0: другом, посмотреть, вот парни, какие у них желания и стремления, и девушки тоже, да. И мне кажется, самый главный посыл, который бы хотелось сказать, что важно выбирать вторую половину, глядя на то, как он себя ведет в той или иной ситуации. В общении с друзьями, на каких-то выездах, как он... Вот сегодня мы видели, как ребята были находчивыми во многих моментах. То есть наблюдать со стороны, не начиная уже какие-то очень близкие отношения. То есть, может быть, общение со взрослыми, как он реагирует. Это тоже хорошо помогает посмотреть, какой человек. Дружелюбный.
1: В обществе, да?
0: Да, в обществе, в отношениях с другими людьми. Со старшими, с того же возраста.
1: Спасибо.
2: Да. Вообще еще спрашивают, как найти того самого, да? И как найти ту самую, да? Как вот понять, что это она? Как найти того человека, чтобы не ошибиться? Да, кто так думает, честно? Вот. Как не ошибиться? Правда, есть такие вот страхи, мысли, как найти того самого. С одной стороны, я не знаю, насколько, правда, я не знаю, насколько я был хорошим, когда мы познакомились. Давно это было, скорее всего, был как обычно, как вы все, вот вы даже лучше меня, я вижу, что поколение такое сейчас, оно прогрессивное. Но, с одной стороны, да, хочется найти хорошего человека, а с другой стороны, что мы увидели на протяжении 35 лет супружеской жизни, мы еще и делаем друг друга лучше. То есть мы стараемся хорошими благодаря тому, что мы этому способствуем вдвоем. Мы помогаем друг другу стать лучше, и это будет длиться на протяжении всей вашей супружеской жизни, если коротко. А вообще это отдельный семинар.
1: Да. Я хотел бы отметить то, что сказала Галина. Вот если вы не против, мы тоже будем как-то я вот делиться своим опытом, наверное, Галина тоже. То есть мы тоже в семье в браке 8 лет, и мы до этого еще дружили 2 года. Вот. И много чего для себя тоже взяли. Да, я смотрю... Даша. Смотрю то, что сейчас, как ребята строят отношения, где они ищут. Я хочу подтвердить вашу точку зрения. Ищите не там, то есть смотрите на человека не когда он один на один с вами, а реально обращайте внимание на него в обществе, вы правильно сказали. И очень важно даже со взрослыми. Потому что часто, если ты видишь, что человек не уважает взрослых, если видишь, что он как-то избегает, ой, там, этот дедушка, бабушка или эти мужики, какие-то взрослые, пойдем уединимся лучше. И, то есть очень важно, как он будет относиться к твоим родителям, как он относится к своим родителям, как он вообще, вот мы начинаем что-то делать, что-то нужна помощь, он просит, предлагает свою помощь или сидит просто, попивает чаек, смеется, смотрит телефон, когда вокруг все работают. Все это очень важно. И все это реально будет так у вас в семье, и так ты понимаешь, хороший человек или нет. Мы сказали, как найти хорошего человека, а когда ты нашел его, как понять, ну, вообще человека, да, как хорошо узнать человека, как понять, что он в будущем не будет совсем другим, вот какой он сейчас, каким он будет в будущем, как это распознать в нем? Можно, пожалуйста, вот какие-то примеры, какие-то, может быть, лайфхаки?
0: Ну, девушки сегодня упомянули очень важные такие качества, все, что касается, да, что человек не жадный, да, что он ценит юмор, что он, у него есть цели, что он ответственный. И вот эти вот моменты, они как раз и помогают понять, как дальше. Потому что если у человека сейчас нет целей, и он не берет на себя ответственности, то...
1: В самом маленьком, да? В учебе, да, своей. Там.
0: Ну да, да. Тут грандиозных целей какие. Да, если он, у него есть цель там, получить образование, у него есть цель найти хорошую работу, не жить там за счет своих родителей, или он рано осознает, что ему нужно там самому начать, да, взять на себя ответственность и начать зарабатывать, обеспечивать свою жизнь. Вот.
2: Ну и парням такой совет. Мне тоже помог бы этот совет, когда я был юным. Быстрее становиться зрелым, стараться брать на себя ответственность, потому что парни долго зреют, девчонки как-то быстрее уже готовы семью создать, а парни еще вот как-то долго ходят. Парням нужно учиться брать на себя ответственность, действительно.
1: Что вы

0: Имеется в виду практически, что как это
1: Практически, вот
0: сделать?
1: я подтверждаю слова Гали, стремиться к тому, чтобы чего-то достигать, ставить себе планы в учебе, да? Ставить себе какие-то цели, когда я начну зарабатывать, сколько я буду примерно зарабатывать, хочу я семью, да, хочу. Я даже знал, сколько детей хотел. Мы только-только стали встречаться, и Гали сказал, у нас будет 5 детей, да, ну, с четверо, да, но я поставил себе такую цель, мне нужно, я очень любил, мне нравилась семья, и, видимо, вот такие вещи Гали во мне, как бы, ну, понравились, купил я тебя, что ли, этим, да. Ну, и будьте щедрыми, парни, и будьте легкими в общении, тогда девчонкам будет легко с вами общаться. Юмор, хорошо, что вы отметили юмор, важное качество. Общение, юмор, ответственность, щедрость.
2: Ну, ответственность даже в мелочах. Если мы там договорились о каких-то моментах по жизни, да, там, в организации мероприятий какого-то, мы тоже можем посмотреть, как человек берет на себя ответственность, как он приходит ли он вовремя или там опаздывает. То есть вот такие вот, казалось бы, мелочи, но из этих мелочей складывается цельность человека, личность, зрелость, да.
0: Спасибо. Давайте пойдем дальше. Следующий вопрос. Как избежать ошибок в отношениях? Вот мы нашли того человека. Все поняли, вроде нормально. И начинаем встречаться. Начинаем дружить. И вот какие могут быть эти ошибки, да, и как их избежать? Чтобы ничего не испортить, чтобы не оттолкнуть человека, чтобы, ну, в общем, не испортить все.
1: Ну, во-первых, оставаться самим собой. Быть самим собой. Не стараться играть роли, не стараться показаться, потому что однажды обнаружится, что ты не тот, кем себя представляешь. Вот. Это обоюдно. Да? Да. Когда ты искренен, есть надежда, что человек, которого ты встретишь, тоже будет искренен. Тогда легче понять, с кем ты общаешься, с кем ты имеешь дело. Да? Будьте искренними, будьте самими собой. Вот. Это, наверное, такой самый важный момент. И нужно время. Для любых отношений нужно время. Не торопитесь. Сколько всегда по-разному. Мы, например, вы хотите узнать, сколько мы встречались, да?
2: Надо лучше.
1: Почему? Сколько?
2: Ну, на самом деле, наш пример, он как бы, ну, не... Ну, это хорошо, конечно, но мы... В раннем возрасте познакомились, и мне было 16, Гене 17, 4 года, потому что Геннадий ушел в армию, я его ждала. Ну, в общем-то, получил, ну, как, да, 4, в общем... 4.
1: Да, но она, Галя, приезжала ко мне в армию, приезжала несколько раз, 2 года, да-да-да. Получилось 4 года, может быть, 4 года не обязательно 4, но обязательно не, ну, не 3 дня точно. Пока вы дружите, пока встречаетесь, есть время. Как только мы поженились, дальше никаких поисков больше не будет. Вот и все. Если мы готовы через неделю пожениться, мы должны понимать, что дальше поиски прекращаются, мы живем вдвоем, и это уже будет обоюдное притирание со всеми вытекающими последствиями, да.
2: Того, что мы не узнали.
0: Ну, то есть, просто ребята думают, все, если я встречаюсь, ну, типа, разорвать отношения, это же страшно, мы же уже встречаемся. А на самом деле это всегда есть... пути отхода, пока вы еще не перешли черту брака. Это, то есть всегда есть возможность.
2: Что у нас даже вот подготовка к браку, да, это уже люди, которые объявили помолвку, какое-то время прошли, и они поняли, что они хотят пожениться. И у нас даже были такие примеры, когда пара проходила подготовку к браку, и они осознавали, что дальше они не могут идти. Почему? Потому что, например, она из одной конфессии, он из другой, и им сложно было именно на духовном уровне выстроить какое-то понимание цели, да?
0: Ну, одну дорогу, так скажем. Они по разным дорогам шли.
2: И это настолько было явно, что они поняли, что им нужно просто, ну, отношения закончить, да.
3: У нас есть вопрос из зала. Как во время отношений не отвлекаться на других девушек? Геннадий?
1: Девчонки, вот если бы парень, да, с которым вы дружите, потом вот еще с другой, еще с какой-то... Поднимите руку, кому бы это понравилось? Конечно, нет. Понимаете, нельзя предавать. Если мы...

0: если мы с кем-то завязываем отношения и начинаем дружить, если мы это называем дружбой и отношения, то где-то еще потом с кем-то, да, это уже немножечко попахивает предательством, и наверняка это долго не протянется, как только, если это парня касается.
1: Надо учитывать, что это может потом в браке появиться.
0: Ну, и, конечно, это же такой посыл на будущее, да, то есть... несерьезных отношений, и, конечно же, это как раз вот как индикатор, один из индикаторов, на что смотреть, когда мы начинаем общаться с человеком. Вот на это надо смотреть обязательно. И об этом можно всегда поговорить, пока еще нет отношений. Я заметил, что ты там, или я заметила, мы можем об этом поговорить? И, может быть, он скажет «о-о», или «да-да, легко, да, хорошо, давай поговорим». Понимаете, да?
1: Я хочу добавить здесь маленький опыт из нашей жизни и отношений с Велиной. Мы дружили, очень долго мы дружили, и даже уже всем понятно вокруг было, что у нас не просто так, но мы все равно дружили. Мы не заходили на тот статус встречания максимально долго, потому что мы как будто, я не знаю, проверяли, ну, просто хотелось утвердиться в этом, утвердиться друг в друге. И было так, что реально я общался с многими людьми, и парнями, и девчонками, и общался, и она тоже общалась. И меня она иногда это как бы сделала. Как бы вроде не было никаких официальных у нас там, ну, что обязательно, что я ей мог что-то предъявить, но мне было немножко обидно, что она общается. То есть даже так, парни, на этом уровне мы собственники немножко. Мы тоже хотим, что если девчонка все-таки немножко, она понимает, что я проявляю к ней внимание, и вроде бы она отвечает взаимностью, уже хочется, чтобы даже на этом уровне мы как бы приоритет ставили друг друга, а не просто со всеми. Поэтому, мне кажется, человеческое такое вот чувство...
2: Да, на самом деле, мне кажется, что ребята, и это сейчас даже вот больше подростков, мне кажется, даже касаются, когда мы говорим, что вот я с кем-то встречаюсь, да, именно вот эта формулировка, и что она под собой подразумевает. То есть мы получаем сразу же какие-то бонусы от этого, то есть там подержаться за ручки или там поцеловаться, пообниматься, но мы не берем ответственность достаточной. То есть наша ответственность, она должна быть пропорционально... выгоде, если можно так, таким сухим канцелярским языком сказать, да? И у нас есть еще тут один вопрос тоже про встречание. Как ненавязчиво предложить девушке встречаться?
1: Отличный вопрос. Парни, сразу записывайте, пожалуйста. То есть как предложить так, чтобы она вроде не выглядела как свидание сразу, да? Вот.
3: Ну вот как раз мы говорим об уровнях, да? Какие у меня цели? Просто узнать человека или уже как бы следующий шаг. То есть очень важно не пропускать вот эти уровни общения. Общение в каком-то социуме, да, в церкви, там, вот на таких мероприятиях, еще где-то. И все равно невербально происходит, и девушка, и парень осознают, что они друг другу проявляют какую-то симпатию. Да, и мне кажется, если сохранять вот эти уровни общения постепенно, это тут даже не нужно особо потом думать, а какими словами, это будет естественным образом происходить.
0: Вопрос вообще, как ненавязчиво предложить девушке встречаться? Я бы сказал так, ненавязчиво предложите хотя бы первую встречу, одну. Что значит встречаться? Давай я буду с тобой встречаться, видеться. Давай сходим куда-нибудь. Да? Как тебя зовут? Если вы знаете, как ее зовут, да, чем увлекаешься? Вот. И так далее. Предложите первую встречу. Сделайте одну встречу, следующая потом она будет рождаться уже от этой встречи, потому что все же складывается из общения и вырастают отношения. Да? Поэтому встретитесь первый раз. Дальше потом, может быть, это все вырастет встречаться.
1: Да, конечно.
2: Можно еще вопросик?
1: Ага, ну, давай последний.
2: Пока про встречание.
1: Давай, мы уже должны...
2: Хороший парень, но что-то непонятное отталкивает.
1: Непонятное?
2: Да, непонятное.
1: Чувство какое-то есть, да?
2: Это вопрос. То есть... Видимо, как понять,
1: как,
2: или
1: что делать?
2: Стоит ли прислушиваться к этому или нет?
3: Общаться
0: стоит, да.
3: В социуме, чтобы не один на один. Да, не давать надежду и понаблюдать еще, что именно отталкивает, почему. То есть вот такие моменты, очень важно на них тоже обращать внимание.

0: то, что мы заметили, подумать, может быть, посоветоваться с кем-то.
1: И общаться в кругу друзей. Да. Потому что то, что я могу не заметить, можно всегда спросить у подруг, да, или у друзей. Слушай, что ты думаешь? Что-то вот мне кажется, что-то подозрительно. Как вам со стороны? Это очень полезно, кстати. Друзья со стороны могут увидеть то, что не видят мои глаза, на которых уже немножечко розовые очки, да. Советуйтесь, не бойтесь советоваться. Наши дети так делали, правда, и нам это нравилось, и им это очень помогло.
2: Да, с родителями. Вот здесь вопрос такой. Говорят, что хорошо, когда отношения начинаются с дружбы. Как сначала узнать, что эта дружба не закончится френд-зоной? То есть ты дружишь, дружишь, дружишь, а потом понял, что она и не собирается дальше ничего, и ты хотел бы как бы правильно с дружбы начать, а она или он там, да, и все, решил до конца другом остаться.
0: Ну, в общем-то, это то, о чем мы говорили, о том, что важно быть искренними. И здесь важно сказать честно. И мне кажется, лучше говорить, ну, человек поймет, оценит это, когда мы честно скажем.
2: Горькую правду. Собственно.
0: Да, да, конечно, лучше сказать это открыто, чем просто вилять там. И...
1: Да. Наша старшая дочь сделала так 3 раза. И ни разу не пожалела об этом. Она сделала это очень вежливо, уважительно.
2: Отшила парня 3 раза.
1: Она, да. Вежливо. Просто на самом таком, значит, достаточно раннем этапе она поняла, что если пойдет дальше, она поняла, что, скорее всего, придется сказать нет, но лучше сделать это раньше.
0: Она не дала ложных ожиданий. Опять же, к искренности, да, возвращаемся к искренности, к тому, насколько я готов к открытым искренним отношениям.
1: Конечно, можно сейчас спросить. Ребята, девчонки, кто? Ну, я не стану этого делать, потому что вопрос, скорее всего, анонимный, да? Можно было бы спросить, кто пережил такого рода разочарование? Чей вопрос, да? Это же разочарование, на самом деле, это такой удар некий, да?
2: О, вопрос, может, от одного, но, мне кажется, переживали многие френд-зону.
1: Это многие, когда, да, конечно. Френд-зоне. Конечно, и то, и другое хорошо. Это хорошо, что мы переживаем такие моменты, мы можем учиться на этом. На самом деле, нужно помнить, что... Научиться бы вам, молодым, вот нам бы, мне этого не хватало в молодости, не учили меня этому, не торопиться очаровываться, потому что разочарование – это не что иное, как конец очарованию, вот и все. Не торопитесь очаровываться, ну а что делать с чувствами, которые появляются? Что делать с влюбленностью, которую ты не всегда можешь притормозить, да? И, увы, если происходит такая боль, нужно уметь ее пережить, и в следующий раз будет опыт. Но если есть уже опыт стараться быть чутьче, тогда не будет в следующий раз такой большой...
2: Вступать на те же грабли.
1: Да, и не будет такой сильной боли в следующий раз. Но боль нас всегда учит хорошим вещам. Не бойтесь этого тоже.
2: А вот уже встречаемся, да? И тут как бы... Кто-то думает о свадьбе, а кто-то даже не думает. А сегодня вообще, как бы, свадьба – это такой относительный, да, можно и не жениться, и вообще кому это надо, ответственность какая-то там, можно пожить, узнать. А что можно, и касаемо как раз сексуальных отношений, вообще интима, близости, поцелуев, а когда лучше переходить на это, когда парню позволять что-то, или там девчонке, да, и так далее, как вы считаете? Как это сделать хорошо и правильно, чтобы оно было надолго и счастливо?
1: Это такой объемный
2: вопрос на целый час время.
1: Да, начали со свадьбы, закончили до интима, да? Интересно очень. Почему? Мы своим детям говорили. Я вот интересно, что я рос не в христианской семье, да? И просто, видимо, папа был такой, как-то он был напитан какой-то благочестивостью такой, что он... нравственными устоями, да, что я боялся папу подвести. У меня такое было. Я как бы ради папы ради я старался вот держаться, да, и не начудить и так далее. Папа был мне помощником в этом деле. Наверное, он даже и не знал об этом, но он мне в этом очень помог. На самом деле, свадьба – дело хорошее, но быстро очень отношения могут дойти до того, что границы мы перейдем, о чем потом можем пожалеть. Это происходит очень быстро. Пока дружите, и чем отношения больше заходят, как бы становятся глубже, чем больше мы начинаем нравиться друг другу, эмпатия появляется, симпатия, да, и так далее, мы должны тем больше быть аккуратнее и...

0: не стараться не оставаться наедине друг с другом. Этот совет мы давали всегда. Стараться не оставаться в темных, таких каких-то закрытых углах и комнатах, не уединяться.
1: Очень важный момент, что в любом случае мы будем друг друга разочаровывать по жизни. В любом случае нет идеальных людей и нет идеально подходящих друг к другу. У нас целый семинар есть, насколько мы разные. А именно смысл в том, что мы настолько разные, что мы можем дополнять друг друга, а не разбегаться в стороны, потому что мы разные. Вот в чем такая уловка и обман, ложь. Вот надо найти одну единственную, которая тебе подойдет. Ты вот эту попробовал, вот эта не подошла. Но в принципе нет идеальных людей. Их нет. Мы только вместе друг с другом, вводя уже в такие отношения в браке, мы можем помогать друг другу меняться. Но идеальных людей не существует. Нас просто, одну секунду еще, один раз спросили, вот вы нам так хорошо все рассказываете, какие должны быть хорошие отношения в браке, а что, не бывают таких отношений, где нужно развестись?
2: Причин.
1: Причин. Неужели нет таких причин, где нужно было бы развестись? Мы так подумали, с Геннадием переглянулись и сказали, что в каждом браке можно найти причину для развода. В каждом браке, если захотеть, если так смотреть, если их искать, мы обязательно их найдем. Поэтому то, что вот ты сказал, надо, ну, как бы пожить и посмотреть, как она реагирует, это заведомо дорога в никуда, потому что любой человек тебя разочарует. Любой. Нет такого идеального человека, который бы не разочаровал.
0: Просто в какой-то момент и ты, и она, вы вдруг поймете. Мы друг друга еще не очень хорошо знаем, но вот то, насколько мы друг друга узнали, скорее всего, достаточно, чтобы мы приняли решение. Свадьба, идем дальше по жизни вместе. И если это обоюдно, этого достаточно. И дальше будет вся жизнь для того, чтобы лучше и лучше друг друга узнать. А тема интима, тема сексуальных отношений – вообще отдельная тема, да? И я считаю, что если коротко вам ответить, коротко, много есть такое мнение сейчас, нужно опытным уже вступить в брак, да? Нужно же сначала знать, как это делается, да, чтобы не опозориться. Скажу сразу, самое благодатное, самое радостное, самое прекрасное, что может быть, если кто-то из вас уже жил или живет, там, да, уже были отношения, мой совет – прерывайте и дайте себе пространство для свадьбы, от этого отойти, отдохнуть и забыться. Все лучше учиться этому вдвоем, вместе, после свадьбы, и чтобы не было потом разочарований, потому что потом бывает очень много слез.
3: И вот как раз вопрос, зачем свадьба? Мы уже к этому важны. То есть сегодня…
0: Бракосочетание можно, зачем?
3: Вообще, зачем венчание, бракосочетание, кому это нужно, если сегодня многие живут спокойно, без свадьбы, ну, как бы счастливы даже кто-то, да? То есть зачем вообще оно нужно?
0: И не ставить роспись в ЗАГСе, приняв решение жить просто гражданским, как его называют, браком или как угодно, это всегда, в первую очередь, открытая дверь для того, чтобы предать другого. Любой из нас, либо она или он, как только решат, что мне надоело. И для другого это, как правило, будет удар. Это раз. Это первая причина, да? Это абсолютное нежелание брать на себя ответственность. Был у нас случай, когда церковный парень пытался нас убедить всех, включая там и пастора, и всех, что в Библии не написано о том, что надо регистрироваться. Поэтому мы просто так будем жить, этого достаточно, и мы всю жизнь, вот все-все. Мы пытались... И ей тоже. А она готова была, кстати, пойти в ЗАГС. Но он переубедил, он убедил, что это не обязательно. И они так и не расписались. Вот. Они стали жить, и мы думали, ну, интересно, конечно. Вот. Ну, скажем, так они не живут вместе. Они буквально 2-3 года, они расстались. Она больше ничего общего с ним иметь не хочет. То есть пути расстались. Потому что это всегда открытая дверь. И он говорит... мне можно доверять. Я сказал, ну, раз и тебе можно доверять, почему же ты не хочешь зарегистрироваться? В чем проблема? Значит, остается какая-то открытая дверь. Если что, я всегда легко смогу убежать, да.

0: Ну и, в общем-то, то, что мы идем в ЗАГС, то, что мы венчание, да, у нас пред Богом, перед государством, мы как бы берем на себя ответственность перед людьми. Все знают, да, что это муж, а это жена. И у этих мужа и жены рождаются дети, и все, что касается в дальнейшем вот всех юридических моментов, это тоже имеет свои последствия. Вот. И это важно перед людьми, перед Богом и друг перед
1: Ну
0: другом.
1: и вопрос защищенности. Свадьба это, ну, свадьба, я имею в виду регистрация, это вопрос защищенности наших отношений. Во-первых, мы сами себя защищаем. Мы все слабы. Мы друг друга оберегаем от предательства друг друга. Это раз. И потом мы защищены государством, мы защищены обществом, в котором мы находимся и так далее. Это всегда защищенность.
2: Важно вести любые отношения, вести к браку, вести к серьезным. И если парень или девушка, как мне кажется, они готовы к этому, они должны дать сразу это понять. И девушка, она должна у парня узнать и понять вообще, на что намерения его какие. Просто посвящаться, как сегодня модно, просто парень-девушка, у меня есть парень, у меня есть девушка, это круто. Но вопрос, к чему это идет, и готовы вы, если завтра, послезавтра это закончится, да, у вас будет один, второй, третий опыт, который еще больше будет вас растрачивать.
3: И у нас просто был один, может быть, это как последний вопрос. Там был, назовите топ-5 книг про отношения. Может быть, не 5, но сколько вы какие-то, может быть, книги или что почитать, посмотреть, вы подскажете ребятам?
1: Сейчас. Ларри Краб. «Счастливые отношения». Или «Счастливая семья». Что-то такое. Ларри Краб, если знаете, слышали, да? «Пять языков любви». Очень хорошая книга для отношений. Да. Например.
3: Спасибо вам большое. Может быть, какое-то последнее пожелание просто ребятам на их будущее и нынешние отношения?
0: Я из своего личного опыта поняла, что доверие друг с другом начинается с доверия Богу. Если я выстраиваю личные, близкие, доверительные отношения с Богом, то вот эта вся мудрость, все необходимые ингредиенты, они прикладываются. Это фундамент. И вот, в общем-то, наши отношения до сих пор настолько близки, настолько открыты, откровенны, благодаря именно нашим близким отношениям с Богом. То есть вот это отсюда, это ключ, а все остальное, оно прикладывается.
1: У меня было 5 советов. Я послушал Галю и решил остановиться на одном все-таки. Да, я тоже в этой теме останусь. Я однажды подумал, если бы мне нужно было сказать своему ребенку, у меня 2 сына, 2 дочери у нас, если бы нужно было дать какой-то один совет, одно предложение, если бы подошел сын и сказал, пап, один совет на всю жизнь, дай мне, пожалуйста, чтобы я его запомнил, записал, всего лишь один. И я перебирал долго, я думал, так, ну, желаю тебе хороших друзей, наверное, это важно. Подумал, хорошо, но это что-то недостаточно. С братом, вот, с братом всю жизнь храни отношения, с сестрами. Хорошо, но тоже я много чего перебрал. И потом в итоге я остановился только на одном. И я им это сказал, каждому из них. Я сказал, если бы вы меня спросили, я подозвал Романа сначала, говорю, Ром, если бы ты спросил у меня какой-то вот один совет, я бы тебе сказал, пожалуйста, держись Христа. Все остальное... Если я не успею, если я не смогу, Он все тебе дальше покажет, Он тебе поможет. И спутника жизни найти, и определиться во всем остальном. Держись Его, потому что от Него все, Он все. И я подумал, наверное, если единственный совет, то только такой.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

так, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.

0: Барэвдзэс или hello, или здравствуйте. В любом случае, мы рады вас видеть, и мы представляем вам программу «Найди свой путь». Сегодня с вами будут ведущие я, Размик, мой коллега Сережа и наши гости Наталья.
1: Зачем я хожу в церковь? Можно ли ходить в церковь и в то же время активно общаться с друзьями из мира? Об этом мы сегодня поговорим как раз с Натальей, которая сегодня пришла и расскажет нам свою историю. Наташ, скажи, пожалуйста, вообще давно ты ходишь в церковь? С каких пор, с каких лет? Что тебе там интересно? Пожалуйста, рассказывай.
2: Ну, в связи с тем, что мой папа является священнослужителем, я...
1: У тебя нет выбора.
2: Нет, не то, что у меня нет выбора. Я хожу в церковь вообще, наверное, с рождения, можно сказать. И, ну, до сих пор ее посещаю.
1: То есть ты родилась уже в верующей семье?
2: Да, я родилась в верующей семье.
1: Уже в церкви,
2: хожу в церковь с детства, можно сказать. Вот.
1: Ну, и у нас сегодня тема, насколько ты слышала, то есть ты не зря к нам пришла. Тема, зачем ты ходишь в церковь? Когда ты начала вообще задаваться этим вопросом, хорошо ли тебе было в этой церкви, куда ты ходила, интересно, что тебя там держало?
2: Ну, пока я была маленькой, вот, у нас там были какие-то уроки для детей, и вообще мне нравилось, ну, познавать мир, и вот эти всякие истории из церкви, какие-то опыты людей, про то, как Бог с ними общается. Мне вообще это было интересно, на самом деле, и я... Мне вот даже эти детские библии, вот, все эти истории, мне как-то так завораживало это. И, ну, мне нравилось. Я хотела, ну, действительно узнать Бога, потому что вот эти все истории, они были такие настолько интересные, такие... Мне нравилось то, что я чем-то отличалась от других людей. Вот. А потом я поняла, что со мной ничего такого не происходит.
1: В каком смысле?
2: Ну, люди делятся своими опытами, общением с Богом. Ага. У них есть какие-то интересные там ситуации в жизни.

0: А у меня жизнь, она, ну, идет и идет она. И как бы я хожу в церковь, явно. И субботу я посещала церковь, но ничего такого не происходит. Да, я хожу, я в ней есть, и даже, возможно, я ходила в нее просто для галочки. Вот.
1: Это уже к какому возрасту было?
0: Ну, когда я это осознала, то, что я хожу вот просто так для галочки, это, наверное, было 15 мне лет, такой возраст как раз подростковый, когда хочется что-то, ну, оспорить или что-то еще, вот. Ну, и из-за того, что я ходила в церковь, естественно, у меня были какие-то... Для меня тогда это казалось, что рамки, с которыми мне хотелось спорить. То есть, там, почему...
1: Запретно, да?
0: Да, запретно.
1: Нельзя то, нельзя это.
0: Да, и поэтому я стала задаваться вопросом, ну, почему я... Самое главное, вот такой запрет был, это вот как бы проводить много времени в миру. То есть общаться с друзьями, там, в школе.
2: Тебе запрещала церковь или родители, или
0: Библия? Ну, и родители мне, как бы им было лучше, что я говорю, я иду, я пошла гулять, они говорят, с кем? Я такая, ну, вот из школы, подружка. Они говорят, ну, давай ты лучше не пойдешь. Я говорю, ну, почему? Вот, а еще так получалось из-за того, что мой папа священнослужитель, мы переезжали в разные города, и в одном городе у меня в церкви совершенно не было сверстников, друзей. И как бы все друзья у меня были конкретно в школе. И получается, я была одна, и мне как-то было одиноко, и я говорила, я хочу, ну, с ними проводить время. И, ну, родители сначала, они очень как бы так говорили, ну, не надо. Но, с другой стороны, они не могли бы меня остановить.
1: Они в принципе, не могли себе предложить какую-то альтернативу, да? То есть они понимали, что боятся, что ты зацепишься где-то за интересы этого мира с теми ребятами, под своими сверстниками, но и не могли тебе предложить, а иди вот лучше с тем погуляй, который вот тоже в церковь ходит, у которого тоже мировоззрение христианина. Вот. Да. Они просто говорили, не надо. А обычно как раз-таки детей в возрасте 15 лет нервируют, когда говорят, не надо, они объясняют, почему, да?
2: Но для тебя это все-таки был запрет или, ну вот как
0: для
2: ты считаешь, или это
0: вызов.
2: Забота, любовь?
0: А, запрет, ну, они мне, как, я пыталась, хотела им доказать то, что люди вне церкви, они такие же хорошие, ну, и они как бы могут быть для меня друзьями даже лучше, чем, ну, в церкви. И я, у меня было такое мнение, вот меня даже это немножко раздражало, то, что вот мы так как-то выделяемся, а с другими людьми я не могу проводить время. Я была уверена абсолютно на 100%, что они не могут на меня повлиять. Ну,
1: эти друзья из мира?
0: Да.
1: Друзья, которые не ходят в церковь, которые не верят в Бога, которые не соблюдают закон, который ты пытаешься соблюдать, закон Библии, да, закон Божий. И так и было? Они не могли на тебя повлиять?
0: Ну, вообще смогли, но уже впоследствии. Как бы, думаю, причиной вообще всему, все, что, ну, происходило со мной в дальнейшем, было то, что из-за того, что я, как уже говорила, что из субботы в субботу я посещала церковь, и ничего нового не происходило. У меня не было духовного роста. И из-за этого, как бы, для меня ходить в церковь становилось просто как обычай какой-то, да, формальностью. И, ну, ничего интересного не происходило, и, конечно же, я пошла не туда искать что-то новое.
1: А что в твоем понимании духовный рост, что должно было происходить, как бы, чтобы ты чувствовала, да, я хожу в церковь, потому что действительно я чувствую вот, ну, это вот общение с Богом, что Бог говорит явно тебе, какие-то, что ты под этим,
0: да, какие-то, ну, представляешь, ты ходишь на работу каждый день, одно и то же, допустим, ты сидишь, заполняешь те же там бумаги, каждый день бумаги, ну, как бы хочется что-то, я не знаю.
1: Нет повышения. Каждый день сидишь за одним столом уже 3-4
0: года,
1: 5-10.
0: Да, для меня это было примерно то же самое. Я ходила в церковь, и у меня не было никаких там интересных опытов, то, что я была на грани жизни и смерти.
3: Найди свой путь.
2: Ты пошла, ну, то есть начала
0: общаться. Я пошла искать что-то новое.
2: Что-то новое и начала...
0: Общаться с теми людьми, с которыми я обычно не общалась.
2: Хорошо, это для своего опыта, что ты хотел опыт накопить или что?
0: Ну, не то чтобы опыт, я хотела бы доказать
2: себе
0: и Богу даже. Я знала, что он есть, я знала, что с ним можно как бы, ну, общаться. Я хотела доказать и Богу, и родителям, что вот, ну, я...
1: Что со мной ничего не случится, я пойду туда, я буду стойкая, я буду соблюдать закон Божий.
0: Да, что все будет хорошо, и эти люди, даже я смогу как-то на них повлиять. Но я не учла тот момент, то, что как я могу на них повлиять, если сама духовно пуста. И еще я была одна, а их было много. Если, допустим, неверующий человек приходит в церковь на него влияет, потому что он один. А тут произошло так, что я верующая из церкви пришла туда, где никто не верит.
1: Один в поле воин, да. Ты решила сейчас...

0: Я пошла и...
1: Всех научу закону Божьему, всех поменяю, всех сразу изменю.
0: Да, вот, когда я жила в Казани, я начала... Ну, сначала я проводила много времени с этими подругами. У меня там даже лучшая подруга появилась. Вот. Но... И я начала делать то же самое, то, что делают они. Я начала говорить плохие слова. Вот, тогда я была, наверное, в 6-7 классе. Вот. И как бы я не сознавала то, что они на меня так сильно повлияли. И когда вот мы уже переехали... Я попала в церковь, где уже у меня есть подруги, ну, в церкви. И я поняла, что я абсолютно другая. То, что я полностью отличаюсь от них, то, что у меня чуть-чуть другое, ну, не чуть-чуть даже, а вот почти абсолютно другое мышление, я говорю какие-то плохие слова, и я начала от этого постепенно избавляться. Вот. Но потом так случилось, что подруги, ну, друзья, которые у меня были в церкви, они опять стали для меня какой-то обычной жизнью, опять формальности. И у меня появились опять хорошие подруги в школе. И тут я опять подумала, ну, я точно сейчас, на этот раз точно не буду ни под каким влиянием, ничто уже не сможет, я уже на эти грабли наступила. Как я могу наступить на них второй раз?
1: То есть ты осознала, что тут был плохой опыт, что на тебя, ты понимала, что на тебя плохо повлияли, ты начала ругаться плохими словами, да, ты начала в поведении твоем как-то это начало отображаться.
0: И я начала опять общаться хорошо с подругами в школе. Они... Ну, как бы уже возраст такой, не знаю, я могла быть умнее, мудрее.
1: То есть тебе уже за 15 было?
0: Да, мне уже было лет там 16-17. Такой возраст еще тоже интересный. Когда хочется, ну, что-то реально еще больше нового. Вот, и как бы эти подруги, они уважали мою религию. Они никогда меня не осуждали. Меня это привлекало. Они меня любили, по факту. Они проявляли ко мне какую-то заботу. И мне было комфортно в их среде. И поэтому я опять начала спрашивать Бога, почему я не могу быть с ними, почему и у родителей, почему я должна не проводить с ними время.
1: А родители все так же тебе запрещали?
0: Ну, они не советовали.
1: Не советовали с ними.
2: Она была чуть старше, все-таки, ну,
0: да,
2: доверие какое-то появилось.
0: Да, тут уже такой возраст, что родители...
2: Ну, Наташа, вот ты начала во второй раз проявлять интерес к этим девочкам, одноклассницам. Ты сказала, что в первый раз ошиблась, и во второй раз ты уже шла с каким-то опытом. Вот. Ну, как бы этот опыт тебе помог?
0: На самом деле нет. Второй раз еще хуже все было намного. То, до чего я дошла, это...
1: Ну, может, тебе, может, ты как раз туда вот как раз пошла, потому что церковь тебе не давала того, чего нужно было. Не давала любви, принятия такой, какая ты есть. Не позволяла тебе, ограничивала тебя и так далее. Вот зачем тогда, опять же, вот ты, мы, у нас вопрос не главный, зачем ходить в церковь? Если ты вот сейчас, ну, складываешь отношение, ощущение, что тебе, так скажем, в миру, там, вот, вне церкви, друзья давали поддержку, принятие, любовь. Я не знаю, может, ты к этому ведешь, но просто пока вот такая картина складывается, я очень хочу, чтобы ты разъяснила все вот, в итоге. Вот, о том, что у тебя там было все, а в церкви было ничего.
0: Да.
1: Хотя и друзья появились вот во втором, да? Твой,
0: да, у меня были друзья, но было еще в церкви кое-что, что никогда не было в моей жизни. У нас там был один человек, который мог на меня влиять духовно. То есть он так говорил, что меня это действительно вдохновляло, и, ну, просто не могло давать мне это уйти из церкви. Я просто понимала, что человек говорит правду, и человек, ну, не знаю, Бог, возможно, говорил мне через этого человека. И, наверное, благодаря этому человеку я не ушла из церкви.
1: Своего рода духовный наставник, да, у тебя,
0: да,
1: появился в церкви?
0: Духовный наставник, друг. И это как напоминало как канат, который тянут с двух сторон. И как бы и мои подруги в школе, в мире. И как бы вот этот человек, который он также равносильно тянул, и я была посередине, я разрывалась. То есть я была одной ногой там, а другой ногой я была в другом. И это как, знаете, за двумя зайцами не угонишься. Все равно нужно рано или поздно делать выбор. И когда я достигла уже такой точки, что мне стало противно смотреть на саму себя, ну, то, кем я стала, я поняла, что нужно выбирать то, что я хочу. И я начала действительно... Возможно, отказываться от чего-то, чем-то себя ограничивать, то, что мне казалось тогда нормальным. И я решила для себя твердо, что я буду с Богом. Потому что Бог, Он принимает нас, даже если, ну, как-то так себя ведем. И да, у меня будут еще какие-то опыты жизненные, интересные. Да, возможно... что-то.
1: Так, ты, мне кажется,
0: изменения.
1: Такой какой-то момент пропустила.

0: То есть ты приняла такое решение, хотя ты не сказала, ты вот пошла в мир, общалась с людьми, там наверняка что-то такое произошло, может, ты дошла до края, и ну, да, там, где ты уже поняла, что все, то есть это уже слишком.
1: Смотрела себя в зеркало и спрашивала себя, кто ты вообще? Ты можешь определить, потому что ты сейчас идешь в церковь,

0: пути, как бы.
1: Или ты мне сказала, как ты с ними?
2: На самом деле, они мне сами это сказали.
1: А почему?
2: Ну, это они не сказали прямым текстом, так получилось, что я совсем отдалилась от подруг из церкви и общалась только с ними, и думала, что, ну, как у нас так все хорошо. Потом я позвала их на свой день рождения, ну, я позвала и тех, из церкви и не из церкви. И так получилось, что одна не смогла, вторая не смогла, третья не пришла, в общем, ни одна из них не пришла. То есть, ну, по факту они как бы бросили меня на мой день рождения. А друзья из церкви пришли все, кого я звала. И я сделала для себя такой вывод, то, что, ну, как бы, они могут быть рядом, но они не руководствуются настоящей дружбой, которая, ну, друг любит во всякое время и как брат придет во времени счастья.
1: Хорошо, а ты вот можешь сказать твой конечный вердикт? Можно ли верующему человеку общаться с друзьями, иметь друзей вне церкви, которые не разделяют его принципы? И насколько?
2: Вопрос, все в зависимости от самого человека. Я человек очень ведомый, хоть я это отрицала, на меня очень легко повлиять. И таким людям, конечно, лучше, ну, оценивать свои силы, как, ну, как они, насколько они смогут, ну, там, отстаивать свою точку зрения, отстаивать свое мировоззрение.
1: Свои принципы, да?
2: Да, свои принципы. Я поняла для себя, что мне пока что опять не надо туда. Нет, это люди все хорошие, но просто мы все друг друга влияем, и очень важно оставаться, уметь оставаться, быть самим собой. Вот. И определить для себя, кем ты хочешь быть. Потому что иначе твоя жизнь будет полностью непонятной. И
0: сейчас твои подруги, они все ходят в церковь?
2: С которыми я общалась?
0: Да. Нет, с которыми ты сейчас общаешься.
2: А, ну да, ходят. Но мы не общаемся прям как лучшие подруги. Там, я не скажу, что у меня сейчас есть лучшие подруги в церкви. У меня есть хорошие подруги в церкви. У меня сейчас вообще нет лучших подруг. Да, у меня есть лучший друг.
1: Вопрос. Я не знаю, если вы вот эту тему с людьми, хочется немножко больше о духовности, которую ты так не могла найти в 15 лет или тогда, когда у тебя вот стал протест. Сейчас ты что-то такое получаешь в церкви? Ты от чего ты могла бы сказать, да, действительно, я в церкви не только из-за общения, но еще из-за того, что я чувствую здесь присутствие Божие, которое влияет в моей жизни, которое дает мне определенную духовную поддержку. Есть оно сейчас?
2: Да. У меня есть прямое общение с Богом. Я общаюсь с ним как со своим собственным отцом. И он действительно отвечает. И я думаю, он, наверное, ждал, когда я уже смирюсь. Уже просто...
1: Когда успокоишься,
2: наконец. Да, когда я уже там... Я просто человек очень капризный, мне надо идти против правил, конечно же. Вот. Но он просто ждал меня все это время, и я ему благодарна за это. И действительно, он мне показывает себя, он проявляет. Я не могу вот, не могу отрицать его существование уже ни в коем случае. Просто у меня даже если, куда бы я, кем бы я ни стала, я не смогу этого сказать, мне просто язык уже не повернется. Потому что я видела его, ну, его величие.
1: В жизни.
2: Да, и в своей жизни.
0: Если бы ты вдруг... Ну, представим, что ты оказалась лицом к лицу Богу, чтобы как-то оправдалась вот, вот это вот пережитое.
2: Я бы не стала это оправдывать. Я потому что признаю то, что ну, это было неправильно. Я, возможно, я где-то не знала то, что я такая, так настолько сильно ведомая, и настолько у меня, не знаю, сила воли слабая. Но сейчас я понимаю это, и я над этим работаю, но оправдывать я бы себя не стала.
0: Если бы ты могла время вернуть назад, ты бы исправила? То есть ты бы поступила так же или ты...
2: Ну, конечно, во многом я бы сделала все по-другому.
1: Наше время подходит к концу. Наташа, спасибо тебе огромное. В Библии написаны такие стихи. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». Желаем вам Божьего благословения. До свидания.

Что моя любовь с твоей? Ты ведь глубже и добрей. Ты прекрасней всех и вся. Ты не раз спасал меня. Без тебя я не жилец, а насмешливый малец. Без тебя я утону, я в пучину вод уйду. Я люблю тебя, Господь. Вот и все, что я скажу. Грех не в силах побороть, потому и прихожу. Ты сильнее, ты добрей. Что моя любовь с твоей?

Сегодня каждый человек хотел бы реальных, искренних отношений к себе. И в этой связи мне хочется рассказать одну историю. Это случилось с человеком, который летел в самолете в бизнес-классе. В его еду попал таракан. И когда он увидел в своей еде этого представителя насекомых, он вызвал стюардессу. Конечно, все были очень раздосадованы этим фактом. И как только самолет приземлился, он пошел на стойку авиакомпании, предъявил жалобу, написал на две страницы все свое возмущение, все свои эмоции передал и отправился с чувством выполненного долга домой. И теперь он, находясь дома, считал, что он очень правильно поступил, и это так важно было с его стороны добиться справедливости. И вот спустя 2 недели ему приходит письмо. В этом письме очень красиво описано, что авиакомпания в связи с этим обстоятельством, в связи с этим событием приносит ему искреннее сочувствие. И она просит прощения за то, что такой инцидент мог произойти на борту самолета, в котором он летел. Конечно же, авиакомпания предъявила в целом абзаце описание того, какие были сделаны выводы и какие последствия наступили в связи с этим событием. Написали о том, что стюардесса получила строгий выговор, а главный повар, который был ответственен за доставку пищи на борт этого самолета, будет уволен. Конечно же, была проведена санобработка на борту этого лайнера и в местах, где готовится пища для пассажиров. И когда этот человек читал эти слова, затем он дошел до абзаца, в котором было очень ярко описано то, что авиакомпания приносит свои извинения. Этих извинений было целый абзац, и он так наслаждался тем, как внимательно в этой авиакомпании относятся к пассажирам. И далее там приглашали вновь пользоваться этой авиакомпанией для перелетов, потому что все выводы были сделаны. И вот после всех этих любезностей, которые были изложены в этом письме, внизу стояло имя руководителя этой компании и его подпись. Человек, который читал весь этот текст, еще лучше себя начал чувствовать. Он подумал: ну вот, дело сделано, теперь все будет по-другому. И ему казалось, что то, что было достигнуто, имеет важнейшее значение для всей его жизни, потому что он поступил абсолютно правильно. Но когда он повернул листочек с письмом на другую сторону, он обнаружил там небольшую надпись, сделанную от руки простым карандашом. Там было написано следующее: «Направьте этому жалобщику стандартный ответ по тараканам». Люди сегодня нуждаются в искреннем отношении. Лицемерие беспокоит людей. Оно сеет недоверие и отторжение. И в связи с этим, когда мы с вами говорим о христианстве, когда мы говорим о христианах, то к христианам точно такое же внимательное отношение.

отношения. Людям хотелось бы в христианине видеть человека, который действительно достойно поступает в своей жизни, действительно правильно себя ведет в отношении окружающих людей. Именно поэтому я приглашаю вас сегодня посмотреть на картину, которая описана в Евангелии от Матфея, 17 главе. Ей предшествуют события, описания, которые касаются основы рассказа о Царстве Божьем. Более того, Иисус Христос обещает, что те люди, которые находятся сегодня рядом с Ним, они станут участниками вот того события, которое связано с явлением Царства Божьего. И когда мы с вами приступаем к чтению 17 главы, здесь евангелист Матфей обращается к нам для того, чтобы описать события, в которые было вовлечено определенное количество учеников. Это был узкий круг людей, которые вместе с Иисусом Христом оказались в определенном месте. Но здесь звучат слова, которые важны для каждого христианина. Потому что Иисус Христос был заинтересован в том, чтобы христианин увидел, его последователи, ученики его, увидели реальность Царства Божьего. Царство Божие должно ощущаться человеком как действительно существующая реальность. И только тогда это понимание дает силы и вдохновение для того, чтобы, идя путем следования за Христом, пройти этим путем от начала и до конца в послушании и верности. Итак, Евангелие от Матфея, 17 глава, и мы начинаем свое чтение с первого текста. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет, и вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть». Удивительное описание Евангелия, не правда ли? Когда мы читаем эти слова, которые описывают здесь действия Иисуса Христа, когда мы читаем с вами слова, связанные с тем, как характеризуется присутствие Царства Божия посреди людей, живущих на этой грешной земле. Это событие встречи с Богом, с прославленным Христом, всегда имеет последствия. Именно так случилось с Моисеем. Когда мы вспоминаем с вами книгу «Исход», Моисей находился в присутствии Божьем на протяжении определенного промежутка времени. И когда он спускался с горы, для всех сынов Израилевых было видно, что он присутствовал в реальности прославленного Бога, потому что лицо его светилось. Светилось настолько, что этого нельзя было не заметить, потому что вся внутренность его была освещена вот этим общением, контактом, влиянием со стороны Бога, который открывал себя, свой характер для своего слуги Моисея. И вот сейчас, когда мы смотрим с вами на 17 главу Евангелия от Матфея, Иисус Христос берет только некоторых из своих учеников, и они поднимаются на гору, и там они становятся свидетелями откровения Царства Божьего, славы Божьей, в том проявлении, которое могло быть допущено для каждого грешного человека, стоящего там. Они становятся очевидцами прославленного Иисуса Христа. И тут, когда мы читаем эти слова, написано так: «Преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет». Это описание характерно для явления Бога. Потому что, когда мы с вами смотрим на Исаия 6 главу, или смотрим на описание книги Откровения, где Иоанн, находясь на острове Патмос, видит прославленного Иисуса Христа, мы видим те же самые слова, которые используются и здесь. Слава Божья представляется таким образом. Прославленный Христос становится реальностью для учеников, для христиан, которые последовали за Иисусом Христом. Это описание крайне важно для нас с вами, людей, живущих на расстоянии столетий от этих событий. Нам крайне важно посмотреть на то, что случилось с Иисусом Христом, его обещание о славе Божьей, о Царстве Божьем, это реальность,
которой мы можем оказаться, в которой мы будем, находясь вместе с Иисусом Христом, и которая существует реально для того, чтобы мы могли стать участниками этого царствия. И далее, когда мы читаем эти слова: «И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: „Господи, хорошо нам здесь быть“». Хорошо нам здесь быть. Находиться в Царстве Божьем, в присутствии Бога всегда хорошо. Это всегда вызывает особое состояние человека. Хорошо нам здесь быть. Тогда, когда христианин появляется в обществе людей, тогда, когда он строит свои отношения с своими коллегами на работе, тогда, когда христианин строит свои отношения в семье, рядом с ним всегда быть хорошо. Хорошо нам здесь быть, говорит Петр, потому что реальность Царства Божия для него абсолютно ощутима. И именно поэтому здесь мы с вами делаем акцент на том, что происходит в опыте учеников Иисуса Христа. Потому что они переживают особое чувство. Христос и Моисей, и Илия, беседующие с ним, отражают картину, которая очень важна для человека, живущего на этой земле. Потому что Моисей представляет людей, которые жили на земле, умерли и после воскресения восхищены к небу. Илия представляет другую группу людей. Людей, которые жили на земле и живыми оказались взяты Господом на небеса. Здесь эта картина отражает всю палитру ожидания верующего человека. И именно поэтому Петр говорит: «Хорошо нам здесь быть». В Царстве Божьем быть хорошо. Второй момент, на который мы обратим внимание – сейчас, исследуя этот отрывок, состоит в следующем. Что происходит с человеком? Какова его первая реакция, когда он оказывается в Царстве Божьем? Что за побуждение появляется в его сердце? Что происходит с его сознанием? Остается ли он обычным человеком, который исповедует обычные ценности, или что-то происходит другое? Именно для этого мы вновь обращаем внимание на 4 текст 17 главы и говорим: «Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Удивительная вещь. Человек по своей природе всегда очень эгоистичен. И первое, что он обычно вспоминает, это то, что происходит с ним. Своя рубашка ближе к телу. Но когда Петр оказывается в реальности присутствия Царствия Божьего, на его опыт, накладывается это впечатление, которое он отражает в понимании того, что Бог, прославленный, пред ним предстоит. И он говорит вещь, которая странна для обычного человека. Он спрашивает: «Если ты хочешь, мы можем сделать для тебя место для жилья». Другими словами, апостол Петр готов жить рядом с Иисусом Христом, готов спать просто на земле, лишь бы, чтобы это время, это состояние продлилось как можно дольше, чтобы эти кущи были построены, Моисей и Илия находились с ними. И тогда Петр забудет о себе, он забудет о своих целях, задачах, настроениях, которые связаны с его опытом веры. Петр будет радоваться тому, что у Христа и его, присутствующих рядом с ним, Моисея и Илии, прославленных, будет свой дом, своя куща, место для пребывания. Когда мы смотрим на человека, живущего на этой земле, в условиях греховного мира, мы говорим, что подобного рода изменения происходят только под влиянием благодати Божьей. Человек забывает о себе, забывает о том, что ему по-настоящему хочется, как эгоистичной личности, и он начинает думать о других. «Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». То, что переживает здесь Петр, то, что он чувствует, те изменения, которые происходят в его сознании, побуждают нас задуматься о том, что в Царстве Божьем
на самом деле все будет по-другому. И вот эта новая реальность, когда человеку хорошо, рядом с Богом, рядом с Его присутствием, в Его славе,

он забывает о себе, он начинает думать о других. Но, дорогие, христианин, живущий на этой земле, ведь это человек, который осознает реальность существования Царства Божьего уже сегодня. Уже сегодня Бог ожидает от нас, что мы, живя на этой земле, будем отражать реальность Царства Божьего. Реальность не только в нашем мировоззрении, в нашем мироощущении. Реальность отражать в наших поступках, в нашей жизни, в нашем опыте. Мы действительно людям скажем о том, что нам хорошо с Иисусом. И скажем это тем, что мы будем думать о их нуждах, о их ожиданиях, о том, в чем нуждаются сегодня они. Далее мы с вами продолжаем чтение 17 главы, и написано следующее, с 5 стиха. «Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их, сказал, встаньте и не бойтесь». Несколько важных моментов, которые хочется подчеркнуть в связи с тем, что мы рассматриваем этот отрывок сегодня. Посмотрите, когда Иисус Христос, прославленный, предстал пред Петром, его сознание изменилось, его мысли стали течь по-другому, его опыт отношений с людьми поменялся. И следующее, что происходит с ним? Что происходит в этот момент, когда он таким образом ощущает себя в присутствии Иисуса Христа? В этот момент звучит голос. Этот голос свидетельствует о том, что Иисус Христос – посланный Сын Божий. Когда мы с вами слышим этот голос, глаголющий к Петру и его братьям, когда мы слышим проявление Божьего особого откровения для них, мы понимаем, что Господь акцентирует внимание на том, что происходило давно. Ведь когда-то, когда Моисей завершал свой земной путь, он обращался к Израилю и говорил эти великие слова, которые несли в себе огромную надежду. Он говорил о том, что Бог в определенное время пошлет пророка, и он говорил, пошлет как меня, для того, чтобы он приготовил их к принятию спасения. И теперь Иисус Христос пришел, и он находится здесь на земле, и он ведет Петра и других апостолов, других учеников, людей, весь Израиль, он ведет к познанию истины Божьей. Он ведет их так, чтобы они увидели реальность Царствия Божия. Так же, как они когда-то видели реальность обетованной земли, географически перед своими глазами. Глядя на эту ситуацию, мы обнаруживаем потрясающую заботу со стороны Бога, чтобы передать свое откровение. Глаз глаголющий, обращенный к ним, говорит о том, что вот он тот, надежда всей вселенной, надежда всех миров, надежда нашего грешного мира. Вот он, Иисус Христос, благодаря жертве которого будет искуплено все человечество. Вот тот, который даст откровение о характере и любви Божьей, обращенной к человеку, живущему на этой земле. И далее звучит эта прекрасная фраза «Его слушайтесь». Мы дождались. Теперь важно слышать, важно услышать голос этого Сына Божьего, который преобразился, который отразил реальность Царства Божия для каждого из нас. Важно услышать Его слова, важно увидеть Его поступки, важно довериться Ему, важно последовать за Ним, потому что здесь открывается вход в Царствие Божие через истину характера Божьего. И далее, на что мы делаем еще один важный акцент в этих текстах. Шестой стих говорит, «И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». Конечно, состояние, когда человек встречается с прославленным Сыном Божьим, когда он встречается с Богом, когда он встречается с реальностью Царства Божьего, его состояние,

состояние не может остаться статичным. То, что происходит с Петром и другими учениками, это характеристика, которая случается со всеми людьми, которые оказываются в реальной встрече с прославленным. Потому что Моисей падает перед кустом, потому что 6 глава Исаии повествует о том, что происходит с пророком Исаией. Потому что, когда мы с вами смотрим на книгу Откровения, мы видим, что происходит с Иоанном, когда он на острове Патмос встречается с прославленным Иисусом Христом. Он тоже падает, и там даже описана эта характеристика, как мертвый. Потому что то, с чем встречается грешный человек, не может не вызывать этого состояния. Но что передает это действие со стороны учеников для нас? Почему сказано так? Они пали. Да, здесь есть два состояния. С одной стороны, речь идет о поклонении живому Богу. Когда живой Бог открывает себя, человек не может устоять. Он падает и признает его власть, и признает его авторитет, и признает его силу, и признает его присутствие определяющим для всего, что окружает. Но есть и второй момент. И вот этот второй момент весьма важно подчеркнуть для нас с вами сегодня. Потому что здесь представляется для нас иная картина. И эта картина состоит в том, что Христос подходит к своим ученикам. И здесь прямо так и написано. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте, не бойтесь». Вообще, вот это описание испугавшихся учеников, это очень часто повторяющийся эпизод в опыте евангелистов. Евангелисты говорят о том, что в тот или иной момент общение Христа с учениками, они переживали вот это состояние страха. Они боялись стихийных бедствий на море, они боялись других явлений, обстоятельств, которые возникали вокруг них. Они боялись бесноватого, который бежал по берегу земли Гадаринской. Они часто находились в состоянии страха. Но что хотел передать Иисус Христос для учеников тогда и для нас с вами сегодня? Когда мы доверяем живому Богу, когда мы искренны в отношениях с Ним, когда мы признаем и понимаем реальность Царства Божьего, когда мы поклоняемся перед Богом, страх должен уйти. Именно поэтому действие, которое здесь описано в 7 стихе, оно выражает вот эту особую заботу Иисуса Христа. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте, не бойтесь». Прикосновение десницы Иисуса Христа, прикосновение того, кто избавляет от всякого страха, потому что это прикосновение того, который наполнен настоящей любовью, оно снимает переживание страха. Как важно нам с вами сегодня, глядя на это повествование 17 главы, сделать выводы, которые отражают необходимые характеристики Царствия Божия и поведения христианина, живущего в этой реальности. Потому что на самом деле реальность Царства Божия заставляет человека ощутить совершенно другие чувства. В чем состоят эти чувства? Первый вывод, который мы делаем из нашего сегодняшнего исследования 17 главы Евангелия от Матфея. Первый вывод звучит следующим образом. Когда Петр оказался рядом с прославленным Иисусом Христом, ему по-настоящему стало хорошо. И он говорит это. Хорошо нам здесь быть. Быть с Иисусом Христом всегда хорошо. И поэтому Евангелие призывает нас почаще вспоминать о том, что говорил Иисус Христос. Стремиться к Нему, открывать страницы Священного Писания для того, чтобы почувствовать и понять, более глубоко посмотреть на то, что является преимуществами отношений с Иисусом Христом. Потому что рядом со Христом нам всегда будет хорошо. Рядом с Христом прославленным
мы не можем чувствовать

чувствовать себя одиноко. Мы не можем чувствовать себя разбитыми греховными особенностями, переживаниями этой жизни. Рядом с Иисусом Христом человек по-настоящему чувствует себя счастливым. Следующий аспект, следующий важный вывод, который мы должны сделать. Этот вывод касается подлинной христианской жизни. Потому что искренность человека в поведении, в поступках, в действиях, она продиктована его верностью Слову. И Петр говорит, не только хорошо нам здесь быть, он говорит и следующее. Если хочешь, я для тебя готов что-то сделать. Дорогие, как часто наши близкие, наши родные, члены нашей семьи ожидают от нас этих коротких, но таких красивых слов. Если хочешь, я сделаю для тебя это и другое, и третье. Если ты хочешь, чтобы я тебе послужил, если ты хочешь, чтобы я тебе помог, я сделаю. Мне это не будет трудно. Как сильно мир нуждается в этих словах. Как сильно мы с вами нуждаемся сегодня в этом состоянии. Если ты хочешь, я готов послужить для тебя. И, наконец, мы переходим к третьей важной составляющей этого отрывка из Евангелия от Матфея. Что мы здесь обнаруживаем? Когда люди слышат голос Божий, они слышат откровение Божье, они становятся участниками получения прямой информации, вербальной информации от самого Небесного Отца. Потому что Он говорит, вот тот, который должен совершить все необходимое для спасения человечества. Когда мы слышим этот голос, который содержит в себе важнейшую информацию, как важно нам с вами сегодня принять его в свой адрес. Голос сказал для Петра и других учеников, его слушайтесь. Кто должен стать источником определяющей информации из Евангелия для лично меня, для моей жизни? Для формирования моего сознания. Только Он. Его слушайтесь. Иисуса Христа, Господа и Спасителя, который в Евангелии открывает характер Божий, который пройдет с учениками через многие испытания и который призывает каждого из нас с вами сегодня услышать о том, что Царство Божие реально. И когда мы с вами встретимся с реальностью Царства Божьего, в нашем сердце будет огромное желание сказать, нам здесь хорошо. Может быть, нужно что-то сделать для окружающих. Может быть, мы можем как-то послужить для вас. Скажите, и мы сделаем то, что вы хотите. Потому что мы открыты для этого служения. Потому что мы забываем о себе, когда мы видим реальность Господа Иисуса Христа рядом с нами. И, наконец, Христос говорит, не бойтесь. Если вас что-то беспокоит сегодня, если какой-то страх приходит в вашу жизнь, откройте Евангелие от Матфея, 17 главу, и вдумайтесь. Иисус Христос специально берет с собой этих учеников, чтобы они увидели реальность Царства Божьего. Они понесут эту реальность, это описание реальности Царства Божия по всему миру. И они убедят многих и многих людей, что Царство Божие открыто для каждого из нас сегодня.

Иисус Христос сказал: «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь тех, кто убивает тело и кроме этого ничего уже сделать не может. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто, убивая, имеет власть вергнуть в гиену. Да, говорю вам, того бойтесь».

Разве не 5 птичек продаются всего за 2 асария? И ни одна из них не забыта у Бога. А на вашей голове даже волосы все сочтены. Не бойтесь же, вы имеете большую ценность, чем любое множество птиц. И говорю вам, кто открыто признает меня перед людьми, того и я, Сын Человеческий, признаю перед ангелами Божьими. А кто отречется от меня перед людьми, будет отвергнут перед ангелами Божьими. Всякий, кто скажет слово против Сына Человеческого, будет прощен. Но нет прощения тому, кто оскорбит Святого Духа. Когда вас будут приводить в синагоги к начальству и властям, не беспокойтесь о том, как вам защищаться и что говорить. Ибо в тот час научит вас Дух Святой тому, что вам нужно сказать.

0: «Царствие Божие внутрь вас есть», – сказал однажды Христос. Что значит эта фраза? Кому Христос сказал ее? Относится ли она к современным верующим? И что такое в данном случае «Царствие Божие»? У нас в гостях Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну, в общем-то, фраза такая немножко архаичная по словам, использованным, ну, там, по окончаниям слов. Вот. И мы часто воспринимаем ее следующим образом. «Бог живет внутри меня». То есть, по большому счету, ну, там же задавали Христу, когда наступит Царство Божие. После такого ответа получается, что ну, не ждите каких-то явных проявлений, там еще чего-то, потому что Бог живет внутри вас, и потому вот успокойтесь и живите. Так ли это?
1: Ну да. Ну, во-первых, что имеется в виду под Царством Божиим? Что такое Царство Божие?
0: Ну, как традиционно, вот, ну, как, что такое Царство Божие? Царство Божие – это Бог. Царство Божие – это рай. Ну, то есть, вообще говоря, верующие люди живут в этом мире и понимают, что однажды этот мир закончится, и мы будем жить в раю, где будет все хорошо, где не будет зла, где все проблемы будут решены.
1: Ну, да. Но не совсем так. Дело в том, что Евангелие, да, оно написано в контексте ожидания Мессии. Угу. Ну, собственно, Евангелие, слово, или радостная весть на греческом, да, благая весть, хорошая весть, это весть о том, что Мессия пришел. А кто такой Мессия? Мессия – это царь. Царь, не просто царь, а царь, который на царство Богом поставлен. Вот. И он приходит как посланник Божий с его силой для того, чтобы то, кому он пришел, его народ, да, ну, спасти от врагов, там, упрочить царство, вот, и так далее. То есть Царство Божие – это царь, который приходит от Бога, чтобы установить свое царство. То есть,
0: это мы об ожиданиях, ну, собственно, об ожиданиях евреев во времена Христа.
1: Да, Евангелие написано вот в контексте ожидания евреев во времена Христа, пришествия царя, которого пошлет Бог, да, для того, чтобы восстановить царство Израиля, он, то есть вернуть величие царства, значит, утерянного когда-то, там, в прежние времена, Соломона, Давида. Вот. А актуальность политическая была, заключалась в чем? В том, что после Вавилонского плена Израиль эпизодически имел

0: свою самостоятельность свою, да, вот, попадал под власть то одних, то других, и ввиду внутренних разборок, несогласий, да, это еще более ослабляло это царство Израиля. И в конце концов он оказался под игом или под властью Рима, вот, языческого, который устанавливал свои правила, вот, и... А как же исполнение ветхозаветных пророчеств о том, что гора Божия, гора Сион, на котором построен храм, будет выше всех гор, и потекут к ней народы, и что это будет самое главное царство, которое будет управлять всем миром. Как? Как? Не сходится, да? Значит, должен прийти Мессия, должен прийти царь, чтобы исполнить эти пророчества. Вот это ожидание. И вот родился Христос. Христос – это Мессия по-гречески. Да. Угу. Мессия – это по-еврейски, а Христос – помазанник. От слова, то, что на царство помазывают. Вот. И в Евангелии от Луки, например, написано, что «Быв спрошен иудеями, когда придет Царствие Божие, он ответил, Царство Божие внутри вас есть». Вот. То есть, там не совсем точный перевод, это можно перевести, ну, не то, что не совсем точный, варианты есть другие, да, вот вариант не внутри вас есть, а среди вас есть. То есть Христос им говорит, вы спрашиваете, когда придет Царство Божие, так оно вот, оно уже пришло. Он стоит среди этих фарисеев, царь, помазанный Богом, пришел для того, чтобы установить свое царство. А вы спрашиваете меня об этом. Я вот перед вами. Вот. А что касается вот этого такого нашего, нашей интерпретации, да, что вот внутри имеется в виду где-то в сердце, ну, наверное, тоже такое истолкование может быть, да. Апостол Павел говорит, и уже не я живу, но живут во мне Христос. Потому что установление Царства Божия подразумевает не только установление порядков, да, в этом царстве, ну, законов, правил, вот, а принятие этого царства в своей душой, в свое сердце. И, собственно говоря, установление Царства Божия в этом мире – оно так и происходит, когда Христос входит в сердце людей. Вот если мы обратимся к истории раннего христианства, да, то...
1: То есть, если я принимаю Христа как своего царя, то, значит, Царство Божие, я уже в него вошел.
0: Да, можно сказать так, да. Я уже стал причастником Царства Божия. Да. Просто физически это... ну, так вот, зримо, в славе, да, это осуществится позже. Но сейчас уже так. Это вот примерно то же самое происходило с древним миром. Да, если мы говорим о раннем христианстве, то шансов у христиан, последователей, ну, с точки зрения Рима, какого-то учителя из глухой, заброшенной провинции Галилея, да, ну, вообще никаких не было. Ну, у них не было армии. Вот даже у евреев была армия. Они поднимали несколько восстаний, да, вот в 70-м году, потом позже. У них было оружие, у них, значит, они сопротивлялись, там зелоты были, ревнители, значит, старины, которые с кривыми ножами, значит, нападали на римлян. Но у христиан ничего этого не было. Вот. А их царь, который пришел, Христос, говорит о том, что это царство будет, завоюет весь мир. Он так им сказал. Вот будет проповедано по всей земле.
1: То есть... Ну, знаете, исторические примеры, множество этих примеров, различных переворотов, там еще чего-то, показывают нам, что не наличие оружия определяет успех или неуспех. А вот на самом деле... воодушевление масс или, ну, то есть какая-то решительность действий и так далее, чаще всего это гораздо важнее, чем все остальное. То есть не нужна большая армия для того, чтобы захватить власть.

0: власть в стране.
1: Но, видите, евреи не смогли римлян победить, да? А христиане смогли. При том, при всем, что первые три века истории, да, они подвергались гонениям. Ну, разной интенсивности эти гонения. И уже в конце третьего века, да, император Галерий, который был одним из самых таких ревностных гонителей христианства, он издает первый, на самом деле не Константин, а Галерий издает первый, значит, указ о веротерпимости, потому что оказалось так, что в его окружении и в его государстве так много христиан, что игнорировать этот факт и бороться с ним – это себе хуже.
0: То есть вопрос-то в следующем. Прошло 300 лет примерно, и Римская империя большая, вот эта вот, стала христианской.
1: Да.
0: Ну, то есть Константин уже все утвердил.
1: Внутри сердце человека.
0: То есть...
1: И это как бы царство выросло незаметно из сердец, принявших Христа и уверовавших в Него.
0: То есть, смотрите, иудеи ожидают, что царство установится, вот, ну, Мессия пришел, и все. И как бы вот мы всех победили, и царство установилось.
1: Мессия пришел, поднял знамя восстания, значит, из тайников достали мечи и копья, напали на римлян, римляне побежали.
0: Всех победили.
1: Да, всех победили. И значит, как в ветхозаветные времена, ангелы помогли, шершни прилетели, там, в общем, все это случилось. Вот такое было ожидание.
0: Да, такое ожидание. На самом деле, немного по-другому. Но по большому счету, разве вот это вот не случилось? То есть, действительно, весь мир... Нет, конечно, не этнический Израиль стал править всем миром. Хотя сегодня есть там всякие конспирологические измышления о том, что евреи сейчас правят всем миром. Ну, там мы не будем их касаться. По большому счету ведь исполнилось. Не так, как ждали.
1: Ну, конечно.
0: Или все-таки... Ну, я хочу провести аналогию, чего мы ждем сейчас. То есть, чего ждали иудеи тогда, исполнилось, но не так. Чего мы ждем сейчас, по большому счету, мы говорим, слушайте, ну вот этому миру придет конец, и наступит тогда Царство Божье. И вот это Царство Божье, в котором там не будет того, того, того, того, будет все там замечательно и так далее. Мы этого ждем. Не являемся ли мы заложниками вот таких же картин, построенных нами самими? То есть так же, как иудеи, которые вот так хотели Царства Божьего, что не приняли Христа, что были истреблены в значительной степени в результате вот этого вот, ну, восстания, которое произошло несколько после распятия и воскресения Христа.
1: В 70-м году.
0: Ну да.
1: Угу. Вот. Иудейская война.
0: Когда мы ожидаем, и когда вот наши представления о Царстве Божьем современные такие вот... Насколько эти... Вот наши представления...
1: Ну, смотрите, дело в том, что... Что важнее, да, это вот спор материалистов и верующих. Что важнее, материальное или духовное? Что определяет бытие? Что определяет человека, бытие или сознание?
0: Ага, попробуй раздели это.
1: Да, вот примерно о том же. Христианство понимает, что Царство Божие – это сознание. А когда есть сознание, тогда приходит и бытие, а не наоборот. Да? Дело в том, что Мессия пришел в этот мир не установить власть, подобную власти Рима, а установить... А искупить человечество от греха и дать жизнь вечную. Угу. Вот. А это искупление, это как исцеление, то есть это процесс. Мир исцеляется, когда каждый человек делает свой выбор. И цель исцеления – это возвращение вот к тому образу первозданному, в который был человек создан. Да? К этому образу нельзя вернуться политическими целями, средствами. С помощью меча, с помощью, значит, оружия, с помощью там, законов, которые принимает законодательство.

0: законодательные какие-то органы или с помощью там, царя человеческого, земного. Угу. Потому что проблема коренится не в том, что законы наши плохие, или в том, что у нас наука еще недостаточно продвинулась, чтобы решить все проблемы человечества, там, например, там, бессмертие там, или еще чего-то. Вот. А проблема в том, что в человеке живет вот это зло, которое как вирус передается из поколения в поколение и самому человеку мешает, ну, делает неспособным его это царство установить. Поэтому человек нуждается в искуплении. Нуждается, а что такое искупление? Искупление – это спасение из такого безвыходного состояния, в исцелении, когда его кто-то вылечит, когда кто-то его, вот этот утраченный образ Божий снова ему вернет. Да, вот политическими средствами достичь этого нельзя. И, собственно, в этом цель Мессии. А мы, как бы не понимая этого, переносим на Царство Божие шаблоны царства человеческого, да, не достигается. Это, кстати, одна из вот таких критических ошибок человеческого, ну, истории христианства. Когда Царство Божие в какой-то момент где-то стало насаждаться человеческими методами. Да. Ну, невозможно человеческими методами насадить это как насадить Царство Божие. Оно внутри есть, да, если следовать этому толкованию или этому пониманию, оно, как бы попав в сердце человека, в его сознание, оно начинает его преображать изнутри. Mm-hmm. Да?
1: Ну, то есть и слова Христа, что не придет Царство Божие примерно.
0: А уже Царство Божие, о котором вы говорили, уже... в смысле материальной реальности, это уже плод этого, это уже результат, но не инструмент и не причина. Понимаете? То есть оно созревает, оно растет. Вот. И кульминацией этого процесса будет Царство. Царство Божие, которое материально явится, это мы называем вторым пришествием Христа, о котором говорит Спаситель.
1: Да. То есть мы должны понимать, что Царство Божье – это не просто какой-то момент преобразования всеобщего, а это некое, как бы это сказать, это некое выстраивание человека.
0: Это Христос, который присутствует в нашей жизни, да, все больше и больше, и большей степени.
1: И вот, ну так, в самом конце хотелось бы коснуться такого момента. Многие люди говорят, ну Христос во мне живет, Бог во мне живет, и мне этого достаточно. Мне, в принципе, не нужна церковь, мне не нужны другие люди верующие. Ну как? Ну, потому что Бог со мной.
0: Ну, может быть. Вообще личный опыт человека трудно, наверное, исследовать, да? Но если Христос внутри человека живет, это обязательно будет проявляться в его жизни, да? Угу. В принципе, может так сказать любой человек, Бог во мне живет, мы тоже с вами так говорим, да?
1: Ну да, говорим.
0: А уже что это значит, ну, это, наверное... отдельная большая тема, и путь к Богу каждого человека, он, в общем-то, наверное, свой. Да, знаете, мы все находимся очень далеко от Бога, независимо от того, как далеко мы продвинулись, но мы все далеко от Него находимся. Поэтому даже самый незначительный шаг в сторону Бога – это уже большая победа. Главное – двигаться в ту сторону. Да, и утверждение человека, что Бог в моей душе живет – открывает возможность для, наверное, гораздо большего, чтобы Бог проявлял его в жизни, чтобы опыты у него были, у этого человека с Богом, чтобы он сам становился источником познания о Боге для других людей.
1: Спасибо большое, Павел Владимирович. Дорогие друзья, когда мы говорим «Царство Божье», мы должны понимать, что царство определяется царем. То есть Царство Божье внутри или среди нас тогда, когда Он руководит нами, когда мы Ему подчиняемся, следуем и стараемся Ему соответствовать. Всего доброго, до свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга –

и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте! Сегодня молодые люди часто сталкиваются с рядом искушений и испытаний. Как при этом всем оставаться верным Богу и следовать за Его принципами? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях удивительная девушка, юная, очень талантливая. Ей всего 17 лет. Радмила Спивак. Радмила, привет. Очень рада тебя видеть. Спасибо, что приехала к нам, нашла время.
1: Мне тоже очень приятно быть у вас в гостях.
0: Спасибо тебе огромное. Очень красивая, талантливая, песни невероятные, которые ты исполняешь, пишешь музыку для этих песен.
1: Да, слава Господу.
0: Да, дорогие друзья могут обратить внимание, будет ряд выпуска прекрасных песен Радмилы, в исполнении Радмилы, музыку для которых она написала сама лично. Радмила, такое имя невероятной красоты. Вообще, что оно означает?
1: На самом деле все очень просто. Радость милая. Это старославянское имя. Так меня назвала мама. Ну, папа, конечно же, согласился. Вот. Все говорят, что мне подходит это имя.
0: Очень. Правда. Оно соответствует тебе. Ну, действительно, оно необычно.
1: Я старалась.
0: Ну, смотри, ты родилась в верующей семье. Мама, папа верующие. Ты с детства ходишь в церковь.
1: Да,
0: вот расскажи поподробнее, пожалуйста, как вообще изначально, вот, когда тебя, да, привели в церковь, вот твое вообще вот мировоззрение, как оно складывалось в церкви? Что ты испытывала, да, какие эмоции, какие впечатления в силу, естественно, детскости еще на тот момент?
1: Впервые в церковь я пришла не своими ногами. Родители привели меня в церковь на пятый день моей жизни. Мама желала прийти на служение вечере. И вот тогда-то, с тех пор, я неустанно хожу по субботам в церковь. Для меня это отдельный мир, это то, что меня вдохновляет из недели в неделю, то, чем действительно я живу. Мое мировоззрение. С самого детства я уже была в служении, когда я начинала издавать какие-то звуки, похожие на пение. Родители, спасибо им большое, что они заметили во мне этот дар, талант, и они способствовали его развитию. Господь действительно вел меня в музыкальном служении с 4 годиков, если я не ошибаюсь. Я начала участвовать в фестивалях детских. Тогда-то уже и в нашей общине в городе Геленджике меня стали активно привлекать ко всему этому. Mm-hmm. Я была, наверное, самым молодым хористом. Как это выглядит? Бабушки и Радмила. Хор из бабушек и Радмил. Я приняла

0: крещение довольно-таки рано, в 11 лет. Было ли это решение?
1: Это шаг вообще был осознанный? То есть ты понимала, что ты делаешь? Или это больше вот так надо было сделать? Вот что у тебя, что за чувство возникло внутри?
0: Сейчас, вот через года, я понимаю, что 50 на 50. Именно и осознанность, и надобность. То есть к этому решению, вообще к этому событию я готовилась. Обдумывала я его несколько лет. Даже с пастором проходила уроки, ходила в пасторские классы. То есть это все произошло не на эмоциях. Я всегда мечтала, что я приму крещение на лагере, где будет много моих друзей, родных, близких, то есть, чтобы я почувствовала эту поддержку, тепло.
1: Я знаю, что это удивительная история. Она, кстати, очень красивая, что там невероятной красоты было место, которое поспособствовало... Вот, Радмила, расскажи, чем.
0: Да, это было в 2016 году, я приняла крещение в Архызе, в лагере как раз-таки семейном. Мы были всей семьей. Для нас Архыз вообще, для всей семьи, это довольно-таки, можно сказать, место силы. Каждый год на протяжении 10, уже даже больше лет, мы каждый год приезжаем туда, отдыхаем, набираемся новых сил. И вот как раз-таки для меня это место стало наиболее близким душе, запоминающимся, чем-то вот таким родным, как раз-таки... из-за крещения. Как произошло, что я крестилась, как это случилось? В общем-то, вечернее служение, или понедельник, или вторник, ну, это почти начало лагеря, пастор делает призыв для всех желающих принять крещение. До этого времени я как-то даже уже забыла об этой идее, даже какое-то время не проходила уроки с пастором. И тут у меня мысль в голове: Радмила, это призыв для тебя. Не, там, не для кого-то там, не для Васи, не для Маши, вот именно для Радмилы. Я смотрю, поворачиваю голову на маму, мама поворачивает голову на меня, говорит: иди. Ну, то есть все.
1: Все сошлось.
0: Я вышла. Да, все сошлось. Я вышла. И тут нам объявляют, что крещение будет приниматься в двухдневном походе на озерах высокогорных, которые находятся на высоте 2500 метров над уровнем моря. Для меня вообще испытанием было, конечно, туда подняться, нести за собой этот тяжеленный рюкзак, выспаться там... в палатке, наверху холод.
1: А ты, считай, и духовно нужно подготовиться, да?
0: Да, и духовно, и эмоционально. А тут такая усталость. Но утро я проснулась с такой мыслью, что нет, я не готова. Я настолько устала, что я просто ничего не хочу. Я хочу домой, хочу лечь в кровать, я хочу кушать, что я только не хочу, но принимать крещение не хочу. А, и тут, опять же, был такой переломный момент. И ко мне подходят мои подружки, мы сидим с ними, разговариваем, тут же это озеро, в котором будет приниматься крещение, и разговариваем мы. И в ходе разговора я как будто бы, я вот вспомнила прямо сейчас этот момент, я как будто слышу в горах пение, пение ангельское. Я не знаю, я спрашиваю других людей, слышат ли они это, они не слышат. Слышу только я. И то есть для себя я это восприняла как знак. Господь влияет на меня. Не знаю, насколько было это осознанное решение, но Господь подталкивал меня уже тогда на это.
1: Сделать это, да.
0: Да. Я приняла крещение, то есть из 5 человек, которые вышли заранее на сцену, пошли на призыв, было 5 человек, а вернулось с похода 12 крещенных человек.
1: Здорово.
0: Прямо как 12 апостолов. Да.
1: Такое число тоже вот тут. Да. И хор ангелов, который ты услышала, и вообще обстановка в целом, да, природа все благоволила, собственно, вот этому действию чудесному. Здорово. Ну, вот расскажи, что было дальше? Что ты почувствовала? Может быть, внутри какие-то стали происходить изменения?

0: отношения. Ведь как бывает, часто мы очень сложно можем проститься, да, с какими-то отрицательными моментами в характере, еще, да, в каких-то жизненных ситуациях. Друзья, к примеру, у нас определенное общество складывается, да, сначала, да, в начале нашего жизненного пути. Потом, когда мы уже ближе к Богу становимся, к примеру, многие люди от нас начинают отходить, отпадать. Вот расскажи здесь, какие сложности и препятствия стали происходить?
1: Да, сложности действительно были. Можно так понять, ну что-то может быть у подростка, какие сложности, но на самом деле проблемы нельзя обесценивать, в каком бы возрасте они ни были. Даже сейчас понимаю, что вот тогда вернулись мы после архиза в церковь, прихожу в церковь, спрашиваю пастора: «Пастор, вам сказали, что я приняла крещение?» Он говорит: «Как?» Ну, все в шоке были. Но все знали, что я готовилась, все были, ну, в принципе, готовы к этому, но все равно были удивлены. И, в общем-то, это был то ли седьмой, то ли седьмой класс, или даже шестой. И тут я начинаю сталкиваться с трудностями, что, казалось бы, крещение-то оно не освящает до конца. Все происходит у нас в голове. И можно сказать, что на тот момент, в момент моего крещения, я была, ну, не в самых близких отношениях с Богом. То есть наши отношения были довольно-таки промежуточные. Ну, так, от молитвы к молитве, там, раз в неделю. И тогда в школе я начала сталкиваться с такой трудностью, как друзья. Друзья и общество, которое меня окружает.
0: Имело влияние определенное, да?
1: Да. И в тот момент я понимала, что влияю не я, влияют на меня. Ну, я не нарушала закон Божий, ничего плохого не было. Но как бы на подсознательном уровне я понимала, что Господу не все нравится, что я делаю. И что-то нужно менять. И вот как раз-таки в восьмом классе я была в нестабильном, так сказать, эмоциональном состоянии. Я часто думала о плохом. Я думала весьма депрессивно, то есть часто уходила в себя, замыкалась, закрывалась от людей. Я была в плохих отношениях с семьей. И вот как раз-таки летом 2019 года в нашей семье произошел, ну, такой более-менее масштабный переломный момент. Мы попали в аварию как раз-таки. И в тот момент, когда я и так была слаба духом, когда я понимала, ну, куда еще ниже. Да, возможно, для кого-то эта степень была не настолько жестокой, не настолько запущенной, но для себя я понимала, как человек, который верует, который родился в верующей семье, который ходит каждую субботу в церковь, я понимала, ну, что, ну, это табу. И тут как бы произошли, в общем, некие ограничения в теле, в организме, в сознании. Но вот как раз-таки насчет сознания ограничения почти ушли.
0: Что ты почувствовала, что ты испытала, когда это случилось с тобой, да, в эмоциональном плане? Ведь это очень непросто. Часто бывает так, что человек начинает просто ожесточаться, просто закрываться, кто-то уходит в себя. Тем более молодая, юная, совсем девочка.
1: Да, действительно, для меня тогда это было опасностью, как раз-таки в моем тогдашнем эмоциональном

0: нервном состоянии. Я год-полтора задавалась вопросом: Боже, за что? Почему именно я? Я еще так молода, я не осуществила множество своих мечт. И тут раз, ну, обрубаются крылья, как я думала. Но в Библии-то говорится: плоть немощна, дух силен. И вот как раз-таки тогда ушли всякие ограничения в сознании. Я тогда очень много занималась рефлексией. Я постоянно анализировала, что, что я делаю не так, в каких моментах я отхожу от своих принципов, которых, казалось бы, я должна придерживаться. Почему вот Господь допустил вообще это в моей жизни?
1: Ты размышляла это просто анализировав, да, как ты сказала, вот сама с собой? Или да. Это ты больше вот в молитвах уже Богу непосредственно все рассказывала?
0: Первое время это было чисто размышление наедине с собой. Но, несмотря ни на что, я никогда не винила Бога в произошедшем. Я точно знала, что если это произошло в моей жизни, то это должно было произойти. Это я допустила в своей жизни. Господь, я уверена, что Он не хотел бы таких крайних мер, но иногда это действительно происходит, вот как даже в жизни израильского народа в пустыне. Ну, в общем, я никогда не винила Господа, и первое время было довольно-таки сложно погружаться в эту духовную жизнь. Сложно было погружаться в свои мысли. Я не знала, чего от себя ожидать. Но Господь действительно лечит.
1: Как ты почувствовала вот это излечение, когда Он тебя стал постепенно выводить из этого состояния? Что стало происходить внутри?
0: Я стала расцветать, как природа весной. Это действительно, это вот люди, которые пережили такие моменты, даже в малейшем, они обязательно поймут. Это вот действительно, ты как будто бы освобождаешься от груза одиночества. Вот когда до этого я понимаю, я все время думаю: о, как я одинока, мне там одиноко, пойду туда, мне одиноко, там одиноко. А тут я иду, в ушах нет наушников, рядом нет людей, и я понимаю, что я счастлива. Я иду, и я счастлива, несмотря ни на что. Да там в жизни происходит такое, на учебе завал, там завал, музыка не пишется, но я счастлива. Я понимаю, что со мной Господь. Я молюсь, я жива, я дышу, я хожу в этом прекрасном мире, я счастлива. То есть это действительно неописуемое чувство. Это такая легкость.
1: Потрясающе. Я вот смотрю на тебя, ты улыбаешься, светишься от вот этого всего, и это действительно Божья милость. И вот она, Божья любовь, собственно, да. И ее проявление в этом.
0: Она во мне.
1: Здорово. Радмила, вот расскажи, вот как только ты это испытание прошла, стали происходить вот эти вот изменения, да? Ты почувствовала ценность жизни. Ты ее четко, ясно для себя уяснила и поняла, что нужно ценить каждый момент, быть счастливым сегодня. Вот тебе захотелось наверняка поделиться этим счастьем с другими людьми.
0: Да, он как раз-таки после произошедшего я, по-моему, через год после произошедшего я начала писать музыку. То есть я почувствовала в себе этот призыв. Я давно мечтала до этого времени писать музыку, чтобы у меня были свои песни, то есть не только исполнять, петь, но и писать. И вот как раз-таки Господь меня побудил действительно поделиться этой радостью с другими людьми. Ну, когда ты счастлив, невозможно это держать только в себе. Это вот когда ты влюблен, ты хочешь, ну, всем об этом рассказать. Вот я испытывала такое же чувство.
1: Вот одна из твоих песен «Давай о душевном», которую ты прекрасно исполняешь, вот музыку к ней ты написала. Это

0: Как раз в каком году было?
1: Это было в 2021 году.
0: Угу. То есть буквально вот недавно,
1: да,
0: то есть эта
1: недавно,
0: песня новая,
1: да.
0: Очень красивая. И я хочу, дорогие друзья, чтобы вы сейчас тоже послушали эту песню и погрузились в эту невероятную атмосферу, которую дарит Радмила.

0: Замечательная песня в исполнении Радмилы сейчас прозвучала, которая заставляет задуматься очень о многих жизненных моментах и погружает в невероятную атмосферу. Атмосферу любви и заботы, собственно, ту атмосферу, которой Радмила пришла вместе с Богом, который ее ведет в этой жизни. Радмил, вот еще такой момент относительно общества, да, вот Бог тебя вывел из определенного общества, подарил тебе другое общество. Братья и сестры, которые тебя окружают, они, я думаю, что невероятные, такие же, как и ты, такие же улыбчивые, такие же несущие свет.
1: Да, вот, все так.
0: Да, а вот те возможности,

0: Возможно, недопонимания, которые возникали, да, ну, я думаю, что они не сломали тебя. Или все-таки есть вот то, что когда-то, ну, как-то тебя немного приводил в какой-то дисбаланс. Было ли что-то такое
1: именно
0: остаточное?
1: С людьми или вообще?
0: В общении с людьми.
1: В общении,
0: да,
1: с людьми.
0: Как вот складывалось все?
1: Ну, конечно, не всегда все бывает просто. Все мы живые люди, человеки, все мы имеем свое мнение, свои ценности, свое определенное мировоззрение, и не всегда мы можем угодить друг другу. Конечно же, даже у меня, мне, конечно, меня всегда огорчало вообще, что в людях есть злость, есть ну, такая плохая черта, как зависть или корысть. Ну, в этом плане мне не всегда было легко.
0: Что тебе позволяло общаться вот с такими людьми, вот что держало тебя, твой дух, чтобы не сломаться, чтобы не поддаться каким-то влияниям определенным, манипуляциям, потому что это сейчас очень распространено, тем более девушка молодая, красивая, и ряд искушений он просто на каждом, мне кажется, шагу поджидает. Что позволяет держать свой дух всегда в тонусе и в контакте с Богом?
1: Однозначно молитва. А вот особенно последний год, когда я пребываю в постоянном общении с Богом, а в постоянной молитве каждое утро там иду на учебу, молюсь. Иду обратно с учебы, молюсь. И то есть, ну, в день не меньше 2 молитв. Ну, невозможно тогда будет выжить. Обязательно что-то пойдет не так. И то есть, действительно, на плаву помогает держаться только Господь. Только Его защита, Его поддержка. Каждое утро молюсь: Господь, веди меня сегодня за правую руку, поддерживай меня сегодня на моем пути и направляй меня, куда хочешь ты, но не я и моя греховная плоть. И Господь действительно слышит мои молитвы. Я вижу это в своей жизни. Я сейчас могу сказать, что это не момент самоуверенности, когда... Ну, бывает такое, что ты там думаешь, что это воля Божья, но на самом деле не так. Потому что... на самом деле не всегда случается так, как я хотела бы, но в конечном результате все выходит, ну, просто идеально. Как бы я бы даже себе представить не могла. Когда вы будете наиболее близки с Богом, вы будете исполнять, и вы будете следовать не ничему иному, как собственным желаниям. То есть, когда желание Господа станет моим желанием. Вот я замечаю это в своей жизни сейчас.
0: Здорово. Это такой определенный уровень, да, взаимоотношений с Богом,
1: да.
0: Когда вот Он тебя ведет, а ты просто вот в Его руках и доверяешь Ему полностью.
1: Да. Я уже не могу без этого.
0: Здорово.
1: По-другому будет уже сложно. Придется самой выкручиваться. Это очень сложно в нашем мире.
0: Удивительно, конечно. Ну, вот просто среди молодых вообще сейчас встретить человека, который находится вот именно в контакте с Богом, который всегда придерживается этих взаимоотношений и держится в этой жизни Бога. Ты активно также говоришь о Боге, не боясь.
1: Да.
0: Ты славишь Его. Дело в том, что сейчас многие могут назвать это, возможно, каким-то неким и фанатизмом, потому что, ну, вообще современное общество, оно же шаблонное достаточно. Вот как твои друзья, знакомые, близкие, может быть, родные на это все отзываются?
1: Ну,

0: На самом деле, все мои друзья, все мои знакомые поддержат меня в этом. Иначе бы они не были моими друзьями. На самом деле, вообще в школе всегда знали, что я верующая. Каждую субботу я хожу в церковь. Даже когда я крестилась, все об этом знали. И то есть не рассказать об этом я не могла. Я бы чувствовала, что как будто бы я скрываю от всех какую-то ужасную тайну. Но я не могла такого, из меня это рвалось. И даже, да, сейчас в социальных сетях я свободно об этом рассказываю. Бывает, пишут там друзья, ого, ты такая открытая. Я не могу там сказать своим однокурсникам, одноклассникам о том, что я хожу в церковь. Ну, что я могу сказать? Мы говорим о том, что видим в своей жизни. Я не могу молчать.
1: И это по удивительному факту, да, действительно, Бог просто в этом проявляет снова свою любовь. Я так считаю, потому что по-другому это никак не назовешь. Это Божья милость и любовь. И вот она в юной девушке и раскрывается. У тебя также есть страница на YouTube-канале, где ты выпускаешь свои песни, очень красивые клипы, получается, невероятной красоты, природа окружает тебя вокруг.
0: Да.
1: Просто
0: Краснодарский край.
1: Это все Краснодарский край.
0: Или где-то еще снимали? Одна песня «Благословение рассвета» — это Геленджик, мой родной город. А вторая — мой клип, второй мой клип «Выше гор» — это Карачаево-Черкесия, Архыз как раз-таки. Мое родное местечко. Мое любимое место, душа моя, да.
1: Как тебя можно найти? Просто бить?
0: Радмила Спивак, да, все просто.
1: Дорогие друзья, вот можете обратить внимание, страница Радмилы есть в интернете, и можно послушать потрясающие ее песни. Это удивительное творчество, которое, я думаю, никого не оставит равнодушным. Радмил, вот сейчас твоя жизнь с Богом, какая она? Вот... Все ли реализовалось, то, что ты вообще хотела, мечтала, или все-таки вот еще какие-то есть мечты? Вот немножко посвяти нас в это.
0: Вы не представляете, даже сидя здесь, на этом диване, эти мечты, эти планы реализовываются онлайн.
1: Слава Господу.
0: Прямо сейчас, да. На самом деле, да, все, что я хотела, это служить ему, жить по его воле и просто оставаться счастливой. Да, но, конечно, альбомы, песни, написание стихов тоже все в целях, в планах.
1: Здорово. Вот твоя семья тебя поддерживает в этом, и я знаю, что у тебя есть старший брат, младшая сестричка.
0: Да.
1: Младшая сестричка Анна Луиза с невероятным именем, тоже прекрасная. Вы с ней вместе поете,
0: да.
1: Вот я знаю. У
0: да,
1: нас также
0: верно.
1: На нашей телекомпании тоже наши дорогие зрители могут услышать песни в исполнении Радмилы и маленькой сестры. Тоже прекрасная
0: Буду
1: музыка.
0: Буду петь тебе.
1: Здорово.
0: Название песни.
1: Это просто тоже чудо.
0: Да.
1: И вот как удается вместе идти в этом творчестве? Потому что редко когда бывает, чтобы все вместе в одном каком-то едином духе сотрудничали.
0: Да, это правда.
1: Это же как-то нужно трудиться в этом, правильно взаимодействовать. Вот,
0: ну, не всегда этим. Просто бывает.
1: Не всегда, да, понимаю.
0: Вот мы трое детей в семье, и все мы разные. А Даниил, старший брат, я и Анна Луиза. У всех разные темпераменты. И вот сейчас я... Чаще взаимодействую с младшей сестричкой, да, вот как раз-таки мы с ней поем. С братом тоже мы поем, участвуем, принимаем участие в музыкальных группах, на вечерах прославления у нас в Краснодарском крае. Вот, но так как мы разные, бывают, конечно, стычки.
1: Но не без этого.
0: И так вышло, я одна светленькая в семье, именно по волосам. И всегда Даник и Анна Луиза, они как будто бы объединяются, двое таких темноволосых, и получаются на меня.

0: И я тогда бегу к родителям, плачу с ним. Такие вот забавные моменты бывают. Да. Но я стараюсь сейчас принимать участие в жизни своей младшей сестры. Для нее вот сейчас в ней я вижу когда-то себя, когда я также маленькими шажками искала истину, искала Бога в своей жизни. Вот сейчас Луиза тоже изъявила желание принимать крещение. Как раз-таки ей вот тоже сейчас 11 лет. Я приняла крещение в 11 лет, и она вот прям загорелась этим желанием. И я вот сейчас особенно вижу свое предназначение как наставника, посредника, так сказать, Бога с Аннелизой, чтобы вот как-то подвести ее правильно, где-то правильным словом подсказать ей, что нужно, как там сделать, как поступить там в отношениях с подружкой, с другом, там,
1: То есть
0: как в
1: ты для нее
0: школе правильно сидеть.
1: наставник такой, да,
0: Да.
1: вот в лице наставника и друга, я думаю.
0: Да,
1: И вот
0: да.
1: Бог действительно так устроил, так сложил, и по возрасту все тогда гармонично складывается, что ты можешь ей рассказывать и, может быть, приводить в пример свои собственные шаги. Это очень здорово. А, Радмила, вот еще одна песня, называется она «Не случайно», такое говорящее название, и, собственно, и песня сама прекрасная. Когда я ее услышала, у меня очень откликнулась она в душе. Я подумала, что вот это моя песня, которая мне откликается, и вот, которую я просто буду слушать, наверное, неоднократно. Расскажи, она в каком году написана была?
0: Она была написана относительно недавно, ноябрь, если не ошибаюсь. Нет, не ошибаюсь, январь 2022 года. Мама мне прислала стихи Маргариты Коломийцевой. Стихи сразу легли мне на душу. Я в этом стихотворении увидела актуальность. Актуальность даже не то, чтобы в наше время, вообще в жизни каждого человека, независимо от промежутка переживаемых обстоятельств.
1: Дорогие друзья, давайте послушаем эту замечательную песню.

0: Да, песня действительно очень говорящая, и я думаю, что она очень многим зрителям также отзовется в сердце. Радмила, твое удивительное творчество, оно настолько вдохновляет, и песни очень проникновенные.
1: Слава
0: действительно,
1: Богу.
0: Да, вот Бог ведет, и я желаю тебе дальнейших творческих побед в Боге. Пусть тебя Бог вдохновляет, поддерживает, подкрепляет и ведет тебя своим личным собственным путем.
1: Благодарю.
0: Благословение.
1: Для меня это очень ценно.
0: И спасибо, что нашла время и приехала к нам.
1: Вам спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Помните, что не в зависимости от испытаний и от того, что нам дается в жизни судьбой, мы всегда можем твердо верить Богу, доверять Ему, следовать за Ним и идти на зов своего сердца. Всего самого доброго. До свидания.

ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».

вообще, когда мы обсуждаем тему семьи, необходимо понимать, откуда вообще это понятие берет корни. И вот, безусловно, в каждой стране, в каждой культуре есть свое понимание семьи. И тут как раз-таки в этом и заключается, собственно, проблема. А кто прав? Кто прав в этом определении семьи? И вот как раз-таки в нашем российском обществе мы придерживаемся основ Священного Писания. Как минимум, начиная с Ветхого Завета, если говорить об общей позиции с такими религиями, как иудаизм, ислам. Вот, заканчивая уже Новым Заветом, где мы полностью едины в своей позиции с другими представителями христианских конфессий, с римско-католической церковью, с протестантскими деноминациями. И вот так вот бок о бок мы на базе, если хотите, объединенные в духе Священного Писания и общей традиции, мы, скажем так, утверждаем в этом обществе идею вот этой нормы, какова должна быть семья сегодня. Потому что эта идея, это понимание семьи для нас, как для христиан, в первую очередь является неизменной. Это не тренд, это не то понимание, которое...

0: принадлежит какой-то моде, какой-то эпохе или подвластно каким-то современным трендам, оно не, это неизменное понимание. И вот это мы пытаемся сегодня отстаивать.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит, ой, мой, хочу. Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю, какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
3: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
4: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
5: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
6: У меня супруг принес однажды маленького-маленького спаниелька, который вот так вот на ладошках у меня был. Настолько он был маленький. Я его забрала в дом, так же выпаивала. Через 3 часа в пипеточкой выпаивала. Так вот у нас вырос. И вот прошло уже 8 лет с того времени. Я переехала сюда, в Ставропольский край. Муж умер, и как-то память о нем была. И он меня везде сопровождал. Я иду на маршрутку, он меня проводит на маршрутку. Я иду в магазин, он меня ждет возле магазина. И вот настолько сейчас я одна, дети отдельно живут, я одна, вот родной человек. И из той жизни еще, да, вот прошлое, связанное с супругом. И вдруг он заболевает. Я не знаю, что произошло. Лежит такой уже, вот лапы деревенеют, я над ней плачу. Ну не умирай, пожалуйста, как же я? Ну вот такое у меня состояние было, как будто вот он умирает, и я умираю. Потом звонит ветеринар, говорит, уже 8 лет, она уже отжила свою почти жизнь. Ну что, собаки 10, ну чуть больше живут. Но я с этим не могла смириться. И я, Господи, ну пожалуйста, помоги. Помоги, исцели мою собачку. Вот такой прям крик души был. И через некоторое время, неделя проходит, он не ел. Потом начал шевелиться. Ну мы там применяли лекарства, я его колола. Ну, все так, потом смотрю, он бегает. И я его потом посмотрела, тело, у него все дело, тело было в ранах от укуса клещей. Клещей выдергивали, а ранки оставались. Потом я посмотрела, раздвинула, шерсть блестящая такая, черненькие, ушки длинненькие, спаниелька, знаете, такой красивый. И тело все ровненькое, чистое. Вот такое чудо произошло, это для меня вот такой еще один момент, что Господь есть. Он слышит мои молитвы, он помогает.

Наклонившись низко, он писал перстом, а толпа с блудницей встала пред Христом. Как сейчас сумеет обойти закон? Что теперь ответить? Не найдется он. Моисей велел нам побивать таких, ну а ты что скажешь? И народ затих. Кто из вас безгрешен, первым камень брось. И опять склонился над землей Христос. Толпа окаменела, замерли уста. Что теперь нам делать после слов Христа? Молча ждет Спаситель, и толпа молчит. Будто одно сердце у людей стучит. Первый, первый, первый, вот если бы второй, или если б сразу всей этой толпой, я б ее блудницу бил сильнее всех. Но сказал он, первым, первым это грех. Разве я безгрешен? Разве лучше всех? Для чего на сердце брать мне этот грех? Хоть в грехе разврата не повинен я, все равно не свята внутренность моя. Может, кто безгрешен, только лишь не я, и людская совесть стала судья. Юноши на старцев устремили взор, и из тех, кто чистым звался до сих пор, первым

покинул старец в сединах, и за ним тянулись знающие страны. Все ушли, не смея голову поднять, и остались двое — грех и благодать. «Что ж?» — спросил учитель, — осудил ли кто? И в ответ услышал: «Господи, никто!»

отправляйся с миром и впредь не греши. Древние те люди, что ушли тогда, не были друзьями Господа Христа. Их погнала совесть по своим домам. Как необходимо помнить это.

У нас замечательный Бог. Он собрал своих детей здесь на земле в одну семью, в одну церковь. И совершенно разные люди по темпераменту, по национальностям, по возрасту, они вместе проходят через испытания, поддерживают и помогают друг другу. Люди часто задают вопрос, какая же она церковь правильная, ведь так много церквей, и каждая считает себя церковью Божией. Есть в Библии ответ на этот вопрос. Он записан в книге Откровения. Терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса.

0: Ой, как красиво!
1: Консистенция должна быть густоватой, но постарайтесь, чтобы у вас комочков не осталось. Опа! И вот сюда я положу, и вот сюда положу, сюда положу.

Всем привет! В моей семье все безумные сладкоежки, поэтому для них у меня есть в арсенале два супербыстрых сладких рецепта. Давайте их сегодня приготовим. Первое, давайте приготовим банановый пирог. Для этого нам понадобится мука, сода, соль. Все это смешиваем. Мука у меня уже просеянная. Далее в отдельной таре смешиваем сахар и масло.

Готовое тесто отправляем в прямоугольную форму, которую предварительно надо смазать маслом, чтобы у нас ничего не прилипло. Хорошо промазываем все бока. Отправляем все в нашу форму. Для украшения пирога я буду использовать один банан и горстку грецких орехов. Банан нам нужно поделить напополам. Надо красиво вот так положить. Ну, надеюсь, у вас получится лучше, чем у меня. Так, и сейчас красиво, опа, опа. И вот сюда я положу, и вот сюда положу, вот сюда положу. Ой, как красиво! Отправляем в духовку на 180 градусов и проверяем готовность зубочисткой. Пока банановый хлеб стоит у нас в духовке, давайте приготовим еще шоколадные фонданы. Для этого нам понадобится яйца и сахар взбить. Пока мы это делаем, давайте еще отправим шоколад и масло в микроволновку. Опа! Так, давай! Взбиваем. Это готово. Смешиваем. Смешиваем шоколадную смесь с яичной. И высыпаем муку еще. Консистенция должна быть густоватой, но постарайтесь, чтобы у вас комочков не осталось. Наша смесь готова. Берем формочки. Я приготовила 5 штучек. Смазываем маслом. Леша, ты записал? Ты записал? Хорошо. Чтобы у нас ничего не пригорело. Для украшения мы будем использовать какао. Я его сейчас насыплю в формочки. Ну, я и насыпаю. И нашу смесь отправляем в формочки. Очень густая. Сначала положу по одной ложечке, а потом еще.

Ой. Можно еще, если подержать подольше, а внутрь положить дольки шоколада, то получится другое. Подумайте об этом на досуге. Красота. Отправляем в духовку при 190 градусов на 7-10 минут. Внутри у нас должно остаться немного жидкой консистенции. Вот и все. 30 минут и два десерта у вас на столе. Приятного аппетита!

Здравствуйте. Одну 70-летнюю актрису с мировым именем спросили, в каком возрасте женщину перестает интересовать любовь. Она хохотнула. Спросите, пожалуйста, кого-нибудь постарше. Любовь и внешняя привлекательность – то, что всегда волнует прекрасную половину человечества. Иногда это кажется легкомысленностью, но на самом деле такой женщину создал Бог. Конечно, если все в жизни вертится только вокруг внешности, это выдает некоторую душевную ущербность. Но и полностью махнуть на себя рукой тоже не лучший выбор. Каждая женщина – это праздник, который придумал сам Творец. Мы можем дарить нашим близким заботу, сердечность, жизнерадостность и сочувствие. Внешняя привлекательность – один из ресурсов, который Бог нам дал, чтобы мы могли выполнять свое предназначение. Проблема, которая будет рассматриваться в следующей рубрике, является одновременно и эстетической, и медицинской. Это проблема лишнего веса, которая беспокоит многих представительниц женского пола.

Слайд называется «Диагностика избыточного веса». То есть, как поставить диагноз, что у меня избыточный вес? Простыми словами, у меня вообще нормальный вес или избыточный, да? И это формула, которая помогает определить, каким является тот вес, что я имею на сегодняшний день. Так называемый индекс массы тела, ИМТ сокращенно. Он определяется так. Вес, взятый в килограммах, разделенный на рост, взятый в метрах в квадрате. А это пример. Внизу пример. Оценивается рост, вернее вес у человека 60 килограммов при росте 1,65 м. Ну и вы видите, как считается. 60 мы делим на 1,65 и если считаем калькулятором, еще раз делим на 1,65. В данном примере получаем результат 22. Следующий слайд покажет нам, что нам делать с этим индексом. Он оценивается по такому диапазону. Если индекс попадает в диапазон от 18,5 до 24,9, то тот рост, который мы оценивали, помните, в нашем примере 60 килограммов для 1,65 м, считается за норму. В нашем примере индекс какой был? 22. Он попадает в этот диапазон? Попадает. Значит, 60 килограммов для 1,65 м, этот человек имеет нормальный вес. Нормальный вес. Я хочу сразу сказать, что на сегодняшний день это единственная признанная в официальной медицине формула. Она считается универсальной, то есть подходит для людей любого возраста, любого роста и любого телосложения. Ширококостного, тонкокостного, так как оно в народе считается. И она проста. Для любого взрослого человека посчитали все им. То есть это диапазон, всего лишь нужно запомнить. Каков он есть. В этой норме от 18,5 до 24,9 выделяет так называемый идеальный индекс массы тела. От 18 до 21. Я хочу обратить ваше внимание, что наша сегодняшняя тема – это не косметическая тема. То есть это мы сейчас не говорим о том, что вот хорошо было бы быть похожими

на Клаудию Шифер или там еще какие-нибудь модели. Мы сегодня говорим о здоровье, о том, что вес – это проблема, избыточный вес – это проблема для здоровья. Идеальный индекс массы тела говорит вот о чем, что человек, который имеет этот индекс массы тела, у него минимальный риск проблем со здоровьем из-за чуть более высокого веса. На сегодняшний день медицинская наука уже пришла к пониманию того, что в зависимости от места расположения жировой ткани значительно возрастает риск осложнений, связанных с весом. Итак, по месту расположения жировой ткани выделяют так называемое яблоковидное ожирение и грушевидный тип ожирения. Два типа отложения жира. Яблоковидный тип отложения жира говорит о том, что он откладывается в области живота, внутри живота, вокруг внутренних органов, в том числе жизненно важных внутренних органов. Каких? Печень, почки, сердце, сосуды. Нормально, что там? Хотели бы мы, чтобы у нас вокруг этих органов откладывалась жировая ткань? Не хотели бы. То есть этот вид отложения жировой ткани, яблоковидное ожирение, серьезное. Гораздо серьезнее, чем когда жировая ткань откладывается вокруг ягодиц и бедер, снаружи как бы. Как бы снаружи, не вокруг жизненно важных органов. Простой показатель вам зачитаю. Окружность живота. У женщин хотя бы до 88, я не говорю, что это норма. Норма меньше, 88 это уже будет много, но до 88, а у мужчин до 102 сантиметров. Окружность живота – это не окружность талии, и она определяется в конце выдоха. Выдохнули, то есть ушел воздух, опустилась, вернее, поднялась диафрагма. Измерительная лента располагается горизонтально на уровне подвздошных гребней, так называемых. Вот так, если мы ведем по бокам живота, наши пальцы упрутся в кости. Они одни там эти кости, это называется подвздошные гребни. На этом уровне определяется, то есть это ниже, чем талия. Талия еще меньше должна быть. Это ниже, чем талия. И в конце вдоха все это делается. Окружность живота. И если мы измерим, и у нас получаются цифры выше, чем эти, это о чем говорит? О том, что жировая ткань откладывается вокруг жизненно важных органов. И нам нужно буквально сейчас, как говорят на украинском, тепер вже, то есть вот тут сразу, начинать путь от избыточного веса. Каждый килограмм лишнего веса укорачивает человеческую жизнь на 2 месяца. Каждый килограмм. Почему? Почему укорачивается жизнь? А теперь посмотрим осложнения избыточного веса, то есть те болезни, риск которых увеличивается при избыточном весе. Заметьте, список не маленький, можно прямо сказать, очень даже и большой. На первом месте стоит атеросклероз. И проявление атеросклероза – это ишемическая болезнь сердца, это инфаркт миокарда, стенокардия. Большинство видов аритмии – сердечная недостаточность, как в итог. Гипертоническая болезнь, то есть повышение давления. 80% людей с диабетом – это люди с избыточным весом. 80% людей. Увеличивается риск злокачественных опухолей. Увеличивается риск проблем с суставами. Деформирующий артроз, подагра. Увеличивается риск варикозного расширения вен, нижних конечностей и прямой кишки, то, что называется геморрой. Увеличивается риск синдрома апноэ, то есть остановки дыхания во сне. Увеличивается риск заболевания печени и желчного пузыря. В печени обычно развивается так называемый жировой гепатоз. Это УЗИ ставит такой диагноз. А в желчном пузыре обычно желчекаменная болезнь. То есть формируются камни в желчном пузыре. Снижается способность к деторождению. Нарушается гормональная деятельность организма. Любая. Не только связана с поддержанием веса, то есть обмена веществ, но и другие гормональные, другой гормональный фон. Развиваются психосоциальные проблемы, то есть связанные с нашими мыслями и психическим здоровьем. Это проблемы со здоровьем. Да? Это не просто вот внешний вид, где можно было бы сказать, ну вот это плохо. Это одно из того целого списка, тут больше 10 болезней. И каждая из них – это то, что как минимум ухудшает качество жизни, не говоря уже о продолжительности жизни. Эта статистика дается здесь не для того, чтобы мы, знаете так, ужаснулись и как бы в этом ужасе продолжали ходить дальше. А для чего это все нужно? Чтобы мы задумались и приняли решение. На сегодня считается клинически, то есть для здоровья значимым и приносящим реальную пользу снижение массы тела хотя бы на 5-10% в течение 4-6 месяцев. Хотя бы 5-10%. Нормальным считается темп снижения веса

0: Это потеря 1,5 килограммов за 7 дней. Есть единственно правильный метод лечения болезни. Поиск причины, устранение причины, и тогда болезнь, как следствие причины, что с ней происходит? И исчезает сама по себе. Причина ожирения 2. У 90 с хвостиком процентов всех случаев избыточного веса лишь 2 причины. Первое. Повышение калорийности пищи. Простым словом назовем так – переедание. Вот так, чтобы у нас записалось. Вторая причина – недостаток физической активности. Простым русским словом как это назовем? Малоподвижность. Итак, 2. Переедание и малоподвижность. Это 90 с хвостиком процентов всех причин избыточного веса. Оставшийся хвостик, ну вернее, оставшийся от хвостика – это так называемые эндокринные причины ожирения. Повышение калорийности пищи, то есть переедание, приводит к тому, что человек внутрь себя, внутрь человека поступает избыток энергии. Избыток энергии. А недостаток физической активности приводит к тому, что в организме этот избыток энергии остается. И когда есть что-то лишнее, видите, много поступило, мало израсходовано, остается лишнее. И эта лишняя энергия куда идет? В запас, в запас. И этим запасом является у большинства людей жировая ткань, запас.
1: Представление о женской красоте подчиняется моде. С каждой эпохой стандарты красоты меняются. К примеру, в Древнем Египте особенно ценились высокие стройные брюнетки с широкими плечами и длинными ногами. В средние века красивыми считались бледные женщины, имеющие хрупкий болезненный вид. Эпоха Возрождения возвеличила красавиц с пышным телом и изящными руками и ногами. В XVIII веке приветствовалась красота искусственная. Парики, обильная пудра, выкрашенные брови, яркие румяна и мушка на щеке. В XX веке идеал красоты, наоборот, стал постепенно приближаться к естественности. Блестящие волосы, свободная одежда, загорелая кожа и белоснежная улыбка –

Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня мы рассмотрим этикетку жевательной резинки. По 10 раз на дню белозубые красавцы и красавицы, а также серьезные и доброжелательные стоматологи с телеэкрана убеждают нас жевать какой-нибудь из многочисленных широко рекламируемых продуктов против кариеса. А так ли уж всесильны эти самые защиты от кариеса? Доказано, жевательная резинка вычищает только лишь жевательную поверхность зубов. А самые опасные в плане кариеса зоны в промежутках между зубами с помощью жевательной резинки не очистишь. Здесь нужна зубная щетка. Часто жвачка, обещающая защиту зубов и десен, содержит такие компоненты, которые сами являются причиной таких заболеваний зубов, десен и полости рта, как кариес, пародонтоз и различные виды гингивитов. В жевательной резинке содержит стабилизатор Е442, это глицерин, загуститель Е414, это гумиарабик, антиоксидант Е320 – это бутилгидрооксиназол. Эмульгатор Е322 – это лецитины и фосфатиды. Этот список настораживает, так как в определенных пропорциях и концентрациях эти вещества патологически воздействуют на организм. Бутилгидрооксиназол при частом употреблении повышает уровень холестерина в крови. Лецитины ускоряют слюновыделение, что в свою очередь приводит к постепенному нарушению работы пищеварительного тракта. А долгое и неконтролируемое употребление лимонной кислоты может вызвать серьезные заболевания крови. Блестящая твердая глазурь, одежда жвачки, состоит из сочетания эмульгаторов –

0: некоторых случаях с добавлением талька. Все эти вещества не полезны и являются чуждыми нашему организму. Также ни одна жевательная резинка не обходится без добавления подсластителей. Наиболее известным из них является аспартам с кодом Е951. Избыток аспартама ведет к нарушению в нервной системе. Это проявляется в излишней возбудимости, нежелании сосредоточиться, приступах неизъяснимого гнева. Ряд ученых утверждает, что, попадая в организм человека, он может вызвать нарушение гормонального баланса, что особенно опасно для беременных женщин. Последствия могут быть непредсказуемые: замедление роста плода, различные нарушения в деятельности нервной системы. Существующие разновидности так называемых детских жвачек по своим качественным показателям несущественно отличаются от взрослых. Сравнив их этикетку с этикеткой любой другой жвачки, вы сами убедитесь в этом. Длительное жевание приводит к изменениям жевательных мышц, усилению их тонуса и активности. Из-за чрезмерной нагрузки при наличии некоторых других факторов развиваются такие заболевания, как повышенная стираемость зубов, пародонтит, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Жевать на пустой желудок и вовсе опасно. Раз за разом, отвечая на жевательный импульс выделением желудочного сока, желудок не получает того, что, собственно, он должен переваривать. Страдают стенки желудка, а это чревато гастритами. И тогда употребление жевательных резинок запретят вам уже врачи. Как же быть, когда зубная щетка недоступна? Жевательную поверхность можно великолепно очистить и с помощью моркови, яблока или любого другого полезного овоща или фрукта, заодно получив необходимую организму дозу естественных витаминов. Всего вам доброго, будьте внимательны и здоровы!
1: Лично для меня жевательная резинка – это больше не вариант. Но все-таки как сохранить зубы здоровыми, если не имеешь возможности почистить их сразу после еды? Врачи советуют прополоскать рот. Это тоже дает неплохой эффект. Петрушка уничтожит запах лука и чеснока. А еще полезно закончить прием пищи кусочком моркови. Она не только очистит полость рта после перекуса, но и уничтожит бактерии. Подробнее об этом и других удивительных свойствах моркови можно узнать в следующей рубрике.

этот корнеплод употребляется в пищу уже не менее 3000 лет. Но нам было бы сложно узнать в корешках, прибывших из Афганистана, морковь, поскольку тогда она была фиолетового цвета. Лишь к 18 веку путем селекции морковь приобрела привычный нам оранжевый цвет. Именно с ним связано присутствие в корнеплоде большого количества каротина. Поэтому чем ярче окрашен овощ, тем больше в нем нужного нам вещества. Морковь – самый привычный источник каротина. Это вещество даже имя свое получило от оранжевого корнеплода. Карота на латыни означает «морковь». Каротин, как и образующийся из него витамин А, необходим для иммунитета. Именно благодаря ему дети в развитых странах легко переносят такие заболевания, как корь и ветрянка. Тогда как в странах с низким уровнем жизни эти «безобидные» в кавычках вирусы нередко бывают смертельными. И витамин А, и каротин защищают клетки мозга от разрушительного действия свободных радикалов. Но при этом каротин нейтрализует самые опасные их виды –

0: Это значит, что морковь защищает мозг от старения и различных заболеваний. Все знают, что морковь полезна для зрения. Это тоже связано с высоким содержанием в моркови каротина. Поэтому не забывайте сделать себе морковный салатик, если вашим глазам предстоит серьезно потрудиться. Если вы работаете за компьютером или если ваши дети пошли в школу, морковь должна быть частым гостем на вашем столе. Собственный внешний вид приносит больше радости тем, кто уважает блюда из морковки. Она улучшает состояние кожи, ногтей и волос, а также приостанавливает процессы старения. Пектин и клетчатка играют немаловажную роль в организме человека. Они стимулируют работу желудка и кишечника, поглощая вредные вещества. К примеру, они помогают организму избавиться от ядовитого свинца, который с выхлопными газами исторгают потоки автомобилей. Удаляя мусор из организма, морковь одновременно укрепляет костную систему. Морковь, так же как лук и чеснок, содержит фитонциды. Это природные антибиотики. Если подержать во рту морковный сок или пожевать морковку, то количество болезнетворных микробов резко уменьшается. Поэтому после еды, если не можете почистить зубы, не тратьтесь на жвачку, а погрызите кусочек оранжевого корнеплода. Полезно и вкусно. Кроме всего прочего, это еще и укрепляет десны. Ну и напоследок несколько советов, как выбирать и готовить морковь, чтобы сохранить всю ее пользу. Во-первых, покупайте небольшие корнеплоды. Именно в них больше всего полезных веществ. Крупные экземпляры склонны к накоплению нитратов. Во-вторых, ценные питательные вещества в морковке находятся прямо под кожурой, поэтому надо стараться как можно тоньше срезать шкурку. А молодые можно вообще не чистить, только хорошенечко помыть. В-третьих, салаты из моркови лучше есть сразу, так как каротин быстро окисляется и теряет силу. В-четвертых, при термической обработке морковь становится только полезнее, но при варке ее лучше класть в уже кипящую воду, а кастрюлю надо обязательно прикрыть крышкой. И, наконец, поскольку каротин является жирорастворимым веществом, морковь лучше есть с растительным маслом или сметанкой. Приятного аппетита! И пусть удовольствие приносит вам пользу!
1: Небезызвестный Коко Шанель приписывает высказывание: «В 20 женщина выглядит такой, какой ее задумал Бог. В 30 – как она сама захочет. Но к 50 мы получаем ту внешность, которую заслужили». Привлекательный внешний вид складывается из множества полезных привычек, которым мы сами должны себя приучить. И одна из них – привычка заниматься спортом. В этой программе мы начнем изучать комплекс лечебных упражнений для позвоночника. Он подойдет и для тех, кто хочет избавиться от боли в спине, и тем, кто мечтает приобрести красивую осанку. Ведь, как известно, хорошая осанка – это основа красоты, так же, как скрепляющая нить – основа ожерелья.

Дорогие телезрители, мы продолжаем с вами знакомиться с комплексом упражнений для позвоночника. Итак, следующее упражнение. Стоя, руки вдоль тела. На счет раз мы прогибаем спину, слегка запрокидывая голову. На счет два мы выгибаем ее назад. Итак, раз, два. Прогнулись.

0: выгнули спину.
1: Хорошо. Следующее упражнение. На счет раз мы сцепляем руки за спиной, в замочек. И то же самое делаем с другой стороны. Вы не расстраивайтесь, если у вас с первого раза не получится это упражнение, потому что оно получается далеко не у всех и не всегда. Вы просто старайтесь максимально выполнить это упражнение, настолько, насколько это возможно. Хорошо, следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, руки слегка расставлены. На счет раз делаем поворот вправо, на счет два влево. Итак, раз. Старайтесь при выполнении этого упражнения максимально повернуть корпус. Можете немножко пружинить. Два. И вернулись в исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Руки вытянуты параллельно полу. На счет раз тянемся подбородком вправо и задержались на несколько секунд. Раз. Влево. Хорошо, а теперь то же самое упражнение, только с разворотом корпуса. Вперед. И назад. Хорошо. Следующее упражнение – наклоны туловища. Наклоняем вправо, при этом правая рука у нас скользит по бедру, левая поднимается вверх. То же самое в другую сторону. Повторяем каждое упражнение 8-10 раз. Следующее упражнение. Руки параллельно полу, делаем наклоны, при этом руки у нас остаются в этом положении. Итак, наклон вправо, и пальцами правой руки мы достаем до пола, либо до ноги. То же самое влево. Хорошо. Дорогие телезрители, я думаю, что эти простые упражнения помогут вам укрепить вашу спину и помогут в профилактике сколиоза и остеохондроза. Будьте здоровы!
2: Хочется вернуться к Коко Шанель, которая уже упоминалась в этой программе. Это известный, даже можно сказать, культовый дизайнер одежды. Женщина, которая в 20 веке стала одной из известнейших женщин мира и законодательницей моды. Она посвятила свою жизнь тому, чтобы придумывать достойную оправу для женской красоты. И все-таки она никогда не считала, что красота – это только внешность. Ей принадлежат следующие высказывания. Уход за собой начинается с сердца. В противном случае никакая косметика не поможет. И еще. Красивые глаза только у того, кто смотрит на тебя с нежностью. Красотой наделена каждая женщина, но если внешняя привлекательность заставляет любоваться, то красота, идущая изнутри, привязывает к себе навсегда.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

пакостями осыпов. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

Здравствуйте! Сегодня вы узнаете о механизме стресса. Нам нужно понять его, чтобы еще раз замотивироваться выполнять физические упражнения. Я обычно называю это «вернуть пружину на место», знать, для чего выполнять, для того, чтобы побеждать стресс. Итак, три стадии. Первая стадия стресса – это тревога. Мы чувствуем угрозу. Она может быть серьезной, например, если вы слышите, что ваш супруг или супруга только что попали в беду. Но это может быть и малейшая неприятность, например, потеря ключей, когда вы опаздываете на работу, или вы боитесь, что череда увольнений коснется и вас в том числе. Чтобы противостоять этой угрозе, ваш организм запускает биохимические гормональные изменения. И мы переходим на следующую фазу. Фазу, которая называется «сражение или бегство». Вы мгновенно и безотчетно готовы либо сражаться, либо бежать. Господь создал в нас такие механизмы, чтобы мы справлялись с трудностями стресса на этот самый период. Мы готовы или нападать, или убегать. Но подумайте сами, как переживают многие люди эту стадию, когда они просто сидят на экранах телевизоров, у экранов телевизоров и смотрят футбол, где люди бегают, а они не бегают, но они сопротивляются подобному. Если угроза или давление сразу не пропадают, наступает очередь второй этой самой стадии. Стадии, которая называется сопротивление. Еще по-другому. На этой стадии организм укрепляет свои позиции для длительного противостояния угрозе в попытке все же одолеть ее или приспособиться к ней. Основные биологические функции пытаются вернуться к состоянию нормы, то есть вернуться из стрессового состояния. Однако на протяжении всей этой стадии организм остается способным мгновенно возвратиться к состоянию повышенной боевой готовности, чтобы дать отпор угрозе. Ваш организм будет постоянно колебаться, пытаясь вернуться к нормальному биологическому химическому состоянию. С одной стороны, и стремиться в тот же самый момент сохранить достаточную собранность и боевитость, чтобы дать отпор той угрозе, которая вас никак не минует. Именно на этой стадии стресс может перейти в хроническую стадию. Сколько раз вы можете ударить по груше? Один, два. А если вы бьете его в течение целого часа или целого дня, вы изнемождены, вы устали. И этот как раз-таки процесс происходит внутри нашего организма, потому что с разными факторами мы не можем бороться постоянно. И химические процессы изменяются в хронический стресс. В этом случае работает гормон кортизол. На протяжении стадии сопротивления при реакции на стресс вырабатываются самые разные гормоны. Но если вы чувствуете, что опасность кратковременно, все прекращается. При длительном стрессе все продолжает быть все труднее и труднее. Уже норадреналин и адреналин, как правило, не выходит, а выходит именно гормон, который мы называем долговременным угрозой гормонов. Это кортизол. В этот момент наш организм истощается. Выработка этих веществ под названием кортизол, который притупляет боль и готовит вас к предполагаемому длительному натиску, истощает нас. Вместо приготовления к сражению или бегству, он готовит вас к сохранению сил, уклонению от сражения.

окружения. В этот самый момент мы и можем почувствовать депрессию. При этом нередко возникает ощущение подавленности и уныния, которое колеблется от умеренного до глубокого. Наша задача – перейти к последней стадии стресса. Это возвращение к нормальной деятельности, избегая стадию изнеможения, которая связана с выработкой кортизола. И вот именно на данной заключительной стадии, если вам удалось справиться со стрессом или снять его, вы уже смотрите на сложившуюся обстановку спокойно, вы возвращаетесь к нормальной деятельности. Однако, если стресс, которому вы подвергались, длится достаточно долго, и вы отвечаете на него неадекватно, то неприкосновенные запасы сил истощаются, и вы чувствуете изнеможение. Вот тогда вы и начинаете замечать, как падает ваша работоспособность, ваше стремление к учебе. К 10 часам утра вы чувствуете себя, как будто бы уже 10 часов вечера. Такое утомление возникает у человека, изнеможденного стрессом. Вы становитесь раздражительнее с близкими вам людьми. Может даже развиваться тяжелая депрессия. Эти симптомы означают, что вы не в состоянии как следует управлять повседневными раздражителями. И у вас вот-вот наступит или наступило истощение. Результатом изнеможения нередко становится физический и психический срыв. Тяжелый несчастный случай и в крайних случаях даже смерть. Вот здесь-то и важно рассмотреть фактор физических упражнений. Вспомним, что у нас происходит при стрессе. При стрессе у нас при первой стадии тревоги учащается сердцебиение, повышается давление, возрастает уровень сахара в крови, повышается мышечный тонус. Дыхание становится частым и поверхностным. Одновременно с этим подавляется пищеварение, поскольку организм перед лицом угрозы не считает важным переваривание пищи. Организм выбрасывает адреналин и стрессовые гормоны. Так вот, точно такие же изменения происходят, когда вы выполняете физические упражнения. С одной лишь разницей, что это не стресс. А это, друзья мои, уже называется закаливанием нашего организма. Каждый раз, выполняя физические упражнения, вы тренируете свой организм, быстро выходите из состояния стресса. Вывод. У вас больше шансов вернуться к норме после стресса, если вы выполняете именно физические упражнения. А вот еще очень важное преимущество. Когда вы делаете физические упражнения, вы способствуете максимальному напряжению мышц. Вспомните, пожалуйста, один из частых симптомов стресса – напряженные мышцы. Человек ходит как напряженный. Когда человек успокаивается после стресса, его мышцы еще долгое время остаются в напряжении, особенно в области плеч и шеи. А это приводит к повышенному давлению, головным болям, остеохондрозу. Занимаясь физкультурой, вы прорабатываете эти мышцы, максимально напрягая их. После этого они возвращаются в состояние покоя. Бог изначально заложил в человеке способность к активному образу жизни. Он сказал в книге Бытие: «Возделывайте сад». Он первым людям, Адаму и Еве, дал это указание. Там не было диванчика. Они были отправлены трудиться для их же полноценного счастья. Нагружайте все группы мышц. Но предварительно проконсультируйтесь, конечно же, с врачом. Полезно ли будет это для вашего здоровья? Нагрузка должна быть сбалансированной, без рисков, без травм. Пусть она будет, эта нагрузка, с удовольствием, а не как дополнительный стресс, потому что я должен выполнять физические упражнения. И помните, выход есть.

концентрация вредных веществ в автомобильных пробках часто превышает предельно допустимые нормы на 150%. Но в квартире

квартире, где курят, концентрация вредных веществ превышает ПДК на 400%. Ребенок в такой квартире подвергается принудительному отравлению канцерогенами даже в большей степени, чем если бы он постоянно находился в автомобильной пробке. Береги себя и подумай о близких.

Приветствую вас сердечно, дорогие мои, дорогие зрители, дорогие подписчики, все, кто неравнодушен к Божьему Слову, и поверьте, вы не пожалеете, потому что сегодня, открывая Библию на вот этой странице, на которой у меня закладка, вы обнаружите многое для себя интересного, а это важно, не просто интересного, а полезного. Ну, а именно, сегодня все говорят об успехе. Каждый человек хочет быть успешным, и даже какая-то некая такая тенденция появилась, что успех это как что-то такое навязчивое. Ты не успешный, о, ты должен быть успешный, кто-то рядом успешный, значит и ты должен быть успешный, ты должен быть лучше, больше успешный, чем он. Ну и вот такая некая гонка. И более того, я даже общался с одной девочкой, она в Инстаграме там что-то делает, еще в каких-то социальных сетях. И она себя фотографирует, и она мне показывала, что вот очень много у нее просмотров. В принципе, это просто картинка, да, фактически. Она такая счастливая была, и получается, что эта картинка приносит ей радость и приносит ей счастье. Но давайте посмотрим на некоторые моменты, которые мы можем вместе с вами увидеть в 28 книге притчи. Эта глава, ну, мало того, что она радикальная, она очень поучительная. Давайте откроем 13 стих и прочитаем. Притчи 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Мне понравилось, и я бы хотел с вами также поделиться, как этот текст переведен в Библии перевода Кулакова Михаила Петровича. Давайте прочитаем. «Кто грехи свои скрывает, не преуспеет ни в чем, а кто исповедует их и от них отрекается, помилован будет». Вот интересно, две вещи. Сознает и оставляет, признает и отрекается. Что это означает? Это отношение ко греху. Фактически, если в детстве, это равносильно отношение человека или ребенка к поступку. Признать, что это неправильно, и пообещать, что ты больше так не планируешь делать. Но я уже сказал, что эта глава очень интересна. Интересна тем, что начинается она с того, что праведник смел, как лев. Это такие утверждающие вещи, что закон или преступники, или отступники от закона хвалят нечестивых, и это неправильно. Потом он утверждает, что лучше бедный, но ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Опять же, не просто бедный равно лучший, а бедный ходящий в непорочности. Вы думаете, бедные все такие святые? Нет, а кто ворует в основном или очень много? Бедный, да, кто-то скажет, богатый ворует. Ну, понятно, что грех он просочился, но мотивация, как всегда, сами понимаете. Поэтому бедность, богатство, имя, успех, это не всегда равно вот это. Конечно, поражает, когда ловят богатых людей, как они там выносят из отелей полотенца, халаты, имея такой достаток, что они могут эти халаты, не знаю, тысячами закупать в первую неделю своей работы. Но клептомания – это такая беда, которая дьяволом насеяна, и она выросла и взросла во всех. Но, посмотрите, он говорит дальше. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». И опять же, в другом переводе написано, «Кто не желает внимать закону, у того и молитва мерзость». Таким образом, получается, ну, достаточно, как я уже сказал, радикальная глава. Ты собираешься нарушать закон Божий, то есть ты на него смотришь с презрением и молишься. И ты ожидаешь, что Бог от этого будет счастлив. И ты будешь иметь успех. Вы знаете, на эту тему у меня есть одна интересная история, которую я хочу обязательно с вами разделить. И она более чем интересна. Значит, как в средние века католическая церковь привносила учение или толковала учение о прощении. Очень интересно. Вот смотрите, прощение. Католическая церковь верила, что церковь наделена властью прощать людям грехи. Мы сегодня утверждаем и верим, что только Бог прощает грехи, не церковь. Церковь – это собор верующих, собрание верующих людей, приходящих к Господу. А прощение грехов – это прерогатива Бога. То есть, как Христос говорит, когда молишься, войди в комнату, закрой дверь за собой,

затвори за собой, помолись Отцу в тайне, Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Таким образом, у тебя будет доказательство, что это не напрасно, что это не разговор в пустой комнате с пустой стенкой. И не нужны там посредники, какие-то изображения, кому ты должен помолиться. Написано, зайди, закрой дверь. Более того, мы, как христиане, больше практикуем молитву с закрытыми глазами. Вопрос, почему? Что это дает? Кто-то молится с открытыми глазами, и я не осуждаю таковых людей. Но закрытие глаз во время молитвы, оно помогает концентрироваться на том, о чем ты говоришь, и не отвлекаться. Потому что, когда ты молишься Господу, а смотришь на людей, ты можешь увидеть смешное, рассмеяться. То есть, это нормальная реакция. Как, кстати, китайцы говорят, бойся человека, который умеет контролировать свою улыбку. То есть, все смеются, а он не смеется. Это опасный человек. Поэтому мы закрываем глаза, мы молимся Господу, все хорошо. То есть, я молюсь Отцу. Это не значит, что я выхожу в транс какой-то там, не знаю, открываю свои чакры, прочищаю их. Нет, это просто концентрация, да, я закрыл глаза, как вот человек вспоминает, когда что-то важное, да, он, сейчас, подожди, не отвлекается. А что может быть важнее разговора с Богом, чтобы я не отвлекался? Только беседа с Отцом, с Богом, Творцом Небесным, и это есть самое главное. Так вот, что интересно, когда они посчитали, что они могут прощать грехи, то что считалось, что если ваши грехи непрощенные, то после смерти вам придется ждать в чистилище, пока кто-то на земле не уплатит выкуп за ваше прощение. Ну, да, это учение о чистилище, что грешник попадает в чистилище, там его, ну, очень так, знаете, как сказать, жестко чистят, и потом уже очищенный, он переселяется в рай. Ну, кстати, в Русской Православной Церкви такого учения нет, они не признают, там есть другое, мытарство души и так далее. Но вопрос не в этом, сейчас мы о другой теме. Распространив эту ложь, церковь решила заработать на этом деньги. Паписты напечатали специальные бумаги, и папа их подписал, а священники стали их продавать по всей Европе. Очень интересная такая историческая справка. С этими бумагами, которые назывались индульгенция. То есть индульгенция. Это опять же прощение грехов. Но заметьте каких. Это речь шла о прощении прошлых грехов, настоящих грехов и будущих грехов. То есть интересен вопрос в том, что не просто прошлые грехи. Господи, пожалуйста, прости, я вот там грешил вчера, позавчера, там. Ты мне вот это вот вычеркни там на заднем фоне. А нет, он как раз таки подчеркивает, что и тогда, и сейчас, и вперед. Окей. И вот интересно, что с этими бумагами, которые назывались индульгенция, в Германию приехал человек по имени Тецель. Прощение, напечатанное на бумаге, освобождало от разных видов грехов. Конечно, богатые люди должны были заплатить побольше, чем бедные. То есть одна и та же бумага, но для состоятельного она стоила дороже, для бедного дешевле. И можно даже было купить прощение для своих умерших родственников. Вот что самое интересное, чтобы помочь им поскорее попасть в рай. То есть там в чистилище, представляете, да? Бонус, ну, как говорят, бинго, тебе повезло. Ты там жаришься, паришься, чистишься, и вдруг раз... Все, по ускоренной программе тебе, говорят, все, за вас внесено. Что внесено? Плата внесена. А кто ее принял? Да? То есть, вы знаете, как Бог был, ну, не знаю, не то, что превращен, обесценен или унижен, я бы даже так сказал, да, потому что такие вещи, как любовь, спасение, прощение, они никак деньгами не оцениваются, это даже унизительно. О любви что сказано? Если бы кто, ну, книга «Песни песней», если бы кто давал все имение дома своего за любовь, то был бы отвергнут с презрением. То есть, ну, как можно купить любовь за деньги? Это, простите, это совсем другая история. Ну, так вот, что интересно. Лютер был очень расстроен этими индульгенциями. Он знал, что прощение невозможно купить, и что его может дать только Бог. И вот он сказал своим студентам, он был профессором, кстати, что это напрасная трата денег. Эта фраза ему принадлежит о том, что покупка индульгенции – это бесполезная трата денег. Но в те дни, как вы помните, выступать против католической церкви – это было более чем опасно. Но интересно вот что, чем закончилась история. И что произошло? Однажды к Тецелю, это, как вы помните, тот человек, который приехал продавать индульгенции, подписанный лично папой римским, он приехал продавать эти индульгенции, к нему подошли двое мужчин, чтобы купить. Он говорит, ну и тут диалог, вы можете продать нам продавать?

Прощение за грехи, которые мы еще не совершили, спросили они. Конечно, ответил Тецель. Мужчины объяснили, что собираются ограбить своего врага, но хотят получить прощение заранее, на случай, если их убьют во время ограбления. Интересно, что Тецель продал индульгенции. Они заплатили деньги и ушли. Несколько дней спустя Тецель шел через лес, как вдруг на него напали какие-то люди в масках. Угрожая ему оружием, они отняли все деньги, которые он выручил от продажи индульгенций. Добравшись до ближайшего города, Тецель сообщил об ограблении, за разбойниками была устроена погоня. Воров поймали и привели на суд. Грабители удивили магистрат, сообщив, что уже получили прощение за свое преступление. «Кто простил вас?» – спросили их в изумлении городские судьи. «Сам Папа Римский», – ответили эти люди и протянули им индульгенции, купленные у Тецеля. Магистрат вынужден был их отпустить, и эта история пронеслась по всей Германии, и люди стали задаваться вопросом, а чем может закончиться торговля таким прощением? Вы понимаете, да, как интересно в жизни бывает? Поэтому Бог, открывая свою истину библейскую, божественную, он такие игры не играет, чтобы, ну, до таких курьезов никогда не доходило. И поэтому мы, когда вот смотрим на эти тексты, что мы видим? С одной стороны, очень важная формула. Ты хочешь иметь успех? Да, конечно. Что такое успех? Успех, он тоже имеет несколько измерений. Успех видимый, успех невидимый. Успех кратковременный, успех долгосрочный. Успех, который приносит радость, и успех, который приносит, скажем, горе и печаль. Это, знаете, как, ну, не знаю, в жизни каждого человека были свои моменты. Например, мотоцикл. У меня был мотоцикл тоже. Я все детство, юность, и мопед, велосипед, мопед, дырчик, все, что едет как-нибудь на двух колесах, мы на этом ездили, прыгали и так далее. Но была у нас мечта — Ява. Я как-то уже об этом говорил, мама сказала: нет, никакой Явы, только через, как говорят, да, через меня. Ну, так у меня Явы нет, так я ее и люблю до сих пор. И как я ее вижу где-нибудь на фотографии, на видео, у меня аж прям, знаете, все чувства вспоминаются. Поэтому Ява — это чудо. Но статистика была вещь упрямая. И как не слышим, что разбился парень на мотоцикле, сразу какой мотоцикл? Как вы думаете, какой был это мотоцикл? Ява. Почему? Потому что она скоростная. Она легко разгонялась, и она очень большую скорость развивала. Ну и минус опыт, плюс ямы на дорогах, гравий и все остальное, собачки выбегающие, машины. Пожалуйста, это проблема. Поэтому мотоцикл — это благословение или проклятие? Кто знает, когда ты хорошо его используешь, правильно, и все вокруг хорошо. Это прекрасно, да, ну как бы это совсем другие эмоции. Вот кто мотогонщик, ну он это знает. И я думаю, меня многие сейчас поймут, особенно кто вот по горам. Ух, у меня, знаете, адреналин кипит, как говорят, в крови, когда ты вот это чувствуешь. Но, опять же, есть обстоятельства. И вот точно так же и в этих вопросах. Когда мы понимаем, что у дьявола своя идея, а у Бога своя, и он дает успех, и другой дает успех. Дьявол тоже дает успех. Да, он краткосрочный. Да, он такой вот, может быть, даже ярко видимый. Но Бог говорит: то, что я тебе даю, как Христос конкретно сказал, мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю. И вы понимаете, что происходит? Происходит то, что у людей нет мира. Опять же, я как-то в одной из проповедей касался Владимира Вольфовича Жириновского, его интервью. Оно мне очень, ну, интересным образом зашло, как говорится, в мое сознание. Понравилось тем, что он рассказал такие вещи, которые как бы, ну, не надо бы ему говорить. Ну, не он должен был бы об этом говорить. А он сказал, и когда-то Задорнов об этом говорил, что на Рублевке я не видел счастливых лиц. Я не видел смеющихся, довольных. Да, там есть все, может быть, роскошь, еще. Но есть и тревога немалая. И поэтому должна быть радость, простота и так далее. Поэтому Бог дает мир не так, как люди дают мир. Мир этот, наш окружающий, он не может такой мир дать. Во-первых, нет стабильности. Ну, там много разных причин. И более того, что делает сатана? Он всегда затмевает. Он как бы временный, ну, такой успех земной, он ставит впереди и говорит: видишь, вот, оно работает. Но мне, кстати, нравится одно видение, которое Эллен Уайт однажды записала. Оно там рассказывает, это видение о том, что
ей было показано, как сатана заманивает свою ловушку. То есть была толпа, которая шла навстречу

сатане, который держал слиток золота. И вот, вот оно золото, вот это роскошное, сияющее. И люди бегут. И она говорит, они видели, что между ним, этим золотом и людьми пропасть была. И когда отсюда толпа напирала, и люди, доходящие до края, они видели, что тут пропасть, а до богатства до этого ты не дотянешься. Они поворачивались и говорили тем, кто сзади, подождите, здесь пропасть, вы остановитесь. Но те не хотели слушать, давили на них, те падали, и так было постоянно. О чем речь? Речь о том, что фактически есть такие вещи, которые, ну, называются ловушка, замануха. И как бы вот человек, как говорят, все время становится, всю жизнь на ноги становится, пока их не протягивает эти ноги бедные свои. А на самом деле, а когда же жить, когда же радость жизни? В садике дети не хотят ходить в садик. В школе они не хотят ходить в школу, ждут, пока закончится школа. Скорей бы. Закончив школу, они начинают там учиться в высших учебных заведениях. То же самое идея. Сколько тебе осталось доучиться? Это самый популярный вопрос. Ну и там год, два, три, доучись, все, казалось. Ну вот. И потом так вот и живут постоянно. Кажется, ну теперь жениться там, а кто-то женился, а кто-то не может жениться, женился. Ну вот сейчас дети, надо, чтобы скорее дети уже ходить начали, потом скорее в школу пошли. И колесо не заканчивается. Вопрос, когда жить? Это, ну, серьезный вопрос. И Бог говорит, я хочу тебя кое-чему научить. Ты можешь бежать вот за вот этой идеей, да, мерцанием таким, и провалиться в пропасть. Потому что это не моя идея, не моя цель. Бог сказал, кстати, в книге Второзакония, что не хлебом единым жив человек. Не хлебом, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Не телевизором, не ютубом, да, там или еще чем-то, не новостными каналами, а словом Божьим. Вот если там через телевизор, ютуб идет слово Божье, то послушай это слово. Это Бог может что-то тебе сказать. Это очень важно понять. Надо быть в этом вопросе достаточно гибким. Ну так вот, возвращаясь к успеху, я хочу все-таки сделать акцент. Когда человек хочет иметь успех, он должен обратить внимание на того, кто дает успех. Такой успех, который нигде больше не возьмешь. Ну давайте прочитаем из Нового Завета. Это будет у нас Ефесянам, послание апостола Павла к Ефесянам. И мы будем читать из 3 главы как раз таки. Ефесянам 3 глава. Между прочим, когда Павел писал свое послание в Эфесскую церковь, у него были цели. Он не просто писал, знаете, как вольный художник, что ему в голову пришло, что-нибудь там по наитию, знаете, а, ладно, сделаю. Ну, давайте читать. Это послание к Ефесянам, 3 глава. Будем читать 16 стих, и здесь, да, вот один сейчас прочитаем, потом немножко вернемся выше. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Вот интересно, апостол Павел, величайший из апостолов, дал некую формулу. Вот Соломон дал формулу, мы читали, «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, сознается и оставляет, равно будет прощен или помилован». То есть это же относится к поступкам. Если человек там украл инструмент, не отдает, больше ему не дают. Подозрение, ну понимаете, если он взял, но признался и сказал, я больше так не делаю, все, ему прощают. С грехами то же самое. И вот здесь тоже формула. Он говорит, да даст вам Бог по богатству славы своей крепко утвердиться духом во внутреннем человеке. И формула, верою вселиться Христу в сердца ваши. Но что интересно, выше в 10 стихе апостол Павел говорит такие слова. «Дабы ныне соделалось известной через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». Премудрость Божья, она известна на небе, если говорить о том, да? А где она должна быть известна? На земле. Через кого? Через церковь. Что такое церковь? Это собрание верующих. Это не имя, не бренд, не название. Это собрание верующих людей. Поэтому очень приятно, когда ты встречаешься с людьми, и они тебе говорят, у меня дома работал плиточник-адвентист, он молодец, он аккуратный, красиво все сделал. А цена, да, как всегда вопрос, нормальная цена, все хорошо, такой аккуратный. Или там баптист.

Или вот этот мед мне дал там баптист, парень, он занимается, молодец, хороший мед. И, понимаете, вот это имя, имя и поведение, оно очень дорогого стоит. И поэтому Христос фактически хочет сделать много работы через церковь, не поодиночке. Потому что поодиночке сатана нас очень легко может любого, как сказать, дестабилизировать. Но возвращаемся в текст, и вот что он здесь пишет дальше. «Чтобы вы, как часть церкви, через которую становится известна вот эта многоразличная благодать Божья, которая вселяется в тебя верою», опять же, очень интересное слово, допустим, вера и видение, да, как вера еврея и вера грека, они очень отличались. Греку нужны факты, доказательства, основания. Еврею нужно понять, кто это сказал. Да, если это сказал Всевышний, мы снимаем вопрос. Но читаем дальше. Здесь очень много интересного. Чтобы вы, заметьте, верою Христу вселиться в сердца ваши, но опять же формула, для чего тебе это надо? Вот живет человек и говорит, да, мне не надо это. А Библия говорит вот как. Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, что долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей. Заметьте, да, не малой частью, не ущербностью какой-то. А тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви, снова возвращаемся, да, с церкви, через церковь, в церкви, с Богом, для Бога, силой Бога. Очень интересно. Тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Вот так говорит апостол Павел. Божий помазанник, Божий слуга, Божий проповедник вечного Евангелия. Это потрясающая истина. Мы хотим быть успешными. А как? А как к этому прийти? Так вот, он и говорит, вселиться Христу в твое сердце, и тогда он сделает несравненно больше, о чем мы, как здесь написано, чего мы просим или о чем помышляем. Вы понимаете, да, что очень часто мы просим совершенно не то. Например, человеку нужен, ну, такой житейский вопрос. Ему нужно, чтобы у него был там маленький навес. Будь то над машиной, либо над входом, в дверь входную, то есть, чтобы на голову не текло. И вот о чем он может попросить, да, вот допустим, в чем он нуждается? Он хочет сделать навес. Один человек будет этот навес лепить из того, что у него есть. О, тут у него дрючки какие-то валяются, два более-менее ровных взял, прицепил, проволокой скрутил, потом какой-то лист железа там ржавый лежал, ничего, чуть-чуть почистил его. Смотрите, вот он уже и козырек, пожалуйста. Вот, прилепил, поставил, козырек стоит. И вот, допустим, ему нужно помощь. О чем он попросит? Он попросит еще два дрючка каких-то или две палки, да, чтобы это все как-то там связать. А можно допустить мысль, что человек говорит, мне нужно сделать здесь козырек, я хочу сделать. Но у меня есть только вот это некрасивое железо. Еще раз, а я бы, конечно, хотел красивый такой козырек сделать, знаете, чтобы он прозрачный был, чтобы свет попадал. Вода, чтобы он пошире был. Ну, мне нужен, конечно, металл для этого. Может быть, где-то художественно согнуть. Да, это, наверное, немножко дороже будет стоить. Но вот я хочу вот такое. Понимаете, да? В чем он нуждается и о чем он просит. И порой, как он говорит, Бог может сделать несравненно больше. Это равносильно, когда человек приходишь к нему, и он говорит... Надо бы мне еще по одну такую палку или еще по один кусок вот такого железа, потому что как раз хватает, а вот тут не хватает. Я бы вот сюда подсунул, и был бы кусок ржавого железа, а вот тут еще кусочек. И вдруг ты подходишь к нему и говоришь, дружище, на тебе деньги, да, допустим. Просто мечтаем, мы с вами же мечтаем, почему нет? Сделай себе красивый, с карбоната, с какими-то элементами, чтобы ты выходил и радовался. И человек скажет, я даже не думал, я даже не мечтал. Ну, конечно, это круто, но я об этом даже не думал. Вот что делает Бог с нами. Мы говорим, Господи, вот бы мне, чтобы рука не болела, да чтобы нога не болела. Как-то бы вот я бы вот не болела. Он говорит, да ты ж стареешь. Посмотри, сколько тебе лет. Ну да, ну не будет она болеть еще несколько лет.
Но это не решение.

0: проблем. Знаешь, как я решаю твою проблему? Я тебе новое тело приготовил. Я даю... Вот что значит успех. Ты стареть не будешь. Ты никогда не умрешь. Это Евангелие. Вот о чем ангел в Откровении летит посредине неба. Он проповедует вечное Евангелие. Он не проповедует: люди, вы погибнете, если вы не перестанете там, я не знаю, что-то там делать. Бог знает все. Поэтому благая весть, Евангелион, это означает добрая весть. А в чем добрая весть? Ты будешь спасен. У тебя будет красивый козырек, да, или дом человек строит. Говорит: да вот мне бы тут еще вот немножко мешок цемента. Он говорит: зачем? Давай тебе хороший дом построим. Ой, как это может быть? Вот так действует с нами Господь. Вот что значит успех. Поэтому я еще раз хочу, чтобы мы на этом тексте сделали акцент. Господь собирает свою церковь. Церковь, которая живет поистине, любит Христа, любит Бога. Она признает свои ошибки. Это нормально. Люди в ней тоже признают свои ошибки. И что они делают? Они пускают Христа в свое сердце. Вот чем мы занимаемся, изучая Божье Слово. Верою вселится Христу в мое сердце. А потом через эту веру начинает Бог действовать в нас. Как здесь написано? А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава. Так что должно быть в церкви? Дай, Господи, помоги. Пожалуйста, спаси, сбереги. Избавь, помилуй. Нет, слава в церкви. Господи, спасибо за козырек. Господи, спасибо за ногу, что не болит. И не тогда, когда болела и перестала, а просто не болит. Вот за что благодарить Бога. Господи, благодарю Тебя за мир. Благодарю Тебя за детей. Благодарю Тебя за моих родителей, что они в здравом уме и ходят своими ногами, и все хорошо. И когда наступает момент тяжелый, да, когда кажется не за что благодарить, ищи. Ищи, за что благодарить Бога. Не всегда и не всем было хорошо. Апостол Павел говорит об этом, Давид говорит: если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Иосифу в темнице было очень нелегко, но Бог был с ним, так написано. И он его из тюрьмы вывел на трон. Вот это разница, вот это триумф, вот это, понимаете, радость, которую не просто тебе чуть-чуть, знаете, наручники ослабили, а когда ты по-настоящему свободен, и ты можешь что-то делать, и ты действуешь. Поэтому Господь приготовил для нас нечто несравненно лучше, о чем мы даже не помышляем. Некоторые думают: да простит ли меня Бог? Простит. А примет ли меня Бог? Примет. А спасет ли меня Бог? Уже спас. Тебе нужно принять это прощение и просто жить. Жить так, как ведет тебя Господь. И не надо вот этим заниматься, как в свое время, да, покупкой грехов, то есть этих прощения грехов, которые я еще не совершил. Да, мы совершим завтра какие-то грехи, но мы уже с Богом, и мы просим у Него прощения, силы. Их будет меньше, меньше, меньше. Почему? Потому что, да, иногда сатана будет проводить успешные операции в нашей жизни, но это временно, он побежденный враг. А Господь торжествующий, Он победитель, Он вышел из могилы. И все, которые с Ним, написано в Писании, воскреснут, выйдут и больше никогда не умрут. Я хочу, чтобы мы об этом помолились. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты даешь настоящий успех. Благодарим Тебя за то, что в Тебе и в учении Твоем нет абсурда. И мы прекрасно понимаем, что и прошлое наше Ты способен простить, исправить. В настоящем Ты можешь помогать нам жить. И будущее оно в Твоих руках, а мы даже не можем знать, какое оно. А посему прошу Тебя, Боже, помоги нам смиренно и с радостью идти по этой жизни, проживая каждый день, чтобы прославить Тебя, чтобы быть полезными для тех, кто рядом с нами, чтобы от нас веяло любовью, сочувствием, сопереживанием, чтобы мы не были ропотники, чтобы мы не завидовали, не сравнивали себя с другими, но чтобы наша жизнь была, как в зеркале, отображение Твоей жизни. А Ты, Господи, сделай то, чего мы не можем. Дай нам больше, чем мы можем просить или даже помышлять, потому что Ты силен. Мы любим Тебя и ждем, когда Ты возвратишься, наш Господь и Бог. Молимся к Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: В глубоком смирении живите, будьте кротки и терпеливы.

0: будьте друг к другу в духе любви.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого Господа Животворящего,
5: и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Веруя». И у нас в гостях сегодня ученый, библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
7: Здравствуйте.
6: Мы начали читать Священное Писание, почти прошли всю книгу «Бытие». И, в общем-то, когда мы читаем, мы сталкиваемся с тем, что описывается очень много ситуаций, когда торжествует, не торжествует, но, во всяком случае, проявляется зло. И всем плохо от этого. Мы начали с того, что Бог сотворил этот мир. Что вообще все в этом мире сотворено Богом. Все, включая даже драконов, неких существ, даже включая противника Бога, сатану.
7: Да.
6: Коль скоро так, то вопрос, насколько Бог ответственен за то, что происходит на земле, зло, грех, насилие, убийство.
7: Вообще, давайте попробуем посмотреть на это с точки зрения Библии. В Библии мы встречаем, с двух сторон посмотрим. В Библии мы встречаем некие силы, действительно, которые обвиняются в том, что они совершают что-то плохое. В основном это, конечно, идет в Новом Завете, но присутствует немного и в Ветхом Завете, когда говорится о злых духах, да, говорится о сатане, о дьяволе, который является противником, о нем говорится как о клеветнике, который ищет, кого бы убить, погубить и так далее. То есть это некая сила реальная, о которой говорится в Священном Писании. С другой стороны, мы видим, что у этой силы есть определенные ограничения. То есть, есть, скажем так, две версии, да, два мировоззрения, которые предполагают несколько иной взгляд, не такой, как в Библии. Mm-hmm. Один взгляд это называется дуализм. То есть дуализм — это предположение о том, что есть две равновеликие, да, равноценные силы, добрая и злая, которые противоборствуют.
6: Вплоть до того, что... А как вообще понять, что вот это вот добро, если нет зла?
7: И очень ярким примером вот именно такого вот дуалистичного мировоззрения, если смотреть на древние религии, был зороастризм. Такая вот религия, зародившаяся в Персии, где было два бога. Один добрый бог и один злой. И они вот в постоянном каком-то таком конфликте находились. Ни один из них не был сильнее другого. И из этого некий вечный баланс, да, добра и зла в мире. Другая есть версия, другое мировоззрение, которое предполагает, что существует только одна сила — бог, которая сама посылает и добро, и зло. То есть нет никаких...
6: По большому счету то же самое.
7: Да, нет никаких других сил, просто она одновременно как бы и добрая, и злая, то есть, или можно даже сказать нейтральная, и тоже поддерживает некий баланс. В Библии мы встречаем другую картину. Мы встречаем Бога, который является единственным Богом. Нет никаких других богов. И Бог назван Бог благой, Бог милосердный, долготерпеливый, любящий,

0: и милостивый. То есть он представлен именно как благо.
1: В нем греха и зла.
0: В нем греха нет, и зла нет.
1: Но тогда откуда же оно берется?
0: Да, это вечный вопрос. То есть это то, что как бы проблема оправдания Бога, да, что если Бог всемогущий и благой, то откуда в мире зло? Проблема, которую уже тысячелетия пытаются люди разрешить. И мы встречаем вот эту силу. Мы видим, то есть, что сатана, он является все-таки творением Бога. Ну, скажем так, прямо Библия не говорит о том, что Бог сотворил дьявола, да, или Бог сотворил сатану. Эти вещи мы можем увидеть из различных метафор, скажем mm-hmm. так. То есть две метафоры, они широко известны. Это два отрывка из книг Исаии и Иезекииля, где говорится о реальных царях, да, о царе Тирском, о царе Вавилонском, которые часто принято отождествлять в толковании, как раз, что они говорят в том числе о сатане. Это метафора драконов, о которой мы с вами говорили. То есть через образ дракона, особенно в Ветхом Завете, ну и в Новом Завете тоже, показана тоже эта же сила, и говорится о том, что Бог является ее творцом, этой силы. Вот. И в то же время, несмотря на то, что задача, скажем так, этой силы – это противостоять Богу, вредить детям Божьим, Бог ставит очень четкие ограничения, и эта сила слушается Бога, когда Бог ей приказывает. Мы это можем увидеть, допустим, даже в той же книге Иова, да, где очень ярко показан вот этот персонаж, который приходит к Богу, что-то говорит, и Бог ему говорит: вот это можешь, а это не можешь. То есть он устанавливает очень четкие границы власти для сатаны.
1: Вопрос: а зачем? Почему? Почему вообще он допускает, чтобы некая сила творила зло?
0: Вопрос, наверное, в том, что, как правило, зло творит все-таки не эта сила. Как правило, зло творят люди. И эта сила, она, в какой-то степени является вот таким, я не могу сказать инструментом, но чем-то, что находится у Бога под контролем, скажем так. То есть эта сила изначально, да, мы говорим о том, что это некие личности, да, то есть это ангелы, у которых была свобода воли, которые приняли решение, свободное решение творить зло. И это та же самая история, что и с человеком. То есть мы все созданы свободными. Это самое большое, наверное, наше благословение и самое большое проклятие. Это наша свобода. Потому что если Бог дает нам свободу, это значит, что Он дает нам свободу творить зло, в том числе, если мы так решили. И проблема зла, которая совершается в мире, в основном в том, что Бог последователен в том, что Он дал свободу человеку, как Он изначально дал свободу, в том числе и ангелам, и Он уважает эту свободу. То есть если человек принимает решение творить зло, Бог не будет вмешиваться, чтобы каждый раз бить ему по рукам. Даже если человек принимает решение уничтожать других, даже если он принимает решение уничтожать самого себя и совершать много всего другого. И то же самое, получается, происходит и с сатаной, который выбрал творить зло. И поэтому Бог иногда вмешивается, Бог иногда ставит определенные ограничения, чтобы вот это зло, которое творим мы, творят вот эти злые силы, оно как бы не уничтожило землю. Но тем не менее мы знаем из истории, что вот один из, может быть, самых сильных, сложных факторов, касающихся понимание Бога, веры в Бога. Вот 20 век и

0: множество злодеяний, которые люди совершали. Холокост, уничтожение мирных жителей, оружие массового поражения. Люди спрашивают, собственно, а где Бог? Почему он не вмешивается? Бог уважает свободу людей уничтожать себя самих и друг друга. К сожалению, так оно происходит.
1: Ну, люди, с одной стороны, кто-то спрашивает, а где Бог? А с другой стороны, многие говорят, а зачем тут вообще нужен сатана, чтобы объяснить, что происходит вокруг. Потому что, ну как, это действительно решение мое личное.
0: Да, я тоже считаю, что в большинстве случаев мы сами совершаем то зло, которое мы совершаем. Тем не менее, эти силы, они существуют. Мы видим на примере, скажем, той же книги Иова, как действует эта сила, да, то есть через какие-то катаклизмы природные, которые, ну вот что-то уничтожают, через болезни.
1: Да, в общем-то, и через людей.
0: И через людей, да. Интересный еще пример ограничения этих сил мы видим в Евангелиях, когда приходит Христос и изгоняет бесов. И там видно в некоторых историях, что бесы, они игнорируют то, что говорят люди, но они полностью слушаются Христа. И мне нравится еще одна история. Это история о том, как Христос изгнал легион бесов, и которые переселились свиней. То есть, когда Христос разговаривает с этими бесами, они его слушаются, и происходит довольно интересный момент. Бесы Христа слушаются и уходят в свиней, а потом в бездну, а люди нет. То есть, когда он обращается к людям, люди ему говорят, мы тебя слушать не хотим, уходи.
1: Ну, то есть, получается, у бесов выбора уже нет никакого, а у людей еще есть.
0: Да, в каком-то смысле можно так сказать. И эта история как раз показывает послушание этих сил Христу, то есть они ограничены тем, что он скажет. Они не делают то, что как бы Бог хочет, да, потому что Бог хочет, чтобы не было вот этого зла, чтобы не было прокаженных, не было людей, которые подвержены влиянию вот этих вот злых сил, бесноватых, больных, но тем не менее это все присутствует, и в некоторых случаях Бог может на это влиять. Но интересен еще другой момент. Как сама Библия характеризует, кто является причиной определенных бед в жизни этих людей? Вот несколько примеров. Это, например, Иов, Давид и Иеремия. Иов говорит, «Он преградил мне дорогу, он совлек с меня славу мою, снял венец с головы моей, кругом разорил меня, он исторг надежду мою, воспылал на меня гневом своим, полки его пришли вместе, направили путь свой ко мне» и так далее.
1: Он это кто?
0: Это Бог. То есть Иов прямо говорит, что проблема, которая есть у него в жизни, причиной этой проблемы – как бы ее вызывателем является Бог. Дальше мы видим, как Давид, он говорит, «Стрелы твои вонзились в меня, рука твоя тяготеет на мне, нет целого места от вплоти моей, от гнева твоего». То есть Давид прямо опять-таки говорит, что некие проблемы, которые у него сейчас есть, они вызваны Богом. Интересно, что, допустим, в книге Второзаконии и в некоторых других местах Бог сам говорит о том, что причиной многих бед, которые ждут людей, является Он. «Огонь возгорелся во гневе моем», это вот книга Второзакония, 32 глава, «Жжет до ада с преисподнего, соберу на них бедствие и стащу на них стрелы мои». То есть Бог сам говорит о том, что не он пошлет кого-то, да, не он использует там чьи-то силы,

0: и так далее, он сам становится тем, кто совершает наказание и возмездие. И причем нельзя сказать, что это всегда речь идет о грешниках, да, потому что вот мы встречаем интересную историю Иеремии, книга «Плач Иеремии», да, то есть просто как бы человек, написавший книгу под названием «Плач». И он опять-таки о Боге говорит, он праведник, пророк, он говорит, измождил плоть мою, кожу мою, сокрушил кости мои, посадил меня в темное место, окружил меня стеною. Он стал для меня как бы медведь в засаде. То есть он описывает Бога как врага, по сути дела. Но дальше он показывает свою надежду и то, что он все равно уповает на Бога. И он понимает, для чего это все равно нужно. И мы видим, что Бог в Священном Писании, он не снимает с себя ответственность за зло, которое совершается в мире. Он ненавидит грех, он не хочет, чтобы было это зло, но он никогда не говорит: «нет, я здесь ни при чем». И именно из-за того, что Бог готов взять на себя ответственность за зло, совершающееся в мире, он посылает Сына Своего, чтобы он умер, чтобы не было больше этого зла. Бог не виноват в том, что происходит это зло, потому что Он создал нас свободными, мы сами это выбираем. Но Он берет на себя эту ответственность, потому что мы Его создание, мы Его творение, и именно благодаря этой ответственности совершается жертва Христа. И взяв на себя ответственность за зло в мире, Бог решает проблему зла в мире. И тем самым Он избавляет нас всех в конечном итоге от смерти, да, если мы доверяем Ему, и дает нам возможность жить в мире, в котором не будет больше зла.
1: Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, наш Бог – удивительный Бог. Он берет на себя ответственность за то, в чем сам непосредственно не виноват. Но только так и может поступить царь всей вселенной. Только так и может поступить Творец. Мы же, будучи виновны во многих действиях, во многих грехах, можем прийти к Нему и получить прощение. Всего доброго. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

0: мы смотрим на человека и говорим: какой он душевный и мудрый. Это от бесов, шокирует апостол Иаков. Как отличить истинную мудрость от ложной? Как понять, какой мудростью мы руководствуемся в повседневных решениях? Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». И сегодня разбираем библейские тексты, где апостол Иаков проводит резкую грань между земной мудростью и небесной. У нас в студии священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Итак, послание Иакова.
1: Продолжаем.
0: Разбираем в синодальном переводе и также разбираем в переводе Института перевода Библии.
1: Да, совершенно верно.
0: Перешли уже к третьей главе, а точнее к 13 стиху. Давайте мы, наверное, начнем читать, и потом уже будем разбираться, о чем нам повествует там апостол.
1: Конечно. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудростью».

0: мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир».
1: И мы приходим к этим двум мудростям. Но в самом начале я хотела бы спросить, да, начинается, если мы смотрим в современном, да, переводе, кто среди вас мудр и учен? Угу. Это получается одно и то же мудрый и учен, или это разные понятия?
0: Вообще, вот эта дилемма, которая присутствует иногда, ученость и мудрость, да, некоторые люди не совсем понимают, в чем разница. И у некоторых людей это равно между ними. То есть ученый – это значит мудрый человек. Или мудрый – это значит многознающий, ученый. Да? Но вот позволь, Мария, поменяться местами, и я хочу задать тебе вопрос. Допустим, представь ситуацию. Тебе нужен совет по семейным вопросам. Ну, какой-то важный для тебя, он волнующий. Да? И у тебя на выбор два человека, которых ты очень хорошо знаешь. Угу. Один из них – это человек, который много прочитал информации по семейным взаимоотношениям, прошел какие-то курсы онлайн, да? Ну, как-то его этот вопрос прям волнует, он пережил это все. При этом он четырежды раз был женат, развелся, да, и сейчас находится опять в отношениях. Угу. И есть человек, который 30 лет прожил с одной супругой, и у них, ты видишь, хорошая семья. И вот вопрос, ты кому пойдешь за советом?
1: Ну, наверное, ко второму случаю, потому что все-таки на примере, когда человек, может быть, он и изучает, может быть, он, конечно, стремится, но пока что вот он, так скажем, успеха в этой деятельности не совсем достиг. Ну, если мне нужен действительно совет по семейной части, по, так скажем, семейной жизни.
0: Ну, вот я как раз немножко перефразирую, кто из них ученый, кто мудр.
1: Первый ученый, а второй будет, соответственно, ну, мудр, так как смог найти, я думаю, выходы из кризисов, которые были у него в семейной жизни.
0: Совершенно верно. Человек, который умеет переживать кризисы, а не бежать от них, да, это мудрый человек. Тот, который много знает информации, как, что, правильно и так далее, и тому подобное, но он всякий раз срывается и начинает все как-то вот по-другому и по-разному, да, и пытается понять и постичь глубины, но никак ее не может достичь, вот здесь как раз эта ученость иногда, вот о которой говорится как раз здесь в Священном Писании. То есть это вот именно вот, вот в этом контексте. И как раз когда мы здесь читаем, да, мы видим с вами, что есть мудрость, есть ученость.
1: Да.
0: Есть вообще две мудрости. И Иаков, он говорит, пусть докажет, если он считает себя мудрым и ученым, да, пусть докажет он это примерной жизнью своей, делами, в коих явит себя его кротость, за которой мудрость.
1: Вот это вот что за цепочка кротости, мудрости? Вот кротость здесь. Вообще в современном мире кротость подразумевается как нечто, что-то такое...
0: Отрицательное. Слабость.
1: Да, слабость некая, да. Вообще, а тут за ней еще и мудрость следует, не вяжется.
0: Но по факту библейская кротость – это очень сильная вещь. Это умение контролировать, держать в узде, о чем мы говорили в предыдущей встрече, программе, держать в узде язык. А еще в предыдущей программе мы говорили держать в узде свой гнев, держать эмоции, уметь реагировать правильно, с терпением при каких-то ситуациях, да, когда есть испытания как ситуации, когда есть внутренние искушения. Вот это как раз речь ведется об этом, что кротость – это люди сильного духа, которые не просто впускают сразу в ход эмоции бесконтрольно, а это люди, которые четко понимают причинно-следственные связи, они понимают, что за этим идет, как на самом деле научиться контролировать разум, мысли, и так далее и тому подобное.
1: Можно
0: и...
1: я вот здесь вот сделаю маленькую, наверное, ремарку для вообще зрителей, которые нас смотрят, потому что очень часто сейчас в современном мире мы стараемся избежать кризисов, мы стараемся убежать от чего-то такого сложного, и многие учатся эмоциональному интеллекту.

0: много действительно людей учатся там выстраивать отношения или еще что-то. И мы многое знаем, да, но, к сожалению, очень сложно это применять почему-то в жизни. Поэтому мне кажется, что для наших зрителей это будет очень актуально, да, узнать о том, как же все-таки мы можем вот именно получить действительно ту мудрость, которая поможет нам в жизни не только знать много, но и применять это на деле.
1: Да, и Яков поднимает тему вот этих двух мудростей, да, он объясняет, что является одной мудростью, что является второй. Давайте посмотрим, почитаем. Посмотрите, да. Здесь он говорит о кротости, за которой мудрость. О мудрости мы уже говорили, что начало мудрости – это благоговеть перед Господом. Но мы с вами понимаем, что благоговение перед Господом не рождается просто так. У него есть причина. И причина – это смирение, это кротость. Это то изначально, о чем говорил Иаков. Мы не можем сказать, что Яков просто ученый. Мы можем сказать, что Яков мудрый человек, и он имеет учиться. Мудрость свыше. А почему мы это понимаем? Потому что он говорит, я раб Божий. В самом начале, изначально этого послания, он говорит, он сразу позиционирует себя. Я раб Божий. То есть я принадлежу Богу. Я от Него завишу. Я Ему служу. Я как бы Его дитё. Да? И поэтому он говорит о том, что вот эта кротость, которой обладает Иаков, это не значит, что это какой-то там забитый христианин, который как бы все от всех получает и молчит в тряпочку. Нет. Речь ведется о том, что это люди сильных действий, сильной веры. Это люди, которые умеют выходить из сложных ситуаций всегда на высоте. То есть это люди, которые не люди гордыни или люди там тщеславия. Нет. Это люди миротворцы. Это люди, которые умеют решать конфликты не путем, кто первый ударил, тот и победил, а путем умения избежать драки. И эти люди, которые умеют созидать атмосферу добра, атмосферу возвышенного присутствия Бога. И когда здесь речь ведется, Иаков пишет, кротость, за которой мудрость, он говорит о том, что страх Господень, да, благоговение перед Богом рождает в человеке, запускает в человеке цепочку правильных действий, которые приводят его к обладанию Божьей мудростью, которая свыше. И дальше мы читаем. «Если же в сердце поселился дух черной зависти и самовлюбленности, не хвалитесь и ложью своей не заслоняйте истину».
0: Это вот про что? То есть про кротость понятно, да, то есть это действительно люди, наверное, которые есть такой твердый стержень и принципы, которым они следуют, да, то есть вот это порождает, так скажем, их общение с Христом и рождает у них мудрость. А вот здесь вот дух черной зависти, самовлюбленности, это про что? Да, мы понимаем, что самовлюбленность очень присуща нам, вот, а вот дух черной зависти, это что, это еще и белое бывает?
1: Ну, судя по переводу, да, в синодальном здесь немножко по-другому, конечно, говорится этот стих, 14, да, мы читаем о том, что, ну, если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, да, ну, черная, горькая, это однозначно что-то из категории явно нехороших. Но вот здесь говорится, ну, на что стоит обратить внимание, не настолько там горькая или черная, а сколько она поселился. То есть если в вашем сознании, в вашем сердце поселился вот этот дух, а как он может поселиться? Ну, наверное, кто-то разрешает этому духу там поселиться.
0: Да,
1: ты начинаешь его культивировать.
0: То есть, опять же, это мысль,
1: которую ты раскручиваешь.
0: Да, и мы ей придаем значимость.
1: Да, и ты как бы, практически это очень легко. Когда ты начинаешь с кем-то общаться, и он тебе начинает там жаловаться на всех подряд, а вот там правительство плохое, здесь вот дорожники, а здесь там медицина, а здесь то все пятое-десятое. И ты такой, да-да-да, начинаешь там муссировать эту информацию в своей голове, ты перехватываешь этот дух, и ты даешь возможность ему поселиться у тебя в сознании. И дальше это начинает раз за разом укореняться. На медицинском уровне это новые нейронные связи, да, которые теперь, по которым очень легко эта информация усваивается, она бегает, и ты начинаешь этим болеть постоянно. И это доводит тебя до того, что ты не можешь спокойно уже ни на что смотреть. Ты сразу включаешь вот это восприятие негативное. А Иаков здесь говорит о том, что

0: мудрость, то есть когда человек делает вид, что он мудрый, когда он делает вид благочестия, но при этом он пытается добиться явно нехороших вещей.
1: Это как житейская, что ли, мудрость получается?
0: Иаков здесь, конечно, противопоставляет земную вот эту житейскую как раз мудрость, мудрость, за которой стоит, как он здесь пишет, да, присущая бездуховности, да, вот 15 стих. Нет тут мудрости, которая свыше, а только земная, бездуховная, бесовская. Да? Это та мудрость, которая крутится только вокруг удовлетворения похотей, желаний, вот это потребительство, да, там, алчности, зависти. То есть все те пороки сегодня, которые вот в мире преобладают. И как раз мы это говорим о том, что стоит вот этому всему поселиться в твоем сознании, оно там культивируется, где-то там варится, да, оно начинает выдаваться. Мы же не можем, мы видим эту взаимосвязь. То, что поселилось в голове, оно через язык. И смотришь, ты уже такой же становишься, вечно всем недовольный.
1: Да,
0: и на все, что ты не посмотришь, тебе все не так и все не эдак. И когда вот это вот все не так и все не эдак, ты этим поражен уже, как говорится, от макушки до пяток, что ты представляешь из себя для этой жизни? С детьми у тебя все плохо, да, потому что ты не видишь просвета. На работе все плохо.
1: Да везде все плохо.
0: Все везде плохо, и нету света Божьего, не видать. И ты поражен, ты заболел этой темой.
1: Депрессия, здравствуйте.
0: И все остальное. И здесь Яков говорит, это не является божественной мудростью. Естественно, какие советы ты будешь давать, какие решения ты будешь принимать в таком положении?
1: Их вообще не будет. А вот здесь вот, вернусь немножечко вот выше, не хвалитесь ложью своей, не заслоняйте истину. Это что может быть? Неужели кто-то из нас готов хвалиться, вот то, что в нем сидит этот нечистый дух?
0: В христианской среде, вообще в религиозной среде такое может быть, когда человек мудрствует, да, но всякий раз его мудрость, она как-то сквозит вот этим осуждением, да? Она сквозит каким-то разбросом каких-то штампов, да? Вот, когда человек все начинает делить вот только своей собственной меркой. Опять он недоволен, ему все не нравится. Ага, на богослужении там вот это не так, здесь не то, это не сё, да, и я не удовлетворен, и все мне не нравится. Пришел домой, так, что такое, да, муж не эдакий, и дети не такие, и внуки рассякие. Ну и вот это вот все вот тянется за собой вот этой вот полосой. И здесь как раз, когда об этом Яков говорит, он говорит, нет тут мудрости. То есть божественная мудрость не присутствует. Это о чем мы с вами как раз и говорили, о том, что человек не может быть посередине в своей жизни. Он или служит Богу, или служит дьяволу в данном случае. Да? И как раз вот эта вот ситуация явно показывает, Яков противопоставляет. Он говорит, человек, обладающий подобной мудростью, он не творит дела Божии. То есть он заявляет о вере, но в его вере дела доказывают обратное. Не принадлежность к вере, а сопротивление вере. Хотя иногда внешне может казаться, человек красиво говорит, он там прям так вот замечательно. Разглагольствует очень хорошо, да. Но по факту в его жизни, в его действиях рано или поздно он обязательно это все приводит к какому-то разрушению, да. Он обязательно приводит к какому-то осуждению, какой-то части, где присутствует эго. Какая-то своя гордыня, своеволие, можно так сказать.
1: То есть божественная мудрость, она не подразумевает под собой критики, постоянного какого-то, то, что ты жалуешься, или какого-то очень многого, когда мы очень много красиво говорим, вот этих вот каких-то речей. То есть она проявляется в действии.
0: Да, и вот здесь как раз дальше мы читаем. «Ибо где зависть и себелюбие, там неустройство, там всякие злые дела». Да, то есть, опять же, вот об этой мудрости, которая земная, и в конечном итоге, понимаете, здесь даже написано «земная, бездуховная, бесовская». Да? То есть, вот это вот такая градация. Да? Ты поглощен земными мыслями, дальше они ведут тебя к полной бездуховности, ты не даешь возможности Богу работать с твоим сердцем. Сердце начинает черствлеть. Да? Звереть, можно по-другому сказать, да? Потому что ты начинаешь все ненавидеть, тебя все раздражает. И дальше в итоге заканчивается тем, что просто это бес берет верх над твоим сердцем, и ты уже просто становишься неспособным воспринимать что-либо от Бога.
1: И видеть что-то прекрасное.
0: И видеть что-то прекрасное, что Бог на самом деле тебе предлагает каждый день твоей жизни.

0: Вот мы и пришли к тому, что в 21 веке мы болеем депрессией.
1: Да, причина очень много именно в этом, что мы не чистим свой мозг Словом Божьим, просто мы не делаем профилактику. В результате этого вот эта вся мудрость человеческая, бездуховная, душевная, здесь написано вот в синодальном переводе, а душевная-то какая? Она вроде немножко имеет какие-то признаки какого-то сострадания, там еще чего-то, но это все настолько некрасиво прикрыто, что поражаешься. Ты при внимательном рассмотрении ты понимаешь, что это все всего лишь вуаль, за которой кроются совсем чужие страсти. И Христос, между прочим, об этом тоже говорил, когда он напрямую выступал против книжников и фарисеев. Он говорит, вы, говорит, внешне очень красивые ребята и даже умные вещи говорите. Но он ученикам говорит, вы, говорит, как они, не поступайте. Потому что суть их мотивов, суть их жизни полна костей. То есть они несут в себе смерть. Хотя очень внешне, очень классно. Да. Поэтому и здесь, и ибо где зависть и себелюбие, там неустройство, там всякие злые дела. А мудрость, что от Бога. И вот здесь Иаков начинает говорить, а что из себя представляет божественная мудрость?
0: Да,
1: вот да, вначале мы говорили о кротости. Да, вначале мы говорили о кротости. А дальше он говорит о том, она прежде всего чиста, и она в миролюбии, снисходительности, готовности уступать. Она свободна от пристрастия и лицемерия, исполнена милосердия и приносит добрые плоды истинной праведности. Посмотрите, сколько здесь всего перечислено, и абсолютно все это имеет созидательный характер.
0: Да, и так получается...
1: И если уж говорить о свободе, здесь перечисляется, она свободна от пристрастия и лицемерия, о чем мы раньше
0: тоже
1: говорили.
0: В прошлой программе, да, про лицемерие.
1: Да. И вот здесь вот, если вот прям детально попытаться в некоторых местах остановиться, да, то здесь прежде всего Иаков пишет, что эта мудрость чиста. Вот под чистотой, что можно понимать, да? О какой чистоте вообще речь ведется? А, понятно, вот... Иакову было ближе всего в понимании чистоты, это в его голове картинка была, это когда он видел очищение ритуальное, да, когда священники, прежде чем приступить к служению, они омывали свои тела, и очищение народа Божьего в святилище происходило через кровь жертвенного животного. Да. И вот здесь вот понятие чистоты – это определенная отсылка как раз на то, что твоя чистота, мудрость божественной чистоты, она не связана с ученостью человека. Она не столько связана с торжеством разума человеческого, она больше связана с вмешательством Божьей поддержки, защиты и освящения, которое исходит от Него. Потому
0: что взаимодействие с Богом.
1: Человек получает очищение за счет жертвы Христа. То есть мы запятнаны, мы в грехах перед Богом, перед ближними, но мы получаем очищение за счет присутствия Божьей, служения Божьего Сына через жертву в Его крови. И вот это очищение, вот эта чистота, о которой здесь идет речь, это вот такая отсылка на обретение человеком вот этого освящения, вот этой чистоты за счет божественного вмешательства. И дальше он пишет, и она в миролюбии, снисходительности. Это вот когда люди говорят, это слабость. А вы попробуйте быть в сложных ситуациях миролюбивым и снисходительным.
0: И в готовности уступать. Когда есть конфликт какой-нибудь.
1: Да, я наблюдал, был участником одной истории не так давно. Мы с супругой заходили в подъезд. А там живет один парень, постоянно. Я вот трезвым ни разу его не видел. Вот. И он, спускаясь, он увидел нас. И я понимаю его настроение под алкоголем. У него все друзья, все кореша, это лучший вариант, по крайней мере. Да? Он был агрессивен. И он давай там лезть ко мне, целоваться, обниматься, там, дышать перегаром там, и все остальное. А меня жизнь уже научила, что с пьяным нужно по-пьяному разговаривать. Я ему, братан, как дела, то да сё, да какое ты классное у тебя настроение. И он тут говорит, у меня день рождения, я там все замечательно. То есть сразу погасить любой вариант.

0: вариант негатива, да, то есть миролюбие, проявить человеку миролюбие максимальное. И он такой, все, он такой, давай там, друган, я говорю, ну давай, давай, счастливо, все там, все, мы там с ним пожали руки там, вот, я ему дал там возможность меня обнять, и все, он спокойненько, радостный, пошел на улицу, вот, и я смотрю в окно, думаю, как бы, ну, он сядет на лавочку, что-то еще, а у него настроение, знаете, такое вот, вот, он веселый. И я увидел, как иногда люди решают по-мирски эту ситуацию. Вот. Он там еще увидел кого-то проходящих мимо, точно так же миролюбиво стал к ними, с ними там корешаться, да, а те отреагировали совсем по-другому.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Они быстро ему врезали, он там свалился в клумбу. Вот. И я увидел вот эту разницу между вот восприятием человеческим человека, да, и восприятием, как бы на самом деле Бог по миролюбивию, ну, должен был бы поступить, да.
1: Uh-huh.
0: И вот здесь вот я увидел действительно в тексте, что вот это миролюбие и снисходительность,
1: uh-huh.
0: то есть быть снисходительным к человеку в его состоянии,
1: uh-huh.
0: не пытаться смотреть на него сверху вниз,
1: да,
0: пытаться встать на его уровень для того, чтобы понять и, возможно, через это помочь ему, да, то есть как бы. И угу. вот эта ситуация снисходительности, вот тут написано «готовность уступать».
1: Да.
0: Это то, чего в мире очень сильно нам иногда не хватает. Мы же пытаемся сразу отстоять свою правду.
1: Да.
0: Мы сразу пытаемся заявить свои права. А это только разжигает конфликтную ситуацию.
1: Угу. Угу. Когда мы вообще, мне кажется, здесь еще такой момент, который мы тоже, кстати, смотрели. Смотрите наши прошлые программы, где мы говорили о том, что как важно слушать
0: угу.
1: и научиться это делать правильно.
0: Да, и вот здесь вот дальше Иаков говорит, она свободна от пристрастия и лицемерия,
1: угу.
0: и исполнена милосердия и приносит добрые плоды истинной праведности.
1: Угу. Да? Что такое вот истинная праведность?
0: Ну, вообще, на самом деле, истинная праведность, библейская праведность, она как раз не в безгрешности,
1: mm-hmm.
0: а она как раз в умении признавать свои недочеты, свои ошибки, уметь в них покаяться, иметь mm-hmm. просить прощения, если это касается другого человека или Бога, да, то есть умение вовремя признать свою...
1: Неправоту.
0: Свою неправоту, да. И вот здесь как раз вот, а праведность истинная, это то, что дается опять свыше.
1: Угу.
0: Потому что Бог дает прощение, Бог наделяет тебя способностью понимать людей. Как мы уже немножко прежде этого читали о том, что мы творение Божие.
1: Угу.
0: И нужно относиться друг к другу как к творению Божьему.
1: Угу.
0: Как, почему верующие называют друг друга братья и сестры? Потому что мы едины в Боге и наш родители Адам и Ева.
1: Да.
0: Как ни крути, у всех абсолютно, у разных цветов кожи, наций, мы дети одной семьи.
1: Угу.
0: Вот. И поэтому здесь как бы вот этот вот добрый плод истинной праведности, он и проявляется в действиях, как раз о чем Иаков постоянно в своем послании говорит. Веруешь – прояви.
1: Угу.
0: И вот эта детализация, а в чем, а как это проявлять, вот она как раз здесь описывается. Но чтобы это делать правильно, Иаков говорит, пусть Бог даст мудрости, просите эту мудрость, Бог даст вам эту мудрость, как это делать. Ну и, наконец, 18 стих написано, но праведность – это есть плод того семени, что спокойно сеется миротворцами. Дело в том, что почему Иаков вот эту вот тему обозначил о миротворчестве. Дело в том, что вера в Бога огнем и мечом не сеется.
1: Uh-huh.
0: Это истина библейская. Невозможно насильно привить веру в Бога.
1: Да.
0: Это только рождается по взаимному ответу человеческого сердца на любовь божественную.
1: Uh-huh.
0: Это должно быть естественным желанием человека, как ответной реакции, как восприятие Божьей благодати и милости в виде прощения и любви. Но когда, и поэтому здесь он и говорит, но праведность – это есть плод того семени, что спокойно сеется миротворцами.
1: Uh-huh.
0: А миротворчество в данном случае – это созидание веры в другом человеке, но не созидание насильственным способом,
1: uh-huh.
0: каким-то шантажом там, или еще, как некоторые верующие, да, так пытаются практиковать такое в своих семьях. когда они там детей своих или кого-то подчиняют

0: тебе и шантажирует, и говорит, я тебе не дам телефон, если ты сейчас вот там не почитаешь там Библию, не выучишь там пару стихов, или там что-то еще, если не пойдешь на богослужение вместе с нами, мы там тебе, короче, не пустим тебя со своими сверстниками погулять куда-то, да. Все, но это неправильно, так любовь не прививается ни к Богу, ни к Священному Писанию, ни к чему, миротворцами сеется. Да, вот это миротворчество – это одно из самых главных принципов, которые здесь Иаков, как дело веры, которое проявляется в поступках.
1: Спасибо большое, Михаил Юрьевич, что помогли разобраться, в чем же истинная мудрость и как ее можно взрастить. Спасибо большое.
0: Да, пожалуйста.
1: Апостол Иаков противоставляет две мудрости. Земную эгоистичную, честно называю ее бесовской, и мудрость, нисходящую свыше, которая от Бога. Она начинается с покаяния и молитвы. Ее плоды – кротость, милосердие и любовь. Да пребудет она с вами!

Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.

0: Здравствуйте, ребята! Солнечное утро! Меня ждет любимая работа! Казалось бы, что может быть лучше, а? Однако сегодня на редкость жарко. Мне даже пришлось надеть кепку. Что и вам, между прочим, непременно советую. О, вот ты гость с утра пораньше.
1: Здравствуйте, дядя Афанасий.
0: Привет. Жаришься на солнышке?
1: Да, я из дома ушел. А?
0: Как из дома ушел? С кошкой?
1: Да, это мой единственный настоящий друг. Да, Мосюня?
0: Муська, а как же тебя сестра-то отпустила?
1: Да я из-за нее и ушел.
0: Ничего себе. Так, предлагаю скрыться от жары в моей мастерской. Там все по порядку расскажешь. Ну-ка, заходи. Заходи, заходи. Гостем будешь.
1: Я ее не узнаю. У нас раньше все общее было. А теперь она начала делить вещи. Это ее, а это мое. И в результате все наше, компьютер, копилки, оказалось ее.
0: А твое-то что?
1: Она сказала, что кошка.
0: И поэтому ты ушел?
1: Да.
0: А родители знают, что ты ушел? А она сама-то знает?
1: Мама с папой не знают, а она знает.
0: Значит, с твоей сестрой случился приступ жадности.
2: Муся, Муся,
1: ага.
2: Мусюха, Муся, Муся, Муся.
0: Слушай, по-моему, это
2: Муся.
0: Она.
2: Муся,
1: да.
0: Тебе не кажется? Ты знаешь, давай поступим вот как. Я с ней поговорю, а ты тут подожди.
1: А это поможет?
0: Я думаю, что поможет. Во всяком случае, мы придем к какому-то результату. А ты пока почисти обувь, а то сейчас клиент придет. Давай.
1: Муся, Муся, Муся, Муся, кс-кс-кс. Муся, Муся, Муся, Муся, Муся, кс-кс-кс. Муся, Муся, Муся, Муся, кс-кс-кс. Муся, Муся, Муся, Муся.
0: О, Алина!
3: Здравствуйте,
0: привет,
3: дядя Афанасий.
0: Привет, какие люди.
1: А вы Муську не видали?
0: Муську, кажется, видал. Ну, как у тебя дела?
1: Хорошо. А у вас как?
0: У меня? Отлично. Ты знаешь, я с утра прочитал одну замечательную историю. Она меня так вдохновила. Хочешь, я тебе расскажу?
3: Давайте.
0: Может быть, ты помнишь, я рассказывал вам историю об Илии Пророке. Это был такой замечательный человек. И вот однажды, по повелению Господню, Илия пришел в город под названием Сарепта. И вот однажды, по Божьему поручению, Илия пришел в город Сарепта. У ворот этого города усталый пророк встретил бедную вдову. Он подозвал ее и попросил дать ему немного воды и принести немного хлеба. И вдова призналась: «Жив Господь! У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке, да немного масла в кувшине. Я наберу 2 полена дров, приготовлю из последнего лепешку для себя и сына моего. Съедим это и умрем». И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди, сделай, что я просил, потому что Господь говорит: твоя мука не закончится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда голод закончится». Поверила женщина Божьему пророку и приютила его у себя в доме. И масло, и мука, как обещал Господь, у них не заканчивалось.

Но вот через некоторое время сын этой женщины тяжело заболел.

0: И сказала она Илии: «Что тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне, и вот за грехи мои умер сын мой». И ответил Илия: «Дай мне мальчика твоего». И обратился пророк к Господу: «Господи Боже мой, неужели ты и вдове, которая меня приютила, сделаешь зло, умертвив сына ее? Господи Боже мой, да возвратится душа мальчика этого у него». И мальчик ожил. «Смотри, сын твой жив!» — обрадованная женщина воскликнула: «Теперь-то я точно узнала, что ты пророк Божий, и все, что ты говоришь от Бога, правда».
1: Вот такая вот история. Скажи, что тебя больше всего в этой истории удивило?
2: То, что мальчик ожил. Умер и ожил. Ну, так ведь не бывает.
1: Да, такое чудо, конечно же, может совершить только Бог и больше никто. Но ты знаешь, меня удивило в этой истории другое чудо. Чудо, которое совершила эта женщина из Сарепты.
2: Она ведь не совершала никаких чудес.
1: Совершила? Представь себе, она была так великодушна и щедра, что отдала последний кусок хлеба пророку Илии. Это действительно, воистину, самое сильное чудо.
2: Но у них же не кончился и хлеб.
1: Да, после у них хлеб не кончился, и сын ее ожил. Вот в том-то и дело, что Бог щедро вознаграждает щедрых людей. Понимаешь?
2: Да.
1: Ну, представь себе, что было бы, если бы все люди были бы жадными. Тогда все были бы злыми и одинокими. Ну как, понравилась тебе история?
2: Да.
1: Я очень рад. Ну ладно, поговорили, теперь пора и за работу. Кстати, ты без головного убора, смотри, голову-то напечет.
2: Нет, дядя Афанасий.
1: Ну ладно, ладно. Ты заходи, если что. Пока. Пока.

0: Ивановна.
1: Что надо?
0: Дядя Афанасий, это я.
1: Зачем пришла?
0: Дядя Афанасий, мне скучно одной дома сидеть. Расскажите мне, пожалуйста, какую-нибудь историю.
1: Бесплатно? Не работаю.
0: Но вы мне раньше все время бесплатно рассказывали.
1: Что было раньше, деточка? А сейчас все. Все денежек стоит. Вот так вот. Оставьте, оставьте меня. Работаю я, занят.
2: Здравствуйте, Афанась Филиппович.
1: Здравствуйте.
2: Заказ мой готов?
1: Готов. Пожалуйста,
2: ой,
1: счет.
2: У меня столько денег нет.
1: Ну вот когда будут, тогда и приходите.
2: Так мне ходить не в чем.
1: Ну а я тут при чем?
2: Ну как же, ну как же быть?
1: Вот ничего не знаю. Когда будут, тогда и приходите.
2: Ой,
1: и я вам не простак за бесплатно-то работать. Понимаете ли?
0: А мне с картошкой.
3: А еще чего с картошкой? Вишь, я, значит, продукт я на свои покупай, да? А потом раздавай налево и направо. Сейчас с картошкой. Никаких пирогов. Самой мало.
4: Приветствую вас.
0: Ух ты! Савелий Игнатьевич, у вас новый фотоаппарат.
4: Ага, надо шагать в ногу со временем.

0: А сфотографируете меня?
1: Еще чего? Во! Я фотографирую только себя.
0: Точно! У меня же есть

0: Саша, Муся.
1: В порядке?
0: Да.
2: Это солнечный удар, да?
1: Не знаю. Вот так вот гулять по жаре без панамки. Ну, пойдемте ко мне в мастерскую.
3: Как у вас здесь хорошо, дядя Афанасий. А можно я к вам еще приду?
1: Хоть каждый день милости просим всегда.
3: Здорово, дядя Афанасий, вы самый лучший на свете.
1: Я? Спасибо.
3: Саш, теперь у нас с тобой будет все общее.
2: Полин, тебе что-то привиделось?
1: Да-да, кто там?
4: Ой, это я. Здрасте. Ну и жара.
1: Марья Ивановна, садитесь, пожалуйста.
4: Ой, как у вас здесь хорошо. Вуаля, пирожки заказывали?
3: Марья Ивановна, вы самая лучшая на свете.
5: Ой, и не ожидала.
4: Спасибо миру, что он дал вам меня.
6: Что, Мурка?
2: Слушайте, да у нас здесь собрался клуб самых лучших людей мира.
1: Совершенно верно. Дорогие ребята, мне кажется, что вы сегодня открыли для себя что-то новое. Всегда будьте щедры так, как щедр к вам ваш Господь. Всего вам доброго, дорогие друзья. Пишите нам. До скорых встреч.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: У них есть усы, а кончики ушек острые.
1: И обычно длинные хвосты.
0: Но в Сингапуре хвосты у них короткие или изогнутые.
2: У них очень острые когти.
1: И зубы у них тоже острые.
0: А еще они очень ленивые.
2: Ну подожди до обеда, вот тут они понесутся к миске с едой.
1: Я тоже очень люблю время обеда.
0: В этом выпуске мы говорим о кошках. Творение учит нас. Кошки такие мягкие.
1: За исключением вон тех лысых. Они меня что-то немного пугают.
0: Это кошка породы сфинкс. Как сказала бы моя мама, нет шерсти, нет беспорядка.

0: уборки нет.
1: Кошек не нужно купать так же часто, как собак.
2: Потому что кошки очень старательно вылизывают себя дочисто.
3: Но они линяют и везде оставляют свою шерсть. Поэтому моим родителям приходится много пылесосить.
1: Моя кошка всегда спит.
2: Это все потому, что кошки ночные животные. Это значит, что они наиболее активны ранним утром или вечером. Когда кошки активны, они могут быть по-настоящему игривыми.
4: Они будут гоняться за мячами.
2: Прыгать, чтобы что-нибудь поймать.
3: Они могут прыгать на высоту больше метра.
2: А еще они любят располагаться в маленьких местечках.
4: Длина их усов равна ширине их туловища.
2: Это значит, что они почувствуют, пролезут ли они в тесное место.
3: А если есть коробка, они всегда захотят в ней посидеть.
2: Или когда мама сидит за компьютером, кошка уляжется на клавиатуре.
1: Это потому, что кошки от природы любопытны.
3: Они всегда должны знать, что происходит.
2: Это похоже на мою младшую сестренку. Она всегда хочет знать, что происходит. Ну, прямо всегда.
1: Мой папа говорит, что проявлять любопытство – это очень хорошо.
2: Это то, что помогает нам учиться.
3: Исаак Ньютон открыл гравитацию, потому что ему было интересно, почему предметы падают вниз, а не вверх. Я узнал, как работают часы, потому что мне было интересно, почему их стрелки движутся так точно.
1: Вот почему кошки любят находиться на высоких местах.
2: Так они могут наблюдать за происходящим и удовлетворять свое любопытство.
3: Мы ходим в школу, чтобы удовлетворять свое любопытство.
1: Книги помогают в этом тоже.
2: А кошки никогда не перестают быть любопытными.
3: Вот и папа говорит, мы никогда не должны переставать быть любознательными и учиться.
1: Даже когда мы станем взрослыми?
3: Даже когда. Да, мы станем взрослыми.
2: Моя мама только что закончила курс по маркетингу. Она говорит, что это поможет ей лучше выполнять свою работу.
1: Она очень любопытная взрослая кошка. Хи-хи-хи.
3: Кошки такие любопытные. Они тоже любят все исследовать.
1: А что находится за закрытой дверью?
2: А что это там на конце ниточки?
3: И взрослые кошки тоже так делают.
2: Любознательность помогает нам узнать так много нового.
1: Почему одно может огорчать людей?
3: Почему другое выводит людей из себя?
1: А почему что-то работает именно так, как оно работает?
3: Почему мы делаем некоторые вещи именно так, а не иначе? Как говорит Библия, приобретение мудрости лучше золота. И приобретение разума предпочтительнее серебра.
1: Кошки мы или люди, всегда найдется чему поучиться.
2: И как здорово всегда быть любознательными.
3: А что новенькое сегодня узнаешь ты?

0: Вы пребываете в добром здравии? Вот и хорошо. Здравствуйте.
1: Вы знаете, что здороваясь, мы желаем друг другу здоровья. Может быть, поэтому хочется это делать почаще? Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И правильно. Кому хочется летом болеть? Ведь каникулы, и хочется куда-нибудь съездить,

0: Орел или решка?
1: Орел.
0: Правильно.
2: О, монета!
0: Смотри. Димыч, Настя, а вот скажите, если на ваших глазах кто-то обронил деньги, что первое придет в голову?
1: Забрать монету.
0: Подобрать ее, да?
1: Да.
0: А зачем подобрать?
1: Себе забрать.
0: Себе забрать.
3: Или наоборот, отдать тому, чья монета.
0: Догнать, вернуть пропажу. Значит, могут быть две мысли в голове, да? То есть либо можно вернуть ее, или же можно увидеть в голове такую картинку, цветную, вещи, которые можно на эти деньги купить. Правда ведь?
3: Да.
0: Вот бывает так, что желание подобрать чужое прячется где-то и только ждет случая, чтобы выбраться.
3: Да.
0: Смотрите, как кстати. Клубок катится, ниточка тянется, история начинается. Как-то раз тетушка Анетта из небольшой деревушки шла по дороге и нашла большой клубок шерсти, похожий на какого-то зверька. Она проворно наклонилась, чтобы его подобрать. Да так поспешила, что и не подумала о предельщице, которая его потеряла. А подумать бы не мешало. Тетушка уже представляла свитер, юбку, которую она себе свяжет. Да вот беда, клубок в руки не давался. Он ускользал, словно блуждающий огонек, мелькал впереди и упорно не давался в руки. Задыхаясь, пробежала тетушка через луг. Поднялась, сама того не заметив, на холм. Казалось, она готова была бежать за клубком таинственным и на край света. Наконец, Анетте удалось ухватить кончик нитки клубка. Так вместо одного появились два клубка. Один наматывался в тетушкиных руках, а другой, не уменьшаясь, убегал по дороге, увлекая Анетту за собой. Она не чувствовала усталости. Бежала и бежала за таинственным клубком, мотала да мотала нитку. И вот клубок в ее руках стал так велик, что пришлось нитку оборвать. Передохнем чуть-чуть. Только оборвала тетушка нитку, как вдруг один клубок сделал невероятный прыжок и скрылся из виду, а другой вырвался из рук, несмотря на все усилия удержать его. Пришлось тетушке снова броситься в погоню и начать все сначала. Раз 20 кряду она сматывала клубок и теряла его. Растрепанная, запыхавшаяся, она продолжала бежать и бежать. Говорят, она-то так не смогла остановиться. До сих пор она бегает за клубком по лесам и полям. Скажу прямо, конец у этой истории нравоучительный. Но лучше отнестись к нему как к доброму совету. Если найдешь на дороге клубок шерсти, похожий на маленького зверька, подбери его, но только за тем, чтобы вернуть предельщице, которая его обронила.
2: Потерянные вещи сами не убегают. С одной стороны, это хорошо, ведь вернется хозяин и найдет пропажу. А с другой стороны, им бы не помешало удрать от всяких тетушек Анет. Правда, Настя? Лови, Настя!

0: И вот как-то раз во время прогулки мы встретили плюшевого мишку. Рядом с игрушкой никого не было. И тогда кому-то из нас пришла в голову мысль взять его себе. И мне тогда это не показалось странным, а зря. Я за давностью времени многого не помню, но зато хорошо помню, что произошло, когда мой папа увидел нас с этим мишкой. Ну и влетело мне тогда, определенно скажу, сказку с добрым советом читать приятнее.
1: Ребята, а я знаю, откуда этот добрый совет взялся в сказке-то. Ребята, вы знаете? Давным-давно его дал людям добрый мудрый бог. Он знает, что такое хорошо и что плохо. Надо об этом песенку сочинить. Песенку о давнем и добром совете. Ребята, а может быть, вы тоже попробуйте сочинить песенку? Может быть, у нас что-то вместе и получится. Вот здорово было бы на это посмотреть. Давайте сделаем сюрприз Наташе и Насте. Как вам это предложение? Ну, а если кто-то не хочет ничего сочинять, то можете просто писать мне. Просто так, по-дружески.
0: И не только тебе, Димыч. Нам с Настей тоже будет приятно от ребят письма получить. Мы с удовольствием их будем читать, пока будем ждать новой встречи.
1: Чё, уже пора прощаться, да?
0: Снова пора сказать друг другу. До встречи!

не помешал бы мне в свое время совет этой французской сказки. Я тогда еще не училась в школе, и весь год для меня был сплошными каникулами. Мы часто гуляли с компанией ребят.

Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу рассказать вам одну историю, которая произошла на самом деле. Одна женщина слушала религиозную радиопередачу, ей понравилось гости, которые там были, ей понравилось то, что она слышала, и она решила позвонить на эту радиопередачу. Дозвонившись, она сказала, что я живу одна, я вдова, достаточно давно осталась одной, осталась вдовой. У меня четверо детей, с работой у меня периодически возникают какие-то проблемы, у нас вечно недостает денег, мне не хватает времени, чтобы заниматься в полной мере своими детьми, но тем не менее я все время благодарю Бога за каждый день моей жизни. В это время на автомобиле по магистрали ехал один богатый человек, который был атеистом. И также, я не знаю почему, но он включил эту радиоволну, он услышал слова этой женщины и сказал своему секретарю, когда приехал на работу: «Слушай, возьми денег, пойди купи продуктов этой семье, этой женщины», потому что женщина там сказала свой номер телефона и адрес, где она живет, «купи продуктов на несколько месяцев и потом спроси ее, хотела бы она узнать, кто это ей подарил».

Если она спросит, кто это, скажи, он говорит своему секретарю, скажи, что это сделал подарок сатана. Потому что этот богатый человек был атеистом. И вот секретарь, послушавшись своего босса, пошел, купил на рынке продуктов на 2 месяца, набрал одежды, набрал продуктов питания, приехал и привез этой женщине, позвонил. Она открыла дверь, и вот он ей эти коробки приносит с продуктами питания, с одеждой. Эта женщина ручки складывает и говорит: «О, Боже, как я благодарю тебя!» Этот секретарь опешил, сказал: «При чем здесь Бог? Разве вы не хотите узнать, кто сделал этот подарок?» На что женщина ответила: «Совершенно не хочу. Потому что я знаю, если Бог захочет, и Бог скажет, даже сатана будет выполнять его приказания». Друзья мои, сегодня тема проповеди называется «Обыкновенное христианство». И я вместе с вами хочу рассмотреть тему, что нужно для того, чтобы быть просто христианином. Обременительно это для нас в жизни нашей или не обременительно? Что значит быть просто христианином, просто христианство? Итак, первое, друзья мои, чтобы быть просто христианином, нужно быть, как эта женщина, быть благодарным. Давайте мы прочитаем, что написано в послании к Ефесянам, 5 главе, 18 стих. Смотрите, это просто христианство. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Я, знаете, всегда задаюсь вопросом. Для меня очень важно в вере не столько теория, сколько практика. Мне очень важно понимать, почему нужно благодарить, зачем нужно благодарить, что от этого зависит, что меняется в моей жизни, если я благодарю или, наоборот, не благодарю. Моя супруга ходила как-то, делала массаж к одному замечательному массажисту, Ладыгину Александру, и он, разговаривая с ней о Боге, сказал: «Я верю, что медицина от Бога». И я с ним полностью согласен. Я согласен, что медицина от Бога. Так вот, мне хотелось посмотреть с точки зрения практической жизни, чем важна благодарность в нашей жизни. Итак, если медицина от Бога, давайте посмотрим, что же говорит медицина о людях, в которых живет дух благодарности. То есть, когда человек благодарит, вот благодарен он за какие-то события. Смотрите, я вам перечислю те вещества, которые выделяются в крови человека или в организме человека. Первое. Серотонин. Серотонин очень важен нам, потому что он укрепляет волю, он мотивирует и поднимает настроение. То есть, если вы безинициативный человек, если вы не смотивированный человек, если у вас все время низкое, ну, подавленное настроение и нету воли, чтобы справиться с собой в 6 часов вечера или в 7 часов вечера, стоя перед холодильником, друзья мои, вам не хватает серотонина. А серотонин от благодарности, от чувства благодарности. То есть, когда вы благодарите, у вас повышается вот этот гормон серотонин. Какой еще гормон у нас вырабатывается? Норэпинефрин активизирует мышление, увеличивает способность концентрации внимания, помогает преодолевать стрессовое состояние. Ну, всем вам известно, что мы живем в этом мире скоростей, мир стресса, и чтобы бороться с этим стрессом, нам нужен этот гормон. А этот гормон активизируется и вырабатывается в огромном количестве от того, что человек просто благодарен. То есть, смотрите, это с точки зрения медицины очень важно быть благодарным человеком. Еще какой гормон вырабатывается? Дофамин. Усиливает чувство радости, удовольствия от жизни, необходим для преодоления вредных привычек. Дофамин. Если у вас все время грустное выражение лица, если у вас нет настроения, вам нужно задуматься, может быть, у вас проблемы с дофамином. Если хотите, чтобы он у вас повышался, что нужно делать? Нужно быть просто благодарным человеком. Также окситоцин усиливает ощущение доверия, любви, привязанности к окружающим, уменьшая чувство тревоги. И особенно этот гормон важен в семейной жизни, в семейных отношениях, в кругу друзей, в кругу близких, чтобы к этим людям относиться с доверием, доверять этим людям. И он вырабатывается от чувства благодарности. Еще мелатонин улучшает качество сна. То есть человек, который благодарный, ложится спать на кроватку свою, как говорит Давид: «Ложусь, голову кладу на подушку».

подушку и тут же засыпаю. Мелатонин также очень важен, это как считается гормоном молодости, продлением нашей молодости. Эндорфины повышают болевой порог и повышают эйфорию. То есть человек не просто ходит и улыбается, а у него внутреннее есть ощущение радости. Счастлив этот человек. Ну и некоторые другие. Итак, друзья мои, мы видим, что с медицинской точки зрения от благодарности есть огромная польза. Огромная польза. Но как быть? Мне, допустим, задают вопрос. Как быть, если мне не за что вообще благодарить? Моя жизнь... Полна трагедии и несчастья. У меня как-то проповедь была, я проповедовал на тему 22-го псалма, где я говорил, что Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. И дальше есть прекрасный текст. И если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. И вот этот человек говорит мне, там говорит Давид, и если я пойду... А моя вся жизнь – это долина смертной тени. Как же мне благодарить Бога, если я не нахожу благодарности? Друзья мои, мы должны знать, как мы реагируем на вот эти события негативные, которые происходят в нашей жизни. Первое. Если мы не благодарим, то значит мы стоим на пороге второго. То есть что мы будем делать? Мы будем испытывать чувство стыда, или у нас будет чувство вины, или чувство беспокойства. То есть всегда перед определенными или во время определенных событий мы всегда стоим перед выбором. Нам или поблагодарить за эти обстоятельства или события. Если мы не будем благодарить, значит мы стоим на втором пути. Это чувство стыда, вины и беспокойства. Почему так происходит? Дело в том, что мы с вами, друзья мои, с детства получили воспитание какое-то от нашего социума, от людей, которые нас окружали. И если вас окружали люди с пессимистическими взглядами, с пессимистическим настроем, то, скорее всего, вы будете стоять вот именно на втором пути. То есть у вас будет или чувство вины, или чувство стыда, или чувство беспокойства. Почему? Потому что, находясь вот в этом состоянии эмоционального переживания какого-то, то, что вы будете чувствовать в себе, да, переживать чувства, это определенное действие. А действие – это лучше, чем бездействие. Поэтому человек делает выбор. Да? Он будет лучше чувствовать, я там плохой, я не справился с этим заданием, я плохая мама, или там плохой родитель, я плохой отец, я плохой там труженик, и так далее, я плохой христианин. Вот какое поведение человек избирает. Как нужно благодарить, когда вам плохо? Приведу один пример. Или за что благодарить? Есть книга, называется «Мы ничему не учимся». Автора, к сожалению, я не помню, но она называется «Мы ничему не учимся». Автор описывает определенную ситуацию, которая произошла с ним в жизни. Он шел, к нему подбежал грабитель с ножом в руках и, пытаясь ограбить его, ударил его ножом в горло. И нож застрял у него в горле, этот преступник убежал, грабитель, и он с этим ножом в горло попадает в больницу. И он говорит, я потерял сознание, потом пришел в себя и начал осознавать эту ситуацию, которая со мной произошла. И я, говорит, впервые в жизни я начал благодарить Бога. И я написал смс-ку, там, я благодарю Бога, кому-то знакомым своим отправил. И они ему пишут в ответ, ты в своем ли ты уме? За что ты благодаришь Бога? Тебя же чуть не убили, тебя ограбили, тебя оставили без ничего. И он говорит, как за что благодарить Бога? Я остался жив. Я смотрел фильм, который называется «Они сражались за Родину». И вот там диалог двух людей между собой. И один жалуется на то, что армия все время отступает, нас побеждают. А второй ему говорит, а ты радуйся. Он говорит, чему мне радоваться? Мы отступаем. Он говорит, живой, вот и радуйся. Друзья мои, благодарность, умение благодарить, когда вам плохо, это умение вырабатывается. Оно нарабатывается с годами, с этим умением не рождаются. Если мы привыкли с вами реагировать на происходящее, ну, допустим, что-то ужасное происходит, и мы привыкли реагировать на это чувством там, вины, обиды, оскорблений или еще чего-то. Это похоже, знаете, как я читал одну историю, в Африке слоны огромные на

там, где добывают лес. Вот эти работники приходят, слона берут, огромный слон, он берет его такую маленькую веревочку тоненькую, за ногу привязывает и к забору. И слон стоит, не шевелится. И автор, который описывает эту историю, он говорит, этот же слон может спокойно порвать эту веревку, ему ничего не составит, никакого труда даже цепь порвать, почему он не рвет эту нитку? И эти погонщики слонов говорят, а мы с детства привязываем их тоненькой веревочкой, и он, когда маленький, пробует порвать, и у него ничего не получается. И он больше, он и не пытается потом порвать эту веревку, она держит его на привязи, даже когда он вырос, когда он большой. Так и здесь, друзья мои, если вы привыкли реагировать негативно, и вам не за что благодарить, вы не научены благодарить, разорвите эту маленькую веревочку и начните благодарить. Делайте это. Ищите положительные уроки. Попытаюсь сейчас вам привести пример, какие. Я летом езжу отдыхать в районе Геленджика, Черное море. Там у меня родственники живут, моя мама там живет. У меня есть возможность поехать туда отдохнуть. Слава, хвала Всевышнему, слава Богу. И у меня есть любимое занятие. Я люблю подводную рыбалку, охоту на рыбу я люблю. И вот я собираюсь летом. Моя семья собирается на пляж, я жене говорю, я иду сегодня на рыбалку, я иду на охоту, я буду охотиться на рыбу. Я вот беру себе костюм, одеваю, беру костюм, ласты, маску, подводное ружье и иду. И с самого утра до позднего вечера возвращаюсь назад. Жена спрашивает, и где же рыба? Я говорю, ни одной не поймал рыбки. Она говорит, какая же это рыбалка? Я говорю, здравствуйте, если бы я тебе сказал, я иду на рыбную ловлю, это одно, а рыбалка – это совершенно другое. То есть важно понимать, что когда вы идете на рыбалку, вы получаете наслаждение от того, что вы делаете, от того, что вы погружаетесь под воду, от того, что вы видите вот этот подводный мир, вы видите рыб, которые вас окружают. Не обязательно вы попали с этого ружья в эту рыбу, но главное, что вы охотились, главное, что вы там находились. Так и здесь, друзья мои, не обязательно, что с вами что-то произошло хорошее. Не обязательно, что на вас счастье с неба упало. Важно пытаться увидеть что-то хорошее. И вот этот процесс, когда вы пытаетесь что-то увидеть хорошее, именно он приносит положительные результаты. То есть, когда вы что-то ищете, вы обязательно найдете. То есть, если вы ищете положительный урок, то вы найдете положительный. Если вы не ищете положительного урока, то вы, конечно, найдете отрицательный урок. И что происходит, когда вы в этом процессе, в процессе поиска положительных вещей каких-то, то есть вы положительные вещи ищете, то у вас, если к медицине вернуться, вырабатываются нейронные связи, нейронные дорожки. И эти нейронные связи и дорожки, они уже будут как реакция, знаете, то есть событие произошло, вы вместо того, чтобы негативно реагировать, будете искать какой-то позитив, к чему это может привести, как это может сработать в вашей жизни. То есть нам важен сам процесс поиска. Пусть он безрезультатен, но он весьма полезен. Что я советую сделать? У меня есть такая, знаете, книжечка, ну, дневник, я его называю, дневник благодарности. И вот день проходит, я пытаюсь вспомнить, что в моем дне было хорошего, то есть увидеть, что было замечательного, что было позитивного. Даже в негативном, что было позитивного. У меня тут один случай произошел. Ну, я так... Так получилось. То есть я не хотел, так получилось. Пришлось мне нарушить правила дорожного движения. Из-за того, что там пробка была, надо было как-то объехать. И начал объезжать, и стоят ГИБДД на посту. И как он умудрился, он меня раз заметил. Я остановился, он мне выписал штраф. И я говорю, слава Богу. Жена говорит, что ты, слава Богу, говоришь, денег и то нет. Я говорю, слава Богу, что не забрали права, не лишили прав, слава Богу, что отделался штрафом. Знаете, как эти говорят евреи? Если потерял деньги, скажи спасибо Богу, что взял деньгами. Поэтому, друзья мои, заведите дневничок и все в дневничок записывайте. Следующее, что важно, друзья мои. Христианство, оно простое. Вот оно, первое, что, с чего начинается, с благодарности. Второе, что нужно и важно сделать в своей жизни. Дело в том, что часто, приходя к Господу, становясь христианами, мы на самом деле не преображены Богом до конца. Мы не столько стали христианами,

сколько пытаемся поведением своим показать, что мы христиане. Ну, к примеру, приведу вам такой пример. Вот скажите, если мы читаем книгу «Бытие», там написано, сказал Бог, там будет день, будет ночь, там землю от воды отделил, потом он сделал растения, пищу всякую. То есть Бог это сотворил? Да, то есть вся пища Богом сотворена. Прекрасно, замечательно, Бог все сотворил. А скажите, вот вся сотворенная Богом пища, которая хорошая, которая полезная, вся вам нравится, вся вам идет? Нет, не вся. Кому-то одно идет, другому другое. Кто-то может апельсинчики кушать, а у кого-то на апельсины какая-то определенная реакция. Кому-то этот вкус нравится, кому-то другой вкус нравится. Так и в жизни, друзья мои, не все нам должно всем одинаково нравиться. И когда вам что-то не нравится, нужно научиться это видеть, нужно научиться это понимать, и нужно научиться правильно на это реагировать. В Библии 18 раз употребляется слово «лицемер». В Евангелии от Матфея, ну, лицемер – это человек, который играет, но не является таковым. Евангелие от Матфея, 15 глава, 7 по 8 стих. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди с устами своими, чтут меня языком, сердце же их далеко стоит от меня». Как это сделать? Как научиться не устами чтить, а именно сердцем? Как быть настоящим христианином? Дело в том, что необходимо увидеть, что мешает тебе быть человеком любящим, добрым, заботливым. Что внутри тебя происходит не так? Я это называю так, назови свою боль по имени. У человека могут быть разные боли. Может быть грусть, может быть страх, может быть тревога, может быть обида, может быть злость у человека. То есть он внутри, он это подавляет сам себе. Он пытается это скрыть, ну, играет вот такую роль христианства. Знаете, врачи говорят так, что ну, на сегодняшний день примерно 80-90% всех болезней, именно онкологических и таких серьезных заболеваний, оно связано с эмоциональными переживаниями. То есть оно связано больше с подавлением эмоций, которые человек переживает внутри и которые не знает, куда их деть. Так вот, в Библии написано так, я вам всего об одной скажу, допустим, злость у меня. Я вам скажу о том, что я переживал и как я с этим боролся, да, то есть как я с этим справился. Я считаю так, как я стал настоящим христианином в этом вопросе. Злость. В Библии написано, Ефесянам 4 глава, стих 26-27. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». 32-31 стихи. «Всякое раздражение, ярости, гнев и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». А одно дело это написано, а другое дело, как с этим побороться, потому что в моей жизни было такое событие, когда человек против меня совершил такой поступок, я не мог его простить, я был злой на него. И злой был на то окружение, которое было с ним связано. Мне хотелось... Я не просто там я был злой. Я думал так, если этот человек попадется мне на пути, я обязательно даже ему могу физический вред принести. И вот я сильно переживал. Помните, до этого я говорил проповедь о том, что верующему человеку нужно молиться, нужно обращаться к Богу. И я начал думать, что является причиной моего беспокойства. Почему я не могу этого человека простить? Я начал задавать ему Богу вопросы. Я говорю, как я могу быть благодарным тебе, когда вот это произошло в моей жизни? И что произошло? Я увидел сон. Две ночи подряд я увидел сон интересный. Бог во сне, как бы во времени, возвращает меня к этому событию, которое произошло в моей жизни. И у меня появляется возможность поступить по-другому, чтобы изменилось все, чтобы пошло все по-другому. Две ночи подряд мне снился этот сон, и вы знаете, и два раза в этом сне я не знал, что мне предпринять. Потому что всякий раз, когда я думал, если я сделаю так, во сне прям мне казалось, а чем это все закончится, то есть к чему это все придет. И в самом сне я понял, что, слушайте, сегодняшний вариант, то, что сегодня происходит, это самое лучшее в моей жизни, что может быть. Да, я приобрел огромный опыт, как в Библии написано, не надейся на человека и на плоть человеческую.

Кто делает человека своей опорой, тот проклят. И я понял, что только Богу можно доверять, только на Бога можно надеяться. Это не говорит, что людям нельзя доверять. Это не говорит, что с людьми нельзя хорошие, правильные выстраивать отношения. Можно. Но это, знаете, как о продуктах я вам сказал, что есть продукты, которые вам... они все хорошие, их Бог все сотворил. Но есть продукты, которые вам подходят, так же, как и люди. Есть люди, с которыми вы можете хорошо строить отношения, а есть те, с которыми не можете. В Библии написано так, что если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Но речь не идет о том, что я должен со всеми дружить, и все мне люди должны нравиться. Так вот, и это я понял. Если вы будете молиться, и Бог вам это тоже откроет. Следующее, что нужно в настоящем христианстве. Фридман Ховард сказал, книга называется «Проект долголетия». Кстати, замечательная книга, вообще советую вам прочитать. «Мы счастливы настолько, насколько способны осчастливить других». «Мы счастливы настолько, насколько способны осчастливить других». И я понимаю, что когда мы людям делаем добро, когда мы делаем людям благо, когда мы заботимся о людях, то мы становимся счастливы. В Исаии в 58 главе написано «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, с китающихся бедных, введи в дом твой, когда увидишь голова, одень его, и от единокровного твоего не отворачивайся». Вот, друзья мои, то есть, если вы хотите быть просто христианином, не нужно думать о глобальных каких-то вещах. Увидел человека нуждающегося, ну, дай ему там на продукты питания, которые ему нужны. На водку не давай, на сигареты не давай, спроси, в чем ты нуждаешься. Если человек нуждается в продуктах, купите ему. Если нуждается в одежде, помогите ему одеться. То есть, делайте добро. И последнее, что я вам хочу сказать, чтобы быть просто христианством, и я считаю, что это тоже упускается, это все элементарные вещи. Смотрите, в Библии встречается в Новом Завете 5 раз, называется «Святое целование». Я считаю, что мы это упускаем в нашей жизни. Римлянам, 16 глава, 16 стих. «Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствуют вас в Церкви Христовой». 1 Коринфянам, приветствуют вас, братья, приветствуют друг друга святым целованием. И так далее, о святом целовании идет речь. Если перевести сегодня это на современные слова, то можно так сказать, когда вы встречаетесь вместе, приветствуйте друг друга святым обнятием, объятием. То есть приветствуйте, обнимая друг друга. Сегодня мы так приветствуем, ручку пожали, здрасте, здрасте, там где-то там издалека. Вы знаете, что... Вот если вы понаблюдаете за такими братки, так называемые, да, там раньше были, вот они встречаются, они там братан, они обнимаются, они братаются, да, то есть такое отношение. Так вот, я считаю, просто христианство, оно должно выражаться не в том, что мы какие-то там глубокие истины затрагиваем, в элементарных вещах. Делайте добро, благодарите за все Бога, ищите за что поблагодарить. И просто элементарные вещи – обнимайте друг друга при встрече, то есть проявляйте эту любовь. Оказывается, если с точки зрения медицины посмотреть на это, интересная вещь происходит. Что медики говорят? Они говорят, что если человек не прикасается к другому человеку долго, то активируются те участки мозга, которые активны при физической боли. То есть активируются участки мозга, вы боли физической не чувствуете, но мозг ваш реагирует, как будто вы чувствуете боль. А если в Библии написано 5 раз, 5 раз Слово Божие говорит о том, что когда вы встречаетесь, приветствуйте друг друга святым объятием. Ну там, я не знаю, там девушки могут, конечно, поцеловаться. Парням не советую целоваться. Но обниматься надо, обязательно обниматься надо. То есть вот эти прикосновения, они как раз и говорят о том, что мы одна семья, единая семья. Вот, друзья, на самом деле христианство очень простое, очень простое. Его мы усложняем, его люди усложняют. Но в Слове Божьем оно изложено очень просто, и если мы будем соблюдать эти простые принципы, я вас уверяю, вы будете счастливы, у вас будет хорошо работать гормональная система, вы будете всегда с улыбкой на лице, жизнерадостны, вы будете всегда за все благодарить Бога, и Бог будет всегда на вашей стороне. Пусть Господь вас обильно благословит.

0: «И делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных».
1: Мир, спокойствие, отсутствие вражды и войны, безопасность и благополучие. Согласно Библии, на сотворенной Богом земле царил совершенный мир до тех пор, пока грех не принес с собой разделение и вражду. В истории патриархов и израильского народа короткие периоды мира и благополучия воспринимались как Божье благословение, а бесконечные войны – как проклятие. Пророк Исаия описывает идиллическую картину вечного мира, который наступит с приходом князя мира – Мессии. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. В Новом Завете Иоанн Креститель направляет людей на путь мира. И Иисус Христос в Нагорной проповеди благословляет миротворцев. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Он обещает своим последователям удивительный внутренний покой, достигаемый через единство с Богом. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Апостол Павел пишет о том, что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Примирение человека с Богом посредством жертвы Христа и влияние Святого Духа делают возможной жизнь последователей Христа в гармонии и согласии друг с другом.
0: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны».

В Белгородской области вокруг большого пастбища был установлен электрический пастух в 12 вольт. 11-летний мальчик не знал, что этот забор лучше не трогать. Но стоило к нему только прикоснуться, и он понял, что этот забор особенный. И он понимал, что эту энергию не он генерирует. Но когда удар коснулся ребенка, он ощутил, что этот забор лучше не трогать. Конечно, все обошлось без трагедии, но урок получен на всю жизнь. Сегодня мы продолжаем нашу серию «Притчи Христа». Это цикл бесед о притчах Иисуса. И сегодня мы вместе рассмотрим две молитвы, или, пожалуй, точнее, два молящихся персонажа. Библия содержит множество замечательных молитв, в которых Бог открывает себя как заботливый, любящий, и Он слышит нас, когда мы взываем к Нему, и помогает нам тысячами способов. В дни царя Ахава и пророка Илии

течение 3,5 лет не было дождя. Но однажды на горе Кармил произошло потрясающее событие. Сотни пророков Ваала вступили в противоборство с единственным Божьим пророком Ильей. Бог низвел огонь с неба, явив себя истинным Богом. Но дождя все еще не было, пока Илья не помолился 7 раз подряд. И только тогда он вымолил сильнейший ливень, и Слово Божие исполнилось. Следующая история – это Даниил. Он тоже молился, и Бог открыл сон Навуходоносор, который раскрывает историю человечества в 2500 лет. Иисус молился и удивительным образом исцелял людей, воскрешал мертвых. Также Корнилий молился в свое время, и Бог через своего вестника открыл ему тоже весть о будущем. Интересно, что таких примеров в Священном Писании очень много. Я в своей жизни видел, как молится удивительный человек, Анатолий Ахиллесович. Это мой друг. И несколько лет подряд я был свидетелем того, как он приходил утром в 6 утра. Издалека он пробирался сквозь частный сектор для того, чтобы попасть на богослужение и помолиться Господу. Вместе с ним молились мои друзья, и я молился. И вот все эти молитвы, молитвы веры, сегодня мы рассмотрим еще одну потрясающую историю о том, как молились 2 разных человека. Один из них – религиозный лидер, человек, которому другие склонны были доверять, восхищаться, а другой – изгой нашего общества, предатель, к которому относились с огромным презрением. Вот содержание молитв этих двух людей, именно оно дает нам возможность заглянуть в сердце каждого из них, а возможно и в свое. Давайте откроем Евангелие от Луки, 18 глава, и начнем с 9 текста. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, притч, что они были праведны и унижали других». Иисус раскрывает историю о двух людях, которые пошли в храм помолиться. Один из них – фарисей, а другой – мытарь. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». А мытарь, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И вот Иисус дает оценку этим 2 молитвам. «Сказываю уже вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Это интересная притча, не правда ли? Можно ли себе представить, чтобы кто-то молился сегодня такой молитвой? Ну, а такую историю рассказал нам Иисус. И опасность вот такой самоправедности очевидна. Этот человек не только имел преувеличенное мнение о себе, искаженное, испорченное представление о том, кто он на самом деле, он еще и презирал того, кто рядом. Фарисей в притче Иисуса приходит в храм помолиться не потому, что видит себя грешником, нуждающимся в прощении. Он доволен своим духовным состоянием, и, основываясь на собственной праведности, он показывает, как он ее понимает, и считает, что он заслуживает доверия небес. Для него поклонение – это акт самодовольства. И он считает, что именно это должно заставить Бога обратить внимание на его праведную и честную жизнь. Этот человек высокого мнения о собственном характере, о своих добрых делах, не дает себе отчет, что на самом деле происходит в его жизни. Он приходит в храм помолиться из корыстных соображений,

а не из смирения, раскаяния или нужды в божественной помощи. Этот человек не ищет сохранения веры своей в таком глубоком и смиренном состоянии. Интересно, есть ли сегодня такие люди, которые приходят только для того, чтобы показать себя верующим, для показухи? Сегодня человек приходит, чтобы показать себя праведным и ищет, чтобы кто-то заметил эту праведность. Таким был фарисей. Они и не думают пропустить какое-то церковное богослужение, а дают в свое время десятую часть. И на самом деле это хорошее дело. Но самое ужасное, что сердце этого человека не принадлежит Богу. К сожалению, для них это не самый важный шаг в жизни. Фарисей попал в ловушку, которой не стоило бы попадать. И это очень серьезно, потому что он считал себя хорошим. Безусловно, многие добрые дела, которые совершал этот фарисей, действительно заслуживают похвалы. Но, к сожалению, именно эта доброта, которую он восхвалял в себе, привела его к мысли, что он достаточно хорош. Жаль, что фарисей сравнивал себя с другими людьми, а не с Словом Божьим. Мерилом праведности, мой друг, для тебя и для меня является Иисус. Вспомни слова, записанные Римлянам, 3 глава, 10 стих. «Нет праведного ни одного». А в 13 стихе сказано: «Нет делающего добро, нет ни одного». Исаия расширяет эту картину и показывает огромный масштаб. Наша праведность, вся наша праведность, как запачканная одежда. Исаия 64 глава, 6 текст. Ты можешь быть представителем совета директоров, ты можешь быть профессором, учителем, проповедником, ценителем литературы или даже просто руководителем хора, и при этом оставаться настоящим, безнадежным грешником. Насколько праведным ты можешь сегодня считать себя, мой дорогой друг? Самоправедность – это очень коварная ловушка, и в нее легко угодить. Ты ходишь в церковь, ты молишься, ведешь нравственный образ жизни и отдаешь десятую часть, приносишь дары, и все это делаешь, еще многие вещи, и ты достаточно честно поступаешь. Но хотя, если быть честным по-настоящему, Римлянам 3 глава 23 стих сказано: «Все согрешили и лишены славы Божьей». И тогда только ты понимаешь, как ты несовершенен. Кого-то сажают за скандальные преступления, и ты можешь подумать: о, как все мерзко. Кого-то из религиозных лидеров ловят на каком-то аморальном поведении, и ты можешь сказать, или я могу сказать: как он мог так поступить? Ох, лицемер! Но лицемер внутри тебя, внутри меня. Если я осуждаю человека за какие-то большие грехи и думаю, что сам не буду осужден за мелкий самообман, гордость, интриги, которые могут развиваться в каждом из нас. И это вовсе не маленькие грехи. Ложь – это нарушение заповеди, конкретной заповеди. Гордость Библия называет мерзостью. А интрига – это явное следствие колдовства и манипуляций. Есть люди, которые фактически не совершают прелюбодеяния, но у этих людей может быть развратным ум. Как насчет этого? Вот каким был фарисей. Он словно молится: «Посмотри на меня, Господи, я не такой негодяй, как эти неудачники». Он говорит, что лучше стоящего рядом мытаря, а на самом деле фарисей даже не осознавал, насколько опасно его положение именно сейчас. Он поздравлял себя, что, по крайней мере, он не такой, как другие. И Бог ему

0: Он должен быть благодарен за то, что он вносит средства, за то, что он участвует в таких великих делах, воздержан. На самом деле, плата за любой грех – смерть. Да, для того, чтобы изгнать Адама и Еву, было достаточно одного малого непослушания. Иаков в своем послании, 2 главе, 10 стихе, пишет следующее. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Дело не в том, что грех одного человека не так плох, как другого. Дело в том, что грех есть грех. И Бог не оставляет без наказания человека грешного. Согласно пророку Исаии, сравнивая себя с другими, мы становимся безусловно лучше. Есть только один спасительный путь – это соединиться со Христом. И насколько это возможно, необходимо быть ближе к Иисусу. Ранее я уже говорил о моем друге Анатолии. Анатолий Ахиллесович вместе с моими друзьями, с Александром, Марией, Юрием и многие другие замечательные люди, когда молились, это были такие молитвы веры, это были такие взывания к Богу о том, чтобы Он спас, защитил. И мы видели столько необыкновенных ответов на эти прекрасные молитвы. Они молились, как настоящие грешники, нуждающиеся в Боге, в Его спасении. Важно понимать, как бы ты ни молился, Бог не всегда дает, чего ты хочешь. Никакая вера не заставит Бога сделать то, чего Он не хочет, или что в конечном счете не приведет человека к чему-то плохому. Бог сам решает, как ему ответить. И во многих случаях нам следует просто довериться Богу, если нет ответа. Когда ответ получен, мы радуемся. Нужно помнить, что Бог есть Бог. Не только потому, что Он чудесным образом ответил на молитву. Не только потому, что Он творит великие дела. Но Бог является Богом только потому, что Он такой. И будут времена, когда ты будешь молиться и останешься разочарован. Когда ты будешь взывать Богу и не получишь ответа. Что тогда? Будешь ли ты доверять Ему? Сохранишь ли веру в этого настоящего Бога, который не ответил на конкретную вот эту молитву твою? Невероятно. Вне зависимости от того, что Бог делает, все равно мы можем Ему доверять. Я прошу тебя, мой дорогой друг, сохрани Ему свою верность и любовь. Ты Его родное дитя, Его наследник. И ты можешь Ему доверять во всем. Я приглашаю тебя в молитве. Помолимся. Наш любящий Всевышний Бог, Создатель и Творец, мы, доверяя Тебе, знаем, что даже если мы не получаем ответ на наши молитвы, мы можем Тебе доверять сильнее и сильнее. Господи, помоги нам не осуждать фарисея, который не понимал своего состояния. Прости его, Господи, и прости наши лицемерие, когда мы становимся такими же, когда мы осуждаем того, кто рядом, кто слабее нас. Дай нам, Боже, моральных сил и дай нам признательности к Тебе, чтобы просить у Тебя прощения по-настоящему, чтобы служить этому обществу измененными, добрыми, благородными. Верим, что Ты слышишь нашу молитву и не оставишь нас, Господи, во тьме, а дашь нам ясный свет для спасения. Аминь. Дорогой друг, в продолжение наших тем притч Христа. Мы ждем тебя на следующей встрече. До скорой встречи!
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания.

0: заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

Сегодняшнее размышление я хотел бы начать с послания апостола Павла Фессалонику, 4 глава, 1 послание, с текста из этого обращения. Апостол Павел пишет: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут». Священное Писание говорит о том, что когда придет Господь, мертвые во Христе воскреснут. В книге Откровения, в 20 главе, в 5 тексте написаны следующие слова: «Прочие из умерших не ожили, или не воскресли, или не воскреснут, доколе не окончится тысяча лет». Это первое воскресение. И первое, и второе тексты обращают наш взор к первому воскресению, к славному пришествию Господа нашего Иисуса Христа. Не часто эти тексты соединяются. О чем они говорят? Они говорят о том, что второе пришествие Христа является кульминационным событием на этой земле, но это не последнее событие, которое будет происходить на этой земле. Сегодня мы будем говорить о плане спасения, мы продолжаем говорить о плане спасения, потому что эта тема неисчерпаемая, и сегодня мы предлагаем вам посмотреть на этот вопрос широко. Мы отойдем немножко в сторону, или как бы немножко вглубь, и увидим всю картину. Для того, чтобы все библейские тексты, все, что написано в Священном Писании, могло для нас быть понятным, логичным, нам нужно смотреть на все события от книги Бытия до книги Откровения. И тогда мы уразумеем истину, и Слово Божие не будет повреждено. Итак, спасены ли вы? Да. Поверив во Христа, принимая Господа своим Спасителем, я спасен. Спасаетесь ли вы? Да. Потому что, приняв Господа своим Спасителем, я дал Ему право на самого себя, и Духом Святым Он просвещает очи ума моего и восстанавливает во мне образ Божий. В этом есть Его замысел. И целями Бога являются, у Бога много целей. Он максималист. Бог желает восстановить образ Божий. Бог жил в человеке в полноте, дух, душу и тело. Бог желает уничтожить грех, чтобы его не было вообще. И Бог желает, чтобы его характер был оправдан, восстановлен в истинном свете. Все его поняли, уразумели, каков он есть на самом деле. И поэтому сегодня мы не имеем права по-другому размышлять. И видим, и должны видеть, и размышлять над Священным Писанием именно вот в этом аспекте богословия. Вы знаете, каждые люди в своем приближении достигали какого-то максимума. Мартин Лютер, человек, который восстановил эту истину замечательную об оправдании по вере и провозгласил: «Праведный верою жив будет», и прибил эти 88 и много тезисов в своем храме в Виттенберге, в Германии. Вот он не мог понять, какова роль дел, и считал послание Иакова соломенным, потому что там Иаков призывает посмотреть на дела: «Покажи мне веру без дел своих, а я покажу тебе веру из дел моих». Верою человек спасается. Делами человек не спасается, но дела подтверждают или выражают его веру. И поэтому сегодня мы должны понимать Священное Писание в полноте. В Евангелии от Луки, в 14 главе, записано три притчи. Притча о драхме потерянной, притча о потерянной овечке и притча о блудном сыне. Все эти три притчи открывают характер Бога, Его любовь ко всем людям. Драхма, она даже не знает, что она потерялась, что закатилась. И Бог ищет такого человека, который даже не знает о том, что он потерялся. Овечка знает, что она потерялась, но не знает, как найти путь домой. И Бог ищет такого человека. Блудный сын знает, что потерялся, знает путь домой, и Бог ищет этого человека. Мы видим, как Господь любит всех. Вы знаете, в притче о блудном сыне, мы часто ее называем, христиане, притча о блудном сыне. Я думаю, что это не совсем даже верное, может быть, определение, потому что это притча о безгранично любящем отце. Мы видели много картин, или можем видеть картины возвращения блудного сына. Когда сын стоит на коленях, отец возложил на него руки, а сын в отрепьях, отец возложил руки, они оба плачут.
Но Священное Писание говорит по-другому. Отец, побежав, пал. Отец, побежав, пал. Какие штрихи, которые показывают и открывают характер Божий в истинном свете. Но в этой притче есть еще один сын, старший сын, который, видя все это, отцу задает вопрос. Отец, я не понимаю, почему ты к этому сыну так, а мне ты ничего? И отец очень удивлен. Он говорит, сын мой, а разве ты не знаешь, что все мое твое? Задумываемся ли мы сегодня, христиане, не блудные дети, а дети, которые пришли, которые вернулись к Господу, задумываемся ли мы, что на этой земле у Бога нету ничего, нет своих, ни одной квартиры, потому что во всех его квартирах живем мы. Нет ни одной машины, потому что на всех его машинах ездим мы. Осознаем ли мы сегодня ту ответственность, которую Бог ожидает, чтобы мы исполняли, как его дети, как его руки и ноги, восполняя нужды этого общества? Поэтому сегодня, когда мы говорим об освящении, воля Божия есть освящение ваше, мы не можем пройти стороной вопрос практического благочестия. Не теоретического благочестия, а практического благочестия. А как живу я? А как Слово Божие, меняя меня изнутри, переливается в мир? А переливается ли из меня Слово Божие? А наполняюсь ли я Словом так, чтобы оно начало переливаться в мир? Вы знаете, в книге пророка Исаия в 58 главе

Записана история, когда Бог, отвечая на просьбы и мольбы людей, говорит: «Вы вот взываете, ходите, молитесь, поститесь, а кому нужен ваш пост? А тот ли это пост, который избрал я? А хотите знать, какой пост я принимаю?» И он начинает перечислять: «Раздели с голодными хлеб, скитающихся бедных введи в дом, увидишь нагого, одень». Такие вещи, которые понятны каждому ребенку. И Бог говорит: вот пост, который я избрал. И тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. И я сегодня хотел бы спросить себя, и хотел бы спросить каждого из вас. Скажите, пожалуйста, когда в последний раз вы подвозили человека? Ну, попутно. Скажите, пожалуйста, а когда в вашем доме был человек нуждающийся? Когда вы не входили, а впускали в свой дом? Сегодня же это опасно. Ну, а тогда это не было опасно, когда говорил эти слова Исаия. Во все времена христианства это было не опасно. Вы знаете, многие знают фильм знаменитый по Виктору Гюго «Отверженные». И вот тот аббат, который впустил каторжника, в результате потерпел от него, потому что этот каторжник мало того, что украл у него серебряные сосуды и вилки там, и ложки, он еще и сотрясением мозга сделал этому аббату. И вот я думаю, если бы была вторая серия этого фильма, и постучался снова каторжник, впустил бы аббат второй раз этого человека? Или бы он сказал: я уже впускал? Как сегодня я поступаю с теми, кто является моим ближним? И однажды Иисус, говоря эти простые слова очень отчетливо, от них нельзя было скрыться, люди, пытаясь оправдаться, они задали вопрос Иисусу: «Иисус, а кто мой ближний?» Иисус говорит: «Нуждающийся является твоим ближним». Лет 10, наверное, я уже подвожу людей. Ну, вот такое у меня как бы есть побуждение. Едет машина, я еду на машине, кто-то идет. Вы знаете, сколько сотен судеб прошли вот за это время в моей машине? Сколько раз люди плакали, сколько раз люди благодарили. Неделю, наверное, назад я ехал из города, возвращался домой. Я живу в деревне. Был вечер, был дождь, было холодно. Вот и шел человек. Я посадил его, и когда мы проехали некоторое время, он ехал, ему надо было еще 200 километров пройти, я понимал, что впереди его ждет ночь. И в моем как бы разуме, в моем сердце появилось желание предложить ему завернуть и довести его до дома, до своего, переночевать с ним, а дальше как-то Бог что-то усмотрит. Вот. И я предложил ему это, и он согласился. На следующий день мой друг, оказывается, ехал в ту сторону, я посадил его к своему другу, этот человек доехал. Как все просто. Это не стоило мне ничего, ни времени, ни денег, ничего, ни бензина. Просто помочь человеку, разделить с ним ложе. Однажды я ехал в другом месте, и я смеркалась, и я увидел двух мужчин, которые идут, и один из них шатается, голова перевязана. Вот. И знаете, как у водителей бывает этих несколько секунд принятия решения, остановиться, не остановиться. И я не остановился, я проехал дальше, через несколько километров была заправка, я остановился на заправке. И женщина, которая ехала со мной, спросила меня: а почему ты не остановился, ты же всегда останавливаешься. У меня не было ответа на этот вопрос. Ну, не остановился и не остановился, ночь, мужики какие-то идут. Вот. Но пока я заправлялся, я дал возможность Духу Святому как-то прикоснуться к моему сердцу. И когда мы выехали, я развернулся и поехал обратно. Знаете, какая история была? Когда мы остановились около этих людей, оказывается, идут отец с сыном. Они живут в деревне. Сын получил черепно-мозговую травму, и на скорой его отвезли в район. Оказали первую медицинскую помощь, но обратно никто не повез, и им пришлось идти обратно пешком. И вот они идут уже 15 километров, сыну уже плохо, у него кружится голова, и никто не останавливается. Вот оно, практическое благочестие. А сколько раз мы проезжаем мимо? А тяжело ли зимой во время мороза остановиться на остановке, открыть дверь и сказать: садитесь, я подвезу по пути? Вот оно, практическое благочестие, которого так не хватает сегодняшнему христианству.

пространству. Поэтому сегодня запах, который имеет этот мир, очень часто проникает и становится запахом церкви, которые живут, будучи спасенными, получая благословение, так и не переливая Господа из своих сосудов. Мне очень хочется, чтобы мы об этом думали. Многие люди говорят: ты что, очень опасно сажать людей. Почему? Потому что коронавирус сейчас. Я уверен, что когда он закончится и упадет вот эта опасность, да, заражение, эти люди так и не будут подсаживать людей в машину. Это один из моментов, а сколько их, а сколько тысяч людей, миллионов людей сегодня находятся в подобном состоянии. Поэтому христиане – это не те, которые понимают Слово Божие, это те, которые живут по Слову Божьему, позволяя Богу все больше и больше владеть собой и помогать этому миру. Потому что Бог желает, чтобы мы были руками и ногами для этого мира. Однажды я слышал историю, позволю себе еще ее рассказать вам. Их много историй, много историй. Когда один маленький мальчик в бедной стране на светофоре мыл машину, ну как, люди подъезжают, останавливаются, и он там протирает что-то, зарабатывая копейки. И он остановился и увидел женщину. Остановилась машина, он увидел женщину. И когда он мыл, он увидел, что у нее какие-то трубки торчат. Он говорит: женщина, что с вами? Она говорит: мальчик, ты мне не сможешь помочь, я больна, вот, и мои легкие могут работать только при помощи дополнительного оборудования. А он не знал, что сделать. Действительно, он не мог помочь. И он сказал: можно я за вас помолюсь? Она говорит: конечно, помолись. Вот. И он стал, этот босоногий мальчик, бедный мальчик, это дорогая машина, и этот маленький мальчик молится около этой красивой, дорогой машины. Один человек, турист, увидел этот сюжет, эту картинку, он сфотографировал. Эта картинка попала в сети интернет и вызвала определенный успех и ажиотаж. Оказалось, что этой женщине нужно было много денег, чтобы сделать операцию. Эти деньги были собраны благодаря этой фотографии, вот потому что эта история стала известной. Этой женщине была сделана операция, потом она приехала и нашла этого мальчика и усыновила его. Какая радостная история. Много ли их в моей жизни сегодня? Это серьезный вопрос. Поэтому тот человек, который позволяет Богу внутри себя совершать это, этот человек действительно понимает замысел Божий, и Бог доведет его до своего конца. Что еще хочется сказать? Господь придет на эту землю и заберет своих, тех людей, которые позволяли ему действовать через руки и ноги каждого из нас. Потому что мы сосуды Божии, и Бог желает, чтобы мы были в чести. Поэтому церковь христианская – это церковь, которая имеет запах отличительный, запах живительный на жизнь, которая оценивает себя теми мерками, которые имеет Господь. Она не сравнивает себя с окружающим миром, а остается как светилом лучезарным, не прикасаясь к греху, спасая людей, взятых на смерть. И в Библии написано: «И неужели откажешься на обреченных на убиение?» И наступит славный момент второго пришествия, когда Господь придет. А что же будет потом? Господь в этом тоже, когда человек достигает этого состояния полного послушания Господу. Апостол Павел говорит: «Имею ум Христов». Что происходит дальше? Освящение не закончилось. Ум Христов человек имеет, но плоть еще, она несовершенна. И в Библии написано: при втором пришествии, при гласе архангела и трубе Божией, Господь сойдет, и мертвые во Христе воскреснут. И Бог даст новую плоть, и конфликт исчезнет. И тогда люди будут счастливы. Но, глядя на цели, которые имеет Господь, восстановить образ Божий в человеке, уничтожить грех и восстановить, оправдать характер Божий, теодиция по-богословски, вот в этих целях Бог до сих пор не достиг своего конца, своего финала.

Поэтому Священное Писание говорит нам о том, что после второго пришествия будут еще некоторые события, которые будут Богом совершены для достижения этих целей. И в Священном Писании написано в книге Откровения о том, что после всего этого в пятом тексте написано: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение, после которого будет еще второе воскресение. И Библия об этом говорит. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы и выйдет обольщать народы». То есть сатана, носитель, инициатор, да, сосредоточение греха, не уничтожены. Бог не достиг еще цели, поэтому план спасения продолжается. И написано: «И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». Как понять любовь Божию вот в этих действиях? Как понять и оправдать характер Божий? Как понять моменты уничтожения греха, что будет происходить? Нам это тяжело. Мы видим, как сквозь тусклое стекло. Апостолы, ученики, будущие апостолы, тогда еще ученики спрашивали Иисуса: «Иисус, расскажи нам, как оно будет?» Иисус говорит: «Я вам сегодня говорю 2×2, а у вас 5 получается. Как вы, я могу вам рассказать о небесном, но знайте, что глаз не видел, ухо не слышало, и на ум не приходило человеку. Как же оно все будет?» Вы знаете, мне нравится комментарий одной христианской писательницы. Я хотел бы прямо процитировать одну выдержку, которая открывает нам события, которые произойдут вот именно тогда, когда Бог будет заканчивать свой план спасения, после которого в книге Откровения записано 3-й раз «совершилось». Она пишет о том, что когда небесный Иерусалим после тысячелетнего царства спускается с неба от Бога, происходит воскрешение нечестивых. Кем выглядит Бог, кем видят Бога все небесное царство? Они видят Бога дарителем жизни. Бог дает жизнь своему творению. Как используют этот дар люди, которых Бог воскресил? Они восстают против дарителя жизни и идут войной опять на Бога, окружая стан святых. Что происходит дальше? Дальше там написано о том, что на небосклоне происходит панорама событий, и все люди могут увидеть жившие когда-либо великие эпохальные события великой борьбы, которая происходила на протяжении не одной тысячи лет. И все завороженно смотрят на то, что происходило за многие-многие годы. И всем становится ясно, кто есть виновник. Что происходит после этого? Я хотел бы зачитать вам несколько строк. «Хотя сатана и был вынужден признать справедливость Бога и верховную власть Христа, но сущность его остается неизменной. Дух возмущения, подобно могущественному потоку, снова овладевает им и прорывается наружу. Придя в бешенство, он решает не сдаваться в великой борьбе. Настал момент последней отчаянной схватки с небесным царем. Он бросается в гущу своих подданных, старается воодушевить их своей яростью и убедить немедленно вступить в бой. Но из всех несметных миллионов, вовлеченных им в восстание, никто больше не признает его верховной власти. Его владычеству пришел конец. Нечестивые исполнены той же самой ненависти к Богу, что и сатана, но они видят, что дело их безнадежно, и они не смогут превозмочь Господа. Воспламенившись гневом против сатаны и его сообщников, с демоническим бешенством они набрасываются на них». Воспламенившись гневом против сатаны и его сообщников, с демоническим бешенством они набрасываются на них.

Знаете, в книге Иезекииля, в 28 главе, есть замечательные, ну как замечательные, есть текст, утверждающий, фундаментальный. «Из среды тебя произведу огонь, который и пожрет тебя». Вся вселенная, каким видит Бога в этот момент? Бог дал жизнь. Этим даром жизни люди воспользовались, опять, чтобы восстать против своего Творца. И в конечном счете вся вселенная видит, что грех — это тупик. Если нет благодати, люди будут уничтожать друг друга. Мы видим аллюзии в Ветхом Завете, когда израильский народ собирался на войну, и в ночь или на утро, когда они выходили, то очень часто случалось так, что в ночь, накануне, Бог в стане врага возбуждал врагов друг на друга, и Израиль выходил и видел только трупы. Вот в последнее время будет что-то подобное. Вся вселенная будет видеть, что грех — это тупик. Грех — это самоуничтожение, по сути. В грехе нету продолжения. Если бы сегодня наш мир, в котором мы живем, из нашего мира была взята благодать, которая удерживает сегодня зло, как вы думаете, грех долго бы, вернее, земля долго бы просуществовала? Нашлось бы тысячи людей, которые бы нажали кнопки, спустили плотины, и мир бы погиб. Благодатью сегодня сохраняется этот мир. Отними благодать, и земля погибнет. Поэтому Священное Писание открывает нам, что в те последние события вся вселенная будет видеть, что грех — это тупик. Да, в Священном Писании написано: «И не спал огонь с неба и пожрал их». Но в Священном Писании также написано в книге Иова, когда к нему пришли люди и сказали: «Огонь с неба от Бога не спал и пожрал стада твои». От кого не спал огонь с неба во времена Иова? Мы понимаем, что от сатаны. Бог, как верховный, имеющий верховную власть, позволил ему. Поэтому и в этом моменте Бог позволяет совершаться этим делом так, как люди захотели. Поэтому сегодня есть призыв. Бог остается прежним, любящим. Бог не меняется. Меняется человек, приходящего к нему, он не изгоняет вон. Проблема в другом. Приходящих нету. Потому что каждый человек принимает свой выбор, здесь, живя на этой земле, проходя свой Рубикон. И поэтому люди умирают. И что происходит дальше? Если бы Бог воскресил их снова, ну представьте себе, Бог их снова воскрешает, будет третье воскресение, пятое, 25-е, ничего не поменяется. Сценарий будет один и тот же. Без благодати, в ненависти друг к другу, люди будут уничтожать друг друга, и их жизнь будет короткая. По сути, это будут вечные муки, потому что жить без Бога, без дарителя жизни, без благодати, это умирать в мучениях. Бог не такой, поэтому Бог прекращает это и уводит этих людей в небытие. Он не дает им дар жизни, потому что им этот дар жизни не нужен, потому что в результате этого они страдают. Кем видит Бога вся вселенная? Видит его справедливым и любящим. Бог не такой, чтобы там жарить на сковородках, там мучить, иметь ад и рай. И эти вопросы конфликтные, которые мучают многих христиан, многих деноминаций. Как же сегодня я буду жить в раю, если мой родственник будет жить в аду? Они не имеют ответа, если мы не будем смотреть на картину в полноте. Поэтому сегодня я хотел бы в завершении призвать всех вас, дорогие зрители, читайте и исследуйте Священное Писание широко, всегда широко. Потому что только тогда мы можем уразуметь славный, замечательный план Бога в отношении каждого живущего на этой земле и в отношении всей земли. Священное Писание открывает замысел Божий и не скрывает этого. И в книге пророка Амоса написано: «Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам». Поэтому сегодня у нас есть возможность читать Священное Писание. У нас есть возможность смотреть разные переводы. Молитесь, просите Господа, чтобы Он открыл этот свой замысел в отношении каждого из вас. И чтобы мы знали не только теорию, но чтобы и в нашей жизни мы испытали опыт служения, этого переливания Бога из нас в окружающий мир. Что происходит на небесах, когда ангелы, как вестники, совершают этот труд, служа Господу в радости и веселье?

деле в нас должны быть те же самые чувствования. Это замечательное время, когда каждый из нас может сделать выбор и позволить Богу войти в себя, и Духом Святым Бог будет совершать великие дела сегодня и здесь, облегчая жизнь людей настоящего времени и давая им надежду на вечность. Пусть Господь благословит всех вас.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте. Кто из детей, да и из взрослых, не помнит замечательного мультфильма про белого медвежонка Умку, который подружился с мальчиком-эскимосом? Но мало кто знает, что Умка по-чукотски как раз и означает «белый медведь», точнее, самец белого медведя. Об этом огромном северном хищнике нам сегодня рассказывает гость нашей студии, магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Хотела бы сразу спросить. Вот медведь белый, но на фотографиях, на видео он почему-то кажется желтым. Я-то раньше думала, что белый цвет – это цвет маскировки, чтобы он вот под снег маскировался. Но желтый цвет как-то с маскировкой не вяжется все-таки. Желтое пятно на белом фоне довольно-таки заметное. Как это можно объяснить?
1: Ну, на самом деле вы правы, что цвет у белого медведя бывает не только белый, как мы его называем, но иногда и с такой вот желтоватым оттенком, то есть больше как слоновая кость. Но, знаете, это нам с вами видно белого медведя где-то там вот в Арктике, там среди снегов. А животные, они не всегда могут его заметить. Его чаще всего выдает вот именно его нос.
0: Который он якобы прикрывает лапой, да?
1: Ну, можно сказать и так. Вот. Но чаще всего медведь, он не прячется. Для него как бы вот маскировка – это не самое главное. Белый медведь, он выбирает такой вот стиль охоты, как бы вот более подвижный.

0: в основном его пища – это морские тюлени. Это вот его любимое лакомство. Вот. Ну, конечно, морские тюлени не очень в восторге от этого.
1: Ну, да.
0: Ну, и вот чаще всего матери морских тюленей, то есть самки, они прячут своих новорожденных детей. Это вот в таких вот небольших, как бы сказать, полостях в снегу, там они делают себе...
1: Ну, типа пещерки, да?
0: Такие? Да, так, типа пещерку, там они делают полынью, в которую она в любой момент может нырнуть и быть в безопасности. Ну, мать-то взрослая особь, она может это сделать, легко уйти под воду, а вот детеныш, он этого не может. Поэтому белый медведь, он чаще всего, вот он, постоянно его можно видеть ходящего по снегам в поисках пищи.
1: То есть он ходит, ищет этих несчастных детенышей?
0: Да, он ищет этих морских тюленей.
1: Какая печальная картина.
0: Морского тюленя медведь он может учуять за несколько километров, даже если он будет вот под снегом.
1: Даже? Острый нюх. Ну, то у белого медведя шубка знатная, вот мы уже об этом упомянули. Шкура у него насколько теплая?
0: Шкура достаточно теплая. Вот мы с вами, если посмотрим на картинку, то увидим, что медведь, он белый, но это цвет, который приобретается за счет того, что волос внутри, он полый.
1: То есть трубочка пустая получается?
0: Да, это внутри вот трубочка, которая имеет пустое пространство. Там нет никаких пигментов. Это, конечно, помогает тоже сохранить тепло. Воздух, он так же, как у других морских обитателей, которые имеют шерсть, он сохраняется в шерсти и тоже сохраняет вот такое вот тепло. Ну и, конечно, имеет белый медведь жир. Подкожный жир.
1: Наверное, очень много, я так думаю, судя по тому, какой он громадный.
0: Очень много, потому что вы понимаете, что место его обитания – это достаточно сложные, суровые места, где зима, иногда температура зимой доходит до минус 60 градусов. Конечно, нам, да, людям это очень сложно перенести.
1: Даже представить себе трудно.
0: Вот белые медведи, они спокойно переносят, вот, конечно, если они сыты, они переносят эту температуру.
1: Ну, охотиться ему тоже приходится так довольно-таки регулярно, да, чтобы поддерживать вот эту вот энергию внутреннюю.
0: Конечно, в любом случае, когда животное, оно сыто, то организм вырабатывает достаточно тепла. Ну, а вот по питанию интересно, что самки и самцы, они отличаются. То есть у взрослый самец, он имеет размеры где-то вот примерно 3,5 метра. Вы представляете? Это... При весе 700 килограмм. Почти что вот около тонны. Достаточно мощное, массивное животное. Самки, конечно, они вдвое раз меньше. И поэтому... Ну, соответственно, размеры, они диктуют свои условия. Медведь, он вынужден питаться много, и один взрослый медведь, самец, он может за один раз съесть вот около 60 килограммов пищи, мяса. То есть это примерно, можно сказать, что 10% от его веса.
1: А как он при этом не заболевает, я не знаю, каким-нибудь растяжением желудка не страдает?
0: Ну вот это вот интересная особенность именно животных, потому что они не страдают, как мы люди, от переедания, а именно это помогает им
1: выживать
0: в тех условиях, в которых они находятся. Потому что в следующий раз медведь, он не имеет возможности, вот он придет, как мы, в магазин,
1: ну да,
0: и купить там того-то,
1: его того-то. Его еда не ждет,
0: да,
1: она,
0: конечно,
1: от него убегает. Дарья, а скажите, пожалуйста, белый медведь, он ведь отличный пловец, он плавает, ныряет, и в воде даже кого-то догнать может, поохотиться. А у него как лапы устроены?
0: Ну вот, лапы, они устроены тоже интересно. Передние лапы, они имеют перепонки. То есть медведь, он, когда плавает, его поверхность, площадь лапы, она существенно увеличивается. Это помогает ему загребать воду, и он плывет. Задние же лапы, они перепонок не имеют, а выполняют роль типа руля.
1: Да, ему хватает передних лап, значит.
0: Да, достаточно, чтобы развивать очень приличную скорость для такого хищника.
1: Ну да. Вот. А вот подушечки у него черные такие, массивные.
0: Ну вот мы с вами видим, что медведь, он живет в условиях снега, где снег достаточно бывает глубокий, и

0: прежде
1: там
0: всего.
1: Там и лед, наверное, бывает,
0: и
1: да?
0: И лед, да, бывает. Но вот что бы мне хотелось сказать, что когда медведь ходит по льду, он не скользит. То есть, если даже где-то когда-то, может, заскользит, но не так, как мы с вами, люди, если мы будем падать и постоянно вот лежать на месте. А медведь, он способен, прежде всего, ходить по льду. Это обеспечивает...
1: На зависть автовладельцам.
0: Да, ихние шины, которые имеют сцепление с дорогой, они, конечно, не идут ни в какое сравнение.
1: А ну что вот, у него там такого?
0: Ну вот, как раз хотелось бы отметить, что у него есть, прежде всего, когти, которые обеспечивают вот это вот, как у шин, то есть автомобильных шин.
1: Протекторы.
0: Вот да, эти, типа да. Вот эти вот шипы, которые сцепляются с поверхности земли. И вот эти вот подушечки черные, которые мы с вами видим. Я вот вам приготовила наглядный материал.
1: Прекрасно.
0: Вот такую вот ракетку. Обыкновенная теннисная ракетка. Но это нам показывает прежде всего вот эту лапу медведя, белого медведя. Мы видим, что лапа...
1: А по площади у него лапа, наверное, даже и побольше.
0: Конечно. Лапа белого медведя имеет примерно вот размер 30 сантиметров. Это вот такой взрослый, здоровый медведь. Достаточно такая мощная лапа.
1: Уважение, почтительный, да. Такой.
0: Ну вот такая
1: лапа...
0: А что
1: это за шарики?
0: Шарики – это вот эти вот черные подушечки, которые как раз помогают не скользить медведю, когда он ходит по льду. Еще вот вы обратите внимание на картинку, что между вот этими черными шариками есть шерсть.
1: Да.
0: Она тоже помогает вот именно...
1: То есть это не просто для тепла, это тоже увеличивает сцепление.
0: Конечно, именно сцепление, хождение по земле, ну и ширина лапы. Вот вы наверняка видели снегоступы, которые...
1: Видела, правда, сама не ходила в них.
0: Да, вот, и мы вот можем наблюдать на картинке, что люди взяли вот эти особенности строения лапы медведя и применили на практике. То есть это вот, допустим, снегоступы, которые позволяют человеку ходить по снегу и не проваливаться. Вот, и вот лапа медведя, вот она является таким вот архитектурным дизайном, строением.
1: В общем, ну, понятно, в обуви он не нуждается.
0: Да.
1: А вот есть в поведении медведей белых что-то особенное? Я знаю, что стаями они не живут, они такие одиночки, да ведь?
0: Да, вообще все медведи, они одиночные животные, они не стайные. Больше всего, как бы сказать, в стае они проводят, когда они маленькие, когда они с мамой, тогда они вот друг другом играются, и тогда они друг друга, как бы сказать, переносят. Но когда они вырастают, они больше предпочитают иметь свою территорию, где бы их никто не беспокоил.
1: А они считаются агрессивными, белые медведи?
0: Для человека, конечно, любой медведь, он опасен. Медведь – это прежде всего такое вот животное, которое обладает хорошим интеллектом. Для животного, да, для животного он очень умный. И медведи, любые, в общем, и бурые медведи, они очень сообразительные, быстро учатся. Вот даже если вспомнить различные... экспедиции, которые были в Заполярье, то когда медведи, белые медведи приходили к людям первый раз, то они сначала рассматривали их, изучали, что это такое.
1: То есть люди изучают медведей, медведи изучают человека.
0: Да, они друг друга изучали, только люди, они знали, кто такие белые медведи, а вот медведь, он не знает, кто такой человек. Ну и если белый медведь, он найдет что-то там вкусненькое, то он будет каждый раз приходить. Ну а для человека это, конечно, не очень такое благоприятная встреча.
1: Но он не склонен вот при любой встрече нападать, да? То есть
0: нет,
1: он
0: конечно.
1: Не вот прям агрессор.
0: Нет, любое животное, я вот хочу вам сказать, что любое животное, оно старается вообще держаться подальше от человека, на самом
1: это
0: деле.
1: Как-то печально даже немножко. Ну, может, в случае с белым медведем, конечно, это и хорошо, но в целом как-то грустно.
0: Да, нам бы хотелось бы видеть каких-то животных, но они как бы вот инстинктивно подвигаются к тому, чтобы подальше от человека, а, к сожалению, когда медведь нападает на человека, это человек оказывается тому причиной этому нападению. То есть излишняя любопытство, да, подвигает вот животное, оно защищается.
1: Ну да, оно уже не знает, каковы намерения.
0: Да, конечно, еще две ноги, не так, как у меня, четыре.
1: Да, надо разобраться. Дарья, скажите, пожалуйста, вот наши бурые медведи, они в спячку впадают. Север. Круглый год практически снег. Казалось бы, или спи всю жизнь, или вообще в спячку не впадай. Как они эту проблему

0: решают белые медведи.
1: Ну да, конечно, такая погода, как у них, мне больше всего нравится лето, когда солнце, зиму я не очень люблю и не хотелось бы вообще бы ее видеть.
0: Я люблю, но не целый год.
1: Да, вот, ну снег это интересно, но когда минус 60, то уже интерес пропадает. Ну а белым медведям, конечно, не остается никакого выбора, они живут в тех условиях, в которых они находятся, ну и там они растят своих детенышей. Оля, мне хотелось бы вас спросить, вот если бы вы были белым медведем и знали бы, что вам предстоит родить...
0: Залечь в берлогу.
1: Да, или родить сначала двух детенышей, но при этом вам нужно, допустим, закрыться, да, вот где-то вот в помещении, в берлоге. Ой. На 6 месяцев. Вот вам вопрос, Оля, как бы вы себя вели, зная, что у вас... Вам нужно питаться, вам нужно детей растить. Вот ваши действия, вот мне интересно.
0: Ну, я бы едой запаслась, питьем бы запаслась, всю квартиру бы уставила запасами.
1: Ну, а...
0: Я бы с запасом обязательно, чтобы не голодать уж точно.
1: А вы бы знали, сколько вам нужно пищи? Ведь она же тоже может портиться.
0: Нет, признаться, нет.
1: Да, вот, а вот именно белые медведи имеют такую способность, самки, они знают, что им нужно родить детенышей, и она запасается жиром, ну именно столько, сколько ей нужно. А вот белые медведи, они именно самки ложатся в берлогу где-то в октябре.
0: Только самки, да, ложатся?
1: Да, конечно, только самки. Самцы, они не нуждаются в этом, они всю зиму ходят вот, и ищут себе пищу. Ну вот именно самки, они ложатся в спячку в октябре. Через месяц у них появляется чаще всего вот два детеныша. Ну вот она их кормит это время молоком, при этом сама она ничего не кушает. Вот, и ей нужно как-то продержаться в это время. А в апреле она уже с детенышами выходит на белый свет, показывает им
0: ну, такая вот
1: природу.
0: Дарья, я давно хотела спросить. Значит, около 6 месяцев медведь спит в берлоге. Угу. Причем, я так понимаю, что он довольно неподвижен, у него нет возможности размяться.
1: Угу.
0: Ну, спит и спит. Как они справляются с проблемой ослабления мышц, с пролежнями? Мне кажется, любое животное пострадает очень сильно при таком образе жизни.
1: Да, конечно, не только животное, но вот мы знаем случаи из людской практики.
0: Ну вот про людскую практику, да.
1: То, что люди, которые долго находятся без движения, они нуждаются в очень хорошем уходе медицинском, и их постоянно переворачивают, делают им различные массажи, и все это для того, чтобы избежать пролежней.
0: Но а вот, медведю массаж делать некому.
1: Да, им некому делать массаж, но вот... К счастью, пролежни у них не наблюдается.
0: А почему?
1: Ну вот в чем загадка заключается? В том, что белый медведь во время спячки, он не теряет мышечную массу.
0: Угу.
1: Протеин, который обеспечивает именно...
0: Хорошее состояние мышц, да?
1: Да, хорошее состояние мышц тоже не теряется в таких количествах, допустим, когда человек лежит. Вот, и это все способствует тому, что медведь, он может долгое время быть, находиться в состоянии спячки. Но вот еще мы с вами говорили, что вот самец, он весит около 700 килограммов, а самки вдвое раз меньше. Но все равно это достаточно... Увесистое животное,
0: зверь,
1: да, мышцы и кости. Кости, они очень тяжелые, и кости, они как бы, вот мы с вами понимаем, они давят на мышцы, и, соответственно, как раз вот это и есть, тоже открывается проблема, почему у них нету пролежней.
0: Ну, то есть вот у людей эта проблема есть,
1: да.
0: Она решается, но никак не может решиться. А у белого медведя она решена, и он совершенно не чувствует никакого дискомфорта, да?
1: Да, он не заморачивается с этой проблемой и живет благополучно. И что еще важно, когда человек лежит обездвиженный, то он теряет кальций из организма. А белый медведь, он, к счастью, вот он не теряет кальций, его кости остаются прочными.
0: И из этого мы видим, что Бог о медведе позаботился, да? Что он, чтобы он мог пережить вот эти тяжелые условия и не страдать в них. И я думаю, что мы можем сказать, что это свидетельство творения, а не слепой эволюции, которая вот в результате случайности привела к созданию такого замечательного животного, уникального. Да?
1: Да.
0: Дарья, спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Смотрите наши следующие передачи, пишите нам, звоните. Всего вам доброго, до свидания.

Их сообщения усиливаются узором, который создается при перемещении по воздуху. Эти фотографии, сделанные с использованием длинной выдержки, иллюстрируют одну из множества вариаций световых узоров, которые генерируют светлячки во время брачных игр. Один из видов, известный как большая медведица, в начале вспышки ныряет вниз, а затем резко поднимается ввысь, создавая световую дугу. Другой вид, называемый световые вспышки, посылает сигналы в виде больших светящихся дисков. А голубые призраки в течение минуты вырисовывают линию света голубого цвета в виде непрерывной волны. Для того, чтобы иметь гарантию, что послание достигнет самок, сотни самцов могут синхронизировать свои вспышки и посылать сигналы в унисон друг с другом. Если самка заинтересована, она посылает ответный сигнал, который распознает только самец ее вида. А теперь давайте изучим механизм, который делает возможным это экстраординарное световое шоу. Светлячки излучают биолюминесцентный свет. Это означает, что их свет имеет биологическое происхождение. Он производится органом, который называется фонариком. Он представляет из себя химическую лабораторию, состоящую из тысячи особых клеток. Каждая из них содержит элементы, необходимые для генерации света. В первую очередь, это химические вещества люциферин и люцифераза. Первое можно сравнить с бензином в автомобиле, а второе со свечой зажигания. Когда приходит время подать сигнал, они соединяются. Насекомое пускает поток молекул кислорода, попадающих в фонарик. Они вступают в контакт с люциферином и запускают процесс, преобразующий химическую реакцию во вспышку света. Химия – это только часть истории. Способность светлячка передавать сигналы на дальнее расстояние усиливается структурой внешней оболочки фонарика. В отличие от гладкой поверхности электрической лампочки, полупрозрачный покров насекомого неровный и шероховатый. Он покрыт рядами чешуек, каждая из которых наклонена под небольшим углом. Исследователи пришли к выводу, что такая неровная геометрия поверхности усиливает поток света, исходящий от тела насекомого. Ученые из университета штата Пенсильвания воссоздали структуру фонаря и поместили ее внутрь светодиода. В итоге яркость возросла более чем на 50%. Ключом к эффективности светлячков является их способность генерировать так называемое холодное освещение. Это означает, что 100% энергии, которую они производят, выделяется в виде света. Практически ничего не тратится впустую. В отличие от этого, эта лампа накаливания обладает энергоэффективностью всего в 10%, потому что 90% ее энергии рассеивается в виде тепла. Одного этого факта достаточно, чтобы продолжать исследование и изучение биологического механизма светлячков. Но, возможно, самое большое значение этих открытий лежит за пределами новых технологий. Когда мы наблюдаем летним вечером за этим удивительным явлением, будь то в штате Теннесси или на Тайване, нас охватывает чувство любопытства и восхищения, а также осознание чуда жизни на Земле и благодарность Творцу, который привел все в движение, произнеся однажды слова «Да будет свет!».

0: Здравствуйте, друзья! Многие люди жалуются, что Бог с ними не разговаривает, они не слышат Бога. Так ли это? Сегодня мы будем говорить с Виталием Олейником на эту тему. Здравствуйте, Виталий!
1: Добрый день, Елена!
0: Тема очень важная, потому что человек хочет слышать Бога. Но вот не получается. То есть каким языком Бог с нами говорит?
1: В любом деле всегда правильно начинать с того, что понятно, с того, что просто, доступно, и затем уже двигаться к чему-то более сложному, к какому-то совершенствованию, к какому-то росту. И потому мы можем начать с того, что уже дано, что уже представлено.
0: Может быть, да. Понятно языком данному человеку, то есть вот человек на определенном уровне, и вот именно этим языком Бог с ним говорит как-то.
1: Безусловно.
0: Но просто человек не понимает, что это Бог говорит.
1: В Священном Писании неоднократно говорится о том, что «мои мысли, говорит Господь, не ваши мысли, мои пути, не ваши пути, но как небо выше земли, они по определению удалены навсегда,
0: да.
1: Так и мои мысли выше мыслей
0: но
1: ваших».
0: Но Бог хочет с нами говорить и хочет, чтобы мы его слышали. А
1: да.
0: Люди говорят, что они его не слышат. Вот каким языком он говорит?
1: В книге Второзаконии, в 29 главе,

0: В 29 стихе открыт очень важный принцип. Там сказано так: сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и детям нашим до века. То есть то, что Бог нам открыл, нам принадлежит. Я хочу подчеркнуть слово «принадлежит». То есть, иными словами, Бог открыл нам свою истину в Священном Писании. Он открыл нам свою истину в том, когда Иисус Христос, образ Божий, воплощенный в человеческую плоть, на земле ходил. Он открыл нам свою истину через служение во святилище. То есть, все, что открыто, нам принадлежит. Иными словами, да, Бог велик, Он безграничен, всеведущ, и нам Его своим умом никогда не обозреть. Но то, что Он нам все-таки открыл, Он уже соизмерил с нашими интеллектуальными способностями.
1: Или, и потому, или с какими-нибудь знаниями, которые у нас уже есть о Нем. Да,
0: то да есть он знает, на какие параметры Он нас сотворил, Он знает, каким образом мы способны информацию воспринимать, каким образом мы учимся. И вот все это, принимая во внимание, Он нам открыл то, что можно было открыть. Потому вот все Божье откровение, оно открыто.
1: Через Библию. Хорошо. Вот я Библию долго не читала. Да, я жила в советской стране, и я не знала, что такая вообще книга есть, Библия. То есть вот я услышала, что Бог может разговаривать через природу. Я этого тоже тогда не понимала, потому что для меня природа была, конечно, красивая, все чрезвычайно интересно, все, но я никак не видела за этим Создателя. То есть вот и говорит вроде, и вроде человек не слышит. Потом я услышала, что Бог разговаривает через отношения. То есть тогда вот ты понимаешь, отношения, например, отец-сын, да, вот опять. И только когда услышала, ну, первый раз держала в руках Библию, я вообще ничего не поняла. То есть я поняла, я посмотрела, открыла, я ее закрыла. Я ее закрыла на долгие годы, потому что абсолютно мне было непонятно. Вот с этим встречаются много людей очень. Да. Вот, но все равно Бог говорит, да, и говорит, но сейчас я уже могу сказать через Писание в первую очередь. То есть намного интереснее понимать Бога через Писание.
0: И это намного надежнее, потому что Библия – книга древняя.
1: Да.
0: Самые ранние части были написаны уже 3500 лет назад. Эта книга, соответственно, может быть проверена, потому что там исторические данные упоминаются, научные данные, в ней есть пророчество, то есть предсказания о будущем. То есть это источник, достоверность которого можно подвергнуть анализу. И всякий, кто вот с таким неприкрытым стремлением знать истину и с незаблокированным разумом подходит, он обязательно сможет удостовериться в том, что это источник достоверный. И коль скоро эта книга есть, тогда вот мы начинаем с простого. Читать все умеем, слава Богу. Как говорится, век грамотности. Потому начинаем читать, начинаем слышать, что Бог говорит через свое слово. И потом можно вот приблизиться к тому, чтобы непосредственно его голос слышать. Потому что Бог говорит лично, Он говорит голосом, Он говорит непосредственно. Фактически в Евангелиях написано, вот слова Иисуса Христа, Евангелие Иоанна, 3 глава, говорит, что всякий рожденный от Духа Святого, всякий рожденный свыше, голос его, Духа Святого, слышит. Написано: так бывает со всяким рожденным от Бога. Но проблема заключается в том, что многие люди пускаются в слышание всяких голосов,
1: да, каких-то или
0: не
1: своих,
0: имея какой-то базы, не имея даже малейшего представления о том, как Бог открыл себя в общедоступном источнике, в данном случае в Священном Писании.
1: Хорошо, это после того, как рожден человек. А я сейчас говорю о периоде жизни человека, который еще только-только. Вот, ну,
0: еще начинает... духовно не рожден.
1: Да, он только просто думает. С ним говорит Бог?
0: В Священном Писании написано, во-первых, в Евангелии от Иоанна, в первой главе, что свет истинный, и эта личность, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
1: Вот, и для меня, вот знаете, как я, когда открыла, как неверующий человек, Библию, я прочитала, что... каждый, кто слышит мой голос, идет за мной, говорит Иисус. И знаете, я не поняла, я говорю, ну а как же я его слышу, этот голос? Откуда я знаю, Иисус вообще он ли? И когда он на примере образа, на примере стада овец рассказал, и я увидела в кино, вот когда два стада были перемешаны, и стояли два пастуха справа и слева,

0: все стадо было перемешанное, все овцы. Но в один момент один закричал там своим голосом, а второй закричал своим голосом. И вы знаете, у меня прям глаза открылись. Они, вот это вот огромное стадо овец, они вот так вот, представляете, и сами разошлись. И вот тогда на примере этого образа я поняла, что Господь вот так говорит. То есть на примерах каких-то образов. Потому что человеку тогда становится понятно уже, когда он это понимает.
1: В принципе, когда мы говорим о мышлении, мы мыслим образами, мы мыслим концепциями.
0: Картинками,
1: да? И не имея концепции, человек не в состоянии понять, о чем идет речь. Да. Потому Господь, естественно, вот если повториться, зная, на что мы способны, зная, как мы мыслим, Он наш мозг создал. И зная также и те ограничения, которые пришли вследствие греха, мы стали меньше в состоянии Бога понимать после грехопадения. Тем не менее, вот Он так вот приноравливает, и эту истину таким образом нам преподносит, чтобы в действительности было понятно.
0: И с каждым человеком он говорит его индивидуальным каким-то, да, про то же, потому что в голове у человека, у всех разная информация.
1: Да.
0: Вот, например, ну как вы мне объясните, что авокадо, это хорошо, если я его в жизни не видела, никогда не пробовала, я не знаю, какой вкус. Ну и что вам будете говорить? И что я послушаю? Ну и ладно. То есть, если у меня нет вот этого понимания в голове, то я это, конечно, не пойму. Господь это учитывает.
1: У меня ассоциация с неспособностью, или точнее, с трудностями объяснения того, что вот есть то или иное, связано с таким понятием, как хурма.
0: Да.
1: Как один человек объяснял другому, помидор знаешь?
0: Что такое? Да?
1: Знаю.
0: Похож.
1: Так вот, хурма – это совсем не помидор. Вот, то есть, в действительности, нужно, чтобы что-то было показано, по крайней мере, визуально увидеть. Лучше вкусить. И тогда, конечно, когда уже есть опыт, тогда легче понимать. Как это можно созерцать красоту Господню? Размеры, какие-то крючки, какие-то там вот эти доски. Он говорит, об этом, о служении во святилище нужно говорить много. А прямо перед этим говорится о ложном святилище.
0: Это всего лишь 10% из того, что вы знаете об этом. А вот именно не это делает Господь, когда нам показывает святилище. Не рассказывает Он ли нам через святилище, через предметы святилища о своем характере?
1: Безусловно, в Библии много об этом говорится. Например, в 26 главе книги «Псалтирь», 4 стих, Псалом Давида. «Одного просил я у Господа, одного просил». То есть это главное желание его, да, главная ценность его. И дальше он объясняет, что «того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его». Давид хочет посещать храм Господень. Он фактически хочет в этом доме Господнем поселиться, и его цель, чтобы, сказано, видеть красоту, даже не видеть, а именно созерцать, вот так вот всматриваться, любоваться, проникать, созерцать красоту Господню. Но при всем глубоком образе тут появляется вопрос.
0: Да, он же там не могли люди видеть это, правильно?
1: Он мог, может быть, только лишь вот, ну, наблюдать за процессом подготовки к строительству, когда он собирал вот материалы и так далее. Ну, перед этим он построил такую палаточку, где просто, так сказать, от дождя, от непогоды укрывался Ковчег Завета, потому что на тот момент, к сожалению, Скиния и Ковчег Завета были разлучены, они в разных местах находились. Вот, то есть он определенное представление имел, но, конечно же, внутри, во святилище он никак быть не мог, потому что он из другого колена, он из колена Иуды, а вот только лишь представители колена Левия могли служить. Потому-то и вопрос, что значит и как это можно созерцать красоту Господню, фактически будучи в состоянии только лишь дойти до жертвенника Господня, да, то есть не имея возможности.

0: войти во святилище. И ответ только в одном – это знакомство со служением во святилище. То есть знание того, знание уже из текста, а также знание на основании знакомства или разговора со священниками, которые это совершают, что там происходит, какие визуальные образы представлены и каково значение.
1: Вот, и смотрите, для меня это огромным благословением, что мы сейчас можем это еще и видеть. То есть у нас есть Библия, у нас есть картинки, у нас есть образы. То есть мы все это видим и понимаем. Если они это, ну, у них не было этого, то есть они только слову, да, священника или там, кто им рассказывал об этом, а мы это видим. И как вот через конкретные предметы Бог нам рассказывает о себе, как Он говорит, каким вот языком. Что именно говорит через святилище? Каков его характер?
0: Ну, в первую очередь, Божья любовь демонстрируется. Мы на протяжении этого цикла бесед неоднократно к этому вопросу возвращались, потому что это главная истина о Боге. Бог есть любовь. И когда Он предлагает решение проблемы греха, когда Он предлагает решение проблемы несправедливости. Он говорит, приходите ко мне домой для того, чтобы обрести милость. Когда он рассказывает о том, какова конечная участь нечестивых. Вот об этом, кстати, в псалме Асафа. Uh-huh. Асаф как раз-таки уже был служителем колена Левия. Uh-huh. И вот в 72-м псалме мы читаем вот такие слова. Псалом Асафа. Начиная с первого стиха, он говорит, «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». И вот он дальше описывает, как люди, которые вроде бы законы Божьи нарушают, они, тем не менее, живут нормально,
1: да.
0: Все у них хорошо.
1: Успех у них, да, у них все есть.
0: И вот дальше он говорит, стихи 16 и 17, «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». То есть, оказывается, в святилище, в служении святилища также указан и конец нечестивых, беззаконных. То есть, вот там все, что о Боге надо знать, Его любовь, прощение, освящение, очищение от греха, его жизнедающая энергия, которая поддерживает жизнь во всех существах, затем его просвещение, сила Духа Святого, то, что он молитвы слышит, и то, что он свой закон, свои заповеди поселяет в человека, и многое-многое-многое иное, и окончательная победа над грехом, все это вот во всем своем богатстве, о котором мы только отчасти могли поговорить во время наших бесед, все это там явлено во святилище. Это подлинно эпицентр Божьей спасительной деятельности по спасению человечества и вызволению, в принципе, всей Вселенной в масштабах всех вот, небожителей. Это демонстрация вот того, к чему приводит грех, с одной стороны, и как Бог благ, с другой стороны. И это вызволение всей Вселенной от вот этого негативного опыта греха.
1: Да, вот очень важно. А если человек не принимает всего это, если он скажет, да, нечто там, что там они напридумывали, этого не интересует...
0: Дело в том, что в действительности сегодня, когда вот обычный человек читает Библию,
1: да.
0: Смотрите, что происходит. Значит, ну, первая глава книги Бытия. Даже вот, допустим, мы уже читаем не синодальный перевод, вот, у вас был негативный опыт, да?
1: Да.
0: Что в действительности текст архаичный, много терминов
1: очень
0: непонятных.
1: Очень непонятно, много слов непонятных.
0: Уже трудно этот перевод воспринимать. Все-таки много лет прошло, да, с 1876 года. Ну, предположим, человек читает современный перевод. Российское библейское общество подготовило современный перевод. Есть и иные, которые сегодня доступны. Но вот читаем мы более-менее на понятном языке. Историю более-менее легко читать. Да, у нас история сотворения, потом потоп, потом идет история патриархов, потом еще как-то вот история выхода из Египта. А вот дальше, когда вот в книге «Исход» приблизительно вот в районе 25 главы начинается описание святилища, то происходит следующее. Человек вот это вот видит, и он начинает размеры, какие-то крючки, какие-то там вот эти доски, вот это все, жертвенники и прочее. То есть

0: начинается техническое, это как будто читаешь инструкции по изготовлению какой-то продукции.
1: Да.
0: И получается, что с 25 главы книги «Исход» до 40-й это все о святилище. Дальше начинается книга «Левит». Жертву такую, тут разрежь, тут побрызгай, тут помой, тут воскури. Книга «Левит», по сути, представляет собой богослужебный справочник для представителей колена Леви. Дальше книга «Числа» не лучше в этом отношении. То есть значительная часть тоже – это все описание святилища. То есть что получается? Что львиная доля, по оценкам специалистов, две трети пятикнижья, она попросту не читается современным человеком.
1: Да,
0: почему? Потому что кажется, что это где-то вот там далеко, может быть, и имело для них какой-то смысл, но сейчас...
1: Нет, это было давно,
0: что
1: и непонятно, зачем нам это нужно.
0: Апостол Павел, вот обращаясь к христианам, можно сказать следующее. Апостол Павел, святой христианской церкви, величина, человек, через которого Дух Святой дал 14 книг в каноне Нового Завета. Так, вот что он говорит об этом. Он говорит в послании к евреям на тему о святилище следующее. Вот начиная вот в 5 главе, он тут говорит о святилище, о первосвященнике, о служении и так далее. И вот с 11 стиха. «Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Он говорит, об этом, о служении во святилище нужно говорить много. Но об этом невозможно говорить много, если питаешься молоком.
1: Да.
0: А это молоко, дальше он объясняет, вот 6 глава, 1 стих. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога. Учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». То есть он говорит, хватит об этом говорить, о том, что и так уже понятно. Да, нельзя недели в неделю то же самое повторять. Давайте будем углубляться. И вот то, что он делает, он показывает, как служение во святилище, насколько оно значимо и насколько сегодня вот разумение этого служения обогащает духовный опыт. И фактически можно даже сказать следующее. Если человек, уже вот покаявшийся, заключивший завет с Господом и вот эти начатки усвоивший, если он не понимает служение во святилище, то он продолжает питаться молоком. Много говорить надо. И мы только начали разговор в этом цикле. Об этом нужно говорить намного больше, потому что это суть духовного опыта. Это рассказ о том, чем сегодня Христос занимается, что Дух Святой делает, что Небесный Отец делает и какова Божья цель. Вот кажется, что скучно, кажется, что вот это все техническая информация, но когда начинаешь вникать...
1: Да, когда попроще об этом, вот в нашем цикле мы об этом поговорили, например, мне намного уже яснее все это. Хорошо, вот как насчет вот такого предостережения? Касается это этого или вообще? Это записано во втором послании Фессалоникийцам 2:10. «И со всякими несправедливым обольщением погибающим за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». То есть мы должны сказать, как Бог говорит это честно, что нужно принять
0: вот истину.
1: Истину, а вот святилище – это как раз и есть истина. То есть мы на протяжении вот этого всего цикла, и он только первый такой вот довольно-таки большой, все-таки 24 передачи мы записали, рассказывает о святилище. И я так поняла, что нужно еще дальше делать программа, потому что мы только-только всеобщую картину, может быть, рассказали. То есть можно об этом говорить еще и подробнее?
0: Обязательно. Вот вы процитировали 10 стих 2 главы 2 послания Фессалоникийцам. И мне кажется, важно напомнить контекст. Вот о какой истине идет речь?
1: Да,
0: вот я прочитаю в начале 10-й. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то,

0: что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Итак, вот в основе любовь. Любовь к Богу, к Его истине, к Его Слову. Вот это будет определяющим моментом. А прямо перед этим говорится о ложном святилище, о подделке. Вот послушайте.
1: О ложном святилище?
0: Написано так, начиная фактически с первого стиха второй главы. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? То есть апостол предостерегает, что есть система служения в ложном святилище, или же есть подделка, есть тот, кто в храме Божьем садится как Бог, выдает себя за Бога, и этот процесс, 7 стих, «ибо тайна беззакония уже в действии». То есть этот процесс действовал уже в первоапостольскую эпоху. Таким образом, у нас выбор. Либо жить сложными, с подмененными понятиями о святилище, о храме, о служении, о литургии, и таким образом оказаться в числе погибших, не принять любви истины, либо принять любви истины в контексте именно верного служения во святилище. Потому это вопрос буквально жизни и смерти.
1: Да, и пусть для начала может быть что-то непонятно, да, вот терминология. Не надо отчаиваться. То есть человек может понять, потому что, ну, Бог – это цель Бога нас спасти, чтобы мы это поняли.
0: Да, и любое дело, когда мы начинаем изучать, вот открываешь, допустим, скажем, учебник по философии.
1: Да, тоже с каких-то там элементарных понятий.
0: Когда впервые знакомишься с терминами и так далее, трудно понимать,
1: да,
0: если человек не рос в семье философов, так скажем,
1: да,
0: если для него этот язык не стал родным.
1: Все равно.
0: То есть любое дело трудно начинать, но надо продолжать, потому что с каждым этапом открывается новая глубина, новая красота, новая гармония и новая вот мера благодарности Богу за то, что Он вот так красиво, глубоко и гармонично все открыл.
1: Виталий, вот сегодня у нас последняя наша встреча. Цикл очень интересный. То есть для меня было очень много нового. Я услышала много открытий было интересных. Но вы вспоминали, что это всего лишь 10% из того, что вы знаете об этом.
0: Трудно измерить точно, но в действительности, когда вот начинаешь вникать,
1: да,
0: то есть понимаешь, что здесь из того даже, скажем, что я изучал, что я исследовал, и, скажем, праздники, святилища, о которых мы не коснулись, и разные жертвы святилища, и многое иное. Там за каждым образом, за каждым служением открывается новая мера Божьей любви. Потому в действительности эта тема подлинно неисчерпаема.
1: Значит, у нас есть, я правильно понимаю, у нас есть возможность еще об этом записать много разных программ.
0: Даст Господь жизни нам и обстоятельств с удовольствием.
1: Дорогие друзья, это наша последняя встреча в цикле передач «Небо на земле». Но мы не прощаемся навсегда. Тема святилища огромная и очень важная для всех верующих. А Виталий знает очень много. Поэтому телекомпания планирует приглашать его еще и еще, чтобы иметь возможность передать его знания всем людям. Всего вам доброго. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение.

Я как-то подумала, каким бы я увидела Христа, если бы он сейчас был здесь. Аккуратная и неброская стрижка, джинсы и джемпер, недорогие, но чистые и ухоженные ботинки. Он шел бы по улице и внимательно вглядывался в равнодушные и усталые лица. Он заговаривал бы с детьми и дарил им подарки. Возможно, он сидел бы на лавочке и плакал, наблюдая за спешащими людьми. Интересно, кто-нибудь обратил бы внимание на плачущего мужчину? Поняли бы они, что это он, что эти слезы о них, а я? Как бы я смогла узнать его из тысячи ничем не примечательных лиц? А ты?

В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, Иисус преподал Своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы –

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?»

они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится –

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Давайте попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы. Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий получает.

Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог.

Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу,

Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня». И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил.

0: И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет».
1: «Пророк?»
0: Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» И он сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень обуви его». Это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым».

и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий,

увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали: «Рави, что значит учитель? Где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего, Симона, и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», Петр. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Следуй за мной». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

Воспитание ребенка вызывает у нас головную боль и порой доводит просто до нервного истощения. Бывают дни, когда нам кажется, что мы потерпели полное фиаско. Хотели одно, делали другое и в результате ненавидели себя. Поговорим сегодня, как избежать подобной ситуации.

0: Все мы привыкли к такой фразе «воспитывать детей». А зачем вообще детей воспитывать? И что мы хотим от воспитания? Вы когда-нибудь об этом думали?
1: Когда я до замужества разговаривала с отцом по поводу того, вот если у меня будут дети, будет муж, как я вообще буду воспитывать детей? Я же не читала ни книжки, в школе мы этого не проходили, не изучали специальную литературу, как воспитывать детей, да, чтобы они были полноценными членами общества. Отец мне сказал: ты знаешь, не обязательно воспитывать детей, они все равно будут на тебя похожи, главное их любить. Учиться, уметь их любить. И тогда я как-то задумалась над этим вопросом, вернее, ответом, и до сих пор стараюсь и любовью какой-то вот, именно любовью, давая детям любовь, воспитывать.
2: Для меня это вообще даже вопрос какой-то, ну, удивительный, что ли, не то чтобы странный, но без воспитания кто получится? Маугли? Ну, это не человек же будет, если он без воспитания вырастет. Ему же нужно как-то вот человеческий опыт передать.
3: Как вести себя с окружающими?
2: Чтобы он как личность сформировался, чтобы у него

0: характер был.
1: И вот мне всегда в этот момент страшно, насколько сама я воспитана в таком случае, чтобы какие-то давать советы ребенку и понимать, что я даю именно правильные советы, абстрагируясь от своих каких-то принципов или мнений.
2: Шаблон, нет, шаблон,
0: мне кажется,
2: да,
0: даже не в советах дело, а больше, как это называется, в примере, в личном.
2: Да, в жизни самой.
3: У меня бабушка раньше, прабабушка раньше говорила, что она, когда ее спрашивали о том, ну вот, что нужно, как воспитать, она говорит, главное, чтобы воспитать хорошего человека. Она вот так говорит. То есть туда вкладывается все. Угу. Хорошего человека. То есть если нужно, может, вернее, если не нужно, он может быть не очень высокого образования, но главное, угу, чтобы он был хорошим человеком. Мне кажется, это суть воспитания нашего.
4: Да, конечно, мы все согласны с тем, что надо воспитывать хороших и положительных. Ну, я думаю, все нормальные родители хотят, да? Но не у всех получается. Вопрос, почему?
2: А я вот когда этот вопрос задалась сама себе, подумала, ой, правда, зачем же я их воспитываю? Столько нервов трачу и сама, и им. Жили бы просто рядом, любили бы друг друга. Может бы и хорошие люди выросли, и без моих этих битв. Я знаю, что на самом деле сегодня у Алены для нас очень интересная информация подобрана. Мы чуть позже дадим ей слово, а пока посмотрим, что же будет готовить для нас Лена.
5: А как привить детям любовь к полезным продуктам? Например, к овощам. Некоторые из них никак не хотят кушать полезные салаты, они лучше съедят тарелку пустой вермишели. Но если они не хотят кушать овощи в одном виде, то есть другие варианты. Например, кабачковый торт, томатный коктейль. Вот сейчас мы приступим к их приготовлению. Итак, кабачковый торт. Для него нам понадобятся свежие кабачки, томаты, ну и все, что нужно для того, чтобы сделать тесто. Мы берем блюдо и начинаем кабачки тереть. Они молодые, свеженькие, так что можно их тереть прямо со шкуркой.
3: Все мы понимаем, что воспитание детей – это очень сложный и длительный процесс, который требует от нас много сил, таланта, времени и внимания. И чем больше мы потратим этих усилий на наших детей, тем однажды это вернется к нам их любовью и их воспитанностью. Безусловно, происходит взаимовлияние. Не только родители воспитывают своих детей, как говорится, но и дети иногда воспитывают своих родителей. Родителям так хочется видеть своих детей именно такими, какими они себе их представляли. У всех родителей был небольшой план, какими бы они хотели видеть детей. Но почему же их постигают разочарования? Почему же мы иногда не получается у нас сформировать наших детей? Почему мы их видим другими, чем они были в наших мечтах? Наверное, я что-то делаю не так, каждый думает. Как же разобраться, почему в моем методе воспитания возникают проблемы? Что же именно я делаю не так? И почему я не делаю так, как хотела? Посмотрим, что же влияет на отношение родителей к ребенку? Что может нам мешать в нас самих правильно воздействовать на ребенка? Итак, первое – это опыт детства. Люди неосознанно формируют отношения, которые сложились в семье их родителей, и переносят из той атмосферы, где росли сами, в ту семью, которую они создали. Следующая проблема, которая может возникнуть в нашем воспитании, это называется родительские потребности. Мы условно ее так назвали, потому что она имеет несколько подпунктов. Например, воспитание как основной вид деятельности. Что это значит? Это значит, когда родитель решил, что его единственная функция в жизни – это воспитать ребенка. Полностью он посвящает все свое время, живет чаяниями своего ребенка. Даже тогда, когда ребенок достигает определенного возраста, когда ему хочется приобрести личную самостоятельность, личное пространство. Но этот родитель не может уже без процесса воспитания, которому посвятил всю свою жизнь. Взрослый вторгается в личное пространство ребенка, совершенно не давая ему шанса самостоятельно формироваться как личность. Следующее – это достижение.

ребенок должен непременно достичь всего того, что родители не смогли в свое время. Это очень распространенная причина, по которой возникают проблемы в воспитании детей. Мама решила, что ее ребенок должен быть обязательно музыкантом. Во что бы то ни стало, она будет целеустремленно этого добиваться, даже не спросив, хочет ли при этом сам ребенок стать музыкантом. Когда нами руководят именно такие желания, это превращается в большую проблему, потому что, достигнув определенного возраста, ребенок все равно проявит бунт. Он все равно откажется от тех достижений, которые вы ему пытаетесь навязать. Еще одна очень болезненная причина – это привязанность. Как правило, этой причиной страдают люди, которые очень остро ощущают одиночество. И ребенок – это единственный способ от этого избежать. Многие женщины, которые имеют подобную склонность, даже специально заводят себе детей для того, чтобы не быть одинокими. Мама испытывает такую эмоциональную привязанность к своему ребенку, что даже ревнует его к многим проявлениям, таким как друзья, увлечения. И она даже может препятствовать этому. Это, безусловно, никак не скажется лучшим образом на их отношения. И еще хотелось бы сказать об одной причине, которая может повлиять на не совсем здоровые отношения. Это обстоятельства рождения ребенка. Сложные роды, которые пережила женщина, болезненность ребенка, безусловно, иногда мешает нам правильно выстроить отношения в воспитании. Нам так жалко порой применять к болезненному ребенку наказание, что очень многое ему спускается с рук. Или мы часто вспоминаем о том, что при каких обстоятельствах родился ребенок, а вдруг он родился 7-месячный. И всю жизнь женщина вспоминает эти обстоятельства, и всю жизнь она как бы укоряет ребенка в том, что ей пришлось пережить, когда он рождался. Это, безусловно, может влиять тоже негативно на наши отношения с ребенком. Если сегодня мы поймем и разберемся самих себе, что мешает нам правильно выстраивать отношения с ребенком, возможно, в дальнейшем нам это поможет избежать прежних ошибок. Как говорится, предупрежденный защищен.

Да, хорошее воспитание, как и хорошее питание, требует больших усилий. Ну вот, наши уже коржи готовы. Сейчас мы приступаем к тому, чтобы сделать соус. И мы будем промазывать эти коржи. Берем чесночок. И у нас чесночок. Так. И выдавливаем сюда. В сметанку. Так. Выдавили. И взбиваем венчиком. Взбили. Теперь будем промазывать корж. Сметанка с чесночком, помидорка. Вкусно. Детям тоже, наверное, должно понравиться. Так, сметанку промазали. И выкладываем помидоркой. И красиво, и вкусно.

0: корж у нас есть. На него мы кладем следующий. Также промазываем и оформляем.
1: Вот интересно, я жила в очень авторитетной семье, где отец надеялся на меня, надеялся на то, что я получу высшее образование, стану каким-нибудь ученым, потому что в 13 лет однажды он мне сказал: «В твои 13 лет люди уже в университет поступают».
0: Все.
1: Вот. И сейчас я понимаю, что этот опыт я переношу на своих детей. То есть сейчас я сама замечаю, что от маленьких своих детей, одному 4, другому 3, требую очень многого. Допустим, мы уже начинаем читать по букварю, я уже с ними сижу и долблю им.
2: Физику уже
1: буквально. Астрономию. Пока изучаю.
0: То есть ты увидела, что, ага, произошла проекция, да? Угу. Теперь мы должны, безусловно, это только самоконтроль, Оль. То есть как бы никто не придет, там не коснется тебя волшебной палочкой, и ты раз, перестала это делать. Безусловно, что ты должна принять решение внутреннее, то есть анализировать, контролировать свои эмоции, свои желания, свои стремления, и посмотреть на своих детей, прежде всего, увидеть в них саму себя, когда тебе было 13 лет, и когда тебе папа заявил, что ты уже упустила много времени. Вообще, родительская способность — это чувствовать и понимать своих детей. А естественно, что дает нам ее только любовь абсолютная к нашим детям.
2: А мне кажется, как вот мы вначале говорили, может быть, почаще всего задавать вопрос: зачем я их воспитываю? Собралась с ними чем-то заниматься? Вопрос. А зачем мы нам
3: вот
2: это?
3: Зачем мы вот это конкретно пытаемся
2: конкретно
3: давить?
2: Вот это
3: не
2: вот,
3: просто
2: да,
3: в целом воспитывать?
2: Да. А зачем конкретно я сейчас вот этим с ними буду заниматься?
3: Кому это надо будет? Им это надо? Или это мне? Да, вот да, мне да. Вот надо, угу. Мне, чтобы
2: потом мы же очень
3: себя
2: часто
3: погладить.
2: Все делаем, на самом деле, просто вот делаем, не вдаваясь, в общем-то, в мотивы, в корни своих действий.
0: Ну, я бы сказала даже, что мы часто все делаем для себя любимых, да? То есть мы воспитываем своих детей так, как мы бы хотели.
2: Вот, Катя, как раз вот то, о чем хотел ты спросить, да?
4: Да, как не перегибать палку, когда мы какие-то хотим каких-то достижений от своих детей. Вот, допустим, у меня ребенок танцует, да? Я хочу, чтобы она танцевала хорошо, профессионально, не просто там люли-люли
2: два
4: для себя,
2: приклопа,
4: да, а чтобы вот как бы она в этом достигла каких-то определенных результатов.
2: Ну вот, Алена, у тебя уже дети взрослые достаточно, ты сама знаешь, что сначала ребенок начинает чем-то заниматься, у него получается, ему нравится, он счастлив, потом это требует усилий, работы, регулярности, и дети уже все.
3: Выдохлись.
2: Им уже, да, выдохлись. И тут родители начинают их...
4: Но с одной стороны, это неплохо. Если они все будут дела до конца не доводить, и что из них получится?
3: А вот как? Как вот найти вот эту грань?
2: Да.
3: Может быть, ребенку это действительно
2: не надо.
3: Не надо, и он прав, что он пытается от этого отказаться. Или это просто у него лень наступила?
2: И он потом будет очень рад, что он этому научился.
0: Но на самом деле, в каждой из нас сейчас, вот задающих вопросы, мы, в принципе, внутри нас сидит уже ответ. Потому что мы прекрасно понимаем и чувствуем своих детей. Если мы к ним неравнодушны, мы их любим, я уже повторяюсь. Но это действительно очень важно. Мы должны прежде всего спросить, вот как сказала Оля, она уже, в принципе, ответила на вопрос.
3: Только я не поняла.
0: Какими мотивами мы руководствуемся? Для нас это надо или для наших детей? Возьмем даже танцы, да? Мы четко выстраиваем себе вот эту линию будущего своих детей. То, как нам это видится. Может быть, стоит понаблюдать просто за ребенком. Если вы видите, что ребенок еще не определился со своими, допустим, увлечениями, да? Если он сначала позанимался этим, это ему не понравилось, позанимался тем, не понравилось. Ведь дело даже не в том, чем именно он занимается, к примеру, там, в 6-7 лет. Мы же прекрасно понимаем, что это может кардинально поменяться еще 100 раз. Дело в том, чтобы он вообще чем-то занимался. Так же. И когда мы предлагаем ему определенное увлечение, там, позанимайся музыкой, позанимайся танцами, да, начни рисовать. Мы что делаем? Какой главный мотив?
2: Чтобы развитие, нашел себя.
0: Да, развитие ребенка, да? И какая разница, к примеру, будет ли она развиваться в художественной школе или она будет заниматься танцами все-таки, да? Если же все-таки мы уже поставили себе планку, и мы увидели свою дочку на сцене,

0: к примеру, да, то, естественно, нет, мы будем возвращаться к этой идее.
1: Алён, ну вот здесь, знаешь, какой, мне кажется, подводный камень? Если ему давать все время все бросать, не войдет ли это просто в привычку?
2: По жизни.
1: Да.
2: Позанимался, бросил.
1: Как только надо прилагать усилия, все, я остыл.
3: Ну тут опять же мозги должны включаться у родителей. Если ты видишь эту тенденцию, и ты понимаешь, что это же просто входит
1: в привычку. А когда эта тенденция? Когда два раза бросил или четыре? Вот. То есть когда вот уже?
3: То, что Лена и говорила, ты должна чувствовать
0: своего ребенка. Мы же наблюдаем за ребенком, мы же видим, с каким, допустим, он начал эти занятия, кто являлся инициатором. Когда он оставил первое занятие, например, являлся ли? Безусловно, мы должны приучать ребенка к ответственности. Если он бросил, допустим, один кружок, то он что? Говорит: мам, я не хочу заниматься музыкой, хочу заниматься рисованием. Ты говоришь: знаешь что, давай тогда договоримся так. Подумай хорошенько, да? А завтра не получится так, что ты бросишь сейчас рисование. И так дальше, да?
1: Ты знаешь, я своей недавно сказала, когда она мне так насчет музыки заявила средняя, я ей сказала: знаешь что, дорогая, если ты бросишь это и бросишь еще это, я тебя просто не буду уже водить никуда. Я столько с тобой бегала, ты ничему не научилась, зачем это нам надо, тогда сиди дома и все.
4: Что-то происходит метод воспитания.
0: И что она ответила?
1: Ну, ты знаешь, на самом деле, вообще-то ей нравится этим заниматься, потому что она у нас даже с 38 с лишним иногда из-за пианино не выходит. Ну, перекантовались. Просто был сентябрь после лета, она, видимо, отвыкла работать.
0: Расслабилась.
1: Да, расслабилась, вошла постепенно, то есть все как бы так вошло.
3: А потом, мне кажется, все равно родитель, он взрослее, он опытнее, он может разговор повести так, что ребенок, ну, там, вольно-невольно проговорится или расскажет, почему же он хочет все-таки бросать. Просто ему вот он не хочет заниматься трудным делом. Или он вообще уже этим делом не хочет заниматься.
1: Да, вообще тоже разница есть.
3: Да, мне кажется, на диалог как-то надо выводить.
1: Мы, родители, согласны были бы ни на что не толкать. Если бы ребенок хотел развиваться сам.
4: И можно ли это сделать?
1: Да, вообще, это реально?
0: Ну, дело в том, что вообще постановка вопроса сама уже неправильная. Да. Потому что ребенок не может сам
1: развиваться. Да, да, я тоже это понимаю.
0: Нужно понимать, что мы развиваемся вместе с ребенком. И без нашей любящей поддержки не сможет он развиваться. Как сказала Катя, ключевой момент покупки планшета ее маленькой девочки было что? Она сказала волшебное слово: я буду спокойно сидеть в кресле.
2: Родители сразу же подкинулись на эту уловку. И они представили спокойную девочку, сидя тихую.
5: Никого не трогать, ей не надо
1: заниматься.
6: У меня ребенок, когда речь идет о том, чтобы там планшет или еще, если я ее чем-то просто говорю: убирай планшет. А если говорю: давай я с тобой поиграю, она всегда выберет со мной игры. То есть тут вопрос в том, если мы готовы просто отобрать планшет и ничего не предлагая взамен, они всегда согласятся с нами провести время, если мы будем с ними заниматься.
3: А потом вот я еще, на своих детей, когда гляжу, мне приходится с ними очень многое делать вместе. Да. Потому что они мне не ходят в садик, у меня двое детей, 3-5 лет. И мы с ними в магазины ходим, и на дачу ездим, и в электричках очень часто. Что еще там вместе? Ну, в общем, очень много всего. И вот все время пытаешься их заинтересовать. Что-то научить чему-то, рассказать. Научить обращать внимание на мелочи, на какие-то. Чтобы они вот потихонечку, они учатся сами себя занимать вот в этом плане.
0: Хотя и проще, кажется, было бы, Оля, пихнуть им планшет.
3: А
0: самой, может быть, вздремнуть. И мужу тоже, да?
1: Еще один планшет, чтобы разрешил.
0: На самом деле, действительно, мы говорили о том, что наше родительство, как говорится, да, если можно так изменить, оно требует очень большого количества сил, таланта и времени, прежде всего. Когда мы перечисляли вот эти все возможные проблемы, которые возникают в нас самих, мы должны понять, что это наши проблемы. Это не проблема, потому что мой ребенок не имеет целеустремленность. Это я, может быть, имею излишнюю целеустремленность. Это не мой ребенок виноват, что он умеет выражать свои эмоции посредством крика. А может быть, это я кричу на него. Понимаете, мы должны это понимать в себе самих, научиться это замечать. И вот сегодня мы, возможно, перечислили проблемы, да, которые возникают в нас самих, когда мы начинаем воспитывать своих детей. И чтобы вот однажды не получилось так, что я не хочу, но делаю. То есть не хочу кричать, но кричу. Я не хочу акцентировать недостатки, которые я вижу, унаследованные от своего, допустим, мужа, да, но я вижу, и они меня раздражают, и я выплескиваю это раздражение на своего ребенка.

0: Если даже у нас не получается справляться самостоятельно, и, как правило, у нас не получается, потому что мы сначала делаем, а потом ловим себя на мысли, да, что я этого не хотела делать. У нас всегда есть помощник там, на небе, который очень нас любит и знает все наши проблемы. Оль, он знает о том, что однажды в 13 лет тебе папа сказал, что ты должна была уже закончить школу. Поэтому если мы обратимся к нему за помощью, если ты обратишься и обозначишь его, вот эту проблему, и скажешь: «Господи, я не справляюсь с этим, помоги мне, пожалуйста». Он даст тебе такой любви, такого понимания, такой ответственности перед своими детьми, чтобы ты не переложила потом этот груз, который сама несешь на них. И я уверена, что ты ответ получишь обязательно. И вот это вот, знаешь, династическая наследственность ваших незаурядных умственных способностей, она прекратится. Это будет добровольный вариант.
1: Мне тоже очень нравится, я часто об этом думаю, и благодарю Бога за то, что Он действительно помогает нам прервать вот эту цепочку ошибок, которая, может быть, действительно шла у нас из поколения в поколение, и мы еще чтобы здесь не прибавляли свои. Спасибо вам, девочки. С Божьей помощью у нас получится.

Смотрите, какой получился у нас красивый кабачковый торт. Такой весенний, свежесть от него веет. Я думаю, и взрослому, и ребенку понравится он. И хочется скорее узнать, какой же он на вкус. Но сейчас самое время приступить к приготовлению томатного коктейля. Вот у нас есть блендер. И в него мы отправляем томатный сок. Разбавляем водички. Получается один к одному. Так, немножко тимьяна сыпем. И листья салата. И базилик. Немножко их порвем. Своими руками. Да, еще нужно положить чуть-чуть сахарного песка, немножечко. Соль. Так. Поехали. Ну вот и все. Наш коктейль готов.

0: Очень важно чувствовать своего ребенка, чтобы правильно воспитывать.
1: Вложите всю свою любовь и чуткость в воспитание своих детей, и тогда это вернется.
2: Активно воспитывая своих детей, самое главное – не забывать про свое воспитание.
3: Воспитание – это сложный процесс, но сегодня я получила хорошую порцию вдохновения.
4: У нас есть возможность участвовать вместе с Богом в волнующем чуде. И в один прекрасный день перед нами будет стоять человек с такими чертами характера, над развитием которых мы так упорно трудились. Всего вам самого доброго, благословения!

Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Сегодня интересную тему будем обсуждать. Это женщина, но может быть не такая, как все. Вот знаем все мы, что некоторым женщинам свойственна некоего рода мужественность. И насколько это приемлемо, вообще хорошо это или плохо. Есть мужчины, которым нравятся женщины в камуфляжных брюках, в берцах. И вот она вместе с ним везде, там и на охоту, и на рыбалку. Но в то же самое время когда-то хочется видеть свою супругу на каблуках. Это нормально или нет? И насколько это сочетается?
1: Я думаю, что это очень хорошо сочетается. Объясню, почему. Вообще, тема женственности, что такое женственность, она очень интересная тема. И я помню, что меня она очень сильно интересовала. Что же, я помню, ходила прямо какое-то время, ну, это был какой-то определенный отрезок времени, я прямо действительно мучилась этим вопросом. Я искала ответ на вопрос, что же такое настоящая женственность. И причем вокруг очень много было статей, тогда эта тема очень сильно обсуждалась, муссировалась, то есть очень было много постов в различных социальных сетях. И все писали о женственности сугубо как вот каблуки, длинные платья, длинные волосы, вот это вот все. Но я помню, что меня этот ответ не устраивал до конца. То есть я понимала, что это какой-то просто внешний уровень. И я не готова была с ним согласиться на 100%. И не готова я была сказать, что вот любая женщина, которая наденет каблуки, длинное платье и отрастит себе волосы, что она станет автоматически женственной. Вот. Но ответ, он пришел мне немножко позже. И для меня это было просто открытие и откровение. И до сих пор я еще из такого состояния инсайда до конца не вышла. Я везде говорю, делюсь. Вот. И здесь я тоже скажу. Я наконец-то нашла как бы глубинный ответ на вопрос, что же такое женственность. И там было сказано, что настоящая женственность кроется в безусловной любви. То есть что такое настоящая женственность? Если брать такое качество, то это способность любить людей, любить мир, любить супруга, любить детей. То есть женщина способна любить безусловной любовью. И вот это вот качество очень сильно цепляет, ну как мужчин, цепляет людей. Ну как и женщина, такая женщина, она становится очень сильной такой притягательной силой для всех остальных. То есть именно та, которая способна любить окружающие и вообще все, и себя в том числе, и безусловной любовью, которая вообще способна на безусловную любовь. Вот. И нужно сказать, что любовь существует, но она делится на условную и безусловную. То есть условная любовь — это любить за что-то.

0: это за какие-то заслуги. Постарался, сделал, получил, классно, здорово, умница, молодец, я тебя люблю. Нет, ну, извини. Вот. И, в принципе, вот эти вот два вида любви, вот условное и безусловное, они переплетаются в нашей жизни постоянно. И даже вот ребенок, приходя в семью, по сути, для его гармоничного развития, он должен пережить в одинаковой степени столкнуться и с условной любовью, и с безусловной любовью. То есть считается, что безусловную любовь дает мама. Должна дать. Мы сейчас, ну, как бы делаем, конечно, скидку, что не у всех мам это получается, потому что люди травмированы, сами не получили безусловную любовь, не умеют любить. Но, по сути, я сейчас рассказываю идеальную ситуацию для развития гармоничной личности. То есть ребенок от мамы должен получить безусловную любовь. То есть когда рождается младенец, женщина переживает эту безусловную любовь в полной мере. Он маленький младенец, только что родился, ничего не сделал еще абсолютно, ничем абсолютно не отличается от других младенцев. Такой же маленький, такой же красненький, такой же орущий, пищащий. Но женщина его любит просто так, просто за то, что он есть. И это вот этот дар безусловной любви, ну, он на самом деле очень высок. Отец же, который вступает уже в жизнь ребенка немного на более поздних этапах, вот, ну, потому что сначала ребенку нужна только мама, но когда ребенок уже начинает отделяться от мамы и уже немножко переходить к отцу, отец, вот именно, он любит ребенка условной любовью. Понятно, что безусловная любовь тоже присутствует, но если мама принимает ребенка полностью, вообще вот любым и каким бы он ни был, то отец уже хвалит: молодец, сынок. То есть он хвалит конкретно адресно за какие-то дела. И таким образом отец готовит ребенка к внешнему миру. То есть отец — это проводник, мама — это почва, это пища, которая питает, это почва, это фундамент, на котором он растет, и ее безусловная любовь. Отец же проводник ребенка во взрослый мир. Подготавливает ребенка к взрослому миру. Во взрослом мире человека не любят безусловной любовью. В взрослом мире человека любят за какие-то дела, достижения. И это нормально. И вот как раз функция отца — подготовить. И поэтому от отца ребенок получает условную любовь. Но так получается, что все мы, ну, женщины, там, ну, практически все люди, имеем какие-то свои детские травмы. И далеко не у каждого человека есть опыт вот именно безраздельного принятия от родителей, опыт вот этого переживания безусловной любви. И, понятно, далеко не все люди, но и женщины способны вот на эту вот безусловную любовь и способность на это принятие. И вот мне очень понравилось, в чем состоит как раз истинная женственность. Это в способность любить, давать, именно принимать. То есть что такое безусловная любовь? Это вот принятие, принятие все таким, какое оно есть, без сопротивления, без критики, без какого-то недовольства, без требований, способность вот к этому вот полному, стопроцентному принятию, способность как раз вот именно давать именно из наполненного состояния, быть в наполненном состоянии самой, этому способствует та же самая забота о себе. Вот. И способность любить безусловно любовью. И это очень сильно притягивает окружающих. Мужчинам очень нравятся такие женщины, которые именно способны на безусловную любовь. И тут даже вообще не важно, во что она будет одета. В камуфляж, не в камуфляж. Это не важно. Потому что внешний уровень уже не важен, если внутренний уровень есть, если настоящая женственность у человека внутри есть.
1: Ну, очень интересно, конечно, вы говорите. Мы оттолкнулись от внешнего вида,
0: да.
1: И сейчас говорим непосредственно о внутренних качествах,
0: да.
1: О любви.
0: Да.
1: И здесь, конечно же, хотелось бы такой вопрос задать, помимо любви.
0: Угу.
1: Есть две любви, о которых вы сейчас говорили. Угу. Женственность еще в чем-то проявляется?
0: Да, конечно.
1: А что это может быть?
0: Женственность вообще идет от физиологии женщин, и в частности... Женственность в чем еще проявляется? В большой адаптивности. То есть женщины, они намного более адаптивны, чем мужчины. Мужчинам сложнее адаптироваться к обстоятельствам, к меняющимся, быстро меняющимся. Мужчины очень намного хуже реагируют на стресс, чем женщины. Потому что считается, что мужчины менее адаптивны, женщины, они более адаптивны. Женщины, они более подстраиваются под меняющуюся обстановку. И вот почему считается, что мужчинам стресс, он очень вреден. Ну, он прямо потому что бьет по здоровью. Он влияет на них не так, как на женщин. И вот эта вот адаптивность, она как раз женщине-то и позволяет... Ну,

0: быть такой мягкой, плавной, подстраиваться. Подстраиваться прежде всего под своего мужчину, подстраиваться под обстоятельства жизни и умение mm-hmm. принимать мужчину такой, как, ну, какой он есть. Даже если мужчина приходит, например, с работы в каком-то таком раздраженном состоянии, в гневе, вот именно такая мягкая, адаптивная женщина, она подстроится под него, она как-то вот мягко, ну, снимет вот это вот, ну, напряжение с него, она как-то вот... Ну, она не будет, как сказать, бороться с ним, она не будет вступать с ним в какое-то противодействие. Потому что, ну, такая женщина, она способна, женственная женщина, она способна доверять. Она способна доверять, и она вот именно способна принимать все так, как есть. И как бы спорить, например, да, считается, это не женское качество.
1: То есть женское это дело.
0: Не женское дело и не женское качество. Mm-hmm. То есть если женщина начинает спорить с мужчиной, и мужчина начинает спорить с ней, они начинают доказывать, они в этот момент превращаются в спарринг-партнеров. То есть mm-hmm. они начинают, как сказать, бодаться. Просто в этот момент она как бы встает, немножко в мужской спектр перемещается. То есть вот все, о чем я говорю, в принципе, все эти качества... Они есть в разной мере и у женщин, и у мужчин. Тоже у мужчин есть какая-то степень адаптивности, тоже мужчины способны любить, безусловно, любовью. Но это вот если представить как бы как вот спектр, то есть куда женщина больше сдвинута? Она может быть сдвинута в мужской спектр, она может быть больше сдвинута в, ну, в женский спектр. И то же самое мужчина. И, но с другой стороны, мы понимаем, что если мы живем в браке с партнером, мы... являемся сообщающимися сосудами. То есть и мое поведение, оно очень сильно влияет на мужа. И мои изменения, они автоматически ведут к изменению мужа. Ну и наоборот. Угу. И то есть получается, что чем больше женщина укореняется в своей женственности, тем больше мужчина укореняется в своей мужественности. И не наоборот. Ему
1: да.
0: просто делать ничего не остается. Если женщина перемещается в свой естественный, нормальный, ну, женский спектр, мужчина автоматически должен становиться мужественным. Просто иногда я слышу такие сетования, такие жалобы женщин своих мужей, что вот, типа того, что мужчина ничего не делает, он не берет ответственность, он там еще чего-то, чего-то. Вот. И как же... И мне приходится взваливать все на себя, иначе ничего сделано не будет. Такие вот как бы сетования женщин, жалобы такие.
1: Ну, я прошу прощения, вот не столь давно я стал свидетелем такого диалога между мужчиной и женщиной, причем они прожили уже достаточно долго, у них есть внуки, много внуков, и они решили продавать квартиру. Когда муж... нашел покупателя и привел его в квартиру, а она ему сказала, ты лезешь не в свое дело. Ты назвал низкую стоимость. И вообще, с каких это пор ты продаешь квартиру? Да, я был очень удивлен, услышав этот диалог. И вы знаете, то, что вы сейчас говорите, действительно так и есть. Потому что в этой семье прям можно однозначно сделать вывод, эта жена взяла на себя некоторые аспекты, или, может быть, роль мужа, и взяла ответственность в свои руки.
0: Да.
1: Ту ответственность, которая ей, в принципе-то, и не принадлежит.
0: Да, и что остается делать мужу в этой ситуации?
1: Очень хороший человек, этот муж, добрый, положительный, но он перестал с ней спорить. Видимо, потому что она постоянно старалась брать инициативу в свои руки.
0: Доминировать, да.
1: Чем помочь вот такой семье?
0: То есть вот, и вот, да, ну, продолжая как бы тему, вот и чем помочь таким женщинам, которые жалуются на своих мужей. Все дело в том, что они ошибочно взвалили на себя не ту ношу, не ту ответственность. Им не нужно брать на себя мужские задачи. И, конечно, сразу возникают такие вопросы. А что, если он не начнет? А что, если? А что, если? Но здесь ответ абсолютно однозначный. Если женщина сдвигается в женский спектр, мужчина сдвигается в мужской спектр. Если женщина не берет ответственность мужа и не делает это, то мужу приходится...
1: Святое место пусто не бывает.
0: Да, ему приходится возвращаться на свою роль, и ему приходится брать, ну, как инициативу в свои руки... и все вот это вот делать.
1: Может быть, просто ей не нравится то, как он это делает. Поэтому она берет инициативу в свои руки.
0: Возможно.

0: Возможно, но с этим просто нужно смириться. Uh-huh. Да, мы не можем критиковать человека, когда он делает какую-то свою задачу. Да. Uh-huh. И вот тоже такой вопрос, он является болезненным для многих женщин. Вопрос, который касается того, кто в семье отвечает за выживание. То есть, по сути, я считаю, что правильный порядок вещей, когда в семье за выживание отвечает мужчина. Даже такая фраза, что женщина замужем, замужем. Угу. Что мужчина стоит на передовой, он обеспечивает полностью материальное и финансовое обеспечение ей и детям. Угу. И мое глубочайшее убеждение, свое личное, что женщина не должна работать для того, чтобы помочь мужу обеспечивать выживание. Нет. Женщина может работать. Может работать, если хочет. Может работать, если... на какой-то любимой работе. Если ей это нравится дело, для того, чтобы самореализовываться, например. Для того, чтобы, может быть, даже отдыхать на этой работе.
1: Ольга, вот скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к современным феминистическим движениям?
0: Конечно, я их не поддерживаю. Я считаю, что это, правда, мое убеждение, что это несчастные женщины.
1: Но ведь таких женщин называют борцами за права.
0: За какие права? Мне кажется, у нас уже все права есть, даже слишком.
1: То есть это уже пережитки прошлого, вы считаете?
0: Я думаю, да. Если раньше, может быть, это как-то и было оправдано, например, что женщины хотели получить себе право голосования. Право голосования женщины получили. Женщины хотели получить право работать. Женщины получили право работать. Что еще?
1: Сейчас надо? Пришло время, когда нужно немножечко теперь отдать мужчинам обратно.
0: Я думаю,
1: в частности,
0: да.
1: И работу, и
0: я
1: другие
0: думаю, да,
1: какие-то
0: да.
1: сферы.
0: Женщины получили право работать себе во вред. То есть, очень многие женщины стали упахиваться на этой работе. Конечно, женщина может работать, если ей это нравится. И те деньги, которые она получает, я повторю эту мысль, я считаю, что они не должны идти именно на выживание. Потому что это все обеспечивает муж. С другой стороны, а женщина, которая именно, если этот правильный порядок построен, если мужчина обеспечивает выживание, она за ним как за каменной стеной. У нее не болит голова вообще о том, что ей будет есть нечего, ей будет жить негде. Такая женщина, она становится расслабленной, она становится счастливой, с нее спадает эта лишняя нагрузка. И она уже может быть именно такой мягкой, доброй, заботливой, в хорошем настроении. Она может встречать его с работы. Это не та упаханная женщина, которая тоже наравне с мужем работает для того, чтобы обеспечить выживание. Она может уже наполнять эту атмосферу семьи, весь мир, который создал мужчина, она уже может его наполнять хорошей, теплой атмосферой, чувствами, эмоциями, для того, чтобы мужчине было приятно приходить домой и там расслабляться. С другой стороны, вопросы власти тоже. Они все относятся к мужской сфере. Властная женщина, это, я думаю, многие видели властных женщин, это не очень, так скажем, красивая картина, красивая. Жесткая, негибкая, властная женщина.
1: Железная леди.
0: Железная леди, да, точно, до женственности здесь далеко, какие бы там она каблуки, платья не надела на себя.
1: Да уж, это точно. Действительно, очень важная, актуальная тема. Спасибо вам, Ольга. Дорогие зрители, особенно женщины, мы желаем вам быть более женственными, и тогда ваши мужчины будут более мужественны. Тема важная, актуальная. Вы смотрели программу «Мужчина и женщина». Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.

0: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Слово Божье.

Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Вы когда-нибудь замечали, как случайная встреча, она переворачивает ваши планы? Или как, может быть, потерянная вещь неожиданно приводит вас туда, где вы должны были оказаться? И это не совпадение. Бог часто выбирает самый неожиданный язык для общения с нами, именно язык жизненных обстоятельств. Он пишет свои послания не только, на страницах Писания, но и событиями в нашей повседневной жизни. Закрытые двери, неожиданные какие-то задержки, случайные люди – все это может быть частью Его божественного обращения или слова к нам. Как отличить Божий промысел от простых совпадений? Как понять, когда закрытая дверь – это испытание, а когда защита? Почему иногда Бог молчит в молитве, но громко говорит через обстоятельства? Сегодня мы исследуем четыре ключевых принципа, как Бог направляет нас через события жизни. Вы узнаете, почему тупики часто бывают священными местами встречи с Богом. Как действовать, когда кажется, что все пути закрыты? Почему Бог иногда повторяет свои послания трижды? И как нужды других людей становятся Божьим призывом лично для вас? Готовы ли вы начать видеть Божий почерк в деталях своей жизни? Тогда пришло время настроить наше духовное зрение. Дорогие друзья, рад вас приветствовать на очередной встрече нашего цикла «Онлайн с Богом», который посвящен вопросу личных отношений с Богом, о том, как иметь, поддерживать и говорить с Богом, как сохранять эти отношения, как возрастать в этих отношениях, как познавать Бога все больше и больше. Я очень рад, что вы сегодня вновь присоединились, и верю, что эта встреча станет для нас благословением. Почему же Бог все еще желает говорить нам? Хотел бы начать эту тему именно с этого вопроса, и есть несколько ответов. Бог стремится иметь с нами общение. И если наши отношения с Богом носят односторонний характер, и подобное путешествие в один конец, то есть если между нами и Иисусом Христом нет диалога, нет общения, значит и возникает вопрос, есть ли у нас истинные взаимоотношения. Ибо взаимоотношения, они, мало что стоят, если говорит только одна сторона, а другая только лишь слушает. И Бог говорит нам сегодня, потому что Он желает установить взаимоотношения. Взаимоотношения, полные любви. А такие отношения не всегда подразумевают диалог. Поэтому первая причина, почему Бог говорит, потому что Он желает, действительно желает общаться с нами. Вторая причина, по которой Бог говорит нам сегодня, это потребность в ясном Божьем руководстве в нашей жизни. И Божье водительство нужно нам так же, как в свое время в нем нуждались Иисус Навин, Моисей, Иаков, Ной. Мы дети Его, и нам нужно знать Его волю, чтобы принимать какие-то правильные решения. Поэтому Бог желает, чтобы мы сделали правильный выбор. Ему одному известно истинное положение вещей, и поэтому Он желает говорить с нами. Третья причина. Бог знает, что нам, как верующим предыдущих эпох, необходимы также утешение и уверенность. В жизни людей бывают моменты, подобные, помните, ситуации у Черного моря, когда загнанные в тупик, люди не знают, что им предпринять, куда им идти. Я уверен, что главная причина, по которой Бог продолжает говорить нам сегодня, состоит в том, что Он хочет, чтобы мы знали Его. Если бы Бог перестал нам говорить, сомневаюсь, что мы могли бы когда-нибудь Его узнать. Поэтому познание Бога и Его желание открыться нам, чтобы мы знали Его таким, какой Он есть, это то, что вдохновляет его к тому, чтобы обращаться к нам каждый день. Потому что

Это именно знание Бога. И мы тоже в цикле говорили не раз об этом. Оно дает нам истинное общение с Ним, потому что мы точно понимаем, к кому мы приходим, что это не просто строгий судья, который оценивает всю нашу жизнь с точки зрения наших ошибок, но это любящий отец, который желает этого общения. И с ним можно общаться так, от сердца к сердцу, как мы разбирали в одной из тем, да, говорить с ним как с другом, открываясь и быть полностью искренним, зная, что он принимает и любит нас. Если первостепенной целью человека является познание Бога, то между ним и Богом должны быть взаимоотношения, построенные по следующему принципу. Бог говорит, человек слушает. Человек взывает к Богу, Бог слушает. И мы разобрали, как Бог может говорить с нами через Писание. Да, мы поговорили на предыдущей теме. Мы также поговорили в прошлый раз о том, как Бог может говорить с нами в молитве. И сегодня поговорим, как Бог говорит через обстоятельства. И важно понимать, да, что Бог может говорить через обстоятельства, и верующий человек, христианин, он не деист. То есть ну, классический деизм, да, подразумевает, что Бог, сотворив мир таким законченным и совершенным, покинул его, предоставив человечеству самому себе. То есть не стало ни чудес, ни божественного вмешательства в жизни отдельных людей. Поэтому деизм, и в том числе библейский деизм, да, вот подобным образом полагает, что Бог дал нам Библию и удалился, оставив нас наедине с ней и не общаясь больше с человеком ни посредством Библии, ни иными способами. То есть и библейский деизм очень похож на такую доктрину саддукеев времен Иисуса и апостола Павла, потому что саддуки учили, что после Моисея Бог не говорил с людьми. И не верили вообще не посредством ангелов или духов. То есть они отвергали возможность личных контактов с Богом, отрицали, опять же, как говорил, ангелов, ровно как идею воскресения и загробной жизни. И помните, апостол Павел, который был фарисеем и сам да, имел этот опыт, сумел даже однажды внести ну, некий раздор в ряды своих обвинителей и так, разрядить опасную ситуацию, апеллируя к вере воскресения, которую фарисеи, в отличие от саддукеев, признавали. Да, и фарисеи, желая доказать свою правоту, они вот приняли сторону Павла, вы помните, говорили, ничего худого мы не находим в этом человеке. Да, если же дух или ангел говорил ему, ну, не будем противиться Богу. Поэтому верующий человек, он не деист, он не верит, что Бог оставил этот мир, и у нас не может быть этого личного опыта общения с ним. Мы верим, что Бог действует в обстоятельствах, во всех обстоятельствах, которые происходят во всем мироздании. Да, и нет ничего того, что было бы упущено на самотек. То есть, опять же, нет ничего, о чем можно было бы сказать, что ну, Бог это не предусмотрел, упустил, он не в курсе этой ситуации, либо просто оно само собой каким-то образом вот, развивается. Нет. То есть мы, как верующие, должны признать тот факт, что Бог знает абсолютно все обстоятельства. Священное Писание говорит, он знает все волосы сочтены на нашей голове. Да? Один волосок упадет, и он уже знает. Поэтому он знает все обстоятельства и все, что происходит. И мы это, с этим можем соприкасаться в нашей жизни в каких-то таких случаях, когда мы вдруг понимаем, ну, не может быть это случайностью или совпадением. Например, бывало ли с вами, например, такое, вы встречаете человека, который вдруг заводит с вами разговор на ту тему, которая остро стоит для вас. То есть вам просто нужно это услышать было сейчас. А он даже не догадывался об этом, что для вас сейчас насущно. Он просто ну, о чем-то с вами разговаривает, говорит, и вы вдруг понимаете, что это не случайная встреча. Кстати, о том, как Бог может обращаться к нам через других людей, мы поговорим на следующей теме, поэтому обязательно ее послушайте. Или может быть другая история. Перебирая какие-то бумаги, вы находите какой-то документ, о котором забыли, а именно сейчас, в этот момент, он играет для вас какую-то важную роль и решает какую-то значимую проблему. Или может быть, проходя мимо других людей, вы видите или слышите в их словах или действиях ответ на свой вопрос. И таких примеров можно много привести. Когда, казалось бы, случайный ход каких-то обстоятельств направляет вас туда, где вы должны оказаться, и вы это потом понимаете. Ну, один опыт сейчас вспоминается, как однажды мы

после богослужения решили послужить людям в городе и хотели разнести им христианские газеты. И вот я с одним молодым человеком, мы вместе в паре ходили, и у нас был определенный план, мы планировали пройти по конкретной улице, но так произошли обстоятельства, так случилось, что один человек, сам того, я думаю, не желая, будучи выпившим, встретился нам, и он нас направил совершенно по другой улице. По другой улице, и пойдя по этой улице, мы вдруг, подходя к одному дому, увидели женщину. Женщину с сыном, которые как раз тоже шли к этому дому, это оказался ее дом. Мы поздоровались, и мы предложили ей христианские газеты, хотели предложить какое-то ей общение, и она пригласила нас домой. Мы с этим братом зашли к ней, и у нее, конечно, был очень потерянный вид, и она начинает рассказывать, что, говорит, я только что не покончила жизнь самоубийством. Она вместе со своим сыном, да, он еще достаточно маленький, она вместе ходили они сейчас на болото, и она планировала, что они просто утопятся в этом болоте, и все. Но что-то ее остановило, и она пошла домой, и в этот момент обстоятельства так, да, сложились, что мы встретились. Конечно, мы попытались ее ободрить, мы вместе с ней помолились, мы пригласили ее на собрание, она потом пришла в собрание и приходила к нам на богослужение. То есть, вот обстоятельства, казалось бы, случайные, у нас был совершенно другой план, но мы видим, как Бог направил нас и каким образом удивительным это смогло кому-то послужить. Вот это все примеры Божьего провидения. То есть обстоятельства могут оказаться или казаться незначительными со стороны наблюдателя извне, но для нас это вау, эврика. И мы благодарны Всевышнему, что именно так он все расставил, так эти обстоятельства сложились. Как именно Бог говорит через обстоятельства? Когда-то я услышал эти принципы и действительно в своей жизни увидел, что так оно и работает, так оно и действует. И первый принцип – это принцип тупика. То есть когда человек заходит в тупик, когда кажется, что все двери закрыты, да, впереди дороги нет. И когда он стоит в этом тупике каких-то жизненных обстоятельств, не понимая, что дальше делать, он размышляет, он молится. И только постояв немного, да, оказавшись в этом тупике, он начинает ощущать безысходность. И вдруг в этой безысходности, обращаясь к Богу, он начинает видеть дверь в стене. То есть в Библии есть примеры. Например, примеры того, как Моисей повел израильтян через Черное море. Да, и они вступили в пустыню Сур. Это исход 15 глава. И мы читаем, и шли они 3 дня по пустыне и не находили воды. То есть пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера? И заротал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделала сладкое. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытал его. То есть, и вот читая эту историю, задаешься вопросом, неужели Господь не мог Моисею заранее сообщить, что вы пойдете туда, но там будет проблема с водой. Возьми дерево. Ну и таким образом Бог мог бы не доводить до всей этой ситуации. Но все-таки Бог допускает некий тупик. То есть люди приходят, они хотят попить, вода горькая, возникает какой-то ропот. Почему Бог это делает? Да потому что без этого, во-первых, конечно, здесь написано, что таким образом он испытал народ, и они должны были осознать и понять, насколько недостает им веры и доверия Богу, а во-вторых, они получили очередной опыт в своей жизни, богопознание. Да? Бог как источник живой воды, как тот, кто может напитать их даже в пустыне, даже если вода и горькая. Поэтому этот тупик, он нужен для того, чтобы мы не принимали все происходящее в нашей жизни как должное, как естественное, как естественное стечение случайных обстоятельств. Нет. То есть Бог допускает, чтобы человек оказался в тупике, а затем открывает другие двери. И Библия показывает этот важный принцип, то есть принцип тупика. Человек, встретив какие-то трудности, должен остановиться,

обновиться, укрепиться верой. Бог желает научить нас спокойствию, доверию, даже тогда, когда кажется, что выхода нет. Я думаю, что многие из вас проходили этот опыт. Этот опыт помогает нам обретать доверие Господу. Следующий принцип – это принцип действия. Что делать, когда ты находишься в тупике, когда нет какой-то ясной воли Божьей? И опять же вспоминаем исход, предыдущую главу, это исход 14 глава, да, и прочитаем этот отрывок. «И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пи-Гахерофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилева Господу, и сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал вам ныне, ибо египтян, которых вы видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилям, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». То есть вот тут важный аспект, важный момент. Бог говорит, скажи сынам Израилям, чтобы они шли. Это как раз принцип действия в обстоятельствах, который говорит о том, что Бог никогда не открывает нам наше будущее до конца нашей жизни наперед. То есть мы должны научиться доверять Ему, да, потому что ты не случайно оказался здесь. Бог направлял и вел тебя. И для того, чтобы ты учился доверять Богу и получал, да, новое откровение о Господе, тебе нужно понимать, что на каждом этапе своего пути ты должен, ну, испытывать эту нужду в Боге. И принцип действия как раз он о том, что ты должен действовать, ты должен идти. И Бог в свое время будет открывать тебе следующие этапы и следующие двери. Таким образом, ты будешь все больше и больше учиться доверять Богу. Можно вспомнить еще пример из книги «Деяния апостола» 16 главы, из жизни апостола Павла. И там написано следующее. «Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедшие до миссии предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновавши же миссию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу, предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После всего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». То есть мы видим, что они жили по этому принципу. То есть они не отказывались от своей миссии. То есть если они понимали, что это Божья воля, то они шли в этом направлении. Даже несмотря на то, что порою они встречали эту стену, которая не допускала их куда-то идти. Но они не бросали, они не отчаивались, они не сомневались. А нам порой хочется многим знать волю в полной мере, как я уже говорил. Вот открой мне все, да, тогда я начну что-то делать, тогда я начну служить, например. Тогда я начну действовать. Но мне нужно быть точно уверенным, что ты благословишь меня до конца. Принцип, как Бог говорит нам через обстоятельства, Он говорит о том, чтобы мы действовали сейчас. А воля Божия, она становится яснее в момент того, когда мы начинаем действовать. То есть, иными словами, как такую иллюстрацию, что да, это как вот движение в тумане. То есть мы видим на определенное расстояние, и, вот, ну, и мы должны идти. Но приближаясь к конечной точке, да, мы знаем, что мы сможем видеть дальше. Также и в нашей жизни. То есть обстоятельства нашей жизни складываются таким образом, что мы не видим все обстоятельства до конца жизни. Но мы идем до той точки, которую мы видим. Следующий принцип, тоже я о нем когда-то услышал, это принцип троекратного повторения. То есть некоторые переживают, ну а вдруг я не пойму воли Божией в чем-то, вдруг я не услышу то, что Он мне скажет.

пропущу как-то, да, то, что он мне сказал, как он меня ведет через обстоятельства. Но в Священном Писании мы видим несколько упоминаний о том, что Бог открывает свою волю несколько раз. То есть нам не стоит, на самом деле, бояться, что мы прослушаем. То есть если мы открыты действительно к слышанию, то мы услышим, и Бог, если нужно, повторит. Например, Иов 33 глава мы читаем: «Бог говорит однажды, и если того не заметят, и в другой раз». То есть это некое обетование, что не переживай. То есть Бог, Он, если надо, повторит. А там же в 33 главе написано: «Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком». Опять же, можно вспомнить историю про молодого Самуила. Помните, как Бог обращается к нему трижды. Потому что если Бог желает нам что-то открыть и говорит нам, то Он это скажет столько, сколько нужно. Вопрос, конечно, что мы должны тоже быть открыты и готовы Его слышать. А следующий пункт, как Бог действует через обстоятельства, это проблема, в том числе и нужды других людей. Это какие-то открытые двери возможностей, которые открываются. И помните, Павел говорит: «Ибо для меня отверстие великое, широкая дверь, и противников много». То есть Бог действует через обстоятельства, когда возникают какие-то проблемы. Проблема в нашей жизни, либо мы видим проблемы или нужды в жизни других людей, и мы находим отклик в нашем сердце на эту нужду. Ну, приведу вам пример одного человека, служителя, был Билл Уилсон, который написал книгу «Чей это ребенок». И он в свое время начал большое служение, оно сейчас продолжается, служение детям на улицах неблагополучных районов, там, Бостона и так далее. И каждую неделю это служение уже продолжается, наверное, лет 30-40. Каждую неделю порядка 30 тысяч детей собирается на библейские уроки. И вот он в одном интервью сказал о том, как и почему он начал это служение. И очень интересно, что как раз он поделился этим опытом, говоря о том, что Бог действовал через обстоятельства, но именно как раз через умение увидеть проблемы других людей. И он сказал так: «Я не слышал от Бога ни одного слова о том, что это мое призвание. Не было ни пророчеств, ни снов, ни откровений. Никто из людей также не говорил мне об этом. Просто я увидел нужду и ответил на нее. Я увидел этих детей, о которых не заботятся родители. У кого-то вообще нет родителей. Чьи-то родители алкоголики или наркоманы. Я попытался восполнить эту нужду и делаю это до сих пор. Я знаю, что если этим поколением не займусь я, значит, им займется сатана». То есть вот простой пример, что Бог, Он может говорить нам через обстоятельства или через проблемы или нужды других людей. Это очень важная мысль. Если вдруг вы, именно вы, чувствуете отклик на какую-то ситуацию, не знаю, вы видите бездомных, и у вас есть отклик, или, может быть, вы видите нужду там, в многодетных семьях, или, может быть, это нужда в вашем городе, или какая-то, может быть, нужда в вашей общине. Ну, да, вы видите, что здорово было бы, чтобы кто-то встречал людей, да, с радостной улыбкой на лице перед богослужением. Это Бог говорит вам через определенную нужду, через определенные обстоятельства. И то, что именно вы видите в этом нужду, и это отвлекается у вас, говорит, что, ну, именно вы и должны это сделать. Не следует ждать или ожидать кого-то другого. Поэтому Бог может говорить через обстоятельства, и, конечно, сатана тоже со своей стороны может как-то препятствовать нам. И Павел об этом тоже пишет, он говорит так: «Мы же, братья, бывшие разлучены с вами, на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше, и потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». То есть мы видим, что и Дух Святой их где-то не допускал, мы видим, и сатана, да, какие-то чинил им препятствия. И как здесь понять, ну, чье это препятствие, чья сейчас воля реализуется, как обрести этот опыт? Я скажу, что тут очень важно иметь личные отношения с Богом. Потому что когда ты в личных отношениях с Богом, то ты слышишь голос Господа, и ты понимаешь, кто тебя направляет или какие мотивы тобой движут. Если ты четко понимаешь, что я сейчас в отношениях с Богом, и я делаю его,

его дело. То есть я проповедую, я служу, или я, да, меня этот мир к лучшему. Ну, в любом случае, что-то позитивное, что-то согласующееся с Писанием, то тогда, если на моем пути возникают препятствия, как я их воспринимаю? То есть, если это Дух Божий, то значит, он меня просто направляет, подправляет в нужную сторону. Если это сатана, должен ли я останавливаться? Нет. Да, я все равно предпринимаю попытки. Я предпринимаю попытки в любом случае, хоть в этом, хоть в этом. Но я не мучаюсь этими вопросами о том, ну вот, кто же чинит мне препятствия сейчас. Если я понимаю, что я делаю дело Божие, я все равно продолжаю, да, его делать и совершать это дело. То есть, и если есть корректировки, хорошо, да, но я не отказываюсь от него, потому что цель сатаны, чтобы ты отказался и оставил, да, какое-то дело или какое-то служение. Поэтому здесь, конечно, важно быть открытым для Господа, и опять же, важно иметь эти близкие личные отношения с Ним. Понимать, что у тебя нет каких-то препятствий, которые мешают твоим отношениям с Ним. Да, какой-то явный грех в твоей жизни. Поэтому если вы в Боге, если вы пережили этот опыт обращения, то тогда надо довериться Богу и знать, что Он может говорить к вам через обстоятельства. И нужно быть очень чуткими и внимательными в этом. Нужно всегда понимать, что случайности не случайные, и если что-то происходит в вашей жизни, как-то складываются так обстоятельства, значит, это для чего-то нужно. Может быть, Бог конкретно меня сейчас готовит через эти обстоятельства и меняет мою жизнь, мой характер, мое восприятие, укрепляет мою веру, желает дать мне больше откровения о Нем, либо приобрести какой-то опыт доверия более глубокого к Нему. Да, возможно, эти обстоятельства складываются для того, чтобы я каким-то образом мог что-то сделать для Царства Небесного, для каких-то других людей, да, пойти определенным путем, которым меня Он направляет. То есть и такие моменты ты это осознаешь и понимаешь. Сколько в моей жизни таких ситуаций было, огромное количество. Вкратце один опыт, когда я впервые об этом задумался, это было еще до того, как я вышел на пасторское служение. Я помню, нужно было ехать в командировку в Москву, и я взял билет на поезд, и я как сейчас помню, что я опоздал на поезд. Буквально считанные секунды я приехал, и не оказалось места на парковке, хотя оно всегда там было. Я долго искал место, и когда я припарковался, я побежал на поезд, я выбежал на перрон, я стал искать свой вагон. И когда я его нашел, я вдруг осознал, что мой поезд только что с соседнего пути ушел. То есть я не на том перроне его искал. Я, конечно, задался вопросом: Господи, ну почему так? Как такое могло произойти? Ну, и я встал в очередь вновь в кассу, мне нужно было 100% оказаться в Москве. Я стоял очередь, передо мной девушка взяла билет, и когда я сказал, мне нужно до Москвы на ближайшее, мне сказали в окошке, только что девушка перед вами последний билет забрала на этот поезд. Я: Господи, ну почему так? Ну такого не может быть. Но все-таки я взял билет, и я помню, что я, ожидая свой вечерний уже поезд, я долго сидел и размышлял и понял, что, Господь, это не просто так. Я помню, как я сел в вагон, и да, на нашем купе я прям так и озвучил, что, знаете, я дважды должен был уехать. Я, значит, верю, что Бог должен что-то либо мне сказать через вас, либо через меня вам. И у нас состоялось такое хорошее общение, где у меня была возможность проповедовать людям о Господе. Поэтому Бог говорит через обстоятельства. Давайте будем учиться слышать их. Я бы хотел помолиться в завершение. Господь, спасибо Тебе за эту тему и за то, что мы можем знать и быть уверены, что нет случайности в нашей жизни. Ты все контролируешь, Ты ведешь, Господь, и направляешь нас. Помоги нам быть чуткими и к этому Твоему голосу. Аминь. Дорогие друзья, у нас остаются последние завершающие две темы, поэтому я верю, что вы сможете дослушать весь этот цикл онлайн с Богом до конца и верю, что Он уже принес и сможет еще принести большие благословения каждому, кто сможет его послушать. Поэтому до встречи в следующей теме. Пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Продолжая цикл «Пророки в Коране», мы хотим поговорить сегодня о молитве. У нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков, магистр теологии, религиовед. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Молитва. Как она представляется в исламе? Что это такое? Есть ли такое понятие в исламе? Что оно означает? Какова практика?
1: Молитва – это один из пяти столпов вообще. Это неотъемлемая часть мусульманина, неотъемлемая часть его, скажем, правоверной жизни, его жизни с Богом. И она стоит одним из столпов. Пять раз в день должен каждый правоверный мусульманин обращаться к Богу.
0: Какое-то время определенное?
1: Определенное время. Это утренняя молитва, потом молитва, скажем так, вот ланча времени, 11 часов. Обеденная молитва.
0: То есть конкретный час, не просто утром?
1: Обязательно, по времени. Если вы заходите в мечети, в каждой мечети вы увидите такие, знаете, циферблаты часов, их пять, и каждый из них имеет свое время. И эти время молитвы меняется с временем года. Оно где-то в районе около минут 40-45, оно меняется. Вот. И как оно происходит? Человек, у него есть специальная вот форма, форма молитвы, она называется намаз, форма молитвы. И вот пять раз в день он должен совершать эти упражнения. Сначала говорит стоя, потом наклоняется.
0: На колени?
1: Нет, поклон делает. Потом спускается на колени, прям садится на колени. Потом опять встает, опять делает поклон, опять садится на колени, бьет челом, лбом об землю, об пол. Вот. Делает, он должен это на специальном коврике. Вот. И я скажу, что...
0: Но в христианстве тоже подобная практика земных поклонов, она присутствовала. Я помню, моя прабабушка молилась, когда она обязательно молилась на коленях, тоже так же у нее была часть молитвы стоя она делала, и потом обязательно земные поклоны, прямо наклонялась и лбом касалась пола, я это помню тоже.
1: Ну, да, в христианстве тоже есть практика вставать на колени молиться. Это происходит во многих церквях, во многих молитвенных домах. Их просят встать на колени.
0: И в личной молитве?
1: Да, и в личной молитве, да, тоже. Ну, вот я знаю, что в Священном Писании есть момент, когда царь Давид...
0: Лежа молился. Но это, мне кажется, лежа не на спине он лежал,
1: На животе.
0: Он лежал вниз лицом.
1: Вниз лицом,
0: полную степень смирения, мне кажется, это показывало.
1: На самом деле, вот когда я прочитал, это у него, во-первых, было понимание, что он не прав перед Богом, да, не прав, и мне кажется, это его...

0: было, вот на самом деле, как вы сказали, это было полное смирение. Он понимал, что даже на колени встать перед Богом, это уже и этого мало.
1: В Коране упоминается же Давид, да?
0: Да, да. Это тот, через кого Бог дал забур. То есть это,
1: Псалтырь.
0: Не псалтырь, как бы это песнопение такое, понимаете?
1: Псалмы.
0: Такое, да, псалмы, да, вот забур. И вот молитва, смотрите, то есть человек вот за это время молитвы, за это время упражнений, скажем так, он возвышает Бога. Он возвышает Бога.
1: Прославляет.
0: Прославляет Бога, благодарит Бога. Угу. И произносит как бы заученные слова. Угу. Заученные слова. А уже после намаза, после вот этого церемонии, после этой церемонии, он уже может на коленях просить Бога о каких-то своих нуждах.
1: То есть уже личные какие-то высказывания.
0: И это просьбы? Называется дуа. Угу. Поэтому вот мы должны понимать, что такое дуа и что такое намаз. То есть намаз, в намазе вы не можете сказать свои личные нужды. Угу. Вы должны говорить то, что говорят все собрание, весь народ, уже заученный со времен Мухаммеда.
1: И это то прославляет Бога.
0: Это то, прославление что-то. Бога, да. Прославление Бога, прославление его пророков, прославление посланника его. Но уже в конце этой церемонии вы обращаетесь к Богу в личных молитвах. Поэтому, когда встает вопрос, как происходит это вот в других, скажем, религиях, да, в иудаизме или в христианстве, и получается, что, ну, как бы у исламской религии есть какое-то небольшое превосходство. Мне кажется, вот как вы сказали, может быть, наши тоже прадеды или прабабушки, они точно так же молились, когда чувствовали какое-то Божье величие, они чувствовали себя и там наклонялись.
1: Я когда про свою прабабушку рассказывал, она каждый вечер так молилась.
0: Вот, видите.
1: Днем я не видел ее, днем у нее работы очень много было, она занималась и там в саду, в огороде делами, она уже старенькая была, когда я ее помню, да, то есть она моя прабабушка,
0: да.
1: Вот, но она очень много делала по дому, никогда не было, чтобы она в праздности проводила днем время, а вечерами она очень-очень-очень долго молилась, на коленях, и вот касаясь лбом пола, меня это... Ну, вот это вот я как сейчас вижу, в глазах моих стоит. Но смотрите, ведь в Библии задолго до Мухаммеда, до Корана и так далее, в ветхозаветные времена, во времена пророков, были специальные часы для молитвы.
0: Да.
1: И мы часто встречаем в Библии, да, такое понимание, час молитвы, да, шел он в час молитвы девятый, да, вот встретились там, шли они на молитву. То есть было время, которое специально отведено для молитвы. И молиться можно в любое время, но были специальные часы, в которых обязательно молиться необходимо было. Если вспомнить пророка Даниила,
0: вот я только
1: о котором мы говорили, да, в одной из прошлых,
0: да,
1: программ,
0: да, я только
1: у него
0: сказать.
1: Было три обязательных времени в течение дня, в которых он молился в любых обстоятельствах.
0: При открытых окнах
1: лицом к храму.
0: Для современного человека сегодня молитва, она...
1: Это не ежедневная практика.
0: Утром вы молитесь, чтобы день прошел под охраной Бога. И вот один из них, будучи на одре смерти, обратился...
1: Ропот, какая-то тоска, уныние, оно вот имеет свойство гнездиться подолгу в сердце.
0: Нашими словами, нашими молитвами, нашими прошениями мы приближаем себя к Богу. И если вы помните историю, когда там издал указ царь, что должны молиться теперь только на истукана.
1: Да, не царь даже, а по наущению завистливых его врагов.
0: Даниила,
1: да?
0: Врагов.
1: Даниила врагов.
0: Ну, да. Но указ-то был царский,
1: да,
0: чтобы
1: понятно.
0: Все кланялись, глядя в одну сторону. А Даниил все равно кланялся так, как он кланялся по тому, как был научен.
1: И это был не просто был так научен, это закон.
0: Да.
1: Вообще, это был закон молиться в определенное время. Это закон Торы, и это не он сам придумал себе. Потому что если бы это было вот как бы такое вольное, да, желание, да, он мог молиться в другое время или сделать это тайно, или как. А это действительно он хотел соблюсти вот этот вот закон. Сейчас в современном христианстве, в современном иудаизме отсутствует вот как бы обязательность такая в молитве в практике. Но в истории и вообще в уставах определенных она есть. Если взять, например, монастыри, да, там четко в определенное время.

0: Люди молятся такое, тогда-то и тогда-то. И все знают, что вот в этот час, это час молитвы.
1: Ну, я думаю, видите, сегодня даже не просто по времени, и сегодня даже присутствуют такие вспомогательные брошюрки, молитвы написанные, заученные молитвы, ну, для заучения, для научения. Ну, вот и буквально я, когда сюда ехал, я в поезде познакомился с одной женщиной, и мы разговаривали с ней, о многом говорили. Вот. И когда зашел разговор о молитве, когда она узнала, куда я еду, вот я сказал, что я еду записывать программы, когда мы разговорились о Боге, когда мы разговорились о молитве, я спросил, а вообще как часто вы молитесь? Нет, не молюсь. Молюсь только, когда прихожу в церковь, когда стою, вот она сказала, я была в Москве, была на мощах Матрёны, вот там помолилась. То есть для сегодня, для современного человека, сегодня молитва, она...
0: Это не ежедневная практика.
1: Она не входит вообще в жизнь его, вообще как творение Божие, как существо Божие, оно не входит. То есть люди сегодня к молитве... И я, что я ей посоветовал? Я сказал, вы знаете, молиться нужно минимум два раза хотя бы в день. И эти молитвы, вот одна из них должна быть обязательно благодарственная. То есть утром вы молитесь, чтобы день прошел под охраной Бога, чтобы Бог охранял вас на путях, чтобы вы вот желали исполнить все то, что Бог сегодня для вас приготовил. А вторая молитва, когда вы приходите домой, когда вы доходите до своей кровати, вы благодарите Бога, что день прошел успешно, что вы сегодня не находитесь где-то в какой-то больничной койке или где-то, я не знаю, там.
0: А если находитесь? Ну, есть за что благодарить тогда?
1: Опять же, есть даже благодарить за то, что ты не в морге находишься. Но даже если ты в морге находишься, ты, если набираешь силы и говоришь, Господи, я вот, мне осталось-то дыхание на три раза, я благодарю тебя за жизнь, которую я прожил. Вот мне всегда вспоминается вот этот момент, когда Иисус был распят, да, и сам Осих, когда был распят, с ним были распяты еще два разбойника. Два разбойника.
0: И Коран упоминает об этом, да?
1: Нет, Коран об этом не говорит. Коран
0: это говорит, что
1: да, это Коран вообще говорит, что он не был распят. Ну, это иудеи думали, что они не распяли, а на самом деле римляне. Но это не сейчас не об этом. Я хочу сказать историю в Инджиле. И она, я к чему ее рассказываю? К тому, что с ним были распяты еще два, по его правую и левую руку еще двое преступников. Ну, потому что только за преступнические дела наказывали людей. И они были преступниками, да, оба были преступники. И оба понимали, что в течение нескольких часов...
0: Умрут,
1: да. То есть все, они уже понимали. И вот один из них, будучи на одре смерти, обратился и попросил прощения. Он искренне пожалел, что жил так. Понимаете? И для нас это о чем говорит? Это говорит о том, что человек даже на каком-то последнем издыхании всегда имеет возможность... покаяться.
0: Иисус ему обещал, да.
1: Иисус ему сказал,
0: будешь в раю.
1: Будешь в раю, да. Но видите, ведь сегодня даже вот вы когда спросили, есть ли за что благодарить Бога вообще, если ты лежишь в койке? Есть.
0: На больничной
1: койке. Есть. Даже если вы понимаете, что вот перед вами открыта уже смерть, дорога в неизвестность, врата в неизвестность, даже за это благодарить, что я так прожил. Вы знаете, у меня был один дядя, ему 84 года, он прожил, ну, я помню его вот пожилые годы, они все, как пожилые люди, живут очень, ну, страдающе живут. Во-первых, здоровья нет, сил нет. Часто дети не поддерживают, бывает, да, остаются одиноки. И вот всегда, когда я с ним виделся, он всегда мне говорил, ну, какую жизнь я прожил? Ну, вот ему, вот он за 80 лет ему, да, а он всегда был недоволен своей жизнью, понимаете? Я всегда ему говорил, дядя, ты гневишь Бога сейчас, так говоря. Потому что я не поверю, что за 80 лет почти тысячу месяцев твоей жизни у тебя не было радостных дней. Неужели? То есть, видите, человек забывает, что с ним хорошее происходит. И потом, к концу своих лет, он начинает говорить, ну разве это у меня жизнь была?
0: Но это вот она, потому что негативизм, эта привычка, она и с каким-то темпераментом свойственна. Но чаще всего она свойственна тем, что люди не умеют благодарить.
1: Правильно.
0: Они, начинается с того, что они не умеют благодарить семье, своих ближних. Сказать спасибо за сытный, там, вкусный обед жене,
1: да.
0: Или там сын.

0: поблагодарить за то, что он помог, там что-то сделал, пропылесосил пол. А, маму поблагодарить за то, что она
1: сделала, да, воспитала что, тебя,
0: да,
1: посвятила.
0: Это даже, да, ну, даже вот за то, что она в гости к тебе зашла, или да, там подарок тебе там какой-то прислала, или позвонила просто, да, и узнала, как твои дела. За то, что она молится там за тебя каждый день, вот за это. И люди не благодарят друг друга, не благодарят Бога, и они не видят того хорошего, проживают то хорошее, ну, проходят мимо этих знамений, чудес, которые Господь готов сотворить для них каждый день. Даже если радуются чему-то хорошему, то эта радость быстро почему-то проходит. А вот ропот, какая-то тоска, уныние, оно вот имеет свойство гнездиться подолгу в сердце. И мне кажется, это потому, что дьявол желает ввергать нас постоянно в дух уныния. Дух. Постоянно вызывать нас недовольство и ропот какой-то. Да? Постоянно, чтобы
1: отвернуться от Бога, да, забыть Бога, не думать о Боге.
0: Причины найти, чтобы его не быть благодарным и довольным тем, что
1: да,
0: есть. Да?
1: Да,
0: то есть Бога не благодарить.
1: Поэтому вот когда человек начинает просто, ну, видите, вот опять же, вот я с этой женщиной, когда вчера разговаривал, я понимал, что, ну, 5 раз, 7 раз, 3 раза молиться, ну, человек не понимает этого, никогда не говорил с Богом, не молился. Но хотя бы 2 раза утром за то, что ты начинает перед тобой новый день, ты не знаешь, куда ты идешь, ты не знаешь, что этот день тебе приготовил, и ты просишь Бога вместе с тобой пройти этот день. То есть ты доверяешь Богу свою жизнь и говоришь: «Боже, я вручаю в твои любящие руки вот сегодняшний день, и что со мной будет, я знаю, что ты в курсе этого. Даже если меня что-то плохое сегодня ждет, какие-то испытания, я знаю, что ты это знаешь». А вечером, когда ты возвращаешься домой, ты: «Боже, благодарю тебя, что я дошел до своей кровати, я живой, здоровый».
0: Это понятно.
1: Поэтому, видите, вот молитва, опять же, она может быть и 10 раз в день произнесена.
0: А может, один раз, но, допустим, так, что душа насытится.
1: Конечно.
0: То, что удовлетворение почувствуешь, что от Бога какая-то придет тебе, может быть, мысль, откровение, идея, ответ на какой-то вопрос.
1: Я вот поэтому и хочу сказать, да, 5 раз молиться – это хорошо, это отлично. Я рад, кто этим занимается, потому что всякий раз они вспоминают Бога, прославляют Его. Но мне кажется, вот для той женщины дело не в количествах. Дело в том, что она будет узнавать характер Бога. Она будет приближаться к Нему. То есть, понимаете, какая ситуация? Мы сами себя приближаем к Богу. Нашими словами, нашими молитвами, нашими прошениями мы приближаем себя к Богу. Если мы не приближаем себя к Богу, естественно, мы отдаляемся. И 84 года мы говорим: что за жизнь была у меня? Разве жизнь? То есть я только в страданиях родился и в страданиях умираю. Но даже в страданиях, если у человека сердце наполнено мыслью о Боге, о том, что Бог знает, Бог меня сотворил, Бог меня ведет, и Бог знает мой конец, вот тогда вот эти страдания даже будут мне казаться легкими. Вот тогда эти страдания будут казаться мне... Будет у меня в сердце всегда надежда, как была надежда у Аюба.
0: Есть призыв в Библии: всегда радуйтесь.
1: Всегда.
0: За все благодарите. Радуйтесь даже тогда, когда, может, не радостно,
1: да.
0: Да, но стремиться необходимо к этому, к радости.
1: У Давуда есть такие слова: «Благо мне, что я пострадал».
0: Дабы научиться законам твоим.
1: Точно.
0: То есть иногда страдания нас заставляют задуматься о Боге, в то время как в дни благополучия люди часто о нем забывают. Итак, мы говорили сегодня с вами о молитве. Джабир Исмаилович, спасибо за то, что раскрыли нам отчасти, как это представлено в исламе. И мы видим, дорогие друзья, что и в исламе в молитве есть возможность говорить с Богом своими словами. После намаза, да, есть вторая ее часть, дуа, когда люди могут своими словами молиться и поведать Господу, что есть у него на сердце. О том же говорит нам и Библия, Священное Писание, что мы с Богом можем говорить как с другом своим. Мы можем рассказать Ему о всех наших проблемах, попросить о том, что нам необходимо, поблагодарить за то, что дает Он нам в нашей жизни. И вот такая практика ежедневного общения с Богом – это и есть молитвенная жизнь верующего человека. Пусть Господь научит нас этому и благословит.
1: приезжая за рубеж,

0: он сталкивается со многими трудностями. Может быть, какой-то вызов для жителей страны, да? Всегда можно как-то, я не знаю, поддержать, помочь, там, куском хлеба, я не знаю. Алексей, не только мечеть. Можно сегодня и синагоги, и церкви, они тоже могут все включиться вот, ну, в какую-то поддержку, помощи сегодня вот этих всех приезжих.
1: Бог желает просто учить жертвенности через это нас, чтобы не только для себя человек жил.
0: Представляете, она 7 дней в неделю в обед кормит бесплатно всех, кто желает.

0: Почему человечество, имея все технологические достижения, до сих пор не может обрести подлинного счастья? В чем корень наших бед? Как разорвать порочный круг несчастий? Сегодня на эти и другие вопросы отвечает священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века» и идем мы по посланию апостола Иакова. Сегодня мы разбираем 4 главу, читая в синодальном переводе, а также в переводе Института перевода Библии. Сегодня у нас 1 по 12 текст. Но вот в самом начале я хотела бы вас спросить, а почему нам сейчас, в 21 веке, актуально послание Иакова?
1: Ну, потому что проблемы, которые он освещает, они существуют все время, пока человечество живет в своем греховном состоянии здесь, на земле. То есть от того момента, когда Адам и Ева согрешили, согласно Священному Писанию, и до сегодняшнего дня, вот эта тема распри, тема, когда человек пытается свою личную правду, да, в кавычках, доказать, это всегда сопряжено с гневом, насилием и несогласием, раздорами, спорами и всем остальным. Вот. И поэтому тема, которую Иаков поднимает, он говорит о том, что вот эта проблема, она острая, независимо, в каком веке это происходит. Это всегда, в каждом поколении.
0: Угу. Да, то есть мы сегодня говорим достаточно такую острую тему, к сожалению, актуальную нам сейчас.
1: Да, и самое интересное, что чем технологичнее мы становимся, да, вроде как бы человечество усовершенствует, да, образ своей жизни, да, делая его более комфортным, но при этом вот этот комфорт, он почему-то как-то негативно влияет на рост эгоцентричности, вот это вот удовлетворение собственных похотей, прихотей, и в итоге человек вот становится достаточно жестоким и далеким от элементарных библейских вещей, которые были Богом предоставлены в Священном Писании.
0: Я надеюсь, мы сегодня как раз-таки изучим эти причины, почему
1: такое бывает. Мы не просто поговорим о причинах, мы попытаемся ответить на вопрос, что предлагает Иаков.
0: Что делать?
1: Потому что Библия – это книга, которая не просто рассказывает о грехе и говорит, ну вот человечество, извините, вот тут довели себя до этого состояния, все, вам конец, да? Суд Божий грядет. Нет. Угу. Бог в Священном Писании пытается еще и рассказать, где есть выход. Это не просто, да, там, рассказать о темных временах, да? Угу. А Библия пытается еще и раскрыть, что есть свет в человеческой душе, этот свет, он божественного происхождения, и Бог готовит, он желает дать человеку выход, чтобы человек обратился и нашел этот выход для себя.
0: Поняла, да. Давайте тогда как раз-таки приступим к чтению.
1: Да, мы сегодня читаем 4 главу с 1 по 12 стих. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, что вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки.

0: грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушитесь, плачьте, рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Вот такой интересный отрывок.
1: Непростой достаточно отрывок. Достаточно, да. И вот в самом начале, да, был такой вопрос, которым часто мы задаемся, да, что очень много бывает каких-то несчастий, конфликтов. И здесь апостол Иаков отвечает на этот вопрос. Но вот хотелось бы его, конечно же, еще раз задать. Откуда же все эти вражды и распри?
0: Да, и причину, которую Иаков здесь раскрывает, он опять же делает отсылку к вопросу принадлежности. Да? То есть человек, который побежден в своем сознании, в своем разуме, в первую очередь в мыслях, побежден эгоизмом, да, гордынью, тщеславием, да, самолюбованием. Это все становится причиной, и это все становится некой основой, мотивацией к спорам, к распрям, не к дружественным действиям. Да?
1: То есть человек, который зациклен на себе, получается.
0: Да, и здесь, смотрите, он четко как бы подводит итог, он говорит, очень просто и легко. В современном мире мы сегодня любим, знаете, как бы отрицательные вещи, грех немножко называть по-другому, чтобы не страшно звучало, да, чтобы не шокировало, чтобы... И вот эта вот тенденция как бы сделать помягче, да, как бы сгладить углы, оно приводит к тому, что понимание у людей тяжести греха, тяжести состояния, оно как-то становится такое, оно нивелируется. Но здесь Иаков, он четко, он конкретно, он очень честно и очень правдиво, он говорит, что он задает вопрос, откуда у вас раздоры и стычки, и сам же на них отвечает. Не от прихоти ли, что порабощают вас и сталкивают друг с другом? Прихоть – это что? Прихоть – это неудовлетворение базовых потребностей человеком. Да? То вот, есть у человека есть вот базовые потребности. Да? Они физические, они там, душевные, они духовные. Вот. Но все, что сверх этого, когда человек начинает уже потворствовать, да, вот, потворствовать аппетиту, потворствовать желанием, да, потворствовать там каким-то вопросом сверх своих возможностей.
1: И извращенный вот здесь некий ум какой-то.
0: А естественно, следствием этого становится некое такое извращение, в том смысле, что что-то мне маловато. Да?
1: Да, не надо
0: еще. Это состояние ненасытности, да, оно, к сожалению, у нас вот сидит очень глубоко в нашей природе. Вот это вот состояние ненасытности. Его можно увидеть во многих сферах нашей жизни. Почему это и неудержимость в пище, да, и неудержимость в удовольствиях, неудержимость там еще в чем-то. То есть практически любую сферу жизни человека возьми, везде человек вот эту границу, он очень часто и очень легко переступает.
1: А да? Мне всегда мало.
0: Мы можем работать до посинения, думая, что мы все деньги сможем заработать. Мы можем там есть все, что угодно, даже то, что в принципе несовместимо, но нам это нравится. Да? Мы можем там вступать во множество отношений для того, чтобы иметь вот этот пик эмоциональный, для себя. А Бог говорит, это проблема. То есть это порождает за собой сопротивление, когда люди с такими потребностями, да, они сталкиваются друг с другом, каждый же пытается защитить свою территорию этих потребностей. И когда, это очень, очень легко, это, например, можно увидеть в семейных отношениях, да? Когда один пытается использовать другого для удовлетворения своих личностных потребностей. Когда два человека вот так сталкиваются, каждый пытается доказать, что его потребности, они главнее другого, важнее другого, да. В результате возникает конфликт, и ты смотришь, вроде так все романтически начиналось, так все красиво, а заканчивается вплоть до того, что начинают там, я не знаю, делить чашки, ложки, вилки дома, да, и иногда вообще до абсурда доходит, когда даже чеки собирают за то, что они платили в ресторанах, когда еще дружили.
1: Да-да-да,
0: начинают делить и предъявлять друг другу, верни мне, да, потому что я на тебя там потратил в момент ухаживания. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что вот это вот

0: прихоть, да? И вот здесь Иаков очень интересную вещь говорит. Он говорит, эти прихоти, они порабощают вас. То есть человек становится рабом. Мифологическая иллюзия человеческого сознания в том, что когда я удовлетворяю свое «хочу», я обретаю свободу. Да? Люди же так говорят, я хочу быть свободным. То есть делать все, что хочу, есть, что хочу, никто мне не указ. Иаков говорит, это мышеловка, потому что в таком случае вы порабощаетесь своими прихотями. А мы же понимаем, что человек не просто становится рабом аппетита там, или рабом там, вот этих всех романтических вещей, да, он становится прежде всего рабом силы, противостоящей Богу. То есть он становится рабом не Божьим, о котором Иаков в самом начале своего послания говорит, где он четко себя позиционировал. Он говорит, я раб Божий. А это значит, мое подчинение Богу – это высшее благо для человека здесь на земле. И в этом настоящая свобода.
1: Да, вот
0: Но это тяжело понять, и человек всю жизнь не соглашается с этим. И он говорит, нет, я хочу своей свободы. Но вот эта свобода, свобода, о которой говорит Иаков, это порабощение. И дальше мы читаем, вы все время чего-то хотите, да? То есть вот это порабощение, оно приводит к человеку, жаждущему постоянно какого-то вот для себя удовлетворения, каких-то нескончаемых поиска, да, вот это вот эмоций острых, да, вот этого дешевого дофамина, который он пытается для себя получить. Именно поэтому человек может часами сидеть, листать ленту и смотреть то, что ему вообще это не нужно, да, но он получает какое-то удовлетворение.
1: Причем да, сиюминутное.
0: Сиюминутное. Но оно работает как бы ровно там секунду, но вот это вот секунда за секундой, и человек там часами. Да, люди там есть,
1: пропал.
0: Игроманы, которые просто-напросто готовы проиграть всю свою жизнь там, в компьютерных играх, да, не зная меры, готовы не есть, не спать. Некоторые даже стримеры умирают за экранами своих мониторов. Но они вот кладут свою жизнь на удовлетворение каких-то вот таких меркантильных желаний, которые, к сожалению,
1: которые
0: говорят о порабощении.
1: Которые не приводят их вот к спасению и действительно к истинным потребностям, к истинным желаниям и к истинному счастью, про которое мы вот в самом начале говорили.
0: Да, но здесь Яков, он как раз говорит о корне всех этих проблем. Он говорит, вы чего-то хотите, а не получаете. Ну, то есть человек находится постоянно вот в этом состоянии поиска.
1: Да.
0: Да? Это, как знаете, это как некоторые люди, которые постоянно ищут новых отношений для того, чтобы испытывать эмоцию влюбленности, да? И как только одна влюбленность закончилась, он ищет другой.
1: Да, переходящий. Вот
0: но при этом этот человек никак не может найти вот 100% удовлетворения счастья для себя. То есть он прыгает, а вот никак вот внутренне он никак не удовлетворен. Никак он не может вот почувствовать действительно гармонию от этих отношений. И чем больше он вот этих отношений он выстраивает, тем меньше он счастлив. Вот это вот порабощение здесь и говорит, что не получается, смертельно, говорит, завидуете. То есть вот это выражение Иаков не просто использует, смертельно завидуете. То есть до такой степени люди иногда завидуют, вот сравнивая себя с другими, да, там, благополучие с другими, что они готовы пойти на крайние меры, да, начиная там от того, чтобы посадить свое здоровье, да, вплоть до того, чтобы посадить здоровье другого, ради того, чтобы приобрести что-то, что является предметом твоей зависти. И здесь же он говорит, а все не можете достичь желаемого. Отсюда, говорит, ваши ссоры и стычки. То есть каждый пытается доказать и отстоять свою территорию правоты, каждый пытается урвать свой кусок удовольствия в этой жизни, да, свое какого-то счастья, но это бегать, знаете, по замкнутому кругу и самого себя подстегивать и в итоге загнать. Да. И здесь он дальше говорит.
1: Просите и не получаете.
0: Да, и говорит... А если и просите, то все равно не получаете, потому что не на добро просите. То есть он говорит причину. Он говорит, вы даже если просите, да, то есть как бы вы можете называть себя верующим человеком. Он опять вот это вот поднимает эту тему противостояния, когда человек может называть себя верующим, но и не являться таковым. Да. Его жизнь, она противоречит его заявкам. И здесь он тоже говорит, я знаю огромное количество людей, которые воспринимают Бога, знаете, за такого существа, который обязан

0: человеку дать все, что он, что, все, что человек просит.
1: Причем волшебной палочкой. Все должно,
0: да, такой волшебной палочкой, и все это должно появляться, о чем бы я ни попросил. К сожалению, это не так. Бог совсем другой по своему характеру. И здесь он как раз поднимает вопрос вот этой категории людей. Он говорит, вы просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы одним только удовольствием предаваться. То есть мы просим для того, чтобы предаваться еще большим удовольствием. Да?
1: А этого нам всегда мало.
0: Иногда, да, люди даже могут маскировать вот свои какие-то желания эгоистичные под общими благами. Да, вот давай, я для общего блага прошу, да. Я там, вот, вот ты мне, Господи, дай, я как бы для общего блага, да. Но это же для моей семьи, это же там, то есть 5-10. На самом деле человек иногда желает просто удовлетворить свое личное какое-то меркантильное похотливое желание, вот. Но он это маскирует вот за внешней такой красивой этикеткой. И дальше смотрите, очень интересно, да, говоря,
1: текст.
0: Да, говоря об удовольствиях, которым человек ищет, чтобы предаться. Дальше говорит, прелюбодеи и прелюбодейки, разве не знаете вы, что привязывая себя к этому миру, вы, по сути, враждуете с Богом? Вопрос, да, возникает.
1: А
0: почему,
1: как это?
0: Почему Иаков говорит о прелюбодействии и прелюбодейках? Дело в том, что прелюбодейство – это форма нарушения завета. А это
1: заповеди,
0: очень, не просто заповеди. Да, мы знаем, есть заповедь «не прелюбодействуй», да, но сама же заповедь «не прелюбодействуй» — это же форма нарушения завета, который ты ну, заключаешь перед Богом, даже если ты этого не осознаешь. То есть, когда мужчина вступает в отношения с женщиной, да, романтического, сексуального характера, он заключает с ней завет. И этот завет, он перед лицом Божьим. Мужчина берет ответственность за женщину, с которой он вступает в эти отношения. Священное Писание очень жестко по этому поводу говорит. И вот этот завет перед Богом, он один-единственный. И заповедь ясно говорит о том, что вас этот завет будет связывать, пока смерть не разлучит вас. Или пока кто-то из двоих не нарушит этот завет, прелюбодействуя с другим, да? То есть вступая в отношения с другим. Вот. А эта форма завета, она имеет высокую ценность перед Богом. Сегодня мы знаем, почему имеет высокую ценность перед Богом. Даже ученые, которые не могут идентифицировать себя как верующие, они говорят о том, что это очень серьезная тема в плане физиологии. А психологи говорят, это очень серьезная тема в плане психологии, отношений, эмоционального здоровья там, и всего остального. А Бог это знал изначально, когда Он сотворил человека. И поэтому у Адама была только одна Ева. Кто бы чего там не сочинял по поводу того, что у него там было жен целая куча, нет. У него была одна Ева. И Бог, в принципе, за то, чтобы у мужчины была только одна женщина, пока смерть не разлучит его. И все, что может этот завет ну, изменить, это только вдовство. Да? Или прелюбодеяние спутника жизни, что дает право развестись. И то даже в этом случае Бог говорит, ну, не надо спешить, может быть, все можно наладить. Поэтому вот эта тема прелюбодейства, она в Священном Писании особой красной нитью. И Бог очень много и в Ветхом Завете, и в Новом Завете показал, что нарушение этого завета влечет за собой огромнейшие проблемы. И даже когда некоторые люди говорят, а вот в Ветхом Завете там многоженство. Извините, если вы почитаете подробно историю Ветхого Завета, вы поймете, что там от многоженства никто счастлив-то не был. Там были одни проблемы. И эти проблемы от некоторого многоженства разгребает человечество до сих пор.
1: Да?
0: Да, потому что те же самые действия Авраама, да, связанные с Агарью там, или еще что-то, ну, это породило совершенно разные народы, которые в дальнейшем вступили в серьезное противостояние. И это сегодня является ну, темой религиозной нетерпимости для некоторых.
1: Ну,
0: вот.
1: Да,
0: к сожалению. И поэтому, а все с чего началось? А все началось с вот, прелюбодеяния, да, с того, что захотелось большего, чем Бог говорит, нужно.
1: То есть как маленькое наше возжелание или невоздержание может приводить к огромным действительно последствиям.
0: Да, и вот здесь вот речь ведется о том, что Он говорит, вы привязываете себя к этому миру. То есть каким образом происходит привязка? А это дело в том, что это смещение акцентов очень серьезное. То есть нарушение данного завета толкает человека к нарушению многих заветов своих.

0: своей жизни. Потому что это целый ворох проблем. Вот, и поэтому как бы порождает, то есть прелюбодеяние порождает за собой огромное количество проблем, и они начинают переходить из поколения в поколение. Вот с чем это связано. А мы сегодня живем в мире, где прелюбодеяние – это норма. Да, там блуд, прелюбодеяние – это норма. А это, в свою очередь, просто сокращает историю человечества в разы. Поэтому как бы вот здесь мы и читаем об этом, что вы привязываете себя миру и, по сути, дальше написано, враждуете с Богом.
1: Вот это...
0: То есть принципиальный для себя выбор, угождение плоти в данном случае, нарушение Божьих заветов – это постановка себя в состояние противника Божьего. Ну, вы знаете, Иаков четко и конкретно говорит о том, что, ну, ребята, как бы подумайте вообще-то, ну, включите мозг и подумайте, вы бы хотели воевать с Богом? Тут как бы, как вы думаете, исход этой битвы, он какой будет? Ну, очевиден.
1: Ну, не
0: человек проиграет. Богу достаточно просто на мгновение явиться в славе своей для того, чтобы человек просто превратился в пепел. Поэтому как бы, ну, как тут с Богом воевать-то? А он говорит, вы становитесь противниками. То есть вы переходите на сторону врага Божьего для того, чтобы противопоставить себя Богу. Всякий, кто становится другом миру сему, оказывается врагом Богу. Иаков не стесняется, он говорит об этом четко. В таком положении,
1: миром, да,
0: да, в таком положении ты становишься противником Богу, врагом Богу. Ты враждуешь против Него.
1: А что вот это вот значит для нас сейчас? То есть это получается просто быть в мире или как? Вот, или просто быть достаточно прелюбодеями?
0: Но одну из форм, которую здесь Иаков описывает, и это прелюбодеяние, да, мы уже говорили, почему.
1: Да.
0: Но вообще это же касается, ну, многих аспектов взаимоотношений, в которых Бог, ну, как бы, в которых человек сегодня находится. Это дружба, это любовь, это работа, это аппетит, это отношения, это восприятие врагов даже своих, да, это восприятие семьи. То есть тут, ну, вот все, чего касается человек, абсолютно. Во всем этом человек может занять позицию вражды с Богом.
1: То есть, получается, он противопоставляет себя Богу.
0: Да, это и Иаков говорит о прямом таком противопоставлении.
1: Итак, давайте прочитаем дальше.
0: Да, или вам кажутся пустыми слова Писания, что дух, которого Бог дал нам, ревниво жаждет безраздельной преданности Ему, и Он же дает нам большую благодать. Потому Писание и говорит. Ну и дальше там Иаков начинает перечислять, как решать проблему.
1: Вот здесь такой вопрос. Если мы читаем вот пятый текст, о каком вообще ревнивом духе пишет Иаков? И вообще про, что это про ревность?
0: Да, это отдельная тема в Священном Писании, вот, о которой стоит поговорить. Здесь Иаков честно говорит о том, что Богу удовольствие не приносит вот это состояние человека, который, ну, как бы, ни нашим, ни вашим, да, как бы, вот, я и там немножко, и здесь немножко, да, главное, чтобы мне было хорошо. Бог говорит, ребята, я так не работаю, то есть я как бы, я такие отношения не строю. Это то же самое, допустим, если бы, ну, допустим, у тебя есть муж, который немножко с тобой пожил, потом немножко с другой пожил.
1: Потом да, к третьей пошел.
0: Да, потом к третьей пошел. Потом вернулся к тебе и вот так вот по кругу, да. То есть как ты на это будешь смотреть, да, насколько ты будешь доверять этому человеку, насколько ты будешь себя чувствовать полноценной женой, да. Вот. И здесь Бог такой говорит, слушай, я как бы, ну, я Бог, я творец, и я ревнитель. То есть под словом «ревность» здесь подразумевается не вот это эмоциональное там, да, дикое, да, нет. Ревность – это как раз вопрос принадлежности, это вопрос ответственности, это вопрос преданности.
1: Вот это преданность, да?
0: Это преданность, да, и это, у этой преданности есть основание. И если Бог говорит, я предан, потому что я люблю, да, не потому что Бог эгоист, как мы люди, иногда воспринимаем это.
1: Это
0: да,
1: мое и все.
0: Да, мы очень часто относимся, мы ревнуем, потому что мы эгоисты. Да, вот мое и все, да, и никак иначе. Но Бог говорит, я люблю. И когда он видит, что он любит, а в ответ как бы, ну, а я нет, да, с чего это, да, я должен тебя любить, там, и так далее, и тому подобное. Ты мне нужен только для того, чтобы удовлетворять мои потребности, ну, эгоистичные. Когда человек в таком положении находится перед Богом, Бог говорит, слушай, я

0: Я так отношения не строю. Поэтому он здесь четко говорит о том, что или вам кажутся, он говорит, пишет, пустыми слова Писания, что дух, да, ревности. И он говорит, Бог жаждет безраздельной преданности Ему. Угу. Это принцип, на котором по-настоящему строится отношение человек-Бог, Бог-человек.
1: Которые наши должны отношения.
0: Это вопрос преданности. Да. Да. И дальше он говорит о том, что и он же дает нам большую благодать. Вот здесь вступает в силу божественная благодать. Угу. То есть по справедливости Бог как бы, ну, не верен ты мне, да, ну и до свидания. Угу. Да? Но Бог говорит, нет, у него есть... решение этого вопроса.
1: Да, что если, же нам делать?
0: Да, человек, когда загоняет себя вот в состояние такого положения, человек может это сделать и зная Бога, и не зная Бога. Ну, то есть мы живем, потому что мы не знаем, мы так живем. Но когда человек знает, тоже так живет, Бог говорит, слушай, ну есть выход. Есть выход через покаяние, через принятие, через смирение. И вот здесь Иаков, он говорит, посмотрите, вот это единственное лекарство, которое может... помочь человеку вернуться к Богу и обрести то счастье, которое я, Господь, готов дать человеку. Угу. И он говорит, пока противостоит Бог высокомерным, но милостив к смиренным. Вот здесь Бог четко дает позицию. Он говорит, Бог не терпит вот эту вражду. Если человек встал на тропу войны, Бог говорит, слушай, я бы как бы, ну, с удовольствием готов тебя принять, я готов тебя помиловать, но если ты уперто сопротивляешься мне, я как бы вынужден, ну, тоже проявить ревность со своей стороны. Но с другой стороны, Бог говорит, ак, милостив он к смиренным. То есть, когда человек осознает, слушай, я жил не так, я что-то вот творил безобразие, беззаконие, я сопротивлялся Богу. Когда человек вдруг осознает для себя, ну, я хочу решения, и он начинает смиряться перед Богом, вопрос смирения – это вопрос покаяния. И центральная тема молитвы «Отче наш», которую любят христиане, там написано «И прости долги нам, как и мы прощаем должникам нашим». Да? Да. Это вопрос покаяния, как ни крути. И поэтому здесь как бы вот это смирение, и дальше Иаков пишет, «Так что покоритесь Богу и ни в чем не уступайте дьяволу, тогда он отступит от вас». То есть здесь четкое разграничение Иаков дает, что человек находится в своем положении жизненном, в каких-то принципах, мотивах, он или друг Богу, или противник Божий. И он говорит, есть возможность, обретя божественную силу, стать противником дьяволу. Да? То есть да, не противником Божьим быть, а противником быть противником дьявола. И дальше написано, тогда он отступит от вас. Синодально написано, убежит от вас. То есть вот это присутствие Бога в жизни человека ограждает его. Почему я говорю, и много раз повторяем мы с вами вот в разборе послания Иакова, что когда человек принадлежит Богу, это истинная свобода. Когда человек находится рабом Божьим, это истинное счастье. В таком положении человек действительно по-настоящему свободен. Свободен от кого? Вот здесь Иаков говорит, свободен от дьявола.
1: Да, вот от этой пустоты, от этой вражды. От да, этих каких-то удовлетворений мелких похотей.
0: Да, и дальше он говорит, будьте вы к Богу ближе.
1: Да.
0: То есть единственная ваша защита от дьявола – быть ближе к Богу.
1: И он приблизится к вам.
0: Это как выйти из темноты, нужно быть ближе к свету. Как только ты становишься ближе к свету, ты дальше от темноты. Вот и здесь, будь ближе к Богу, и он приблизится к вам. Вот это вот стремление, да, но первый шаг, который должен сделать, это шаг человека. Когда человек выражает свою готовность и желание приблизиться к Богу, написано, Бог идет навстречу. И дальше Иаков, естественно, он как еврей, говорит, омойте руки. Это особая традиция очищения, которая была ему известна от религиозной нечистоты. Дальше грешники и вы двоедушные, очистите сердца свои. Дальше он переходит уже к более теме, касающейся не только физического омовения, но и очищения сердца, души, разума, мыслей. «Ужаснитесь и скорби предайтесь, восплачьте и возрыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость скорбь». Ну, речь ведется как раз о том, что если вы радовались от грехов, да, если смех ваш был связан с удовлетворением похоти и прихоти, но сейчас вы понимаете, что вы враги Богу, ваше положение – после этого осознания говорит о том, что, слушайте,

0: ожидайте. То есть вопрос покаяния – это недалеко, далеко не радостная вещь.
1: Угу.
0: Осознание того, что твой грех, твои действия разбили чью-то жизнь, уничтожили чью-то жизнь, да?
1: Самое приятное.
0: А возможно, ты стал причиной несчастья не одного человека, а ты родил детей, которых бросил там, или еще что-то. То есть это целая череда. Угу. И поэтому здесь он говорит: покайся, то есть пусть радость твоя обратится в плач. Это вопрос покаяния, это пережить скорбь.
1: Угу.
0: Скорбь именно по своим грехам. Угу. Не просто сожаление. Ой, я сожалею, да, что я кому-то поломал жизнь.
1: Угу.
0: Нет, здесь речь ведется о скорби. Это, угу. это более глубокое понятие, чем просто сожаление. Намного глубже.
1: Угу.
0: И дальше он говорит о том, что смирись перед Богом, и Он
1: возвысит
0: вас. То есть Бог говорит: я могу вот оттуда, да, из твоего состояния разрушенного, возвысить тебя, опять сделать тебя полноценным, опять сделать тебя человеком, удовлетворенным своей жизнью.
1: Угу.
0: «Перестаньте наговаривать друг на друга, братья, кто хулит брата своего или осуждает его, тот о законе злословит, закон осуждает. А если судишь ты закон, то уже не исполняешь его, а в заносчивости своей становишься судьей над ним. Но ведь один только есть законодатель и судья, который решает, кого спасти, а кого покарать. А ты кто такой, что берешься судить своего ближнего?» Это тоже особая тема. Если вкратце в заключение программы сказать, что действительно, любой пересуд другого человека со своей колокольни, да, мерка его своим штампом в отношении там, этот спасется, этот не спасется, да, этот хороший, этот плохой, этот правильный, этот неправильный, мои действия не лучше, а эти вот отвратительные. Да,
1: кто я такой?
0: Да, и начиная вот, как говорится, от того, что ты осуждаешь свою жену, там, своего друга, коллегу на работе, начальника, и заканчивая там высшими властями, Бог говорит: а ты вообще, ты кто? Кто судья на этой земле?
1: Кто судья?
0: Перед кем на самом деле все помышления человеческого сердца, они как, вот мы сейчас смотрим видео, да? Вот, перед Богом все наши мысли, это вот они так представлены, поэтому, а ты не знаешь. Ты смотришь на человека, ты понятия не имеешь, о чем он думаешь. О чем он думает. И слава Богу, что ты об этом не знаешь. Потому что знает только Бог, и Бог будет судить.
1: Михаил Юрьевич, я благодарю вас за такую непростую тему, но я благодарю, что вы разъяснили с помощью послания апостола Иакова. Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Мы желаем вам благословений, и также смотрите наши программы, где мы отвечаем на очень важные и трепещущие вопросы. Всего доброго, до свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, по

0: Привет, ребят. Сегодня мы будем играть в футбол.
1: Привет.
0: Марк, а зачем тебе футбольный мяч?
1: Ты же сама сказала, что сегодня мы будем играть в футбол.
0: Да, но это не обычный футбол, смотри.
1: Ух ты, а это что такое?
0: Это футбольное поле. Я сделала его из картонной коробки. Это ворота. Они делаются из пластикового стаканчика. И болельщики.
1: Болельщики? А почему они так называются? Они что, заболели?
0: Нет, здоровье у них отличное. Они болеют за футбол, потому что спорт очень любят.
2: А я тоже спорт люблю. Я вчера весь вечер смотрела по телевизору.
0: Выходит, что ты тоже болельщик?
2: Выходит, да.
0: Но перед телевизором болеть не очень полезно для здоровья. Гораздо полезнее самому играть в футбол.
2: А я и сам играю. Вот, смотри, как я умею.
0: Марк, мячом лучше на улице играть.
2: Не переживай, все под контролем.
0: Предупреждаю, добром это не кончится. Я так и думала.
1: Но я же не знала, что так получится.
0: Зато я знала, поэтому предупреждала тебя, что мячом надо играть на улице, а не в комнате. Стой, ты что делаешь?
1: Как что? Вытираю со стола.
0: Моим любимым шарфиком?
1: Ой, я же не знал.
0: Не знал. Для того, чтобы поступать правильно, не обязательно все всегда знать. Иногда важно прислушиваться к хорошим советам. Вот если ты бы сразу послушался меня и не стал играть мячом в комнате, вот теперь еще и шарф мне стирать.
1: Ну, прости, пожалуйста. Хочешь, я тебе его сам постираю?
0: Да нет. Думаю, я справлюсь.
1: Ну, ты меня прощаешь?
0: Да прощаю, прощаю. В конце концов, краски и шарф – это мелочи. Бывает и хуже. Вот иногда непослушание приводит к очень плохим последствиям. Помнишь, что случилось с первыми людьми?
2: Ты имеешь в виду Адама и Еву? Они там яблоко съели, что ли?
0: Вот многие думают, что все дело в яблоке. А дело-то вовсе не в яблоке.
1: А в чем же дело?
0: А это мы сейчас и будем вспоминать.

0: Эта история случилась в самом начале, когда Бог только-только сотворил наш мир. Первого человека звали Адам. Адаму было грустно одному, и поэтому Бог сотворил для него Еву.
1: Бог поселил первых людей в Эдемском саду, где росло дерево жизни. Адам и Ева были счастливы и могли жить вечно.
0: Но в Эдемском саду росло и другое дерево – дерево познания добра и зла. Бог предупредил первых людей: если они съедят плоды дерева познания, то станут смертны.
1: И вот как-то Ева пошла прогуляться по саду и наткнулась на дерево познания.
0: Она не смогла сдержать свое любопытство и остановилась, чтобы получше рассмотреть плоды этого дерева.
1: Вдруг из ветвей раздалось шипение. Это был змей. Но это был необычный змей. Он заговорил с Евой человеческим голосом. Правда ли это, что Бог запретил вам есть всякие плоды?
0: Нет, он запретил нам есть только плоды дерева познания.
1: А знаешь, почему он вам запретил их есть? Потому что он скрывает от вас настоящую правду. Если вы съедите плоды дерева познания, то вы не умрете, а сами станете как боги.
0: Услышав эти слова, Ева засомневалась. А вдруг змей прав, и Бог действительно обманывает их? Плоды казались ей такими прекрасными. В конце концов, Ева не устояла перед искушением и сорвала один плод. А потом еще один. А потом вместе с Евой плоды стал есть и Адам.

0: Так люди не послушались Бога и совершили самый первый грех на земле.
1: Потом они, конечно, спрятались. Им же теперь было стыдно встречаться с Богом.
0: И вот Бог пришел в Эдемский сад, чтобы пообщаться с людьми. «Адам, где ты? Почему ты спрятался от меня? Не ела ли ты плодов с дерева познания?»
1: Пришлось Адаму выйти и во всем признаться. При этом он стал обвинять Еву. А Ева же сказала, что тоже ни в чем не виновата. Во всем виноват змей. И чем больше они обвиняли друг друга, тем яснее становилось, что люди уже никогда не будут такими счастливыми, как прежде. Потому что вместе с непослушанием в мир проникло зло.
0: Богу ничего не оставалось, как закрыть перед людьми путь к дереву жизни. Иначе зло могло бы жить вечно.
1: Для всех потомков Адама и Евы эта история служит хорошим уроком. Одно, казалось бы, маленькое непослушание может принести столько бед.
2: А все-таки какой плод съели Адам и Ева?
1: Одни почему-то думают, что это было яблоко, другие еще что-то. На самом деле никто точно не знает.
2: Тогда с этого дня я вообще фрукты не буду есть.
3: Так почему это?
2: Чтобы случайно не съесть тот самый плод.
1: Твое послушание, конечно, похвально, но оно здесь, Марк, совершенно ни к чему. Во-первых, дерево познания добра и зла росло в Эдемском саду, а не в обычном. А во-вторых, это древняя заповедь, и она относилась только к тем людям, а к нам она не относится. Поэтому можешь совершенно спокойно есть все фрукты.
2: Значит, у Бога для нас нет никаких запретов?
1: Почему? Есть, но я бы их назвала не запретами, а заповедями или правилами. Сам Бог дал их людям, чтобы они использовали их в своей жизни, соблюдали эти правила и были счастливы.
2: Я знаю, они записаны в Библии.
1: Да, их ровно 10.
2: Не обманывай.
1: Я не обманываю.
2: Да нет, это одно из правил. Не обманывай. А еще я помню, слушайся маму с папой.
1: Не бери чужого еще есть, не завидуй.
2: А еще не играй в футбол руками.
1: Что-то я такого правила не припомню.
2: Шутка.
1: Кстати, о футболе. У нас же все готово.
2: Да, только я не поняла, как в него играть.
1: Сейчас я тебе расскажу. Это твои, Марк, ворота, это мои. Да, самые важные правила. Мяч руками трогать нельзя. Можно на него только дуть через трубочку. Итак, мяч на середину поля.
2: Игра началась! Гол! Гол! Мы чемпионы!
1: Марк, ты нарушил правила, играл руками.
2: Да я просто гол хотел побыстрее забить.
1: Да, но при этом ты нарушил правила. Представляешь, что было бы, если все люди нарушали бы правила? Тогда на дорогах случались бы одни аварии, и тебе пришлось бы ходить пешком. И ты бы не смог по телевизору посмотреть свой любимый мультик.
2: Это почему еще?
1: А потому что в телевизионной программе будет указано одно время, а начнется он совершенно в другое. Или вообще не начнется.
2: Это ужасно.
1: Да, кругом будет беспорядок. Люди перестанут друг другу верить, и вообще мир начнет разваливаться на кусочки. И...
2: Ладно, ладно, я все понял. Давай мы лучше еще раз в футбол сыграем.
1: По правилам?
2: По правилам.
1: Ну, давай.

0: Наша программа, ребята, подошла к концу.
1: Ребят, сегодня мы перечислили не все из 10 заповедей. Какие еще вы знаете заповеди?
0: А если не

0: Здравствуйте, ребята. Я Сережа Сироткин. Не понимаю, зачем говорить о том, как нужно говорить. И Маша Грачева.
1: И Маша Грачева.
0: Приветствую вас.
1: А, всем привет.
0: Сегодня наша программа про общение. Если вы хотите иметь друзей, чтобы с вами было приятно общаться, то вам нужно...
1: А ты смотрел видео про общительного воробья?
0: Маш, не перебивай. Это не очень приятно, между прочим.
1: Иди, смотри быстро.
0: Я вообще-то не договорил еще.
1: Да ладно тебе, потом договоришь.
2: Этот малыш стал настоящим членом семьи для пожилой пары японцев. Причем не вынужденно, а совершенно добровольно. Прошлой осенью Йосика Фудзина возвращалась домой с работы, и дикий воробей последовал за ней. Он залетел в дом, уселся на плечо женщины и наотрез отказался покидать жилище. Супруги не сопротивлялись и решили оставить нового подопечного. Дали ему имя Пэ-чан и уже успели к нему очень привязаться.
3: Он как член семьи, забавно приходить домой к воробью. Мои внуки выросли, дома не осталось малышей, и он стал членом семьи.
2: Настырный воробей теперь местная знаменитость.
3: Когда к нам приходят гости, они так рады его видеть, он популярен. Если бы он прилетал только ко мне, им было бы скучно, но он прилетает и к ним.
1: Зря не стал смотреть, такой смелый воробушек.
0: Мы вообще сегодня про общение, Маш, говорим.
1: Так воробей учит, как общаться. Подходи к людям и чирикай побольше. То есть говори, вон ему как все рады.
0: Так это птица, Маш. А представь, если бы к тебе какой-нибудь человек пришел и уходить не захотел.
1: Ну дела. Так вообще-то не делают.
0: Кто не знает, как общаться надо, именно так и делают. А еще командуют и перебивают.
1: Ой-ой-ой, подумаешь, перебили его разочек. Гордый ты уж слишком.
0: Осуждать нельзя, если хочешь, чтобы с тобой дружили.
1: То тебе не так, это не эдак. Я прям не знаю, как с тобой разговаривать.
0: Как и с другими, Маш. Пойдем у ребят спросим, как они хотят, чтобы с ними общались.
1: Ну пойдем, пойдем.
4: Как нужно разговаривать с людьми, чтобы им хотелось с тобой дружить?
5: Нежно с ними можно разговаривать, добро с ними надо разговаривать. Ну, как-то так.
6: Мне кажется, надо с ними разговаривать уважительно.
7: С ними надо разговаривать спокойно, чтобы они не подумали, что ты на них нападаешь.
8: Ну, нужно вежливо к ним относиться и чтобы не обидеть их.
1: С какими людьми тебе не очень приятно общаться?
9: Которые злые и недовольные.
10: Ну, те, что... Возомнять себя гордыми с теми, кто думает, что он типа царь вселенной.
11: Которые такие, как сказать-то, ну, задиристые, что ли, или, например, постоянно обзывают, бьют, пристают по-другому.
8: Те, которые тебя обманывают, воруют, которые постоянно задевают.
12: С теми, которые ругаются очень сильно, делают плохие поступки и делают все, что не по-христиански.
0: Почему неприятно общаться с людьми, которые перебивают, осуждают и командуют?
7: С ними неприятно разговаривать так, потому что ты, получается, как кукла какая-то, которая управляет.
5: Кому хочется разговаривать с такими людьми, которые командуют тобой? С таким даже дружить не хочется.
8: Ну, потому что как бы ты с ними общаться не хочешь, потому что они себя некрасиво ведут, и ты хочешь уйти от них поскорее.
0: Какие правила общения ты знаешь?
13: Ну, вежливые слова говорить при встрече, привет.

0: там «здравствуйте», когда уходишь, там «пока», «до свидания».
1: Поздороваться, пожать руку.
2: Говорить слово «пожалуйста».
3: Ну, то что надо быть вежливым, всегда говорить «спасибо», «пожалуйста», когда это надо. А еще хвалить, если кто-то тебе либо помог, либо кто-то, что, у кого-то что-то получилось.
4: Теперь поняла, Маш, с какими людьми приятно общаться, которые не командуют, не перебивают и не обзываются. Поняла я. Сообразительная ты, Маш. А знаешь, какие еще есть правила общения?
5: Еще есть?
4: Да, допустим, правило, как нужно подарки принимать.
5: Ну, дела, так это я умею.
4: Я знаю, что ты любишь мягкие игрушки, Маш, и поэтому решил тебе сделать вот такой подарок.
5: Кто это?
4: Енот.
5: Ну, мне вообще-то больше пушистые игрушки нравятся.
4: А говорила, умеешь подарки принимать. Можно ведь что-то в этом хорошее найти.
5: Ну что я найду в этом хорошего, если ты мне подарил неизвестно что?
4: Я тебе хотел приятное сделать, хоть бы одно доброе слово сказала.
5: Ну, извини. Вот, одно слово уже сказала. Сереж? Сережа? А вот как ты думаешь, кто знает все секреты общения?
4: Преподаватели риторики.
5: Ори-торики?
4: Не ори, а просто риторики. Она учит красиво и правильно говорить.
5: Ну, дела. А может, сходим за секретами-то?
4: Давно пора.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста.
6: Спасибо. Вы обещали нам рассказать о правилах общения.
8: Да, нам нужно узнать секреты, как правильно общаться, чтобы с нами всем хотелось разговаривать.
7: Хорошо, я расскажу вам. А поможет мне это сделать мой игрушечный друг Вася. Сейчас я его надену на руку. Да. Вы знаете, что в Библии есть такие слова? Если хочешь иметь много друзей, то и сам будь дружелюбным. А что значит быть дружелюбным? Вот представьте, если бы Василий вот сейчас к вам пришел бы, и он был бы такой вот угрюмый и такой хмурый, приятно было бы вам с ним общаться?
2: Нет.
7: Нет. А то смотрите, как он улыбается. Так вот, первое правило общения – это улыбка. Если хотите понравиться другому человеку, обязательно улыбайтесь. Вы, конечно, знаете, что у каждого человека есть имя. Вот вас как зовут?
2: Сергей.
7: А вас? Маша. У моего кукольного друга и то есть имя. Его зовут Василий. И поэтому следующее правило – нужно обращаться к другому человеку по имени. А вот прозвищ давать не нужно. Если бы моего кукольного друга назвали бы, ну, Ротозеем, например, мне было бы неприятно.
2: Угу.
7: Я думаю, что и вам неприятно, если вас будут как-то дразнить или обзывать, правда?
2: Да.
7: Поэтому обращайтесь друг к другу по имени. Следующее правило. Внимательно слушай. Смотрите, вот даже мой кукольный друг, он сейчас что делает?
2: Смотрит вам в глаза.
7: Он смотрит на меня и, кажется, внимательно слушает, да? А вы, когда общаетесь друг с другом, вы смотрите друг другу в глаза?
2: Угу.
7: Это важно?
2: Да, конечно.
7: Смотрите. А почему?
2: Ну, потому что тогда мы не будем ни на что другое отвлекаться.
7: Да, а если вот, например, вот Вася смотрел бы куда-нибудь в окно, а я с ним общаюсь, да? Или он куда-нибудь там в телефон или в книгу. Мне было бы приятно, как вы думаете?
2: Нет, конечно.
7: Наверное, нет. А вот когда мы смотрим друг на друга и общаемся, это очень вежливо. Итак, внимательно слушайте. Четвертое правило – это похвала. Вам нравится, когда вас хвалят? Я
2: конечно.
7: Думаю, что нравится. Всегда можно найти у другого человека что-то хорошее.

и похвалить его за это. Да ведь? Ну. А самим вот хвастаться не следует. Лучше подождите, когда вас другой человек похвалит. Я вас тоже могу похвалить за то, что вы внимательно слушаете и хотите узнать эти правила общения. Вы молодцы! Пятое правило общения – это вежливость. Вы много раз слышали – будьте вежливыми. Есть специальные хорошие слова, вежливые слова. Давайте их вспомним.

0: «Здравствуйте» или «Привет».
1: Или «Привет». Хорошо. Когда вы уходите, что мы делаем?
2: Прощаемся.
1: Прощаемся. Вот если мы попрощаемся, Василь тоже сказал бы «до свидания» или «пока». Да? Угу. Дальше. Если вам нужно что-то взять, и вы хотите это посмотреть, например, книгу, вы говорите...
0: Можно ли взять?
1: Можно ли, могу ли я взять? Или дай мне...
0: Пожалуйста.
1: Пожалуйста. А еще, если вы вдруг невзначай кого-то обидели, конечно же, нужно извиниться и сказать «прости меня, пожалуйста, я был не прав». А если вы, вам что-то сделали хорошее, важно говорить еще одно слово.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Благодарю вас. Дружить с благодарным человеком – одно удовольствие. Так и хочется ему сделать в ответ еще больше приятного. Еще одно правило общения – это говорить правду. Всегда приятно общаться с честным человеком, который держит свое слово, выполняет обещания, не обманывает.
0: Конечно.
1: И я тоже рада, что смогла выполнить свое обещание и рассказала вам о правилах общения. Благодарю вас за внимание.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста.
3: Он, конечно, не пушистенький, но такой мягенький, хорошенький. Значит, нравится уже. Угу. Я просто енотов раньше никогда не видела. Вот и не поняла сразу, кто это. Я могу тебе видео про енотов показать, как к ним люди общаться приходят, чтобы настроение улучшить. Хочешь? Еще бы.
4: В Санкт-Петербурге избавиться от стресса помогают еноты. Насладиться общением с этими забавными животными можно в специализированном центре. Принуждать к игре их нельзя. Гостям нужно дождаться, пока еноты сами обратят на них внимание.
5: Любое общение с животными, особенно с такими социальными, как еноты, благоприятно влияет на человека.
4: В гости к енотам приходят и взрослые, и дети. Пушистые зверьки иногда дают себя погладить, а порой залезают на плечи или обшаривают карманы в поисках гостинца. Здесь живут 5 взрослых енотов. Они потомки спасенных животных. Владелица центра Юлия выкупала их у браконьеров и у людей, которые содержали енотов в плохих условиях. В итоге 3 года назад появился вот такой дом для енотов. Гости центра говорят, игра с енотами поднимает настроение и даже помогает пережить плохую погоду.
3: Сереж, с нами теперь тоже будет приятно общаться, как с енотами. Секреты общения мы уже знаем. Получается, с утра до ночи будем со всеми говорить, радовать. Маш, ты что? Кто же нас будет слушать с утра до ночи-то? Но есть же исключение, кто в любое время нам радуется. Нет, в любое время никто не может. У всех дел полно, а о встрече вообще договариваться нужно. Даже енотов не беспокоит, пока они не захотят общаться. Сереж, а я знаю, с кем не нужно договариваться о встрече. А вот как захотел, так и общаешься. И кто же это? Господь Сереж, наш Бог. С ним ты можешь поговорить, когда захочешь. Точно. Ну, дела.

лучше Писания? Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библейский перевод всегда компромисс, история синодального перевода, она в этом смысле очень показательна.
1: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод.
2: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались.
3: В этой программе значение церковно-славянского перевода Библии, предпосылки перевода Библии на русский язык, история библейского общества, значение синодального перевода.
4: Самый распространенный Библии на русский язык был сделан в 19 веке. Это так называемый синодальный перевод. Почему так называемый? Потому что так называют его в народе. Такое название было, не было дано ему изначально. Просто написано, когда мы читаем его, написано, что он был издан в 1876 году. И здесь написано, что он издан по благословению Святейшего Синода.
2: Была ли на Руси Библия до того, как был сделан синодальный перевод? На этот вопрос я бы ответил и да, и нет. С одной стороны, она была, но для подавляющего числа читателей, в том числе священников, потому что в основном Библию читали в церкви священники, в личном распоряжении Библии практически ни у кого не было. Это была очень редкая, дорогая книга. Но для большинства она была просто вот таким священным символом. Ее мало кто понимал. Ее читали в церкви, и звучала она торжественно, но непонятно. Нечто вроде священной музыки.
3: История славянской Библии показывает, что Библия у южных славян и у нас на Руси никогда не запрещалась, но вместе с тем никогда не имела боевой роли. Не составляла предмета чаяний и исканий народа, была скорее предметом религиозного почитания, чем непосредственным источником благоговейного действования.
2: Такая ситуация способствовала очень позднему переводу Библии на русский язык. То есть считал, что Библия и так есть. Ну, неважно, что ее практически никто не понимает, что она малодоступна, что она не побуждает людей к мыслям, тем более к действиям. Вот она есть и достаточно. Перевод Библии на русский язык был осуществлен не только намного позже, на несколько столетий, на 300 лет позже, на 200 лет позже, чем переводы Библии на, скажем, западноевропейские языки, например, арабский. Главным во всей этой истории был промысел Божий. И толчком к началу перевода Библии на русский язык послужили события Великой Отечественной войны 1812 года. Во время вот этих тяжелейших испытаний для России император Александр I, который столкнулся с этим вызовом, с этой бедой, как император, то есть повелитель России, случилось так, что он обратился к Библии и испытал то, что впоследствии стало именоваться библейским обращением Александра.
3: Александр думал, что русский народ ужасно темен и суеверен. Бабы верят, что существует много Богородиц. Владимирская, Казанская, утоли моя печали, всех скорбящих радость и мало ли еще какие. Крестьяне не понимают, в чем, собственно, нравственный смысл евангельского учения. Они служат молебнам,

0: На неспослании дождя освещают колодцы, если в них попадает мышь. Они твердят какую-то молитву из пяти слов тысячу раз. А между тем они худо знают Писание. Надо их научить евангельской истине, чтобы они освободились от суеверий.
1: И вот именно с этой целью просвещение народа через издание и распространение Священного Писания было основано Библейское общество.
0: 6 декабря 1812 года было основано Библейское общество. По поводу этого собрания Александр I писал Голицыну: «Я придаю ему, Библейскому обществу, величайшее значение и вполне согласен с вашим взглядом, что Святое Писание заменит пророков. Это всеобщая тенденция к сближению со Христом Спасителем для меня составляет действительное наслаждение».
1: Когда он говорил о всеобщей тенденции к сближению со Христом Спасителем, он имел в виду то, что в образовании Библейского общества участвовали не только православные христиане, но также и протестанты, и католики. То есть это было общехристианское дело. И он сам стал членом Библейского общества, пожертвовал единовременно на его труды 25 тысяч рублей, а это были громадные деньги по тем временам. За 5 рублей можно было купить корову. И ежегодно жертвовал по 10 тысяч рублей на проекты Библейского общества. Все это он делал не из казны, а из своих личных средств.
0: Не сразу, впрочем, решились у нас сделать перевод Нового Завета. Сначала печатали славянский перевод. Зато выпущены были в большом тираже Библия и новозаветные книги на иностранных языках. Евангелие было издано по-армянски, по-татарски, по-грузински, по-латышски, по-фински, по-калмыцки и так далее. В 1816 году РБО приступило к переводу Библии на русский язык. И уже в 1822 году опубликовала Новый Завет, затем Псалтирь. К 1825 году напечатала отдельным томом первые 8 книг Ветхого Завета.
1: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались. Это было сделано позже. То есть Библия на славянском языке вот обладала таким авторитетом, что именно ее считали вот настоящей Библией. А русский перевод – это как пособие для понимания славянского.
2: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод, только на церковно-славянском языке. Но это тоже перевод.
1: И Новый Завет, и затем Псалтырь издавались огромными тиражами для того времени. То есть общий тираж был свыше 100 тысяч экземпляров. Достаточно сказать, что тиражи произведений Пушкина в то время составляли 3-5 тысяч экземпляров, просто для сравнения. Хотя было очень много восторженных отзывов со стороны очень многих людей, и в том числе и церковных иерархов, и высшей знати, простых людей, которые впервые получили доступ к Священному Писанию на своем родном языке, действительно был такой очень большой общественный подъем и очень много хвалебных отзывов. Но даже в то время не все были удовлетворены вот этим трудом и считали некоторые, что не стоило его и предпринимать. Очень скоро против Библейского общества организовался заговор. В результате этого заговора Библейское общество было закрыто. Его деятельность была приостановлена на очень долгое время.
0: В результате многих доносов в 1826 году при императоре Николае I РБО закрыли. Все имущество общества стоимостью 2 миллиона рублей передали Святейшему Синоду. А нераспространенный тираж книг Ветхого Завета сожгли в печах кирпичного завода Александра Невской лавры. Русский перевод Библии оказался под запретом более чем на 30 лет.
1: Многие

0: винят именно императора Николая в закрытии Российского библейского общества, но это была не его инициатива. Это была инициатива церковных иерархов, высших государственных сановников.
1: Переводы священного писания с высокого языка, называемого славянским, на простой в общежитии употребляемый язык, называемый русским, под предлогом лучшего разумения церковных книг, придуманы для уменьшения их важности и поколебания веры. Чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить Отечество и произвесть в нем междоусобие и бунты.
0: Действительно, библейский текст просвещает всякого человека и производит в нем свое действие. И это действие не всегда нравится окружающим.
1: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель». «Где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень».
0: Вот как передает Лесков легендарную беседу Рыжова с губернатором Ланским. Кстати, это историческая фигура. «Вы, говорят, знаток Библии. Читаю, сколько время позволяет, и вам советую. Хорошо, но могу ли я вас уверить, что вы можете со мной говорить совсем откровенно и по справедливости? Ложь заповедью запрещена, я лгать не стану». «Хорошо. Уважаете ли вы власти?» «Не уважаю». «За что?» «Ленивый, алчный и пред престолом криводушный», — отвечал Рыжов. «Да, вы откровенны, благодарю. Вы тоже пророчествуете?» «Нет, а по Библии вывожу, что ясно следует». Распространение Слова Божия на русском языке действительно могло потрясти вот эти основы. И страшно некоторым было даже подумать о том, что в России может появиться множество честных чиновников, таких как Алексашка Рыжов, который не брал взяток. Люди начали читать Священное Писание у себя по домам. И это воспринималось как презрение к церкви, образование сект, собраний и скопищ. Чтение Священного Писания дома не означает презрение к церкви. Одно другому не противоречит. И люди могут читать Библию и ходить в церковь.
1: В 1858 году бывшему члену и активному участнику дела РБО митрополиту московскому Филарету Дроздову удалось возобновить перевод Библии на русский язык. Решающим аргументом для возобновления перевода стало соизволение на то императора Александра II. В 1876 году русский перевод Библии был издан по благословению Святейшего Синода и потому получил название синодального.
0: Даже несмотря на то, что перевод был издан по благословению Святейшего Синода, он был предназначен не для церковного чтения, а только для личного, для домашнего употребления. В церковном чтении оставалось незыблемым употребление славянского перевода. То есть можно сказать, что русский перевод издавался как пособие к пониманию славянского перевода –

0: 1876 году вышла как раз, как она называлась, «Библия» или «Книги священного писания Ветхого и Нового Завета» в русском переводе. Санкт-Петербург, синодальная типография, 1876 год. Единственная информация, которая об истории этой книги здесь дана, по благословению Святейшего Правительствующего Синода. Все. Точка. Кто переводил, по каким принципам переводил, ни словечко не сказано. Очень такая российская история, да, вот начальство дало добро, и не будем больше выяснять, как это получилось и почему. Хотя история, конечно, занимательная часть и трагическая. Сложность этой истории, она до сих пор видна. Вот в первом издании, открываем пятую главу Бытия, например. Адам жил 130, в скобках 230 цифрами лет, и родил в скобках сына по подобию своему, в скобках и по образу своему, нарек имя ему Сиф. Дни Адама по рождению Сифа было 800, в скобках 700 цифрами лет, и родил он сынов и дочерей. И это вы встретите в православных изданиях, протестантских не будет того, что в скобках. Это вставки из Септуагинты, из греческого перевода Ветхого Завета, который одновременно является основным текстом греческой, восточно-христианской, православной традиции, и от которого нельзя было отказаться. Поэтому вот там, где расхождение в цифрах, соответственно, тексты конечного русского перевода указали еврейский вариант словами, а греческий – цифрами, но в скобках. Вот такой непростой синодальный перевод. Впоследствии протестанты убрали просто все то, что в скобках. Но, конечно, от этого текст не стал свободен от влияния септуагинта, древнегреческого перевода, просто потому что очень часто там это влияние на уровне отдельных слов, выражений, на уровне каких-то интерпретаций. И вот это всегда компромисс. Библейский перевод всегда компромисс. История синодального перевода, она в этом смысле очень показательна. Он компромисс между, скажем так, консерваторами и либералами. Я понимаю условность этих названий. Компромисс между еврейским текстом и греческим. Компромисс между академической наукой и церковными инстанциями. Ну вот, очень часто в библейском переводе, вообще в том, как Библия живет в нашем мире, следы этого компромисса бывают весьма и весьма значительны, да.
1: Когда я читаю, то я часто сравниваю. Обычно я беру синодальный перевод и беру греческий текст Нового Завета. И начинаю, естественно, сравнивать, то есть смотреть, как или иначе переведено тот или иной текст. Почему? Потому что все-таки синодальный перевод или синодальное издание Библии, оно очень популярно в нашей стране. Например, другие переводы, они не имеют такой все-таки силы и влияния, как, например, синодальный текст. Хотим мы того или нет, но синодальные Библии, да, пока, но синодальные Библии люди прошли войну, и гонение, и поэтому он как бы стал частью культуры. Может быть, современные переводы, они, у них еще есть будущее, они станут потом, может быть, когда-то в будущем, уже теперь той как бы основной Библии, к которой будут все обращаться.
0: Синодальный перевод, конечно, произвел огромное впечатление. Есть рассказ Лескова «Однодум», про квартального надзирателя, это мелкий полицейский чин, который всю Библию прочитал и до Христа дочитался. И о нем говорилось, что такие люди, что юродивые, они чудят, а никому не вредны. Вот если бы побольше людей прочитало всю Библию и до Христа дочиталось, может быть, революция пошла по какому-то другому пути, а может быть, и не было бы ее.
2: Он шел безропотно тернистой дорогой. Он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие учение правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно, и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь. За этот грешный мир порок и тьмой объятый, за ближнего лилась Его святая кровь. О, дети слабые скептического века, или вам не говорит могучий образ тот о назначении

великом человека и волю спящую на подвиг не зовет? О нет, не верю я. Не вовсе заглушили в нас голос истины, корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учение Христа.

0: Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа.
1: Хлеб – продукт питания, выпекаемый из муки. В библейские времена для изготовления хлеба использовалась преимущественно пшеничная, ячменная и ржаная мука. В Псалме 103 псалмопевец благодарит Бога за хлеб, который укрепляет сердце человека. Пророк Иезекииль в 5 и 14 главах своей книги говорит о хлебной опоре, указывая на то, что хлеб дает человеку силы стоять на ногах и ходить. В широком смысле под словом «хлеб» в Библии имеется в виду пища. Хлеб также использовался в религиозных обрядах. Во второй главе книги «Левит» содержится предписание относительно хлебного приношения Господу, которое сжигалось на жертвеннике. Принося хлебное приношение, человек выражал одновременно благодарность Богу за его обильные благословения в прошлом и веру в его заботу в будущем. В скинии на столе всегда лежали 12 свежих хлебов или лепешек по числу 12 израильских колен. Эти хлебы указывали на духовную пищу, посылаемую Богом. В Новом Завете Иисус Христос учит своих последователей молиться о хлебе насущном. В 6 главе Евангелия от Иоанна Он говорит: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Подтверждением этих слов служат совершенные Христом чудеса насыщения. В 6 главе Евангелия от Марка рассказывается о том, как Он накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. И Иисус дает хлеб в настоящем, но хлеб означает также вечную жизнь в будущем. Во время последней трапезы с учениками Иисус, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело Мое, которое за вас предается. Сие творите в Мое воспоминание». В раннехристианской церкви сложилась традиция преломлять хлеб, вспоминая о жертве Христа, приобщаясь к Нему и предвкушая обещанную им трапезу в Царстве Божьем.
0: Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог.

0: И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский».
1: Образ Христа на кресте – наиболее популярный символ европейской христианской цивилизации. Распятие можно видеть повсюду. Часто люди проходят по улицам, ну, например, в Испании, не замечая многочисленных распятий. Но так не должно быть. Распятие – это слишком глубокая и важная тема, которая не должна становиться общим местом. Каждое произведение религиозного искусства создавалось художником, чтобы обратить помыслы человека вглубь, призвать к размышлению о самом важном аспекте веры. В течение первых веков христианства в западном искусстве, следовавшем в тот период с византийской традиции, избегали изображения самого распятого Христа. В эпоху, когда христианство было запрещенной религией, распятие изображалось символически. Это мог быть агнец, стоящий рядом с крестом, или триумфальный крест, соединяющий в себе латинский крест с греческой монограммой Христа, наложенными друг на друга первыми двумя буквами «кси» и «ро» – слово «Христос». Он обрамлялся лавровым венком. Первый такой крест изображен на одном из римских саркофагов, датируемом примерно 340 годом. Этот символ страстей Господних держался вплоть до времени правления императора Феодосия, то есть до IV века. В 500-х годах, когда христианство уже около двух столетий было государственной религией, значение креста поменялось. В имперской Равенне инструмент спасительной смерти Христа изображается пустым и символизирует скорее победу над смертью, нежели страдания. Мозаика арианского баптистерия показывает крест на троне. Это небесный трон, на котором восседает невидимый Бог. Его нельзя изобразить. Или пустой трон, как символ второго пришествия Христа во славе для совершения суда над живыми и умершими. В редких случаях, когда ранняя церковь все-таки изображала Христа на кресте, она не заостряла внимание на его страданиях. Самое раннее распятие Христа в страстном цикле, которое известно, это тонкий рельеф слоновой кости, сделанный в Риме в 420 году, являющейся частью драгоценной шкатулки. На одной из пластин изображен распятый Христос, который стоит с открытыми глазами, с неповрежденными пытками телом, победитель над смертью. Мария и Иоанн справа от него, а слева центурион воздел руки, признавая в нем Сына Божия. Крест даже в этот скорбный момент представляет собой дерево жизни, противопоставленное дереву, на котором повесился предавший Христа Иуда. Маленькая шкатулка слоновой кости напоминает верующим об их обязанности проповедовать победу Христа над смертью. В то время, как распятие слоновой кости демонстрирует победу и побуждает верующих к проповеди, написанное 1000 лет позже распятие Матисса Грюневальда, призвано побудить людей к сочувствию и благодарности. Кажется, художник использует тот же символ, но меняется его значение. Спасение предстает не только как следствие божественной природы Христа, разделенной с Богом Отцом, но оно явлено через страдания, доступные нашему созерцанию. И до сего дня Христос стал образом

всякого человеческого страдания, самозабвенной любви и печали. Как произошла такая революция в теологии? Монахи в монастырях изменили богослужение. Акцент переместился с поклонения Богу-Царю на поклонение Богу-Сыну, пришедшему умереть за грехи других, предложив совершенно новое видение отношения человека и Бога. Бог-Отец, могущественный и всесильный, послал своего Сына во искупление наших грехов через его страдания. Поскольку представление о спасении перевело фокус с Бога Отца на физические страдания Сына, то и западное христианское искусство изменилось кардинальным образом. В истории прослеживается отчетливая тенденция к усилению и обострению чувства физического страдания Бога-человека. Чтобы показать беспредельную любовь Бога и разбудить в верующих такую же любовь в ответ. Немецкий художник Матисс Нитхарт, известный с XVII века под именем Грюневальд, написал распятие такого потрясающего и гнетущего величия, что ничто на земле не может с ним сравниться. Это распятие является частью главного произведения Грюневальда – большого алтаря, исполненного им в 1512 году для монастыря святого Антония в Везенгейме, это Эльзас. Монастырь святого Антония, как и многие другие монастыри, посвященные этому святому, был своего рода лечебным центром. В лечебные процедуры неизменно входили молитвы больных у алтаря в монастырской церкви. Нитхарду удалось создать алтарь, который оказывал необычайно сильное воздействие на чувства и воображение зрителей. Алтарь представляет собой сложное сооружение. Размеры его велики. Высота достигает 3 метров. Величина большинства фигур приближается к человеческому росту. В закрытом состоянии можно было видеть мрачное и траурное распятие. Похоже, что чаще всего алтарь находился в таком виде по будничным дням. Распятый возвышается в центре, пригвожденный к грубому кресту, сколоченному из неотесанных балок. Он огромных размеров и почти вдвое превышает размеры соседних с ним фигур, потому что соотношение это основано на иерархическом принципе. Здесь, как и в средневековом искусстве, определяющим остается степень духовной значимости образа. Пояснение этому дает стоящий рядом Иоанн Креститель. Он указывает на Христа распятого и произносит: «Он должен расти, я умоляться». Кажется, что тело Христа со следами ужасных пыток действительно растет и почти пробивает обрамление алтаря. Его ноги скрючены и сведены судорогой. Его голова свисает вниз. Его уста словно парализованы в предсмертной агонии. Сотни ран покрывают его сильное изувеченное тело. Он возникает из черновато-синего ночного неба и призрачно-зеленого полуосвещенного пейзажа, словно вобравшего трагическое предчувствие гибели Вселенной, сковавшее всю природу. Тело Христа оливкового цвета. Это цвет разложения, безжалостно показанный потрясенному до глубины души верующему. Кровь изливается с каскадами мистически пылающего красного цвета. Все это было изображено Грюневальдом с той непосредственной жизненностью, от которой захватывает дыхание. Воспринимать страдания Христа как свои собственные – в этом выражается экстремизм религиозной фантазии художника Грюневальда. Слева от креста близкие Иисуса плачет Мария Магдалина.

Богоматерь в горестном забытии упала на руки Иоанна, будущего богослова. Иоанн Креститель исторически не был свидетелем сцены распятия, но он является свидетелем другого порядка, свидетелем неприходящей истины. Держа одной рукой открытую книгу, другой он указывает на Христа. У его ног ягненок. Он держит тростниковый крест, который обычно держит Иоанн. Кровь из горла ягненка фонтаном стекает в чашу, подобную чаше для причастия, которую используют в церквах. Вспоминаются первые слова Иоанна о Христе, произнесенные им во время крещения. «Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Грюневальд ужасает нас, как никто другой. Но в этом его цель – научить людей лучше понимать теологию распятия. В середине XVI века католическая церковь, отвечая на вопросы, поставленные протестантской реформацией, обдумывала роль искусства в утверждении веры. Тренский собор, проходивший в 1545 году, рекомендовал художникам ближе следовать библейскому тексту и сократить число фигур в произведениях искусства, которые, вероятно, могут рассеивать внимание прихожан. Следуя постановлениям собора, художники стали реже писать многофигурные сцены распятия. Они сосредоточились на фигуре Христа. Образ Иисуса на кресте, как им думалось, дает большую возможность для углубленной молитвы. Посмотрите на распятие известного испанского художника Франциско Сурбарана в Севилье, которое подтверждает эти доводы. Окруженный тьмой, Христос один на кресте. Он еще жив. Его голова приподнята. Губы полураскрыты. Он что-то произносит. Попробуем угадать, что же он говорил. Писание повествует, что он говорил 7 раз со креста. Но художник изобразил конкретный момент. Его глаза направлены вверх. Он обращается к Небесному Отцу. «Прости им, Отец, ибо не ведают, что творят». Христос молился за нас. Боль многих из нас делает эгоистами, оправдывает, как нам кажется, наш отказ от обязательств по отношению к другим. Но это не о Христе, который даже в муке просит о спасении других. Это и есть идея картины. Художник как бы помещает нас у самых ног Христа, заставляя нас поднять голову и стать свидетелями искупительной жертвы, сильнейшего проявления Его любви. Распятие может показаться привычным местом в большом городе или на дороге. Но когда человек останавливается у одного из них и задумывается, он возносится к главной тайне христианской веры – Христу как Спасителю и жертве.

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».

0: Еще при жизни его называли гением. Он по праву считается величайшим русским поэтом и писателем, родоначальником новой русской литературы и создателем русского литературного языка. Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. Отец поэта, Сергей Львович Пушкин, происходил из знатного, но впоследствии обедневшего дворянского рода. Мать была внучкой абиссинца Ибрагима Ганнибала, одного из подвижников Петра I. Пушкин с детства вращался в литературных кругах. Его отец был образованным человеком, он любил литературу и сам писал стихи. Дом отца посещали виднейшие писатели того времени – Державин, Карамзин, Жуковский и другие. Дядя Пушкина, Василий Львович Пушкин, известный поэт того времени, также способствовал развитию в своем племяннике интереса к литературе. Для кого-то может быть откровением тот факт, что невозможно проникнуть в смысл пушкинских произведений без обращения к Библии. И тем не менее, священные тексты христианства послужили одним из важнейших источников поэтики Пушкина. Это связано с тем, что Александр Сергеевич, как и его современники, был человеком, воспитанным на христианской культуре. В пушкинское время на русский язык были переведены только Новый Завет и Псалмы. Сам Пушкин пользовался преимущественно славянским текстом. Поэт хорошо был знаком с Писанием, о чем говорят заимствованные оттуда слова в его произведениях. Например, стихотворение на мотив второго Псалма Давида.
1: «Метались смущенные народы, и высились и падали цари».
0: В оригинале это звучит так. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли».
1: «Вертроград моей сестры, Вертроград уединенный, чистый ключ у ней с горы не бежит запечатленный».
0: В оригинале, это 4 глава книги «Песнь песней», записано: «Вертроград заключен, сестра моя невеста, Вертроград заключен, источник запечатлен». Славянизмы очень часто встречаются в поэзии Пушкина и служат важнейшим показателем опоры его на церковнославянский текст Священного Писания. К сожалению, литературоведы прошлых лет рассматривали их в отрыве от библейского источника и интерпретировали их как признак высокого стиля поэзии, который, собственно, был чужд Пушкину. Иногда поэт использует образы, восходящие к церковнославянскому источнику, не прибегая к славянизмам.
1: «Напрасно я бегу к сионским высотам. Грех алчный гонится за мною по пятам. Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, голодный лев следит оленя бег пахучий».
0: Нам трудно представить ту всеохватывающую роль, которую играла Библия в жизни человека пушкинской поры. Христианская религия определяла смысл и значение всех событий в мире и в собственной жизни человека. В определенный период Пушкину особенно близка была книга «Екклесиаста». Это размышление о суете и о том, что всему свое время.
1: «Я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечные своды, и чей-нибудь уж близок час. Младенца ль милого ласкаю, уже, я думаю,

0: идти. Тебе я место уступаю. Мне время тлеть, тебе цвести.
1: Мотивы книги «Экклесиаста» прослеживаются и в двух маленьких трагедиях Пушкина. Это «Скупой рыцарь» и «Пир во время чумы». Однако наиболее часто овладевали им апокалиптические настроения. Широко известна апокалиптическая песнь Пушкина 1830 года. Это стихотворение «Герой», созданное в Болдине, окруженном холерными карантинами. Оттуда Пушкин писал Михаилу Погодину.
0: «Дважды порывался я к вам, но картины опять отбрасывали меня на мой несносный островок, откуда простираю к вам руки и вопию голосом велием. Посылаю вам из моего пафмоса апокалипсическую песнь».
1: При рассмотрении религиозно-духовных источников поэзии Пушкина невозможно обойти вопрос его отношения к ним. Нельзя не согласиться с тем, что в начале своего творческого пути Пушкин относился к Библии как к источнику так называемой легкой поэзии. Он рассматривал священные тексты лишь с эстетической стороны. Известны его кощунственные насмешки над религиозными обрядами и священным писанием. Дело в том, что в детстве и ранней юности Пушкин воспитывался под влиянием французской литературы XVIII века и разделял его общее мировоззрение. Но позднее, в зрелые годы, поэт утверждал:
0: «Ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя, ибо она была направлена против господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов».
1: В середине 20-х годов отношение Пушкина к писанию коренным образом изменилось. В 30-е годы поэт так отзывался о Евангелии:
0: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицей народов. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного. Книга сия называется Евангелием. И такова ее вечная прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в состоянии противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие».
1: Пушкин сжег рукопись скандальной поэмы «Гаврилиада» и в дальнейшем уничтожал и списки этого, по его словам, жалкого и постыдного сочинения. Поэтическое творчество для Пушкина неразрывно связано с религиозностью. В одном из писем брату он пишет о том, что Библия для христианина – то же, что история для народа. Поэт, подобно пророку, знает лишь одну цель – исполнившись волей Божьей, глаголом жечь сердца людей. В трагедии Пушкина «Борис Годунов» есть части, которые напрямую связаны с вечными истинами христианства. Поступки исторических лиц оцениваются с позиции религиозной нравственности. Суд истории оказывается судом Божьим. Летописец Пимен так наставляет своего послушника:
0: «Не сетуй, брат, что рано грешный свет покинул ты, что мало искушений послал тебе Всевышний. Верь ты мне, нас издали пленяет слава, роскошь и женская лукавая любовь. Я долго жил и многим насладился, но с той поры лишь ведаю блаженство, как в монастырь Господь меня привел. Подумай, сын, ты о царях великих. Кто выше их? Единый Бог».
1: Затем Пимен рассказывает

0: рассказывает послушнику об убийстве царевича Дмитрия. И когда старец уходит, монах заключает:
1: «Борис, Борис, все пред тобой трепещет. Никто тебе не смеет и напомнить о жребии несчастного младенца. А между тем отшельник в темной келье здесь на тебя донос ужасный пишет. И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда».
0: Сквозной мотив пушкинской трагедии – это мотив молитв. Они служат важнейшим средством нравственной характеристики событий и лиц. Причем Пушкин заботился именно об этом, а не об исторической достоверности, отступая порой от несомненных исторических фактов. При всей насыщенности трагедии молитвами в ней есть один герой, за кого никто не молится, и кто не молится сам. Это Борис Годунов. Согласно христианской традиции, Пушкин видел в молитве мистическую вертикаль, связующую человека с Богом. Борис Годунов у Пушкина лишен этой связующей нити. «Нельзя молиться за Ирода», – говорит один из героев драмы. В конце пьесы народ безмолвствует, отказывая Борису в молитвенной помощи. С конца 20-х годов в Пушкине непрерывно созревает и углубляется духовная умудренность. И вместе с этим процессом нарастает глубокое религиозное сознание. Об этом одинаково свидетельствуют и поэтические его творения, и прозаические работы, а также автобиографические записи. Из письма Вяземского к Булгакову мы узнаем о последних часах жизни поэта. Когда его спросили, не поручает ли он что-нибудь в случае смерти относительно Дантеса, с которым у него была дуэль, Пушкин ответил:
1: «Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю ему и хочу умереть христианином». «Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить. И, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег».
0: Конечно же, всякая попытка приписать Пушкину-поэту однозначно определенное религиозное или философское миросозерцание заранее обречено на неудачу, будучи по существу неадекватной своему предмету. Пушкин всегда и во всем многосторонен, но, тем не менее, он является нам как один из величайших гениев русского христианского духа.
1: «Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалия змеи сокрытой сей и празднословия, не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи».

0: Встречающихся животных из дикой природы. Вот, к примеру, кряквы. В Москве они не редкость.
1: Этих крупных и заметных уток легко встретить на многих городских прудах. А самки у них выглядят довольно скромно. Бурые с пестринами, самцы же, иначе говоря, селезни, очень красивые. У них зеленая или синяя голова с металлическим блеском, а серая спина и бока с розоватым таким оттенком. Недаром говорят, что утка в сарафане, а селезень в кафтане. Впрочем, сейчас различия между ними не такие очевидные. Почему? Ну, об этом несколько позже.
0: Но однажды некоторые московские старожилы обнаружили, что селезни куда-то исчезли. Весной их было просто пруд пруди, а к концу лета днем с огнем не сыскать. Хотя самок и подросших утят было предостаточно. Может быть, селезни улетели, а вдруг отравились выбросами. Но почему же мы видим самок? А может быть, кто-то специально истребил только самцов? Но зачем? Таинственное исчезновение селезней так и не превратилось в детектив. Причина пропажи оказалась проста. Они полиняли. Во время линьки птицы прятались. Сменив же яркий наряд на камуфляж, они затерялись в толпе своих жен и детей. Тем не менее, селезни остались селезнями. Через месяц-другой они, еще раз полиняв, обрели прежнюю импозантность. Но отличить их можно всегда. У самок клюв и ноги коричневые, а у самцов зеленовато-желтый клюв и красные ноги. Объединяет же их особое пятно на крыле – зеркальце. Оно фиолетово-синее с белой окантовкой. По зеркальцу утки узнают своих. Это особенно важно во время перелетов. Так что, как бы сильно селезни не линяли, у них всегда остаются постоянные признаки. В жизни и нам приходится принимать разные обличия. Меняем образ мы по погоде и обстановке. Работа, учеба, деловая встреча или пикник с друзьями – ко всему требуется свой подход и свой костюмчик. Ведь мы стараемся быть понятыми и принятыми. Но есть нечто, что необходимо сохранять неизменным. Это наша верность Богу. В Библии мы читаем о жизни Иосифа, Мардохея и Даниила, которые сохраняли верность, живя в злом мире. И, наконец, пример Спасителя. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же –

Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее. Не напрасно сотворил ее. Он образовал ее.

0: Есть такое высказывание: от любви до ненависти один шаг. Как в религиозной жизни избежать крайностей? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина. Очень рады приветствовать вас на новой встрече, где мы размышляем о том, что такое Евангелие в действии, о том, как оно действует в нашей с вами сегодняшней жизни. Вот, Лена, ты считаешь, что эта поговорка или, я не знаю, высказывание, оно имеет основание, что от любви до ненависти один шаг? И имеет ли вообще это какие-то проявления в религиозной жизни?
1: Ну, вот как-то сразу вспоминается такой случай. Моя толпа кричала.

0: сказала: распни его.
1: Угу.
0: Превознести и распинать. То есть это что? Один шаг? Полшага?
1: Да.
0: Может быть, меньше? А вот что вот возбуждает людей вот к таким действиям?
1: Угу.
0: То есть явно отсутствие Духа Святого.
1: Угу.
0: Потому что Бог сам себе противоречить не может. А это именно, ну, вот дьявольская сила, которая возбуждает людей вот так поступать. И мы можем ведь это допустить в свое сердце, да? Каждый из нас может.
2: Ну, вот беда в том, что это случается с людьми, которые, ну, да, вот, не знаю, до смерти готовы пожертвовать собой ради Бога.
1: Вот. Угу.
2: Ради его слова, ради его дела, ради буквы в этом слове.
1: Коля, ты уверен, что на самом деле они до смерти готовы пожертвовать? Или это только внешне так кажется, может быть, им самим? А когда дело доходит?
2: Ну, вот я не думаю, что Павел где-нибудь бы отступил назад, если бы ему грозила смерть. Вот когда Савл еще он был до своего обращения, что его, по-моему, ничто не могло остановить. Вот в этом фанатичном
1: ага.
2: преследовании еретиков того времени, да. христиан.
1: То есть это было не притворство, вот, которое я сейчас имела в виду вот, в своем последнем утверждении, вот, но это все равно
2: Нет.
1: было отсутствие Духа Святого.
2: Это
1: да?
2: было не притворство, да. Это было религиозное рвение, которое затмевает человека вот все, весь мозг, все чувства, все. Вот, только вот, вот он, видите, как вот бык на
1: цель.
2: Тряпку, да,
1: цель.
2: Вот на красную, вот так же, вот все, вот, только вот этого, только вот убить, только вот, и больше ничего.
1: Уничтожить.
2: Уничтожить, да, и ему уже, он как бы враж входит в такой.
1: Угу. И считает, что делает это во имя Бога, что
0: да.
1: Бог его...
0: Что тем самым служит
1: да.
0: Богу.
1: Угу.
2: Вот это религиозный фанатизм, это, наверное, я думаю, что страшнее его ничего нет. Потому что вот человек
1: ничего вообще нет, ни в каких сферах, да?
2: Твердую, это самое страшное, что может произойти с человеком. Конечно, вот есть попустительство, две крайности в отношениях с Богом и в религии. Это попустительство к греху, с одной стороны. Но это да, это мерзко, ну, это недопустимо в отношениях с Богом. Как бы славить его устами, а на деле там быть совсем другим, вот это лицемерие такое, это, а на деле грешить так, где-то тайно, может быть, а может быть и не тайно, оправдывая себя тем, что Бог тебя все равно простит, Бог тебя все равно любит, он ни за что там тебя не будет наказывать, ни за что не осуждает. Вот. Конечно, Бог не осуждает, но не до такой степени, вот, что человек может делать все, что хочет, и с собой, и с другими, и при этом не получить никакого воздаяния, что ли. Это, да, это не отношение с Богом, это не вера. Это что-то, это подделка, может быть, веры. А с другой стороны, ну, это еще полбеды, но вот с другой стороны, когда человек ради Бога готов убивать себе подобных, это, вот это самое страшное, я думаю, что тут мозги уже, они отказываются уже как-то работать. Человек теряет способность логически мыслить и чувствовать, даже вот.
1: И чувствовать, ну, то есть быть ведомым Божьим Духом, да ведь?
2: Ну да, он полностью когда под этим сатанинским духом находится и уже ничего не может сделать. Он не может с ним никак бороться, потому что нет Христа в нем. Он его выгнал из себя. И Христос тоже не может ничего сделать с этим человеком, потому что Бог-то не насильник. Он-то как раз и... Долготерпит, милосердствует и так далее.
1: Это вот очень глубокая мысль сейчас прозвучала, что Бог вот не просто не действует, потому что дает человеку свободу, а потому что он не может действовать, не может, да, помимо воли человека. Это ведь вот очень-очень важная мысль.
2: Бог человеколюбивый. Милосердный. Он человека любит, он ценит, потому что это же его образ и подобие. Но вот такой искаженный образ, такое искаженное, извращенное подобие, конечно, уже превращает человека совсем не в Божье подобие, а в подобие другого существа, противника Божьего, сатаны.
1: Угу.
2: И человек становится, вот, по сути дела, самим сатаной.
1: Угу.
2: Вот это страшно, да. И вот

0: Тут, ну, нельзя сказать, что вот тут произошло что-то такое вот уж прямо вот из, ну, самой крайности вот с Павлом.
1: Когда это мы читаем... сейчас в 14 главе,
0: да, 14
1: «Деяния апостола».
0: Да, его превознесли до уровня божества язычники, которые уверовали в его слова, в его благую весть, и уверовали в то, что это чудо от Бога, которое он там произвел вместе с Варнавой, когда исцелил человека хромого от рождения. И язычники это восприняли как сошествие божеств, двух богов в их среду и явление Бога народу, что ли, вот таким mm-hmm. вот образом, через это чудо. А дальше вот они их превозносили из-за того, что хотели принести в жертву им быка там, какого-то, да, или еще какого-то, венки, да, да, жертвоприношение совершить в их честь. Но вот Павел этому воспротивился. Вот это крайность, да, в проявлении религиозном, в вере даже. И Павел этому воспротивился с Варнавой. Они всеми силами пытались их убедить не делать этого. Даже задрали одежду на себе, чтобы вот знак такого несогласия уже прям вот явного, чтобы они эту затею-то оставили. Ну вот, а дальше вот интересно, что происходит. «И говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы, идти каждому домой, между тем, как они, оставаясь там, учили». Вот этот случай говорит нам
1: это о том... Это Павел с Варнавой остались...
0: Они там остались в этой...
2: В Дерве и Листре.
0: В Листре, да, тащик, скорее. И они там остались, потому что увидели, что язычники открылись благой вести, благовествованию. Вот они увидели, что не просто так вот они их произнесли до божества, а то, что в них есть вот это место, которое...
1: Открытость.
0: Открытость, вот это место для Бога. Они увидели, что Христос может его занять сейчас в их сердцах, в их мыслях. И они открыты сейчас. И вот как раз вот еще бы им еще несколько времени послушать проповедь, увидеть, может быть, еще чудеса. И они остались, чтобы докончить, вот, довершить благовестие свое. Угу. И, ну, дальше вот не получилось у них. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи». Вот опять эти
1: везущие, да?
0: Иудеи, угу. Да, в Листру пришли, угу, туда. Ведь вот если посмотреть по карте, то от вот этой Антиохии Писидийской до Листры где-то около 170 километров. Это значит, что эти иудеи, вот эти вот вездесущие, вот такие...
1: Это на территории современной Турции эти все города расположены.
0: Да, совершенно верно, угу, да. И вот эти неугомонные иудеи, они целую практически неделю шли туда, в эту Листру, только услышат, что там Павел находится. Все, они идут, вот это религиозное рвение, вот это самое, да. То есть ради того, чтобы этого Павла уничтожить, они готовы на вот эти лишения, на этот многодневный вот этот путь проделать, mm-hmm, готовы. Ну, как это вот назвать, как вот не религиозный фанатизм, вот этот вот крайний. И они ведь с целью убить его и шли. Не просто так вот побеседовать, разубедить. Они уже точно знали, чего хотели. И они вот пришли из этой Антиохии и Иконии. И Иконии даже, целая группа там. И когда апостолы смело проповедовали, убедили народ, вот эти иудеи, отстать от них, говоря, что они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями.
1: Это вот то, что называется от любви до ненависти один шаг, да? То есть вот тот же самый народ.
0: Да. Угу. Те же самые язычники, которые вот так славили Варнаву с Павлом. Зевс. Сам сошел, вот Зевс. И этого же Зевса они теперь...
2: Ну, не Зевса.
0: Они побивают Павла.

0: Дворна у них, наверное, у евреев тоже были какие-то виды, но главное это возмутитель, для них главный враг это был Павел. Это от него все идет, и его в первую очередь уничтожить. И они добились своего. Они побили Павла камнями. И дальше написано, вытащили за город, почитай его умершим. Ну, скорее всего, он и был умершим. Потому что вот как-то обычно они делали свое дело с вот такой с яростью, и вряд ли можно было выжить после такого града.
1: Града камней.
0: Града камней. Но вот они побили камнями в городе, прям вот народ возбужден был настолько, что не терпели, вот в случае вот как со Стефаном прямо, терпеть, что прям вот Стефана побивали камнями без всяких санкций. То же самое сделали с Павлом вот тут. Побили камнями в городе. Запрещено было в городе побивать камнями, казнить вообще. Поэтому они постфактум, они вот вытаскивают, как тут написано, за город, почитая его умершим, и оставляют где-то там за городом. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город. Вот тут вот мы сталкиваемся с еще одним чудом Божьим. Вот я твердо верю, что Бог воскресил Павла. Просто вот это он это сделал. Цель Павла еще не была достигнута. Вот конечная, что можно было его взять из этой жизни, и, что все, Павел закончил. Нет, он не все закончил, он еще времени не был. У него цель Рим, император. Вот там, туда его Господь определил привести в конце концов.
1: Чтобы он там свидетельствовал о Боге. Да?
0: Да, с главы империи, вот оттуда, чтобы пошла весь вот в императорском доме, чтобы, ну, ведь Бог хочет что? Он хочет, чтобы Царство Божие было и на земле, как на небе. Если бы удалось обратить Нерона, его окружение, и Царство Божие пошло бы развиваться вот по всей империи, это было бы великое благо, и, ну, великая победа. Божьей победы, и Царство Божие ну, гораздо быстрее бы распространилось по земле. И у Павла была вот такая цель. И он сам об этом мечтал тоже. Мне нужно в Рим, мне нужно идти. Вот это как будто вот, Божье желание Павла, они совпали. А здесь он еще в Листре, еще до Рима далеко, поэтому Бог его восстанавливает, дает ему жизнь. И вот как будто вот, такое ощущение, что как будто вот никаких ран, ничего вот этого нет. Допустим, побиение камнями, человек во всяком случае, ну, может быть, хромал, может, там кто-то его там опирался бы на кого-то. Павел встает, как ни в чем не бывало, и идет дальше. Я это объясняю только одним.
2: Ну да, воскрешение.
0: Воскрешением из мертвых. Ну как да, Иисус воскрес. Да. Это, конечно, было не такое воскрешение, как Иисуса, но такое же воскрешение, как Лазаря.
2: Но скажем. Господь вот допустил ведь ему вот то, как он был, ну, как бы одобрял тех, кто побивал Стефана камнями, да? Вот. И сейчас вот происходит с Павлом то же самое. За проповедь об Иисусе он ну, такое претерпевает. Но Господь в самом начале его призвания сказал, что должно тебе много пострадать. Да, и да, вот мы видим, что это одно из страданий, которое, ну, до смерти. То есть это вообще, конечно... Но Господь его действительно воскрешает, и потому что он избранный сосуд, который должен совершить то дело, на которое он призван Богом.
0: Ну, тут написано об учениках еще, когда же ученики собрались. Скорее всего, это были новообращенные ученики, не вот те, кто были с ним, вот, в путешествии. Хотя в путешествии был только Варнава с ним в этот раз. А ученики, которых Павлу удалось обратить в Листре. И одним, кстати, из этих учеников оказался Тимофей Листрянин. Вот тот самый Тимофей, который написал два послания.
2: Павел,
0: которому Павел написал два послания.
2: Да, да, да.
1: Послание апостола Павла к Тимофею. Первое и второе.
0: Да, да, да. Который он очень ценил.

0: и который стал потом пресвитером.
1: Листрянин, то есть он был язычник?
0: Родом из Листры. То есть он был...
1: Ну, может быть, и...
0: Наполовину. Иудей, наполовину.
2: У него была бабушка, грек. Да?
0: Бабушка у него вроде бы верующая. Но вот у него да. отец, по-моему, был иудей.
2: Да.
0: А мама из Греции, гречанка. Ну, это, да, вот надо уточнить. Но это был вот тот самый Тимофей, которому обращены два послания апостола Павла. И вот мужество Павла, скорее всего, тоже повлияло на него, на этого молодого человека, что он стал, ну, укрепился в вере, и тем более Павел ничего не стал с ним. Он, Господь вот так, ну, хранит, что даже вот после побиения камнями Павел встает, как ни в чем не бывало, и идет дальше. А куда он идет-то? А вот мы читаем. «Встав, пошел в город». Вот в этот город, из которого выволокли, то есть в Листру, он входит в это. Вот, давайте представим, вот Павла только что. Вот, он сейчас нас точно убьет. Всех вот тут. И вот у них вот такая паника в этой Листре. И Павел видит их состояние. О, все, бесполезно им что-то говорить уже. Все, они в таком в состоянии аффекта находятся. И давай-ка лучше в Варнаву пошли, как мы другой сходим в город. Вот дальше пойдем. И они пошли в Дирвию. И проповедовали Евангелие всему городу. И приобретя довольно учеников. В Листру они еще вернутся, да. Буквально вот скоро очень. Это один и еще второй раз. Еще два раза они там будут. Вот 21 текст говорит, что они обратно прошли в Листру, и Иконию, и Антиохию, утверждая души учеников, учивая пребывать в вере, поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Ну, вот у Павла была такая привычка посещать те души тех людей, которых он обратил Евангелием.
1: Ну, как... душа живая, имеется в виду, ну, человек, да, то есть посещать тех людей.
0: Да, посещать тех людей, чтобы посмотреть, как они живут, все ли у них в порядке, в духовном смысле прежде всего. И вот он, мы даже читали, что даже переживая, как сказал Варнай, пойдем-ка вот проведем, вот туда сходим, да, вот в этот город, посмотрим, как они живут.
1: Да, ведь через такое прошли мы там, да, через эти крайности, то нам поклонялись, то нас побивали камнями.
0: Да, тем более здесь, вот сейчас вот утихло там все вот в этой Листре или нет, давай посмотрим. Если там кто-то еще, ну, вот испытывает какое-то недоверие к Христу или к Слову Божьему, давай-ка мы их утвердим еще тут, побудем какое-то время, посмотрим на их духовное состояние и поможем им как-то, если можно. И вот у Павла было такое вот обыкновение – утверждать новообращенных учеников. И вот это он сделал в Листре, потом Иконии, а дальше вот написано, что и в Антиохии тоже опять вернулся с Варнавой. И там тоже какое-то время они провели. Утверждая, написано, души учеников, учивая пребывать в вере. Нам всем нужна вера, особенно вот в последнее время, когда вот столько разных событий происходит в мире, и написано даже вот дальше, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Не обязательно с нами будут происходить эти многие скорби, но это может быть и с окружением, в котором мы живем, с теми людьми, которые вот страдают около нас, и мы... утвержденные в вере, мы можем их тоже утвердить как-то, как-то утешить, успокоить и дать надежду, что вот не кончится этот мир скорбями, он кончится совсем по-другому, он кончится вторым пришествием Иисуса Христа. Это радостное событие. И перед тем, как это событие произойдет, весь мир осветится от славы Божьей. Это не просто будет свет какой-то там такой сверхъестественный, это будет царство народа святых. Вот перед дверью Христа. И если мы ждем царства тьмы перед дверью Христа, оно, да, оно наступит, оно будет очень, очень краткосрочное, кратковременное. Потому что силы тьмы, они никуда с этой земли не денутся. Они все-таки, да, попытаются предотвратить второе пришествие всеми способами.

0: Но это будет очень такое вот кратковременное царство.
1: Про это в книге Откровения написано, да, что вот последнее, это, ну, я не знаю, полностью это событие или часть этого события называется Армагеддон. Что вот, ну, будут попытки сил зла предотвратить, ну, что ли, спасение людей через второе пришествие Иисуса Христа.
0: В конце концов, они Царство Божие сделают царство тьмы на земле. Но, опять же, очень будет короткое время. Но гораздо более длительное время охватит царство народа святых на нашей планете, чтобы все люди могли убедиться, что же, то есть воочию увидеть и почувствовать, что же такое Царство Небесное, к чему же все-таки нас призывают эти верующие люди во Христа, а оно будет вот реально на земле. Это, об этом говорит нам тоже та же книга Откровений. Ну и Павел, утверждая учеников, он говорил, что да, скорби придут, но вообще-то мы ждем Царства Света. Царство Божие, которое мы вот распространяем сейчас вот в иконе, в листре, потом в дереве, вот все вот тут вот. Ученики умножаются. Это значит, что мир светлеет, потому что люди светлеют. Потому что они начинают сознавать себя храмом Духа Святого и детьми, и сынами, дочерями Божьими. И в этом смысле вот, мир становится светлее. Потому что люди светлеют от проповеди Евангелия, от того духа, которым они начинают жить, и который начинает жить в них. Уже вот по их согласию, по их осознанию, что ли. И дальше вот написано, что они рукоположили пресвитеров в каждой церкви и помолились с постом. И предали их Господу, которого уверовали. Вот тоже интересное место. Что такое рукоположение? Рукоположение пресвитеров. Ну вот в современном понимании рукоположить человека в пресвитере, это значит, ну, облачить его в какой-то сан, какую-то должность. Облачить его доверием, что теперь этот человек пресвитер, да, то есть он может говорить с кафедры, он может учить народ Божий. Слову Божьему. Ну, и что тут такое вот? Авторитет, что ли? Это так понимает вот, современное христианство. Но во времена Павла под этим понималось немножко не то. А под этим понималось, что человек облекается славой, силой Божьей, силой Духа Святого.
1: Угу.
0: Теперь через рукоположение апостольское эти люди говорят языками, пророчествуют, совершают чудеса, исцеляют, изгоняют бесов. То есть через рукоположение передается сила, передавалась для служения. И пресвитер – это тот человек, который, ну, он может силой Божией побеждать злых демонов, в общем-то. Так оно и происходило во всей книге «День апостолов». И рукоположение гораздо, гораздо более значимое. Вот тогда понималось событие в церквях. И еще вот тут, опять же, они помолились с постом. Вот третий раз мы уже встречаем вот такую молитву. Исследуя, что вот не просто помолились, но помолились еще и с постом.
1: Угу. Пост и молитва.
0: Пост и молитва, да. Ну, как Иисус
1: сказал. Пост ведь это не обязательно вот полное воздержание от пищи, да? То есть, да. Может быть, вот просто ограничение себя, чтобы было более такое возвышенное состояние, более как-то направленное на духовное, не на просто обыкновенную нашу текущую жизнь.
0: То есть, это воздержание от пищи, но не обязательно от полностью от пищи, да, и от воды. Да, мы читаем, что Иисус Христос постился 40 дней в пустыне, там даже и воды у него не было. Без воды. Мы читаем о посте Моисея. Хотя там не говорится, что это был пост. Но когда он зашел на Синай и 40 дней там пробыл, то на этой горе там, конечно, не было никакой еды и даже воды. Но пост нам говорит о том, что человек предает себя полностью в Божьи руки. Настолько предает, что ему даже и пища не нужна. И вода даже не нужна. Моисей

0: Моисей, он сошел с горы сияющий светом Божьей славы, и не похудевший там, не изможденный, а он сошел в силе Духа Святого. То есть он побывал в присутствии Божества, в присутствии его целительные силы, живительные силы, и он, наоборот, напитался вот этой вот энергией, вот этой Божьей, чтобы мог сам светиться уже, как прожектор. Люди говорят, не-не-не, все, света слишком много, давай-ка покрывало лучше одень, мы на тебя смотреть не можем. Это после поста-то такого. Но пост Иисуса был несколько другим, да, потому что там, слава Божия, такой не было уже, и горы такой тоже не было. Сияющие там молниями. Но Христос пребывал тоже в Божьем присутствии, потому что Он посвящал, вот сейчас Он выходил на служение креста, на служение жертвы за грех мира. И здесь вот Его пост, Он, это глубокое размышление, это осознание значимости своей жертвы и своего служения. И это, как бы сказать, его решимость на это пойти.
1: Угу. Готовность.
0: Готовность, что насколько я готов, насколько я этого жажду, насколько этого жаждет Отец. И он наверняка беседовал с ним, наверняка советовался, что теперь дальше, какие шаги предпринять. Это был совет Троицы в этой пустыне. И Иисус тоже, он обошелся спокойно без этой всей пищи. Но напоследок, написано, взалкал, да, напоследок, когда уже как бы ангелы отошли от него, то есть Дух Святой оставил его одного там, и Отец тоже. И вот тут он, да, как почувствовал себя как человек уже, немощь, плотскую немощь, что вот нужна мне пища сейчас, как человеку. И, да, взалкал, и ангелы служили ему. Здесь, вот в этом случае, я не думаю, что это был какой-то долгосрочный пост. Скорее всего, может быть, однодневный, может быть, даже несколько часов, мы не знаем точно. Но это было такое вот посвящение, что ли. Люди посвятили себя в Божьи руки настолько, что вот пища для нас это сейчас не главное, а сейчас главное – узнать Твою волю, Господи. Вот что Ты скажешь вот об этих пресвитерах, которых мы оставляем? Они теперь останутся одни, им нужна особая сила, особый дух, особая вера и особая там энергия тоже от Тебя и руководство Твое, Господи, чтобы они могли вот через скорби не только пройти сами, но теперь их надо, теперь им предстоит утверждать этих всех людей, которые Бог им поручил. То есть в церкви. И в руку положили они вот таким образом и предали, вот, да, предали их Господу. Предали их Господу, в которого уверовали. Не значит, что вот это говорится о Павле и Варнаве, что они уже давно были верующими. Это вот о тех людях, которые новообращенные, опять же, больше к ним относятся, в которые уверовали.
1: Так ведь, вот, мне кажется, происходит и в любом случае, что на каком-то этапе человек помогает другому человеку найти Бога. Но если это истинное, если это настоящее, то следующий этап – это когда уже сам Бог ведет этого человека, да? Он направляет его уже особым образом. Вот. То есть это правильный такой путь, он таким и должен быть.
0: Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедовав слово Господне в Пергии, сошли в Аталию, то есть на побережье. Сейчас Аталия – это Анталия, это самый вот известный курорт в Турции, самый, наверное, южный. И вот оттуда уже отплыли в Антиохию, уже в Сирийскую, откуда были преданы благодати Божией на дело. То есть оттуда они вот начали свое путешествие на Кипр, потом в Памфилию, в этих все города, вот Листры, Икония, Дамдирия, потом вернулись опять в Антиохию. И вот такое вот у них путешествие.
1: То есть это уже ближе к Иерусалиму, туда, ближе к Иудее, да?
0: Они вернулись в Антиохию, Сирию, в

0: Сирию, на побережье сирийское. В Иерусалим нет, они не возвращались, они миновали его. Но вот написано, что они были преданы благодати Божией. Вот
1: да, очень интересно.
0: В Антиохии. В Антиохии за них помолились тоже, также с постом отправили их. И предали их на... Вот что сделала благодать Божия? Мы видим вот это вот, этот круг, вот это вот путешествие, вот это вот. Это все делало с Павлом и Варнавой Божья благодать. Они предали их благодати, и эта благодать, она сотворила с Павлом такие великие чудеса. Множество народу было обращено в христианство, ко Христу. Множество, опять же, скорбей Павел пережил там, начиная с Кипра, там вот это Илима Вофлин препятствовал, это, и пришлось его там даже, ты будешь слеп, он сказал, да, ослепить даже этого человека. Но потом Кипр в лице правителя этого Кипра, прокуратора, или как там был, типа царя, что ли, на Кипре, это римского, был обращен. Сергий Павел, по-моему, там такой был. А дальше множество обращений мы читали с вами вот в 14 главе, сколько произошло разных чудес тут, вплоть до воскрешения Павла из мертвых, после побиения камнями. И это все под водительством Божьей благодати. То есть сила Божьей благодати, вот она, сила, она двигала Павлом, и она же приводила людей ко Христу, тем, которым Павел проповедовал.
1: Коля, напомни, пожалуйста, как ты обозначаешь, что такое Божья благодать? Что такое благодать?
0: Ну, благодать – это греческое слово «харис», да, то есть это Божье одобрение, Божье такое вот благоволение к человеку. И, кроме того, благодать – это еще и такая, я не знаю, это сила. Это сила, которая не просто вот Бог там одобряет, там, да, но Он еще тебя, Он дает тебе сил.
1: Наделяет.
0: Вот это наделяет этими силами, чтобы ты мог совершить служение во славу Божию. Служение, в данном случае, благовестия апостола Павла. Служение исцеления. Вот тоже, которые, вот эти все чудеса, это все это было сделано благодатью. И благодать приводила людей. Мы как-то прочитали текст такой в послании, в Евангелии от Иоанна. Когда пришел Христос, люди получили благодать на благодать. То есть в лице Иисуса Христа пришла благодать на них. То есть, оказывается, там уже была благодать. То есть одно к другому как бы соединяется в человеке. И благодать-то – это еще способность наша различать добро и зло. Это наша совесть, которая нам говорит, вот это хорошо, а вот это плохо. Вот это грех, а вот это вот праведность. И помогает нам справляться все-таки с нашими греховными желаниями, останавливает нас. Ну, как действует совесть? Вот мы все знаем. И я считаю, что это благодать и есть.
1: И вот какой-то интересный глагол там употреблен, да, что в этом тексте, что про благодать сказано?
0: Что они были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили.
1: Угу. То есть они Богом были преданы Божьей благодати, да, для исполнения дела.
0: Ну да, апостолы их преданы, то есть они рукоположили их, то есть, ну, помолились за них, возложили на них руки, с постом тоже в ранних главах. И вот эту силу они им как бы, вот этот импульс Божий, Божьего Святого Духа, Божьей благодати придали им, так что они, все, теперь мы уверены, мы теперь знаем, что нам делать, мы теперь исполнены сил, желанием, там, и Духа Святого, и поехали в Кипр. Сразу.
2: Но я так-то поняла, что рукоположили они пресвитеров.
0: Да, но я говорил, что Павла раньше рукоположили в Антиохии.
2: А, все ясно. Тем, как они... То есть, когда они отплыли еще с Варнавой.
0: Они вот из этой Антиохии отплыли, а в эту же Антиохию опять прибыли. И прибыв туда и собрав пророков, они рассказали все, что сотворил Господь с ними.

0: время и как он отверст дверь вероязычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Ну вот, конечно, приятно побывать в кругу единомышленников и рассказать им о том, что сотворил Господь через них и без них. То есть Господь готовил же этих людей. Павел, он посылает туда, где люди-то уже готовы, приготовлены. Мы почитаем дальше, что когда Павел собирался пойти туда, куда, где не готовы были люди, Бог говорил: не-не, сюда не надо, тебе вот сюда я сейчас. А, туда ты хочешь? Туда тоже нет, подожди. Туда другие пойдут позже, а вот сейчас тебе вот сюда. То есть Господь, Он как-то сам все это, ну, регулирует все эти процессы благовестия. И в нужный момент Он посылает туда одного человека, в нужный момент там другого. Ну, это Ему виднее, как это все делать. И то, что Он это делает, это и сегодня, это 100%. Он продолжает это делать и сейчас, как и тогда. И мы увидим еще больше чудес, чем вот во времена апостолов.
1: И с нами происходящих, да, эти
0: я чудеса? Я верю, что и мы увидим, да, и с нами будет происходить, и с окружающими нас людьми. Потому что время близко уже. Недалеко пришествие Иисуса Христа, и приблизилось Царство Небесное.
1: Слава Господу. Лен, очень интересно, да?
2: Да, да. Господь желает спасения все большего и большего числа людей, поэтому Он все делает для того, чтобы люди спаслись и чтобы Царство Божие расширилось.
1: Ну что ж, Коль, в следующий раз продолжим
0: 15 главу.
1: Сегодня 14-ю завершили. Спасибо вам большое, дорогие друзья, что вы были с нами. Пожалуйста, продолжайте нам писать. Пожалуйста, продолжайте комментировать наши программы. Для нас это очень важно. Мы очень рады, что расширяется круг зрителей именно вот этих встреч наших с Николаем Генриховичем. И ждем следующей встречи с вами. До свидания.

И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

Христос не только умер, но и воскрес. Но что значит его воскресение, спрашивает нас? Это очень интересный вопрос, поскольку среди верующих людей есть небольшие противоречия и расхождения. Есть часть верующих людей, которые считают, что победу над грехом, смертью и силами зла Христос одержал на Голгофском кресте, именно своей смертью. С другой стороны, есть часть верующих людей, которые, наоборот, подчеркивают силу воскресения, говоря о том, что воскресение Иисуса Христа и есть победа Христа над смертью, силами зла и грехом. И, соответственно, от этого и зависит, что значит само воскресение Иисуса Христа для верующих людей. Во-первых, если мы посмотрим с вами на первое послание к Коринфянам, 15 главу, кстати, вы можете спокойно дома ее прочитать целиком, потому что вся эта глава как раз и посвящена вопросу воскресения Иисуса Христа из мертвых и основы Евангелия, которые возвещает апостол Павел. Так вот, в 17 стихе Павел говорит об одном из важных значений воскресения Иисуса Христа. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Ставит вопрос Павел очень интересно. Он предполагает, что если Христос не воскрес, то что же тогда произойдет? А произойдет то, что его смерть на кресте напрасна. Она ничего не сделала, она не искупила грехи, и, соответственно, вера многих христиан в то, что Иисус умер и воскрес, ну, или умер, да, она не имеет никакого значения, она бессмысленна и просто бесполезна. Но Павел как раз

Это хочет подчеркнуть, что смерть Иисуса Христа и Его воскресение только в этом случае имеет действительно силу и победу. Ведь если Иисус умирает за грехи людей, но не встает с могилы, то тогда смерть Его бессмысленна, она действительно напрасна. Но именно потому Его смерть притает значение и силу, потому что Он воскрес, Он восстал из мертвых, Он поднялся, и в этом славном таком своем явлении Он действительно победил смерть, Он сокрушил зло. И не случайно, если мы будем читать 15 главу последние тексты, то мы увидим, что апостол Павел берет идею воскресения Иисуса Христа и переносит ее уже теперь на всеобщее воскресение христиан, показывая на самом деле, что Христос своим воскресением даровал будущую надежду на воскресение верующих христиан из мертвых. Читаем. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Поэтому воскресение Христа из мертвых – это действительно победа Иисуса Христа над злом, грехом и смертью. Далее, второй момент очень важный. Когда мы читаем послание апостола Павла к римлянам, 6 главу, то мы видим, что апостол Павел использует такую духовную или аллегорическую идею воскресения Иисуса Христа как в духовном значении для христиан. Что же, скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Да, утверждает апостол Павел. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Потрясающий пример, который использует апостол Павел в данном случае. Он сравнивает смерть Иисуса Христа с тем, что делают христиане, когда совершают обряд крещения. Они погружаются под воду и таким образом умирают для греха. А когда их поднимают из воды, они воскресают для новой жизни. То же самое, как будто бы Иисус Христос умер и потом воскрес. Поэтому христиане не случайно крестили людей, тех, которые действительно потом поверили в Иисуса Христа, они их крестили. Да? И вот в обряде крещения как раз заложен два таких аспекта христианской жизни, очень важных. И, конечно же, из жизни самого Иисуса Христа. Да? Это Его смерть и воскресение. Так и верующий человек как бы подражается, да, Христу, он как бы повторяет как будто Его жизнь. Он умирает для греха, для этого мира, и воскресает для жизни новой с Богом. И теперь он живет духовно. И вот в этом отношении как раз и значение воскресения Иисуса Христа об этом и говорит, что воскресение Христа – это победа над злом, грехом и смертью. И человек, который верит в воскресение Христово, он побеждает грех, зло и смерть. Конечно, он не может победить смерть в смысле вообще не умереть. Он умирает. Но он победит ее тогда, когда Господь вернется и воскресит его. А сейчас, пока он живет, его жизнь – это жизнь победоносная. Он не живет во грехе, и он не подчиняется теперь дьяволу. Он побеждает грех, и он побеждает дьявола. Со Христом, силой своей жизни, Духом Божьим, верностью Божьему Слову и верностью самому Иисусу Христу. И пусть Господь нас благословит, чтобы мы могли так жить и так понимать именно значение воскресения Иисуса Христа для нашей духовной жизни и нашего ободрения.

Сегодня, когда мы смотрели эту книгу и говорили о ней, мы увидели, что громадная пропасть пролегает между 20 веком, когда верующие пережили беспрецедентное гонение, и 30-летием, которое наступило в тот период, когда автор заканчивает свое повествование в 1991 году. За это время очень много произошло значимых событий. Я могу только их конспективно перечислить. Это и принятие закона о возвращении религиозного имущества, фактически о религиозной

0: Реституции, это и введение института военных священников в армии, это введение тюремных капелланов, это принятие решения о введении курса основ религиозных культур и светской этики в школе, и это, наконец, признание теологии в качестве научной дисциплины. Такие вещи, конечно, не были возможны в тот период, о котором мы сегодня говорили. И это дает определенные основания для того, чтобы понимать, что церковно-государственные отношения, вопрос религиозной свободы по сравнению с тем, что было в этот период, развиваются очень успешно. Другое дело, что сейчас новые критерии и новые вызовы. В частности, мы столкнулись с тем, что сейчас уже верующих нужно защищать не от гонений как таковых, а от новой секулярной идеологии, агрессивной секулярной идеологии. Последние события, связанные с трансгендерными ситуациями, с однополыми браками, с принуждением священнослужителей к оформлению этих браков, многие другие моменты, с детской эвтаназией, которая была в ряде стран уже узаконена, взрослая эвтаназия. Это говорит о том, что вот эти вызовы, они сейчас являются приоритетными. Но в этом смысле Россия как раз занимает, может во многом стать лидером мировым по отстаиванию прав верующих.
1: Чем футбол прекрасен, основа закладывается правильная, коллективная игра, это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей, и арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным, а кто в него играет, абсолютно не важно.
2: Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно милостями, аз Господь твой избавитель.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема наших духовных размышлений «Дух Святой может сделать тебя другим человеком». В первой книге Царств, в 10 главе, мы читаем очень интересную историю о том, как первый царь израильского народа Саул был помазан Самуилом на царство. Но очень интересно, Самуил говорит Саулу, что сейчас с тобою в течение этого дня произойдет целый ряд событий, но результатом всего происшедшего будет следующее. Первая книга Царств, 10 глава, 6 текст. «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда

Да делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. Вот эти замечательные слова. И ты сделаешься иным человеком. Самым важным внутренним знаменем в жизни Саула должно было стать личное переживание, в результате которого он сделается другим человеком. Он получил дар от Бога, и у него было особое обязательство по отношению к Богу. Он приобрел от Бога то внутреннее преображение, обязательство абсолютного повиновения. Под воздействием божественного помазания, как говорит Священное Писание, Саул внутренне как бы переродился, получил возможность быть тем, кем он должен быть в своем новом звании. Интересно, что Дух Божий почил в начале правления Саула для того, чтобы открыть Саулу его собственную слабость и несостоятельность, показать Саулу нужду в божественной помощи. На страницах Священного Писания мы находим множество личностей, которые были ведомы, водимы и изменялись под воздействием Святого Духа. В книге «Бытие», в 41 главе, мы читаем удивительные слова. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Следующий библейский персонаж – это книга «Чисел», 14 глава, 24 текст. Господь говорит, «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует землю». Следующая библейская личность нам предложена также в этой же книге, в 28 главе, в 27 главе, 18 текст книги «Чисел». «И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою». Очень интересно, в книге «Судей» описывается следующий библейский персонаж. Книга «Судей», 13 глава, 25 текст. «И начал Дух Господень действовать в нем, и начал Дух Господень действовать в Самсоне, в стане Дановом между Цорою и Эстаолом». Если бы мы постоянно развивали и поддерживали тесные взаимоотношения с Богом, то мы были бы способны приносить много плода. И все это, конечно же, является результатом и действием Святого Духа. Как сегодня мы можем созерцать очарование восхитительного характера Божия и благодаря этому созерцанию изменяться? Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 3 главе 18 тексте, говорит следующее. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Итак, исследуя Священное Писание и жизнь Иисуса Христа, мы можем иметь постоянную духовную жизнь. Размышляя над Его жертвенностью, мы сможем обрести настоящую любовь друг к другу. Сосредотачивая свое внимание на любви Иисуса к отдельной личности, мы можем научиться помогать людям, нести им надежду и утешение. Взирая на победу Иисуса над каждым грехом, мы можем сделать эту победу нашей победой. Оживляя в памяти историю прощения и принятия Иисусом разбойника на кресте, мы можем иметь подобное отношение ко всем людям. Вы вправе задать вопрос. Да, все это звучит красиво, но как сделать это реальностью? Я хочу испытать это, дорогие мои, подобные переживания от Бога. И Дух Святой – ответ на все эти ожидания. Эллен Уайт, христианская писательница, написала замечательные слова. «Дух Святой преобразует

очищает и освящает людей, делая их полнокровными членами царской семьи, детьми небесного царя. Несколько лет назад я услышал интересную историю, как человек шел к Богу и имел очень сильную привязанность, привычку, дурную привычку, от которой не мог освободиться, он не мог бросить курить. И вот однажды ему подсказали: «Да ты помолись Богу, ты помолись, попроси, чтобы Дух Святой поддержал тебя и помог тебе оставить этот грех». Вы знаете, он совершил молитву и так рассказывает о своем опыте. Это был выходной день. Следующий день был выходным днем, и друзья пригласили его на рыбалку. И он говорит: «Ну, обязательно же на рыбалке будет время, когда я закурю». Это он говорил так своему сердцу. Но он не знал, насколько велик наш Господь. Рыбалка была настолько удачной, клев был настолько сильным, что в этот день ни он, ни его друзья не имели возможность даже для перекура. Приехав домой вечером с удачной этой рыбалки, он думает, сам он был по специальности инженер, и думает: завтра до обеда поработаем, в обед придем в курилку и опять. Вы знаете, до обеда он даже не вспоминал, не думал. И вот наступило время обеда. Он пришел, как обычно, со всеми в курительную комнату, взял в руки сигарету, подержал ее, помял и понял. И понял, что Бог освободил его от этой греховной, дурной привычки. Посещая многие города, не приходилось слышать удивительные опыты людей, которые рассказывали о том, что Дух Святой – реальная сила в помощи над любыми искушениями, над любыми греховными привычками, освобождая людей от всего, что мешает им жить полноценной, полнокровной жизнью в Боге. Ко мне подходили мужчины и женщины, но интересная особенность всех, кто рассказывал мне эти опыты, это была не просто молитва. Это был крик, это был вопль к Богу. Это были особые слова: «Господи, или освободи меня от этой привычки, или я умру». На весы положено все. Или освободи меня от этой привычки, или я умру. И часто те, кто делились этими опытами, рассказывали о том, что это сопровождалось сильным воплем к Богу и многочисленными слезами. И Бог, видя такую опустошенность нас для Него, Он готов обогатить нас этим удивительным даром и исправить то, что не позволяет нам радоваться полноценно жизни. Мне очень нравится еще одно выражение Эллен Уайт, где она говорит: «Любой дефект характера», слушайтесь в эти слова, «любой дефект характера, унаследованный, любая привычка, унаследованная или приобретенная, может быть оставлена силою Святого Духа». Священное Писание заверяет нас: никто не пал слишком низко. Мне очень часто приходилось встречать людей, которые говорят: «Неужели Бог простит меня? Я совершил столько нехороших дел», и перечисляют эти дела мужчины, женщины. «Неужели Бог простит меня? Неужели Он помилует меня?» Именно в этом заверении нуждается наш мир. Никто не пал так низко, чтобы не мог быть исцелен и освобожден. Самое тяжелое бремя, самое давящее бремя для человека – это бремя греха. Эллен Уайт говорит в одной из своих книг следующее: «Никто не может стать настолько порочным, пасть так низко, чтобы эта сила не могла», речь идет о силе Святого Духа, «не могла произвести в нем свою очистительную работу. В каждом, кто отдаст себя Святому Духу, будет утвержден новый принцип жизни. В человеке будет восстановлен утраченный образ Божий». Несколько лет тому назад я трудился в Казахстане,
И вот однажды возникла очень

интересная идея. Собрать особый съезд или форум тех людей, которые в местах заключения приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И сегодня являются другими людьми. Когда эти люди были собраны на эту встречу, так где-то было около 30 человек, я был потрясен, украдкой рассматривая их. Здесь находились, в том помещении находились люди, которые отсидели в местах лишения свободы 9, 12, 15 лет. И когда я смотрел на их лица, я был восхищен, я был потрясен. Какую удивительную перемену, какие удивительные преобразования Дух Святой сделал в каждом из них. Пребывание в местах заключения накладывает свой отпечаток, но Дух Святой полностью, полностью закрасил благодатью и любовью Божией эти лица. Это были радостные и счастливые лица. У каждого своя непростая судьба. И один из них рассказал мне следующую историю. Когда мне дали 15 лет, я потерял все. Меня оставила супруга, я потерял работу, я лишился практически всего. Но он заверяет в своем рассказе, говорит следующее. Когда я принял Господа Иисуса Христа в мою жизнь, когда я попросил силы Духа Святого, чтобы изменить меня, в мою жизнь ворвались, не просто вошли, ворвались глубокие изменения. И одним из этих изменений является то, что в течение 6 месяцев Бог восстановил все, что я потерял. Он подарил мне прекрасную спутницу жизни. Он подарил мне интереснейшую работу. Он подарил мне детей. Дух Святой, пребывающий в человеке, исполняющий его своей силой, совершает в нем глубокие преобразования и изменения в его взаимоотношениях с Богом, в его взаимоотношениях с окружающими людьми. Дух Святой берет от любви распятого, воскресшего и вознесшегося Христа и вливает эту любовь в сердце человека. Апостол Павел в послании к римлянам в 5 главе, в 5 тексте записал эти потрясающие слова: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Сегодня мы, подобно многим библейским личностям, можем стать другими людьми. Господь посредством силы и работы Святого Духа в наших сердцах готов произвести желаемые нами изменения. У кого из нас нет любви, Бог сделает нас самыми любящими. Кому трудно освободиться от гнева, раздражения, критики, сделать людьми истинно свободными. Он может сделать ропщущих и унылых благодарными и радостными. Он может сделать робких и застенчивых общительными людьми. Эллен Уайт в одной из своих книг записала следующее. «Когда Дух Божий овладевает сердцем, Он преображает жизнь. Исчезают греховные помышления. Человек перестает совершать злые поступки. И там, где царили гневливость, зависть и раздоры, воцаряются любовь, смирение и мир. Печаль сменяется радостью. Лицо человека просветляется, отражая небесный свет. Иисус входит в наши сердца и мысли через Духа Святого и приносит нам истинную полноту радости.

В этом, мои дорогие друзья, и заключается основное действие Святого Духа. Господь Иисус Христос желает наполнить нас еще в большей мере этим удивительным даром, ибо только так Спаситель может войти в нашу жизнь и изменить нас в свое подобие. Дорогие друзья, хотели бы вы иметь полноту Святого Духа в вашей жизни? Священное Писание обращается к нам и предлагает: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». И да благословит нас в этом Господь.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть, святое имя Его во веки и веки.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: В Библии есть выражение «Царство небесное силой берется». О какой силе идет речь? Совместима ли сила с христианской жизнью? И неужели, чтобы достичь Божьего Царства, нужно прилагать сверхусилия в духовной жизни? Сегодня у нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич. Вот, собственно, достаточно сложный текст. К нему есть множество вопросов. Ну и, соответственно, мы...

0: вот с вами об этом побеседуем, как со священнослужителем и исследователем Священного Писания.
1: Да, действительно, текст непростой, потому что вроде бы получается, что если Царство Небесное силой берется, а зачем тогда Христос нужен, да? Если мы его сами можем взять силой, это, а потом откуда найти эти силы, да? Вот, люди скажут, а у меня сил нету, как я возьму Царство?
0: Ну, может быть, подразумевается просто, что Царство Небесное, оно настолько значимое или настолько важное, что все силы свои нужно потратить на то, чтобы его достичь.
1: Ну да, или так. Ну вот интересно, что как этот текст еще можно перевести из древнегреческого языка. Здесь в русском языке силою берется, да, то есть те, кто употребляет усилие, переведено греческое слово биастес. Вот. Это слово биастес, применяющий силу, образовано от существительного хэ биа, то есть сила, насилие, принуждение. И оно часто у греков употреблялось в контексте разбойничества. То есть фактически биастес можно перевести как разбойник. Вот. И интересно, что если с этой точки зрения, то дословный перевод этого текста может быть таким. «Одней же Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное насилием берется, и разбойники похищают его». То есть, ну, конечно, так не перевели переводчики синодального перевода Библии, потому что это уже как-то, ну, вообще непонятно, да, о чем здесь идет речь. Как это так, разбойники похищают, что это такое? Ну, во-первых, мы знаем о том, что во многом язык Священного Писания, он наполнен различными символами, различными смыслами. Вот, поэтому здесь мы, может быть, начнем именно со смысла. Вот, в чем может быть смысл этого текста? Ну, есть такое понятие, как ревность к Богу. И оно встречается в Священном Писании. Ревность к Богу, к исполнению Его заповедей, к духовной жизни. То есть эта ревность, она происходит, когда человек обращается к Богу всей своей душою. И в верующем человеке в определенном смысле такое вот возгорается огонь желания служить Богу всей душою, всем сердцем, всем разумением, то есть всей сущностью своей. Вот, человек как бы, ну, в определенном смысле загорается, да, вот, зажигается, так сказать, даже, точнее сказать, Евангелием, да, зажигается. И есть среди христиан даже такое выражение. Смотрите, какой горящий христианин, да, ревностный христианин. Вот здесь, наверное, смысл этого текста, отчасти он в этом заключается. Речь идет о таком вот внутреннем огне, который разгорается все больше и больше, поглощает всего человека в его служении, в его любви к Богу, к Иисусу Христу. В определенном смысле некоторые толкователи этого текста, вот, о котором мы с вами говорим, например, святой Исаак Сирин, они писали, что живущий в любви плодоприносит жизнь от Бога, и в этом еще мире обоняет вечный, обоняет он и воздух воскресения. Любовь есть царство. О ней Господь таинственно обетовал апостолам, что вкусит ее в царстве его, ибо сказано: «Да ясте и пиете на трапезе царства моего». То есть здесь говорится о вкушении вот этой жизни человеком, и далее он сравнивает святой Исаак Сирин вкушение жизни во Христе с испитием вина. Вот. Вино в Библии, кстати говоря, символизирует учение Иисуса Христа. Угу. Мы знаем этот символ. «Блажен, кто испьет вина сего», говорит вот этот вот отец церкви, Исаак Сирин. То есть любовь

0: любовь к Богу, духовная жизнь, она действует как вино. Она как бы опьяняет человека, но не в отрицательном смысле этого слова, никак там не дурманит, да? Он как бы захватывает все его чувства, весь его разум. То есть вот человек как бы влюбляется в Иисуса, он как опьяненный. Можно сравнить с любовью, например, вот среди молодых, вот когда влюбляются, да, там парень, девушку, они ходят как пьяные, да, они вина не пили, да, но они вот этой любовью опьянены, им хочется что-то сделать для своего возлюбленного, что-то доброе, да, каждый час, каждую секунду своей жизни что-то делать для своего любимого человека. Вот то же самое происходит и с верующим человеком, наверное. Когда он принимает Иисуса Христа, то у него появляется вот эта вот сила служить Богу, и вот это чувство, оно как бы вот его захватывает. Ну, вы хотели вопрос какой-то задать?
1: Собственно, немножко контекст посмотреть.
0: Нет, я дальше просто еще хотел некоторые мысли сказать. Некоторые видят в этом тексте еще один смысл. То есть первый смысл, понятно, это ревностное служение Богу. Вот. А некоторые говорят о том, что это аллюзия на трудный путь, о котором говорил Христос, например, в Матфея. 7 глава, 14 стих. Он говорил: «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». То есть в других местах...
1: Протискиваться надо.
0: Да, тесны врата, трудно богатому войти в Царствие Небесное, потому что он сравнивает это, как если верблюд войдет в игольное ушко. Или он говорит о своем тернистом пути, там тоже такое используется выражение. То есть Евангелие говорит о том, что путь со Христом, путь полный испытаний, страданий, переживаний, то есть всего того, что было с Иисусом. Иисус же говорит: как поступали со мною, так будут что? Поступать и с вами, с моими учениками. Как меня предавали, так будут и вас предавать, правда? Как меня обвиняли, там, так будут и вас обвинять. Как меня не слушали, так и вас не все будут далеко слушать. То есть все то, что происходило с Иисусом, будет происходить и с верующим человеком на протяжении его жизни. Поэтому Священное Писание говорит о том, что христианский путь – это непростой путь, в общем-то. И дорога к Царству Божьему, она отнюдь не розами, да, услана, а тернии, да, значит, тернист этот путь на этом пути встречается. Некоторые еще так трактуют этот текст. Они считают, что этот текст о язычниках. Вот интересная такая трактовка. Что как бы язычники похищают или силою берут...
1: Пытаются разбойничать.
0: Да, то есть язычники как разбойники, да. Некоторые так трактуют. Я просто разные трактовки говорю. Да. Все обетования, которые мы читаем в Ветхом Завете, они принадлежат народу Божьему. Так считали фарисеи, книжники, саддукеи. Что только они избранный народ, и все это им принадлежит, а язычники – это погибшие люди, да? И это обетование не для них.
1: Ну и поэтому, если у язычников есть какой-то путь, то он только в том, чтобы взять то, что им не принадлежит.
0: Вот. И вот вы правильно поняли. То есть некоторые так и считают, что язычники, они как разбойники, вдруг вырывают у инициативу, да, как мы говорим, у народа Божьего, и, значит, входит в Небесное Царство. Ну, в этом смысл тоже определенный есть. Вот. Определенный смысл есть, что действительно язычники как бы незаслуженно получают все эти обетования, и данные народу Божьему, и получают прощение и надежду на жизнь вечную.
1: Ну, есть же притчи, в которых некие не очень благовидные поступки Христом приводятся как пример благоразумия. И, ну, то есть, например, там человек, который там расписки раздавал.
0: Да. Есть еще трактовка этого текста. Некоторые относят его к укрощению греховной плоти человека. То есть... Человек должен бороться со своей плотью, в которой он родился. То есть, ну,
1: например, совершать насилие над
0: плотью. В определенном смысле, да. Вот, например, бесы изгоняются постом и молитвой. Это же о плоти говорится. Укрощать плоть свою постом и молитвой, да?

0: Об этом тоже говорит Священное
1: Писание. Но там все-таки вряд ли бесы из меня изгоняются таким образом. Все-таки они там пытались беса-то изгнать из другого человека.
0: Я понимаю, но это говорится о том, чтобы изгнать беса из другого человека, нужно быть высокодуховной личностью, да, а для этого нужно поститься и молиться, да. То есть речь-то идет, в общем-то, о борьбе с плотью.
1: То есть подразумевается аскеза.
0: Аскеза, вот, совершенно верно, вы правильно произнесли это слово, я хотел его тоже употребить. Вот, и как раз аскеза означает воздержание от греха, от каких-то греховных желаний, и Священное Писание говорит нам о том, что нам необходимо воздерживаться от алкоголя, курения, там, каких-то вредных привычек, да, которые у нас есть в жизни. Нам необходимо правильно питаться, тоже воздерживаться от нечистой пищи. И в этом плане нам нужно принимать волевые решения какие-то определенные. То есть это тоже можно... этот текст тоже это может означать, да, силой берется, то есть борьба с греховной плотью. Еще есть одно толкование, которым тоже я хотел бы упомянуть в нашей беседе. Это борьба с сатаною, с дьяволом, о которой говорит Христос. То есть духовная жизнь христианина сравнивается с борьбой и даже войной с силами зла. Вот интересно, есть тексты в послании к Ефесянам, я хотел бы
1: прочитать. То есть разбойник тут христианин по отношению к
0: сатане? Да, совершенно верно. То есть христианин становится таким разбойником по отношению к сатане. Потому что наша брань не против крови и плоти, пишет апостол Павел в послании к Ефесянам в 6 главе, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла вашей истины, облекитесь в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. То есть здесь интересно, в послании к Ефесянам апостол Павел сравнивает нашу духовную битву с грехом, с сатаною, с битвой, которую в то время несли воины, да? Ну и римской армии, может быть, не только римской. То есть он даже описывает снаряжение воина, да, каким оно было во времена апостола Павла. И он говорит, что вот христиане – это тоже воители, это тоже воины, но только воины уже не с людьми, там, как это делают, воюют вот, в армии, да, а воины с силами зла, силами вот этих духов.
1: Ну, как разделить? Духи-то, они ж не сами по себе действуют. Они, как правило, имеют вполне физическое воплощение.
0: Мы сейчас говорим о чем? Мы сейчас исследуем вот этот текст, да? Угу. Я почему вспомнил это. Что значит силы берется, Царство Небесное? То есть некоторые комментаторы говорят, что это как раз идет вот речь о вот этой духовной битве. А духовная битва, для этого нужна сила. Вот. И насилие, кстати. Да, вот,
1: ну, просто насилие, оно как-то вот такое слово в Библии, по-моему...
0: Ну, насилие имеется в виду о битве, о войне.
1: Я понимаю. Вроде как это слово не особо часто встречается, тем более вот в таком положительном контексте. Нет ли тут вообще заявления о том, что Царство Божье нужно силой насаждать? То есть, царство, оно имеет определенные законы, определенные, даже дух определенный имеет. Но мы живем в другом царстве. И для того, чтобы какие-то правила Божьего царства насадить, наверное, надо

0: применять какое-то насилие, нет?
1: Знаете, некоторые так этот текст трактовали в средние века. К сожалению, мы имеем пример такого насилия по отношению к язычникам, да, вот, ну, не христианам, когда христиане вели войны, да, когда христиане, например, вот европейцы создавали колонии там, в Северной, в Южной Америке, в Африке, в Индии, и они посылали туда миссионеров, но эти миссионеры, они при помощи армии и оружия насильно заставляли язычников принимать крещение, и именно таким образом вот трактовали эти тексты. Ну, конечно. Но,
0: справедливости ради, Латинская Америка сейчас вся сплошь христианская. И в том числе благодаря таким методам.
1: Да, так ну, а что там Латинская Америка, если говорить об истории России, то ведь у нас тоже Владимир-то крестил, используя силу в Днепре, да, свой народ, потому что они были язычники, поклонялись языческим богам, и языческие жрецы тогда были против принятия князем Владимиром христианства. Да? И ему пришлось прибегнуть при помощи воинов, в том числе и к насильному отчасти крещению, да, этих язычников на первоначальном этапе. Mm-hmm. Такие тоже встречались вещи. Но что я хочу сказать, что, конечно же, это не Божий план. Почему? Потому что, когда мы смотрим на Христа, вот мы сейчас посмотрели на историю, на людей, как они обращали в христианство, да, язычников. А давайте мы посмотрим, как это делал Христос. Разве он использовал насилие? Нет, конечно. Он, наоборот, использовал любовь, прощение. Он учил о том, что зло нельзя побеждать при помощи зла. Нужно прощать врагов своих, молиться за своих врагов. Нужно терпеть, подставить правую щеку, да, под удар, если тебя бьют по левой и наоборот. То есть учение Христа и его жизнь, о которой говорит Евангелие, они противоречат вот этой теории, что нужно насильно заставлять людей принимать крещение, принимать Христа. Угу. Вот. Это насилие как раз в этом отношении. Оно присуще сатане и дьяволу. Вот он его проявляет именно таким образом. А Христос проявляет добро, любовь, терпение. А вот насилие, о котором говорится вот в этом тексте, силой берется, как раз больше подходит именно к нашей духовной битве. Вот здесь как раз, когда мы боремся с грехами, с пороками, со своей плотью, со своей похотью, со своими желаниями, нам нужно применять усилия. И даже, может быть, насилие, да, в определенном смысле этого слова. То есть нам нужно проявлять такую ревность. Знаете, вот я сейчас еще вспомнил один смысл этого текста, я прочитал у некоторых комментаторов, что значит «Царство Небесное силой берется». Это некоторые пишут «борьба с неверием». Помните эту историю, когда ученики не могли исцелить отрока, мальчика, да, по неверию. Это как раз после преображения произошла история. После того, как они спустились с горы Преображения, Евангелие от Марка, 9 глава, 24 стих, говорит об отце этого мальчика. Он понял, что для исцеления его сына нужна вера, вера во Христа. И он восклицает, произносит такие слова. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». То есть это отчаянный такой крик, это его борьба с неверием, понимаете? Вот. И это битва, это борьба, это применение определенных усилий. Но вот интересно, что в этой борьбе, опять же, мы не должны забывать, что мы не одни, с нами Господь. И в конечном итоге именно Господь дает нам силу побеждать зло. Именно Господь помогает нам преодолеть свою плоть, свои греховные желания и свои греховные привычки. Если мы сами будем сражаться, мы потерпим поражение. Так учит Священное Писание. А вот если мы с Богом будем сражаться, и если мы будем пользоваться Его силою, силою Христа, тогда мы победим. Вот с этой точки зрения Царство небесные силы берет.

0: оно имеет положительный смысл. Мы просим у Бога силы. Да? Помоги моему неверию, укрепи мою веру, укрепи мою убежденность тебе. И Бог отвечает на эти молитвы, Он дает нам эту силу, и мы побеждаем.
1: Понятно. Текст все равно очень сложный. Ну, просто по той причине, что я больше нигде не встречал такого сочетания, когда сила направлена на Царство Божье. То есть, когда как-то все время есть призывы бороться с грехом, бороться с собой, там, со своими какими-то, недостатками, так скажем. Здесь же дважды повторяется, направление приложения силы, оно какое-то могу ошибаться, я, конечно, не исследователь, но оно очень редко направлено, я не припомню такой ситуации, когда бы оно было направлено туда, на небеса.
0: Спасибо за ваш вопрос, я понял этот вопрос, но здесь речь идет о борьбе с тем, что мешает нам на пути к Царству Небесному. Угу. Вот о чем идет речь. Что значит Царство Небесное силой берется? Мы же еще не получили это Царство, мы еще только на пути к нему находимся. И вот на этом пути мы боремся со всеми теми препятствиями, которые нам мешают достичь Царства Небесного. Вот в этом смысле-то идет речь о борьбе. А это как раз вот и привычки наши, и лень наша иногда. Знаете, для того, чтобы что-то получить, нужно труд применить, как написано в Писании. Что посеешь, то и пожнешь. Если ты ничего не посеешь, ничего и не пожнешь, соответственно. Вот, и естественно, что для того, чтобы у вас была нормальная духовная жизнь, нужно читать Священное Писание, то есть находить время для изучения Священного Писания. Нужно находить время для посещения церковных собраний.
1: То есть это к вопросу, откуда взять эту силу.
0: Да, правильно. Это вопрос, откуда взять эту силу, потому что мы берем силу через изучение Священного Писания, через посещение собраний, да, через молитвы, уделять время молитве, да, вот о чем говорит нам Слово Божие. Но ведь для этого-то и нам нужны какие-то усилия, то есть нам нужно составить так график своей работы, чтобы у нас для этого было время, правда? Вот. И не лениться это делать. А это уже вот как бы от нас зависит, от нашего выбора. Вот, понимаете? То есть здесь нужно какое-то усилие над собой применить. Вот, какую-то силу применить.
1: То есть вообще пророки являли, пророки, вообще говоря, герои Священного Писания. Ну, герой не очень хорошее слово, оно такое оттенок имеет языческий такой греческий, но тем не менее назовем вот именно так, что люди, которые что-то преодолевали, они реально вели битву. То есть и в этой битве проявлялась их самоотверженность, их ревность, как вот часто качество описывается. То есть на самом деле важна вот эта вот определенная, я даже не знаю, чувственная составляющая или какая-то, когда, как пророк говорит, что ревность по дому твоему снедает меня и так далее. То есть вот важна именно эта составляющая тоже, да?
0: Да, конечно, конечно. Нужно трудиться над своей духовной жизнью, так бы я сказал. Так же, как мы трудимся над тем, чтобы приобрести что-то материальное. Мы же для этого прилагаем какие-то усилия, да? Так и вот и духовная жизнь, она тоже просто так не дается. Над ней нужно трудиться для того, чтобы получить уже потом плоды духовной жизни. И еще

0: Еще раз повторю, что от нас зависит, найдем ли мы время для молитвы, для общения с единоверцами, для посещения церкви, да, для, найдем ли мы время для чтения Священного Писания. Это наш выбор. Вот. И мы в этом случае как раз вот и берем силою Царство Небесное, да, делая этот выбор.
1: То есть мы должны помнить, что мы, по сути, участвуем в битве прямо сейчас.
0: Да, в духовной битве, как вот мы прочитали у апостола Павла, написано.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич, за такое наставление. Дорогие друзья, мы рады, что вы смотрите нашу программу. Всего доброго, до свидания.

0: Когда я смотрю на свою спящую дочку, мое сердце переполняется неописуемой нежностью. Каждая ресничка кажется мне особенной. Маленький аккуратный носик, остренький подбородок, две ладошки, сложенные под щечкой. Откуда в моем сердце столько любви к этому человечку? Если мы созданы по образу и подобию Бога, тогда самые добрые чувства, которые мы испытываем, это Его чувства. Моя любовь – лишь слабое отражение той любви, на которую способен Бог. А значит, когда Он смотрит на мою дочку, на меня, на тебя, Его сердце переполняется такой нежностью, какая нам с тобой и не снилась.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».

«Все, что может рука твоя делать, по силам делай», сказал как-то библейский проповедник Екклесиаст. На самом деле, друзья, наши руки способны совершать массу разнообразных действий, и многое им под силу. Не будь их, мы не смогли бы, например, писать, играть на музыкальных инструментах, готовить еду и строить дома и многое другое. Однако для того, чтобы руки были сильными и здоровыми, их нужно укреплять и в то же время беречь. Давайте сегодня об этом поговорим. Начиная нашу беседу, отметим некоторые отличительные особенности верхних конечностей, как часто называют наши руки. Руки человека обладают уникальными анатомическими чертами, которые выделяют их среди других живых существ. Например, только человек может выполнить такое движение, как соединение подушечек большого и указательного пальцев. Для этого необходима слаженная работа 9 мышц. Благодаря им человеческие руки могут выполнять и другие изящные движения и быть потрясающе ловкими. Что интересно,

Действительно, у некоторых животных тоже можно встретить большой палец, например, у панд. Однако у них он всего лишь представляет собой гипертрофированную кость, которая лишена функциональности и навыков большого человеческого пальца. Кроме этого, у людей любые движения, в том числе и рук, непосредственно связаны с работой головного мозга. Животные же совершают свои действия инстинктивно. А теперь давайте поговорим о том, из каких анатомических отделов состоит рука человека, и узнаем, какого ухода требует каждый из них. Первой мы рассмотрим плечевую зону. Это часть руки, которая позволяет ей совершать движения с самой широкой во всем организме амплитудой. При необходимости, благодаря плечу, рука может дотянуться практически до любой точки нашего тела. Мы можем наклониться, можем за спину завести. В этом участвует подвижный сустав и две крепкие мышцы, двухглавая и трехглавая. Для того, чтобы плечи были сильными, им, разумеется, нужна физическая нагрузка. Однако не слишком усердная во избежание травм и их износа. Прежде всего, старайтесь избегать длительного ношения тяжестей на плечах, например, рюкзака или каких-либо других грузных предметов. Если вы заняты работой, требующей постоянного поднятия рук, непременно чередуйте ее с отдыхом. Будьте осторожными, занимаясь спортом. Знайте, что некоторые его виды дают на плечевой сустав значительную нагрузку. К ним, например, относятся метание копья, тяжелая атлетика, баскетбол и другие. Лучшим вариантом для укрепления плеч станет обыкновенная зарядка. Также во избежание болей в плечах нужно следить за их положением ночью. Частый дискомфорт в этом отделе руки мы испытываем именно по причине неправильной позы во время сна. А дело все оказывается в подушке. Она должна быть эргономичной, со специальным углублением для головы, при этом плечи не приподнимаются, а соприкасаются с кроватью. Именно такая поза является для них правильной. А теперь обратим внимание на предплечье. Область от локтя до запястья. Его мышцы участвуют в большинстве движений руки, и оно так же, как и плечо, обладает силой и выносливостью или плотницкими работами. Вы только не подумайте сейчас, что я пытаюсь отговорить вас от видов деятельности, ведь руки даны нам именно для того, чтобы ими творить. Так что если вы любите рисовать, рисуйте. Если делом вашей жизни является создание уюта в домах и квартирах, создавайте. Только совершайте свой труд разумно. И главное, не перенапрягайтесь. Выбирайте легкие, удобные, качественные инструменты. И по меньшей мере каждый час прерывайтесь для того, чтобы сделать укрепляющую гимнастику. Например, взяв руку отягощения, подойдет даже любая маленькая бутылочка с водой. Сгибайте ее и разгибайте в двух положениях. Завершением нашей руки является кисть. О ее уникальном строении и возможностях говорят любопытные факты. Например, средняя длина ладони человека от кончика большого пальца до кончика мизинца при широко расставленных пальцах составляет примерно 20 сантиметров. Количество костей в каждой кисти приравнивается к 27, а средняя сила ее сжатия у мужчин достигает 50, а порой 70 килограмм. Да, друзья, эта часть руки действительно считается самой гибкой, но и в то же время самой чувствительной. И в отличие от двух предшествующих отделов, она требует особенного ухода. Прежде всего, не стоит забывать, что на ладонях и пальцах скапливается больше всего болезнетворных бактерий. Когда мы касаемся ими рта, носа, глаз или руки другого человека, например, при рукопожатии, микробы, попадая в организм, могут вызвать инфекцию. По статистике, 80% вирусных заболеваний передаются именно через кисти рук. Поэтому их просто-напросто нужно регулярно мыть. Ну и желательно дезинфицировать специальными средствами. Кстати, использование антисептиков сэкономит ваше время и смягчит кожу. Также не прикасайтесь голыми руками к химикатам, цементу, другим подобным раздражающим веществам. Если вам приходится с этим сталкиваться, используйте простые защитные перчатки. В них же производите садовые работы, в мастерской, на кухне. Будьте осторожны с колющими, режущими предметами, ножами, ножницами, открывалками. Ведь ими можно легко повредить наши пальчики, а они так нам нужны.

Каждое утро, друзья, я молюсь Господу и прошу: благослови дело рук моих. И Он благословляет. Сегодня я благодарен моему Создателю за то, что многое могу сделать своими руками в Его славу. Кормить бездомных людей, животных, ухаживать за больными, писать стихи, рассказы и так далее. Благодарите Всевышнего и вы, друзья, за то, что у вас есть руки. Берегите их, служите ими Богу и людям, и будьте здоровы!

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы».

0: появившийся крохотный человечек создает для родителей много проблем. Малыш ведет себя непредсказуемо и все время плачет. Что же делать? Как его успокоить? Наши бабушки и прабабушки относились к младенческому плачу философски, считая, что во время плача ребенок развивает легкие. А потому поплачет и перестанет. Однако в настоящее время более популярна другая точка зрения, что плач – это просьба малыша о помощи, сообщение о том, что у него возникли проблемы, которые нужно решить как можно быстрее. Разобраться в причинах плача поможет нам сегодня специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Вы знаете, когда ребенок кричит сильно, да, плачет, мама в первую очередь бежит и, желая его успокоить, она ему дает либо грудь, либо соску. Вот насколько это хорошо и правильно?
1: Ну, это, наверное, инстинктивно. Мамы, они устроены, чтобы удовлетворить потребности ребенка. Накормить, положить спать. Угу. Вот, маму за это ругать не стоит. И действительно, ребенок по большей части плачет, если он голодный, и если он хочет в туалет, и его что-то болит. И вот тут мама должна разобраться.
0: То есть лучше сначала разобраться, что с ребенком, а не давать ему в первую очередь бегом соску, например.
1: Ну, у каждой мамы это приходит уже с опытом. Угу. Она уже понимает, как плачет ребенок, когда он голодный. Вот папам, наверное, это не так понятно. А мама вот по одному и тому же плачу она может понять. Или ему скучно, или вот он хочет кушать.
0: Угу. Ну, на самом деле, раньше крик разделялся на два типа. Если ребенок кричит громко, значит, он сильный, крепкий, у него все хорошо со здоровьем. А вот если он вяленько кричит, значит, не все в порядке.

0: хиленький, слабенький. Может ли крик говорить о каких-либо нарушениях в здоровье ребенка? И вообще, можно ли объяснить причину плача?
1: Ну, конечно, у плача всегда есть причина. Потому что это единственный способ, которым ребенок общается с мамой, вот пока он маленький. До сих пор, вот, когда ребенок рождается, его оценивают по шкале, по Апгар, и туда входит крик. Когда он закричал сразу, закричал через какой-то промежуток после реанимационных мероприятий, крик – это очень важно для малыша. И маме нужно научиться понимать, когда это простые физиологические потребности, или этот крик уже несет под собой какую-то серьезную опасность, серьезную угрозу, на которую нужно реагировать.
0: А как правильно понимать и объяснять эту причину плача?
1: Ну, если этот крик, такой крик, как обычно плачет ребенок, он проснулся, плачет, мама посмотрит, он сухой. Иногда дети плачут, потому что они хотят в туалет. Такое тоже бывает. Некоторые покушают, успокоятся. Малыш сухой, малыш накормлен. Тогда нужно разбираться дальше. Возможно, очень там первая, наверное, причина – это колики. Колики малышей первых дней жизни. Здесь мы применяем тот же самый массаж, мы регулируем технику грудного вскармливания, чтобы малыш не заглатывал воздух, чтобы не болел животик. Мы стараемся не перекармливать и смотрим, чтобы молока хватало, чтобы он не просто у нас был на груди. Если крик имеет характер монотонности, это монотонный крик такой, вот постоянно кричит ребенок, или это плач без эмоций, все равно малыш плачет, какие-то эмоции он вкладывает, или это, как называют, мозговой крик, такой вот на повышенных тонах, высокие тона. Этот крик может быть громким, это видно, что у малыша что-то болит, но он успокоился. Через минут 5-10 малыш опять закричал громко, потом опять утих. Это самый такой опасный один из криков, на который мама должна обратить внимание. Очень часто у малышей раннего возраста бывает инвагинация. Это когда кишечник, одна там перистальтика немножко несовершенная, и входит в кишечник, одна кишечка в другую, и ущемляется. И малыш кричит, потом на какое-то время он успокаивается. Там присоединяется кровь в калий, может быть, такого немножко малинового цвета. И вот этот вот симптом, когда малыш кричит, успокоился, опять кричит, успокоился, вот громко кричит, нужно обращаться к врачу. Потому что в первые часы возможно вправление без всяких последствий. В дальнейшем это уже операция. Крик, когда малыш кричит и запрокидывает головку назад. Не когда это большой ребенок, который у вас на руках, он капризничает, раскидывает руки, ноги, а когда обычный ребенок начинает...
0: Маленький, да?
1: Да, маленький, начинает запрокидывать голову назад. И крик, который сопровождается судорогами. Крик, когда ребенок синеет. Вот эти все виды крика мама должна обратиться за помощью к специалисту.
0: Некоторые родители замечают, что малыш кричит во сне. В таких случаях нужно обращаться к врачу?
1: Ну, часто это вот относительно безобидный крик. Это когда у малыша режутся зубки. Он спит и резко вскрикивает, он может плакать. Мама его успокоит, и все проходит. Мы ложимся, спим дальше. Или это у более старших детей, когда был очень насыщенный день, и малыш может плакать во сне, звать маму. А если это крик, когда ребенок кричал, устал, уснул и продолжает плакать, ну, это не нормальный крик, это нужно обращать на это внимание.
0: То есть в таком случае надо
1: обращаться? Да, да. Или если вот именно это всхлипывание какие-то с какими-то призвуками, тогда тоже стоит обратиться к неврологу.
0: То есть уже надо не к педиатру обращаться?
1: Ну, мы сначала идем к педиатру, да, если педиатр считает нужным в узких дальших обследованиях.
0: Как правильно утешать ребенка в момент плача? Чем можно помочь ему?
1: Ну, контакт с мамой. Это первое, что должно быть у малыша. Покричит и успокоится. Ну, некоторые, да, так воспитывают. Иногда это тоже нужно, потому что иногда малыш проявляет характер, мама все время не может. Если мама может, это контакт с мамой. Мама подошла, это контакт глаза в глаза, кожа к коже. Если мама...

0: Малыш накормлен, переодет, у него болит животик или у него испытывает какой-то дискомфорт, мы можем включить ему воду. Вода хорошо успокаивает, звук.
1: Шум воды,
0: да, хорошо успокаивает.
1: Белый малышей. Шум еще называют, да?
0: Белый шум, это шум фена, пылесоса, вот хорошо дети под него спят. Это немножко успокаивает нервную систему, ассоциирует их с внутриутробной жизнью. Вот. Такие способы.
1: А пошуметь погремушкой вот взять?
0: Это если, да, у нас ребенок бодрствует, и он у нас уже устанавливает зрительный контакт и следит, то также мы используем это. Это погремушки, пустышки, когда, если вы используете какие-то проблемы там с грудным вскармливанием, вы можете использовать пустышку. У некоторых детей, да, успокаивается. Но вот сувать просто сразу пустышку и трясти ребенка, чтобы он отключился, ну, нужно, если вы только уверены, что у него все нормально, и вот у него такой характер.
1: А давайте напомним, мы уже немножко говорили об этом, напомним о том, как помочь ребенку во время коликов. Вы сказали про массаж. Вот что, как нужно делать правильно массаж?
0: Массаж желательно делать до того, как малыш покушал, вот, на голодный желудок, так, для профилактики. Ну, или это когда уже прошло у нас какое-то время. Мы делаем массаж, желательно голый животик, чтобы у нас
1: был мешались.
0: Да, да, ну и кожа. Мы делаем массаж строго по часовой стрелке. Мы прилагаем, не то, что мы гладим кожицу, а мы вот прям хорошо
1: немножечко
0: так, да, массажируем. Не делаем больно малышу, но да. А по часовой стрелке мы можем делать точечные массажи по ходу кишечника.
1: Строго по часовой стрелке.
0: Строго по часовой стрелке, да. Также мы можем класть малыша на животик перед кормлением. Это также способствует тому, что у нас весь воздух выходит из пищеварительного тракта, и потом туда идет молоко, и не создаются колики. А также мы можем делать гимнастику с малышом. Мы сгибаем ножки к животику, мы стимулируем так перискальтику, мы одну ножку на бочок, ну, вот как бы за ножкой идет малыш в одну сторону, в другую сторону. Вот это все способствует. Если прям вы видите, что уже тяжело малышу, там запоры и прям явное количество газа, существуют газоотводные трубочки, они в аптеках, мы смазываем их детским кремом, вазелином, поднимаем малышу ножки к животику, а лучше на правый бочок, некоторые мамы, когда только начинают, лучше на правый бочок вводим, и газики отходят, и малыш успокаивается.
1: А использование грелок, оно эффективно?
0: Да, эффективно. Малышам помогает. Или это ваша грелка. Единственное, что любая грелка должна идти через ткань. Мы не должны класть грелку
1: прямо
0: к коже. Да, кожа малыша очень нежная. Мы через ткань прикладываем грелку. Это может быть ваша теплая бутылочка. Вы берете обычную простую бутылку, наливаете из-под крана теплую воду, полотенчик и прикладываете. Может это у вас быть специальная грелка.
1: На животик?
0: Да, да. Это снимается спазм. Посредством тепла.
1: Есть такие периоды, когда ребенок кричит так сильно, что он заходится и не может вдохнуть. Вот в таких ситуациях мама, конечно, теряется, она не знает, что с ним делать. И вот в народе говорят, что надо там взять за ногу, подвесить, да, ребенка. Чем действительно можно помочь, чтобы ребенок задышал снова, потому что он даже синеет, и это очень страшно.
0: Ну, вообще, это должны быть единичные вот такие вот случаи. Если это приходит, повторяется, да, это называется аффективный респираторный приступ. И, как правило, это с 6 месяцев и может продолжаться до 6 лет. Если это старше 6 лет у ребенка, то это повод к дальнейшему серьезному неврологическому обследованию. Вот. А в данном случае мы, вот если он уже посинел, мы можем ребенка просто сбрызнуть водой. Да. Вообще, при вот этих приступах, если у ребенка отключается дыхание, то через какое-то время рефлекторно дыхательный центр это все разблокирует, и ребенок снова вдохнет.
1: То есть ничего страшного не случится, он не задохнется.
0: Задохнуться нет. Если у ребенка нет никаких препятствий дыхательном пути, если он не подавился, если у него ничего нету там, и это он просто заплакался, оно должно само восстановиться, это дыхание. Но маме спокойнее, конечно, никакая мама не может сидеть и смотреть, когда он там снова задышит сам. Мы можем взять воду, сбрызнуть водой, мы можем включить громко воду.

0: воду. Мы можем взять его на руки, да, не будет он у нас лежать. Мы можем его взять на руки, покачать, погреметь, если это маленький малыш. Вот, но оно восстановится само, да. Если...
1: Но вниз головой держать, это как?
0: Это нормально? Так, для своего успокоения вы можете, конечно, повернуть его вниз головой.
1: Да,
0: что я сделала все, что да, могла. Но постарайтесь сначала просто применить вот воду, часто это помогает эффективнее.
1: А еще бывает такое, что родители начинают ребенка очень интенсивно трясти, когда он кричит. То есть чем сильнее ребенок кричит, тем сильнее его утряхивают. Особенно это хорошо у пап получается. Вот. Нормально ли это? Можно ли ребенку вообще вот это испытывать, такие тряски? Не вредит ли это ему?
0: Ну, сильно не повредит, если уж прямо его в разные стороны головой не качать, новорожденного, который еще не фиксирует голову. Но малыш у вас привыкнет к тому, что вы его постоянно будете трясти.
1: Да. То есть это просто войдет уже
0: да, ну,
1: в норму,
0: вам просто придется
1: будет...
0: во всех общественных местах с ними прыгать и скакать. Вот. Постараться просто переключить ребенка. Вот если это просто он плачет не из-за того, что он испытывает какой-то дискомфорт. Может быть, он действительно хочет спать, не может уснуть, тогда мы его покачаем. Но мы переключаем, мы включаем воду, легкую музыку, мы ему показываем окружающую среду, мы, может быть, дадим ему тому же пустышку, но вот такие способы используем.
1: В общем, пытаемся как-то выкрутиться да, без тряски.
0: Входим в контакт, да. Ну, если тряска помогает...
1: Ну да, иногда мамы садятся на большой мячик, и вот на этом мячике бывает качают по 40 минут.
0: Это просто приводит к тому, что вестибулярный аппарат ребенка, ну, как бы успокаивается, он засыпает под этим.
1: Ага. Вот. Понятно. Чтобы успокоить малыша, и иногда родители используют какие-либо шумы, а иногда музыку включают. Я вот, например, сама тоже прибегала к тому, чтобы включить ребенку музыку разной громкости. На самом деле интересный вопрос, слышат ли дети вот эту музыку и действительно ли она успокаивает, или это просто совпадение?
0: Ну, малыши реагируют на все вот звуки, которые вокруг нас происходят, смотря какую вы музыку им будете включать. Если это громкая, агрессивная музыка, то вряд ли малыш от нее успокоится, скорее он возбудится еще сильнее, если это. Если это какая-то классическая музыка, которая успокоит маму, малыш почувствует, что мама спокойнее, он тоже будет успокаиваться.
1: Вот, то есть...
0: зависит, да, музыка, музыкотерапия даже существует в современном мире.
1: А бывает такое, что родители хотят включить музыку громче, чем крик самого малыша, ну, не знаю, может быть, чтобы таким образом он перестал слышать и себя тоже и успокоился. Вот это хорошо, это можно так вообще делать?
0: Нет, конечно, это не хорошо, это родители просто хотят выключить ребенка, переключить на музыку. Нет, нужно прислушиваться, почему кричит малыш, нужно менять отношение к этому, а не просто закрыть ему рот. И... Потому что от такой громкой музыки малыш станет только более беспокойный, но никак уж она его не успокоит.
1: О том, как еще успокоить можно ребенка, я, в свою очередь, тоже пыталась это сделать разными способами и покупала чаи. Травки. Я искала, вообще спрашивала у врачей, чем же напоить ребенка, чтобы он, наконец, спокойно засыпал. Вот до сих пор я не знаю, это помогает или нет, вот эти вот всякие чаи, на которых что-то написано про сон. Хорошо это или плохо? Вообще помогает ли это? Нужно ли на это тратить деньги?
0: Да, но очень частый вопрос, на самом деле, у мамочек. Ну, пожалуйста, чай, если вы даете ребенку чаи какие-то, там, ромашку вы поете. Да, вы можете взять такой чай. Там идет обычно трава валерьяны, пустырника. Вот это у нас идет с месяца, с двух месяцев, с четырех, там, в зависимости от сбора этого чайного. И вы можете между кормлением поить ребеночка с ложечки или с бутылочки, как он у вас пьет. Да, пожалуйста. Если вы не видите никаких негативных реакций со стороны животика, то вы можете, да, это использовать, чай. Пожалуйста.
1: Ну, негативных нет, это хорошо, а положительные это так не факт.
0: Да, нет, конечно, любая вот терапия травами, это очень длительный эффект, полгода, да, и при регулярном применении. И это понятно, что ребенку мы два стакана настоя трав не вольем, она будет все равно концентрация.

0: состояние.
1: Ну, понятно. То есть чудо ждать не стоит от травки. А если мама адски устала и уже думает о том, чтобы ей накапать, не знаю, валерьянки ребенку куда-нибудь в воду или в бутылочку со смесью, можно ей вот так выйти из положения?
0: Ну, я думаю, маме нужно себе в этих случаях накапать, и то не спиртовой раствор. А обычно все эти растворы, они идут на спирту.
1: Угу.
0: И вот если говорят, что помогает, да, там бывает, что и что покрепче детям льют, чтобы они замолчали и уснули.
1: Угу.
0: Но это не лучший вариант. Есть специальные растворы, они водные растворы,
1: угу.
0: В лекарственных формах продаются в аптеке для детей, но там более старшего возраста. Ну, обычно грудным малышам такое не применяют, потому что они более концентрированные, они оказывают раздражающее действие на животик. Можно, да, и применить, но обычно все эти капельки, они идут на травах. Если что-то серьезное, это уже лекарственные препараты, которые тормозят развитие нервной системы, и все-таки злоупотреблять этим не стоит.
1: Угу.
0: На обычном
1: малыше. У нас осталось буквально несколько секунд. Эфирные масла, вот они возможны для успокоения?
0: Да,
1: помогают?
0: Очень хорошо. Вы купаете малыша, капаете лавандовое, пихтовое, мята.
1: Во время купания?
0: Да, вы можете делать подушечки из трав сушеных с лавандой, класть туда, где малыш спит, если нет у малыша аллергии. Да, это тоже все
1: успокаивает.
0: Здорово.
1: Так приятно. Значит, выходы есть. Спасибо вам большое. До встречи. Всего доброго.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Основные причины плача новорожденного ребенка связаны с самыми главными для него потребностями и проблемами. Голод, боль, страх, жажда, дискомфорт, переохлаждение или перегрев, переутомление или желание пообщаться. Укачивать новорожденного нужно с осторожностью, избегая большой амплитуды движений. Чрезмерная тряска представляет серьезную опасность для детского здоровья. Если ребенок долго продолжает хныкать и демонстрировать плохое настроение, необходимо проверить, не заболел ли он. При повышенной температуре тела, вялости и монотонных криках следует незамедлительно обращаться к доктору. Желаю, чтобы ваши дети были здоровы и счастливы.

Здравствуйте, меня зовут Ангелина. Я несколько лет работала поваром в пансионате. Очень важной задачей в нашем пансионате было показать, как можно приготовить самые простые блюда, полезные блюда привлекательным способом. Сегодня мы с вами приготовим вместе гречневую кашу с пророщенной чечевицей и овощной торт. Гречка. Ведь не все люди любят ее, если ее просто взять и сварить, и подать. Как можно приготовить так, чтобы было интересно, вкусно и даже еще более полезно, чем просто обычная гречка? Итак, для приготовления нам потребуется гречневая крупа, пророщенная чечевица, масло, репчатый лук, чеснок, молотый имбирь, соль, вода. А для украшения – грецкий орех. Итак, с чего нужно начать? В емкость необходимо сложить нарезанный репчатый лук. Добавить немного воды. И поставить тушиться до такого небольшого смягчения, минут 5. Пока лук будет тушиться, несколько слов о пророщении.

Пророщенные чечевицы. Пророщенная чечевица – это уникальный продукт. Обычная чечевица – это полезная, а пророщенная – в 1000 раз полезней. В ней столько витаминов и микроэлементов, что это просто настоящий праздник для организма. Обязательно включайте в свое меню этот продукт. Как же правильно проращивать чечевицу? Необходимо предварительно замочить на 6-8 часов, затем воду слить и оставить в емкости, в миске, в кастрюле, не суть важно, на один день, а может 2 дня. Но, в принципе, за один день уже прорастает чечевица. Очень важное условие – это 2 раза в день промывать водой, для того, чтобы не возникло каких-то побочных неприятных ароматов. Итак, обратите внимание, появились росточки белые. Сколько жизни в этой чечевице, да? То есть она здесь, ну, просто, не знаю, живая. Живая. Лук кипит. Я думаю, что можно добавить уже чечевицу, приправы, масло и продолжить приготовление. Добавляем имбирь. Соль. Перемешаем. И оставим тушиться еще 2 минуты. А пока я покажу, как можно быстро, без применения техники, подручными средствами измельчать орехи. Грецкий орех. Можно, конечно, резать, можно измельчать. Самым простым способом перекладываем орехи в полиэтиленовый пакет, завязываем, при этом оставляем достаточно места для того, чтобы орехи свободно распределялись по пакету, то есть узел делаем на самом конце, кладем на доску, разравниваем и скалкой энергично достаточно. Вот таким образом измельчаем.

Готово. Хорошо. Ну, пока я это отложу, это нам понадобится в конце. Давайте посмотрим, что происходит в сковородке. Можно добавлять масло. Перемешаем. Засыпаем гречневую крупу. Я думаю, вы заметили, что это блюдо готовится по принципу плова. Поэтому несложно запомнить, ну и, соответственно, применить. Немножко перемешаем, чтобы масло каждую крупиночку как бы обволокло. Добавляем воду. И доводим до кипения. Чеснок, который входит в состав рецепта, мы можем добавить либо сейчас, либо перед самой подачей. Это уже как кто хочет. Я добавлю сейчас. Пропускаем через пресс или режем ножом. Все, перемешиваем, ждем, когда закипит, и варим. Варка, конечно, зависеть будет, конечно же, от объема.

0: этого гарнира, ну, приблизительно минут 20. После того, как все приготовится, подаем к столу и наслаждаемся вкусом необычной гречневой каши.
1: Каша гречневая с пророщенной чечевицей. 1-2 мелко нарезанных луковицы потушить с добавлением небольшого количества воды. Затем добавить 1,5 стакана пророщенной чечевицы, 1/2 чайной ложки молотого имбиря и 1 чайную ложку соли. Перемешать и потушить еще пару минут. Добавить 4 столовые ложки растительного масла и 1 стакан гречневой крупы. Перемешать. Влить 2 стакана воды. Добавить 3 измельченных зубчика чеснока. Перемешать и варить до готовности около 20 минут. При подаче на стол посыпать грецкими орехами.
0: Следующее блюдо, которое мы вместе приготовим, это овощной торт. Торты обычно бывают сладкие, но, оказывается, бывают и не только. В данном случае это из овощей, из вареных овощей торт. Итак, для приготовления нам понадобится отварной картофель, отварная свекла, отварная морковь, отварная морская капуста, консервированный или соленый огурец, семя льна и горошек консервированный, репчатый лук, соль, сахар, лимонный сок и льняное масло. Также нам понадобится соус ароматный. Итак, с чего начать приготовление? Нужно замариновать лук. Для этого в емкость необходимо поместить нарезанный, желательно соломкой, лук. Добавить соль, сахар. Лимонный сок. И тщательно перемешать с усилием руками до появления лукового сока. Этот метод приготовления лука очень пригождается при приготовлении различных салатов, потому что лук имеет очень насыщенный, горький, острый вкус, а такой метод сделает его менее острым и менее горьким. Итак, смешали, растворили соль, сахар, и нужно дать постоять луку около 5 минут. Это для достижения наилучшего эффекта. Если вам уже очень сильно хочется кушать, можете не ждать. Теперь в маринованный лук мы добавляем морскую капусту, предварительно отваренную и нарезанную. Также нужно добавить льняное масло. Льняное масло имеет свою особенность. Что касается пользы, то содержит незаменимые жиры для нашего организма. А что касается вкуса, употребление льняного масла придает легкий аромат рыбных различных блюд. Поэтому учитывайте эту маленькую кулинарную хитрость в своих приготовлениях. Если вы хотите, конечно, чтобы ваше блюдо было с ароматом, вкусом рыбы. Перемешали. Выкладываем на блюдо. Это первый слой. Следующий слой – картофель. Картофель мы должны заправить соусом ароматный. Кстати говоря, соус ароматный желательно сделать с добавлением тоже льняного масла. Хотя это, конечно, не обязательно, но будет вкуснее. Просто добавляем и перемешиваем. Рекомендуется каждый слой из овощей перемешивать соусом. Тогда салат будет вкуснее. Это я вам из опыта говорю. Потому что кто

салата, промазывают соусом, ну, положили просто овощи и накладывают соус. Но он никогда так не пропитает, если вот не смешать, как делаю сейчас я. Готово. Выкладываем.

края этого блюда мы потом сделаем ровными. Сейчас это не играет большой роли. Сейчас нам главное каждый слой тщательно хорошо перемешать соусом и выложить. А края мы оформим позже. Следующий слой – это натертый на терке огурец.

так как он сочный, и бывает очень много сока в процессе натирания на терке, то рекомендуется сок слить. Иначе торт может уплыть с блюда и, соответственно, испачкать столы, что очень неприятно. Количество огурца – это уже по вашему желанию. Кто-то любит побольше, кто-то поменьше. Пожалуйста. Следующий слой – морковь. Также перемешиваем с соусом и выкладываем. Вы видите, какое многообразие красок? Зеленый, белый, оранжевый, а сейчас еще будет у нас и бордовый. Это уже даже в процессе приготовления вызывает аппетит. Не то, что когда мы уже доведем все до конца, до победного конца. И, кстати говоря, маленький секрет. Если вы хотите, чтобы ваше блюдо было аппетитным и привлекательным, тогда используйте принцип привлекательных цветов. Привлекательные цветы, цвета – это красный, оранжевый, желтый в том числе, зеленый и коричневый. Комбинируйте их в различных сочетаниях, в блюдах, и тогда будьте уверены, ваше блюдо обязательно вызовет интерес и будет привлекательным украшением стола. Последний компонент – это свекла.

0: свекла обязательно должна быть сверху. Такой цвет, ну, я считаю, заслуживает того, чтобы показать всем, а не прятать его где-то там внизу, в этих многих слоях этого торта. Какой внушительных размеров торт у нас получается. Прямо прекрасное дополнение к праздничному столу. Как можно украсить и подать это блюдо, это уже будет решать ваша фантазия. Но я покажу маленький нюанс. Семена. Как обсыпать? Берем ложку и вот таким образом посыпаем. Сверху можно украсить уже всем, чем угодно. Как вам нравится. Наслаждайтесь, угощайтесь и угощайте ваших близких.
1: Овощной торт. Замариновать лук. Для этого 1-2 луковицы нарезать тонкой соломкой. Добавить половину чайной ложки соли, половину столовой ложки сахара и сок половины лимона. Тщательно перемешать до появления сока. Оставить на 5 минут. Треть стакана сухой морской капусты замочить на ночь. Затем отварить в подсоленой воде в течение 30 минут и нарезать. Добавить к луку. Полить 3 столовыми ложками льняного масла.

и перемешать. Выложить на плоскую тарелку. Разровнять. Отварной картофель 4 штуки натереть на крупной терке. Заправить ароматным соусом, перемешать и выложить вторым слоем. 3 натертых на крупной терке огурца выложить следующим слоем. 2 натертых на крупной терке вареных моркови заправить ароматным соусом. Перемешать и выложить сверху. 1 натертую на крупной терке вареную свеклу также заправить ароматным соусом, перемешать и выложить верхним слоем. Бока овощного торта обсыпать намолотым льняным семенем. Сверху украсить зеленым горошком.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.
7: Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И сегодняшняя наша встреча посвящена тренировке плечевого пояса. Но если у вас есть заболевания или какие-либо ограничения, то прежде чем начать тренировку, проконсультируйтесь с врачом. Также помните, что залог успешной тренировки заключается в хорошей разминке. И эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. И прежде чем мы начнем нашу тренировку плечевого пояса, нам нужно хорошо размять наши плечи. Потому что, когда мы тренируем грудь, трицепс, спину и те же самые плечи, часто травмируются связки плечевые и ключичные. Поэтому это упражнение, разминка плечей, очень необходимо. И в этом нам поможет сегодня наш ассистент Армен. Также, дорогие друзья, мы не должны забывать про защиту наших рук. Применяем либо перчатки, либо магнезию. Это разминка плечей, я уже вам показывал, рассказывал, поэтому смотрим, как делает это Армен. Руки прямые, пальцы вверх большие, растягиваем, выворачиваем. Делаем это упражнение по повторениям от 12 и выше раз. Три подхода. Хорошо. Дорогие друзья, также не забывайте во время тренировки пить достаточное количество воды. И для следующего упражнения мы используем шведскую стенку. Ставим руки на той ширине, которая вам удобна. Ноги прямые, в прямом угле. Делаем отжимания. Если вам неудобно делать это упражнение, то можно использовать резинку и сделать альтернативное упражнение

нам поможет Армен. Наши локти на высоте уровня плеч. Хорошо. Это упражнение выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Для следующего упражнения нам понадобится вот такая вот резинка. Ставим обе ноги равномерно и поднимаем руки ровными, ладони вниз, на уровне чуть выше головы. Пожалуйста, Армен. Берем равномерно, ладони вниз, выпрямляемся ровно, плечи у нас стоим. Хорошо. Это упражнение мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашего физического состояния. Хорошо. Для следующего упражнения нам также понадобится эта резинка. Ставим также равномерно. Руки по швам, ладони вниз. Поднимаем руки прямыми, чуть выше уровня плеч. Пожалуйста, Армен. Это упражнение также мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. В следующем упражнении мы используем эту резинку немного по-другому. Возьмем ее крест-накрест. Руки немножко согнуты. Делаем наклон вперед. И пытаемся как бы завести руки за голову. Пожалуйста, Армен. Наклон вперед. Руки немножко за голову, да. Вот, хорошо. Это упражнение также мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Для следующего упражнения мы используем платформу для отжиманий. Берем узким хватом. Голова наша должна быть на уровне доски. Локти в стороны при отжимании. Пожалуйста, Армен. Чуть ниже. Вот здесь вот. Хорошо. Это упражнение мы также выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Продолжая следующее упражнение, мы просто поменяем положение рукояди на платформе. Выполнение этого упражнения так же, как и при первом. Голова на уровне доски. Локти в стороны. Пожалуйста, Армен. Голова на уровне доски. Хорошо. Также и это упражнение мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Завершая тренировку плечевого пояса, нам обязательно нужно растянуть наши плечи. Делаем таким образом. Одну руку выпрямляем, другой рукой надавливаем на локоть. Меняем руки. Также можно сделать следующим образом, подойдя к шведской стенке. Расположение наших рук чуть выше головы. Растягиваем на уровне плеч.

Вот мы и завершили нашу тренировку. Приглашаем вас на следующую встречу, где прокачаем мышцы ног. Бог создал нас удивительными. Мы можем сегодня стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Что такое вечное Евангелие? Почему пал Вавилон? И что представляет собой вино ярости Божьей? Все эти фразы упоминаются в книге Откровения в отрывке под названием «Трехангельская весть». Что это за весть и кому она обращена? Об этом будем говорить сегодня. На наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Дмитриевич Юнак. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Итак, вообще трехангельская весть. Вот именно такой фразы, насколько я понимаю, в книге Откровения нет.
1: Нет.
0: Но есть некие три ангела, каждый из которых возвещает какую-то весть.
1: Да.
0: Итак, вот сегодня поговорим о том, что это за весть и относится ли она к нам.
1: В книге Откровения вообще очень много ангелов. И где три, где один, где семь. И каждый с какой-то вестью или с каким-то действием. Вот. Поэтому действительно приходится давать какие-то условные, так называемые, условные обозначения, чтобы как-то ориентироваться проще в книге Откровения. И трехангельская весть, так называемая трехангельская весть, записана в 14 главе книги Откровения. И здесь же, собственно, и контекст этой вести нам представлен. Поэтому начну, наверное, с самого начала 14 главы, так вот тезисно. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах». Мы уже немножко касались этих 144 тысяч, что это действительно число символическое, и это великое множество спасенных, но даже не всех спасенных, а тех, которые прошли через некую великую скорбь. И здесь дальше написано: «Услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих.

0: Они поют как бы новую песнь пред престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Не хочу сильно останавливаться вообще на 144 тысячах. У нас для этого была отдельная встреча. Мы их конкретно обсуждали, выясняли, кто они, что они. Но вот мы замечаем, что они поют особенную какую-то песню, которую не может никто спеть. Ну, не может такого быть, чтобы нельзя было выучить слова, мелодию и что-то не спеть, да? Но почему сказано, что никто не может спеть, кроме них? А именно из-за пережитого опыта. Потому что спеть мелодию, спеть слова – это одно. А вложить душу в эту песнь, спеть ее так, что ты знаешь, о чем ты поешь, могут только те, кто пережил то, о чем они поют. Поэтому это еще раз говорит об особенности вот этой группы спасенных. Хотя она и большая группа, это спасенные от всех языков и народов, но что-то особенное они пережили. Здесь написано, что они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. В этом слове тоже можно увидеть некую отсылку на Ветхий Завет, где первенцы, предположительно, должны были быть священниками, каждый в своем доме. Впоследствии они были заменены на целое колено Левина, на колено священников. Но так и иначе мы видим особенность этой группы. В устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. И вот на фоне вот этого вида, вот этих вот 144 тысяч, мы видим другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, языку и народу, и говорил громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И дальше за ним следует еще один ангел, и третий ангел следует за ними. Вот. И дальше делается некий вывод, который заканчивается, по сути, образом второго пришествия Христа вот в конце этой главы. То есть вот такое обрамление вот этой трехангельской вести, 144 тысячи искупленных, прошедших через великую скорбь, следующих за Агнцем, куда бы он ни пошел, три ангела, каждый несет свою весть, и в завершении второе пришествие. Вот это обрамление должно очень четко показать, что это за весть и к какому периоду вообще оно относится, к какому времени оно относится. Если читать весь, соответственно, первого ангела, то мы видим, что он говорит: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Раз здесь есть еще призыв поклониться Богу, значит, есть еще шанс ко спасению.
1: То есть еще действительно второе пришествие не пришло, не и не наступил последний суд.
0: Да. Но в то же самое время мы видим, он говорит, наступил час суда его. То есть суд наступил, а второе пришествие еще нет. Это уже интересный момент, и мы как-то вскользь упоминали так называемый следственный суд, который должен происходить до второго пришествия Христа. Но должен как-то Бог определить и принять какое-то решение, кто будет в момент второго пришествия спасен, а кто погибнет. Соответственно, кого куда в момент второго пришествия. Для этого как раз и делается следственный суд. И мы видим еще в нескольких местах в Священном Писании отсылки на подобный суд. В другом месте это названо как некое очищение святилища. И это тоже вопрос судного дня, потому что в еврейской традиции праздник очищения святилища, он же праздник День суда. Поэтому, когда здесь написано «ибо наступил час суда», у нас сразу же идет отсылка на еврейский праздник, который имел определенную весть для народа о суде, имел определенную отсылку на то, что должно происходить в храме в этот час, в этот день. И мы понимаем, соответственно, в небесном храме тоже должно происходить что-то подобное. А именно, в этот день, однажды в году, первосвященник входил во святое святых.

0: мою закрытую часть храма, и там производил то, что называлось очищение святилища. После того, когда он выходил оттуда, то грехи, символически накапливаемые во святилище, выносились из святилища и возлагались на козла отпущения, который как раз-таки символизировал уже дьявола. То есть таким образом святилище очищалось от грехов. Поэтому мы видим, наступил час суда, значит, это очередная фаза спасения, очередная фаза служения в небесном святилище. Бог переходит в последнюю фазу. Он собирает эти грехи, он принимает решение, чьи грехи будут прощены, а за чьи грехи каждый человек понесет свое наказание. После этого он выйдет оттуда и будет пришествие. Поэтому весть первого ангела из этих трех – это весть о начале следственного суда. Но время для покаяния еще есть, поэтому есть и призыв покаяться.
1: Ага, поэтому тут он говорит, вечное Евангелие он имеет, ну, то есть он просто возвещает евангельскую весть.
0: Да, да.
1: То, что надо принять Христа.
0: Принять Христа,
1: да,
0: покаяться. Да.
1: И благовествовать. А это значит, что буквально будет ангел лететь посередине неба и что-то возвещать, как из громкоговорителя. Там, например, чтобы мы, люди, ну, какой-то там небесный громкоговоритель, который услышат все люди на земле, не знаю, да. Или это просто такой тоже символ, опять же, иллюстрация того, что в последнее время будет что.
0: Точно так же, как в самой первой главе книги Откровения мы видели Иисуса Христа, держащего семь звезд в своей руке.
1: Да.
0: Нам здесь сказано, семь звезд – суть ангелы семи церквей. То есть вестники семи церквей, или руководители этих церквей, или миссионеры этих церквей, или священнослужители этих церквей. Так или иначе, это те люди, которые в церкви, ну, скажем так, не просто занимают место и сидят на своих местах, но те, которые совершают служение. А отсюда вывод. В 14 главе мы читаем, провозглашается вечное Евангелие. Кому Христос поручил провозглашать вечное Евангелие? Своим ученикам и ученикам своих учеников.
1: Ну, то есть люди, просто люди, проповедуют верующие вечное Евангелие, призывают к покаянию, как бы говорят, что скоро вот будет Божий суд.
0: Да.
1: Это и есть весть первого ангела.
0: Да.
1: Ага.
0: Естественно, для того, чтобы она прозвучала вот по-особенному, необходимо, чтобы все-таки люди опомнились, посмотрели, осознали, в какое время они живут. Раз здесь говорится не просто о вечном Евангелии. Евангелие проповедовалось от самого Иисуса Христа, от первых апостолов. Но вот настал час суда его, эта весть не может проповедоваться до тех пор, пока этот час суда не настанет. А значит, должны быть верующие, которые осознают текущее время, осознают, что сейчас этот суд настал, а это же не просто так. У нас есть пророческие книги, Даниила, Откровения, других пророков, которые указывают на разные периоды времени, когда что должно происходить. И есть отсылки и на начало суда, и на начало вот этого действия в святилище, так называемое очищение святилища. Таким образом, мы можем определить, когда это должно было начаться, с какого времени эта весть должна звучать. И если не вдаваться сейчас в подробности в изучение этих длинных пророчеств, у нас не будет здесь ни сил, ни времени для этого, то можно просто сказать, что эта вещь начала звучать в середине XIX века. Вот. И даже несколько раньше, потому что нужно было приготовиться к этому. То есть наступил час суда его. То есть следственный суд длится уже вот более 150 лет. И это еще один фактор того, что второе пришествие уже прямо совсем-совсем близко.
1: Ну, я думаю, что это, естественно, тема для еще одного разговора о следственном суде, почему именно в XIX веке он наступил, какие там события, да. Мы не будем сегодня об этом говорить, хотя это, конечно, ну, такой момент,
0: который цепляет. Для этого разбирать пророчество надо глубоко.
1: Он обязательно, и надо его рассмотреть однажды. Итак, мы идем дальше. Второй ангел говорит.

0: Рит. Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Вот, собственно, вот все, что мы знаем про весть второго ангела. О каком Вавилоне идет речь? Что значит яростное вино блуда? О чем как бы здесь говорится?
1: Это действительно, на первый взгляд, самая такая загадочная фраза, потому что если посмотреть на Вавилон как город, он давно уже в развалинах, и ничего там от него не осталось. Но вот как понятие, во всем Священном Писании Вавилон всегда выступал как некий противник Божьей вести. Всегда противопоставлялся Иерусалиму. Причем и Иерусалим тоже со временем начинает приобретать нарицательное понятие. Не только просто как конкретный город в Палестине, но как символ Божьего народа, Божьей церкви, а где-то и Божьего царства, как, например, Новый Иерусалим. Таким образом, мы видим здесь противопоставление. Пал Вавилон. Вавилон как символ того, кто против Бога воюет. Сказать, что в последнее время тот, кто против Бога воюет, окажется в каком-то падшем состоянии, в каком смысле? Вот в смысле духовном, да, моральном, да, но не в смысле силы. Потому что мы видим, что он делает. Он яростным вином блуда своего напоил все народы. То есть этот Вавилон, он свои идеи, свое мнение, свое затуманивание разума, потому что что делает вино? Оно не дает нам трезво мыслить. Блудом своим тоже распространяет это на всех людей. Но есть еще один нюанс касательно слова «Вавилон». Потому как Иерусалим всегда представлял не только народ Божий, но и Церковь Божью. Вавилон в книге Откровения под этим словом подразумевается некое противопоставление Церкви Божьей. И здесь стоит глянуть на еще одно понятие, кроме понятия «Вавилона», на понятие жены. В 12 главе Церковь Божья представлена как жена, которая родила младенца, потом убежала в пустыню, дьявол ее преследует, то есть дьявол пытается воевать с церковью, с женой или с невестой Агнца. И 12 глава оканчивается вот такой фразой: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань, то есть на войну, с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». То есть мы видим, что дьявол сначала воевал против жены, а потом в последний момент вдруг его жена уже не интересует. Его интересуют только некоторые от ее последователей, от ее семени, которые соблюдают заповеди Божьи и имеют веру, и имеют свидетельство Иисуса. Для того, чтобы дополнить эту картину, в 17 главе книги Откровения написано так. Один из ангелов говорит Иоанну: «Пойдем, я покажу тебе суд над великой блудницей». Блудница всегда была отступившая какая-то церковь или жена, которая не осталась верной своему мужу. То есть церковь неверная Богу. Он говорит: «Пойдем, я покажу над ней суд». «И повел меня в духе в пустыню». А мы видим последний раз в 12 главе жену в пустыне. Да. И Иоанн собирается, хочет увидеть там блудницу, а видит: «Повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящему на звере». То есть дьявол-то со своей точки зрения пытается пытается воевать с этой женой, а здесь мы видим... жена на этом звере сидит. То есть они уже друзья, они уже не воюют.
0: Ну, значит, это не та жена, это не церковь Божья.
1: Ага. И он говорит, и жена была облечена. Но почему? Ангел говорит: «Пойдем, я тебе покажу блудницу». А Иоанн пишет: «И я увидел жену». Вы помните, услышал и увидел. А речь об одном и том же. Он услышал про блудницу, увидел жену. Но смотрите, что он говорит. И когда он увидел,

0: «Я дивился удивлением великим». Конец 6 стиха. Чему же он удивился-то? А он удивился, потому что он узнал ее, он не ожидал, что церковь опустится до такого состояния, что превратится в блудницу. Таких образов хватает и в Ветхом Завете, когда Бог обличает еще свой народ, Иерусалим, и он, с одной стороны, говорит, вот ты моя невеста, и в то же самое время ты блудишь от меня с другими богами.
1: Ну, значит, получается, Вавилон-то это что? Он же тоже вином блуда своего напоил все народы.
0: Получается, что Вавилон, вот в книге Откровения, это образ отступившей церкви. То есть та церковь, которая должна была проповедовать чистое христианство, чистую Евангелие, вечное Евангелие, и вдруг она отступает, начинает блудить со зверем, это еще здесь целую кучу образов, нам не достанет время каждый образ описывать, но она начинает уходить от Бога, и вместо того, чтобы проповедовать чистое Евангелие и идти за Агнцем, куда бы он ни пошел, она начинает уже сидеть на звере, она начинает блудодействовать и мерзостями своими растлевать народы вокруг.
1: Ну,
0: то есть вместо истинной проповеди она предлагает ереси, ложную.
1: Ереси, ложные учения. Это и есть блуд, уход от истинного Бога. В ереси, в ложные учения.
0: Но написано... И здесь пятый текст, в 17 главе. «И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудница и мерзостям земным». То есть Вавилон в книге Откровения – это отступившая церковь, которая изначально была той самой христианской церковью, но оказалась проповедницей совершенно других ересей.
1: Но тут написано, что Вавилон все-таки пал в 14 главе. Он сначала, напоил яростным вином блуда своего все народы. То есть есть какие-то отступившие из-за этого люди.
0: Вот это падение.
1: Но в итоге он пал, он потерял силу, что ли, получается.
0: Вот это падение, в первую очередь, речь о духовном и нравственном падении. Потому что как сила, сила у них есть. И если мы посмотрим на предыдущую главу, на 13 главу, и посмотрим на весь третьего ангела, потому что они как раз вот события 13 главы и весь третьего ангела очень сильно дополняют друг друга. Третий ангел последовал за ним, за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». И так далее по тексту. То есть вот здесь я бы хотел остановиться. Кто поклоняется зверю и образу и принимает начертание на чело свое, на руку свою. То есть вот это, вот этот Вавилон, вот эта отступившая церковь, сидящая на звере, она-то как раз и действует, чтобы заставлять поклоняться. В конце 13 главы, опять же, обрамление вот этой трехангельской вести, мы видим, что с 12 текста, он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Вот я сожалею, что у нас нет времени останавливаться чуть ли не на каждом тексте и объяснять вот это.
1: Все, образ зверя, все рана от меча, исцелела рана, что за рана.
0: Вот теперь, вот теперь остановлюсь только на том, что касается нашей вот здесь истории. Мы видим, падшая церковь сидит на звере и своим блудодейством, своими ересями наполняет всю землю. А в 13 главе описано, что некая другая сила, некий зверь, заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться. Чему? Вот этому Вавилону, участвовать во всех этих мерзостях. И не просто поклоняться, но мы видим, что творит знамение, чтобы это произошло, чтобы убедить людей в этом. А Бог со своей стороны говорит, а вот кто поклонится этому зверю, кто...

0: не выдержит вот этих испытаний, а здесь ведь написаны известные тексты, что и малым, и великим, богатым, и свободным рабам положено будет начертание на правую руку или на чело, и нельзя будет покупать или продавать. Эти тексты, на которых очень много спекулируют сегодня, при этом не понимая даже близко их значений. И здесь Господь говорит, кто не поклонится вот этому ложному учению, тот, соответственно, будет пить уже вино ярости Божьей. Угу. То есть кто поклонится, кто не выдержит.
1: Угу.
0: Вот. Поэтому он призывает, чтобы нам оставаться верными.
1: Угу.
0: Поэтому здесь и обрамление такое. С одной стороны, дьявол, используя свою силу в падшей христианской церкви, с огромным количеством ложных христианских учений, а сейчас несколько тысяч, наверное, христианских течений, которые каждый заявляет о том, что они истинны. Вот. И здесь мы что видим? Дьявол воюет только с теми от семени ее, которые соблюдают заповеди Божии и имеют свидетельство Иисуса. Ему не интересны все церкви. Ему интересны только те, которые заповеди соблюдают. Те, которые вечное Евангелие проповедуют, те, которые о суде Божьем говорят, которые говорят, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, наступил час суда Его, поклонитесь сотворившему, Творцу поклонитесь. Вот. Вот эти Ему как раз не дают покоя, они предостерегают. А все остальные? А все остальные участвуют вот в этом большом Вавилоне. Здесь есть еще одна такая аллегория Вавилона, это смешение, то есть такая большая каша.
1: Ну, мы можем думать, что какие-то такие сказочные события, такие, как бывают показаны в каких-то фильмах катастрофах, или даже в фантастических фильмах, да, звери какие-то, там зверь, жена сидит на звере, дракон, мы думаем, можем думать, что это какие-то звери реальные появятся в конце земной истории, да, и как бы мы это увидим все, мы будем свидетелями этого, но на самом деле, я так понимаю, что достаточно просто невнимательно читать Библию и верить любому проповеднику, чьи слова тебе просто приятно слушать, и ты уже добро пожаловать в Вавилон, дружок. Ну, то есть, если мы не хотим действительно изучать Библию, толковать ее правильно, если мы доверяем каким-то непроверенным проповедникам, не пытаемся найти истину и делаем это сознательно, то мы уже в Вавилоне. И никаких зверей. И то есть мы в конце времени можем оказаться, к сожалению, не на Божьей стороне. Это
0: мне,
1: так?
0: Это абсолютно верно, как вы сказали. Мне нравится третий текст из 13 главы, последняя часть. «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». То есть вся земля следит. Следит за зверем, следит за вот этими вот событиями, каким-то еще чего-то. И пока они за этим всем следят, они в итоге очутятся там, что они поклонятся дракону. То есть тому самому древнему змею, дьяволу, сатане, который стоит за всеми этими зверями, там, силами, царствами, церквями отступившими, всем угодно. И в противовес этому стоят вот эти 144 тысячи. Они следуют за агнцем, куда бы он ни пошел. Для этого что нужно делать? Следить за агнцем. Вот у нас есть две группы людей. Одни следят за агнцем и следуют за ним, а другие следят за всем, чем угодно. Что у нас сегодня произошло, что завтра произойдет. Новости, астрология, гадания, события какие-то, войны, еще что-то. Они смотрят на все подряд и при этом не видят истину. Следить бы им за агнцем, они были бы спасены. Будешь следить за всем остальным, сам не поймешь, как поклонишься зверю. Вот это самая большая опасность. Если вы не поняли ничего, вот это то, что нужно понять. Следите за Иисусом, куда бы он ни пошел.
1: Да, аминь. Кстати, недавно прочитала, по данным одного из христианских пабликов, 30 или 33%, ну, примерно, людей сегодня, на данный момент, обращаются к гадалкам. О чем это говорит? То есть 30% людей как бы они обращаются не к Библии, угу. не к вере,

0: идут не в церковь, а идут к гадалкам. Это о чем-то говорит.
1: А это то, что Бог сказал, это мерзость.
0: Да, итак, но мы все-таки хотим на оптимистичной ноте закончить, возвращаясь к тому, о чем вы сказали, надо действительно смотреть на Бога, следить за Агнцем, за Иисусом Христом и черпать, вере в Бога, силы и опору на сегодняшний день находить там. Итак, Андрей Дмитриевич, я вас благодарю за участие в нашей программе, спасибо вам большое.
1: Спасибо, слава Богу.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго, до свидания.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».
1: Многие слышали о таком числе – 144 тысячи искупленных. Кто это такие? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой вновь очень рады приветствовать у нас в гостях Александра. Лена, вот как ты считаешь, права я, когда я говорю, многие слышали о таком числе 144 тысячи искупленных? Или это все-таки узкий круг людей?
2: Ну, мне кажется, что это не очень широкий круг людей.
1: Которые знают о 144 тысячах.
2: Да, потому что всего лишь в двух текстах Священного Писания и в последней книге Откровения говорится о этом числе искупленных.
3: Да, но это все-таки те же семь печатей, да, в которых говорится о всадниках Апокалипсиса. Угу. Они знают все практически.
1: Это книга Иоанна Богослова.
3: Да.
1: Откровение.
3: То есть это тот же самый ряд видений, о которых мы и говорим. А здесь вот 144 тысячи.
1: Это видение о них.
3: Да.
1: У Иоанна.
3: Да, мы на прошлой передаче с вами как раз говорили о том, что когда Бог будет приближаться к нашей земле, будут происходить различные катаклизмы на ней и так далее, да. И люди будут бояться, действительно будут испытывать...
1: Это перед вторым пришествием.
3: Перед вторым пришествием Иисуса Христа. Будут испытывать животный страх, понимая, что сейчас-то будет наказание на самом деле. Что Бог приближается к земле, да.
1: Мы с вами все так... без исключения будут этот страх испытывать?
3: Оказывается, что не все. Оказывается, что на некоторых Бог поставит свою печать. Печать свою, да?
1: И на прошлой программе, да?
3: Да, и на прошлом программе мы дошли до текста, что Иоанн слышит число запечатленных, да? И это у нас 144 тысячи.
1: Угу.
3: Вот. И сразу вопрос. А мы-то где будем? 144 тысячи. Сколько у нас людей живет? 8 миллиардов уже когда
2: да.
3: было, да?
2: Ну, 80 с лишним.
3: Пару лет назад уже, да,
1: по-моему. А за всю историю человечества?
3: Ну, мы говорим о пришествии Иисуса Христа.
2: Да, о живущих.
1: А те, кто будут живы в то время.
3: Те, кто живы будут, да. То есть 144 тысячи очень мало. Так ли это? Неужели столько людей Бог только удаст спасти? Неужели? Давайте разбираться.
1: Причем там еще сказано «из колен сынов Израилевых».
3: «Из колен сынов Израилевых», да. То есть как так может быть? Ведь мы же с вами читаем Священное Писание, что язычников Бог заключил с язычниками завет, да? То есть как так получается? Давайте с вами

0: разберемся. Буквально мы будем с вами воспринимать эту цифру или нет? Вот если мы цифру будем воспринимать буквально, тогда мы все, что написано, должны также воспринимать как?
1: Буквально.
0: Буквально, потому что не бывает тут буквально, а тут не буквально, да? Тогда буквально они должны быть из колена Израиля, да? 12 колен. А сколько колен Израиля вообще сейчас существует? Мы с вами знаем, да, историю?
2: Нисколько, наверное.
1: Нет, 10 есть, да?
0: Ну, помните, да, 722 год. Ассирийский царь пленяет 10 колен, уводит их в плен и, значит, селит их в других провинциях своих. Там, кстати, они и остаются.
2: Они там ассимилируются,
0: они там ассимилируются, да. Людьми. Бог благословляет тот народ, где они ассимилировались на самом деле, потому что до 1000 родов благословение идет, да. Вот, а они там ассимилировались. А у пророка Еремии мы слышим, что я заключил Новый Завет с домом Израиля, с домом Иуды, да. То есть Бог продолжает их звать. У Еремии написано даже в 3 главе, что Бог продолжает их звать. Вот. Но когда...
2: А дом Иуды – это два колена, да? Иуда и Вениамин.
0: Иуда и Вениамин, да. То есть это Южное царство, то есть как они были распределены. То есть Южное царство – это Иуда, а южнее – Вениамин, да, находится. Вот. А севернее находится 10 колен, и левиты распределены везде. То есть и на севере, и на юге, да. То есть
2: левиты еще... это кто?
0: А левиты это колено Левия, из них еще есть священники и просто левиты, которые служили при святилище всегда, которые участвовали в суде там, и так далее, то есть учили закону Божьему. Вот, у них были свои города в колено. Ну, это так Бог замышлял. Вот, то есть... О чем мы говорим? О том, что может ли действительно так быть, а так быть не может, что когда Кир издает свой указ уже из Вавилона, да, а это уже персидский.
2: Это о возвращении пленных.
0: О восстановлении храма.
2: В Иерусалим.
0: Вот. Угу. А потом Артаксеркс еще свой указ издает о восстановлении государственности. То возвращаются даже иудеи не все. Опять возвращается часть иудеев, часть, значит, Вениамина, часть левитов. То есть сегодня
2: то
0: сказать...
2: То есть 12 колен на тот момент уже нет?
0: Уже нету. Уже нет. Ну, они ассимилировали. Уже нельзя так сказать, да? Причем они, посмотрите, 12 тысяч из одного колена, 12 тысяч из другого колена, 12 тысяч. Так ровно. Ну, то есть видно, что здесь идет какая-то некая полнота.
2: Символизм.
0: Народ, символизм какой-то, да. И мы с вами, помните, говорим, что 3 – это число Бога, 4 – число творения.
2: 3 – это Бог Отец, Сын, Дух Святой.
0: Ну да, можно так сказать. 3 умножаем на 4
1: – 12.
0: 12. 3 плюс 4 – когда
1: 7.
0: 7, да? Угу. То есть это вот 7, 12 – это всегда Священное Писание, как раз вот полнота и символ того, что Бог присутствует в своем народе. Угу. То есть божество и творение 7, да? Вот, умножая тебя, умножу, говорит Бог. Ну, это все символы. 144 тысячи. Когда говорится о множестве народа, всегда говорится тьма, тысяча. Вот, 144 тысячи. Давайте дальше разбираться.
2: То есть это 12 тысяч должно было бы быть тогда в каждом колене, и 12 колен, тогда 144 тысячи.
0: Да, что уже не может быть по факту сейчас, да? Смотрите, дальше.
2: К моменту пришествия, да, Иисуса Христа Второго нет, конечно.
0: Да. «Изгнул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Да? То есть вот 144. Это мы читаем 14 главу, потому что, чтобы нам понять весь этот образ, мы будем использовать все тексты из книги Откровения, где упоминается об этих вот 144 тысячах. Да? Смотрите, у него там, у них на челах написано имя, да, Отца. То есть что такое печать Божья на челе?
2: Имя Отца.
0: Имя Отца. Что такое имя?
2: Имя.
0: Характер, да?
2: Характер.
0: Характер. То есть это те люди, кому Иисус смог изменить его характер. Угу. Кто подготовил свой характер. Кто изменил свой
1: образ. То есть освященный,
0: да? Освященный, разум. Мы говорили. Да. Человек, кто изменил.

0: изменил свой характер под действием Святого Духа. Вот кто эти люди. Это раз, да, это первый текст. Дальше мы читаем. Это те, кто не осквернились с женами, ибо они кто? Девственники. То есть мало того, что это из 12 колен Израиля должны быть, они еще должны быть кем?
1: Девственниками.
0: Ну, что тоже маловероятно, да? Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу. В устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим. То есть мы с вами видим, что это символика. Угу. Символика. Давайте лучше посмотрим на их качество. Первое, мы уже сказали, измененный характер. Угу. Правда?
1: Угу.
0: Измененное мышление, измененный разум. Это то сердце человеческое, в котором действительно царствовал Дух Святой.
1: Угу.
0: Дальше. Неоскверненные с женами. Что это такое может быть? Вот у нас есть тексты, предупреждения. Да? Это у нас послание к Ефесянам от апостола
1: Павла.
0: Да. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». Это от кого хитрое? От сатаны, да? «Но истинно любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Сейчас очень много учений различных. Они не могут быть все истинны, потому что они противоречат друг другу.
2: Они противоречат Священному Писанию.
0: Вот. Мерило любого учения, любой истины. Это что у нас?
1: Священное
0: Писание. Это Слово Божье. Угу. Вот что это такое. Слова Иисуса Христа, Евангелие, послания апостолов, Ветхий Завет. Вот те книги, которые никогда друг другу не противоречат, а только дополняют друг друга.
2: Угу. И поясняют.
0: И поясняют друг друга, да. Вот. Слова Иисуса Христа у нас есть. Когда Он говорит: «Я пастырь овцам». Это у нас Евангелие от Иоанна, 10 глава, 4-5 стихи. И когда выведет своих овец, понимаете, он что делает? Выводит, да, а овцы за ним идут. Идет перед ними, а овцы за ним идут. Потому что знают, что...
1: Голос его.
0: А за чужим не идут. Не идут за чужим. Но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Кто эти люди, которые не осквернились женами? Вы знаете, что... Многие себя христианами называют, да? Но, как написано, не твоим ли именем мы чудеса творили, да?
2: Обратятся они ко Христу.
0: Ко Христу. Он говорит: «А я вас не знаю». Вот. А кто унаследует Царство Небесное, говорит Христос? Тот, кто исполняет волю Отца Моего Небесного, которая выражена в Слове Его, да?
1: Да.
0: Они знают голос Христа, они знают голос Святого Духа. Они наставлены в учении, в Писании. Писание действительно сделалось их мерилом, их поступков, их жизни, любого дела, которое они делают. Образ Христа всегда перед ними находится. Они ему доверяют. Они сличают свои дела, свои поступки с тем, как бы что сделал.
1: Что сделал бы Иисус.
0: Что сделал бы Иисус на их месте.
1: Да.
0: Вот кто эти люди.
2: Ну, а с женами-то, да, ведь все-таки вот тоже в книге Откровения именно о женщинах говорится, о церкви истинной,
0: да.
2: О церкви истинной, о церкви...
0: Вот я, да, спасибо. Я забыла договорить, что, значит, да, это же тоже образ Ветхозаветный.
2: Да.
0: Там всегда, когда только Израиль был верен Господу, да, то это была какой народ?
2: Народ
0: жена.
2: Верный, да.
0: Верная жена. Верная. А как только он уходил
2: в
0: идолопоклонство, это называлось прелюбодеянием, и это была вот такая жена. И действительно, Елена Валентиновна правильно говорит, что в книге Откровения есть две жены. Два народа Божьего. Да? Один неверен Богу, другой верен Богу. Вот. И эти люди живут в истине. В истине. Смотрите, дальше написано. Они искуплены из людей, как первенцы Бога.
2: Эти вот 144 тысячи про них, да, продолжается?
0: Да, это после исхода и совершенной Пасхи, да, Бог повелел искупать первенцев. Почему сказал? Это символ исхода.
2: Люди искупать первенцев, это что значит?
0: Посвящать их Богу.
2: Искупление.
0: Сути. Искупление, да. Они посвятили жизнь свою Богу. Это мотив исхода. Бог постоянно выводит свой народ откуда-то. Первые, кого он вывел, это был Ной и его семья.

0: в ковчег. Да? То есть это же мы тоже говорили, что это символ конца мира, помните? Как было в одни Ной, говорит Иисус. Бог выводит свой народ сначала в ковчег, затем он выводит из той земли, где сотворили Вавилонскую башню, выводит Авраама, да? Затем от Авраама производит народ, патриархи, приводит их куда? В землю египетскую, 400 лет они там живут, и оттуда он их опять из земли греха что делает?
1: Выводит.
0: Он постоянно кого-то выводит. Потом все попадают в Вавилон, и потом из этого Вавилона опять выводят остаток. Вот этот остаток, о котором постоянно говорится и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Это верные люди Богу из народа Божьего, который следует Его заповеди, который ищет Его имя. Посмотрите, что о них еще написано. В их устах нету что?
1: Лукавства.
0: Они ничего не скрывают от Бога. Они следуют за Ним, да? Они непорочны пред... Чем даже написано?
1: Престолом Божиим.
0: Престолом Божиим.
1: То есть перед законом,
0: что
1: перед
0: ковчегом. Что это означает? Вот я там на этом слайдике дорисовал судебный молоточек. Это означает, когда они могут быть непорочны? Когда я исповедую имя ваше перед Богом Отцом, а пред Отцом своим, перед ангелом всей вселенной. Суд над ними свершился, они сами этого еще не знают и не сознают. Они ждут пришествия Иисуса Христа, но суд над ними уже что?
1: Свершился.
0: Вот почему Бог печать ставит на их чела. Потому что они особенные, они избранные. Они уже готовы, чтобы их забрать. И Иисус поэтому и приближаться начинает с земли, чтобы их забрать.
2: Почему такое ровное число 144 тысячи?
0: А это символ...
1: полноты.
0: Полноты исполнения божественного замысла о нашем спасении.
2: В чем тут полнота?
0: О том, что Бог все, что замыслил в нашем спасении, Он сделал. Во Вселенной все гармонично, и наше спасение то же самое. Все в руках Божьих находится, и Он делает все так совершенно, как совершенно изначально был создан наш мир. Помните, что Он посмотрел на наш мир?
1: Весьма прекрасно.
0: Да.
1: Весьма хорошо.
0: Весьма хорошо. Сам Бог, сам Творец сказал. Вот как Он нас создал. Весьма хорошо. А спасение разве не совершенно?
1: Да.
0: А планы Бога разве не совершенны? Вот почему.
2: То есть, когда Господь придет во второй раз, второе пришествие, то мы не знаем, какое будет число спасенных. Живыми его встречающих.
1: Оно будет полным.
0: Вот. Оно будет полным. Мы не знаем. Еще есть одна особенность. Давайте ее запомним. Она нам пригодится, очень пригодится на следующей теме. Они поют как бы новую песнь. Пред престолом, пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Помните, есть ли у нас какое-то ветхозаветное событие, когда кто-то пел какую-то песню?
1: При посвящении храма.
0: Ну вот когда народ Божий бежал от фараона, а фараон гнался, а фараон там символ сатаны, по сути. Бог избавлял свой народ, он выводил свой, сегодня он выводит небесных Ханаан. В землю обетованную, в новую землю, в новый Иерусалим. А тогда он выводил это в землю ханаанскую, которую хотел отдать своему народу. За ним гнался фараон, который всеми силами пытался не отпустить народ Божий. Сатана то же самое делает. И помните, чем все кончилось? Бог раздвинул море, через которое прошел его народ, да, и войско фараоново кинулось вслед, и воды сошлись, и все войско, и фараон погибли. И после этого народ Божий воспел песнь победы, песнь Моисея. О ней, кстати, еще будем говорить. Песнь Агнца, да, есть песнь Моисея и песнь Агнца. Вот здесь вот смотрите, песнь Агнца, да. Никто не мог научиться. Почему никто не мог научиться этой песне? А потому что именно эти люди пережили события последних дней. Именно эти люди живыми встретили Иисуса Христа. Именно только у них будет этот опыт. Понимаете? Именно только они будут петь эту песню.

0: То есть это их собственный опыт, да? Да. Чужой опыт не может помочь.
1: Это новозаветный исход. 11 глава пророка Исаия, где написано, что произойдет отрасль от корня Иессеева, заканчивается словами о новом исходе. «И иссушит Господь залив моря египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее». Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, а тогда было пленение ассирийской, в Ассирийскую империю, да, вот мы говорили, 10
0: Иудею,
1: колен.
0: Иудею, да?
1: Да, 10 колен, да. Будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской.
0: Угу.
1: То есть
0: как интересно,
1: пришествие Иисуса Христа, это будет новым исходом народа Божьего из земли рабства, из земли греха. Все то, о чем постоянно пишет Моисей. «Я вывел тебя мышцей высокую, да,
0: и
1: превознесенную, да, и вырвал буквально, вывел тебя». Вот так же сделает Христос, когда придет на нашу планету во второй раз.
0: Очень интересно, да, Лена?
2: Да, да. То есть оно как бы становится реальностью, вот прям на глазах, да?
0: Угу.
2: Все, что мы читаем в Священном Писании, очень красочно.
1: И хочется быть в числе этих спасенных.
2: Да.
0: Спасибо большое, Александр. Огромное благословение участвовать в этих передачах вместе с вами.
1: Спасибо. Хочу маленькую интригу внести.
0: Да, давайте.
1: Ведь перечисляются колена, да? Там 12 колен. И два колена отсутствуют. Колено Дана и колено Ефремова. Вместо колена Ефремова появляется сам Иосиф, да? То есть вот давайте рассмотрим это на следующей передаче. Мы будем рассматривать вот эту проблематику. Почему отсутствуют два колена?
0: При описании вот этих
1: 140 тысяч. Да, в печати прям подробно описываются колени.
0: Угу, угу.
1: И два колена отсутствуют. Куда они делись? Что с ними произошло?
0: Хорошо, да, очень интересно. Ждем тогда следующей встречи, когда будем это обсуждать. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы вместе с нами. Пожалуйста, пишите нам, продолжайте присылать свои комментарии, свои вопросы. Это нас очень поддерживает. Мы понимаем, что мы делаем Богу угодное дело, что мы приближаемся к Нему сами и пытаемся как-то рассказать об этом и вам, чтобы вам тоже захотелось быть с Ним. До свидания, всего вам самого хорошего.
1: До свидания.

0: «У меня все под контролем». Эта фраза стала настолько привычной, что мы перестали задумываться, действительно ли контролируем все. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». Читаем послание апостола Иакова. Сегодня у нас уже 4 глава. С нашим священнослужителем Михаилом Юрьевичем Долженко мы разбираемся, почему нам актуально это в 21 веке, да, и сегодня поговорим на очень интересную тему. А о чем мы сегодня будем разговаривать, расскажет Михаил Юрьевич.
1: Да, одна из самых интересных, можно так сказать, тем современного общества, современного мира, когда мы живем в погрязшем мире суеты, особенно это касается крупных центров, мегаполисов, где сегодня большая часть населения мировая живет, да, и люди как бы закрывают себя в бетонных коробках, да, и суета начинается с первыми лучами солнца и заканчивается с появлением звезд. И вот эта суета, постоянная попытка все решить, все контролировать, все знать, да, все предвидеть в мире информационного века, когда ты неразрывно живешь вот с этим потоком нескончаемым разной информации. Иаков очень интересно со стороны Священного Писания начинает говорить о том, что при всем нашем желании все держать под контролем, мы забываем, что на самом деле вся наша жизнь принадлежит Богу.
0: Да, вот это, к сожалению, действительно есть. Это такой бич, мне кажется, 21 века. Сегодня мы читаем и синодальный перевод, и перевод Института перевода Библии с 13 по 17 текст. Да? Прочитайте, пожалуйста.
1: «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Интересная взаимосвязь, которую мы можем увидеть в этом тексте. Начинается все с суеты, начинается все с некого человеческого планирования, которое, ну, немножко, как бы не немножко, вообще отдельно от Бога осуществляется, да, и заканчивается все фразой про делание добро. И ты думаешь, а какая взаимосвязь?
0: Вообще очень актуально, и как писал про суету, когда в самом начале читали, я подумала, сразу вспомнила книгу «Екклесиаст», которая пишет «Все суета и томление духа».
1: «Все суета, сует», да.
0: Но у меня такой вот здесь вопрос.

0: получается, нам что? Это вот, ну, некое такое планирование, тайм-менеджмент. Нам не надо ничего планировать? Или вот что? Теперь мы живем одним днем, как, кстати, очень многие любят делать.
1: Да, и вот дело в том, что наш мир – это мир постоянных крайностей. Да, так, и эти крайности, ага. Они вот живут друг с другом очень, очень близко.
0: Угу.
1: А в одном и том же мегаполисе, да, по соседству могут жить два человека. Один, который с утра до вечера все контролирует, у него конкретно расписана поминутно вся его жизнь. А, да, и рядом по соседству может жить человек, который вообще живет одним днем, просыпается, когда просыпается, ложится спать, когда ложится спать. Да, и весь день у него он такой, как бы, я предоставлен сам себе, я ничего не планирую. Как говорится, что как будет, так и будет.
0: Как Бог пошел.
1: Да, как Бог. И ты знаешь, и ты смотришь так на этих двух людей, и один вроде живет, и второй вроде живет.
0: И у этого как-то все прекрасно, и тот вроде ничего выживает.
1: Посмотришь, и этот вроде счастлив, и этот вроде счастлив. Хотя на самом деле каждый из них внутренне не удовлетворен своей жизнью. Но, вы знаете, Иаков как раз здесь начинает поднимать очень интересную тему. Он продолжает то, о чем мы говорили в прошлой программе.
0: Так.
1: Проблема человека независимости от Бога.
0: Угу.
1: То есть, когда человек думает о том, что он сам предоставлен себе, его собственная свобода распоряжаться своей жизнью так, как ему кажется правильным.
0: Как сейчас очень часто говорят о том, что если я такой целостный, я такой
1: самодостаточный.
0: Да. Да, спасибо большое, что я такой самодостаточный, что мне никто и ничто не нужно. Но на самом деле мы понимаем, что мы все существа-то социальные, Бог нас таким не зря создал.
1: Да, и вот в этих крайностях, к сожалению, можно увидеть, как люди проявляют на самом деле и один человек, который пытается все контролировать, и второй, который вообще ничего не любит планировать и контролировать. Каждый из них по-своему пытается отдалиться от Бога, жить mm-hmm. независимо от Него. А Иаков говорит о золотой середине.
0: Mm-hmm.
1: Но он говорит очень интересным образом, давайте мы по текстам прям разберемся.
0: Да.
1: Он приводит такой пример, который явно был взят из его жизни. То есть он общался с людьми, которые тоже были предпринимательской жилкой. Они как бы говорят, вот мы пойдем сейчас в соседний город, мы будем торговать там в течение года, мы себе сделаем там состояние, да, вернемся с прибылью.
0: Да, причем самое интересное, у нас тоже люди очень часто уезжают куда-то на заработки, прям как...
1: Что проблема-то вообще, она не новенькая.
0: Да.
1: Как тоже Соломон
0: как
1: сказал,
0: это актуально
1: нет ничего нового.
0: Да.
1: Да, как
0: нет Соломон сказал, ничего нового под солнцем.
1: Да. И вот эта вот эта тема, да, по поводу того, что я построю планы, я сделаю бизнес, да, там, и современный человек сегодня может написать там для себя бизнес-план, может взять там деньги у себя или в кредит, или у друга занять, да, для того, чтобы построить бизнес. И он-то очень сильно верит и надеется, что его схема точно сработает, и mm-hmm. она принесет ему прибыль. И человек может как бы быть достаточно подготовлен к этому, почитать mm-hmm. книжки соответствующие, там, пройти коуч-семинары там, да, и так далее, и тому подобное, и знать, вот я вот в это вложусь, оно вот отработает, оно сделает меня действительно богатым, да, то есть ради mm-hmm. чего все это mm-hmm. делается. И человек как бы раскладывает он свою жизнь, он планирует на год, на два, на три, на четыре, и на самом деле в этом нет ничего плохого. В том, что человек, он ставит конкретные цели, и он к этим целям прилагает усилия, чтобы их добиться. Mm-hmm. Потому что это серьезно дисциплинирует человека.
0: Ну да, то есть мы в принципе...
1: А его момент преодоления препятствий делает человека более терпеливым, да, более усердным, ответственным там, и т.д. и т.п. То есть это вкладывает в него определенные черты характера, которые необходимы и важны для функционирования здесь на Земле.
0: Mm-hmm.
1: Но проблема не в этом.
0: Да, вот здесь
1: проблема в автономии от Бога. То есть mm-hmm. вот здесь Иаков, он говорит именно о том, что он повторяет, да, говорите вы это, а сами не знаете, что принесет вам завтрашний день. Но это очень актуально для нашего современного мира. Мы можем очень много чего планировать, но, извините, завтра может все поменяться кардинально, да?
0: Да, к сожалению.
1: И какие-то внешние действия, внешние факторы, они могут изменить твою жизнь вот просто по щелчку пальца.
0: Угу.
1: И сегодня ты был на высоте, у тебя было все, а завтра ты вообще нищий, у тебя
0: ничего нет. И последние станут первые, и первые станут последние.
1: Да, и вот этот вот момент. И дальше Яков, он говорит, и вообще, что такое жизнь человека? Он задает вопрос. Вообще, что такое жизнь человека? Вот ты, человек, думаешь... что жизнь человека – это постоянная череда планов, успехов, добиваться чего-то.

0: что-то искать. И вот мы в прошлый раз с вами говорили, кто-то основой своей жизни делает удовлетворение прихоти, похоти и всего остального, и он думает, что в этом счастье, да. И вот этот человек пытается постоянно искать счастье в земных прелестях, искать счастье в греховной системе, которая здесь на земле существует. Она как внешняя, так и внутренняя.
1: Да, но... можно вот вернуться к вопросу про жизнь. Все-таки мы вообще в Священном Писании, в Библии читаем, что вообще жизнь – это ценность. А здесь, получается, пар, который появляется ненадолго, а затем исчезает.
0: Да, Яков так и говорит. И вообще, что такое жизнь ваша? И он говорит, пар, который появляется ненадолго, а затем исчезает. Здесь Яков не пытается унизить понятие жизни, а он пытается показать о том, что человек в таком положении, когда он пытается жить автономно от Бога, эта жизнь, она пар, и он констатирует, можно так сказать, неотъемлемую часть нашего бытия, данность, с которой человек не может спорить, но это факт. Даже наша жизнь, которая там длится 60, 70, там, 80 лет при большей крепости, но это реально пар. Достаточно просто посчитать. Из этих 80 лет самое золотое время – это сколько? Родился, да, там садик, школа, институт. Можешь там зачерпнуть немножко институт, да, там где-то 21, 22, ты начал немножко как бы что-то из себя представлять. Сначала как личность, да, что-то понимать. А до скольки лет это тянется, пока не начнутся проблемы серьезные со здоровьем и со всем остальным?
1: А деменция молодеет.
0: До 60, да. И то сейчас я понимаю, что некоторые люди в соцсетях пишут, после 30 ты уже все, ты уже развалюха, там, тебе аптечка с чемоданом, да. Вот. И ты понимаешь, что, в принципе, у тебя золотого-то времени 20 лет, 25 максимум, да, с возраста 20, там, 1, 24 до 50, там, да, и дальше, вот, до 55, 30 лет, 35. Это вот весь твой сильный, мощный, насыщенный энергией жизненный цикл.
1: Но в суете он вот так.
0: А в суете эти года пролетают реально просто моментально. И если ты еще женился, то после 30, 35, ближе к 40, если еще умудрился ребенка родить, да, то, в принципе, твоя все, что ты успел за этот период времени от начала жизненного цикла в бодрости до накапливания аптечки домашней, там вообще времени остается не так много.
1: Да.
0: И поэтому Иаков, он здесь говорит, жизнь человека – это пар, который вот когда вышел на мороз, выдохнул и исчезло. Растворилась просто. И он здесь приводит этот пример, он говорит о том, что человек, тебе нужно подумать об этом.
1: Что время скоротечно, что, мне кажется,
0: очень серьезно, да. И когда ты пытаешься спланировать жизнь без Бога, это типичное, да, там, для нас, например, мужчин. А мы такие прям самоуверенные, что да, женился, родил сына, там, посадил дерево, построил дом. Минимум выполнил, и вроде как все, да. Но в современных реалиях не так просто.
1: Да.
0: Начиная от родить сына и заканчивая построить дом и уж посадить дерево.
1: К сожалению.
0: То посадишь не там, его быстренько затопчут. То дом построишь, который то наводнением снесет, то пожаром, то еще что-то.
1: Да,
0: и вообще, если у тебя возможность дом-то построить, всякому и дано еще. Да, а уж родить сына, ну уж тут как...
1: Как Бог даст.
0: Как Бог даст, да. Не у всех получается. Вот. Я знаю, которые усердно пытались родить, имеют много девчонок, но никак до сына так и не дошло.
1: А причем каждый из нас ведь задумывается о смысле жизни. И вот мы задумываемся об этом, может быть, уже годам 30, а у нас там или к 35, дай Бог.
0: Да.
1: А у нас уже очень много времени действительно осознанности и сознательности, да, когда мы могли бы, допустим, прийти к Богу вообще, радоваться, чувствовать вот эту вот его любовь и принять. Да, оно уже, к сожалению, упущено было, поэтому об этом стоит задумываться.
0: И вот здесь как раз Иаков не просто поднимает тему, да, проблемную, и он на самом деле не говорит о том, что планировать плохо. Он говорит о том, что крайность планирования, она плоха в том, что человек живет без Бога. Он не пытается отдать свои планы в руки Божьи. Он не пытается советоваться с Богом в построении своей жизни. То есть он не использует отношения с Богом для того, чтобы как-то волю Божию понимать в отношении себя. И

0: Поэтому он здесь и говорит, вам следовало бы говорить по-другому. Угу. То есть это, опять же, он обращает внимание на принцип вот этой зависимости от Бога, о чем угу. как раз все послание Иакова, в котором вера должна проявляться в делах. То есть если ты верующий человек, а он здесь в первую очередь обращается к верующим, братьям в церкви, и он говорит, вы можете думать, что у вас все под контролем, но вы не забывайте, что ваша жизнь, она как пар, который в руках Божьих. И он здесь говорит о том, что если угодно, то будет Господу. Мы будем жить и сделаем то-то и то-то.
1: Вот здесь вот такой вопрос. Я понимаю, что он достаточно, наверное, сложный, но вот часто мы слышим такую фразу «На Бога надейся, а сам не плашай». Вот вы mm-hmm. говорите об этих крайностях. Как вот эту вот золотую середину, вот как ее обрести, чтобы действительно не впадать в эти крайности, чтобы и можно было строить планы и быть целеустремленным, но при этом вот не пускать все на самотек, говорить, да, Бог все сделает, решит, потому что этим очень часто грешат и верующие mm-hmm. люди, между прочим.
0: Ну да, и почему я говорю, что есть другая крайность, в которой человек такой как бы сидит, ничего не делает, и говорит, ну Бог даст, возьму, не даст, ну и ладно. Mm-hmm. То есть как бы я ничего делать не буду и шевелиться не стану, поэтому ничего планировать не собираюсь. Вот да, это вторая крайность, которая здесь тоже Иаковым она поднимается. Потому что золотой середине, которой он говорит о том, что человек должен планировать, он должен строить планы, но эти планы нужно отдать в руки Божьи. А дальше ты уже смотришь реализацию этих планов, как Бог управляет и руководит ими, этими планами, угу. для того, чтобы они возникли. Я в своей жизни хотел быть геологом, потом хотел стать лесником. Потом в какой-то момент в 9 классе я заразился темой медицины. То есть я хотел быть хирургом. И анатомию школьную знал настолько, что когда я пришел на экзамен школьный, мне просто достаточно было взять билет, посмотреть, что там написано, и тут же сказать, я готов отвечать. Мне даже учитель сказал, слушай, Долженко, ты совесть имей, иди посети хоть со всеми. Там, вид сделай, что ты хоть готовишься. Вот. И все. То есть я настроен был на это. Но в итоге стал священнослужителем.
1: Как интересно. Но все равно у вас была всегда тяга к живому.
0: Я вам скажу, что у меня есть образование. Техник-технолог литейного производства черных и цветных сплавов. Что вообще никаким макаром не подходит ни к лесничеству, ни к
1: медицине. Да, вас тянуло к живому, а притянуло к неживому. Это как?
0: Да, вот так вот. То есть на самом деле в жизни есть вещи, которые ты не можешь 100% контролировать. Ты можешь планировать, но они от многих факторов зависят. И когда ты начинаешь отдавать это в руки Божьи, ты понимаешь, что Бог начинает как-то у тебя координировать. Угу. И он говорит, слушай, я-то знаю твои способности, твои возможности, я знаю, где они должны пригодиться. Угу. Не где-то, может быть, да, может быть, я бы и мог быть хорошим лесником, там, геологом и все такое. Но
1: думаю,
0: это,
1: у вас получилось бы.
0: Но, да, у меня бы получилось бы. Но факт тот, что польза от этого... Ну, кроме белок, лис и зайцев, ну как бы кому она? Ну, да, кто-то должен этим заниматься.
1: Они но Бог живые, говорит, слушай, и это тоже важно.
0: Да, но Бог может сказать так, кто-то этим должен заниматься, ну давай не ты. Или, например, я мог стать великолепным хирургом. Но почему-то Бог говорит, слушай, хорошо заниматься телами, но для вечности, наверное, все-таки лучше заниматься душой, да, человеческой. Вот, и поэтому тут вот как Бог руководит, как Он управляет вот этой системой. Uh-huh. И очень важно понимать, что Бог хочет. Да? И когда в моей жизни были этапы принятия решений, вот, и когда я принимал решения, которые я считал правильным, Бог начинал координировать, потому что я говорил, Господи, слушай, я вот понимаю, что, наверное, что-то не туда, да, что-то не так. Ты давай управляй и веди. И когда какая-то дверь открывается для меня, я вижу, что мне нужно в нее войти. Когда я вхожу, и Бог благословляет, я вижу, да, это тот нужный путь. Но есть двери, в которые я там колотился, вот, бился, пытался что-то сделать, Бог говорит, слушай, не твоя дверь. Угу. Главное это вовремя понять.
1: Да,
0: когда ты это начинаешь... Да,
1: важный
0: видеть,
1: момент.
0: Да, и когда ты начинаешь это видеть и понимать, говорит, слушай, он говорит, зачем ты долбишься в эту закрытую дверь? Рядом я открыл другую. Вот, и ты как бы понимаешь, немножко смотря по глазам, ну, по сторонам, останавливаясь, ты видишь, оказывается, есть другая дверь. И ты входишь в нее. И дальше Бог говорит, вот тебе зеленый свет, красная дорожка, иди. И вот этот момент, как бы, вот здесь он Иаковом описывается. Он возвращается постоянно к теме зависимости от Бога. И он говорит, вы же в самомнении своем хвалитесь, а всякая такая похвальба – зло. То есть он говорит проблему. Он

0: поднимает не проблему самого планирования, он поднимает проблему самоуверенности человека. В том, что я знаю, я все контролирую, я все умею, я владею информацией, я профессионал, у меня там навыки и все остальное. Бог говорит, слушай, ну, на самом деле, не все ты контролируешь.
1: Мы, конечно, за тебя рады, но не от
0: тебя. Да, но не от тебя многое зависит, да. И поэтому вот этот момент, он даже называет, вот эта похвальба, самомнение, он говорит, это зло.
1: Ну, когда человек очень много вот этим кичится, вот это некий, как сейчас говорят, нарциссизм, что я...
0: Да, да, он говорит, это зло. Почему зло? Потому что ты не творишь в этот момент правды Божьей. Ты опять встаешь на сторону вот проявления вот этого сопротивления божественной воли, о чем мы говорили в прошлой программе. И вот здесь, смотрите, вот заканчивает Иаков очень интересно. Он говорит, в общем, кто знает, как делать добро, но не делает... тому грех. Он такой оборот использует интересный. Он говорит, кто знает, как делать добро? То есть он обращается к верующим, говорит, ребята, ну вы же знаете, как делать добро?
1: Ну, вроде как все знают, как делать добро.
0: Но не делают.
1: Ну, не делают.
0: Знаете, есть такая тема интересная, да, когда я знаю, как делать добро, но я не делаю. То есть я могу разные вещи придумать для того, чтобы не делать этого добра. Проехать мимо, да, когда ты видишь, человек голосует, у него там открыт капот. Вот. Хотя в наше время тоже нужно быть с этим осторожным. Можно и нарваться и на мошенников, и на кого угодно. И люди боятся.
1: Да, сейчас много на что можно нарваться.
0: Но если, например, ты можешь сделать добро, но ты его не делаешь, здесь вот поднимается тема, что это грех. Тем более, если это касается темы тех людей, которых я знаю, которые от меня зависимы, да? А обычно страдают больше всех именно те, кто рядом с нами.
1: Да, близкие. Мы как-то
0: иногда мы готовы делать добро для других, но не готовы делать для своих. И свои страдают от этого еще сильнее.
1: Да, очень часто почему-то такое бывает. Как будто бы близкие, это да, он...
0: Что ему? Поймет.
1: Он поймет, да. Он примет, а вот тем я должен помочь.
0: А иногда тем ты помогаешь почему? И вот здесь Иаков поднимает этот вопрос.
1: Да, потому
0: иногда
1: что...
0: мы помогаем тем, да. Потому что те могут что-то дать. Ну, могут дать влияние, средства, авторитет.
1: Да даже ту самую похвальбу, которая...
0: Похвальбу, которая очень греет сердце.
1: Класс.
0: Не всегда дома тебе скажут спасибо, да, там, папа там и скажет спасибо мама. Вот, иногда дети, воспринимают как должное добро с твоей стороны. А человеку это как бы не нравится. Нам хочется лайки, нам хочется репосты наших высказываний, наших действий. Вот. А здесь Яков говорит о том, что кто знает, как делать добро, то есть ты знаешь принципы, на которых строится... Божья правда, Божья заповедь, но ты этого не делаешь. А это еще один принцип включается в Священном Писании, когда говорится о том, что если тебе много дано, с тебя много и спросится. И мы несколько программ назад мы поднимали тему «Не всякий становись учителем». Да? Почему? Потому что это великая ответственность. И вот здесь вот этот принцип, он вновь повторяется Иаковом. Он говорит о том, что если ты знаешь, если ты понимаешь, если ты чувствуешь, как это сделать, но принципиально ввиду желания, нежелания делать, а угождать своей прихоти, ты не делаешь добро, то, говорит, это зло. Ты в какой-то момент очень легко переступаешь черту между Божий друг и противник Божий. И у Иакова здесь четкие границы, они проведены. Хотя они могут человеку казаться, размытыми. Но он здесь четко говорит, ты знаешь, но ты не делаешь. То есть ты можешь, но ты игнорируешь.
1: Вот про этот контроль, который мы говорили, а не может ли это быть даже неким проявлением гордости? Что вот я все контролирую, я потом начинаю этим гордиться, что я молодец, вот этим вот кичиться, да, и говорить, какой я крутой. Да, вот это вот признание из мира, да, от других людей, оно может быть, да, вот этим вот проявлением того, что вот как
0: ну
1: бы
0: да,
1: греха,
0: гордость. Проблема, мы знаем с вами изначально, она вот в человеке навсегда живет, и человеку всю жизнь предстоит с этим бороться, со своей гордыней, да, со своей тщеславностью, самомнением, самовлюбленностью. Это те пороки, которые всегда в нас присутствуют. Они побуждают нас делать иногда жесткие достаточно вещи по отношению к другим. Самовозвышение, да, и так далее, и тому подобное. А это,

0: это проблема противостояния Богу. Угу. То есть эта проблема, почему связана с противостоянием Богу? Потому что мы пытаемся возвысить себя до уровня божества,
1: да,
0: да, определенного, сказать, что... да, стать кумиром, да, да, даже для самого себя. Угу. Когда ты стоишь перед зеркалом и говоришь сам себе, ну посмотри, ну ты красавец, да, ну сделал.
1: Ой, столько прям, всего у меня.
0: Молодец, и да, это, и у меня и вот то, это, и вот и это, и то. Вообще. А сейчас вот я поеду, да, и Яков пишет, и еще там сделаю себе, заключу там договора и поднимусь еще выше на лестницу социальную, продвинусь в списке Forbes, да, и все такое.
1: Да, а Бог говорит, да, да, да, да, Бог говорит, как раз в самом расцвете сил.
0: Практически вот эту Яков повторяет тему, которую Иисус Христос произнес в притче о богаче, угу, который построил большие житницы. Да? Вот она прям очень вторит, эта история. И он себе сказал, ну все, пей, веселись, да, душа у тебя на многие годы, ты там себя обеспечил. Угу. Да? А он говорит, Иисус, не знает человек, что в эту ночь заберут у него жизнь его, да, и все.
1: И все.
0: И кому, и для чего, и чего ты пыхтел.
1: А смысл?
0: Да, и для кого ты пыхтел, да. Вот, угу. И вот здесь вот эта мысль, она четко прослеживается. Она угу. говорит о том, что когда ты планируешь, но ты планируешь вне Бога, когда ты пытаешься жить, а ведь ты планируешь, если вне Бога, ты пытаешься жить вне Бога.
1: Да, конечно.
0: А некоторые люди конкретно заявляют даже об этом, они говорят, Господи, вот знаешь, вот, ну не мешай. Угу. Я хочу вот это, вот это, вот это, вот это, не мешай. Я знаю угу. людей, которые в какой-то момент, да, их Бог привлекает, их вера привлекает, они начинают читать Евангелие, когда они сталкиваются вот с этими дилеммами, они, ну, как бы честно, но говорят об этом. Говорят, что, знаешь, как бы я хочу пожить без Бога. Угу. То есть Бог мне мешает добиться своего счастья, которое я вижу сам по себе. Угу. Вот. Но, к сожалению, эти люди зачастую в таком положении счастливыми-то не становятся. Да, они тратят десятилетия в попытках достичь своего, чего они хотят, но оказываются у разбитого корыта в итоге. Поэтому вот этот вот принцип «а-ля я сам», он в Библии описан как опасный. Он в Библии описан как опасный. И мне нравится это высказывание последнее, оно вот схоже очень сильно, я думаю, Владимир Иванович Даль очень интересно подтвердил, он говорит, что, что человек в принципе для того, чтобы делать добро. Да? Назначение человека в том, чтобы делать добро, он так сказал. И когда ты смотришь, да, ты видишь великий человек, да, создал толковый словарь русского языка. И помимо этого он еще много чем занимался. Это был человек-мыслитель, думающий, он занимался изучением Библии, тоже у него много есть высказываний. И вы знаете, когда ты смотришь, ты думаешь, человек понял основу жизни человека, да, в отношении с Богом. Назначение человека в том, чтобы делать добро. И вот здесь, в принципе, Иаков говорит. Да,
1: знаете, как делать добро? Да. Добро. Спасибо большое, Михаил Юрьевич, за то, что так важно и так четко рассказали о том, как нам быть и как нам жить, чтобы осознать, осмыслить и не контролировать все. Благодарю. Дорогие друзья, надеемся, что наши программы полезны были и вам. Вы для себя почерпнули очень глубокие размышления и можете применять их в жизнь. Как пишет апостол Иаков, напоминает нам о том, что жизнь – это не только результат наших решений, но и Божьего попечения. Наши планы должны быть основаны не только на «я решил», но и на «если угодно будет Господу». Помните, что сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет действиями его. Всего вам доброго!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

0: Иона сказал им, что они смогут выжить только в том случае, если бросят его в бушующее море.
1: Тогда они взяли Иону и бросили его в море.
2: Господь Бог интересным образом доставил Иону до места назначения. Он плыл в Ниневию у рыбы в животе.
3: В животе у рыбы плавать неинтересно.
2: Когда рыба прибыла к берегам Ниневии, она выплюнула Иону на берег.
0: Бог повелел Ионе идти в город и предупредить жителей, что если они не перестанут делать зло, к ним придет беда, и их город будет разрушен.
3: Я не хочу, чтобы город разрушился.
4: Может, они перестанут обижать друг друга?
2: Жители города Ниневии услышали слова пророка и сильно испугались.
3: Дедушка, ты такой красивый,
4: он похож на царя.
0: Ниневитяне поверили Господу Богу, и все от малого до большого раскаивались в своих грехах.
2: И даже царь, который жил в этом городе, услышал пророка Иону и отдал своим слугам приказ, чтобы все жители Ниневии молились Господу Богу и оставили свои злые пути.
3: Они перестали обижать слабых.
0: Они одели специальные одежды в знак скорби о своих грехах. Жители Ниневии послушали своего царя и пророка Иону и стали просить у Бога прощения за свои грехи. Они плакали и обещали Богу, что перестанут делать зло и обижать слабых.
4: Они смогли выполнить свое обещание?
2: В Библии написано, что Бог увидел, как они отвернулись от своего злого пути.
5: И Бог простил жителей Ниневии?
3: Бог добрый, Он любит людей.
0: Бог пожалел о бедствии, которое хотел навести на жителей Ниневии, и не навел.
4: Ура! Я знаю, что Бог добрый, Он любит прощать.
3: Бог добрый, Он любит прощать.
2: Иона стал ожидать и наблюдать, что будет с городом.
0: Он сделал себе небольшой шалаш, укрылся в нем и стал смотреть на город.
1: Но солнце палило так сильно, что Иона не мог укрыться от него в своем шалаше.
2: Тогда Бог произрастил растение, которое укрыло Иону от зноя, и Иона перестал огорчаться.
4: А почему Иона огорчился? Ведь все было хорошо.
1: Иона знал, какие были злые люди эти ниневитяне. И он расстроился, что Бог проявил к ним милость.
3: Но ведь Бог добрый, Он любит прощать.
2: Да, Бог простил этих людей, потому что после проповеди Ионы они стали добрыми.
5: Тогда почему он огорчился? Ведь все было хорошо.
0: Наверное, ему трудно было поверить, что эти люди смогут измениться.
2: Но Бог преподал Ионе хорошую

0: Рок, когда Иона заснул...
1: Он увидел сон?
2: Наверное, Иона увидел сон, где Бог ему все объяснил.
0: Возможно, что Иона и видел сон, мы точно не знаем. Но я хотел рассказать о другом. Когда Иона заснул, червь подточил растение, и оно засохло.
3: На другой день, когда солнце поднялось, оно стало палить голову Ионы. Да так сильно, что он изнемог и просил себе смерти.
1: Почему он так огорчился? Он ведь сделал доброе дело.
3: Бог хотел показать Ионе, какое большое дело он сделал для Бога.
0: Бог спросил его: «Ты хочешь умереть, потому что огорчился из-за этого растения?» Тогда Бог сказал Ионе: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором живет более 120 тысяч человек?»
1: Иона спас так много людей?
4: Да, своей проповедью Иона спас больше 120 тысяч человек.
3: Помните, что означает имя Иона?
1: Голубь.
2: Голубь.
3: И этот Божий посланник принес им весть мира, которую они приняли и стали добрыми.
4: Дорогие ребята, в следующей серии мы расскажем вам о других пророках, у которых была от Бога особая весть для людей. Всего вам доброго! До новых встреч!

0: Лаше не терпелось узнать, что случится с Иаковом, потому что мама сказала, что после своего побега Иаков встретил свою любовь.
1: Там он увидел колодец в поле. Его возле него 3 стада овец. Иаков спросил пастухов: «Братья, откуда вы?» «Мы из Харана». «Знаете ли вы Лавана, внука Нахора?» «Да, знаем». «Все ли у него хорошо?» Он еще говорил с ними, и подошла Рахиль.
2: «Глаша, ты что читаешь?»
1: «А ты почему не спишь?»
2: «А я тебя жду».
1: «Иди, я сейчас приду».
2: «Я без тебя не пойду».
1: Яков полюбил Рахиль и сказал Лавану, ее отцу: «Я буду работать на тебя 7 лет за твою младшую дочь Рахиль». И служил Иаков 7 лет за Рахиль. И они показались ему как несколько дней, потому что он любил ее.
0: В эту ночь Глаша долго не могла заснуть.
1: И они показались ему как несколько дней.
0: А потом она все-таки уснула. И вечером все вместе они услышали продолжение этой истории.
3: Итак, Иаков женился, и у него родились 12 сыновей.
4: Ого!
0: Но его тесть Лаван, отец Рахили, постоянно обманывал его. И когда Иакову стало совсем тяжело, Господь Бог явился Иакову и сказал: «Возвращайся домой, к своей родне, и я буду с тобой».
2: Ура! Яков скоро вернется домой.
5: Наверняка его ждали большие приключения.
0: Ну что ж, настало время открыть нашу Библию и рассказать эту удивительную историю.
3: Итак, Иаков решил уйти от Лавана и вернуться на свою родину вместе со своей семьей.
0: Иаков отправился в путь. Он посадил свою семью на верблюдов и погнал весь скот впереди себя.
3: Когда он был уже недалеко от дома, Иакову сообщили, что навстречу к нему идет его брат Исав, а с ним 400 человек.
0: Иаков испугался великим страхом. Он стал молиться Господу Богу.
3: «Молю тебя, спаси меня от руки моего брата Исава, потому что я боюсь, что он придет и нападет на меня и на мою семью».
0: После молитвы Иаков отправил в подарок Исаву стада овец, коз и верблюдов. Таким образом, он думал умиротворить сердце своего брата.
3: Иаков переправил оставшийся скот и свою семью через поток Иавок и остался один.
0: И вот некто боролся с ним до самой зари, увидев, что он не может пересилить Иакова.

0: Иакова, он коснулся бедра Иакова так, что бедро было вывихнуто во время борьбы. Тогда Иаков услышал: «Отпусти меня, потому что восходит заря».
1: Но Иаков ответил: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня».
0: «Как твое имя?»
1: «Иаков».
0: «Отныне твое имя будет не Иаков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и людей побеждать будешь».
2: Иаков боролся с Богом?
0: Это удивительная история. Библия говорит нам, что Иаков боролся с самим Богом.
1: Иаков назвал место, где он боролся с Богом, Пенуэл, сказав: «Это потому, что я видел Бога лицом к лицу и остался жив».
2: А он победил своего брата?
0: Да, он победил, но не силой, а любовью.
1: Иаков отправил в подарок своему брату большие стада, и когда они встретились, Исав обнял своего брата и расплакался.
3: Как?
1: Да, Исав был тронут щедростью своего брата, который сначала обманул его, а потом подарил ему щедрые дары.
4: А он вернул Иакову богатство Исаака?
0: Библия ничего нам об этом не говорит, но я думаю, что Иаков получил гораздо большее богатство от Бога.
2: Какое?
5: Какое?
1: Дорогие ребята, а вот какое богатство Бог дал Иакову, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Привет, ребята! Сегодня у нас с вами будет целый день удовольствий. Что-нибудь вкусненькое скушать – это удовольствие первое. Приготовить хорошее блюдо и угостить им других – это удовольствие второе. Ну а третье, я думаю, вы скоро догадаетесь. Ну что, времени у нас немного, поэтому мне нужна будет ваша помощь. Я буду готовить быстрое-пребыстрое печенье. Для этого нам понадобится 100 грамм сыра, 2 яйца и 2 столовых ложки муки. Я попрошу Самуила мне помочь и вот на этой терочке натереть сыр. Держи. А мы с Надей займемся яйцами. Я отделю желток от белка и попрошу тебя, Надюш, растереть желтки. Хорошо?

0: все.
1: Молодец. Давай я уберу. Теперь мы смешиваем муку, сыр и желтки в этой тарелочке. Сейчас, погоди. Раз и два. А Надю мы попросим в это время смазать противень маслом. Хорошо, Надюш?
0: Хорошо.
1: Так. Вот это видишь. Так, аккуратненько надо все перемешать. И сейчас, Самуил, ты мне поможешь вот эту мисочку подержать и аккуратненько, тихонечко вливать. А я буду перемешивать, продолжать. Хорошо? Давай. Прямо вот сюда. Серединку потихонечку. Тише. Вот так. Смотри. Сейчас все получится.

0: Наде протеин готов, да?
1: Нет, еще совсем чуть-чуть. Все, теперь готов.
0: Давай, пододвигай его поближе. Ага. И нужно просто теперь аккуратненько выложить и сформировать такие печенюшки. Сверху приплюснуть немножечко.
2: Получилось, как будто бы свёсточка. А это слон.
0: Да, можно делать по формочке, тогда изобрести какие-нибудь фигурки.
2: Вот человечек. Уже нет. Перевернутая куала.
0: Самуил, фантазер какой, а?
2: Собака.
0: Фантазировал нам.
3: Нет, больше на корову похож.
0: Ну что, как вы думаете, это быстрое печенье?
2: Очень.
0: А запекаться ему тоже быстро. Всего 15 минут при температуре 220 градусов. Ну и последнее.
2: Маленькая.
0: Небольшая, да. Оп, оп, оп, оп. Давайте сделаем так.
3: Это на страуса больше похоже.
0: Теперь я противень убираю в духовку. И следующее блюдо, Надюш, твое.
4: Да. Мы приготовим быстрые конфетки. С вашей помощью, конечно. Итак, нам для этого понадобится курага и чернослив. Я их уже помыла и размочила. Вот, берите. Понюхайте, как сушеными абрикосами вкусно пахнет от кураги.
0: Так, а как конфетки?
4: Туда мы в курагу и в чернослив их раскрываем, ага, и делаем начинку. Кладем, ну, половинку ореха и изюм.
0: Ага.
4: После чего закрываем. Черносливом то же самое.
0: Так, кстати, конфетки такие получаются очень полезные, да?
4: Да.
2: Вот, уже готово.
0: Ух ты! А у меня что-то не хочет залезать туда.
2: Потому что много не надо.
0: Да.
2: По одной штучке. Или по две.
3: Кладем половинку. Целую лучше ореха не надо класть.
2: Так я не целую.
3: Это хорошо.
0: Угу. Так получилось.
2: И две изюминки.
3: Ну, можно две, можно три, как хочешь. Сколько поместится?
2: Я две кладу. И в эту тоже две положу.
3: Молодец.
0: Ты с такой скоростью делаешь, ты чувствуешься уже прям профессионал.
3: Сколько поместится, столько можно и класть. Не очень важна пропорция. Ну что, все?
0: Ну, мы, наверное, не самые лучшие помощники, но все-таки с нашей помощью получилось чуть быстрее.
3: А теперь, когда у нас начинка уже сделана, нам нужно курагу обвалять...
0: В кунжуте?
3: В кунжуте, да. А чернослив...
0: В кокосе.
3: Да, правильно. Я сейчас вам покажу, смотрите.
0: Давай.
3: Берем чернослив... И вот так вот его в кокосовой стружке. Затем выкладываем его. Вот давайте на вот эту тарелочку. Mm-hmm.
0: Я тоже попробую. А так. У кого самые длинные руки, тому удобнее всех.
3: Эти конфетки очень быстро готовить, вот вы сами видели. Они очень вкусные и полезные. И если вы хотите ими угостить кого-либо, то можете запросто сказать, что они растут на деревьях.
0: Точно, так и можно сказать. Самуил, а какое блюдо мы приготовим вместе с тобой?
2: Молочный коктейль. От него тоже появляется много сил, и он очень вкусный.
0: Здорово.
2: Мороженое у меня в холодильнике. Сейчас бегаю.
0: Ага. А мы пока достанем блендер.

0: Ворону еще понадобится молоко, 2 банана и 6 клубник. Помогите мне, пожалуйста, почистить бананы и клубнику. А я пока налью молоко и мороженое.
1: На, держи тебе ложечку.
2: Каждый по банану. Держи, Надюш, ножичек. Надо?
1: Давайте.
2: Па-бах.

0: Ага. Бананы крошим туда, да? Отлично. Ох, у нас как. Все. И клубничку. Выкладывай мороженое.
1: Давай, выкладывай.
0: И вот так.

0: А, я еще вспомнил про мед. Я добавлю еще мед. И раз. Отлично.
1: Ну что, взбиваем?
0: Ну что, взбиваем? Закрывай. Приготовились. На старт. Внимание, пуск. Мне кажется, он готов. Так. И осталось теперь его разлить по стаканчикам.
2: А я еще трубочки положу.
0: Отлично, держите.
1: Кому какую? Мне розовую.
0: А мне зеленую. Ага, спасибо. Раз.
1: Ух ты, какой он красивый.
2: Угу.
1: С пузыриками.
0: Три. Ну, а я тем временем достаю наше печенье. Ага. Так, тарелочка. Итак, мы получили с вами все три удовольствия. Вы догадались, какое у нас было третье? Вот вам подсказка. Делим радостно заботы, варим вместе мы компоты. Хоть порой в муке и тесте, хорошо нам быть всем вместе. Так приятно, что опять можно людям...
1: помогать.
2: Помогать.
0: Помогать. Вам понравилось, ребята, помогать друг другу?
2: Да.
0: И мне тоже. Друзья, мы желаем, чтобы у вас всегда было множество удовольствий. Ну что, всем пока.
2: Пока.

Предположим, что нам удалось разоблачить человека, который лгал. Этот человек понял, что его обман раскрыт. Что он будет делать? Скорее всего, он попытается найти себе оправдание, описав положение, в которое он попал, и страх, который заставил его солгать. Но уже сам факт, что он пытается найти себе оправдание, показывает, что он действительно понимает, что лгать – это нехорошо. Он допускает существование и справедливость всеобщего морального закона и затем пытается найти себе оправдание в своем проступке. Но мог ли он пренебречь всеобщим моральным законом? Мог ли он сказать: «Конечно, я тебе все время лгал, но я не вижу в этом ничего особенного, я всегда говорю неправду». Принятое в обществе отношение к лгунам, их осуждение и поведение самих лгунов, то есть попытки найти себе оправдание, говорят о том, что моральный закон, направленный против лгунов, так сказать, написан в сердце каждого человека. И это относится не только к закону против лжи, но и к другим фундаментальным моральным законам. Такие моральные законы проходят через конституции большинства стран мира. Практически все люди на Земле согласятся, что лгать, красть, убивать, насиловать – это плохо. Человек чувствует это даже тогда, когда он не знаком еще с конституцией. С раннего детства он понимает, что это плохо. Ребенок, видя сцены насилия по телевизору, закрывает глаза и плачет, понимая, что что-то происходит не так. Это позволяет предполагать, что моральные законы написаны в человеческом сердце. Но это не означает, что все люди на Земле всегда придерживались этих законов или просто стремились их соблюдать. Когда человек привыкает нарушать моральный закон, его совесть успокаивается и смиряется с моральным злом. Обманщик может решить, что его поведение – признак ума и зрелости, приемлемый путь достижения успеха в учебе или спорте. Нечестный бизнесмен может подумать, что ложь и обман необходимы при ведении бизнеса, а недобросовестный политик, что это необходимая составляющая политики. Что же мы можем сказать о понимании и осознании фундаментальных моральных законов? Будь мы неодушевленными, пусть и сложными механизмами типа самолета, мы бы сразу ответили на этот вопрос. Кабина современного самолета оборудована разнообразными приборами, световыми и звуковыми индикаторами, радарами, которые помогают пилоту управлять самолетом. Они показывают высоту, направление, скорость движения, количество топлива и предупреждают пилота об опасности. И хотя он должен принимать решение сам, эти приборы были специально созданы, чтобы он мог руководствоваться их показаниями и помогать ему в принятии решений. Таким образом, напрашивается естественный вывод. Врожденные чувства и способности человека также были специально задуманы и даны нам, чтобы помогать в принятии решений. Вот что мы читаем о них в Библии. «Когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то не имея закона, они сами себе закон, ибо показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». И второй вывод –

Если существуют моральные законы, которые не придуманы человеком, а, так сказать, написаны в его сердце, мы должны задаться вопросом, как они там появились, кто их там написал? В Библии есть ответ на этот вопрос. Бог вложил эти моральные принципы в наше сердце, и поэтому важно понимать, что именно перед Ним нам стоит держать ответ.

0: Привет!
1: Это программа «Питстоп». Вы заехали сегодня к нам. И у нас в студии сегодня Богдан, Наташа, Надежда и Сергей. Я не хочу взрослеть. Об этом мы сегодня поговорим. Что такое взрослость? Что такое быть взрослым, стать взрослым?
2: Не знаю, мне кажется, каждый ребенок вот смотрит на своего родителя и думает, а, какой он крутой, он такой взрослый, я тоже хочу быть похожим на него, таким же взрослым.
1: Или на старшего брата или сестру. Ты считаешь, что взрослый человек не может жить в таком состоянии, удивляться?
3: Ну, у них этого мало, потому что у них столько забот, а мне хочется, чтобы вот со мной всю жизнь, вот каждый день рождения, я только бы не быть взрослым. И вот даже есть люди, которые, я желаю тебе не взрослеть, и я такая, спасибо.
4: Раз вот так принято, я теперь должен пойти взять эту ответственность и обременять себя что-то этим. Я, может, не хочу, я спокойно себе поживу с той ответственностью, которая у меня сейчас есть.
1: По мнению большинства россиян, сегодня молодые супруги стараются отложить рождение детей на более позднее время. Демографы уверяют, что такое решение свидетельствует о незрелости современных мужчин и женщин стать взрослыми. Инфантилизм называют пороком 21 века. Инфантилизм. Не знаю, встречались ли вы с таким термином или нет. Сегодня вот будем об этом говорить. И первый вопрос, который я хотел бы вам задать, ребят. Скажите, что значит быть взрослым? Сразу заикнулись Наташа и Надя. Поэтому давайте Наташа, а потом Надя.
3: Ну, взрослый человек – это человек, который уже сформировался, так скажем. У него уже есть какая-то такая сформированная ответственность. Он уже увереннее себя ведет в какой-то той или иной ситуации. С ним как-то спокойнее, можно положиться на него. Он, как правило, чаще всего серьезный, смотрит на все адекватно. В общем, такой вот взрослый человек стандартный. Ну, лично для меня.
1: Так, Наташа,
2: мне
1: Надя.
2: Мне кажется, взрослый человек – это не обязательно серьезный, такой вот взвешенный. Мне кажется, это больше человек, который действительно всегда берет на себя ответственность.
1: Угу.
2: То есть он что-то делает, и он понимает, что вот здесь я ответственна, здесь я, может быть, поступил неправильно, я должен исправить. Вот этот человек, я должен его защитить или еще что-то. Ставит перед собой цели, которые достигает, но не обязательно серьезный. Может быть, и веселый вполне.
1: Он может там какой-то целый день там где-нибудь тусоваться, где-нибудь играть, веселиться, но на следующий день он помнит, у него запомнит, что он должен быть серьезным.
2: Ну, вполне он решил, что этот день – это мой день отдыха.
1: Мой день отдыха. Хорошо, девочки, спасибо, Богдан.
4: Ну, вот я согласен, в принципе, с тем, что взрослый человек – это уже такой, как вот отсеянный какой-то песок, да, когда уже уходит эта всякая мишура, ну, что-то такое, может, детское, еще что-то остается, именно уже чисто вот, ну, размышления какие-то там, ну, там, ум, да, как бы, ну, знает, как поступать где, вот, но в основном, я думаю, что взрослый человек сейчас определяется возрастом, просто вот, например, вот, там вот даже скажут тебе, вот ты что вообще этим занимаешься, ты же уже взрослый человек, даже вот так вот говорят. Там,
1: хотя каким возрастом? Ну, как сейчас, какого возраста взрослый человек уже считается взрослым?
4: Это говорят, на самом деле, в любом возрасте. Тебе 20.

0: 22, ты чего этим занимаешься? Ты уже взрослый человек. Тебе 45, ну ты же взрослый человек. Ну,
1: тебе 13, ты что балуешься? Тебе 13, ты уже взрослый мужик.
2: Так всегда будут говорить 7 лет.
0: А в 7 лет тоже говорят, ты же уже взрослый, не надо там вот это. Но в душе люди по-другому взрослеют. Поэтому как-то, ну, человек может выглядеть сурово, как взрослый, там какой-нибудь бородатый байкер с татуировками, а он может, не знаю, прийти домой и с щенками там валяться, я не знаю, радоваться жизни.
2: Ну почему взрослый человек не может там с щенками валяться?
1: Хорошо, ну, вот мы высказали.
0: Я и говорю, что он, в принципе, может, но это, ну, это как бы.
2: Ну, может быть, он душевно тоже взрослый, но щенки-то тут при чем? Щенки хорошие.
1: Ребят, вы сказали свое вот какое-то мнение со стороны, а теперь я хочу, чтобы мы все-таки на своем примере лично сказали. Скажите, вы когда-нибудь хотели стать взрослыми? Было у вас такое вот непреодолимое желание? Ну, все, меня сейчас считают детьми, ребенком, я хочу стать взрослым уже, я хочу повзрослеть. Было такое?
2: Да, было. Все детство, наверное. Всегда хотела, чтобы я была взрослой. Но, если честно, это, мне кажется, у всех так, подростков особенно.
1: Да, конечно.
2: Я уже есть все знаю, же. Я уже так, не надо мне тут, пожалуйста.
1: Я сам.
2: Вот это, да, трогайте. Да. А потом, когда это уже, ну, выросло, я такая, нет, пожалуйста, я еще маленькая, я не хочу этого делать. Не хочу звонить дяде и там что-то обсуждать, ну там, не знаю, устраиваться на работу, я не хочу, не знаю. Хотя нет, вот как раз с работой, мне наоборот нравится работать, и я, наверное, лет с 15 уже вот работаю. Работал. Даже
1: то
2: раньше.
1: Есть, ну ты боялась, работаю, не хотела чего-то, каких-то таких стрессовых ситуаций, которые связаны с этим,
2: да,
1: взрослым.
2: Где надо,
1: да?
2: Вот,
1: там, где нужно что-то
2: особенно
1: решить.
2: Выбор делать, ой, это вообще.
3: Не знаю, мне кажется, каждый ребенок вот смотрит на своего родителя и думает, а, как он крутой, он такой взрослый, я тоже хочу быть похожим на него, таким уже взрослым.
1: Или на старшего брата или сестру.
3: Или на старшего брата и сестру.
1: В данном случае у тебя есть старшая сестра, Надь. Ты как-то хотела быть похожа на нее?
3: Ну, мне кажется, в детстве, ну да, я хотела. Мне кажется, любой ребенок в детстве смотрит на взрослых и думает, вот тоже хочу быть взрослым, таким же крутым, со мной будут считаться там и так далее.
1: И ты хотела тоже?
3: Я тоже, конечно, хотела. Но сейчас отчасти...
1: Да, обстоят дела у тебя в этом плане.
3: Но отчасти все равно есть люди, которые тебя воспринимают все-таки как ребенка, потому что они тебя видели как ребенка всегда. И поэтому, несмотря на то, что, может быть, у тебя как-то изменились мысли, может быть, ты что-то понимаешь в своей жизни, тебя все равно воспринимают как ребенка, как будто, ну, как бы... Ну,
0: это родители, да?
2: Ну, не только родители. Я недавно, мне это, в больнице я была. Ну, девочка, давай, проходи, давай. И папа стоит и смеется. Я думаю, ну, конечно, девочка. Хотя мне было приятно, удивление. Ага. Лет 14 меня бы это обидело.
0: Ну, пожилые люди часто говорят, типа, сынок там...
2: Нет, нет, ну, они имеют в виду, что я как бы маленькая.
1: Или мама до сих пор называет меня солнышком, да? Да ты уже
0: это
1: там,
0: же мама, это же родители, нормально. Но вот, например, на моем примере у меня был период, когда мне хотелось, ну, как бы повзрослеть. Это когда в семье тебя там ограничивают, в принципе, разумно. Но ты этого не понимаешь. И, ну, просто вот я вот через 3 года я вот уеду.
1: Хочется
0: и вот
1: свободы.
0: я буду вот свободы. Это делать. Да, вот и только вот, ну, наверное, вот в этом как-то, ну, такая вредность какая-то, что ли, или какая-то самореализация, или что. А так, ну... В принципе, никогда не хотелось там быстрее отрастить бороду и...
1: Вот вопрос такой.
0: Говорят, щенками.
1: Давайте опять еще более узко пойдем. Да, на данный момент. Считаете ли вы себя взрослыми? Богдан, давай начнем с тебя. Считаешь, что ты взрослый человек?
0: Нет.
1: Со всем тем, что к этому, так скажем,
0: должно прилагаться. Я просто на пути вот обычного взросления, наверное, и все. Я не считаю себя ни ребенком, ни каким-то прям суперзрослым. Ну, просто, не знаю, я даже как-то не задумываюсь, ну, вот, об этом.
1: Даже не задумываешься. Но считаешь,
0: просто все идет своим чередом. Зачем думать, что сейчас так? Я на сколько сейчас процентов взрослый? Надо вот еще 2% дотянуть, и тогда еще можно пару месяцев жить.
1: Ну смотри, вот сказали перед этим мы немножко о критериях взрослости, да? Это принимать решения, ответственность, это уметь ставить цели, их достигать. Что еще было, девочки, вы говорили, тоже ты, Богдан. Это определенный возраст, ты сказал, да, что примерно в возрасте, когда люди говорят, что ты уже взрослый. Этого возраста ты уже наверняка достиг, когда люди говорят, что ты взрослый. По крайней мере, 20 плюс точно, да? Ты по этим критериям можешь себя оценить и сказать, что ты взрослый?
0: Ну.
1: Если так уж, что говорить.
0: Ну, по каким критериям? Ну, да, мне

0: 21, я взрослый, так что, ну да.
1: Перед этим всем ответственность. Ты можешь понять, это, конечно, такое, да, тоже.
0: Ну, это все относительно, потому что как бы в каждом возрасте ты, у тебя добавляется еще больше ответственности, да, я, может быть, не такой взрослый, как те, у кого сейчас есть семья, дети, обязанности там какие-то в моем возрасте еще раньше, может быть, вот. Но, тем не менее, у каждого свой этап жизни, у каждого своя ответственность. Вот. Каждый с ней справляется.
1: Хорошо, Наташа, ты можешь сказать про себя, что ты взрослый?
2: Наверное, скажу банальную вещь, но я очень не хочу сильно становиться быть взрослым, потому что я очень люблю наблюдать за людьми, и вот, в частности, за взрослыми, я смотрю на этих людей, я вижу, что они как планктоны. У них такая стандартная жизнь, у них, ну, семья, работа, отдых там, он такой тоже банальный. Но очень редко, когда люди занимаются чем-то необычным, очень мало своего хобби и всего вот этого. Но это все пропадает, это понятно, почему, ну, тяжело этим заниматься, когда у тебя столько всего. И вот эта ответственность, которая на них. Ну да, быть ответственным человеком – это хорошо, но когда ты до жути вот такой, не знаю, я вижу, что очень часто взрослые грустят, и они... Вот жизнь идет, и она идет. А для меня хочется, чтобы каждый день он был каким-то необычным. Это, конечно, зависит еще от самого человека, но я считаю, что когда ты немножко такой вот больше в душе ребенок, ты удивляешься каждый... Ну, взрослые очень мало удивляются. Их очень сложно чему-то удивить, и вообще это такая тема. А мне хочется удивляться даже, я не знаю, бабочке, которая мимо меня пролетела. Я вот до сих пор каждому котенку на улице, я такая, какой же ты прелесть.
1: Ты считаешь, просто, что взрослый человек не может жить в таком состоянии, удивляться?
2: Ну, у них этого мало, потому что у них столько забот. А мне хочется, чтобы вот со мной всю жизнь, вот каждый день рождения, я только бы не быть взрослым. И вот даже есть люди, которые... Я желаю тебе не взрослеть. И я такая, спасибо, взаимно.
3: Я как-то немножко по-другому все равно это воспринимаю. Мне кажется, это больше, вот, когда люди вот такие грустные, унылые, все в делах, это не скорее взрослость, а именно когда человек погряз в этой рутине. А мне кажется, вот реально взрослым человеком, вот я бы хотела стать, сейчас я не считаю себя взрослой, потому что я еще не испытала очень многих вещей, как, ну, не вся ответственность за мои поступки еще пока лежит на мне. Но мне кажется, это с течением времени постепенно это будет. И это на самом деле очень интересно, потому что новые проблемы, новые трудности – это как игра. То есть если это воспринимать вот так, это становится, наоборот, интересно. Ты, не знаю, если действительно не погрязать в этой рутине, то, мне кажется, такого не будет. Ты действительно будешь делать выбор, быть ответственным.
1: Ты будешь и взрослым.
3: И взрослым, и радоваться, и смотреть на окружающие, радоваться бабочке.
0: Ну да, ну по большому счету даже ребенок, который, в принципе, он не взрослый, он тоже может погрязнуть в этой рутине, да?
3: Да.
0: Потому что школа, музыкалка, художка, уроки, сон, школа и так далее. Как бы. Это не делает его, в принципе, взрослым, потому что, может быть, его родители заставили туда пойти.
2: Он говорит, это зависит от человека.
0: Да, просто, ну...
1: Ребят, я хочу сейчас немножко нас переориентировать. Есть такая проблема сегодня в наше время. Я ее озвучу, когда прочитаю небольшой отрывок из книги, которая называется «Важные годы 2030». На протяжении сотен лет юноши и девушки после 20 переставали быть детьми и сразу же становились мужьями и женами. Однако сейчас возраст от 20 до 30 лет стал для молодых людей временем неопределенности. Массовая культура чрезмерно сфокусирована на этой возрастной категории 20-30, подавая ее как годы беззаботности, когда от жизни необходимо взять все сполна. В итоге юноши и девушки выглядят старше, а взрослые люди – моложе, что превращает взрослую жизнь в один длинный период 20-летия. В итоге человек ведет один и тот же образ жизни и придерживается одних и тех же взглядов с юности до самой смерти. Вкратце, о чем говорит автор. Проблема сегодня нашего времени, что люди до 30, так скажем, еще не хотят взрослеть, они хотят оставаться молодыми, но хотят иметь все привилегии взрослых, которые имеют взрослые, то есть быть свободным, сам принимать решения, жить с кем им хочется, тратить деньги с кем им хочется, но оставаться вот молодыми, не взрослеть. А люди, которые взрослые, они, так скажем, наоборот, хотят вернуться вот в этот возраст, продлить еще молодость, которая вот у них еще, это, чтобы не быть обремененным ничем и так далее, не работать даже иногда, да, то есть чтобы кто-то его обеспечил.

0: И молодость у нас, вот этот процесс растягивается во всю жизнь. То есть эти стремятся туда, но хотят остаться здесь, те стремятся вернуться сюда, и получается у нас вот расширяется этот момент его юности и невзросления.
1: Но, в принципе, скажите, это плохо, что ли?
0: А, плохо это или хорошо, палка и чем это чревато?
2: Концах, наверное.
0: Палка двух конца.
2: Потому что, действительно, когда человек, он избегает вот этой ответственности, избегает взросления, принятия решений, то это ненадежный, как правило, человек. И в какой-то ситуации, а такие ситуации, они бывают, когда ты нуждаешься в этой помощи, нуждаешься уже в здравом смысле, его нет. Просто человек либо уходит от ответственности, либо он делает еще хуже.
0: Тем более, если этого человека семья, дети, жена, которые хотят, чтобы он, как мужчина, например, да, если мужчина говорит, чтобы он принял решение в данном случае, а он просто не хочет этого делать, да?
2: Семья, нужно жертвовать еще чем-то. И вообще это целый такой механизм. И, я считаю, к этому механизму уже доет.
0: В принципе, последствия как раз-таки вот этой ситуации о том, что люди стали выходить замуж, да, создавать семьи уже после 30. То есть зачем до 30 себя обременять, когда можно добрать из жизни все, а некоторые даже уже к 40 годам, да, и знаю, что в Европе сегодня это нормальное дело, в 40 лет жениться или выйти замуж.
2: Ну, они же все равно, я так поняла, они очень часто сейчас гражданские браки стали. Но это тоже...
0: Последствия также гражданские браки. Опять же, нежелание брать на себя ответственность за человека, потому что вы в любой момент можете расстаться. Надя, ты что-то хотела сказать?
3: Я, в принципе, хотела сказать то же самое, потому что, мне кажется, эти люди просто боятся брать ответственности. Вот так же, как если ты закопаешься в рутине, тебе она покажется, о нет, уберите ее подальше. Потому что они не понимают всю суть, потому что... те удовольствия, которые ты хочешь приобрести, они приходят и вместе с ответственностью. А человек, который не хочет взрослеть во взрослом возрасте, уже можно сказать взрослым, он просто боится этой ответственности.
0: Он хочет получить удовольствие, но не брать ответственность.
1: Какие проблемы, если я не хочу сейчас брать эту ответственность, я могу просто спокойно себе жить дальше. Почему я, раз вот так принято, я теперь должен пойти взять эту ответственность и обременять себя, что ли, этим? Я, может, не хочу. Я спокойно себе поживу с той ответственностью, которая у меня сейчас есть. Но не хочу я сейчас жениться. Значит, почему я должен сейчас это делать?
3: Так а получить удовольствие ты уже хочешь?
1: Нет.
3: Проблем в принципе нет. Но мы сейчас как раз-таки обсуждаем тех, которые вот эти фиктивные браки.
1: Которые, по сути говоря, обходят, да, как-то?
3: Да, они пытаются уйти от этой ответственности, продлить свою молодость.
2: Если ты не имеешь к этой ответственности от никакого отношения, то ладно, не женат,
0: да, а если ты уже вошел в этот, так скажем, круг ответственности, в этот период, когда ты должен уже брать на себя... решение принимать и так далее, ответственность за этих людей, то здесь в любом случае уже пути обратно нет. Я, честно говоря, хотел сказать свое мнение относительно того, как в жизни людей это происходит. Конечно, со временем меняется культура, меняются люди. Если мы читали, что раньше люди до 20 должны выходили замуж, женились, потому что это действительно нужно было, необходимо было. Такое время было, что в семье ты мог выжить, зарабатывать вместе, там муж помогает жене и так далее. Если ты до 20 не вышла замуж, девушка, да? То ты осталась одна в девах, и ты не сможешь себя прокормить, и так далее. Люди стремились к этому. А и раньше проблемы были такие, война, да, была, Вторая мировая война. Отцов забирали из семьи, отцы умирали. Дети оставались одни или сиротами, или мамы вдовами, да. И приходилось как-то крутиться, и дети брали уже с 14 лет на себя ответственность за своих младших братьев, сестер. Они шли работать и так далее. Сегодня время поменялось. Сегодня, даже не выходя замуж, не женясь, можно спокойно жить хорошо, припевающий, самой зарабатывать где-нибудь, да, и так далее. Парни могут тоже, опять же, браки гражданские, ты можешь, даже не живя в браке, просто, получать все удовольствия от этой взрослой жизни и не беря на себя ответственность.
1: Это все обстоятельства. Тогда началась война, так пришлось. Сейчас начнется война, тоже сейчас придется так же.
2: Ты сразу в воду не войдешь. Очень неприятно.
0: Хотел больше именно к своему опыту привести. Где-то в 23 года, мне сейчас 28, где-то 23 года у меня такое появилось огромное желание дарить любовь или быть с одним только человеком. Если до этого у меня было желание, дружба со всеми, ребята,

0: девчонки тоже, да, общаться, дружить, как бы не с таких связей, да, например, не приближать к себе близко человека, чтобы не брать вот эту самую ответственность, но где-то в 23 года, и мне кажется, это в любом случае возникает когда-то у всех. Тебе уже хочется, не зря Бог сказал, что двое станут одной плотью, и это задумано, что человек неполноценен, когда он один. Это вообще касаемо брака, мы больше говорим, да? То есть мне захотелось именно с одним человеком быть. И тогда у меня появились желания, стремления найти того самого одного человека. И к 26 годам я нашел, и я понял, что если бы я вот этот период, опять я его закрыл себе, запустил, я не стал, так скажем, себя обременять, я также общался с другими, я не ответил бы этому своему чувству, дарить любовь только одному человеку, связать с ним жизнь и стать одним целым, да, то, может быть, оно у меня бы прошло, по-любому прошло, и дальше я бы жил так и один, и радовался жизни вот так вот со всеми, не принимая вот эту ответственность. Но когда я уже понимал, что отношения там уже с девушкой, да, заходят далеко, и что уже движется к семье, все, я понимал, что я уже, надо, так скажем, отбрасывать все вот эти вот мысли о том, что, а, будь как будет, то есть ты должен планировать, ты понимаешь, что это все не просто так, и что оно должно идти, и есть свои определенные стадии. Вот, конечно, мне уже нравилось, я уже 20 лет был взрослым, там где-то на 19 я там не зависел от родителей, если мы говорим о финансах, тоже это на самом деле, как Надя говорит, это интересно и это важно, особенно для мужчины. Вот, поэтому я говорю, что все равно в любом случае есть определенная стадия, когда тебе нужно принимать решение, становиться взрослым или нет. И если ты ее переступишь и как бы просто, так скажем, пойдешь дальше, не будешь об этом думать, то оно и забудется, и ты дальше будешь жить, так скажем, на эту стадию тебе все равно когда-то...
1: То есть хочешь сказать, что нужно работать, как бы, и не нужно все оставлять на самотек, то есть обязанности сами ко мне придут. То есть
0: на самотек никогда не должен, да, ты должен сам ставить цели, ты понимать, что твоя жизнь коротка, и ты когда-нибудь к этому придешь, ты должен ставить цели и понимать, когда ты примешь это решение, когда ты там устроишься на работу, когда ты примешь решение...
2: Поздно. Это будет формировать в тебе такой очень правильный характер, который тебе во многом будет потом способствовать в этой жизни.
0: Сегодня очень много людей, живя уже в семьях, до сих пор еще не поставили себе план, когда они станут взрослыми. Они, даже будучи с детьми, они приходят домой, играют в игрушки. Я знаю, многие, у меня есть знакомые, которые действительно, они просто живут в разных комнатах с женой, она там играется в компьютере, он здесь, ребенок там где-то тогда плачет, они даже иногда его не слышат. То есть определенно и, ну, то есть они просто...
1: Но они не готовы, наверное, были тогда, что ли? Они просто по глупости
0: какой-то? Наверное, были не готовы.
1: Потому что если ты на это ответственно идешь, как бы планируешь заранее, то, ну, как бы, если мозги на месте, должен это все понимать. Да ведь?
0: Следует подвести итог в сегодняшней программе. Во всем всегда есть мера. В Библии есть хороший стих: «Всему свое время, и время всякой вещи под солнцем». Конечно, это время меняется, но я думаю, что нам всегда нужно задуматься о том, когда нам нужно принимать уже решение, становиться взрослыми, потому что рано или поздно это стоит сделать. В конце хочу привести несколько стихов из Библии. «Будьте как дети. Слова ваши будут «да», «нет», все остальное от лукавого». Еще мы стих говорили здесь: «Всему свое время». И последнее: «Веселись, юноша, в дни юности твоей, но помни, что за все это придется отвечать перед Богом». Я вам желаю, дорогие друзья, чтобы вы стремились к тому, чтобы быть взрослыми. На данный момент жили тем, что вам дает Господь, и не боялись брать на себя ответственность, когда это предстоит вам сделать. Планируйте свою жизнь, пожалуйста, не оставляйте все на потом, не оставляйте все на самотек. Просите у Бога мудрости, чтобы Он вас в этом благословил. Пока.
1: Пока. Пока.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем

опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Вот я начертал тебя на дланях моих. Стены твои всегда предо мной.
1: Можно ли от Бога уйти так далеко, что перейти точку невозврата? Почему гордость мешает человеку строить взаимоотношения с людьми и с Богом? Читая очередную главу книги Даниила, мы встречаем с вами грандиозные заявления о величии и славе Бога. После взаимодействия великого императора с одним из своих подчиненных, Даниилом, мы замечаем, что он делает очень серьезное заявление. «Ныне я, Навуходоносор, славлю и превозношу и величаю Царя Небесного». Это, по сути своей, очень важное заявление, к которому должен прийти каждый человек. Бог создал человека. В этих отношениях с человеком он пытается воссоздать в грешном человеке свой образ. И, конечно же, приближаясь к Богу, человек замечает Его славу, Его величие, Его всемогущество. В его сердце рождается желание прославить Бога. И на самом деле, уже неоднократно сталкиваясь с таким молодым, но богобоязненным человеком, Навуходоносор начинает понимать, что в этом земном измерении, в этом окружении он не может найти ответы и смысл жизни. Именно поэтому он поднимает свои взоры немножко выше и говорит, на самом деле на небесах есть Бог, и я славлю этого Бога, и я превозношу. Дело в том, что, понимая, что люди, окружающие его, могут обмануть, он находит вместе с этим истинный источник правды. И он заявляет в завершении 4 главы, «Все дела его истины и пути его праведны, он силен смирить ходящих гордо». Так завершается 4 глава. Но поскольку в свитках не было деления на главы, то мы понимаем, что в контрасте с этим заявлением о том, что Бог смиряет гордых, начинается следующее повествование, следующая интересная и трагичная в то же самое время история. «Валтасар сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино». И там дальше, в этом повествовании, мы читаем с вами, что он приказал принести золотые и серебряные сосуды. Дело в том, что это были особые сосуды, они были взяты из Иерусалимского храма. Что это означало? Мы замечаем, что в ответ на прославление Бога и признание Навуходоносором величия Бога ведется следующее повествование о том, что человек решил пойти против Бога. На самом деле, нужно сказать, что между этими историями проходит немало, немного 20 лет. Но автор показывает в этом повествовании совмещенном, что разные люди испытывают разные чувства по отношению к Богу. Кто-то, понимая бренность бытия и понимая, как Бог действует в истории, и наблюдая за окружающим миром, понимает, что есть Бог, что это не могло появиться случайно, что только сила Божья могла создать уникального человека и всю эту уникальную вселенную. А кто-то не желает все это заметить. И даже более, если даже замечает, он продолжает противиться и говорит, нет, это мои деньги, это моя сила, это моя власть, и я всем докажу, что Бога нет. Я всем докажу, что я могу жить, как я пожелаю. Мы читаем в этом повествовании, что на самом деле тысячи людей, они пили вино, наслаждались жизнью. Это был вызов

Богу. Нужно сказать, что человечеству известны многие истории. И многоизвестная история с «Титаником», когда было сказано о том, что Бог сам не сможет потопить этот корабль. И много подобных историй, когда люди считали, что земная сила и власть, они способны дать человеку все, в чем он нуждается. Но Библия повествует, что землю сотворил Господь, что человек – это создание Божье. И только в этой связке человек и Бог, человечество имеет будущее. Оно возрастает, оно процветает. И без Бога человека ожидает ничто иное, как смерть и деградация. Это то, о чем Бог сказал в свое время Адаму и Еве, о том, что как только ты проявишь непослушание, ты смертью умрешь. То есть начнется это постепенное увядание жизни, что в принципе и происходит, и что мы с вами замечаем каждый день, на себя смотря и на окружающий нас мир. В этом заявлении всемогущества человека, в этом заявлении вечной силы и власти, непоколебимости и жажде доказать Богу, что мы от Него не зависим, вдруг мы читаем, что в тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. И написано, что он изменился в лице своем, мысли его смутили его, и связи чресл его ослабели. И тогда он сильно закричал: «Зовите!» И снова в ход вступают гадатели, чародеи, маги. Мы с вами уже неоднократно замечали в книге Даниила, что земные науки бессильны против Божьего откровения, что земные науки, они оказываются в определенный момент истории неспособными дать ответ на все переживания человека, что человек не может объяснить смысл бытия, существование, устройство Вселенной и всех галактик, а тем более природы самого Бога. Единственное, что может сделать человек, это смириться, что он творение, а на небесах есть Творец. Не случайно в своих повествованиях Даниил неоднократно будет использовать несвойственную для всего Священного Писания и того времени фразу «Бог Небесный». Он покажет неоднократно в этом повествовании, что на небесах есть Бог, и там, на высоко на небесах, решается участь человеческая, что там, высоко на небесах, есть тот, кто обладает силой, властью и вершит историю этой маленькой планеты. Что только в признании этой вечной силы, обитающей там, на небесах, этого вечного Бога, живущего там, мы сможем с вами нашу жизнь построить верно, правильно. Именно поэтому взаимоотношения с вечно живущим Богом так важны для каждого грешного человека, живущего на этой земле. И каждый раз, когда мы заявляем, что нам Бог не нужен, мы обречены на это состояние, заметьте, связи чресл ослабели, изменился в лице, стал переживать, колени задрожали. Это естественное описание человека, который проживает свою жизнь без Бога и перешел эту точку невозврата. Что же происходит здесь? Автор отмечает, что цвет лица царя и цвет стены уравнялись. Хотя до этого было веселье, и пили вино, и на его лице должен был быть румянец. Но нет, в этих переживаниях и в этом страхе. Да, безбожие всегда ведет к страху. Жизнь без Бога наполнена страхом постоянно, этой смутой. И, конечно же, налицо именно это состояние. И мы замечаем с вами, что эта надпись, она была особенной. Но автор упоминает, что была лампада. Хотя эта огненная надпись на стене освещала весь тот зал большой. Но автор отмечает, что на стене была лампада, как будто бы этот свет, он никогда не угасал. И на самом деле этим светом в этом государстве был Даниил. Был человек, который знал Бога. Но его не позвали, хотя по статусу он там должен был быть. Здесь тоже определенная ирония. Царя звали Валтасар, и имя, данное Даниилу вначале, тоже было Валтасар. И в этой истории ничто иное, как Валтасар боится Валтасара. Дело в том, что в одном из них высокий дух и вера в Бога,

Один из них любит Бога, знает Бога, молится Богу, снова и снова открывает людям волю Божью, а второй Валтасар заявляет о том, что Бог мне не нужен. Я могу жить без Бога, он говорит, и я докажу сегодня вам, оскверняя сосуды из Дома Божьего. Что же происходит в завершении всего? И что сообщает великая Божья рука? Нужно сказать, что нам кажется иногда, что Бог отстранился от человека. Так думали деисты в свое время. Что Бог, создавая эту землю, определил ей течение жизни, а сам занимается своими делами. Иногда мы думаем с вами, что Бог не знает ни о чем, что происходит в нашей жизни. Мы думаем, что Он забыл нас, и наши переживания, наши печали, наше горе Ему неизвестно. Как и наши успехи особо Его не радуют, и наши переживания Его не беспокоят. Но в этой истории показано еще раз, что Бог близок к каждому из нас. Он близок к тебе, и намного ближе Он к тебе, чем тебе это может показаться. Оказывается, Бог знает движение наших мыслей. Бог знает каждый шаг нашей жизни. Бог знает каждое движение. Он знает все о наших чувствах и о наших переживаниях. И Он не отстраняется от нашей с вами жизни. Мы замечаем это из той надписи, что появляется. На стене были написаны слова, и в этих словах заключался смысл, что ты взвешен на весах и был найден легким. Мы читаем с вами о том, что Бог сообщает о том, что разделено твое царство, и оно отдано следующей мировой державе, Медоперсии. Интересно, Бог, который взвешивает человека. Что это за небесные весы? Это весы, взвешивающие наши чувства, наши мысли, наши мотивы. Это весы, взвешивающие наши слова, смыслы, которые мы несем в нашей жизни. Это весы, которые показывают, наша жизнь чем наполнена. И эти весы, они определяют, эти небесные весы. Наша жизнь, она угодна ли для вечной жизни, которую Бог желает дать каждому из нас? Или все же она наполнена пустотой, тем, что отнимает у нас ценности, которые Бог желает нам передать или привить? Мы читаем с вами о том, что никого не нашлось способного объяснить эту надпись. И вот здесь Даниил снова приглашен. Ему говорят очень интересные слова. «Если ты объяснишь значение, если ты сейчас прочитаешь эту надпись, если ты объявишь нам значение и смысл, 16 стих, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь на шее твоей будет, и третьим властелином будешь». В царстве. Интересно. Неужели деньги решают все? Нет. Деньги не решают все. Есть такие моменты в жизни, когда деньги больше ничего не решают. Есть такие моменты в жизни, когда деньги не могут помочь человеку. Хотя есть люди, думающие так, что если бы у меня сейчас были бы деньги, то я мог бы вылечиться от своей болезни. Если бы сейчас у меня было бы власть или влияние, я мог бы исправить эту ситуацию. Или, может быть, я могу пойти и оплатить кому-то, чтобы он простил все мои грехи. Иногда людям кажется, что очень большое пожертвование, отнесенное в храм или в церковь, решает все духовные проблемы. Но во взаимоотношениях с Богом деньги второстепенны. И мы замечаем с вами, что Валтасар, он именно так и думал. Я жил, как хотел, а в конце я готов заплатить. Я даже готов дать тебе власть, поделиться властью. Но объясни мне, что Бог хочет мне сказать, и реши эту дилемму моей жизни. Приходя к завершению жизни, дилемму решить уже не удастся. Потому что все должно быть в свое время в жизни человека. И Даниил отвечает ему и говорит, что «дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому». Хочу вам сказать, что Даниил всегда тактичен, но в этой истории мы замечаем, что он очень резок и очень прям, и он говорит, что «все пусть твое останется у тебя». Почему так важно? Потому что ты упустил благодатное время, потому что тот момент, когда Бог взывал к тебе,

Впервые, когда ты должен был встать на колени и признать его, его могущество, в тот момент ты отказался от этого. Ну а сейчас, когда жизнь завершается, что можно исправить в этой жизни? Что можно изменить? И он говорит: «Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Но когда надмилось сердце его и дух его ожесточился, он был свержен с престола своего. И ты, Валтасар, не смирил своего сердца, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе. И ты, и твои вельможи, дальше мы читаем, что вы пили из этих сосудов. А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил». Интересно, не смирил сердце своего, не смирил. И он вспоминает опыт предыдущий, что тот царь тоже шел этим путем, но предыдущий покаялся, а вот ты не пожелал смириться перед великим Богом. И неоднократно в этой главе упоминается рука, рука Божья, рука, которая писала. Дело в том, что в самом начале мы читаем с вами о том, в самом начале Библии, о том, что Бог рукою свою создал эту планету, что Он человека сотворил, что Он тот, который устроил всю жизнь на этой земле. И вот та появившаяся рука, это было напоминание о том, что Бог продолжает руководить историей этой земли. Дорогие друзья, конечно же, Бог обращается к каждому из нас. Конечно, Господь взывает к сердцу каждому из нас. И естественной реакцией человека на это обращение Бога – это смирение. Естественная реакция человека на действие Божье в этом мире и в его личной жизни является именно это качество – смирение перед Богом. Именно смиряясь перед Ним, мы признаем величие, власть и силу. Именно склоняясь перед Ним, мы с вами признаем, что Он – тот, кто творит историю, а также помогает нам на нашем жизненном пути. Именно поэтому в этой замечательной пятой главе книги Даниила показано, что человек, взвешивая все происходящее, рассматривая свою личную жизнь и все, что происходит вокруг него, он должен склониться перед всемогущим и сказать: «Да, Господи, Ты властелин, Ты управляешь всем на этой земле. Я так хотел бы, чтобы Ты управлял и моей жизнью. Я так бы хотел приблизиться к Тебе. Я так бы хотел научиться строить отношения с Тобою, для того, чтобы в этом моем путешествии земном я смог бы приблизиться к Тебе. Потому что каждый раз, когда я отдаляюсь, в моей жизни происходят трагедии, когда я отдаляюсь, в моей жизни происходят беды, я теряю смысл жизни, я оказываюсь неспособным все это пережить. Конечно, в путешествии с Тобой в моей жизни тоже могут происходить какие-то печальные события. Но я, на Тебя уповая, могу идти дальше и чувствую, как Ты ведешь меня по жизни. Бог взвешивает каждого человека. Он взвешивает и нас, находясь в небесном святилище. Пусть твоя жизнь, будучи наполнена смыслом и будучи взвешенной, не окажется пустой, не окажется неспособной оценить по достоинству все, что Бог делает для тебя. Но, будучи наполненной смыслом и строя эти постепенные, теплые отношения со Спасителем, каждый из нас мог бы сказать: «Господи, воистину Ты владыка всего, и я преклоняюсь перед Твоим величием в смирении моего сердца». Именно смирение рождает эту способность строить отношения с Богом.

За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

Я много раз сталкивалась с ситуацией, когда близкий мне человек или просто знакомый плачет. Ему очень плохо, а я не знаю, как помочь и что делать. Поэтому в этой программе мы попробуем ответить на вопрос: как поддержать людей в период трудностей? Во-первых, разные случаи требуют разного подхода. Например, если ваш друг потерял близкого человека, изучите информацию о нескольких стадиях принятия неизбежного, включающих отрицание, гнев, торг, депрессию и самопринятие. Если он попал в финансовые трудности, помогите ему спланировать бюджет. В разных ситуациях нужно вести себя по-разному. Не жалейте времени хорошенько изучить ситуацию. Сохраняйте спокойствие с этим человеком. Помните, ему и так сейчас тяжело. Он должен понимать, что ваше плечо может стать опорой или убежищем от этих неприятностей. Поэтому проявите свою сильную сторону. Ни в коем случае не упрекайте своего друга. Не теряйте самообладание, иначе ваш друг посчитает, что проблема сложнее, чем он ее видит, либо вообще нерешаема, что расстроит его еще больше. Позвольте другу погрустить, но недолго. Не заставляйте друзей улыбаться и не злитесь, если они не могут побороть дурное настроение. Будьте готовы выслушать, но иногда нужно давать советы. Ваша задача не обнадеживать без причины. Будьте искренни с вашим другом. Это очень ценно, особенно в такие минуты. Избегайте банальных клише: «понимаю, что ты чувствуешь, хотя на самом деле не понимаете», или «могло быть хуже», когда человек и так уже себя чувствует ужасно. Старайтесь говорить от души и конкретно по ситуации. Предлагайте решения, которые могут помочь. Подумайте, что можно сделать в такой ситуации. Помолитесь, и Бог обязательно даст вам мудрость и пошлет слова утешения. И помните, самое главное – оставаться искренними в любой ситуации. Поддерживайте близких, это принесет мир и в ваше сердце. С вами была программа «Вопросы Бром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Молчи и слушай тяжесть нот, дыханием звезд произнесенных, твоих волнений и забот, блестящих мыслей, планов взлет, тщеславным сердцем изреченных. Вселенский хор не подберет. Смотри и слушай вечный гимн. Звук времени вперед спешащий,

в движении с ним, триоль комет, фермата век, от уст молчащих, бескрайних, вечно ждущих лет. Где ты в них, скачущий, кричащий? Молчи, замри, услышь ответ. Твои слова пустой кимвал, увы, бессмысленно звучащий. И слов твоих, идей блестящих, в гармонии вселенной нет. Но ты там есть, любим, согрет, резцом на сердце сотни лет.

Здравствуйте! Сегодня я хотел поговорить с вами о мелочах нашей жизни. И тема нашей программы «Бог мелочей или мелочный Бог». У Самуила Маршака есть известное стихотворение «Гвоздь и подкова». Я прочитаю его вам. «Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя». Правильно. Согласно толковым словарям Ушакова, Даля, Ожегова, мелочный человек – это тот, который уделяет слишком большое внимание мелочам своей жизни. Можно сказать, что такие люди всегда преувеличивают значение всех вещей и проблем. Мелочный человек – это тот, который не замечает важных вещей, придавая много внимания деталям. Мелочные люди отличаются излишней чувствительностью, и часто они обидчивы и злопамятны. И некоторые христиане считают, что Бог также мелочный. И что они говорят по этому поводу? Какая разница, что я кушаю, во что я одеваюсь, какие ношу украшения, и смотрю ли я фильмы, сериалы какие, какую музыку я слушаю? Неужели это имеет какое-то значение в вопросе моего спасения? Ведь главное, ведь я верю в Иисуса Христа, соблюдаю Его заповеди, хожу в церковь регулярно и стараюсь никому не делать зла. Разве этого недостаточно для моего спасения? Имея такое представление о Боге, мы упускаем нечто очень важное в познании Господа нашего. Самая первая библейская история, которую я хочу вам напомнить сейчас из страниц Священного Писания, рассказывает о том, как согрешил Адам и Ева. Мы знаем с вами, что Бог запретил им подходить к дереву познания добра и зла. Но Ева, однажды удалившись от своего мужа, Адама, оказалась в непосредственной близости возле этого дерева. И змей, сатана в образе змея, искушая ее, она берет этот плод и вкушает. И мы знаем, каковы были последствия этого. Ева вкушает этот плод, и когда рядом с ней оказался Адам, он берет этот плод и вкушает его. Произошло грехопадение. И неужели Бог не мог их простить? Было наказание. Они были изгнаны из сада Эдемского. И самое главное, они были лишены дара бессмертия на условиях, которые был дарован им. Когда мы читаем, ведь эту историю, послушайте, Ева ведь съела только лишь из женского любопытства этот плод, а Адам, будучи мужем ее, чтобы оказаться рядом со своей женой, из любви к своей жене. Следующая история рассказывает нам о том, как Каин убивает Авеля. Перед этим

произошло нечто. Они должны были принести дар Господу. И Авель приносит с кровью жертву, так как он был пастухом, а Каин – то, что он взрастил на земле. И одну жертву Бог принимает Авеля, а Каина отвергает. Почему? В результате этого Каин убивает своего брата и становится скитальцем по земле. Бог, неужели он не учел другое, когда такое наказание постигло Каина? Ведь он, как и Авель, вырастил и принес самое лучшее от плодов своих. И многие думают, что Каин несправедливо пострадал. Моисей за то, что он не ударил по скале, не сказал скале, а ударил по ней посохом, чтобы потекла вода, потерял право войти в землю обетованную. И еще один пример. Описывается это в первой книге царств. Когда филистимляне собрались на войну против Израиля, Саул, первый царь Израиля, ожидал Самуила, который должен был прийти, и он должен был принести жертву приготовленную. 7 дней не приходил, не появлялся Самуил, а вражеские войска, они стояли, окружив израильский стан. И происходило в израильском стане следующее. Люди стали разбегаться. У них, они ожидали угрозу войны, и народ в отчаянии разбегался. И Саул, смотря на все это, он начинает предпринимать определенные действия. Он берет и приносит в жертву то, что было приготовлено. И в результате, когда Самуил пришел и увидел, что Саул не дождался прихода его, он сказал ему: «Плохо ты поступил, теперь Господь передаст царствование твое другому». Но ведь, когда мы смотрим на эту ситуацию, попытайтесь себя представить на месте Саула. Саул долго ждет, целых 7 дней. Самуил не приходит. Народ в отчаянии стал разбегаться, а Самуил так и не идет. Почему Бог так строго наказал Саула? Только за то, что он принес жертву всесожжения, при том то, что было предназначено для этого. И во всех этих историях на первый взгляд кажется, что Бог какой-то мелочный и строго наказывающий, как будто только он и ждет ошибки наши, чтобы тут же наказать нас. И Адама, и Каина, и Моисея, и Саула можно было простить, но, по крайней мере, не так строго наказывать. Да, они проявили непослушание слову Бога. Но разве в Библии не сказано, что Бог человеколюбивый, долготерпеливый и многомилостивый, прощающий преступления и грех? Разве сам Иисус Христос не учил своих учеников, что прощать нужно до 77 раз? Неужели человек не имеет права на ошибку? Когда мы молимся о каких-то бытовых проблемах в нашей жизни, незначительных, и Бог решает их, мы восхищаемся и говорим тогда: «Как Бог любит меня! Даже в таких мелочах я чувствую Его присутствие, я чувствую, что Он рядом, что Он живой. Я помолился, и Он ответил мне даже на эту маленькую просьбу». Но когда мы говорим о наших увлечениях и наших пристрастиях, которые могут увести далеко нас от Бога, такие как смотрим сериалы бесконечные, играем в азартные игры, являемся фанатами

той или иной футбольной или хоккейной команды и ночи напролет смотрим их, слушаем музыку, какая нам нравится, читаем любовные романы, увлекаемся неизвестно для других порнографией, посещая различные сайты, уподобляемся миру в стремлении модно одеваться, носим различные украшения и многое другое. И новое веяние сегодня есть. Мы выкладываем в соцсетях различные фотографии свои. И утром, не успев проснуться, мы смотрим, сколько лайков мы получили, как одобрение, кому понравилось. И мы думаем, неужели это как-то может повлиять на вопрос моего спасения? Все это мы считаем мелочи жизни, незначительное, не стоит на этом заострять внимание, и даже не нужно говорить мне об этом. Что же тогда получается? В прихотях моих Бог мелочный, а когда мы просим Его в каких-то мелочах помочь нам, даже в бытовых ситуациях, и Бог откликается и помогает нам, мы говорим, что наш Бог – это Бог даже наших мелочей. Почему-то Бог смотрит на все эти, казалось бы, на первый взгляд, безобидные вещи иначе. Я хочу прочитать вам сейчас высказывание христианской писательницы Елены Уайт, как она описывает реакцию Саула на слова Самуила. Послушайте. «Когда пророк обличил его в Галгале, Саул счел свое прегрешение незначительным. Он решил, что с ним поступили несправедливо, и пытался оправдать свои действия и извинить ошибки». Но если мы прочитаем, как оценивал этот поступок сам пророк Самуил, для этого мы прочитаем с вами в первой книге Царств, 15 главу, 23 стих. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Его преступление можно показаться нам пустячным. И суть его заключалась в испытании. И подчинится ли царь пророку, слову пророка, который был наделен властью от Бога? В этом заключалось испытание. Пророк говорил и действовал от имени Бога. И Саул необдуманным своим действием считал, что может не связывать себя словом Господа, повелениями его и предписаниями. Это непослушание в результате стоило дому Саула потери царства. И я хочу сейчас обратить ваше внимание вновь на слова пророка Самуила, который показывает, что на самом деле совершил Саул своим действием. Обратите внимание, в этом 23 стихе, вы сейчас увидите его на экране вновь, чтобы поразмышлять над ним. Здесь мы видим, Самуил указывает напрямую связь между непокорностью и колдовством. В русском переводе Библии мы читаем слово «волшебство», ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство или колдовство. В оригинале мы читаем. И обратите внимание, также в этом стихе курсивом выделено слово «такой же». В Библии это означает, что в оригинале этого слова нет, оно дается как вставка для пояснения. Но если мы уберем выражение слова «такой же», что получается? Прямая связь между непослушанием и колдовством. Поэтому данный библейский текст необходимо прочитать следующим образом. «Ибо непокорность есть колдовство». Одно дело сравнивать непослушание с колдовством, и совершенно другое – непослушание является формой колдовства –

сколь многие люди сегодня находятся под чарами вот этого непослушания, которое пророк Самуил называет как формой колдовства. Они обольщены этим непослушанием. И колдовство в любой форме, оно приводит к одному и тому же результату. Открывает человека для влияния демонических сил. Цель колдовства заключается в том, чтобы управлять обстоятельствами, ситуациями и, самое страшное, разумом человека. Это достигается различными способами. Причем часто сам человек не понимает того, что именно происходит с ним в духовном мире. Именно в малом проявляется наш характер. Ничто в нашей жизни нельзя считать незначительным и маловажным. Каждый наш поступок, стоит нам сделать его, он ставит нас либо на сторону добра, либо на сторону зла. Мы должны помнить всегда с вами об этом. В повседневной жизни необходимо учиться ставить долг и принципы, которые открываются нам в Священном Писании, выше чувственных наклонностей и наших удовольствий временных. Проявляя верность в малом, проявляется и сила нашего характера. Тогда намного легче сохранить верность в более важных вопросах и делах, которые приходят в нашей жизни. Хочу привести вам еще один пример из жизни одного библейского персонажа, имя которого Самсон. Священное Писание повествует его и характеризует, как он, как человека самоуверенным, своевольным, непокорным своим родителям. Он не привык себе абсолютно ни в чем отказывать, не внимал предостережениям своих родителей. Он считал, что если он избран Богом быть судьей Израиля, то что бы он ни совершил, какой бы этот поступок ни был, это никаким образом не может отразиться на его служении и, самое главное, обладаемой им силой. Путем обмана Самсон был закован в цепи филистимлянами и предан смерти. И со словами «Умри, душа моя, с филистимлянами» Самсон был погребен вместе со своими врагами под обломками храма Дагона. Таков был печальный конец этого судьи Израиля. И действительно, физически Самсон был очень сильным человеком. И не было, наверное, сильнее его на земле. Но с точки зрения самообладания, он был одним из самых слабых. Многие люди принимают сильные страсти за сильный характер. И в действительности тот, кто подчиняется своим желаниям, идет на поводу своих увлечений и наклонностей, является слабым человеком. Истинное величие измеряется силою чувств, которыми он управляет, а не теми, которые управляют им. Именно тех, кого Бог избирает в качестве своего орудия в этом мире для выполнения миссии, сатана особенно силится ввести в заблуждение. Он атакует самые слабые наши места и использует недостатки человеческой природы, чтобы обрести полную власть и контроль над человеком, особенно над его разумом. Однажды я услышал одну историю, которая реально произошла в жизни одного христианина. Имя его Дэвид Гейтс. Он известен в христианском мире тем, что он являлся по сей день и является пилотом-евангелистом. Он посещает на своем самолете многие страны, проповедует Евангелие и

Бог через него совершал и по сей день совершает великие чудеса. Как-то он совершал одну командировку и летел самолетом уже не в качестве пилота, а в качестве пассажира. И когда он летел на борту этого самолета, рядом с ним сидел еще один мужчина, так же, как и он, пассажир, и у них невольно произошел разговор. Они стали знакомиться, как тебя звать, чем вы занимаетесь. И когда этот пассажир спросил Дэвида Гейтса, чем вы занимаетесь в этой жизни, он сказал, что я христианин и совершаю миссию спасения в различных странах мира, являясь еще евангелистом. И тот человек, когда услышал эти слова, говорит: «А я колдун». И у них произошел дальнейший разговор. Конечно, Дэвид Гейтс не ожидал такой беседы и такого соседства, но когда разговор пошел дальше, Дэвид Гейтс спрашивает этого пассажира, который был колдуном по жизни: «Скажите, а как вы зарабатываете на жизнь? Как вы вообще живете?» И этот колдун ответил: «Ко мне часто приходят мужчины и готовы заплатить большие деньги для того, чтобы я колдовал и сделал со своей стороны силами демоническими то, чтобы этот мужчина овладел женщиной, которая сопротивляется этому». И в этот момент Дэвиду Гейтсу вопрос звучит из уст этого колдуна: «Хотите, я и вашу жену заберу у вас?» Конечно, Дэвид Гейтс не ожидал такого вопроса. Он стал молиться, и Бог дал ему самообладание, и он сказал в тот момент: «Нет, вы не сможете этого сделать». Колдун удивился, и он говорит: «Хорошо, я задам вам несколько вопросов. Скажите, вы читаете любовные романы?» Дэвид сказал: «Нет». «Вы смотрите бесконечные сериалы?» Он сказал: «Нет». «А может быть, вы слушаете рок-музыку?» Он также ответил отрицательно. «А может быть, вы увлекаетесь тайком, посещая порно-сайты?» Каждый раз на вопрос Дэвид отвечал отрицательно. И тогда этот колдун сказал: «Да, действительно, я не смогу забрать вашу жену». Но он не сдавался. «Хорошо, можно я вам задам еще несколько вопросов?» И он задал точно такие же вопросы Дэвиду Гейтсу по отношению к его жене. «А ваша жена не любит ли читать это? Не любит ли слушать это? Не увлекается ли этим?» И Дэвид каждый раз отвечал: «Нет, она не слушает, она не смотрит, она не увлекается этим». И тогда колдун, потеряв всякую надежду, сказал: «Я не смогу забрать вашу жену у вас. Первый раз в жизни я встречаю такую семью. Если хотя бы что-то в вашей жизни было вашим увлечением из перечисленных мною, я бы стал контролировать вашу жизнь и имел бы власть над вами силою дьявольскую». Любой наш поступок, насколько бы он ни казался для нас незначительным и маловажным, может перевесить чашу весов нашей жизни либо в сторону спасения, либо погибели. И наш Бог не мелочный Бог, но каждую мелочь нашей жизни Он готов наполнить смыслом, и то может действительно отразиться в нашей вечности. Либо мы проведем в царстве возлюбленного Сына Иисуса Христа, либо мы окажемся в вечной погибели. Исследуйте вашу жизнь на этой неделе. Наш Бог не мелочный. Он желает наполнить нашу жизнь смыслом. И я хочу прочитать вам сейчас одно стихотворение, которое показывает
насколько действительно наша жизнь наполнена мелочами.

и как мы поступаем по отношению к ним. Вся жизнь, она из мелочей. Глобальностей не так уж много. По ним мы узнаем людей. Они – брусчатка на дороге. Из них слагается витраж нас окружающих реалий. Из них становится мираж живым, естественным сознанием. Ухмылка, слово, жест и взгляд, походка, интонации, гамма. О человеке говорят ясней, чем фото Инстаграма. Глаза есть отражение души, поступки – отражение сердца. Цветные камушки для бус душевных качеств человеки. Вся жизнь, она из мелочей. Глобальная из них ведь тоже. И память держит их сильней, и нам они всего дороже. Друзья мои, сегодня мы размышляли с вами над этой темой, которая, казалось бы, изначально не стоит придавать особо значения. Мелочи жизни. Неужели о чем-то более глобальном нельзя поразмышлять вместе, читая Священное Писание? Но мы убедились с вами, что Бог наш обращает особое внимание именно на мелочи нашей жизни. И более того, сам враг душ человеческих, сатана, он особо пристально наблюдает за каждой мелочью нашей жизни, особенно если мы считаем это наши увлечения безобидные или какие-то наклонности. Наш Бог не мелочный, но каждая мелочь нашей жизни отразится в вечности. И Он желает, чтобы из этих мелочей складывалось счастье нашей жизни, а не поражение ее. Всего доброго. До свидания.

Иисус Христос продолжил разговор с учениками. «Я Отца попрошу, и даст Он вам вместо Меня другого утешителя, который навеки останется с вами. Духа истины даст, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает. А вы знаете Его, потому что Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю осиротевшими вас, снова приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, но вы Меня будете видеть. И потому, что Я живу, вы жить будете. И когда придет тот день, вы узнаете, что Я в Отце Моем, что вы во Мне, и Я у вас. Кто хранит заповеди Мои и соблюдает их, тот действительно любит Меня. А кто любит Меня, тот будет любим Отцом Моим, и Я буду любить его, и открою ему Себя в Своей любви ясно». Иуда, не Искариот, а другой Иуда, сказал ему тогда: «Господи, как это так? Ты хочешь открыться только нам, а не миру?» «Тот, кто любит Меня, — ответил Иисус, — будет поступать по слову Моему. Отец Мой будет любить его. К нему мы придем и будем жить у него. Не любящий Меня не будет и поступать по слову Моему. Слово, которое слышите вы, не Мое, но слово Отца, пославшего Меня. Я сказал вам все это, пока нахожусь еще с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, всему научит вас и напомнит все, что Я говорил вам. Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам Мой мир, которого на земле никто вам не дает».

даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится. Вы ведь слышали, я вам сказал, ухожу, но опять приду к вам. Если бы вы действительно любили меня, то радовались бы тому, что я иду к Отцу, потому что Отец больше меня. Я сказал вам все теперь, сказал до того, как это произошло, чтобы, когда это произойдет, окрепла вера ваша. Недолго осталось мне говорить с вами, ибо князь мира этого уже на своем пути сюда. Не властен он надо мной, но мир должен узнать, что люблю я Отца и делаю именно то, что он мне поручил».

0: всем вокруг от его перфекционизма. Тяжко. Статистика говорит, что 80% людей находятся не на своем месте. То есть он не вкладывает душу в тот продукт, который он творит. Когда мы строим отношения с кем-то, мы предполагаем, что этот человек будет ответственный.
1: Здравствуйте, дорогие зрители. Мы очень рады вас приветствовать. И сегодня вместе с нами Василий Половинко. Василий, не знаю, смотрел ли ты когда-то такую программу, которая рассказывала о чистоте. Там показывали два класса людей. Одни, которые очень любили чистоту, и другие, которые вообще не занимались ею. И что интересно, когда приходили люди чистоплотные к нечистоплотным, то, естественно, был шок. Ну, в общем, задача была в том, чтобы надо было навести чистоту у тех людей, которые ее не любили. И всегда показывается...
0: Я представляю, что там...
1: Да, там, конечно, было нечто, но в чем смысл? Всегда показываются две группы людей. Есть люди, которые всегда стремятся к совершенству. И почему брали именно ту группу людей чистоплотных? Потому что для них чистота... Но это все. То есть там каждый час идет уборка. И показывают людей, для которых вот эти же действия не имеют значения. И в нашей жизни то же самое так бывает. Вот мы с тобой сегодня поговорим о перфекционизме, о стремлении к совершенству. Скажи, вообще перфекционистом, да, человеком, который все делает на 5 с плюсом, на 10 баллов, там, на 100 баллов, хорошо быть? Как себя такие люди чувствуют в этом мире?
0: В моем окружении, с кем я общаюсь, таких людей не так много, но они есть. Это церковь, где я на самом деле тоже совершаю служение. И у нас есть один брат, который, ну, я считаю, что он, может быть, не стопроцентный перфекционист, но максимально к этому приближен. Я скажу, что, по крайней мере, всем вокруг от его перфекционизма. Тяжко, это мягко сказать. Я понимаю, что внутри у него тоже есть определенные как бы, ну, переживания, потому что он сам ставит высокие цели. И что бы, может быть, не предложили рядом находящиеся люди, вот, он говорит, что это не получится и как бы объясняет причины. Поэтому я скажу, что быть перфекционистом, мне кажется, в любом случае это очень непросто, очень нелегко.
1: Но смотри, вот всегда есть другая группа людей, да, которые, ну, дело делают, как бы, как мы говорим, сквозь руки. Да, и ты с ними
0: спустя рукава.
1: Да, спустя рукава. Ты там назначишь встречу, они вовремя не приходят или могут забыть об этой встрече. И их отношение ко всему, оно намного спокойнее. То есть, ну, как бы не получилось... Так и не получилось. Вот где сегодня грань человеку, который стремится вот, да, все сделать очень хорошо, и человек, который к этому вообще равнодушие имеет? Как вот быть в таких ситуациях?
0: Вот на самом деле я полагаю, что должна быть золотая середина вот в этом, во всем, о чем мы сейчас говорим. Когда мы строим отношения с кем-то, мы предполагаем, что этот человек будет ответственный. То есть он придет вовремя на назначенную, для назначенной встречи. Если он не успевает, он может позвонить, к примеру, сообщить, он может извиниться, проговорить какие-то вот моменты, которые могли бы

0: все-таки продолжать ему доверять, строить отношения с ними дальше. Когда мы говорим о людях, которые делают все спустя рукава, это такая категория людей, где уже другие на них повесили отчасти определенный ярлычок. Он такой человек. Не обращая внимания, то есть если ты говоришь с ним, а договариваешься со времени, ты должен, допустим, к примеру, еще прибавить час, условно говоря, к тому, чтобы он пришел туда-то или...
1: Но такого человека уже и серьезно не воспринимает никто, получается.
0: Безусловно. Возможно, это идеальный человек. Это хороший там практик в чем-то, хороший знаток чего-то в своей области. Но мы все равно в своей жизни строим отношения с теми, которые надежные люди, которые тебя не подведут в непростой ситуации. И все же мы больше тянемся к таким людям. Что касается людей, которые делают спустя рукава, у нас как-то вот больше к ним уже, ну, меньше, так скажем, особого внимания к ним расположено. Почему? Потому что мы, как люди верующие, читая Священное Писание, Слово Божие, понимаем, что есть прекрасные слова. «Все, что не делаете, все делайте как для Господа». И получается, что если человек делает все, как бы лишь бы сделать, то есть он не вкладывает душу в тот продукт, который он творит. Это означает, что, по сути дела, Бог не прославляется в его жизни. То есть тот Творец, который создал его, дал ему определенные, даже, может быть, таланты, способности. Человек делает лишь бы сделать. Вот этот момент в нашем сегодняшнем современном обществе особенно, он не привлекает внимания к себе.
1: Да, вот потому что, смотри, я думаю, каждый хочет летать на качественном самолете. Ехать на хорошем автомобиле. У нас даже есть такие стандартные, я думаю, ты помнишь раньше, допустим, немецкий автопром, это считался, или японский, самый надежный. То есть ты знал, что этот автомобиль, он будет долгие годы тебе служить. То есть мы, наверное, хотим иметь хорошую мебель, хорошие компьютеры. То есть везде, где мы возьмем нашу практическую бытовую жизнь, она все складывается, ну, наверное, тоже из какого-то перфекционизма. Потому что почему, допустим, определенная модель телефона, да, всегда ценится. Вот уже там условно человека нет, который ее создал, да, но как бы его деятельность так в производстве продолжается, потому что отличается качество деталей. Я помню, даже нам преподаватель приводил такой пример, когда ты покупаешь, допустим, определенную технику, в коробку, в которой она находится, как она уложена. Но вот есть ли какая-то вообще проблема с совершенством?
0: Проблема с совершенством есть, потому что у человека, который имеет склонность к перфекционизму, у него постоянная высокая планка критики к тому, что он делает. То есть такая внутренняя цензура своей деятельности,
1: но смотри,
0: которая иной раз не позволяет ему даже и начать что-то сделать, потому что он заведомо понимает, что вот эти условия, эти обстоятельства, это, скажем, эти детали, которые, ну, из чего я буду этот продукт делать, они несовершенны. Я уже на этом этапе от этого отказываюсь.
1: Да, я просто что хотел сказать, что, может быть, в этом есть и положительный плюс, потому что когда он подходит к деталям совершенным, то... Говорят, что вот в космосе каждый винт имеет значение. И вот если, допустим, человек его не закрутил, сколько было таких историй, когда там ошибились не на сантиметр, а на там миллиметр, да, но там уже привело к большим потерям и финансовым, и таким, то вот это отношение к деталям, оно играет ключевую роль.
0: Знаешь, расскажу тебе, Игорь, пример такого. У нас есть тоже наш друг мой, он тоже посещает церковь. Христианин, верующий человек. Он автомеханик, он же и автоэлектрик, он занимается ремонтом машин. И я вот уже на протяжении, там, наверное, порядка 10 лет стараюсь к нему машину вести на ремонт, даже на обслуживание какое-то. Я знаю, что я даже если отвезу ему машину, просто поменять масло, такое, так скажем, обычное ТО, которое происходит там в машине, я знаю, что он обязательно подтянет ручник. Он проверит все лампочки, которые у тебя есть вот в автомобиле. И он все сделает. Я его об этом не попрошу, но он все сделает. Вот такой, понимаешь, такой человек...
1: Отношение,
0: отношение,
1: да?
0: Его к его работе, оно вызывает уважение. Ты готов ехать за 3-9 земель, ты готов тратить время, ты готов ждать даже. Но ты знаешь, что этот человек сделает определенный ремонт, определенное дело, и он сделает все самое лучшее и лучшим образом. Перепроверит, перестрахуется, и ты сел в машину и спокойно поехал. Это очень важный момент.

0: Потому что не раз были разные ситуации, и я думаю, что и в твоей жизни как бы тоже с автомобилем, который где-то не докрутили.
1: Да, где-то... колесо стандартно, да, на шиномонтажке.
0: У меня было такое несколько раз, когда колесо чуть не отвалилось.
1: Ну, да.
0: Потому что я отдал машину, должны были все сделать. Поэтому вот продукт, сделанный человеком, говорит о том, кто его делал.
1: Угу.
0: И он вызывает либо вызывает, как сказать... Ну,
1: восторг
0: определенно, да, и желание с ним дальше строить отношения, либо просто как бы тебе не хочется с ним ничего общего дальше.
1: Скажи, пожалуйста, вот в этом контексте люди, которые сегодня обратной стороной страдают, да, совершенства, то есть все, как мы говорим, спустя рукава, какие они могут шаги в своей жизни предпринять, чтобы хотя бы выйти на уровень, ну, определенного качества, определенной надежности? Пусть, конечно, они совершенными не станут, как мы говорим, перфекционисты, но подтянутся под вот этот стандарт.
0: Угу. Наверное, тем людям, которые что-то недорабатывают, недоделывают, я думаю, что этим людям нужно сначала понять, то ли дело, которым они занимаются, оно их или не оно, либо чем-то другим им заняться. Потому что, к сожалению, большому, статистика говорит, что 80% людей в нашем мире находится не на своем месте. То есть, получается, люди работают, получают деньги, а радость от этого удовлетворения они не получают. Это им не приносит. А значит, получается, мы встречаем людей, медиков, которые где-то повышают голос, а где-то, скажем, ну, как-то вот срываются на своих пациентах. Встречаем продавцов, которые где-то, так скажем, свои тоже эмоции выражают вслух, так что это заметно покупателю, клиенту. Вы знаешь, Игорь, что в нашей жизни нам нужно, чтобы мы занимались своим делом. Это в первую очередь самое главное. Когда занимаешься своим делом, ты скажешь, это непросто, это сегодня нелегко. Найти дело, которое могло бы кормить тебя, и плюс ко всему ты бы получал удовлетворение от этого. Но тем не менее, даже то, чем ты занимаешься, ты можешь приложить сюда, в это дело, душу. Это самый главный момент, главная, ну, необходимость. Священное Писание говорит нам и обращается к нам с такими словами. Христос в Нагорной проповеди сказал: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». То есть Господь поднимает определенную планку, определенный уровень, чтобы мы, как Его дети, сыновья и дочери, могли быть узнаваемы в этом обществе. А наша узнаваемость может быть благодаря нашему продукту, который мы предлагаем этому миру. То, что мы делаем, каждое свое. Пускай может быть повар кто-то, кто-то может быть массажист, кто-то может быть там видеорежиссер, редактор, неважно кто. Вот продукт, если он аппетитный, если он вкусный, если на него приятно посмотреть, и это хорошо всем, это здорово. Это прекрасно.
1: Скажи, пожалуйста, ты затронул такой интересный текст про совершенство. Можем ли мы сказать, что Христос, он был перфекционистом? Потому что мы видим, что на протяжении его жизни, читали из Евангелия, из христианской истории, все, что он не делал, он делал очень хорошо. То есть если он, допустим, приходил к человеку, он его лечил, душевно помогал, скорее всего, он был хорошим сыном, хорошим помощником своим родителям. Вот как мы можем оценить его действия? Вот чтобы нам как бы равняться на него.
0: Я думаю, что Христос был уникален еще тем, что он определенные действия, которые он их совершал не для того, чтобы заслужить высокую самооценку
1: себе, да?
0: Со стороны ближних. Для него это было, он был спокоен, он был свободен от этого. Он не работал на свой имидж, чтобы его статус был максимально по рейтингу высоким. Он делал то, он говорил об этом, он делал то, что является волей пославшего его, волей Отца Небесного. И вот он старался, самое главное, угодить Небесному Отцу. Поэтому во всех его поступках, во всех его действиях был виден этот единственный, единый почерк, который наблюдался. Что я скажу по поводу перфекционизма, страдал ли Христос перфекционизмом? Я не думаю так, но тем не менее определенные действия, которые он делал, он хотел и старался делать их максимально лучше. Но тем не менее мы видим, что у Христа ушли ученики, как бы он не говорил, как бы он не проповедовал,

0: все равно была та категория людей, которых не устроила речь Христа, его проповедь, его слова. Были те люди, которые приходили ко Христу только ради чудес, и кому-то он реально отказывал, потому что он понимал, что для этих людей чудо не поменяет их внутреннюю составляющую. Кому-то, написано, Господь сжалился и совершил чудо, исцеление, помог, потому что для Христа Христос никого не жалел. Это очень тоже очень важный момент. Христос не просто жалел людей, а Он им реально помогал. Вот в чем заключается приоритет нашего проявления общения с людьми? Это не жалеть людей, а реальные действия к ним совершать. Действие предполагает усилия с нашей стороны, время, которое мы потратим, какие-то ресурсы, которые мы затратим, но будет результат.
1: То есть, смотри,
0: это вот самое важное.
1: То из этого мы можем такой вывод сделать, что Христос, скорее всего, был совершенен в своих действиях, вот в проявлениях, но при этом его совершенство, оно не ломало окружающих. Да, о том, что ты говоришь, с перфекционизмом проблема, что человек иногда под этот стандарт равняет других. И он видит, что люди не могут, и он как бы их сразу отсеивает. Да, то есть он как бы отгораживает от себя. Или вставит в какой-то незначительный такой класс или типаж. Вот скажи тому человеку, который сегодня страдает перфекционизмом, и, может быть, он понимает, это знает, но ничего не может поделать. Что мы можем посоветовать? Как быть такому человеку? Потому что он живет в мире, где очень несовершенные люди. Ну и сам человек очень несовершенен.
0: Такому человеку можно пожелать, чтобы он на самом деле давал себе шанс на ошибку. Угу. Это важный момент, который страдает перфекционист.
1: Ошибаться не страшно, да?
0: Понимаешь, когда человек все делает идеальным, и он даже не знает, что, возможно, и у него здесь все будет как бы хорошо, но он уже заведомо себя вставит в такую траекторию пути, что у него будет здесь определенная ошибка. Вот это вот, крайняя сторона перфекционизма. Нужно дать себе шанс попробовать, а вдруг все получится. Возможно, дать шанс не только себе, но и тому, кто находится рядом с тобой, кто помогает тебе что-то делать общее. А потом также необходимо дать себе возможность не зацикливаться. Перфекционисты, они вот просто застревают на каком-то определенном моменте, и вот пока они его не сделают, может пройти день, два, неделя, месяц может пройти. Вот пока они на идеально не сделают, на отлично, они дальше не двинутся. Вот нужно понять, что не нужно зацикливаться. Вот ты выделил время определенное для этой работы, ты ее сделал максимально качественно со своей стороны. Ты старался сделать это, ты двигайся дальше. Дальше. И таким образом может на самом деле пойти определенный успех в этом вопросе. Но это основные моменты, которые, к большому сожалению, имеют место переживания наши друзья. Я хотел бы как завершающий совет дать для людей, имеющих эту чрезвычайную требовательность к себе, к другим. Это послание к Колоссянам, 3 глава. И стих 14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Вот в чем Христос был перфекционистом? Наверное, в любви. Потому что Он эту любовь дарил к людям. Дарил людям. Это была не жалость. Это просто не были какие-то, скажем, подачки любви. Это была реальная, конкретная помощь, где человек вставал с колен и шел и понимал свой смысл, свою цель жизни, и понимал вектор, куда ему необходимо двигаться и идти. Вот совокупность совершенства, эта вот любовь, нам она не достает, нам ее не хватает в этой жизни. Очень хотелось бы, чтобы Господь даровал нам возможности и силы, во-первых, полюбить себя, а потом полюбить ближних. Благодаря Богу.
1: Василий, спасибо тебе за то, что сегодня был с нами. Дорогие наши зрители, пожалуйста, поделитесь теми чертами перфекционизма, которые вам помогли в жизни, а также, может, теми, которые стали препятствием. Нам будет очень интересно.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию.

0: Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

0: Здравствуйте. Некоторым людям страшно обращаться к Богу. Они думают, что Бог начнет менять их жизнь, и им придется отказываться от чего-то, что очень дорого их сердцу. Гостья, которая сегодня пришла в нашу студию, не потеряла, а наоборот приобрела очень многое, когда обратилась к Богу. Смотрите сегодня новую историю в программе «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас в гостях Маргарита Колываенко, дирижер-хоровик, композитор и исполнительница христианских песен. Маргарита, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада вас приветствовать сегодня в нашей студии.
1: Я тоже рада.
0: Маргарита, я знаю, что вы родились в Таджикистане, и вам еще не было года, как ваша семья переехала, и вас перевезли в Новгородскую область. Собственно, там и начинается все интересное в вашей жизни, все, что связано с вашей профессиональной деятельностью и с вашим путем к Богу. И я знаю о том, что у вас там случился первый опыт молитвы. Это была детская молитва, такая, это был немного забавный, может быть, наивный в чем-то опыт. Расскажите об этом.
1: Да, мои предки по маминой линии, они мусульмане. Угу. Вот. И бабушка, она всегда молилась по-мусульмански. И я, в принципе, я знала эту молитву, хотя не понимала ни одного слова. Вот. И однажды, как бы, тогда, когда было лето, и нужен был для бабушки дождик, потому что этот дождь должен был полить огород. И она помолилась, я это видела. Вот. И помолилась, и пошел дождь. И она с радостью стала накрывать сток сеном, потому что дождь пошел. Вот. Я же, как ребенок, говорю, мне не нужен дождь, мне нужно солнце. И я встаю на крыльцо и говорю, молюсь этой молитвой, и говорю, Господи, дай мне солнце. И дождь прекратился. И вот было мое ликование. Я говорю, вот бабушка.
0: То есть это, наверное, было похоже, ну, в представлении девочки маленькой на волшебство какое-то, да?
1: Да,
0: произнесла слова.
1: Ну, такая победа.
0: Интересно.
1: Да.
0: Ну вот вы также рассказывали, что по материнской линии женщины в вашей семье обладали музыкальными талантами. И, собственно, да, это увлечение, эти дары, они передались вам.
1: Да, вот бабушка, она пела очень хорошо. Вот. Мама моя тоже пела. Ну и я вот родилась, я тоже пела. И меня отдали в музыкальную школу. Угу. И я была такая хрупкая, маленькая, часто плакала. И мама мне говорила, Рита, это будет твой хлеб. Хотя учиться многим детям трудно в музыкальной школе. Вот. И мне тоже было трудно учиться. Я умела петь, любила петь, а на фортепиано играть не очень любила. И я как бы окончила музыкальную школу в городе Чудово, это в Новгородской области. И потом уже я понимала, что моя жизнь будет связана именно с музыкой.
0: И пошли учиться дальше,
1: и мне сказали, да, хотя я хотела поступить на вокальное отделение, но мне сказали, что надо сначала приобрести профессию. То есть вокалист в представлении тех людей как бы это не была профессия. Вот. И предложили мне, чтобы я пошла на дирижерско-хоровое отделение. Новгородское музыкальное училище. И, в общем, в принципе, я поступила.
0: И вы учились там, да?
1: И училась, да.
0: Ну, то есть вы уже тогда осознали, что это то, что вам нравится. Хотя в музыкальной школе было трудно.
1: Конечно.
0: А потом вы втянулись, так скажем, да?
1: Да, потому что, да, всегда любила петь. И в детстве пела, у нас был вокальный, инструментальный ансамбль «Искорка». Это еще мое детство. И там вот как бы все так было позитивно. Кроме музыкальной школы. Музыкальная школа – это как-то тягостно немножко. А когда ты только поешь, тогда хорошо.
0: Более весело, да?
1: И
0: легко. Ну вот в Новгородской области, я так понимаю, в этом

0: городке, да, или это небольшой, да, городок Чудово, там, собственно, у вас произошла и такая первая встреча, серьезная встреча с верующими людьми, ну, с верующим человеком, который пригласил вас в церковь. Так?
1: В церковь меня пригласила сестра, это в музыкальном училище, когда я уже... Это я училась уже в музыкальном училище. Угу. И, в принципе, моя душа...
0: В Новгороде, получается.
1: Это Новгород,
0: а,
1: да.
0: Это был Новгород.
1: Это был,
0: понятно,
1: Новгород,
0: понятно.
1: Это были 90-е годы. Это как раз время перестройки, когда все то, что было под запретом, теперь открывалось. Если раньше пели песни о Ленине, о партии, то вот началось как раз движение, когда духовная музыка, она просто ворвалась, правда, я могу сказать. И люди, они просто, ну, видно, что была жажда. Правда, эту жажду именно, наверное, я вот в эту волну попала, когда хотелось...
0: Слушать именно духовное.
1: Слушать, пение, исполнять. Да? Да, столько было позитива, потому что когда мы, например, наше музыкальное училище наше, оно располагалось и располагается в Кремле, в Новгородском, вот, и рядом Софийский собор, и были вот дни письменности, и в это время приезжали такие именитые коллективы из Москвы, из Санкт-Петербурга, хор Чернушенко, ну, симфонические оркестры. И я помню, что мы просто выбегали вот из музыкального училища, нам позволяли это делать, и прямо на улице там вот происходили такие вот действия. Интересно это вообще, это не передать. И я попала вот в эту волну, когда вот оно ворвалось, и столько эмоций было по поводу
0: этого. Ну, и вам нравилось это?
1: Да, мне это нравилось.
0: То есть это трогало сердце, да?
1: Да, конечно.
0: Вы говорили как-то, что когда вы стояли однажды, исполняли, да, насколько я помню правильно, какой-то духовный гимн, да, сердце трепетало.
1: Да, у меня сердце трепетало.
0: Расскажите вот про это впечатление.
1: Да, наш хор выступал, наш как бы хор дирижерского хорового отделения в лектории. Там все рядом, там такие важные здания. И вот мы стояли, пели. Может быть, это был Гречанинов. Точно я не помню название произведения. Но у меня сердце прям вострепетало. И я оглядывалась на лица других хористов и искала, а переживают ли они то же самое, что переживаю я? Думаю, а так ли у них, как у меня? Мне почему-то было это интересно. Наверное, не хотелось бы в одиночестве.
0: Ага, хотелось разделить с кем-то, да, вот, да, эту глубину,
1: да, радость,
0: глубину эмоций.
1: Радость.
0: Да.
1: Всегда хочется вот делить такие моменты.
0: Маргарита, вот вы уже начали говорить о том, что там, в Новгороде, вы в числе ваших однокурсниц, да, была девушка, которая и пригласила вас в церковь.
1: Да,
0: да, вот это... расскажите об этом моменте.
1: Да, это был четвертый курс. Мне уже, в принципе, надо было как бы уходить. Все, я уже оканчивала училище и идти в профессию. Но вот тут вот как бы Господь, Он добрался до моего сердца. То есть я была подготовленная, потому что, вот как я сказала, что мое сердце трепетало, еще как бы не зная ничего, но уносилось куда-то. Вот, и... Однокурсница пригласила меня в церковь протестантскую. Вот. И это был маленький дом. Вот когда я туда пришла, для меня было все очень необычно. Даже, ну, может быть, как-то дико, потому что оно не было похоже на то, к чему я привыкла. Вот это вот православное песнопение, все. Но, находясь там, вот с такими противоречивыми переживаниями, у меня в сердце было слово «ты должна быть здесь». Вот. Вот это я твердо как бы запомнила.
0: Как будто внутренний голос вам говорит,
1: да, ты должна быть здесь.

0: Вот несмотря не на то, что, может быть, тебя что-то смутило, что это не похоже на то, что ты представляешь себе.
1: Угу. И вы начали туда ходить? Или вы были там один раз?
0: Я была там один раз. Угу. И я потом, как бы после 4-го курса по распределению, я уехала в маленький городок, в Пестово. И угу. раньше надо было 3 года отработать.
1: Угу. Угу.
0: Я в музыкальной школе там работала. Но могу сказать, что вот после... А вот эта вот однокурсница, она мне подарила Евангелие. И я помню, что я это восприняла особо, то есть с каким-то трепетом. Я сказала спасибо большое. И я как-то так получилось, что в комнате в общежитии я была одна. И я себе решила, что я утром я просыпаюсь, я разговариваю с Богом. И ложусь, я тоже разговариваю с Богом. И я начала читать Евангелие. Все, вот это моя точка mm-hmm. была уже, вот, движение.
1: А до этого, как я понимаю, у вас не было опыта воцерковленной жизни?
0: Нет.
1: Так? И вот вам дарят Евангелие. Как, откуда вы знали, как нужно молиться? Ну, вы читали, может быть, молитву «Отче наш», или вы молились своими словами?
0: Я, наверное, не... Ну, «Отче наш» я, наверное, постепенно вот как-то научилась. Я просто говорила... Может быть, доброе утро, Бог.
1: Ага, ага.
0: Вот как-то так вот. Это я помню, что я вот просыпалась и начинала.
1: Ну,
0: вот...
1: то есть вы своими словами,
0: да,
1: как меня... вот с обычным человеком,
0: да.
1: мы говорим,
0: это
1: вы
0: вот что-то
1: так
0: детское
1: выражали.
0: Было. Вот, угу, такое, угу. Вот, такое легкое-легкое.
1: А чтение Евангелия, ну, насколько вот вы понимали Евангелие? Что вас влекло к Евангелию? Почему вот человек, который... Ну, в церковь пришел один раз фактически, да, и то церковь не очень привычная для его менталитета, там дарит Евангелие. Чаще всего люди, ну, спасибо, и поставили на полку дома, да. Ну, может быть, открыли, пролистали, убрали. А вы это начали регулярно читать. Вот, опять же, хочу
0: да.
1: спросить, что вас в нем влекло?
0: Ну, я не знаю, это что-то такое таинственное, наверное. Но я что я сказала? Да, удивительно, вот что Господь... Я не сразу как бы вошла в эту церковь.
1: Угу.
0: То есть Господь ждал, наверное, когда я буду готова к этому. Но слово его, вот как бы я приняла, и я себе так сказала. Господи, вот я прочитаю все от начала и до конца, и этого мне будет достаточно.
1: Угу. Достаточно для чего? Как
0: для
1: вы
0: себя.
1: Понимали? Ага.
0: Вот я такую себе, все, и я уже вот это такие.
1: Ну,
0: слова.
1: Я уже как бы духовная, да? Или я
0: нет,
1: уже как
0: нет,
1: к тебе.
0: А, нет, все, вот, угу. вот все хорошо.
1: Ну, это как бы то, что я должна
0: да,
1: сделать.
0: Это что-то
1: да?
0: детское, ага. наверное, ага, вот ага. такое было.
1: То, что я должна сделать, может быть, это, да. И что, вы прочитали в итоге все 4 Евангелия?
0: Да, я вот я говорю, что как бы я поехала в Пестово.
1: Угу.
0: Я там работала, я там читала, я там молилась. Но чем, я могу сказать, чем больше я дальше читала, тем слово неотступнее от меня было. То есть слово, прочитанное мной, я не могла забыть. Оно как угу. колокол во мне звучало, что я должна следовать за ним. И чем дальше, тем все это было серьезнее, серьезнее, серьезнее. И я даже, если даже я сомневалась, но Господь, Он меня очень твердо вел. Я помню, что я, ну вот, как бы, где-то я упиралась, а Господь меня вел все равно. Я должна была подчиниться.
1: Как вот та фраза «я должна быть здесь», да? И как бы это, ну, Бог — это тот, за которым я должна следовать.
0: Ну, это вот, наверное, Господь мне указал, это твое место.
1: Угу. А было ли вам страшно идти за Богом, ну, то есть молиться, читать Библию, переосмысливать вот все, что вы прочитали в Евангелии? Потому что я точно помню, что когда я, например, пришла к Богу, начала ходить тоже в церковь, и я вроде бы ходила как будто одной ногой там, а другой ногой еще не совсем, потому что я боялась, что если я сейчас буду молиться так, как это принято, например, «Боже, коснись меня», «Боже, измени мою жизнь», «измени мое сердце», «пусть все будет по воле твоей», да, вот эти все фразы, которым учат в церкви, И я боялась, что если я буду их произносить, в моей жизни начнутся какие-то изменения, причем такие изменения, которые не вот там улучшат ее, ну, может быть, да, и улучшат, но они будут заставлять меня от чего-то отказываться. То есть я должна буду начать жертвовать. То есть такая будет жесткая аскеза, ну, как бы. В моей жизни я не хотела этого, я этого боялась. У вас было подобное?
0: У меня, наверное, как бы я ни молитвы, ни Слова Божия не боялась. Я, наверное, как бы переживала, что сам Бог будет со мной делать. Что да. Он угу. поставит меня в такое положение почему-то, что я не смогу, не пойму. И угу. я не справлюсь с этим. Вот такое, наверное. То есть мне было сложно поменять привычные для меня условия, хотя на самом деле потом все, конечно, не так. Угу. Ну, Господь, Он не делает ничего такого, чтобы человеку было плохо.
1: Ну, это да, это точно. Вот. Но, значит, когда вы жили, уехали работать по распределению, там церкви не было, в церковь вы не ходили, вы просто продолжали читать Евангелие, молиться, и там у вас тоже были какие-то переживания духовные очень сильные.
0: Да, началось, наверное, этап испытаний. Ну, всегда надо взрослеть. Ты родился и взрослеешь. Вот. И в течение месяца, наверное, вот на вечерней молитве у меня начинались вот такие вот испытания.
1: В чем это выражалось?
0: В духовном вторжении, наверное. Темных сил.
1: Ну, как это проявлялось? Ну, вот примерно скажите, насколько это возможно объяснить.
0: Мысли, плохие мысли. Плохое. То, что я не могла как бы с этим бороться. То есть я молюсь, и тут же вторгается. И это было в течение месяца. Вот. И мне некому было это сказать. Я думала, что я сойду с ума. Вот такое вот. Одна коллега, с которой я доверяла, я просто ей сказала: «Галина Фирсовна, я, наверное, скоро сойду с ума». Вот. И это продолжалось месяц и закончилось.
1: Неожиданно закончилось,
0: да? Да, просто остановилось и все.
1: То есть вы молились, во время молитвы вам приходили какие-то, ну, страшные мысли?
0: Да. Да, это было каждый раз. Дело в том, что я там жила как бы на квартире. Ну, квартира – это сложно назвать. Это был дом, как бы с колодцем. И я была одна, одинока. И, наверное, вот это усугубляло мое положение. Вот это одиночество. И вот вечерняя молитва, ночь.
1: Понятно. Но слава Богу, что Он дал вам, помог вам пройти вот через такое духовное испытание. И эти мысли вас оставили, да?
0: Да.
1: Эти мысли вас оставили. Это хорошо. Потом вы переезжаете из этого места?
0: Да,
1: куда?
0: Я потом как бы подумала, что, ну, маленький городок, мои все родственники живут, мама жила на тот момент в Санкт-Петербурге, и я думаю, что как бы мне надо быть там. И я переехала, я устроилась в школу общеобразовательную по специальности. Вот.
1: Но учителем там... музыки, да?
0: Да, учителем музыки. Но там у меня как бы начались проблемы, потому что моя семья пошла в противоположном направлении, как бы в противоположном духовном направлении. Потому что как вот открылись двери как бы для Слова Божьего, точно так же как бы у нас в России транслировали духовные разные программы, плохие те, которые людей губят. И мои родственники пошли.
1: Вот, ну, то есть какие-то сомнительные духовные практики, да, которые повлияли тоже, ну, на многих людей, в том числе на ваших родных. Ну, я знаю, что не очень вам, как бы, может быть, хочется рассказывать подробности этого, поэтому мы пойдем дальше. Вы из-за этого переехали из Санкт-Петербурга.
0: Да.
1: И вы поехали куда в итоге?
0: Да, и... Меня Господь вывел. Потому что, во-первых,

0: вообще я очень боялась вот этих перемен, как я уже говорила. Вот опять мне одной куда-то ехать. И опять новый коллектив, опять мне надо привыкать. Опять я не знаю, что меня ждет.
1: Угу.
0: Вот, и я помню, что я еду в автобусе, уже темно, это февраль месяц, конец февраля. Темно, холодно в автобусе. Открываю Библию, и вот фонарик, который вот светит в темноте, да, вот с потолка в автобусе, и он прям падает на слово «не бойся, только веруй».
1: Угу.
0: А я была тогда вот как листок на ветру.
1: Осиновый.
0: Да. Я трепетала вообще, я так переживала. Что на этот раз ждет меня? Вот так вот.
1: Ну, с чем был связан ваш переезд? Вас ведь, по-моему, пригласили.
0: Да, меня
1: именно
0: пригласили.
1: Не вы сами решили, а поеду да, я снова да. в Новгород.
0: То есть я, угу. меня вот эта вот сестра, она пригласила.
1: Сестра из церкви.
0: Когда я еще в Петербурге жила, она говорит, Рита, поедем, побудешь у нас. И там была пожилая сестра Вера Михайловна. И она говорит, а что ты переживаешь? Если Богу угодно, ты ему помолись, и ты поедешь, и здесь будешь. Ну, mm-hmm. что я и сделала, потому что как бы жить в обстановке тяжелой духовной, которая сложилась в нашей семье, я не могла уже. Я поняла, что я просто там не выживу.
1: Mm-hmm. И дальше вы стали продолжать ходить в церковь. Ну, то есть там, где вы были один раз, вы снова приезжаете в этот же город, снова встречаетесь
0: да,
1: там
0: кстати.
1: Со своей бывшей однокурсницей.
0: Да.
1: И, пожалуйста, ну, она же и была верующей.
0: Да.
1: Она вас пригласила в церковь
0: снова?
1: Да, я
0: снова. Как раз да. вот вспоминаю свой четвертый курс. Это угу, чуть-чуть назад угу. возвратиться. И я когда окончила, вот все экзамены были сданы, я иду там по мосту, и у меня в сердце, я здесь буду жить, я сюда возвращусь. И я сюда возвратилась как бы. В Новгород опять приехала. Я приехала, меня устроили в музыкальную школу неподалеку от Великого Новгорода. И началась моя уже церковная жизнь.
1: Угу.
0: Потому что как бы я еще крещение не приняла. Вот, но я уже как бы входила в служение потихоньку. Это был февраль месяц, крещение, оно было у меня в июле.
1: А вот вроде бы вы все эти годы в церковь не ходили, но Евангелие читали.
0: Да.
1: Евангелие на вас оказывало какое-то
0: да.
1: действие, да? И тут вы снова приезжаете в Новгород, где вы впервые побывали в этой протестантской церкви, и так просто вы начали туда ходить.
0: Потому так? что все уже люди мне были знакомы. Вот... Просто как Господь делает, Он не ломает нас. Он угу. делает все постепенно. То есть все люди, я уже к ним привыкла. Сестра, потом она меня познакомила с другими верующими. То есть для меня все стали уже родными. То есть прошел угу. вот период какой-то, и я спокойно туда угу. вошла.
1: То есть это стало такой духовной семьей для вас.
0: Да,
1: для вас
0: да.
1: ваши родственники были от вас далеко,
0: да.
1: не всегда вы могли там найти понимание.
0: Да.
1: А здесь вы обрели духовную семью.
0: Да,
1: да,
0: да, да.
1: Ага. Итак, и вот, собственно, там и начинается ваше музыкальное служение. Вы не только работаете в музыкальной школе, но вы и в церкви служите, ну, так скажем, своими дарами музыкальными. И, насколько я понимаю, отсюда именно начинается ваша деятельность композитора.
0: Ну, да.
1: Правильно?
0: Да,
1: вот
0: да.
1: с чего все началось вообще?
0: Ну, началось с того, что я стала хором руководить.
1: Церковным.
0: Церковным. И на тот момент, это были 90-е годы, был очень мал репертуар как бы церковных песнопений. Вот. Но сборники печатные гимнов были. И так как вот была нехватка музыкального материала, я открывала сборник песен Возрождения. И какой-то стих, он обретал свою мелодию. И вот первая песня, которую я написала,

0: Это когда в твои слова вникаю. Угу. Это вот была самая первая. Потом Святой Дух в день Пятидесятницы. Это нужно было для хора. Я сделала как бы гимн такой для солиста и хора. Сами мы сделали фонограмму. Вот сейчас та, которая потом уже фонограмма появилась, это уже она профессиональная. А там мы делали так, по-свойски, по-простому.
1: Как могли, какие ресурсы имели на тот момент, да? Я знаю, что вот у вас есть такая песня, одна из любимых, да? И такая, как вы ее назвали, фундаментальная, как бы знаковая песня, очень яркая. Стихи написала тоже женщина из церкви, Елена Шележинская. Да-да. И вас тронули эти стихи, и вы решили написать мелодию или, ну, вот история этой песни, потому что мы ее будем слушать сейчас.
0: Да. Угу. Ну, сначала как бы Лена мне дала стихи в надежде, говорит, может быть, они обретут мелодию. И на тот момент я себя помню, вот у меня как бы в душе я как девочка. Я посмотрела, ну, может быть, и положила, убрала. Но пришел момент, наверное, не знаю, но это год, два, три прошло с того времени, когда в моей жизни были испытания. Вот. И я открыла, вот, сидя в комнате, записную книжку, и там вот этот был этот листок. И я со слезами, я помню, что я плакала и пела. И вот так вот появилась эта песня.
1: Да, но вообще всегда интересно узнавать историю каких-то песен, да, каких-то художественных произведений, потому что авторы таковых, они чаще всего находятся в каком-то кризисе, да, в каких, ну, на подъеме каких-то эмоций, они, может быть, проходят вот как... долину смертной тени, да, в своей жизни.
0: Бывает, да.
1: И вот, да, и вот история этой песни тоже связана с такими переживаниями в вашей жизни. И сейчас мы послушаем эту песню в вашем исполнении.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Маргарита Колываенко, композитор и исполнительница христианских песен. Песни в исполнении Маргариты вы можете посмотреть на нашем канале. А мы продолжаем разговор с нашей гостьей. Итак, Маргарита, песня прекрасная. Песня говорит именно о тех переживаниях, которые, наверное, вас коснулись и очень близки каждому человеку, который ищет Бога. Мне очень понравилось, что здесь подчеркивается мысль о том, что Бог о нас печется. И я поняла, что я не одна, а я с Богом. Бог всегда со мной. Я знаю, что у вас есть альбом.
1: Да.
0: «Святая любовь», да, по-моему,
1: да,
0: называется «Святая любовь».
1: «Святая любовь».
0: И расскажите историю этого альбома.
1: Дело в том, что когда вот в церкви я трудилась, служила, у нас помимо как бы я и свои песни делала, они были. Вот. И мы писали и для детских спектаклей, для детских лагерей. И вот когда мне исполнилось 40 лет, я тогда мужу сказала, я говорю: «Андрюш, я хочу сделать альбом. Вот. И если я это не сделаю сейчас, я этого не сделаю никогда». И как бы мы решились на это. Как бы... Ну вот.
0: Так просто, да?
1: Да,
0: и вот он есть. А какой путь проделан был на пути?
1: Да, как бы я отобрала все как бы песни, подходящие для данного как бы дела. Отобрала, вот, каких-то песен еще не было, и они возникали потом в процессе. Вот.
0: То есть вы постепенно отбирали, писали новые, да?
1: Писала, да. Мы молились, вот, молились. Господь давал аранжировщиков. Первые три песни были написаны. Вот «Я люблю тебя, Боже», она, наверное, самая такая. Я думала, что я альбом назову «Я люблю тебя, Боже». Но писала я этот альбом долго. И со временем появилась песня «Святая любовь». И я почему-то подумала, я могу сейчас так сказать, я не хотела, как бы, вот мы можем дерзнуть сказать: «Я люблю тебя, Боже». А Божья, я потом поняла, что Божья любовь, она намного выше, чем то, что мы Богу приносим. И я думаю: нет, будет альбом «Святая любовь». И это была одна из последних песней. То есть вот Господь... Вот у меня такое переосмысление возникло. Я думаю: я люблю тебя, Боже, но твоя святая любовь, она больше.
0: Да.
1: Именно подчеркнуть именно любовь Божью надо, Христа.
0: Какой для вас Бог?
1: Хороший. Добрый. Милосердный. Я просто такой человек, я могу себя строже оценивать и могу себя как бы, ну, критически очень относиться.

0: себе. Поэтому мне, наверное, каждый раз надо вот принимать милость и любовь Божью.
1: Угу.
0: Вот даже когда я ехала сюда, вот я себя так угнетала. А потом...
1: Переживали.
0: Угу. Да, а Господь... делает совсем все по-другому, угу. милосердно.
1: Угу.
0: И я много раз уже в жизни это испытывала. Я вот учусь как бы правильно воспринимать,
1: угу.
0: что Бог нас любит.
1: И действительно, вот эта мысль тоже, которая беспокоит многих, о которой я уже говорила, о том, что... часто люди Бога боятся, они боятся, какой сюрприз преподнесет им Бог, если они откликнутся на его призыв. Они боятся, что Бог их будет судить, или что Бог их даст им какое-то непосильное дело в этой жизни. Вот вы получили для себя ответ на этот вопрос, ну как бы бояться Бога или не бояться Бога?
0: В Библии написано, бойся Бога, есть тоже такое,
1: есть,
0: да?
1: Есть, да, в том-то и дело, да.
0: И страх Господень, мудрость, да, страх Господень.
1: Угу.
0: Вот, поэтому здесь мы должны правильно относиться. Мы должны перед Богом, наверное, трепетать, но не видеть в нем что-то такое злое, наверное. Потому что мы можем вот в такой человеческий страх... который искаженный, неправильный. Этот страх по причине греха возник. Человек согрешил, и он стал бояться. Но страх уже не тот. Не тот, который Господь от нас хочет. Да? Вот такой страх с любовью.
1: Уважение, почитание, может быть, да, Бога,
0: да.
1: Но не такой дикий страх, да,
0: да,
1: когда мы не знаем,
0: по причине
1: чего ожидать.
0: Греха, да, вот мы должны как-то
1: угу.
0: учиться.
1: Скажите, Маргарита, вот последняя минута у нас, буквально минута эфира. Вы, конечно, много уже очень сказали о своих переживаниях, да, о том, как вы воспринимаете Бога. Чтобы вы... хотели сейчас в нескольких словах пожелать нашим телезрителям, потому что нас смотрят разные люди, кто-то уже ходит в церковь, кто-то только на пути к Богу, кто-то сомневается, но так или иначе практически все наши зрители интересуются духовными вопросами. Они ищут, они, может быть, в каких-то сомнениях пребывают, но они нуждаются вот именно в свидетельстве от того человека, кто в церкви давно.
0: Христос сказал, будьте как дети. И когда мы становимся вот ребенком, вот только ребенок может полностью отдаться своему отцу, своему родителю. И вот я желаю, чтобы вы посвятили свое сердце так, как посвящает свое сердце ребенок Богу. Вот я сейчас я говорю, я вспоминаю, как я ходила маленькая, там рвала цветочки. Я ничего не колыхала, я ничего не заботила.
1: Маргарита, большое вам спасибо за то, что были сегодня у нас в студии, поделились историей своей жизни, поделились своими уникальными переживаниями. И я желаю вам дальше успехов в служении Богу, в работе. Желаю гармонии в семье, и пусть Господь ведет вас и дальше по жизненному
0: пути.
1: Спасибо вам. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Смотрите наши программы на сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

одной книге прочитал интересное выражение, которое звучало следующим образом, что Вселенная состоит не из атомов, а из историй. И действительно, истории человеческой жизни – это всегда что-то необычное. И вот хочу сегодня поделиться, можно так сказать, началом своего понимания отношений и встречи с Богом. Вообще, как это в жизни случается. У всех по-разному, я знаю, и мой личный опыт – это мой опыт. Но в любом случае я понимаю, что в течение жизни Бог взаимодействует с каждым очень индивидуально, и у Него любящий подход к каждому человеку. Впервые свой опыт в отношениях с Богом я начал приобретать где-то в возрасте 11-12 лет. Тогда мы с моими родителями строили Байкало-Амурскую магистраль. И я как ребенок тоже принимал участие в этом, будучи тем, кто находился рядом с ними. И главное вот в этой истории то, что совершенно в 100 метрах от нашего дома, где мы жили, начиналась глухая тайга со снежными вершинами гор, с прекрасными родниками, горными чистыми реками и совершенно непролазным лесом. И вот, естественно, я как молодой мальчишка очень любил ходить в этот лес, потому что мне дико нравилось все, что и с чем я сталкивался. Будучи родившимся и выросшим до этого возраста в Оренбургских степях, понятно, что для меня лес – это было что-то особенное. И в этом лесу в какое-то время я стал себя ловить на мысли, что в моей голове стали появляться некие размышления, что человек – это не просто продукт эволюции. Я стал смотреть на окружающий мир и задаваться вопросом, неужели вот вся эта красота, все эти законы, которые в природе вокруг меня, в чистой воде, в цветах, в мхе на камнях, да, это не просто что-то, что появилось в результате какого-то взрыва во Вселенной. И даже глядя на себя, на свои руки, я помню, что задавался вопросом, неужели человек живет только для какого-то маленького периода времени, и, прожив какую-то жизнь, он просто исчезает, превращается в прах. И я был настолько внутренне как-то этим обеспокоен, не согласен с этим выводом, что задавался вот этими вопросами. И когда я задавался вопросами, очень часто, находясь вот как раз в лесу, бывает даже иногда вот просто в одиночестве, где-то уйдешь там, недалеко сядешь на берегу реки, которая журчит, шумит своими бурными водами, и смотришь на небо и задаешь этими вопросами, неужели Бог тебя нет, или все-таки ты есть? И вот эти мысли, они как-то формировали во мне представление о том, что мир вокруг меня – это действительно четкий порядок, порядок, установленный законодателем. И вот когда я стал об этом думать, стал размышлять, как-то в моем сердце стало больше появляться тяги к чему-то доброму. И немножко по-другому я стал смотреть на свои какие-то обязанности в своей семье, на свои обязанности за тем, чтобы как-то присматривать за своим младшим братом. Если раньше он как-то раздражал меня тем, что меня обязывают за ним присматривать, то теперь, наоборот, мне как-то стало даже в этом какой-то интерес. Я стал понимать, что что-то в моем сердце начало происходить. И вот эти вот постепенные изменения, да, они растянулись на достаточно долгий период времени, там, как минимум лет 10-15, вот этот процесс во мне формировался. Но постепенно я стал для себя понимать, что Бог – это личность. Личность, для которой я имею значение как ребенок, имею значение как человек. И вот эти вот мысли, они постепенно формировались в какие-то выводы. И в какой-то период времени я уже начал ловить себя на том, что я начинаю молиться. Вот, я обращаюсь к Богу, я даже помню вот эти детские молитвы, когда я говорил, Бог, я не знаю, как Тебя звать, но я молюсь к Тебе, потому что знаю, что Ты тот, который добрый, который заботится обо мне, который слышит мои просьбы. И действительно, эти опыты в просьбах, они происходили. Я помню, как однажды очень сильно заболел, вот, попал даже в больницу инфекционную. И вот в тот момент, лежа там, врачи не знали, какой диагноз мне поставить, потому что что-то все было плохо с анализами, они точно

могли понять, что это. Вот. И я молился как-то на постели о том, чтобы Бог как-то спас мою жизнь, и по-детски верил в то, что Бог услышит. Как-то была вот эта вот внутренняя уверенность. И действительно, буквально на следующие сутки, когда меня взяли на анализы крови и все остальное, выяснилось, что инфекция куда-то пропала, куда-то исчезла. Врачи так озадаченно почесали затылок такой: ты что здесь делаешь? Выписываем тебя домой. Вот, мы не знаем, что с тобой было. Вот. И вот этот момент, он как-то лег в копилочку в определенную дальше в тех жизненных обстоятельствах, которые в дальнейшем случались. И, но самое главное, вот какой вывод я вот сейчас, оглядываясь назад, для себя сделал, что многие люди, которые любят природу, любят тишину, которую они, можно так сказать, обретают вот в этом общении на природе с Богом, это люди действительно, которые формируют в себе ответ на взаимодействие Бога. Они как бы формируют отклик, который помогает им как-то обрести для себя личностного Бога, для них родного, который становится к ним близким. И вот этот мой небольшой опыт, первые шаги, можно сказать, в обретении веры действительно сыграли вот такую формирующую часть в дальнейшем как для характера, так и в определении судьбы. Поэтому действительно это очень интересно сегодня вспоминать, наблюдать и понимать, что Бог удивителен, уникален, и Он крайне любящ человека в любом возрасте, в любых обстоятельствах и в любых местах географически. То есть Бог открывается в своей простоте, в своей красоте и в своей милости.

0: наукой доказано, что мысли материальные, слова материальные. Мы творим реальность, в которой живем. Понимаете? И очень важно, чтобы мы собирались и говорили, обсуждали проблемы, и мало того, помогали друг другу. Вот я сегодня заговорила о издательстве детской литературы. Ко мне уже несколько человек подошли. И я надеюсь, что они мало того, что закажут книги какие-то, они еще помогут этому издательству как-то развиваться. Потому что весь смысл в том, чтобы мы сотрудничали, понимаете? И вот это очень важно, то, что есть возможность собраться и поговорить на эту тему. СМИ очень мало говорят об этом, наши такие общие, главные. Поэтому это очень важно, чтобы мы находили личные контакты. Каждый из нас приносит плод перед Богом тем, что он делает. Правильно? Так что вот очень хочется, чтобы мы не были фарисеями, как в притче, да, которые говорят, ой, я такой классный, замечательный, не то, что мытарь, а мытарь что-то делает. При этом, так сказать, через покаяние очищается и, понимаете, самое главное, может быть, не то, что, что ведет к спасению. Важно к тому, что ты, являешься ли ты живым храмом для живого Бога. Иисус проповедовал это, что разве вы не знаете, что вы суть храм Божий? Вот что самое главное. И Серафим Саровский говорил о чем? О том, что цель христианской жизни – не поклоны, свечки, вот эти обрядовые вещи, которые у любого направления есть, а смысл в одном – в присутствии Духа Божьего внутри. Потому что какой Дух в тебе, такой ты.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
2: Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

Всем привет! В моей семье все безумные сладкоежки, поэтому для них у меня есть в арсенале два супербыстрых сладких рецепта. Давайте их сегодня приготовим. Первое, давайте приготовим банановый пирог. Для этого нам понадобится мука, сода, соль. Все это смешиваем. Мука у меня уже просеянная. Далее в отдельной таре смешиваем сахар и масло.

Готовое тесто отправляем в прямоугольную форму, которую предварительно надо смазать маслом, чтобы у нас ничего не прилипло. Хорошо промазываем все бока. Отправляем все в нашу форму. Для украшения пирога я буду использовать один банан и горстку грецких орехов. Банан нам нужно поделить напополам. Надо красиво вот так положить. Ну, надеюсь, у вас получится лучше, чем у меня. Так, и сейчас красиво, опа, опа, и вот сюда я положу, и вот сюда положу, вот сюда положу, ой, как красиво! Отправляем в духовку на 180 градусов и проверяем готовность зубочисткой. Пока банановый хлеб стоит у нас в духовке, давайте приготовим еще шоколадные фонданы. Для этого нам понадобится яйца и сахар взбить. Пока мы это делаем, давайте еще отправим шоколад и масло в микроволновку. Опа! Так, давай! Взбиваем. Это готово. Смешиваем. Смешиваем шоколадную смесь яичной. И высыпаем муку еще. Консистенция должна быть густоватой, но постарайтесь, чтобы у вас комочков не осталось. Наша смесь готова. Берем формочки. Я приготовила 5 штучек. Смазываем маслом. Леша, ты записал? Ты записал? Хорошо. Чтобы у нас ничего не пригорело. Для украшения мы будем использовать какао. Я его сейчас насыплю в формочки. Ну, я и насыпаль. И нашу смесь отправляем в формочки. Очень густая. Сначала положу по одной ложечке, а потом еще под рукой. Можно еще, если подержать подольше, а внутрь положить дольки шоколада, то получится другое. Подумайте об этом на досуге. Красота. Отправляем в духовку при 190 градусов на 7-10 минут. Внутри у нас должно остаться немного жидкой консистенции. Вот и все. 30 минут и два десерта у вас на столе. Приятного аппетита!

Здравствуйте. Одну 70-летнюю актрису с мировым именем спросили, в каком возрасте женщину перестает интересовать любовь. Она хохотнула. Спросите, пожалуйста, кого-нибудь постарше. Любовь и внешняя привлекательность – то, что всегда волнует прекрасную половину человечества. Иногда это кажется легкомысленностью, но на самом деле такой женщину создал Бог. Конечно, если все в жизни вертится только вокруг внешности, это выдает некоторую душевную ущербность. Но и полностью махнуть на себя рукой тоже не лучший выбор. Каждая женщина – это праздник, который придумал сам Творец. Мы можем дарить нашим близким заботу, сердечность, жизнерадостность и сочувствие. Внешняя привлекательность – один из ресурсов, который Бог нам дал, чтобы мы могли выполнять свое предназначение. Проблема, которая будет рассматриваться в следующей рубрике, является одновременно и эстетической, и медицинской. Это проблема лишнего веса, которая беспокоит многих представительниц женского пола.

Слайд называется «Диагностика избыточного веса». То есть, как поставить диагноз, что у меня избыточный вес? Простыми словами, у меня вообще нормальный вес или избыточный, да? И это формула, которая помогает определить, каким является тот вес, что я имею на сегодняшний день. Так называемый индекс массы тела, ИМТ сокращенно. Он определяется так. Вес, взятый в килограммах, разделенный на рост, взятый в метрах в квадрате. А это пример, внизу пример. Оценивается рост, вернее вес у человека 60 килограммов при росте 1,65 м. Ну и вы видите, как считается. 60 мы делим на 1,65 м, и если считаем калькулятором, еще раз делим на 1,65 м. В данном примере получаем результат 22. Следующий слайд покажет нам, что нам делать с этим индексом. Он оценивается по такому диапазону. Если индекс попадает в диапазон от 18,5 до 24,9, то тот рост, который мы оценивали, помните, в нашем примере 60 килограммов для 1,65 м, считается за норму. В нашем примере индекс какой был? 22. Он попадает в этот диапазон? Попадает. Значит, 60 килограммов для 1,65 м, этот человек имеет нормальный вес. Нормальный вес. Я хочу сразу сказать, что на сегодняшний день это единственная признанная в официальной медицине формула. Она считается универсальной, то есть подходит для людей любого возраста, любого роста и любого телосложения. Ширококосный, тонкокосный, вот так как оно в народе считается. И она проста. Для любого взрослого человека посчитали все. То есть это диапазон, всего лишь нужно запомнить, каков он есть. В этой норме от 18,5 до 24,9 выделяет так называемый идеальный индекс массы тела. От 18 до 21. Я хочу обратить ваше внимание, что наша сегодняшняя тема – это не косметическая тема. То есть это мы сейчас не говорим о том, что вот хорошо было бы быть похожими на Клаудию Шифер или там еще какие-нибудь модели. Мы сегодня говорим о здоровье. О том, что вес – это проблема, избыточный вес – это проблема для здоровья. Идеальный индекс массы тела говорит вот о чем. Что человек, который имеет этот индекс массы тела, у него минимальный риск проблем со здоровьем из-за чуть более высокого веса. На сегодняшний день медицинская наука уже пришла к пониманию того, что в зависимости от места расположения жировой ткани значительно возрастает риск осложнений, связанных с весом. Итак, по месту расположения жировой ткани выделяют так называемое яблоковидное ожирение и грушевидный тип ожирения. Два типа отложения жира. Яблоковидный тип отложения жира говорит о том, что он откладывается в области живота, внутри живота, вокруг внутренних органов, в том числе жизненно важных внутренних органов. Какие?

печень, почки, сердце, сосуды. Нормально, что там? Хотели бы мы, чтобы у нас вокруг этих органов откладывалась жировая ткань? Не хотели бы. То есть этот вид отложения жировой ткани, яблоковидное ожирение, серьезное. Гораздо серьезнее, чем когда жировая ткань откладывается вокруг ягодиц и бедер, снаружи как бы. Как бы снаружи, не вокруг жизненно важных органов. Простой показатель вам зачитаю. Окружность живота. У женщин хотя бы до 88, я не говорю, что это норма. Норма меньше, 88 это уже будет много, но до 88, а у мужчин до 102 сантиметров. Окружность живота – это не окружность талии, и она определяется в конце выдоха. Выдохнули, то есть ушел воздух, опустилась, вернее, поднялась диафрагма. Измерительная лента располагается горизонтально на уровне подвздошных гребней, так называемых. Вот так, если мы ведем по бокам живота, наши пальцы упрутся в кости. Они одни там, эти кости. Это называется подвздошные гребни. На этом уровне определяется. То есть это ниже, чем талия. Талия еще меньше должна быть. Это ниже, чем талия. И в конце вдоха все это делается. Окружность живота. И если мы измерили, и у нас получаются цифры выше, чем эти, это о чем говорит? О том, что жировая ткань откладывается вокруг жизненно важных органов. И нам нужно буквально сейчас, как говорят на украинском, тепер вже, то есть вот тут, сразу, начинать путь от избыточного веса. Каждый килограмм лишнего веса укорачивает человеческую жизнь на 2 месяца. Каждый килограмм. Почему? Почему укорачивается жизнь? А теперь посмотрим осложнения избыточного веса, то есть те болезни, риск которых увеличивается при избыточном весе. Заметьте, список не маленький, можно прямо сказать, очень даже и большой. На первом месте стоит атеросклероз. И проявление атеросклероза – это ишемическая болезнь сердца, это инфаркт миокарда, стенокардия, большинство видов аритмии, сердечная недостаточность, как в итог. Гипертоническая болезнь, то есть повышение давления. 80% людей с диабетом – это люди с избыточным весом. 80% людей. Увеличивается риск злокачественных опухолей. Увеличивается риск проблем с суставами, деформирующий артроз, подагра. Увеличивается риск варикозного расширения вен, нижних конечностей и прямой кишки, то, что называется геморрой. Увеличивается риск синдрома апноэ, то есть остановки дыхания во сне. Увеличивается риск заболевания печени и желчного пузыря. В печени обычно развивается так называемый жировой гепатоз. Это УЗИ ставит такой диагноз. А в желчном пузыре обычно желчекаменная болезнь. То есть формируются камни в желчном пузыре. Снижается способность к деторождению. Нарушается гормональная деятельность организма. Любая. Не только связана с поддержанием веса, то есть обмена веществ, но и другие гормональные, другой гормональный фон. Развиваются психосоциальные проблемы, то есть связанные с нашими мыслями и психическим здоровьем. Это проблемы со здоровьем. Да? Это не просто вот внешний вид, где можно было бы сказать, ну вот это плохо. Это одно из того целого списка, тут больше 10 болезней. И каждая из них – это то, что как минимум ухудшает качество жизни, не говоря уже о продолжительности жизни. Эта статистика дается здесь не для того, чтобы мы, знаете так, ужаснулись и как бы в этом ужасе продолжали ходить дальше. А для чего это все нужно? Чтобы мы задумались и приняли решение. На сегодня считается клинически, то есть для здоровья значимым и приносящим реальную пользу снижение массы тела хотя бы на 5-10% в течение 4-6 месяцев. Хотя бы 5-10%. Нормальным считается темп снижения веса. Это потеря 1-1,5 килограммов за 7 дней. Есть единственно правильный метод лечения болезни. Поиск причины, устранение причины, и тогда болезнь, как следствие причины, что с ней происходит? И исчезает сама по себе. Причина ожирения 2. У 90% всех случаев избыточного веса лишь 2 причины. Первое. Повышение калорийности пищи. Простым словом назовем так – переедание. Вот так, чтобы у нас записалось. Вторая причина – недостаток физической активности. Простым русским словом как это назовем? Малоподвижность. Итак, 2. Переедание и малоподвижность. Это 90% всех причин избыточного веса. Оставшийся хвостик, ну вернее, оставшийся от хвостика – это так называемые эндокринные причины ожирения. Повышение калорийности пищи.

0: то есть переедание, приводит к тому, что человек внутрь себя, внутрь человека поступает избыток энергии. Избыток энергии. А недостаток физической активности приводит к тому, что в организме этот избыток энергии остается. И когда есть что-то лишнее, видите, много поступило, мало израсходовано, остается лишнее. И эта лишняя энергия куда идет? В запас. В запас. И этим запасом является у большинства людей жировая ткань. Запас.
1: Представление о женской красоте подчиняется моде. С каждой эпохой стандарты красоты меняются. К примеру, в Древнем Египте особенно ценились высокие стройные брюнетки с широкими плечами и длинными ногами. В средние века красивыми считались бледные женщины, имеющие хрупкий болезненный вид. Эпоха Возрождения возвеличила красавиц с пышным телом и изящными руками и ногами. В XVIII веке приветствовалась красота искусственная. Парики, обильная пудра, выкрашенные брови, яркие румяна и мушка на щеке. В 20 веке идеалы красоты, наоборот, стал постепенно приближаться к естественности. Блестящие волосы, свободная одежда, загорелая кожа и белоснежная улыбка –

Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня мы рассмотрим этикетку жевательной резинки. По 10 раз на дню белозубые красавцы и красавицы, а также серьезные и доброжелательные стоматологи с телеэкрана убеждают нас жевать какой-нибудь из многочисленных широко рекламируемых продуктов против кариеса. А так ли уж всесильны эти самые защиты от кариеса? Доказано, жевательная резинка вычищает только лишь жевательную поверхность зубов. А самые опасные в плане кариеса зоны в промежутках между зубами с помощью жевательной резинки не очистишь. Здесь нужна зубная щетка. Часто жвачка, обещающая защиту зубов и десен, содержит такие компоненты, которые сами являются причиной таких заболеваний зубов, десен и полости рта, как кариес, пародонтоз и различные виды гингивитов. В жевательной резинке содержит стабилизатор Е442, это глицерин, загуститель Е414, это гумиарабик, антиоксидант Е320 – это бутилгидрооксиназол. Эмульгатор Е322 – это лецитины и фосфатиды. Этот список настораживает, так как в определенных пропорциях и концентрациях эти вещества патологически воздействуют на организм. Бутилгидрооксиназол при частом употреблении повышает уровень холестерина в крови. Лецитины ускоряют слюновыделение, что в свою очередь приводит к постепенному нарушению работы пищеварительного тракта. А долгое и неконтролируемое употребление лимонной кислоты может вызвать серьезные заболевания крови. Блестящая твердая глазурь, одежда жвачки, состоит из сочетания эмульгаторов, а в некоторых случаях с добавлением талька. Все эти вещества не полезны и являются чуждыми нашему организму. Также ни одна жевательная резинка не обходится без добавления подсластителей. Наиболее известным из них является аспартам с кодом Е951. Избыток аспартама ведет к нарушению в нервной системе. Это проявляется в излишней возбудимости, нежелании сосредоточиться, приступах неизъяснимого гнева. Ряд ученых утверждает, что попадая в организм человека, он может вызвать нарушение гормонального баланса, что особенно опасно для беременных женщин. Последствия могут быть непредсказуемые: замедление роста плода, различные нарушения в деятельности нервной системы.

0: Существующие разновидности так называемых детских жвачек по своим качественным показателям несущественно отличаются от взрослых. Сравнив их этикетку с этикеткой любой другой жвачки, вы сами убедитесь в этом. Длительное жевание приводит к изменениям жевательных мышц, усилению их тонуса и активности. Из-за чрезмерной нагрузки при наличии некоторых других факторов развиваются такие заболевания, как повышенная стираемость зубов, пародонтит, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Жевать на пустой желудок и вовсе опасно. Раз за разом, отвечая на жевательный импульс, выделением желудочного сока, желудок не получает того, что, собственно, он должен переваривать. Страдают стенки желудка, а это чревато гастритами. И тогда употребление жевательных резинок запретят вам уже врачи. Как же быть, когда зубная щетка недоступна? Жевательную поверхность можно великолепно очистить и с помощью моркови, яблока или любого другого полезного овоща или фрукта, заодно получив необходимую организму дозу естественных витаминов. Всего вам доброго, будьте внимательны и здоровы!
1: Лично для меня жевательная резинка – это больше не вариант. Но все-таки как сохранить зубы здоровыми, если не имеешь возможности почистить их сразу после еды? Врачи советуют прополоскать рот. Это тоже дает неплохой эффект. Петрушка уничтожит запах лука и чеснока. А еще полезно закончить прием пищи кусочком моркови. Она не только очистит полость рта после перекуса, но и уничтожит бактерии. Подробнее об этом и других удивительных свойствах моркови можно узнать в следующей рубрике.

этот корнеплод употребляется в пищу уже не менее 3000 лет. Но нам было бы сложно узнать в корешках, прибывших из Афганистана, морковь, поскольку тогда она была фиолетового цвета. Лишь к 18 веку путем селекции морковь приобрела привычный нам оранжевый цвет. Именно с ним связано присутствие в корнеплоде большого количества каротина. Поэтому чем ярче окрашен овощ, тем больше в нем нужного нам вещества. Морковь – самый привычный источник каротина. Это вещество даже имя свое получило от оранжевого корнеплода. Карота на латыни означает морковь. Каротин, как и образующийся из него витамин А, необходим для иммунитета. Именно благодаря ему дети в развитых странах легко переносят такие заболевания, как корь и ветрянка. Тогда как в странах с низким уровнем жизни эти безобидные в кавычках вирусы нередко бывают смертельными. И витамин А, и каротин защищают клетки мозга от разрушительного действия свободных радикалов. Но при этом каротин нейтрализует самые опасные их виды. А это значит, что морковь защищает мозг от старения и различных заболеваний. Все знают, что морковь полезна для зрения. Это тоже связано с высоким содержанием в моркови каротина. Поэтому не забывайте сделать себе морковный салатик, если вашим глазам предстоит серьезно потрудиться. Если вы работаете за компьютером или если ваши дети пошли в школу, морковь должна быть частым гостем на вашем столе. Собственный внешний вид приносит больше радости тем, кто уважает блюда из морковки. Она улучшает состояние кожи, ногтей и волос, а также приостанавливает процессы старения.

0: Пектин и клетчатка играют немаловажную роль в организме человека. Они стимулируют работу желудка и кишечника, поглощая вредные вещества. К примеру, они помогают организму избавиться от ядовитого свинца, который с выхлопными газами исторгают потоки автомобилей. Удаляя мусор из организма, морковь одновременно укрепляет костную систему. Морковь, так же как лук и чеснок, содержит фитонциды. Это природные антибиотики. Если подержать во рту морковный сок или пожевать морковку, то количество болезнетворных микробов резко уменьшается. Поэтому после еды, если не можете почистить зубы, не тратьтесь на жвачку, а погрызите кусочек оранжевого корнеплода. Полезно и вкусно. Кроме всего прочего, это еще и укрепляет десны. Ну и напоследок несколько советов, как выбирать и готовить морковь, чтобы сохранить всю ее пользу. Во-первых, покупайте небольшие корнеплоды. Именно в них больше всего полезных веществ. Крупные экземпляры склонны к накоплению нитратов. Во-вторых, ценные питательные вещества в морковке находятся прямо под кожурой, поэтому надо стараться как можно тоньше срезать шкурку. А молодые можно вообще не чистить, только хорошенечко помыть. В-третьих, салаты из моркови лучше есть сразу, так как каротин быстро окисляется и теряет силу. В-четвертых, при термической обработке морковь становится только полезнее, но при варке ее лучше класть в уже кипящую воду, а кастрюлю надо обязательно прикрыть крышкой. И, наконец, поскольку каротин является жирорастворимым веществом, морковь лучше есть с растительным маслом или сметанкой. Приятного аппетита! И пусть удовольствие приносит вам пользу!
1: Небезызвестный Коко Шанель приписывает высказывание: «В 20 женщина выглядит такой, какой ее задумал Бог. В 30 – как она сама захочет. Но к 50 мы получаем ту внешность, которую заслужили». Привлекательный внешний вид складывается из множества полезных привычек, которым мы сами должны себя приучить. И одна из них – привычка заниматься спортом. В этой программе мы начнем изучать комплекс лечебных упражнений для позвоночника. Он подойдет и для тех, кто хочет избавиться от боли в спине, и тем, кто мечтает приобрести красивую осанку. Ведь, как известно, хорошая осанка – это основа красоты, так же, как скрепляющая нить – основа ожерелья.

Дорогие телезрители, мы продолжаем с вами знакомиться с комплексом упражнений для позвоночника. Итак, следующее упражнение. Стоя, руки вдоль тела. На счет раз мы прогибаем спину, слегка запрокидывая голову. На счет два мы выгибаем ее назад. Итак, раз, два, прогнулись и выгнули спину. Хорошо. Следующее упражнение. На счет раз мы сцепляем руки за спиной, замочек. И то же самое делаем с другой стороны. Вы не расстраивайтесь, если у вас с первого раза не получится это упражнение, потому что оно получается далеко не у всех и не всегда. Вы просто старайтесь максимально выполнить это упражнение, настолько, насколько это возможно. Хорошо, следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, руки слегка расставлены. На счет раз делаем поворот вправо, на счет два влево. Итак, раз. Старайтесь при выполнении этого упражнения максимально повернуть корпус. Можете немножко пружинить. Два. И вернулись в исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Руки вытянуты параллельно полу. На счет раз тянемся по

0: подбородком вправо и задержались на несколько секунд. Раз. Влево. Хорошо, а теперь то же самое упражнение, только с разворотом корпуса. Вперед. И назад. Хорошо. Следующее упражнение – наклоны туловища. Наклоняем вправо, при этом правая рука у нас скользит по бедру, левая поднимается вверх. То же самое в другую сторону. Повторяем каждое упражнение 8-10 раз. Следующее упражнение. Руки параллельно полу, делаем наклоны, при этом руки у нас остаются в этом положении. Итак, наклон вправо, и пальцами правой руки мы достаем до пола, либо до ноги. То же самое влево. Хорошо. Дорогие телезрители, я думаю, что эти простые упражнения помогут вам укрепить вашу спину и помогут в профилактике сколиоза и остеохондроза. Будьте здоровы!
1: Хочется вернуться к Коко Шанель, которая уже упоминалась в этой программе. Это известный, даже можно сказать, культовый дизайнер одежды. Женщина, которая в 20 веке стала одной из известнейших женщин мира и законодательницей моды. Она посвятила свою жизнь тому, чтобы придумывать достойную оправу для женской красоты. И все-таки она никогда не считала, что красота – это только внешность. Ей принадлежат следующие высказывания. Уход за собой начинается с сердца. В противном случае никакая косметика не поможет. И еще. Красивые глаза только у того, кто смотрит на тебя с нежностью. Красотой наделена каждая женщина, но если внешняя привлекательность заставляет любоваться, то красота, идущая изнутри, привязывает к себе навсегда.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

«Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

Здравствуйте! Сегодня вы узнаете о механизме стресса. Нам нужно понять его, чтобы еще раз замотивироваться выполнять физические упражнения. Я обычно называю это «вернуть пружину на место», знать, для чего выполнять, для того, чтобы побеждать стресс. Итак, три стресса.

стадии. Первая стадия стресса – это тревога. Мы чувствуем угрозу. Она может быть серьезной, например, если вы слышите, что ваш супруг или супруга только что попали в беду. Но это может быть и малейшая неприятность, например, потеря ключей, когда вы опаздываете на работу, или вы боитесь, что череда увольнений коснется и вас в том числе. Чтобы противостоять этой угрозе, ваш организм запускает биохимические гормональные изменения. И мы переходим на следующую фазу, фазу, которая называется «сражение или бегство». Вы мгновенно и безотчетно готовы либо сражаться, либо бежать. Господь создал в нас такие механизмы, чтобы мы справлялись с трудностями стресса на этот самый период. Мы готовы или нападать, или убегать. Но подумайте сами, как переживают многие люди эту стадию, когда они просто сидят на экранах телевизоров, у экранов телевизоров и смотрят футбол, где люди бегают, а они не бегают, но они сопротивляются подобному. Если угроза или давление сразу не пропадают, наступает очередь второй этой самой стадии. Стадии, которая называется сопротивление. Еще по-другому. На этой стадии организм укрепляет свои позиции для длительного противостояния угрозе в попытке все же одолеть ее или приспособиться к ней. Основные биологические функции пытаются вернуться к состоянию нормы, то есть вернуться из стрессового состояния. Однако на протяжении всей этой стадии организм остается способным мгновенно возвратиться к состоянию повышенной боевой готовности, чтобы дать отпор угрозе. Ваш организм будет постоянно колебаться, пытаясь вернуться к нормальному биологическому химическому состоянию. С одной стороны, и стремиться в тот же самый момент сохранить достаточную собранность и боевитость, чтобы дать отпор той угрозе, которая вас никак не минует. Именно на этой стадии стресс может перейти в хроническую стадию. Сколько раз вы можете ударить по груше? Один, два. А если вы бьете его в течение целого часа или целого дня, вы изнемождены, вы устали. И этот как раз-таки процесс происходит внутри нашего организма, потому что с разными факторами мы не можем бороться постоянно. И химические процессы изменяются в хронический стресс. В этом случае работает гормон кортизол. На протяжении стадии сопротивления при реакции на стресс вырабатываются самые разные гормоны. Но если вы чувствуете, что опасность кратковременно все прекращается. При длительном стрессе все продолжает быть все труднее и труднее. Уже норадреналин и адреналин, как правило, не выходит, а выходит именно гормон, который мы называем долговременной угрозой гормонов. Это кортизол. В этот момент наш организм истощается. Выработка этих веществ под названием кортизол, который притупляет боль и готовит вас к предполагаемому длительному натиску, истощает нас. Вместо приготовления к сражению или бегству, он готовит вас к сохранению сил, уклонению от сражения. В этот самый момент мы и можем почувствовать депрессию. При этом нередко возникает ощущение подавленности и уныния, которое колеблется от умеренного до глубокого. Наша задача – перейти к последней стадии стресса. Это возвращение к нормальной деятельности, избегая стадию изнеможения, которая связана с выработкой кортизола. И вот именно на данной заключительной стадии, если вам удалось справиться со стрессом или снять его, вы уже смотрите на сложившуюся обстановку спокойно, вы возвращаетесь к нормальной деятельности. Однако, если стресс, которому вы подвергались, длится достаточно долго, и вы отвечаете на него неадекватно, то неприкосновенные запасы сил истощаются –

и вы чувствуете изнеможение. Вот тогда вы и начинаете замечать, как падает ваша работоспособность, ваше стремление к учебе. К 10 часам утра вы чувствуете себя, как будто бы уже 10 часов вечера. Такое утомление возникает у человека, изнеможденного стрессом. Вы становитесь раздражительнее с близкими вам людьми. Может даже развиваться тяжелая депрессия. Эти симптомы означают, что вы не в состоянии как следует управлять повседневными раздражителями. И у вас вот-вот наступит или наступило истощение. Результатом изнеможения нередко становится физический и психический срыв. Тяжелый несчастный случай и в крайних случаях даже смерть. Вот здесь-то и важно рассмотреть фактор физических упражнений. Вспомним, что у нас происходит при стрессе. При стрессе у нас при первой стадии тревоги учащается сердцебиение, повышается давление, возрастает уровень сахара в крови, повышается мышечный тонус. Дыхание становится частым и поверхностным. Одновременно с этим подавляется пищеварение, поскольку организм перед лицом угрозы не считает важным переваривание пищи. Организм выбрасывает адреналин и стрессовые гормоны. Так вот, точно такие же изменения происходят, когда вы выполняете физические упражнения. С одной лишь разницей, что это не стресс. А это, друзья мои, уже называется закаливанием нашего организма. Каждый раз, выполняя физические упражнения, вы тренируете свой организм, быстро выходите из состояния стресса. Вывод. У вас больше шансов вернуться к норме после стресса, если вы выполняете именно физические упражнения. А вот еще очень важное преимущество. Когда вы делаете физические упражнения, вы способствуете максимальному напряжению мышц. Вспомните, пожалуйста, один из частых симптомов стресса – напряженные мышцы. Человек ходит как напряженный. Когда человек успокаивается после стресса, его мышцы еще долгое время остаются в напряжении, особенно в области плеч и шеи. А это приводит к повышенному давлению, головным болям, остеохондрозу. Занимаясь физкультурой, вы прорабатываете эти мышцы, максимально напрягая их. После этого они возвращаются в состояние покоя. Бог изначально заложил в человеке способность к активному образу жизни. Он сказал в книге Бытие: «Возделывайте сад». Он первым людям, Адаму и Еве, дал это указание. Там не было диванчика. Они были отправлены трудиться для их же полноценного счастья. Нагружайте все группы мышц. Но предварительно проконсультируйтесь, конечно же, с врачом. Полезно ли будет это для вашего здоровья? Нагрузка должна быть сбалансированной, без рисков, без травм. Пусть она будет, эта нагрузка, с удовольствием, а не как дополнительный стресс, потому что я должен выполнять физические упражнения. И помните, выход есть!

концентрация вредных веществ в автомобильных пробках часто превышает предельно допустимые нормы на 150%. Но в квартире, где курят, концентрация вредных веществ превышает ПДК на 400%. Ребенок в такой квартире подвергается принудительному отравлению канцерогенами даже в большей степени, чем если бы он постоянно находился в автомобильной пробке. Береги себя и подумай о близких.

Приветствую вас сердечно, дорогие мои, дорогие зрители, дорогие подписчики, все, кто неравнодушен к Божьему Слову, и поверьте, вы не пожалеете, потому что сегодня, открывая Библию на вот этой странице,

на которой у меня закладка, вы обнаружите много для себя интересного. А это важно. Не просто интересного, а полезного. Ну, а именно, сегодня все говорят об успехе. Каждый человек хочет быть успешным, и даже какая-то некая такая тенденция появилась, что успех это как что-то такое навязчивое.

И она себя фотографирует, и она мне показывала, что вот очень много у нее просмотров. В принципе, это просто картинка, да, фактически. Она такая счастливая была, и получается, что эта картинка приносит ей радость и приносит ей счастье. Но давайте посмотрим на некоторые моменты, которые мы можем вместе с вами увидеть в 28 книге притчи. Эта глава, мало того, что она радикальная, она очень поучительная. Давайте откроем 13 стих и прочитаем. Притчи 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Мне понравилось, и я бы хотел с вами также поделиться, как этот текст переведен в Библии перевода Кулакова Михаила Петровича. Давайте прочитаем. «Кто грехи свои скрывает, не преуспеет ни в чем, а кто исповедует их и от них отрекается, помилован будет». Вот интересно, две вещи. Сознает и оставляет, признает и отрекается. Что это означает? Это отношение ко греху. Фактически, если в детстве, это равносильно отношение человека или ребенка к поступку. Признать, что это неправильно, и пообещать, что ты больше так не планируешь делать. Но я уже сказал, что эта глава очень интересна. Она интересна тем, что начинается она с того, что праведник смел, как лев. Это такие утверждающие вещи, что закон или преступники или отступники от закона хвалят нечестивых, и это неправильно. Потом он утверждает, что лучше бедный, но ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Опять же, не просто бедный равно лучший, а бедный, ходящий в непорочности. Вы думаете, бедные все такие святые? Нет, а кто ворует в основном или очень много? Бедный, да, кто-то скажет, богатый ворует. Ну, понятно, что грех он просочился, но мотивация, как всегда, сами понимаете. Поэтому бедность, богатство, имя, успех, это не всегда равно вот это. Конечно, поражает, когда ловят богатых людей, как они там выносят из отелей полотенца, халаты, имея такой достаток, что они могут эти халаты, не знаю, тысячами закупать в первую неделю своей работы. Но клептомания – это такая беда, которая дьяволом насеяна, и она выросла и взросла во всех. Но посмотрите, он говорит дальше: «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». И опять же в другом переводе написано: «Кто не желает внимать закону, у того и молитва мерзость». Таким образом, получается, достаточно, как я уже сказал, радикальная глава. Ты собираешься нарушать закон Божий, то есть ты на него смотришь с презрением и молишься. И ты ожидаешь, что Бог от этого будет счастлив, и ты будешь иметь успех. Вы знаете, на эту тему у меня есть одна интересная история, которую я хочу обязательно с вами разделить, и она более чем интересна. Значит, как в средние века католическая церковь привносила учение или толковала учение о прощении. Очень интересно. Вот смотрите, прощение. Католическая церковь верила, что церковь наделена властью прощать людям грехи. Мы сегодня утверждаем и верим, что только Бог прощает грехи, не церковь. Церковь – это собор верующих, собрание верующих людей, приходящих к Господу. А прощение грехов – это прерогатива Бога. То есть, как Христос говорит, когда молишься, войди в комнату, закрой дверь за собой, затвори за собой, помолись Отцу в тайне, Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Таким образом, у тебя будет доказательство, что это не напрасно, что это не разговор в пустой комнате с пустой стенкой. И не нужны там посредники, какие-то изображения, кому ты должен помолиться. Написано: зайди, закрой дверь. Более того, мы, как христиане, больше практикуем молитву с закрытыми глазами. Вопрос, почему? Что это дает? Кто-то молится с открытыми глазами, и я не осуждаю таковых людей. Но закрытие глаз во время молитвы, оно помогает концентрироваться на том, о чем ты говоришь, и не отвлекаться. Потому что, когда ты молишься Господу, а смотришь на людей, ты можешь увидеть смешное, рассмеяться. То есть, это нормальная реакция. Как, кстати, китайцы говорят:
бойся человека, который умеет контролировать свою улыбку. То есть все смеются, а он не смеется. Это опасный человек. Поэтому мы закрываем глаза.

Мы молимся Господу, все хорошо, то есть я молюсь Отцу. Это не значит, что я выхожу в транс какой-то там, не знаю, открываю свои чакры, прочищаю их. Нет, это просто концентрация, да, я закрыл глаза, как вот человек вспоминает, когда что-то важное, да, он, сейчас, подожди, не отвлекается. А что может быть важнее разговора с Богом, чтобы я не отвлекался? Только беседа с Отцом, с Богом, Творцом Небесным, и это и есть самое главное. Так вот, что интересно, когда они посчитали, что они могут прощать грехи, то что считалось, что если ваши грехи непрощенные, то после смерти вам придется ждать в чистилище, пока кто-то на земле не уплатит выкуп за ваше прощение. Ну, да, это учение о чистилище, что грешник попадает в чистилище, там его, ну, очень так, знаете, как сказать, жестко чистят, и потом уже очищенный, он переселяется в рай. Ну, кстати, в Русской Православной Церкви такого учения нет, они не признают, там есть другое, мытарство души и так далее. Но вопрос не в этом, сейчас мы о другой теме. Распространив эту ложь, церковь решила заработать на этом деньги. Паписты напечатали специальные бумаги, и папа их подписал, а священники стали их продавать по всей Европе. Очень интересная такая историческая справка. С этими бумагами, которые назывались индульгенция. То есть индульгенция. Это, опять же, прощение грехов. Но, заметьте, каких. Это речь шла о прощении прошлых грехов, настоящих грехов и будущих грехов. То есть, интересен вопрос в том, что не просто прошлые грехи. Господи, пожалуйста, прости, я вот там грешил вчера, позавчера, там. Ты мне вот это вот вычеркни там на заднем фоне. А нет, он как раз таки подчеркивает, что и тогда, и сейчас, и вперед. Окей. И вот интересно, что с этими бумагами, которые назывались индульгенция, в Германию приехал человек по имени Тецель. Прощение, напечатанное на бумаге, освобождало от разных видов грехов. Конечно, богатые люди должны были заплатить побольше, чем бедные. То есть одна и та же бумага, но для состоятельного она стоила дороже, для бедного дешевле. И можно даже было купить прощение для своих умерших родственников. Вот что самое интересное, чтобы помочь им поскорее попасть в рай. То есть там в чистилище, представляете, да? Бонус, ну, как говорят, бинго, тебе повезло. Ты там жаришься, паришься, чистишься, и вдруг раз... Все, по ускоренной программе тебе, говорят, все, за вас внесено. Что внесено? Плата внесена. А кто ее принял? Да? То есть, вы знаете, как Бог был, ну, не знаю, не то, что превращен, обесценен или унижен, я бы даже так сказал, да, потому что такие вещи, как любовь, спасение, прощение, они никак деньгами не оцениваются, это даже унизительно. О любви что сказано? Если бы кто, ну, книга «Песни песней», если бы кто давал все имение дома своего за любовь, то был бы отвергнут с презрением. То есть, ну, как можно купить любовь за деньги? Это, простите, это совсем другая история. Ну, так вот, что интересно. Лютер был очень расстроен этими индульгенциями. Он знал, что прощение невозможно купить, и что его может дать только Бог. И вот он сказал своим студентам, он был профессором, кстати, что это напрасная трата денег. Эта фраза ему принадлежит о том, что покупка индульгенции – это бесполезная трата денег. Но в те дни, как вы помните, выступать против католической церкви – это было более чем опасно. Но интересно вот что, чем закончилась история. И что произошло? Однажды к Тецелю, это, как вы помните, тот человек, который приехал продавать индульгенции, подписанный лично папой римским, он приехал продавать эти индульгенции, к нему подошли двое мужчин, чтобы купить. Он говорит, ну и тут диалог, вы можете продать нам прощение за грехи, которые мы еще не совершили? Спросили они. Конечно, ответил Тецель. Мужчины объяснили, что собираются ограбить своего врага, но хотят получить прощение заранее, на случай, если их убьют во время ограбления. Интересно, что Тецель продал индульгенции, они заплатили деньги и ушли. Несколько дней спустя Тецель шел через лес, как вдруг на него напали какие-то люди в масках. Угрожая ему оружием, они отняли все деньги, которые он выручил от продажи индульгенций. Добравшись до ближайшего города, Тецель сообщил об ограблении, за разбойниками была устроена погоня. Воров поймали и привели на суд. Грабители удивили магистрат, сообщив, что уже получили прощение за свое преступление. «Кто простил вас?» – спросили их в изумлении городские судьи. «Сам Папа Римский», – ответили эти люди и протянули им индульгенции, купленные у Тецеля.

Магистрат вынужден был их отпустить, и эта история пронеслась по всей Германии, и люди стали задаваться вопросом, а чем может закончиться торговля таким прощением? Вы понимаете, да, как интересно в жизни бывает? Поэтому Бог, открывая свою истину библейскую, божественную, он такие игры не играет, чтобы, ну, до таких курьезов никогда не доходило. И поэтому мы, когда вот смотрим на эти тексты, что мы видим? С одной стороны, очень важная формула. Ты хочешь иметь успех? Да, конечно. Что такое успех? Успех, он тоже имеет несколько измерений. Успех видимый, успех невидимый. Успех кратковременный, успех долгосрочный. Успех, который приносит радость, и успех, который приносит, скажем, горе и печаль. Это, знаете, как, ну, не знаю, в жизни каждого человека были свои моменты. Например, мотоцикл. У меня был мотоцикл тоже. Я все детство, юность, и мопед, велосипед, мопед, дырчик, все, что едет как-нибудь на двух колесах, мы на этом ездили, прыгали и так далее. Но была у нас мечта — Ява. Я как-то уже об этом говорил, мама сказала: нет, никакой Явы, только через, как говорят, да, через меня. Ну, так у меня Явы нет, так я ее и люблю до сих пор. И как я ее вижу где-нибудь на фотографии, на видео, у меня аж прям, знаете, все чувства вспоминаются. Поэтому Ява — это чудо. Но статистика была вещь упрямая. И как не слышим, что разбился парень на мотоцикле, сразу какой мотоцикл? Как вы думаете, какой был это мотоцикл? Ява. Почему? Потому что она скоростная. Она легко разгонялась, и она очень большую скорость развивала. Ну и минус опыт, плюс ямы на дорогах, гравий и все остальное, собачки выбегающие, машины. Пожалуйста, это проблема. Поэтому мотоцикл — это благословение или проклятие? Кто знает, когда ты хорошо его используешь, правильно, и все вокруг хорошо, это прекрасно, да, ну, как бы это совсем другие эмоции. Вот кто мотогонщик, ну, он это знает, и я думаю, меня многие сейчас поймут, особенно кто вот по горам. Ух, у меня, знаете, адреналин кипит, как говорят, в крови, когда ты вот это чувствуешь. Но, опять же, есть обстоятельства. И вот точно так же и в этих вопросах. Когда мы понимаем, что у дьявола своя идея, а у Бога своя, и он дает успех, и другой дает успех. Дьявол тоже дает успех. Да, он краткосрочный. Да, он такой вот, может быть, даже ярко видимый. Но Бог говорит: то, что я тебе даю, как Христос конкретно сказал, мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю. И вы понимаете, что происходит? Происходит то, что у людей нет мира. Опять же, я как-то в одной из проповедей касался Владимира Вольфовича Жириновского, его интервью. Оно мне очень, ну, интересным образом зашло, как говорится, в мое сознание. Понравилось тем, что он рассказал такие вещи, которые как бы, ну, не надо бы ему говорить. Ну, не он должен был бы об этом говорить. А он сказал, и когда-то Задорнов об этом говорил, что на Рублевке я не видел счастливых лиц. Я не видел смеющихся, довольных. Да, там есть все, может быть, роскошь, еще. Но есть и тревога немалая. И поэтому должна быть радость, простота и так далее. Поэтому Бог дает мир не так, как люди дают мир. Мир этот, наш окружающий, он не может такой мир дать. Во-первых, нет стабильности. Ну, там много разных причин. И более того, что делает сатана? Он всегда затмевает. Он как бы временный, ну, такой успех земной, он ставит впереди и говорит: видишь, вот, оно работает. Но мне, кстати, нравится одно видение, которое Эллен Уайт однажды записала. Оно там рассказывает, это видение о том, что ей было показано, как сатана заманивает свою ловушку. То есть была толпа, которая шла навстречу сатане, который держал слиток золота. И вот, вот оно золото, вот это роскошное, сияющее. И люди бегут. И она говорит, они видели, что между ним, этим золотом и людьми пропасть была. И когда отсюда толпа напирала, и люди, доходящие до края, они видели, что тут пропасть, а до богатства, до этого ты не дотянешься. Они поворачивались и говорили тем, кто сзади: подождите, здесь пропасть, вы остановитесь. Но те не хотели слушать, давили на них, те падали, и так было постоянно. О чем речь? Речь о том, что фактически есть такие вещи, которые, ну, называются ловушка, замануха. И как бы вот человек, как говорят, все время становится, всю жизнь на ноги становится, пока их не протягивает, эти ноги бедные свои. А на самом деле, а когда же жить, когда же радость жизни? В садике дети не хотят ходить в садик. В школе они не хотят ходить в школу, ждут, пока закончится школа. Скорей бы. Закончив школу, они начинают там учиться в высших учебных.

учебных заведениях. То же самое идея. Сколько тебе осталось доучиться? Это самый популярный вопрос. Ну, там, год, два, три, доучи, все, казалось. Ну, вот. И потом так вот и живут постоянно. Кажется, ну, теперь жениться там, а кто-то женился, а кто-то не может жениться, женился. Ну, вот сейчас дети. Надо, чтобы скорее дети уже ходить начали, потом скорее в школу пошли. И колесо не заканчивается. Вопрос, когда жить? Это, ну, серьезный вопрос. И Бог говорит, я хочу тебя кое-чему научить. Ты можешь бежать вот за вот этой идеей, да, мерцанием таким, и провалиться в пропасть, потому что это не моя идея, не моя цель. Бог сказал, кстати, в книге Второзакония, что не хлебом единым жив человек, не хлебом, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих, не телевизором, не ютубом, да, там, или еще чем-то, не новостными каналами, а словом Божьим. Вот если там через телевизор, YouTube идет Слово Божье, то послушай это Слово. Это Бог может что-то тебе сказать. Это очень важно понять. Надо быть в этом вопросе достаточно гибким. Ну так вот, возвращаясь к успеху, я хочу все-таки сделать акцент. Когда человек хочет иметь успех, он должен обратить внимание на того, кто дает успех. Такой успех, который нигде больше не возьмешь. Ну давайте прочитаем из Нового Завета. Это будет у нас Ефесянам. Послание апостола Павла к Ефесянам, и мы будем читать из 3 главы как раз таки, Ефесянам 3 глава. Между прочим, когда Павел писал свое послание в Эфесскую церковь, у него были цели. Он не просто писал, знаете, как вольный художник, что ему в голову пришло, что-нибудь там по наитию, знаете, а ладно, сделаю. Ну, давайте читать. Это послание к Ефесянам, 3 глава. Будем читать 16 стих, и здесь, да, вот один сейчас прочитаем, потом немножко вернемся выше. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Вот интересно, апостол Павел, величайший из апостолов, дал некую формулу. Вот Соломон дал формулу, мы читали. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Сознается и оставляет, равно будет прощен или помилован». То есть это же относится к поступкам. Если человек там украл инструмент, не отдает, больше ему не дают. Подозрения, ну понимаете, если он взял, но признался и сказал, я больше так не делаю, все, ему прощают. С грехами то же самое. И вот здесь тоже формула. Он говорит, да даст вам Бог по богатству славы своей крепко утвердиться духом во внутреннем человеке. И формула, верою вселиться Христу в сердца ваши. Но что интересно, выше в 10 стихе апостол Павел говорит такие слова. Дабы ныне соделалось известной через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Премудрость Божья, она известна на небе, если говорить о том, да? А где она должна быть известна? На земле. Через кого? Через церковь. Что такое церковь? Это собрание верующих. Это не имя, не бренд, не название. Это собрание верующих людей. Поэтому очень приятно, когда ты встречаешься с людьми, и они тебе говорят, у меня дома работал плиточник-адвентист, он... Молодец, он аккуратный, красиво все сделал. А цена, да, как всегда вопрос. Нормальная цена, все хорошо, такой аккуратный. Или там баптист, или вот этот мед мне дал там баптист, парень, он занимается. Молодец, хороший мед. И, понимаете, вот это имя, имя и поведение, оно очень дорогого стоит. И поэтому Христос фактически хочет сделать много работы через церковь. Не поодиночке, потому что поодиночке сатана нас очень легко может любого, как сказать, дестабилизировать. Но возвращаемся в текст, и вот что он здесь пишет дальше. «Чтобы вы, как часть церкви, через которую становится известна вот эта многоразличная благодать Божья, которая вселяется в тебя верою», опять же, очень интересное слово, допустим, вера и видение, да, как вера еврея и вера грека, они очень отличались. Греку нужны факты, доказательства, основания. Еврею нужно понять, кто это сказал. Да, если это сказал Всевышний, мы снимаем вопрос. Но читаем дальше, здесь очень много интересного.

0: интересного. Чтобы вы, заметьте, верою Христу вселиться в сердца ваши, но опять же формула, для чего тебе это надо? Вот живет человек и говорит, да, мне не надо это. А Библия говорит вот как. Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, что долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей. Заметьте, да, не малой частью, не ущербностью какой-то. А тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви. Снова возвращаемся, да, с церкви, через церковь, в церкви, с Богом, для Бога, силой Бога. Очень интересно. Тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Вот так говорит апостол Павел. Божий помазанник, Божий слуга, Божий проповедник вечного Евангелия. Это потрясающая истина. Мы хотим быть успешными. А как? А как к этому прийти? Так вот, он и говорит, вселиться Христу в твое сердце, и тогда он сделает несравненно больше, о чем мы, как здесь написано, чего мы просим или о чем помышляем. Вы понимаете, да, что очень часто мы просим совершенно не то. Например, человеку нужен, ну, такой житейский вопрос. Ему нужно, чтобы у него был там маленький навес. Будь то над машиной, либо над входом, в дверь входную, то есть, чтобы на голову не текло. И вот о чем он может попросить, да, вот допустим, в чем он нуждается. Он хочет сделать навес. Один человек будет этот навес лепить из того, что у него есть. О, тут у него дрючки какие-то валяются, два более-менее ровных взял, прицепил, проволокой скрутил, потом какой-то лист железа там ржавый лежал, ничего, чуть-чуть почистил его. Смотрите, вот он уже и козырек, пожалуйста. Вот, прилепил, поставил, козырек стоит. И вот, допустим, ему нужно помощь. О чем он попросит? Он попросит еще два дрючка каких-то или две палки, да, чтобы это все как-то там связать. А можно допустить мысль, что человек говорит, мне нужно сделать здесь козырек, я хочу сделать. Но у меня есть только вот это некрасивое железо. Еще раз, а я бы, конечно, хотел красивый такой козырек сделать, знаете, чтобы он прозрачный был, чтобы свет попадал. Вода не тихо, чтобы он пошире был. Ну, мне нужен, конечно, металл для этого. Может быть, где-то художественно согнуть. Да, это, наверное, немножко дороже будет стоить. Но вот я хочу вот такое. Понимаете, да? В чем он нуждается и о чем он просит. И порой, как он говорит, Бог может сделать несравненно больше. Это равносильно, когда человек приходишь к нему, и он говорит... Надо бы мне еще по одну такую палку или еще по один кусок вот такого железа, потому что как раз хватает, а вот тут не хватает. Я бы вот сюда подсунул, и был бы кусок ржавого железа, а вот тут еще кусочек. И вдруг ты подходишь к нему и говоришь, дружище, на тебе деньги, да, допустим. Просто мечтаем, мы с вами же мечтаем, почему нет? Сделай себе красивый, с карбоната, с какими-то элементами, чтобы ты выходил и радовался. И человек скажет, я даже не думал, я даже не мечтал. Ну, конечно, это круто, но я об этом даже не думал. Вот что делает Бог с нами. Мы говорим, Господи, вот бы мне, чтобы рука не болела, да чтоб нога не болела. Как-то бы вот я бы вот не болела. Он говорит, да ты ж стареешь. Посмотри, сколько тебе лет. Ну да, ну не будет она болеть еще несколько лет. Но это не решение проблем. Знаешь, как я решаю твою проблему? Я тебе новое тело приготовил. Я даю... Вот что значит успех. Ты стареть не будешь. Ты никогда не умрешь. Это Евангелие. Вот о чем ангел в Откровении летит посредине неба. Он проповедует вечное Евангелие. Он не проповедует. Люди, вы погибнете, если вы не перестанете там, я не знаю, что-то там делать. Бог знает все. Поэтому благая весть, Евангелион, это означает добрая весть. А в чем добрая весть? Ты будешь спасен, у тебя будет красивый козырек, да, или дом человек строит, говорит, да вот мне бы тут еще вот немножко мешок цемента, он говорит, зачем, давай тебе хороший дом построим, ой, как это может быть, вот так действует с нами Господь, вот что значит успех, поэтому я еще раз хочу, чтобы мы на этом тексте сделали акцент. Господь собирает свою церковь, которая живет поистине, любит Христа, любит Бога, она признает свои ошибки. Это нормально. Люди в ней тоже признают свои ошибки. И что они делают? Они пускают Христа в свое сердце. Вот чем мы занимаемся, изучая Божье Слово. Верою вселится Христу в мое сердце. А потом через эту веру начинает Бог действовать в нас. Как здесь написано? А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава. Так что должно быть в церкви? Дай, Господи, помоги. Пожалуйста, спаси, сбереги. Избавь, помилуй. Нет, слава в церкви. Господи, спасибо за козырек. Господи, спасибо за ногу, что не болит. И не тогда, когда болела и перестала, а просто не болит. Вот за что благодарить Бога. Господи, благодарю Тебя за мир. Благодарю Тебя за детей. Благодарю Тебя за моих родителей, что они в здравом уме и ходят своими ногами, и все хорошо. И когда наступает момент тяжелый, да, когда кажется не за что благодарить, ищи. Ищи, за что благодарить Бога. Не всегда и не всем было хорошо. Апостол Павел говорит об этом, Давид говорит, если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Давиду, то есть, простите, Иосифу в темнице было очень нелегко, но Бог был с ним, так написано. И он его из тюрьмы вывел на трон. Вот это разница, вот это триумф, вот это... Понимаете, радость, которую не просто тебе чуть-чуть, знаете, наручники ослабили, а когда ты по-настоящему свободен, и ты можешь что-то делать, и ты действуешь. Поэтому Господь приготовил для нас нечто несравненно лучше, о чем мы даже не помышляем. Некоторые думают, да простит ли меня Бог? Простит. А примет ли меня Бог? Примет. А спасет ли меня Бог? Уже спас. Тебе нужно принять это прощение и просто жить. Жить так, как ведет тебя Господь. И не надо вот этим заниматься, как в свое время, да, покупкой грехов, то есть этих прощения грехов, которые я еще не совершил. Да, мы совершим завтра какие-то грехи, но мы уже с Богом, и мы просим у Него прощения, силы. Их будет меньше, меньше, меньше. Почему? Потому что, да, иногда сатана будет проводить успешные операции в нашей жизни. Но это временно, он побежденный враг, а Господь торжествующий, он победитель, он вышел из могилы. И все, которые с ним, написано в Писании, воскреснут, выйдут и больше никогда не умрут. Я хочу, чтобы мы об этом помолились. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты даешь настоящий успех. Благодарим Тебя за то, что в Тебе и в учении Твоем нет абсурда. И мы прекрасно понимаем, что и прошлое наше Ты способен простить, исправить. В настоящем Ты можешь помогать нам жить. И будущее оно в Твоих руках, а мы даже не можем знать, какое оно. А посему прошу Тебя, Боже, помоги нам смиренно и с радостью идти по этой жизни, проживая каждый день, чтобы прославить Тебя, чтобы быть полезными для тех, кто рядом с нами, чтобы от нас веяло любовью, сочувствием, сопереживанием, чтобы мы не были ропотники, чтобы мы не завидовали, не сравнивали себя с другими, но чтобы наша жизнь была, как в зеркале, отображение Твоей жизни. А Ты, Господи, сделай то, чего мы не можем. Дай нам больше, чем мы можем просить или даже помышлять, потому что Ты силен. Мы любим Тебя и ждем, когда Ты возвратишься, наш Господь и Бог. Молимся к Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: В глубоком смирении живите, будьте кротки и терпеливы, снисходительны будьте друг к другу в духе любви.
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
3: распятого за нас при Понтии Пилате,
4: воскресшего в третий день,
5: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
6: и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
2: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Веруя». И у нас в гостях сегодня ученый, библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета, Сергей Николаевич

0: Давидову. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: Мы ну, как-то вот начали читать Священное Писание, прошли, ну, почти прошли всю книгу «Бытие», и, в общем-то, когда мы читаем, мы сталкиваемся с тем, что описывается очень много ситуаций, когда торжествует, ну, или, может быть, не торжествует, но, во всяком случае, проявляется зло. И всем плохо от этого. Мы начали с того, что Бог сотворил этот мир, что вообще все в этом мире сотворено Богом. Все, включая даже драконов, неких существ, ну и даже включая противника Бога, сатану.
1: Да.
0: Коль скоро так, то вопрос, насколько Бог ответственен за то, что происходит на земле, зло, грех, насилие, убийство.
1: Ну, вообще, давайте попробуем посмотреть на это с точки зрения Библии. В Библии мы встречаем, ну, как бы так вот, с двух сторон посмотрим. В Библии мы встречаем некие силы, действительно, которые обвиняются в том, что они совершают, ну, что-то плохое. В основном это, конечно, идет в Новом Завете, но присутствует немного и в Ветхом Завете, когда говорится о злых духах, да, говорится о сатане, о дьяволе, который является противником, о нем говорится как о клеветнике, который ищет, кого бы убить, погубить и так далее. То есть это некая сила реальная, о которой говорится в Священном Писании. С другой стороны, мы видим, что у этой силы есть определенные ограничения. То есть, ну вот, есть, скажем так, две версии, да, два мировоззрения, которые предполагают несколько иной взгляд, не такой, как в Библии. Один взгляд – это называется дуализм. То есть дуализм – это предположение о том, что есть две равновеликие, да, равноценные силы, добрая и злая, которые противоборствуют.
0: Ну, вплоть до того, что, а как вообще понять, что вот это вот добро, если нет зла?
1: Ну да. И очень ярким примером вот именно такого вот дуалистичного мировоззрения, ну, если смотреть на древние религии, был зороастризм. Такая вот религия, зародившаяся в Персии, где было два бога. Один добрый бог и один злой. И они вот в постоянном каком-то таком конфликте находились. Ни один из них не был сильнее другого. И из этого вот некий вечный баланс, да, добра и зла в мире. Другая есть версия, другое мировоззрение, которое предполагает, что существует только одна сила, бог, которая сама посылает и добро, и зло. То есть нет никаких...
0: Ну, по большому счету, то же самое.
1: Да, нет никаких других сил, просто она одновременно как бы и добрая, и злая, то есть, ну, или, можно даже сказать, нейтральная, и тоже поддерживает некий баланс. В Библии мы встречаем другую картину. Мы встречаем Бога, который является единственным Богом. Нет никаких других богов. И Бог назван Бог благой, Бог милосердный, долготерпеливый, любящий, милостивый. То есть он представлен именно как благо.
0: В нем греха и зла.
1: В нем греха и зла нет.
0: Но тогда откуда же оно берется?
1: Да, это вечный вопрос. То есть это то, что как бы проблема оправдания Бога, да, что если Бог всемогущий и благой, то откуда в мире зло? Проблема, которую уже тысячелетия пытаются люди разрешить. И мы встречаем вот эту силу. Мы видим, то есть, что сатана, он является все-таки творением Бога. Ну, скажем так, прямо Библия не говорит о том, что Бог сотворил дьявола, да, или Бог сотворил сатану. Эти вещи мы можем увидеть из различных метафор, скажем так. То есть две метафоры, они широко известны. Это

0: два отрывка из книг Исаии и Иезекииля, где говорится о реальных царях, да, о царе Тирском, о царе Вавилонском, которые часто принято отождествлять в толковании, как раз, что они говорят в том числе о сатане. Это метафора драконов, о которой мы с вами говорили, то есть через образ дракона, особенно в Ветхом Завете, и в Новом Завете тоже, показана тоже эта же сила, и говорится о том, что Бог является ее творцом, этой силы. Вот. И в то же время, несмотря на то, что задача, скажем так, этой силы – это противостоять Богу, вредить детям Божьим, Бог ставит очень четкие ограничения, и эта сила слушается Бога, когда Бог ей приказывает. Мы это можем увидеть, допустим, даже в той же книге Иова, да, где очень ярко показан этот персонаж, который приходит к Богу, что-то говорит, и Бог ему говорит: вот это можешь, а это не можешь. То есть он устанавливает очень четкие границы власти для сатаны.
1: Вопрос: а зачем? Почему? Почему вообще он допускает, чтобы некая сила творила зло?
0: Вопрос, наверное, в том, что, как правило, зло творит все-таки не эта сила. Как правило, зло творят люди. И эта сила, она, в какой-то степени является вот таким, я не могу сказать инструментом, но чем-то, что находится у Бога под контролем, скажем так. То есть эта сила изначально, да, мы говорим о том, что это некие личности, да, то есть это ангелы, у которых была свобода воли, которые приняли решение, свободное решение творить зло. И это та же самая история, что и с человеком. То есть мы все созданы свободными. Это самое большое, наверное, наше благословение и самое большое проклятие. Это наша свобода. Потому что если Бог дает нам свободу, это значит, что Он дает нам свободу творить зло, в том числе, если мы так решили. И проблема зла, которая совершается в мире, в основном в том, что Бог последователен в том, что Он дал свободу человеку, как Он изначально дал свободу, в том числе и ангелам, и Он уважает эту свободу. То есть если человек принимает решение творить зло, Бог не будет вмешиваться, чтобы каждый раз бить ему по рукам. Даже если человек принимает решение уничтожать других, даже если он принимает решение уничтожать самого себя и совершать много всего другого. И то же самое получается, происходит и с сатаной, который выбрал творить зло. И поэтому Бог иногда вмешивается, Бог иногда ставит определенные ограничения, чтобы вот это зло, которое творим мы, творят вот эти злые силы, оно, как бы не уничтожило землю. Но, тем не менее, мы знаем из истории, что вот один из, может быть, самых сильных, сложных факторов, касающихся понимание Бога, веры в Бога. Вот 20 век и множество злодеяний, которые люди совершали. Холокост, уничтожение мирных жителей, оружие массового поражения. Люди спрашивают, собственно, а где Бог? Почему Он не вмешивается? Бог уважает свободу людей уничтожать себя самих и друг друга. К сожалению, так оно происходит.
1: Но люди, с одной стороны, кто-то спрашивает, а где Бог? А с другой стороны, многие говорят, а зачем тут вообще нужен сатана, чтобы объяснить, что происходит вокруг. Потому что, это действительно решение мое личное.
0: Да, я тоже считаю, что в большинстве случаев мы сами совершаем то зло, которое мы совершаем. Тем не менее, эти силы, они существуют. Мы видим на примере, скажем, той же книги Иова, как действует эта сила, да, то есть через какие-то катаклизмы природные, которые что-то уничтожают, через болезни.
1: Да.

0: В общем-то, и через людей.
1: И через людей, да. Интересный еще пример ограничения этих сил мы видим в Евангелиях, когда приходит Христос и изгоняет бесов. И там видно в некоторых историях, что бесы, они игнорируют то, что говорят люди, но они полностью слушаются Христа. И мне нравится еще одна история. Это история о том, как Христос изгнал легион бесов, и, которые переселились свиней. То есть, когда Христос разговаривает с этими бесами, они его слушаются, и происходит довольно интересный момент. Бесы Христа слушаются и уходят в свиней, а потом в бездну, а люди нет. То есть, когда он обращается к людям, люди ему говорят: мы тебя слушать не хотим, уходи.
0: Ну, то есть, получается, у бесов выбора уже нет никакого, а у людей еще есть.
1: Да, в каком-то смысле можно и так сказать. И эта история как раз показывает послушание этих сил Христу, то есть они ограничены тем, что он скажет. Они не делают то, что как бы Бог хочет, да, потому что Бог хочет, чтобы не было вот этого зла, чтобы не было прокаженных, не было людей, которые подвержены влиянию вот этих вот злых сил, бесноватых, больных. Но, тем не менее, это все присутствует, и в некоторых случаях Бог может на это влиять. Но интересен еще другой момент. Как сама Библия характеризует, кто является причиной определенных бед в жизни этих людей? Вот несколько примеров. Это, например, Иов, Давид и Иеремия. Иов говорит: «Он преградил мне дорогу, он совлек с меня славу мою, снял венец с головы моей, кругом разорил меня, он исторг надежду мою, воспылал на меня гневом своим, полки его пришли вместе, направили путь свой ко мне» и так далее.
0: Он это кто?
1: Это Бог. То есть Иов прямо говорит, что проблема, которая есть у него в жизни, причиной этой проблемы, как бы ее вызывателем является Бог. Дальше мы видим, как Давид, он говорит: «Стрелы твои вонзились в меня, рука твоя тяготеет на мне, нет целого места от вплоти моей от гнева твоего». То есть Давид прямо опять-таки говорит, что некие проблемы, которые у него сейчас есть, они вызваны Богом. Интересно, что, допустим, в книге Второзакония и в некоторых других местах Бог сам говорит о том, что причиной многих бед, которые ждут людей, является Он. «Огонь возгорелся в гневе моем» — это вот книга Второзакония, 32 глава. «Жжет до ада с преисподнего, соберу на них бедствие и стащу на них стрелы мои». То есть Бог сам говорит о том, что не он пошлет кого-то, да, не он использует там чьи-то силы и так далее. Он сам становится тем, кто совершает наказание и возмездие. И причем нельзя сказать, что это всегда речь идет о грешниках, да, потому что вот мы встречаем интересную историю Иеремии, книга «Плач Иеремии», да, то есть просто как бы человек, написавший книгу под названием «Плач». И он опять-таки о Боге говорит, он праведник, пророк, он говорит: «Измождил плоть мою, кожу мою, сокрушил кости мои, посадил меня в темное место, окружил меня стеною, он стал для меня как бы медведь в засаде». То есть он описывает Бога как врага, по сути дела. Но дальше он показывает свою надежду и то, что он все равно уповает на Бога. И он понимает, для чего это все равно нужно. И мы видим, что Бог в Священном Писании

0: он не снимает с себя ответственность за зло, которое совершается в мире. Он ненавидит грех, он не хочет, чтобы было это зло, но он никогда не говорит: «Нет-нет-нет, я здесь ни при чем». И именно из-за того, что Бог готов взять на себя ответственность за зло, совершающееся в мире, он посылает Сына Своего, чтобы он умер, чтобы не было больше этого зла. Бог не виноват в том, что происходит это зло, потому что Он создал нас свободными, мы сами это выбираем. Но Он берет на себя эту ответственность, потому что мы Его создание, мы Его творение. И именно благодаря этой ответственности совершается жертва Христа. И взяв на себя ответственность за зло в мире, Бог решает проблему зла в мире. И тем самым Он избавляет нас всех в конечном итоге от смерти, да, если мы доверяем Ему, и дает нам возможность жить в мире, в котором не будет больше зла.
1: Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, наш Бог – удивительный Бог. Он берет на себя ответственность за то, в чем сам непосредственно не виноват. Но только так и может поступить царь всей вселенной. Только так и может поступить Творец. Мы же, будучи виновны во многих действиях, во многих грехах, можем прийти к Нему и получить прощение. Всего доброго. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

0: мы смотрим на человека и говорим: какой он душевный и мудрый. Это от бесов, шокирует апостол Иаков. Как отличить истинную мудрость от ложной? Как понять, какой мудростью мы руководствуемся в повседневных решениях? Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». И сегодня разбираем библейские тексты, где апостол Иаков проводит резкую грань между земной мудростью и небесной. У нас в студии священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Итак, послание Иакова.
1: Продолжаем.
0: Разбираем в синодальном переводе и также разбираем в переводе Института перевода Библии.
1: Да, совершенно верно.
0: Перешли уже к 3 главе, а точнее к 13 стиху. Давайте мы, наверное, начнем читать, и потом уже будем разбираться, о чем нам повествует там апостол.
1: Конечно. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир».
0: И мы приходим к этим двум мудростям. Но в самом начале я хотела бы спросить, начинается, если мы смотрим в современном, переводе, кто среди

0: мудр и учен. Угу. Это получается одно и то же мудр и учен, или это разные понятия?
1: Вообще, вот эта дилемма, которая присутствует иногда, ученость и мудрость, да, некоторые люди не совсем понимают, в чем разница. И у некоторых людей это равно между ними. То есть ученый – это значит мудрый человек. Или мудрый – это значит многознающий, ученый. Да? Но позволь, Мария, поменяться местами, и я хочу задать тебе вопрос. Допустим, представь ситуацию. Тебе нужен совет по семейным вопросам. Ну, какой-то важный для тебя, он волнующий. Да? И у тебя на выбор два человека, которых ты очень хорошо знаешь. Один из них – это человек, который много прочитал информации по семейным взаимоотношениям, прошел какие-то курсы онлайн. Да? Ну, как-то его этот вопрос прям волнует, он пережил это все. При этом он 4 раза был женат, развелся, да, и сейчас находится опять в отношениях. И есть человек, который 30 лет прожил с одной супругой, и у них, ты видишь, хорошая семья, и вот вопрос, ты кому пойдешь за советом?
0: Ну, наверное, ко второму случаю, потому что все-таки на примере, когда человек, может быть, он и изучает, может быть, он, конечно, стремится, но пока что вот он, так скажем, успеха в этой деятельности не совсем достиг. Ну, если мне нужен действительно совет по семейной части, по, так скажем, семейной жизни.
1: Ну, вот я как раз немножко перефразирую. Кто из них ученый, кто мудр?
0: Первый ученый, а второй будет, соответственно, ну, мудр, так как смог найти, я думаю, выходы из кризисов, которые были
1: совершенно
0: у него в
1: семейной
0: жизни.
1: Человек, который умеет переживать кризисы, а не бежать от них, да, это мудрый человек. Тот, который много знает информации, как, что, правильно и так далее и тому подобное, но он всякий раз срывается и начинает все как-то вот по-другому и по-разному, да, и пытается понять и постичь глубины, но никак ее не может достичь, вот здесь как раз эта ученость иногда, вот о которой говорится как раз здесь в Священном Писании. То есть это вот именно вот, вот в этом контексте. И как раз когда мы здесь читаем, да, мы видим с вами, что есть мудрость, есть ученость.
0: Да.
1: Есть вообще две мудрости. И Иаков, он говорит, пусть докажет, если он считает себя мудрым и ученым, да, пусть докажет он это примерной жизнью своей, делами, в коих явит себя его кротость, за которой мудрость.
0: Вот это вот что за цепочка кротости, мудрости? Вот кротость здесь. Вообще в современном мире кротость подразумевается как нечто, что-то такое...
1: Отрицательное. Слабость.
0: Да, слабость некая, да. Вообще, а тут за ней еще и мудрость следует, не вяжется.
1: Но по факту библейская кротость – это очень сильная вещь. Это умение контролировать, держать в узде, о чем мы говорили в предыдущей встрече, программе, держать в узде язык. А еще в предыдущей программе мы говорили держать в узде свой гнев, держать эмоции. Уметь реагировать правильно, с терпением при каких-то ситуациях, да? Когда есть испытания как ситуации, когда есть внутренние искушения. Вот это как раз речь ведется об этом, что кротость – это люди сильного духа, которые не просто впускают сразу в ход эмоции бесконтрольно, а это люди, которые четко понимают причинно-следственные связи, они понимают, что за этим идет, как на самом деле научиться контролировать разум, мысли и так далее и тому подобное.
0: Можно я вот здесь вот сделаю маленькую, наверное, ремарку для вообще зрителей, которые нас смотрят, потому что очень часто сейчас в современном мире мы стараемся избежать кризисов, мы стараемся убежать от чего-то такого сложного, и многие учатся эмоциональному интеллекту, много действительно людей учатся там выстраивать отношения или еще что-то. И мы многое знаем, да, но, к сожалению, очень сложно это применять почему-то в жизни. Поэтому мне кажется, что для наших зрителей это будет очень актуально, да, узнать о том, как же все-таки мы можем вот именно получить действительно ту мудрость, которая поможет нам в жизни не только знать много, но и применять это на деле.
1: Да, и Иаков, поднимая тему вот этих двух мудростей, да, он объясняет, что является одной мудростью, что является второй. Давайте посмотрим, почитаем. Посмотрите, да. Здесь он говорит о кротости, за которой мудрость. О мудрости мы уже говорили, что начало мудрости – это благоговеть перед Господом. Но мы с вами понимаем, что благоговение перед Господом не рождается просто так. у него есть причина

0: И причина – это смирение, это кротость. Это то изначально, о чем говорил Иаков. Мы не можем сказать, что Иаков просто ученый. Мы можем сказать, Иаков мудрый человек, ну, да, и он имеет мудрость свыше. А почему мы это понимаем? Потому что он говорит, я раб Божий. В самом начале, изначально этого послания, он говорит, он сразу позиционирует себя. Я раб Божий. То есть я принадлежу Богу. Я от Него завишу. Я Ему служу. Я как бы Его дитё, да? И поэтому он говорит о том, что вот эта кротость, которой обладает Иаков, это не значит, что это какой-то там забитый христианин, который как бы все от всех получает и молчит в тряпочку. Нет. Речь ведется о том, что это люди сильных действий, сильной веры. Это люди, которые умеют выходить из сложных ситуаций всегда на высоте. То есть это люди, которые не люди гордыни или люди там тщеславия. Нет. Это люди миротворцы. Это люди, которые умеют решать конфликты не путем, кто первый ударил, тот и победил, а путем умения избежать драки. И эти люди, которые умеют созидать атмосферу добра, атмосферу возвышенного присутствия Бога. И когда здесь речь ведется, Иаков пишет, кротость, за которой мудрость, он говорит о том, что страх Господень, да, благоговение перед Богом рождает в человеке, запускает в человеке цепочку правильных действий, которые приводят его к обладанию Божьей мудростью, которая свыше. И дальше мы читаем. «Если же в сердце, да, поселился дух черной зависти и самовлюбленности, не хвалитесь и ложью своей не заслоняйте истину».
1: Это вот про что? То есть и про кротость понятно, да, то есть это действительно люди, наверное, которые есть такой твердый стержень и принципы, которым они следуют, да, то есть вот это порождает, так скажем, их общение с Христом и рождает у них мудрость. А вот здесь вот дух черной зависти, самовлюбленности, это про что? Да, мы понимаем, что самовлюбленность очень присуща нам. Вот, а вот дух черной зависти, это что, это еще и белое бывает?
0: Ну, судя по переводу, да, в синодальном здесь немножко по-другому, конечно, говорится этот стих, 14, да. Мы читаем о том, что, ну, если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, да, ну, черная, горькая, это однозначно что-то из категории явно нехороших. Но вот здесь говорится, ну, на что стоит обратить внимание, не настолько там горькая или черная, а сколько она поселился. То есть если в вашем сознании, в вашем сердце поселился вот этот дух, а как он может поселиться? Ну, наверное, кто-то разрешает этому духу там поселиться.
1: Да,
0: ты начинаешь его культивировать.
1: То есть, опять же, это мысль,
0: которую ты раскручиваешь.
1: Да, и мы ей придаем значимость.
0: Да, и ты как бы, практически это очень легко. Когда ты начинаешь с кем-то общаться, и он тебе начинает там жаловаться на всех подряд, а вот там правительство плохое, здесь вот дорожники, а здесь там медицина, а здесь то все пятое-десятое. И ты такой, да-да-да, начинаешь там муссировать эту информацию в своей голове, ты перехватываешь этот дух, и ты даешь возможность ему поселиться у тебя в сознании. И дальше это начинает раз за разом укореняться. На медицинском уровне это новые нейронные связи, да, которые теперь, по которым очень легко эта информация усваивается, она бегает, и ты начинаешь этим болеть постоянно. И это доводит тебя до того, что ты не можешь спокойно уже ни на что смотреть. Ты сразу включаешь вот это восприятие негативное. А Иаков здесь говорит о том, что мудрость, то есть когда человек делает вид, что он мудрый, когда он делает вид благочестия, но при этом он пытается добиться явно нехороших вещей.
1: Это как житейская, что ли, мудрость получается?
0: Ну, Иаков здесь, конечно, противопоставляет земную вот эту житейскую как раз мудрость, мудрость, за которой стоит, как он здесь пишет, да, присущая бездуховности, да, вот 15 стих. Нет тут мудрости, которая свыше, а только земная, бездуховная, бесовская. Да? Это та мудрость, которая крутится только вокруг удовлетворения похотей, желаний, вот это потребительство, да, там, алчности, зависти. То есть все те пороки сегодня, которые вот в мире, ну, преобладают. И как раз мы-то говорим о том, что стоит вот этому всему

0: поселиться в твоем сознании, оно там культивируется, где-то варится, да, оно начинает выдаваться. Мы же не можем, мы видим эту взаимосвязь. То, что поселилось в голове, оно через язык. И смотришь, ты уже такой же становишься, вечно всем недовольный.
1: Да,
0: и на все, что ты не посмотришь, тебе все не так и все не эдак.
1: Угу.
0: И когда вот это вот все не так и все не эдак, ты этим поражен уже, как говорится, от макушки до пяток, ну и что ты представляешь из себя для этой жизни? С детьми у тебя все плохо. Да, потому что ты не видишь просвета. На работе все плохо.
1: Везде все плохо.
0: Все везде плохо, и нету света Божьего, не видать. И ты все, ты поражен, ты заболел этой темой.
1: Депрессия, здравствуйте.
0: И, да, и все остальное. И здесь Яков говорит, это не является божественной мудростью.
1: Угу.
0: Естественно, какие советы ты будешь давать, какие решения ты будешь принимать в таком положении?
1: Кажется, их вообще не будет. А вот здесь вот, вернусь немножечко вот выше, не хвалитесь ложью своей, не заслоняйте истину. Mm-hmm. Это что может быть? Неужели кто-то из нас готов хвалиться? Вот то, что в нем сидит этот нечистый дух.
0: Вот в христианской среде, вообще в религиозной среде такое может быть, когда человек мудрствует, mm-hmm. да, но всякий раз его мудрость, она как-то сквозит вот этим осуждением. Угу. Да? Она сквозит каким-то разбросом каких-то штампов. Да? Вот, когда человек все начинает делить вот, только своей собственной меркой.
1: Угу.
0: Опять он недоволен, ему все не нравится. Ага, на богослужении там вот это не так, здесь не то, это не все, да, и я не удовлетворен, и все мне не нравится. Пришел домой, так, что-то, да что такое, да, муж не эдакий, и дети не такие, и внуки рассякие.
1: Угу.
0: Ну и вот это вот все вот тянется за собой вот этой вот полосой. И здесь как раз, когда об этом Яков говорит, он говорит, нет тут мудрости. То есть угу. божественная мудрость не присутствует. Это о чем мы с вами как раз и говорили, о том, что человек не может быть посередине. В своей жизни. Он или служит
1: или там,
0: Богу, или служит дьяволу в данном случае. Да? И как раз вот эта вот ситуация явно показывает, Яков противопоставляет. Он говорит, человек, обладающий подобной мудростью, он не творит дела Божии.
1: Угу.
0: То есть он заявляет о вере, но в его вере дела доказывают обратное. Не принадлежность к вере, а сопротивление вере. Хотя иногда внешне может казаться, человек красиво говорит, он там прям так вот замечательно. Разглагольствует очень хорошо, да. Но по факту в его жизни, в его действиях рано или поздно он обязательно это все приводит к какому-то разрушению, да. Он обязательно угу. приводит к какому-то осуждению, какой-то части, где присутствует эго. Какая-то своя гордыня, своеволие, можно так сказать.
1: То есть божественная мудрость, она не подразумевает под собой критики, постоянного какого-то, то, что ты жалуешься, или какого-то очень многого, когда мы очень много красиво говорим, вот этих вот каких-то речей. То есть она проявляется в действии.
0: Да, и вот здесь как раз дальше мы читаем. «Ибо где зависть и себелюбие, там неустройство, там всякие злые дела». Да, то есть, опять же, вот об этой мудрости, которая земная, и в конечном итоге, понимаете, здесь даже написано «земная, бездуховная, бесовская». Да? То есть, вот это вот такая градация. Да? Ты поглощен земными мыслями, дальше они ведут тебя к полной бездуховности, ты не даешь возможности Богу работать с твоим сердцем. Сердце начинает черствлеть, да? Звереть, можно по-другому сказать, да? Потому что ты начинаешь все ненавидеть, тебя все раздражает.
1: Да.
0: И дальше в итоге заканчивается тем, что просто это бес берет верх над твоим сердцем, и ты уже просто становишься неспособным воспринимать что-либо от Бога.
1: И видеть что-то прекрасное.
0: И видеть что-то прекрасное, что Бог на самом деле тебе предлагает каждый день твоей жизни.
1: Вот мы и пришли к тому, что в 21 веке мы болеем депрессией.
0: Да, причина очень много именно в этом, что мы не чистим свой мозг Словом Божьим, просто мы не делаем профилактику. В результате этого вот эта вся мудрость человеческая, бездуховная, душевная, здесь написано в синодальном переводе, а душевная это какая? Она вроде немножко имеет какие-то признаки какого-то сострадания, там еще чего-то, но это все настолько некрасиво прикрыто, что поражаешься. Ты при внимательном рассмотрении ты понимаешь, что это все всего лишь вуаль, за которой кроются совсем чужие страсти. И Христос, между прочим, об этом тоже говорил, когда он напрямую выступал против книжников и фарисеев. Он говорит, внешне очень красиво,

0: красивые ребята, и даже умные вещи говорите. Но он ученикам говорит, вы, говорит, как они, не поступайте. Потому что суть их мотивов, суть их жизни полна костей. То есть они несут в себе смерть. Хотя очень внешне, очень классно. Да. Поэтому и здесь, ибо где зависть и себелюбие, там неустройство, там всякие злые дела. А мудрость, что от Бога. И вот здесь Иаков начинает говорить, а что из себя представляет божественная мудрость.
1: Да, вот
0: да, мы вначале
1: вещь,
0: мы говорили о кротости, да, вначале мы говорили о кротости, а дальше он говорит о том, она прежде всего чиста, и она в миролюбии, снисходительности, готовности уступать. Она свободна от пристрастия и лицемерия, исполнена милосердия и приносит добрые плоды истинной праведности. Посмотрите, сколько здесь всего перечислено, и абсолютно все это имеет созидательный характер.
1: Да, и так получается...
0: И если уж говорить о свободе, здесь перечисляется, да. Она свободна от пристрастия и лицемерия, о чем мы раньше
1: тоже говорили.
0: В
1: прошлой,
0: да?
1: программе, да, про лицемерие.
0: Да. И вот здесь вот, если вот прям детально попытаться в некоторых местах остановиться, да, то здесь прежде всего Иаков пишет, что эта мудрость чиста. Вот под чистотой, что можно понимать, да? О какой чистоте вообще речь ведется? Понятно, вот Иакову было ближе всего в понимании чистоты, это в его голове картинка была, это когда он видел очищение ритуальное, да? Когда священники, прежде чем приступить к служению, они омывали свои тела, и очищение народа Божьего в святилище происходило через кровь жертвенного животного. Да? И вот здесь вот понятие чистоты – это определенная отсылка как раз на то, что твоя чистота, мудрость божественной чистоты, она не связана с ученостью человека. Она не столько связана с торжеством разума человеческого, она больше связана с вмешательством Божьей Бога. Поддержки, защиты и освящения, которое исходит от Него. Потому
1: что взаимодействие с Богом.
0: Человек получает очищение за счет жертвы Христа. То есть мы запятнаны, мы в грехах перед Богом, перед ближними, но мы получаем очищение за счет присутствия Божьей, служения Божьего Сына через жертву в Его крови. И вот это очищение, вот эта чистота, о которой здесь идет речь, это вот такая отсылка на обретение человеком вот этого освящения, вот этой чистоты за счет божественного вмешательства. И дальше он пишет, и она в миролюбии, снисходительности. Это вот когда люди говорят, это слабость. Вы попробуйте быть в сложных ситуациях миролюбивым и снисходительным.
1: И в готовности уступать. Когда есть конфликт какой-нибудь.
0: Да, я наблюдал, был участником одной истории не так давно. Вот. Мы с супругой заходили в подъезд, а там живет один парень, но вот постоянно. Я вот трезвым ни разу его не видел. Вот. И он, спускаясь, вот он увидел нас, и я понимаю его настроение под алкоголем. У него все друзья, все кореша, так бы, но это лучший вариант, по крайней мере. Да? Он не был агрессивен. И он давай там лезть ко мне, целоваться, обниматься, там, дышать перегаром там, и все остальное. А меня жизнь уже научила, что с пьяным нужно по-пьяному разговаривать. Я ему, о, братан, там, давай, там, как дела, то да сё, там, да какое ты классное у тебя настроение. И он тут говорит, у меня день рождения, я там все замечательно. То есть сразу погасить любой вариант негатива, да, то есть миролюбие, проявить человеку миролюбие максимальное. И он такой, все, он такой, давай там, друган, я говорю, ну давай, давай, счастливо, все там, все мы там с ним пожали руки там, вот, я ему дал там возможность меня обнять, и все, он спокойненько, радостный, пошел на улицу, вот, и я смотрю в окно, думаю, как бы, ну, он сядет на лавочку, что-то еще, а у него настроение, знаете, такое вот он веселый. И я увидел, как иногда люди решают по-мирски эту ситуацию. Вот. Он там еще увидел кого-то проходящих мимо, точно так же миролюбиво стал с ними там корешаться, да, а те отреагировали совсем по-другому. Вот. Они быстро ему врезали,

0: там свалился в клумбу. Вот. И я увидел вот эту разницу между вот восприятием человеческим человека, да, и восприятием, как бы на самом деле Бог по миролюбивию, ну, должен был бы поступить. Да. И вот здесь вот, я увидел действительно в тексте, что вот это миролюбие и снисходительность, то есть быть снисходительным к человеку в его состоянии, не пытаться смотреть на него сверху вниз, пытаться встать на его уровень для того, чтобы понять и, возможно, через это помочь ему. Да? То есть, как бы, и вот эта ситуация снисходительности, вот тут написано «готовность уступать».
1: Да.
0: Это то, чего в мире очень сильно нам иногда не хватает. Мы же пытаемся сразу отстоять свою правду.
1: Да. Да?
0: Мы сразу пытаемся заявить свои права, а это только разжигает конфликтную ситуацию.
1: Когда мы вообще, мне кажется, здесь еще такой момент, который мы тоже, кстати, смотрели, смотрите наши прошлые программы, где мы говорили о том, что как важно слушать и научиться это делать правильно.
0: Да, и вот здесь вот дальше Иаков говорит, она свободна от пристрастия и лицемерия, и исполнена милосердия и приносит добрые плоды истинной праведности.
1: Да? Что такое вот истинная праведность?
0: Ну, вообще, на самом деле, истинная праведность, библейская праведность, она как раз не в безгрешности, а она как раз в умении признавать свои недочеты, свои ошибки, уметь в них покаяться, иметь просить прощения, если это касается другого человека или Бога, да, то есть умение вовремя признать свою неправоту, да. И вот здесь как раз вот, а праведность истинная, это то, что дается опять свыше. Потому что Бог дает прощение, Бог наделяет тебя способностью понимать людей. Как мы уже немножко прежде этого читали о том, что мы творение Божие. И нужно относиться друг к другу как к творению Божьему. Почему верующие называют друг друга братья и сестры? Потому что мы едины в Боге и наш родители Адам и Ева.
1: Да.
0: Как ни крути, у всех абсолютно, у разных цветов кожи, наций, мы дети одной семьи. Вот. И поэтому здесь как бы вот этот вот добрый плод истинной праведности, он и проявляется в действиях, как раз о чем Иаков постоянно в своем послании говорит. Веруешь – прояви. И вот эта детализация, а в чем, а как это проявлять, вот она как раз здесь описывается. Но чтобы это делать правильно, Иаков говорит, пусть Бог даст мудрости, просите эту мудрость, Бог даст вам эту мудрость, как это делать. Ну и, наконец, 18 стих написано, но праведность – это есть плод того семени, что спокойно сеется миротворцами. Дело в том, что почему Иаков вот эту вот тему обозначил о миротворчестве. Дело в том, что вера в Бога огнем и мечом не сеется. Это истина библейская. Невозможно насильно привить веру в Бога.
1: Да.
0: Это только рождается по взаимному ответу человеческого сердца на любовь божественную. Это должно быть естественным желанием человека, как ответная реакция, как восприятие Божьей благодати и милости в виде прощения и любви. И поэтому здесь он и говорит, но праведность – это есть плод того семени, что спокойно сеется миротворцами. Миротворчество в данном случае – это созидание веры в другом человеке, но не созидание насильственным способом, каким-то шантажом там, или еще, как некоторые верующие пытаются практиковать такое в своих семьях, когда они там детей своих или кого-то подчиняют себе и шантажируют, и говорят, я тебе не дам телефон, если ты сейчас вот там не почитаешь там Библию, не выучишь там пару стихов, или там что-то еще, если не пойдешь на богослужение вместе с нами, мы там тебе, короче, не пустим тебя со своими сверстниками погулять куда-то, да. Все, но это неправильно, так любовь не прививается ни к Богу, ни к Священному Писанию, ни к чему, миротворцами сеется.
1: Да,
0: вот это миротворчество – это одно из самых главных принципов, которые здесь Иаков, как дело веры, которое проявляется в поступках.
1: Спасибо большое, Михаил Юрьевич, что помогли разобраться, в чем же истинная мудрость и как ее можно возрастить. Спасибо большое.
0: Да, пожалуйста.
1: Апостол Иаков противоставляет две мудрости – земную эгоистичную, честно называю ее бесовской, и мудрость, нисходящую свыше, которая от Бога.

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята! Солнечное утро! Меня ждет любимая работа! Казалось бы, что может быть лучше, а? Однако сегодня на редкость жарко. Мне даже пришлось надеть кепку. Что и вам, между прочим, непременно советую. О, вот и гости с утра пораньше.
2: Здравствуйте, дядя Афанасий.
1: Привет. Жаришься на солнышке?
2: Да, я из дома ушел.
1: Как из дома ушел? С кошкой?
2: Да, это мой единственный настоящий друг. Да, Мосюня?
1: Муська, а как же тебя сестра-то отпустила?
2: Да я из-за нее и ушел.

0: Ничего себе. Так, предлагаю скрыться от жары в моей мастерской. Там все по порядку расскажешь. Ну-ка, заходи. Заходи, заходи. Гостем будешь.
1: Я ее не узнаю. У нас раньше все общее было. А теперь она начала делить вещи. Это ее, а это мое. И в результате все наше, компьютер, копилки, оказалось ее.
0: А твое-то что?
1: Она сказала, что кошка.
0: И поэтому ты ушел?
1: Да.
0: А родители знают, что ты ушел? А она сама-то знает?
1: Мама с папой не знают, а она знает.
0: Значит, с твоей сестрой случился приступ жадности.
2: Муся, Муся,
1: ага.
2: Мусюха, Муся, Муся, Муся.
0: Слушай, по-моему, это
2: Муся.
0: Она.
2: Муся, да.
0: Тебе не кажется? Ты знаешь, давай поступим вот как. Я с ней поговорю, а ты тут подожди.
1: А это поможет?
0: Я думаю, что поможет. Во всяком случае, мы придем к какому-то результату. А ты пока почисти обувь, а то сейчас клиент придет. Давай.
1: Муся, Муся, Муся, Муся, кс-кс-кс. Муся, Муся, Муся, Муся, Муся, кс-кс-кс. Муся, Муся, Муся, Муся, кс-кс-кс. Муся, Муся, Муся, Муся.
0: О, Алина!
3: Здравствуйте,
0: привет,
3: дядя Афанасий.
0: Какие люди.
1: А вы Муську не видали?
0: Муську? Кажется, видал. Ну, как у тебя дела?
1: Хорошо. А у вас как?
0: У меня? Отлично. Ты знаешь, я с утра прочитал одну замечательную историю. Она меня так вдохновила. Хочешь, я тебе расскажу?
3: Давайте.
0: Может быть, ты помнишь, я рассказывал вам историю об Илии Пророке. Это был такой замечательный человек. И вот однажды, по повелению Господню, Илия пришел в город под названием Сарепта. И вот однажды, по Божьему поручению, Илия пришел в город Сарепта. У ворот этого города усталый пророк встретил бедную вдову. Он подозвал ее и попросил дать ему немного воды и принести немного хлеба. И вдова призналась: «Жив Господь! У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке, да немного масла в кувшине. Я наберу 2 полена дров, приготовлю из последнего лепешку для себя и сына моего. Съедим это и умрем». И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди, сделай, что я просил, потому что Господь говорит, твоя мука не закончится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда голод закончится». Поверила женщина Божьему пророку и приютила его у себя в доме. И масло, и мука, как обещал Господь, у них не заканчивалось.

Но вот через некоторое время сын этой женщины тяжело заболел и умер. И сказала она Илии: «Что тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне, и вот за грехи мои умер сын мой». И ответил Илия: «Дай мне мальчика твоего». И обратился пророк к Господу: «Господи Боже мой, неужели ты и вдове, которая меня приютила, сделаешь зло, умертвив сына ее? Господи Боже мой, да возвратится душа мальчика этого у него». И мальчик умер.

0: кожу.
1: «Смотри, сын твой жив!» Обрадованная женщина воскликнула: «Теперь-то я точно узнала, что ты пророк Божий, и все, что ты говоришь от Бога, правда».
2: Вот такая вот история. Скажи, что тебя больше всего в этой истории удивило?
3: То, что мальчик ожил, умер и ожил. Ну, так ведь не бывает.
2: Да, такое чудо, конечно же, может совершить только Бог и больше никто. Но ты знаешь, меня удивило в этой истории другое чудо. Чудо, которое совершила эта женщина из Сарепты.
3: Она ведь не совершала никаких чудес.
2: Совершила? Представь себе, она была так великодушна и щедра, что отдала последний кусок хлеба пророку Илии. Это действительно, воистину, самое сильное чудо.
3: Но у них же не кончился и хлеб.
2: Да, после у них хлеб не кончился, и сын ее ожил. Вот в том-то и дело, что Бог щедро вознаграждает щедрых людей. Понимаешь?
3: Да.
2: Ну, представь себе, что было бы, если бы все люди были бы жадными. Тогда все были бы злыми и одинокими. Ну как, понравилась тебе история?
3: Да.
2: Я очень рад. Ну ладно, поговорили, теперь пора и за работу. Кстати, ты без головного убора, смотри, голову-то напечет.
3: Нет, дядя Афанасий.
2: Ну ладно, ладно. Ты заходи, если что. Пока. Пока.

0: Марья Ивановна.
1: Что надо?
0: Дядя Афанасий, это я.
1: Зачем пришла?
0: Дядя Афанасий, мне скучно одной дома сидеть. Расскажите мне, пожалуйста, какую-нибудь историю.
1: Бесплатно? Не работаю.
0: Ну, вы мне раньше все время бесплатно рассказывали.
1: То было раньше, деточка. А сейчас все. Все денежек стоит. Вот так вот. Оставьте, оставьте меня. Работаю я, занят.
2: Здравствуйте, Афанасий Филиппович.
1: Здравствуйте.
2: Заказ мой готов?
1: Готов. Пожалуйста,
2: ой,
1: счет.
2: У меня столько денег нет.
1: Ну вот, когда будут, тогда и приходите.
2: Так мне ходить не в чем.
1: Ну а я тут при чем?
2: Ну как же быть?
1: Вот ничего не знаю. Ой, когда будут, ой, тогда и приходите.
2: Ой,
1: и я вам не простак за бесплатно-то работать. Понимаете ли?
0: А мы с картошкой.
3: Еще чего с картошкой? Вишь, я, значит, продукт я на свои покупай, да? А потом раздавай налево и направо. Сейчас с картошкой. Никаких пирогов. Самой мало.
4: Приветствую вас.
0: Ух ты! Савелий Игнатьевич, у вас новый фотоаппарат.
4: Ага, надо шагать в ногу со временем.
0: А сфотографируете меня?
4: Еще чего? Во! Я фотографирую только себя.
0: Точно! У меня же есть

0: Саша, Муся.
1: В порядке?
0: Да.
2: Это солнечный удар, да?
1: Не знаю.
3: Вот так вот гулять по жаре без панамки. Ну, пойдемте ко мне в мастерскую.
4: Как у вас здесь хорошо, дядя.

0: я к вам еще приду.
1: Хоть каждый день милости просим всегда.
0: Здорово, дядя Афанасий, вы самый лучший на свете.
1: Я? Спасибо.
0: Саш, теперь у нас с тобой будет все общее.
2: Али, тебе что-то привиделось?
1: Да-да, кто там?
3: Ой, это я. Здрасте. Ну и жара.
1: Марья Ивановна, садитесь, пожалуйста.
3: Ой, как у вас здесь хорошо. Вуаля, пирожки заказывали?
0: Марья Ивановна, вы самая лучшая на свете.
4: Ой, и не ожидала.
3: Спасибо миру, что он дал вам меня.
5: Что, Мурка?
2: Слушайте, да у нас здесь собрался клуб самых лучших людей мира.
1: Совершенно верно. Дорогие ребята, мне кажется, что вы сегодня открыли для себя что-то новое. Всегда будьте щедры так, как щедр к вам ваш Господь. Всего вам доброго, дорогие друзья. Пишите нам. До скорых встреч.
2: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: У них есть усы, а кончики ушек острые.
1: И обычно длинные хвосты.
0: Но в Сингапуре хвосты у них короткие или изогнутые. У них очень острые когти.
1: И зубы у них тоже острые.
0: А еще они очень ленивые.
2: Ну подожди до обеда, вот тут они понесутся к миске с едой.
1: Я тоже очень люблю время обеда.
0: В этом выпуске мы говорим о кошках. Творение учит нас. Кошки такие мягкие.
1: За исключением вон тех лысых. Они меня что-то немного пугают.
0: Это кошка породы сфинкс. Как сказала бы моя мама, нет шерсти, нет беспорядка и уборки нет.
1: Кошек не нужно купать так же часто, как собак.
2: Потому что кошки очень старательно вылизывают себя дочисто.
0: Но они линяют и везде оставляют свою шерсть. Поэтому моим родителям приходится много пылесосить.
1: Моя кошка всегда спит.
2: Это все потому, что кошки ночные животные. Это значит, что они наиболее активны ранним утром или вечером. Когда кошки активны, они могут быть по-настоящему игривыми.
1: Они будут гоняться за мячами.
2: Прыгать, чтобы что-нибудь поймать.
0: Они могут прыгать на высоту больше метра.
2: А еще они любят располагаться в маленьких местечках.
1: Длина их усов равна ширине их туловища.
2: Это значит, что они почувствуют, пролезут ли они в тесное место.
0: А если есть коробка, они всегда

0: хотят в ней посидеть. Или когда мама сидит за компьютером, кошка уляжется на клавиатуре.
1: Это потому, что кошки от природы любопытны.
0: Они всегда должны знать, что происходит. Это похоже на мою младшую сестренку. Она всегда хочет знать, что происходит. Ну, прямо всегда.
1: Мой папа говорит, что проявлять любопытство – это очень хорошо.
0: Это то, что помогает нам учиться.
2: Исаак Ньютон открыл гравитацию, потому что ему было интересно, почему предметы падают вниз, а не вверх.
0: Я узнал, как работают часы, потому что мне было интересно, почему и стрелки движутся так точно.
1: Вот почему кошки любят находиться на высоких местах.
0: Так они могут наблюдать за происходящим и удовлетворять свое любопытство. Мы ходим в школу, чтобы удовлетворять свое любопытство.
1: Книги помогают в этом тоже.
0: А кошки никогда не перестают быть любопытными. Вот и папа говорит, мы никогда не должны переставать быть любознательными и учиться.
1: Даже когда мы станем взрослыми?
0: Даже когда. Да, мы станем взрослыми. Моя мама только что закончила курс по маркетингу. Она говорит, что это поможет ей лучше выполнять свою работу.
1: Она очень любопытная взрослая кошка. Хи-хи-хи.
0: Кошки такие любопытные. Они тоже любят все исследовать.
1: А что находится за закрытой дверью?
2: А что это там на конце ниточки?
0: И взрослые кошки тоже так делают.
2: Любознательность помогает нам узнать так много нового.
1: Почему одно может огорчать людей?
0: Почему другое выводит людей из себя?
1: А почему что-то работает именно так, как оно работает?
0: Почему мы делаем некоторые вещи именно так, а не иначе? Как говорит Библия, приобретение мудрости лучше золота. И приобретение разума предпочтительнее серебра.
1: Кошки мы или люди, всегда найдется чему поучиться.
2: И как здорово всегда быть любознательными.
0: А что новенькое сегодня узнаешь ты?

0: Вы пребываете в добром здравии? Вот и хорошо. Здравствуйте.
1: Вы знаете, что здороваясь, мы желаем друг другу здоровья. Может быть, поэтому хочется это делать почаще. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И правильно. Кому хочется летом болеть? Ведь каникулы, и хочется куда-нибудь съездить, на что-нибудь посмотреть. Но если вы даже приболели, вы не расстраивайтесь, а лучше не грустите и придумывайте песенки, как я.

0: правильно.
1: О, монета!
0: Смотри. Димыч, Настя, а вот скажите, если на ваших глазах кто-то обронил деньги, что первое придет в голову?
2: Забрать монету.
0: Подобрать ее, да?
2: Да.
0: А зачем подобрать?
2: Себе забрать.
0: Себе забрать.
3: Или наоборот, отдать тому, чья монета.
0: Догнать, вернуть пропажу. Значит, могут быть две мысли в голове, да? То есть либо можно вернуть ее, или же можно увидеть в голове такую картинку, цветную, вещи, которые можно на эти деньги купить. Правда ведь?
3: Да.
0: Вот бывает так, что желание подобрать чужое прячется где-то и только ждет случая, чтобы выбраться.
3: Да.
0: Смотрите, как кстати. Клубок катится, ниточка тянется, история начинается. Как-то раз тетушка Анетта из небольшой деревушки шла по дороге и нашла большой клубок шерсти, похожий на какого-то зверька. Она проворно наклонилась, чтобы его подобрать. Да так поспешила, что и не подумала о предельщице, которая его потеряла. А подумать бы не мешало. Тетушка уже представляла свитер, юбку, который она себе свяжет. Да вот беда, клубок в руки не давался. Он ускользал, словно блуждающий огонек, мелькал впереди и упорно не давался в руки. Задыхаясь, пробежала тетушка через луг. Поднялась, сама того не заметив, на холм. Казалось, она готова была бежать за клубком таинственным и на край света. Наконец, Анетте удалось ухватить кончик нитки клубка. Так вместо одного появились два клубка. Один наматывался в тетюшкиных руках, а другой, не уменьшаясь, убегал по дороге, увлекая Анетту за собой. Она не чувствовала усталости. Бежала и бежала за таинственным клубком, мотала да мотала нитку. И вот клубок в ее руках стал так велик, что пришлось нитку оборвать. Передохнем чуть-чуть. Только оборвала тетушка нитку, как вдруг один клубок сделал невероятный прыжок и скрылся из виду, а другой вырвался из рук, несмотря на все усилия удержать его. Пришлось тетушке снова броситься в погоню и начать все сначала. Раз 20 кряду она сматывала клубок и теряла его. Растрепанная, запыхавшаяся, она продолжала бежать и бежать. Говорят, она-то так не смогла остановиться. До сих пор она бегает за клубком по лесам и полям. Скажу прямо, конец у этой истории нравоучительный. Но лучше отнестись к нему как к доброму совету. Если найдешь на дороге клубок шерсти, похожий на маленького зверька, подбери его, но только за тем, чтобы вернуть предельщице, которая его обронила.
1: Потерянные вещи сами не убегают. С одной стороны, это хорошо, ведь вернется хозяин и найдет пропажу. А с другой стороны, им бы не помешало удрать от всяких тетушек Анет. Правда, Настя? Лови, Настя!

не помешал бы мне в свое время совет этой французской сказки. Я тогда еще не училась в школе, и весь год для меня был сплошными каникулами. Мы часто гуляли с компанией ребят. И вот как-то раз во время прогулки мы встретили плюшевого мишку. Рядом с игрушкой никого не было. И тогда кому-то из нас пришла в голову мысль взять его себе. И мне тогда это не показалось странным, а зря. Я за давностью времени многого не помню, но зато хорошо помню, что произошло,

0: Когда мой папа увидел нас с этим Мишкой, ну и влетело мне тогда, определенно скажу, сказку с добрым советом читать приятнее.
1: Ребята, а я знаю, откуда этот добрый совет взялся в сказке-то. Ребята, вы знаете? Давным-давно его дал людям добрый, мудрый Бог. Он знает, что такое хорошо и что плохо. Надо об этом песенку сочинить. Песенку о давнем и добром совете. Ребята, а может быть, вы тоже попробуйте сочинить песенку? Может быть, у нас что-то вместе и получится. Вот здорово было бы на это посмотреть. Давайте сделаем сюрприз Наташе и Насте. Как вам это предложение? Ну, а если кто-то не хочет ничего сочинять, то можете просто писать мне. Просто так, по-дружески.
0: И не только тебе, Димыч. Нам с Настей тоже будет приятно от ребят письма получить. Мы с удовольствием их будем читать, пока будем ждать новой встречи.
2: Чё, уже пора прощаться, да?
0: Снова пора сказать друг другу.
3: До встречи!

Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу рассказать вам одну историю, которая произошла на самом деле. Одна женщина слушала религиозную радиопередачу, ей понравилось гости, которые там были, ей понравилось то, что она слышала, и она решила позвонить на эту радиопередачу. Дозвонившись, она сказала, что я живу одна, я вдова, достаточно давно осталась одной, осталась вдовой, у меня четверо детей, с работой у меня периодически возникают какие-то проблемы, у нас вечно не достает денег, мне не хватает времени, чтобы заниматься в полной мере своими детьми, но тем не менее я все время благодарю Бога за каждый день моей жизни. В это время на автомобиле по магистрали ехал один богатый человек, который был атеистом. И также, я не знаю почему, но он включил эту радиоволну, он услышал слова этой женщины и сказал своему секретарю, когда приехал на работу: «Слушай, возьми денег, пойди купи продуктов этой семье, этой женщины», потому что женщина там сказала свой номер телефона и адрес, где она живет, «купи продуктов на несколько месяцев и потом спроси ее, хотела бы она узнать, кто это ей подарил. Если она спросит, кто это, скажи», он говорит своему секретарю, «скажи, что это сделал подарок сатана». Потому что этот богатый человек был атеистом. И вот секретарь, послушавшись своего босса, пошел, купил на рынке продуктов на 2 месяца, набрал одежды, набрал продуктов питания, приехал и привез этой женщине, позвонил, она открыла.